0: министра обороны Анна Цивилева. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделение южной группировки российских войск продолжает наступление на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. В полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение 7 бригадам противника в районах населенных пунктов Покровская, Коломийце, Гавриловка, Водяная, Чаплино, Деброво Днепропетровской области и Широкая Запорожской области. Киевский режим потерял более 450 боевиков, боевую бронемашину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ, рассказал начальник пресс-центра Андрей Клинов.
1: Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированию механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районе Юрковки, Орехово и Любимовки. Уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ, 9 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны. Также наши войска поразили места сборки и хранения беспилотников дальнего действия. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1440 военных за сутки. Армия России установила огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации после освобождения села Райалександровка на севере ДНР. Как рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Денис Пушилин, российские средства ПВО особое внимание уделяют антидронной защите дорог Донбасса.
2: Системой РЭП «Купол Донбасса», а также сводными мобильными огневыми группами было за прошедшую неделю было нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак. К сожалению, с учетом объемов запускаемых беспилотников, конечно, нельзя сказать, что полностью все последствия удается предотвратить. Но значительное количество предотвращенных террористических атак – это факт. Значит, увеличивается количество мобильных групп. Причем теперь в поле зрения попадает еще и необходимость защиты дорог.
0: Спецоперация последовательно достигает поставленных целей. Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу. Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета безопасности по Украине. Дипломат отметила, что никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте. Стратегические ракетоносцы Ту-160 военно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Сообщается, что продолжительность полета составила около 16 часов. Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31. Как отметили в Минобороны, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. Уже 15 тысяч заявок на получение образования зарегистрировали в фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщила глава фонда замминистра обороны Анна Цивилева. Еще 10 тысяч человек сейчас проходит обучение. Напомню, что Минобрнауки России, Ростех, фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы.
3: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в фонде «Защитники Отечества» зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
0: Отмечу, первые 27 участников проекта уже завершили обучение. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал запуск программы успешным. Тернейском округе Приморья сегодня утром возобновилась операция по поиску с воздуха вертолета «Робинсон». Он перестал выходить на связь 21 июня. Борт принадлежал авиакомпании «Гранаты», выполнял лесопатрулирование. На борту находились два человека – пилот и летчик-наблюдатель. В администрации Тернейского округа пояснили, что у местных жителей, которые могли видеть или слышать вертолет, тоже попросили поделиться сведениями, чтобы сузить район поисков. Обследуемая территория является обширной и труднодоступной. В Москве во вторник распогодится. Вторая половина недели будет прохладной. Через столичный регион в это время пройдет холодный атмосферный фронт. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечно и без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
0: Как отметил Тишковец, погода в июне напоминает маятник. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Стали известны подробности по возможному обмену нападающего «Спартака» Манфреда Угальда на защитника «Севильи» Кики Саласа. Московский клуб согласен на такой вариант только в случае фиксированной доплаты, сообщает Фичерио. Ранее стало известно о том, что главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на кандидатуру Угальда. Руководство испанского клуба хочет закрыть сделку до медосмотра, который запланирован на 3 июля. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник крыльев советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. Переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с крыльями советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским опорным полузащитником Максимом Мухиным, который по соглашению сторон ранее покинул ЦСКА. Сообщалось о том, что соглашение Мухина с «Ростовом» будет рассчитано на 3 года. Хоккейный «Спартак» и канадский нападающий, чемпион мира 2021 года Макс Камтуа заключили однолетний контракт. Ранее форвард пополнил состав красно-белых в результате обмена с московским «Динамо». Добавлю, что канадец будет выступать за «Спартак» под номером 10. Сборная России стала победителем чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в смешанных командных соревнованиях в Будапеште. В составе российской команды выступали Трифонова, Надеев, Кедрина и Киселев. Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова победили Сару Эрани и Николь Меликар-Мартинес 6-2-6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня 23 июня во Владивостоке до плюс 15 градусов. Днем пройдут небольшие дожди. В Омске воздух прогреется до 33 градусов без осадков. В Красноярске до плюс 25. Осадков также не ожидается. Сухо и в Петрозаводске. Там 17-19 тепла. В Оренбурге до плюс 22 и дождливо. В Ярославле и Владимире до 24. Небольшие осадки пройдут во Владимире. В Сочи плюс 26-28 и без осадков, в Ялте до 31 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков днем плюс 20. Атмосферное давление будет немного выше нормы. В Москве по области местами небольшие дожди. Днем плюс 22-24. Атмосферное давление составит 745 миллиметров.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарет, это программа «Пути дороги». И для начала, как всегда, мы немножко пройдемся по новостям, которые были на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: И начнем с того, что вот такая не очень приятная информация прошла по СМИ. Оказывается, двигатели в машинах российских автомобилистов могут ломаться из-за поддельного масла. Виной тому, как сообщают СМИ, большая доля контрафакта среди масел, которые предлагаются нам на прилавках магазинов, на рынках, в сервисах. Дело в том, что после того, как в 2022 году из России ушли многие ведущие мировые производители масел, появились новые марки какие-то, частично интересные, частично с историей, частично с гарантиями, с хорошими, а появились многочисленные подделки под те сорта и марки масел, которые с нашего рынка ушли. И это очень опасно, потому что если залить в двигатель контрафактное масло, а оно неизвестно из чего сделано, соответственно, двигатель может этого не вынести. Это приводит к поломкам многочисленным, но в лучшем случае приводит к сокращению срока работы масла, потому что обычный срок рассчитывается, как правило, на 15 тысяч километров, а тут это масло уже теряет свои характеристики буквально через 5 тысяч километров. Собственно, чем опасно поддельное масло для двигателя, об этом мы поговорим с председателем Национального союза защиты прав потребителей. У нас на связи Павел Шапкин. Здравствуйте, Павел Сергеевич.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вообще какая ситуация складывается на рынке моторного масла?
2: Вообще у нас введена маркировка моторного масла, честный знак. Вот сейчас с апреля месяца ввел вообще помарочный, поэкземплярный учет масел, которые продаются. И есть приложение, то есть можно считать этот штрих-код, посмотреть всю историю этого масла, кто его продал, кто его произвел и так далее. Вот эта система маркировки как раз она и нужна для того, чтобы потребители не нарвались на контрафакт. Другое дело, что, наверное, на маркетплейсах еще недостаточно контроля за именно вот этим вот учетом цифровым моторного масла. И там, естественно, продается и поддельное масло, и, в общем-то, потребители, к сожалению, здесь ориентируются на цену. То есть, думаю, что продается, уверяет, что там все там оригинально, там все поставки прямые и так далее, все замечательно, то есть отличное масло, там берите. Естественно, потребители, желая сэкономить, идут не в какие-то магазины специализированные, а покупают на маркетплейсах. И здесь вот большая опасность действительно нарваться на подделку и просто там повредить мотор, потому что масло может не выполнять свои функции. Я просто вот считаю, что в таких случаях, когда речь идет о возможности попасть на контрафактное масло, лучше использовать наши отечественные масла, которые делаются производящими компаниями «Роснефть», «Лукойл» и так далее. И с теми же характеристиками, которые необходимы для вашего автомобиля, покупать российские масла, потому что смысла их подделать практически нет, они и так недорогие.
0: Я с вами абсолютно согласен, спасибо вам большое. Вывод из этого такой. Первое, покупать моторное масло в проверенных магазинах запчастей, в первую очередь, либо на специализированных маркетплейсах, или доверять покупку сервисменам, если вы обслуживаетесь на сервисе, которому вы, естественно, сами доверяете. В случае, если они по каким-то причинам не то масло купят, они будут за это и отвечать по полной программе. И совсем не надо пытаться сэкономить, потому что, как известно, бесплатный сыр бывает только в одном месте. И не пытаться купить некое дешевое масло, очень дешевое, такое дешевое, что я не могу пройти где-то на авторынке. Давайте беречь свой автомобиль, ремонт нынче очень дорог. Вот какая интересная новость. В МВД России заявили, что не считают штрафы верным инструментом для повышения безопасности на дорогах. Как уточнили, главное водителям знать правила дорожного движения, а задача ГАИ в рамках нацпроекта – создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения. Ну, на первый взгляд, немного странно звучит это заявление, ведь камер на наших дорогах становится все больше, их количество, по-моему, превысило уже 30 тысяч. Штрафов собирается все больше, растут суммы штрафов, вот не так давно нам повысили их. И вот это заявление действительно звучит несколько странно и необычно. Поэтому я тут решил поговорить по этому поводу с нашим гостем, у нас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности, член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
3: Здравствуйте.
0: Вы согласны, что штрафами безопасность на дорогах не улучшить? Как вам такое заявление?
3: Ну, я с вами полностью согласен, потому что, в принципе, штраф – это все-таки инструмент, ну, такой профилактическое действие, но при этом штрафы там розни, да, и применять их тоже нужно очень грамотно, потому что иногда возникает ситуация, связанная с тем, что к каким-то штрафам люди начинают привыкать, и они становятся, ну, как бы не инструментом профилактики, да, а как бы инструментом, ну, как бы, давайте так, оплаты некой услуги. И в этой ситуации все-таки любая работа со штрафом, да, она должна быть достаточно обоснована и она должна внедряться для того, чтобы менять там ситуацию именно в той области, в которой это требуется. Конечно, если мы сейчас скажем о том, что а давайте тогда, если тогда это там не работает, отменим все штрафы там за превышение скорости, потому что они как бы вроде как уже там иногда небольшие. Но с другой стороны, все-таки я считаю, что здесь тоже немножко не так, потому что если ты постоянно и много в течение дня там нарушаешь, то у тебя уже сумма достаточно большая в итоге. И все-таки здесь штраф все-таки тоже работает на то, чтобы постоянно напоминать людям о том, что нужно соблюдать скорость.
0: Я с вами согласен. А что, кроме штрафов, тогда можно сделать, чтобы улучшить безопасность на дорогах? Есть сейчас какие-то программы серьезные, есть какие-то движения, есть какие-то мероприятия, которые проводятся в рамках борьбы за безопасность дорожного движения?
3: Секреты, собственно говоря, я думаю, что многие слушатели об этом знают, что не так давно президентом была подписана стратегия в области снижения безопасности дорожного движения. Буквально месяц назад, по-моему, был утвержден план, который утвержден правительством, который, собственно, является основой для уже мероприятий в рамках этой стратегии. И там достаточно детально изложено весь комплекс мероприятий. Помимо этого есть национальные проекты безопасной и качественной дороги. И, собственно, триумвират, который предполагает под собой работу с законодательством, с контролем, с работой с поведенческими аспектами, он в нашей стране, на мой взгляд, крайне эффективно реализуется. И вот эти документы программные, уровень внимания к вопросу, который есть, он действительно показывает, что внимание к вопросу находится на самом высоком уровне. Еще раз неустанно повторить, что Россия продолжает демонстрировать уверенное снижение в области численности погибших на общемировой арене, где, к сожалению, эта проблема вместо снижения, по которой там страны постоянно декларируют, наоборот, во многом растет.
0: Я вас понял. Ну, спасибо большое. Вообще у нас поставлены конкретные цели к 30-му году уменьшить количество погибших на дорогах в 1,5 раза, а к 35-му году уже в 2 раза. И тут придется уже всем нам поработать, и одними штрафами таких высоких показателей не достичь. К сожалению, тут нужна работа по воспитанию очень серьезная, по пропаганде безопасного движения среди водителей, среди пешеходов, среди велосипедистов и так далее. Ну и надо менять как-то потихонечку общественное мнение и воспитывать людей так, что нарушать правила дорожного движения – это опасно и это не модно. Погода этим летом, согласитесь, у нас весьма переменчивая. Тут жара была несколько дней подряд, лютая совершенно, я в Воронеже был, плюс 35 в тени. А потом вдруг пришли на смену жаре мощные ливни, причем с градом, с затоплением таких улиц. В общем, приключений было у меня немало, поэтому несколько советов тем, кто отправляется в путешествие, да и, собственно, в своем городе живет. А тут погода так меняется от жары до холода, от холода снова к жаре, а в промежутках ливни с градом. Ну, собственно, смотрите. Говорят, что вот мой автомобиль могло подтопить. Ну, во-первых, смотрите прогноз погоды. Это, конечно, вещь такая в себе, иногда прогнозы бывают не совсем точными, но все-таки, смотрите, если ожидаются ливни, не оставляйте автомобиль где-то в низине, где его может затопить, а постарайтесь его оставить где-то или на высоком месте, или на какой-нибудь парковке, ну, в общем, там, где это безопасно. И если вы едете и видите перед собой огромную лужу, которая не была еще час назад, тоже не стоит брать ее штурмом с лету, что называется. Проще для начала проверить ее глубину. Можно это сделать, став на обочине, посмотрев, как какой-нибудь грузовик проедет, у него все-таки клиренс повыше, и чтобы убедиться, что для вашего легкового автомобиля здесь ничего страшного нет. Можно, если других машин нет, выйти из автомобиля, ну, лето тепло, разуться и попытаться понять, насколько глубока эта лужа, потому что влететь, если на скорости в лужу, и окажется, что у вас вода попала под капот, можно получить гидроудар, а это очень серьезно, это, как правило, приведет к капитальному ремонту двигателя. Ну и когда вы оставляете автомобиль, соответственно, закрываете, несмотря на жару, все окна, двери. Современные машины, они герметичны. Они перед тем, как выйти из ворот автозавода, проводится, между прочим, тест на герметичность, так что ничего случиться не должно. Но если все-таки вода попала в салон, ну, например, вы преодолевали лужу какую-нибудь, двигатель нормально не залило, все приборы работают, но все-таки вода попала в салон, надо очень внимательно и тщательно автомобиль потом просушить в гараже просто так или там на улице, открыв окна, двери. Ну, чтобы потом убедиться о том, что все системы работают исправно. Ну, а если есть подозрения, лучше отправиться на сервис и сказать: ребята, честно, вот попал в такую ситуацию, залил машину, давайте проверим, все ли у меня работает исправно. Давайте беречь свою технику, автомобили нынче дороги, а ремонт еще дороже.
1: Главная тема.
0: Вот такая новость. В госавтоинспекции подготовили 40 обновленных билетов для сдачи теоретической части экзамена на водительские права. Но тут же было сказано, что это решение не одного года. Вообще, насколько я помню, уже года два как обсуждается вопрос о том, что надо обновить билеты, что надо сделать некую систему, когда не просто там человек, готовясь к экзамену, зубрит билеты, а должен понять суть процесса, а билеты будут выбрасывать не как вот сейчас – билет номер один, билет номер два, а в неком таком хаотическом движении, то есть вы понятия не имеете, какие вам вопросы попадут. Но этот процесс, я так понимаю, несколько затянулся. Вообще билеты все время у нас обновляются. Надо сказать, что процесс бесконечный, и это правильно, потому что меняются правила дорожного движения, появляются новые знаки, например, появляются новые какие-то еще штучки интересные в организации дорожного движения, меняется наказание за нарушение правил дорожного движения с завидной регулярностью. Поэтому изменения-то идут постоянно, но тут речь шла как раз о некой коренной реформе. И что сейчас происходит в этой теме, я попросил рассказать члена рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрия Попова. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
4: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, а что известно о новых подготовленных билетах? Вы говорили, что вроде вот завтра они появятся, а пока не появились.
4: Ну, мы с вами, Игорь Александрович, уже много раз говорили об этом. Действительно, работа идет даже не два, а уже три года идет. Сейчас, так скажем, закоперчиком этой новости стало то, что, наконец, сделанные за два года правки в экзаменационные билеты, ну как правки, там, наверное, треть комплекта поменяется, они подписаны главным государственным автомобильным инспектором, начальником ГАИ России генералом Черником. То есть есть факт фиксации, что есть набор вопросов, сильно обновленный как по содержанию, так и по графике, который после того, как будет проведена определенная апробация программных продуктов, будет внедрен в дело. И действительно, понятие билет как такового у нас уйдет из практики, у нас теперь не будет билета, как только программные продукты пройдут апробацию, у нас будет вылетать набор вопросов стохастически в разнобой. Должен заметить, что рабочая группа, в которую я вхожу, она не прекратила на этом работу. Более того, у нее в этом году более высокий статус. Рабочую группу возглавляет генерал Шиютин, первый заместитель начальника ГАИ России. Было у нас установочное совещание, и количество вопросов постепенно, поэтапно будет продолжать увеличиваться.
0: Увеличиваться до какой цифры? Сейчас их, по-моему, около 800.
4: Их сейчас 800. На самом деле, где-то в наших кладовых мы можем сделать 1500, но эта часть вопросов еще не прошла полностью согласование, которое в последнем периоде сделаны. Но я предполагаю, что это будет порядка 2000-3000, но это на дальнем горизонте планирования. Давайте не будем запугивать людей, опять про 3000 говорят, куда бежать. И они будут скрыты из открытого доступа. То есть их не будет в открытом доступе, можно будет решать какие-то похожие задачи, типовые задачи, и потом на экзамене демонстрировать знание и понимание правил дорожного движения, а не зазубривание таблички правильных ответов.
0: Сурово вы подходите к этой теме. Насколько я знаю, сейчас сдают с первого раза теоретический экзамен не более 40% курсантов. Что же будет, если вопросов будет больше 1000, и они будут скрыты?
4: Ну, в Италии на экзамене на право управления 6000 вопросов, в Германии 3500 вопросов, поэтому мы еще не в лидерах по количеству. Но на самом деле у нас есть же исследование, и каждый может его посмотреть, оно продолжает действовать, диктант pdd.rf, сегмент ресурс. Там мы немножечко отредактировали действующие вопросы, изменили графики, картинки, чуть-чуть переставили знаки, для того, чтобы доказать, что люди учат, зазубривают ответы, а не правила дорожного движения. Так вот, там процент сдавших с первого раза меньше 15%, при том, что там и водители с правами и так далее. Это не очень хорошая ситуация с точки зрения безопасности дорожного движения.
0: Спасибо вам большое. В общем, не порадовали. Как-то немножко даже напрягли. Но посмотрим, как будет складываться. В любом случае, как сказал Дмитрий Попов, это будет не завтра. Это работа на будущее, ближайшее будущее. И посмотрим, как будет складываться ситуация, когда появятся обновленные билеты.
1: Путешествие.
0: А вот теперь я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы. Это путешествия. Путешествий у меня много. Да, и лето, сезон, который, собственно, так и подталкивает вперед. Садись за руль и отправляйся куда-то. А у нас в России много замечательных мест. И в этот раз у меня путешествие случилось в Воронежскую область, где я был, как я считал, много раз. А оказалось, что есть много неизведанных мест. И места эти очень интересные и достойны того, чтобы туда свернуть и посмотреть. Собственно, у нас была небольшая команда автожурналистов, любителей автопутешествий, и у нас совместно с командой по развитию туризма Воронежской области был пробег, который назывался «Пространствие по пути на море, не пропусти Воронеж». Вот почему не пропустить Воронеж, об этом я и расскажу. Собственно, Воронеж находится в 500 километрах от Москвы, по трассе М4 Дон ехать относительно недолго, трасса хорошая, современная, платная, но скоростная. И многие проезжают через Воронежскую область, не заглядывая, что называется, внутрь, не сворачивая с дороги, лишь бы побыстрее доехать до Черного моря, до вожделенного пляжа. По дороге много интереснейших мест, и, как мне кажется, стоит остановиться, посмотреть, а может быть, кто-то выберет Воронежскую область как конечную цель путешествия. Мы за 3 дня увидели очень много интересного. Дворцовый комплекс принцев Ольденбургских, археологический музей-заповедник Костенки, исторический город Острогожск, музей-заповедник Дивногорье, а еще Воронежский океанариум и много-много другого. Ну, собственно, я начну с дворцового комплекса Ольденбургских, где я был несколько раз, и что мне нравится, каждым годом он становится все интереснее. Идет реставрация, замечательный совершенно дворец, вернее, целый дворцовый комплекс с роскошным парком, между прочим, находится совсем рядом с трассой М4 Дон. Все очень красиво и, собственно, привлекало внимание и привлекает внимание необычным стилем и окружением. Дальше еще одно замечательное место, я вам расскажу, 2. Это археологический музей-заповедник Костенки, собственно, очень интересное место, потому что здесь всегда находили остатки костей мамонтов. Тут водились мамонты, оказывается, у нас в России на берегу Дона в большом количестве. Между прочим, еще при Петре Первом знали об этом, сам Петр посылал одного из своих друзей разузнать, что это такое, правда, тогда посчитали, что это остатки слонов армии Александра Македонского. Ну и сейчас, собственно, Костенки – это уникальный музей, созданный на месте раскопок стоянки древнего человека. Фундамент жилища этого древнего человека был построен из костей мамонта примерно 20 тысяч лет назад. Ну а с 60-х годов прошлого века здесь проводятся активные раскопки. И вот работает музей, сюда ездят люди и смотрят, интересно, как было устроено жилище древнего человека, чем он занимался. Интереснейший музей, интересные экскурсоводы, которые рассказывают о том, как жили древние люди в этих местах, и что, оказывается, мы – это в некотором смысле родина мамонтов. Еще один интересный для меня город, я в нем был первый раз, это исторический город Острогожск. Как и многие другие города, здесь возник он как крепостица, которая защищала от набегов. Ну и потом вырос как купеческий город, с именем которого связана жизнь многих выдающихся людей. И самый известный уроженец Острогожска – это художник Иван Крамской. Все знают его картины «Неизвестные», да и много других произведений. Он очень богат был, наследие его богато, насчитывает более 800 картин. И есть его дом-музей, я ожидал увидеть большой дом, да нет, оказалась маленькая такая хата, крытая камышом, в таком малорусском стиле построенная. И в этом маленьком доме, в общем, родился великий русский художник. Здесь существует его музей, в некотором смысле его культ. Кстати, в соседнем буквально доме жил и другой интересный уроженец этих мест, Самуил Маршак. Но об этом отдельный рассказ, тем более, что его дом-музей пока еще не создан, только вот сейчас планируется. Вот такие интересные места. Кстати, сам Острогожск очень симпатичный город со старинными улицами, застройкой 19 века. Атмосферный такой, знаете, приятный, и люди там приятные. Так что вот такие места мы открыли для себя в Воронежской области. Причем это только начало, потому что путешествие по Воронежской области я продолжу через неделю. Она такая большая, что одной программы будет мало. Ну, а теперь несколько слов об автомобиле, на котором, собственно, я путешествовал в Воронеж.
1: Тест-драйв.
0: Была такая фирма корейская, южнокорейская, Ssangyong, что переводится как «два дракона». Она достаточно активно продавала свои машины в России в начале нашего века, до 2015 года. Потом она обанкротилась, из России ушла. Вот теперь она к нам вернулась, и формально это единственная южнокорейская компания, которая продолжает работу в России. Правда, она поменяла название, теперь она называется КГМ, и представляет здесь 4 модели. Среди них флагманская модель, которая называется Rexton. Это большой рамный внедорожник. Мы знаем Rexton первое и второе поколение. Это уже практически третье поколение. В России эта машина не продавалась. В 2017 году его запустили в производство. И это очень любопытный автомобиль, потому что это большой рамный внедорожник, у которого конкурентов на российском рынке не так много. Кстати, осталась старая эмблема от компании Ssangyong, два сплетенных дракона там. Ну и любопытный внедорожник, любопытный, потому что он такой совершенно олдскульный. Он большой, он такой черный в моем случае был. Он достаточно классический по форме кузова, никаких там выдающихся дизайнерских находок в нем нет, наверное, так и нужно, потому что это по большому счету проходимец с высоким клиренсом 210 мм. Ну и сверху никаких особенных украшений нет. Открываешь дверь, попадаешь в салон. Он достаточно скромный с современной точки зрения, потому что главное украшение – два 12-дюймовых экрана. Это такая единственная уступка современности. Достаточно примитивный, кстати, экран, и ничего там особенного нет. Ну, собственно, скромный функционал. Зато много физических кнопок, за которые можно сказать спасибо, потому что сейчас многие машины предлагают только сенсорное управление. Очень понравился классический селектор автомата. После вот разных изысков, потому что у многих китайцев там разные флажочки, кнопочки, крутилки, а здесь просто классический рычаг автомата. Причем надо понимать, что в свое время компания Ssangyong очень активно работала с Мерседесом, и у этой машины рама лицензионная, одной из мерседесовских моделей предыдущего поколения, и коробка тоже корни имеет мерседесовские, так же как и мотор. Ну и достаточно просто в салоне, хотя есть и приятные вещи, типа передние кресла управляются с помощью электроники, есть всякие функции многочисленные, которые положены современного автомобиля с точки зрения безопасности и с точки зрения комфорта, а на втором ряду вообще очень дорого-богато, там места очень много, даже рослые водители там устроятся без проблем, и там, собственно, есть тоже подогрев кресел, подлокотник такой широкий, удобный, и даже можно переднее кресло двигать. Довольно большой багажник, почти 800 литров в обычном состоянии. Если сложить заднее кресло, то почти 2000 литров. Дверь багажника с электроприводом. Ну и под капотом только один двигатель, 2 литра, бензиновый турбомотор, 225 лошадиных сил. Ну и обычная приятная коробка-автомат, шестиступенчатая модель, надежная, не ломающаяся. Ну и раздаточная коробка от известной компании, которая управляется шайбой, позволяет включить полный привод, пониженную передачу блокировки. И при том, что автомобиль большой и тяжелый, расход топлива, уверяю, небольшой. 11 литров примерно на 100 километров. Разгоняется он очень бодро, ну и при этом, что приятно, тихий автомобиль. В салоне тихо, плавный ход у него. А на бездорожье из спокойного такого автомобиля для семейных поездок превращается в такого первопроходца. Он может себе позволить, не бояться никаких засад. Спасибо за этой рамной конструкции, честному полному приводу, с жестким подключением передка и понижающей передачей, электронным помощником. В общем, это классический внедорожник с ручным подключением передач, с большим клиренсом, с хорошей гарантией 5 лет или 100 тысяч километров. И единственный недостаток, почему редко встречается на улицах, странная цена. Конечно, корейцы молодцы, но цена, конечно, очень высокая. Когда вывели в прошлом году автомобиль на рынок, вообще все немножко обалдели, потому что просили за него больше 6 миллионов. Понятно, что за такие деньги он продавался очень скромно. Сейчас цена за простую комплектацию, они все непростые, 4 миллиона 290 тысяч. Самая богатая комплектация обойдется 5 миллионов 200 тысяч. Высоковата цена с моей точки зрения, но автомобиль сам по себе интересный. Если вас интересует такой олдскульный внедорожник, который действительно может штурмовать любые проблемные дороги, а при этом на хорошей трассе ведет себя как современный автомобиль, пожалуйста, можете на него посмотреть. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
5: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
1: Сегодня в программе...
5: Китай закрывает тысячи гуманитарных программ в университетах и переучивает миллионы студентов под искусственный интеллект. Самую мощную нейросеть в мире выключили по приказу американского правительства всего через 3 дня после запуска. А итальянский модный дом Prada сшил скафандр для астронавтов, которые полетят на Луну. Ну и начнем с новости, которая многих взволнует. В Китае фактически решили, что будущему не нужно столько гуманитариев. По данным Министерства образования страны, с 2021 по 2025 год там закрыли или преобразовали около 12 тысяч университетских программ, а взамен открыли больше 10 тысяч новых. Под нож пошли в основном специальности, которые в Китае все чаще называют устаревшими – искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент. Изменения затронули треть всех программ страны и миллионы студентов. Аргументация при этом основана на простой статистике. До 16% выпускников сокращаемых направлений не могут найти работу, пока рынок труда стремительно переписывается под искусственный интеллект. А что открывают взамен? Искусственный интеллект, робототехнику, анализ данных, цифровую экономику. Среди новых специальностей есть и воплощенный интеллект. Это направление о том, как поместить нейросеть в физическое тело, то есть в робота, чтобы она не просто болтала в чате, а действовала в реальном мире, брала предметы, ходила, работала руками. Перемены чувствуют на себе и сами студенты. Один из выпускников Шанхайского университета рассказал, что его программу по дизайну продукта закрыли из-за плохих перспектив трудоустройства. Моделирование и визуализацию, на которых строилась профессия, теперь во многом делают автоматические инструменты. А главный китайский вуз, готовящий специалистов в области медиа, объединил несколько направлений, включая кинематографию, в одну общую программу. Представьте студента, который поступил на желаемую специальность, а выпускается в мир, где этой специальности уже формально не существует. И это не только китайская история. Индия встраивает уроки искусственного интеллекта прямо в школьную программу. Объединенные Арабские Эмираты запустили государственную инициативу по обучению этим технологиям. Казахстан объявил такие навыки стратегическим приоритетом. Испания переписала программы в рамках стратегии «Цифровая Испания». А Британия думает ввести отдельно квалификацию по анализу данных. Весь мир спешно перекраивает образование под одну технологию. И тут сталкиваются два подхода. С одной стороны, дипломы, которые не кормят, это реальная беда для жизни людей. И идеализмом кредит не закроешь. С другой, ровно те навыки, которые дают гуманитарные факультеты, умение критически мыслить, ясно говорить, разбираться в людях и обществе, подстраиваться под новое в эпоху, когда любая узкая техническая задача автоматизируется первой, могут оказаться самой надежной страховкой в реальной жизни. Какой из этих подходов весомее, мы узнаем не из отчетов министерств, а лет через 10, когда первое полностью оптимизированное поколение выйдет на работу. Запомним эту мысль, она пригодится в следующем сюжете, где выяснится, что и сами всесильные нейросети не такие уж неуязвимые.
1: 20 мегабайт.
5: А теперь представьте, вы выпустили самый мощный продукт в истории своей компании, а через 3 дня правительство приказывает его выключить. Именно это случилось с компанией Anthropic, разработчиком семейства нейросетей Claude. 9 июня компания представила публике 2 новейшие модели – Fable 5 и Mythos 5. Fable 5 стала первой общедоступной моделью так называемого класса Mythos, уровня которой, по заявлению компании, превосходит все, что она выпускала раньше. Ажиотаж вокруг этого семейства начался еще весной. Предварительно Mythos в апреле поразила Wall Street и чиновников своими способностями в области кибербезопасности. И компания решила не открывать ее всем подряд, а раздать ограниченному кругу организаций в рамках специальных программ. Устроены модели хитро. В основе обеих лежит одна и та же архитектура, но у Fable 5 встроенные фильтры, блокирующие ответы в опасных областях, вроде кибербезопасности, химии и биологии. Ну а Mythos 5 доступна только проверенным партнерам, часть этих ограничений там снята. А вечером 12 июня все закончилось. Администрация США, сославшись на национальную безопасность, выпустила директиву экспортного контроля, потребовав приостановить любой доступ к этим моделям для всех иностранцев и за пределами страны, и внутри нее, включая собственных сотрудников компании без американского гражданства. Из-за такого масштаба проблемы проще было отключить модель вообще для всех, иначе предписание было не соблюсти. Все остальные модели Claude продолжают работать, как ни в чем не бывало. Так в чем же опасность? Нейросеть в основе Mythos особенно хороша в поиске уязвимостей в чужих программах. Некоторые из этих дыр оставались незамеченными десятилетиями. Бесценный помощник для тех, кто защищает системы, и страшное оружие, если попадет не в те руки. Поводом стал найденный кем-то способ обойти защиту модели. По сути, просьба прочитать чужой код и указать в нем слабые места. Компания осудила такой подход. По ее оценке, то же самое умеют и другие общедоступные модели, включая GPT-5.5 от OpenAI. И перед запуском защиту Fable проверяли тысячи часов правительство США и Британский институт безопасности искусственного интеллекта. Но универсального способа взлома никто так и не нашел. И вот тут начинается самое интересное. Раньше американские власти применяли экспортный контроль к продаже чипов, на которых работают нейросети, но никогда к самим моделям. Это первый такой случай, и он показывает, что государство все чаще видят в искусственном интеллекте не товар, а оружие. У истории есть и почти детективный поворот. По некоторым сообщениям, глава Amazon рассказал чиновникам, что его исследователи с помощью Fable 5 смогли добыть сведения, пригодные для кибератак. А ведь Amazon один из крупнейших инвесторов Anthropic и поставщик ее вычислительных мощностей. Звучало и подозрение, что к модели Mythos получила доступ связанная с Китаем группа, и Белый дом испугался, что модель могут скопировать конкуренты. Все это дополняется давним конфликтом Anthropic с Пентагоном, после того, как компания отказалась пускать свои модели в полностью автономное оружие. Судебная тяжба по этому поводу идет до сих пор. Ирония в том, что досталась как раз самой осторожной компании отрасли. Всего за пару недель до этого Anthropic предлагали ведущим разработчикам сообща притормозить гонку, предупреждая, что технологии развиваются так быстро, что люди рискуют потерять контроль над ними. Однако один из специалистов по кибербезопасности тогда мрачно проиронизировал, что если в каждом пресс-релизе называть свой продукт оружием, однажды правительство поймает тебя на слове. Вот и ответ на вопрос из прошлого сюжета о всесилии нейросетей. Самую мощную из них выключили одним письмом из Министерства внешней торговли Соединенных Штатов.
1: 20 мегабайт.
5: Ну и еще одна новость напоследок, она куда приятнее предыдущей. Американский модный дом Prada, да-да, тот самый, что шьет сумки за 1000 евро, официально стал частью лунной программы. 7 июня компания вместе с американской Axiom Space показала в Нью-Йорке новинку – внутренний слой скафандра для астронавтов, которые впервые более чем за полвека высадятся на Луне. Это первый случай в истории, когда дом моды напрямую участвует в создании скафандра. История эта тянется не первый год, а партнерство объявили в 23-м, а внешний скафандр показали осенью 24-го в Милане. Тот внешний костюм сам по себе чудо техники. Он подгоняется под любого, оснащен фонарями, камерой высокого разрешения, связью и даже системой питания, интегрированную прямо внутрь скафандра. Должен выдерживать ледяные тени лунного полюса не менее 2 часов. А теперь публике показали и то, что астронавт надевает прямо на тело под скафандр. Вещь обманчиво простая. Внешне она напоминает стильную спортивную форму с фирменной красной полоской Prada, но в ткань вшито высокотехнологичные инженерные решения. По всему костюму проложены тонкие трубки. По одним циркулирует холодная вода, снимая жар с крупных мышц и выбрасывая тепло наружу в космос. А по другим к лицу подается свежий кислород и отводится выдыхаемый углекислый газ. Зачем такие сложности? На Южном полюсе Луны разница температур между освещенной и теневой стороной превышает 400 градусов, а выход на поверхность должен длиться до 8 часов. Вклад Prada – ее фирменное мастерство, трехмерное моделирование, особое вязание и специальные ткани. Прежде чем костюм костюм попадет на Луну, его собираются, конечно же, обкатать на околоземной станции и в огромном бассейне НАСА, где астронавты репетируют выходы в открытый космос. Ну и в целом, последний раз люди ходили по Луне в декабре 72-го. Ну а высадка, для которой шьется костюм, намечена пока на начало 28-го. Глава Axiom Space сформулировал суть забавно. Не так часто аэронавтика создает что-то, на что приятно смотреть, но при всей красоте это прежде всего костюм безопасности. А представители Prada добавили, что для модного дома вещь – это не товар сам по себе, а способ высказаться, и в последний раз границы в космосе всерьез двигали еще во времена Аполлона, и будь их воля, они бы занимались чем угодно, лишь бы не продавать сумки. Космос для них – продолжение той же страсти к нарушению правил. Так что есть шанс, что человечество вернется на Луну в космическом нательном белье от модного дома. И, честно говоря, в этом куда больше человеческого тепла, чем в директивах экспортного контроля из прошлого сюжета. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».

0: Всем здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемая аудитория, уважаемые радиослушатели. Хотелось бы поблагодарить сразу тех, кто неравнодушен к программе «Психология». Именно эта программа сейчас представлена вам. Меня зовут Дмитрий Таиров, а мою собеседницу, наставницу, эксперта и настоящего психолога зовут Ольга Ивановна Маховская. Приветствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, давайте мы с вами поговорим о ролевых играх.
1: Ну, не знаю, что вы имеете в виду.
0: Я имею в виду Эрика Берна. Да, игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. Поговорим о ролевых играх. С точки зрения психологии, да, живого нашего существования.
1: Вы знаете, ролевые игры, я сейчас чаще всего говорю в сравнении с компьютерными играми, а не в контексте каких-то больших теорий, в том числе теория Эрика Берна, которую слушатели, скорее всего, знают. Причина состоит в том, что период ролевых игр, такой закономерный и хорошо описанный психологами еще в прошлом веке, где-то с 3 до 6 лет, до школы, он отсутствует в воспитании современных детей. Компьютерные игры вытесняют ролевые, поэтому приходится снова и снова говорить, а зачем ролевые игры человеку вообще? И одновременно мы видим, как все чаще взрослые люди, как будто бы недополучив чего-то в детстве, вовлекаются в ролевые игры. Шьют костюмы, куда-то уезжают, устраивают баталии, какие-то балы, и тратят на это так много усилий, потом фотографируются, выкладывают это, и для самооценки важная часть и идентичности. А вот ролевые игры, с моей точки зрения, это такой первый этап синхронизации наших действий. Мы учим детей в ролевых играх учитывать друг друга хоть как-нибудь. И у малышей в 2-3 года это выглядит очень нелепо, потому что даже если мы их в одной комнате закроем, и каждый играет, и каждый говорит как будто бы сам с собой, мы говорим аутизм.
0: Совсем маленький возраст. Ну, конечно, они еще даже не способны, наверное, копировать поведение старших. По сути, чуть постарше ведь дети
1: они
0: начинают играть,
1: да,
0: в жизнь,
1: да,
0: взрослых. Они стараются что-то перенести на себя, какую-то вот такую копирку. И это, в общем-то, первые настоящие ролевые игры.
1: И важность их как раз в том, что вот говорят, что вот нет эмпатии, никто никого не любит, никому не сочувствует. Да это главное новообразование ролевых игр. Научить учитывать, видеть другого человека, ребенка или взрослого, который организует и участвует тоже в игре. Описывать его состояние на каком-то, может быть, простом языке. Разыгрывать сказки, где персонажи тоже переживают страх, ужас, радость и восхищение и так далее. Это такой инструмент эмоционального развития. И децентрации. Потому что современный человек, даже взрослый, он сосредоточен на себе и живет так, как будто бы он пуп земли. Вот это очень трудно. Децентрация – это когда человек понимает, что есть другие точки зрения, он их может менять, может занимать их. В взрослом состоянии муж может подменить жену, и это не какая-то проблема. Но вот эта способность к децентрации, она формируется очень рано. Или ученик, понимая, что у учительницы болит голова, начинает вести себя как-то потише на уроке. Самостоятельное задание он воспринимает спокойно. Если у ребенка нет способности к децентрации, он будет игнорировать, даже когда Мария Ивановна болит голова условно. Пропуск вот этого этапа, который потом пытаются наверстать хоть как-нибудь, пропуск этого этапа чреват тем, что дети в школу идут с большим количеством логопедических проблем, да, шепеляет, не выговаривает «р». Но хуже всего они не умеют устанавливать даже зрительный контакт с другим человеком.
0: Подождите, что-то я упустил, подождите. Если, значит, в детстве малыши не поиграли в магазин в войну, мам-пап никогда не играл, поскольку мальчик все время, в войну мы рубились с утра до вечера, ну, само собой, ковбои, индейцы и прочие казаки-разбойники. Из-за этого научиться...
1: А где?
0: Апачи, да? То есть здесь вот где момент языкового развития происходит? Просто орать «ребята, за мной» – это уже важно, да?
1: Нет, орать и там выдавать агрессию не обязательно. Важно что-то вместе делать.
0: Как связано с языком?
1: Вы как говорите,
0: что приходят, шепелявят, картавят и так далее. Вот сейчас картавых такое количество, я просто в ужасе.
1: Ну, да.
0: Это чего? Они в детстве не поиграли в казаков-разбойников, что ли, получается? Поиграли в компьютер только? Погоняли,
1: очень часто.
0: Погоняли, да, по бродилке.

0: ребенок за экраном компьютера, он не разговаривает. Он все понимает.
1: Но если
0: пишет.
1: Только он не в общей с командной, ведь есть варианты, знаете, с микрофончиком и рубишься с командой.
0: Да, это вариант. Это вариант.
1: Это разговоры, если есть... да, беседы, управление есть. Да.
0: А, конечно, но это уже ролевая игра.
1: Да, конечно. Да. Естественно, более того, еще как обеспечено, да, там же виртуальность такая, что
0: это виртуальная ролевая игра. А когда он один на один с воображаемыми персонажами, у которых там три жизни или еще сколько-то, но в общем, он сам про них все знает или там сам играет войнушку, то, конечно, языковая функция не тренируется.
1: А родители, Ольга Ивановна, смотрите, как я могу сказать, родители часто делают замечания ребенку, который, ну, вот такой все-таки несколько, не то чтобы аутичного склада, ну, сам в себе немножко и любит самого себя развлекать. Уже сам книжки пишет, уже, да, вот представьте. Он часто разговаривает с самим собой. Хотя в детстве, наверное, он все-таки уже успел и поиграть в какие-то положенные игры. А родители ему делают замечание. Что ты все вечно там бубнишь себе под нос? Что ты... Родители здесь не правы.
0: Родители здесь не правы.
1: Почему он не может разговаривать с самим собой, если он больше не с кем разговаривать, согласитесь?
0: Да, но надо понимать, что вот эта речь такая неразвитая, это только начало. Надо помогать ему артикулировать.
1: Угу.
0: То есть не гасить его там, заткнись, или там перестань бубнить. Потому что ты мешаешь.
1: Родители часто удивляют, как, почему ты разговариваешь с самим собой?
0: А с кем ему еще разговаривать?
1: Это раз, да. Во-вторых, ну что же, мысли проговаривает вслух, пусть проговаривает, картавец не будет.
0: Ну, хотя бы так. Но когда логопеды берутся за дело, то они начинают с очень простых каких-то языковых упражнений. Они ставят звуки. Это можно поправить довольно быстро. Но это нужно делать до 5-6 лет. Потому что, ну, можно махнуть рукой, он будет так по жизни, в конце концов, как-то справиться.
1: В общении, значит, если это происходит в неком кругу его ровесников, конечно, он будет говорить больше. А если у него не получается, у ребенка меня прям зацепило это, вот вы сами понимаете, мы же с вами как раз на речевом уровне доносим, да, свои идеи. Это важный момент. Его поправляют? Вот как он исправляет свою шепелявость, картавость?
0: Ну, вы знаете, одним замечанием это поправить нельзя.
1: Нет,
0: это
1: ну уже вот такая... Но он начинает стесняться, может быть. А почему ты говоришь так, надо говорить не ле, а ре, да? И он начинает стараться. Я правильно понимаю?
0: Ну, такие дети и уходят от контактов. Они им трудны. Понимаете, они видят, что на них как-то специфически реагируют или тем более делают замечания.
1: Ну, то есть получается, что в данной ситуации ролевая игра этому ребенку становится для него обузой. Он...
0: Конечно, он не умеет этого делать, но фактически любая новая активность, она начинается, дебют с ролевой игры. Мы делаем вид, мы договариваемся, что ребенок идет в школу, это ролевая игра в начале. Да?
1: Не знают ли об этом педагоги?
0: А это большой вопрос. Это большой вопрос, потому что педагоги решают свою иногда задачу, не учитывая, что детям нужно привыкнуть. И главное, что отличает ролевую игру, наверное, от такого уже тренинга, это чувство удовольствия, которое должна игра приносить, чтобы дети были вовлечены и взрослые.
1: Да.
0: А если нету вот этого сопровождения, если нету эндорфина, и людям это не нравится, они не будут принимать участие ни в каких ролевых играх. Поэтому вот эта педагогическая запущенность, а именно так я бы назвала отсутствие вот этого этапа ролевых игр, она потом как эхо сказывается. Такие дети бывают очень умные, даже одаренные, но они предпочитали бы так и оставаться в своей комнате за терминалом компьютера, зарабатывать деньги таким образом и получать какие-то баллы и призы условные из среды, которая им привычна.
1: С чем общество принципиально не согласно.
0: Да, мы хотим их вытащить на свет.
1: Здесь мы ставим точку. Ольга Ивановна Маховская была с нами. Меня зовут Дмитрий Таиров. Друзья, люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди, это очень важный элемент нашего бытования. Не забывайте об этом. До новых встреч.
0: Счастливо.
2: Психология. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
2: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
4: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. ты как?
5: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
4: Ай, слышал, не глухой.
2: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
6: Вот и вся история.
7: Ну,
6: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
2: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
8: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
9: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
10: Есть только миг между прошлым и будущим.
2: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Радио России. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
12: Белухи — это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком. У них на коже появляются такие полосы.
2: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска.
13: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
14: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
13: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
14: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
13: Громче звук – это только начало.
14: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрывы поезда в Подмосковье. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и решительно отвергает обвинения в причастности к ударам по Киево-Печорской лавре. Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Сотрудники ФСБ России задержали двух граждан нашей страны, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей, злоумышленники изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Они успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки бомбы и ее подрыва. Задержанные дают признательные показания. Подразделения южной группировки российских войск продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны. В Красном Лимане ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. В полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Бойцы группировки «Восток» ликвидировали более 450 боевиков, о чем рассказал старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки «Войск Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах Покровского, Коломийцев, Гавриловки, Водянова, Широкого, Деброва и Чаплина. Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей.
1: Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики, транспорта Украины, складам горючего, местам по сборке и хранению дронов дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиабомб и свыше 700 БПЛА самолетного типа. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1440 военных. Угроза Зеленского в адрес Беларуси является вмешательством во внутренние дела республики. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования главы киевского режима убрать от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов.
3: Угроза абсолютно агрессивное вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
1: Удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на втягивание Минска в украинский конфликт, заявили в российском постпредстве при ООН. В результате этого преступления, напомню, погибла сопровождавшая группу беременная женщина, уроженка Луганска. Еще 8 человек, включая 6 детей, получили ранения. Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и решительно отвергает обвинения в причастности к ударам по Киево-Печорской лавре. Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза. По словам дипломата, видеоматериалы очевидцев указывают, что Киево-Печорская лавра пострадала в результате неумелой попытки украинской ПВО перехватить российскую ракету «Циркон». Поставки оружия Киеву со стороны Запада, антироссийские санкции и попытки давления на Москву не способны изменить ситуацию на фронте, добавила Евстигнеева. Министры иностранных дел Омана и Ирана подтвердили свободный проход по Ормузскому проливу в ходе состоявшейся вечером в понедельник встречи в Маскате. Аббас Аракчи прибыл в Оман из Швейцарии, где участвовал в переговорах с американской стороной. Отмечается, что именно у Ирана и Омана есть территориальные воды в Ормузском проливе, отсюда их стремление скоординировать позиции по этой важной торговой артерии. По сообщению МИДа Омана, стороны также обсудили сотрудничество двух стран. Между тем, переговорщики США и Ирана создали линию связи, чтобы решать проблемы, которые могут возникать у судов при пересечении Ормузского пролива. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. Он пояснил, что такой механизм позволит избегать конфликтных ситуаций и инцидентов. Кроме того, по информации Галибафа, на недавних переговорах в Швейцарии США и Иран согласовали размораживание иранских активов на сумму в 12 миллиардов долларов. Галибаф, напомню, был также одним из руководителей иранской делегации на переговорах с Соединенными Штатами. Специалисты восстанавливают подачу электроэнергии в городе Кушва. После урагана началось подключение объектов по резервной линии. 15 человек обратились за медицинской помощью. В результате удара стихии в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Почти у сотни зданий повреждены кровли. Губернатор Свердловской области направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущербов. А власти в Оренбургской области в связи с продолжительными ливнями развернули 3 пункта временного размещения в Бугуруслане из-за дождей. Ситуация остается напряженной. Существует риск роста уровня воды в реке Большой Кинель. В зону возможного подтопления могут попасть новые домовладения. В Оренбургской области за сутки выпало 3 месячные нормы осадков. Подтопление домов, зарегистрированные в Бугуруслане, Алексеевском, Бугурусланском, Матвеевском районах. Ну а во Франции тем временем установилась аномально жаркая погода. Закрыты школы, отменены поезда. Воздух в некоторых районах прогрелся до 44 градусов, а уже в 49 департаментах Франции объявлен максимальный красный уровень погодной опасности. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. В понедельник прошли медосмотры, тесты в Тушине, затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. Тем временем стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий Рубина из сборной Албании Мерлин Даку. По данным «Метарейтингс», спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как сообщает LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Манчестер Юнайтед получил в собственность землю для строительства нового стадиона, сообщает пресс-служба команды. Клуб приобрел участок площадью около 10 гектаров, который расположен примерно в 350 метрах к северу-западу от нынешнего стадиона Олд Траффорд. Отмечается, что вместимость новой арены составит 100 тысяч мест. Хоккейный клуб «Динамо Москва» близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. А «Череповецкая Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. В завершении о теннисе. Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. Российская теннисистка обыграла Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сейная Диана Шнайдер уступила в матче первого круга. Шнайдер проиграла Клари Таусон 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Магадане сегодня днем до 11 градусов тепла, облачно и без осадков. В Челябинске воздух прогреется до 23 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Новосибирске 30-градусная жара, осадков не ожидается. В Мурманске плюс 8-10, облачно, временами дождь. В Уфе до 22 градусов тепла, кратковременные дожди. В Туле до плюс 25. В Краснодаре 30-32 градуса. В Севастополе столбики термометров поднимутся до отметки плюс 27. В Санкт-Петербурге без осадков. Ночью плюс 20, ветер северо-западное, атмосферное давление будет немного выше нормы. В Москве по области местами кратковременные дожди, днем плюс 22-24, атмосферное давление будет чуть ниже нормы.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Радио России.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
4: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, пишите мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы также там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция, ее тоже можно прокомментировать. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Мы доступны, функции все те же самые и даже больше. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые свежие и интересные новости на вести.ру.
4: Сегодня 22 июня. В России это особый день, день памяти и скорби. На рассвете 22 июня 1941 года, ровно 85 лет назад, фашистская Германия и ее союзники напали на нашу страну. В агрессии против СССР приняли участие войска Венгрии, Румынии, Финляндии, Италии, Словакии, Хорватии, Испанская голубая дивизия, соединение части добровольцев ряда других стран. И я добавлю, не могу не добавить, эта война унесла почти 27 миллионов жизней
5: советских граждан. В этот день традиционно проходят различные мероприятие, которое призвано увековечить память о нападении, об этом скорбном дне. Так, например, в Москве и в некоторых других городах страны проходит акция «Свеча памяти», зажигают мемориальные свечи в память о погибших. Обычно это делается в ночь с 21 на 22 июня, и даже онлайн эта акция происходит. У мемориалов, у дома, у окон или, как пишут, на специальной интернет-площадке. Кроме того, есть акция «Путь победы». Это передача частиц вечного огня между городами-героями войны 41-45 годов. Митинги и церемонии памяти, возложение цветов, концерты, реквиемы, минуты молчания по всей стране, в городах и в селах проходят. Цветы и венки кладут у братских могил, памятников героям, мемориальных комплексов и мест воинских захоронений.
4: И еще 2 акции обращают на себя внимание. Одна называется «Сад памяти». в течение года по всей стране и за ее пределами высаживается 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Это действительно значительная акция такая. И другая, она состоялась 21 июня в 22 часа при содействии Российского военно-исторического общества. Прошла она у Ржевского мемориала советскому солдату. Там состоялся концерт «Реквием». И ровно в 12 часов 15 минут сегодня днем по всей стране была объявлена минута молчания. Ну, может быть, не все знают, поэтому мы расскажем. Дело в том, что именно в 12 часов 15 минут советские люди узнали о нападении Германии по радио из обращения народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова. Именно это время вся огромная Россия отмечает минутой молчания.
0: Наше время.
5: Переходим к темам обсуждения и вначале поговорим об итогах встречи представителей Ирана и Соединенных Штатов Америки. Встреча эта прошла в Швейцарии и, как пишут, прошла она не без инцидентов. Во время этой встречи Дональд Трамп, как всегда, не смог удержаться от своих собственных комментариев, чем, в общем, застопорил работу. Однако, как пишут журналисты, она довольно быстро вернулась в конструктивное русло. Ну, по простым языком скажу, Дональд Трамп опять пригрозил Ирану. Иран сказал, что угрозы здесь быть не может, мы отказываемся от работы.
4: Встали и вышли.
5: Встали и вышли, да. Отказались от рукопожатия, но в конечном итоге, в общем, этот инцидент удалось уладить. И сейчас обсудим, что в итоге, о чем, вернее, в итоге удалось договориться. С нами на связи политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Кирилл Владимирович.
6: Здравствуйте.
4: Ну, смотрите, главный там переговорщик со стороны США, вице-президент Джей Ди Венс, вот он оценивает эту встречу, точнее, весь этот день переговорный, как очень-очень хороший день. Вчера был очень-очень хороший день, мы добились значительного прогресса, сказал он. Добились, действительно?
5: Да, объясните, чего удалось добиться в итоге?
6: Ну, как я понимаю, ситуация, в общем-то, прогресс касается прежде всего Ливана, который был тем камнем преткновения, который не давал сторонам вести конструктивный диалог, да, и постоянно срывал, в общем-то, встречу. В итоге встреча состоялась, и, естественно, именно на ней ливанский кейс, скажем так, стал доминировать, да, в повестке. И вроде как договорились о том, что израильские войска должны были в 6 утра начать вывод с некоторых, я подчеркну, позиций на юге Ливана, которые должна занять, в общем-то, ливанская армия. И, как бы, получается, что возвращается режим прекращения огня, или, точнее, будет правильнее сказать, перемирие, да, на южный Ливан. Хотя здесь, несмотря вот на эти позитивные сигналы, есть, опять же, много сомнений в том, что насколько эта ситуация продержится, потому что и раньше были и перемирия, и, в общем-то, договоренности по выводу израильских войск и так далее. Все это не исполнялось. Затем боевые действия возобновлялись. Сейчас, может быть, конечно, произойдет то же самое. И вот эта ливанская повестка будет давлеть еще, мне кажется, долго над всем процессом переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, так как у администрации Трампа все-таки не так много реальных рычагов, чтобы повлиять на израильского премьера Нетаньяху.
5: А что касается самого Ирана, Кирилл Владимирович, пишут, что очень хорошая сделка, в первую очередь, для Ирана.
6: Да, безусловно. Даже если мы будем иметь в виду, что эта сделка краткосрочная, не сделка, а вот этот меморандум, да, сделать там еще далеко, именно меморандум будет реализовываться, его хотя бы те положения, которые вот перед как раз сделкой, да, должны быть реализованы, это в любом случае победа Ирана, потому что там разблокировка части, как минимум, да, части счетов, это серьезная, в общем-то, финансовая подушка. Опять же, Иран может продолжить экспорт нефти, хотя бы другие, в общем-то, направление санкций сохраняется. Тем не менее, опять же, это серьезная финансовая подушка, которая позволяет Исламской Республике поддерживать, в общем-то, социальные программы и так далее, и, в общем-то, снизить вот то самое напряжение в обществе, которым Трамп изначально не хотел нести Сетаньяху воспользоваться для начала военной операции.
4: Ну и вопрос, который напрямую влияет на нашу экономику, да, это Ормузский пролив. Вот что Джей Ди Венс говорит. Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым, и он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть. Миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но при этом хочется вспомнить публикации прошлой недели, в которой говорилось, что чтобы можно было наладить судоходство в Ормузском проливе, нужно оттуда удалить мины, которых там очень много, и разминирование может занять до месяца, да? И второй момент, но это США разблокировали Ормузский пролив, а готовы ли к этому иранцы, потому что для них, в общем, мне кажется, что это в том числе и серьезная статья дохода была.
6: Нет, это речь идет именно о том, что Иран разблокировал. Прежде всего, что действительно через Ормузский пролив, что так или иначе здесь судоходство началось, просто иранцы еще и раз его закрывали опять. Когда Израиль нарушил перемирие в Ливане, соответственно, Иран его опять заблокировал. Да, то есть он вначале открыл, а потом опять закрыл. Да. А Соединенные Штаты, соответственно, они сняли, да, тоже свою блокаду. Иранская нефть, тоже иранские вот танкеры с нефтью стали выходить из иранских портов. Это как бы взаимная здесь идет работа и, соответственно, но это, опять же, я подчеркну, что в данном случае речь идет о 60 дней. То есть в течение 60 дней, вот пока будут такие переговоры по сделке, пролив будет открыт. А там дальше как неизвестно, что там будет с ним. Это как раз будет обсуждаться в рамках этого переговорного процесса, потому что Иран продолжает настаивать на том, что он хотел бы получать какие-то финансовые, скажем так, какое-то финансирование. Услуг, да, которые предоставляют безопасность в этом проливе. Да, то есть как эти услуги надо оформить, это другой вопрос, потому что с точки зрения морского и международного права это просто так брать деньги, это не совсем точнее. Совсем неправильно, да, а вот за какие-то определенные услуги это допустимо. Да, и вот, видимо, это также будет обсуждаться. То есть еще пока что открыт он пролив на ближайшие 60 дней, но опять же при условии, что если Израиль не будет нарушать перемирие в Ливане.
5: Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Политолог, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов был с нами на связи.
0: Наше время.
5: Еще одна международная тема отправляет нас в Великобританию. Там премьер-министр Кир Стармер объявил о своей отставки с поста лидера лейбористской партии. Ну, как мы знаем, лейбористы сейчас у власти, Кир Стармер премьер-министр, и вот он объявляет не о том, что он с премьер-министерского поста уйдет, а о том, что он с поста лидера лейбористской партии уйдет. Но, как я понимаю, это взаимосвязанные вещи, и вслед он должен и пост премьер-министра будет покинуть. Как пишут журналисты в конце его речи, ну, у них же, вы представляете, как это происходит, они выходят из своего офиса на Даунинг-стрит, всем известный, и в конце, значит, своей речи, которую он перед ним произнес, перед этим офисом, он даже срывал голос.
4: Да-да-да, там... Да.
5: Дрожащим голосом закончил минута речь.
4: Была. Да. Да. Ну и раз уж ты сказал про Даунинг-стрит и про это крыльцо чудесное, на этом крыльце довольно часто фотографируют знаменитого кота премьер-министра. Ну это еще это повелось со стародавних времен, что действительно у премьер-министров там вот в этом доме обязательно должен жить кот. Так вот, значит, появилось сообщение в социальных сетях Великобритании от имени этого главного мышелова Британии. Я процитирую это сообщение. «Если верить слухам, — пишет этот кот, — вскоре я буду жить уже при 7-м по счету премьер-министре. Если так будет продолжаться, я перестану даже пытаться запомнить их имена». Но, честно говоря, мы тоже уже как-то, мне кажется, не вполне можем восстановить.
5: А следующим, как говорят журналисты и политологи, и эксперты, будет следующий лидер лейбористов, Энди Бернхэм его зовут. ну, не знаю, уже стоит запоминать или не стоит, потому что вот
4: Стармер... Ну, потренироваться выговаривать как минимум.
5: Стармер, он пятый премьер подряд, который до конца своего срока не досидел, понимаете? То есть они вот вылетают на киперчатки. Ладно, разберемся сейчас, насколько сильны позиции вот этого нового Энди Бёрнхэма и почему ушел Кир Стармер. С нами на связи политолог Данил Гуреев. Данил, здравствуйте.
7: Добрый день.
4: Здравствуйте.
5: Расскажите, пожалуйста, сначала про Кира Стармера. Все-таки что стало причиной его ухода из большой политики, или все-таки он где-то останется сбоку припек?
7: Ну, давайте сразу скажем, что в Великобритании никто просто так не уходит, и в любом случае человек не будет занимать первые лица, первые должности в рамках управления Великобританией, но так же, как и Борис Джонсон, периодически будет всплывать и мелькать у нас сами в рамках, скажем так, информационного поля. Но, еще раз повторюсь, никакие ответственные должности навряд ли ему будут поручены.
4: Ну, подождите, Риши Сунак как-то не очень мелькает. Такая дама по имени Ли Страсс тоже что-то, я уже вот давно ей...
7: Ну, Ли Страсс была уволена с этой должности вообще с очень большим позором, давайте уж откровенно скажем.
4: Да все они, в общем, отличились, ну да.
7: Ну, и Борис Джонсон тоже, в общем-то, ушел, мягко скажем, со скандалом. Но дело в том, что, смотрите, почему тут проводится параллель именно что с Борисом Джонсоном, потому что Борис Джонсон фактически возглавлял свою партию. Раньше была у нас консервативная партия, и он был, скажем так, во главе этой партии. То, в общем-то, Кир Стармер происходит в аналогичной ситуации, потому что именно он сыграл очень большую роль в рамках лейбористской партии и, в принципе, ее очень долго возглавлял. Поэтому в любом случае в рамках именно что лейбористской партии Кир Стармер останется довольно знаковой фигурой. Но серьезно вот так вот отмелькивать он не будет.
5: Данила, а объясните, вот он сейчас уходит с поста лидера лейбористской партии, а премьер-министром он перестает быть автоматически или тоже уйдет в какой-то обозримой перспективе?
7: Практически это одна и та же должность, потому что в рамках Великобритании у нас с вами формирование кабинета министров, оно идет как раз от партийной системы. Поэтому да, когда мы с вами говорим про уход из главы лейбористской партии, то это практически автоматический уход из должности премьер-министра. Поэтому здесь разговоров быть не может. Ну, скажем так, как это будет в формальном ключе, то есть по уходу уже самостоятельно, либо это будет путем сложения полномочий, это, откровенно говоря, разговор не столь знаковый, в любом случае эра Кира Стармера заканчивается.
5: Ну, кто такой Энди Бёрнхэм?
4: Вот, я и хотела сказать, ушел и бог с ним, да, а что нас ожидает дальше?
5: Я прочитал, называют его и королем из деревни, и королем севера этого нового Энди Бёрнхэма, которому прочат пост премьер-министра Великобритании.
7: Ну, давайте, наверное, стоит начать с того, что, да, действительно, политологи часто высказываются, причем как российские, так и, в общем-то, британские в вопросах Бёрнхэма, но не надо думать, что это стопроцентное назначение. В любом случае, британская политика может развернуться очень интересным образом и назначить кого-нибудь другого на эту важнейшую вторую по значимости должность Великобритании после короля. Но можно смело говорить, вероятность, что там 85-90%, что будет он. Потому что обычно так и бывает у нас в вопросах предыдущих премьер-министров. Так же было, когда средства массовой информации говорили, указывали на какого-то конкретного деятеля, то зачастую его избирали. Но еще раз, просто это не 100% вероятность. Эндрю, в принципе, человек довольно старый в рамках британской политики. Он, ну, скажем так, не возглавлял лейбористскую партию, но тоже играл колоссальную роль в вопросах тогда, когда лейбористы были, в общем-то, во власти. И сейчас, ну, человек вот возвращается на большие должности. Ну, еще раз повторюсь, не 100% вероятности возвращается. Поэтому что от него ожидать? Ну, продолжение, на самом деле, политики предыдущих премьер-министров.
4: То есть ничего принципиально не изменится?
7: Конечно, и в вопросах Российской Федерации, то есть в взаимоотношениях России и Британии, и в вопросах британской внутренней политики. Ну, вот это такая позиция, которая сегодня есть в рамках британской элиты.
4: Понятно, потому что, ну, действительно, вот звучат же всевозможные там и заявления со стороны Великобритании, намерения передать Украине дальнобойные ракеты, да, это уже, ну, практически, я так понимаю, решенный же вопрос. То есть вот смена сейчас власти, ну, или там смена представителей власти Великобритании, эту ситуацию не изменит.
7: Нет, конечно нет. Я вам даже больше скажу. Эндрю, если мы с вами посмотрим на его заявление даже до специальной военной операции, у него были интересные заявления в 2018 году, когда он предлагал вводить санкции против российских футболистов. И человек, мягко скажем, русофоб еще до того, как это стало, ну, скажем так, мейнстримом в рамках европейской политики. Mm-hmm. Поэтому, да, это, в общем-то, просто один разосок меняется на другого. Причем,
4: Данил, прошу прощения, перебью вот сейчас эту мысль. Запомните, пожалуйста, останьтесь с нами на пару минут, мы прервемся и вернемся в эфир.
8: «23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: наше время.
1: С нами по-прежнему на связи политолог Данила Гуреев, и мы обсуждаем смену кого? Премьер-министр сложно пока сказать, не сменился, да? Но, в общем, смену лидера лейбористской партии пока обсуждаем, но и в перспективе премьер-министра в Великобритании. Данила, ну вот мы с вами начали уже говорить о том, что изменится. И почему не изменится ничего? А скажите, пожалуйста, вот Великобритания, она вот в какой-то обозримой там ретроспективе, почему антироссийский курс, в принципе, выбирает?
2: Ну, это исторически обосновано, потому что, если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники, и те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. Поэтому британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофобия — это национальная политика, которая уже больше 2 веков.
3: Я все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
2: Ну да. Ну, я тоже не знаю, если честно, кому эта фраза принадлежит, сейчас, но в любом случае надеяться на то, что российско-британские отношения хотя бы в какой-то перспективе будут нормализованы, нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
1: Данила, а еще такое уточнение. Смотрите, учитывая сейчас процесс смены власти, стоит ли ожидать того, что поддержка Украины на какое-то время, по крайней мере, ну, ослабнет, что ли?
2: Нет, тоже не стоит, потому что для Британии сегодня это принципиально важная задача. Причем я, наверное, сразу скажу, что британцы поступили довольно хитро. Они все-таки всю финансовую и даже вот такую материально-техническую ответственность довольно грамотно свалили на европейцев. Сами британцы здесь являются такими кукломодами, и в первую очередь именно у них идет в первую очередь командное управление. Mm-hmm. Поэтому для Британии, в отличие от тех же самых немцев или поляков, это не столь напряжно. И для них это, еще раз, принципиально важная задача. Поэтому поддержка Украины будет, ну, извините за грубость, за последнего украинца.
3: Я нашла имя этого замечательного человека. Да, премьер-министр Великобритании лорд Палмерстоун. Очень хорошо, кстати, рифмуется со словом Посейдон. Есть в этом что-то. Спасибо вам большое. Политолог Данила Гуреев был с нами на связи.
0: Наше время.
1: Продолжаем разговоры, переходим к следующей теме. Хотим обсудить ситуацию, которая сложилась на Крымском полуострове. Дело в том, что после атак ВСУ там по нескольким сразу направлениям ощущаются довольно серьезные ограничения. Во-первых, есть транспортное ограничение после ударов по паромному сообщению. Крымский мост тоже под постоянным наблюдением ВСУ и под постоянными угрозами со стороны Украины. И в целях безопасности сейчас там организованы, ну, различные мероприятия. Из-за этого, в общем, график поездов сдвигается. Есть проблемы в энергосистеме. Точно так же из-за того, что ВСУ атаковали различные, ну, инфраструктурные объекты. И есть еще вопросы с топливом. И вот все это мы сейчас постараемся обсудить. Это и то, как на это реагировать, что с этим можно сделать и что предпринять, обсудим с политическим обозревателем, автором телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. С нами на связи. Алексей, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Алексей, сначала хочется понять, в каком положении сейчас находится Крым, как бы вы заключили вот экспертное мнение ваше?
4: Ну, если в очень общих чертах, то есть противник пытается организовать стратегическую изоляцию поля боя, то есть весь участок Южного фронта, по сути, максимально осложнить логистику и инфраструктурное, ну, это функционирование инфраструктуры и жизнеобеспечения в этих регионах, то есть не только Крым, это же касается еще и Харьковской, в смысле, Херсонской и Запорожских областей, вот, ну, то есть всей Новороссии. Вот. И, соответственно, предпринимают для этого, в принципе, прогнозируемые усилия, которые, ну, по большому счету, были ожидаемы еще, кажется, как минимум зимы.
1: Угу. Скажите, вот, пожалуйста, вот вы говорите, что это изоляция поля боя. То есть ВСУ на данный момент считают, что боевые действия продолжатся в Крыму?
4: Нет, ну, боевые действия в формате ударов, они продолжаются, вообще-то, сейчас уже идут воздушных ударов, я имею в виду. Они идут, по сути, на половине европейской территории России, в том числе и в Москве.
1: Ну, тут бы про изоляцию поля боя, понимаете, я вот к этому термину...
4: Изоляция поля боя — это термин, который означает... Поле боя — это не какое-то географическое как понятие, которое, что там оно ограничено, то есть там, где только действие стрелкового оружия, а там, где действие любого из видов вооружения, которое может достать. Ну, то есть, если сейчас у них есть средства среднего и там средней дальности ракетные, либо БПЛА ударные, то они наносят эти удары, то есть, соответственно, это ведется в боевые действия уже и на достаточно большое расстояние от линии боевого соприкосновения. Вот, то есть это, ну, в принципе, относится к категории термин «поле боя». То есть просто есть эшелонирование его там прифронтовая территория, глубокий тыл, и, соответственно, разделяются от этого логистические задачи, там, оперативные и прочие, там, накопление сил, ресурсов, средств. Вот. Поэтому это такой термин можно вполне смело употребить, и он не только Крыма касается, по большому счету и Краснодар, это и Ростов, это и Тула, и Курск, и Брянск, и Белгород, то есть это прифронтовые регионы, то есть, которые находятся на расстоянии ударов, достаточно регулярных ударов массовых средств противника.
1: Алексей, теперь смотрите, вот следующий вопрос, он как бы на две части разделю его. Во-первых, меры, которые предпринимают гражданские власти, а во-вторых, меры, которые предпринимают военные. Здесь, конечно, то, что можно сказать, скажите, то, что нельзя, конечно, лучше об этом умолчать, но вот как вы то и другое направление охарактеризуете? Насколько эффективно работают?
4: Ну, я не могу, конечно, расставлять оценки, как там, независимый судья, тем более нахожусь непосредственно сам на этой территории. Вот. По военной я не точно не буду рассказывать, это точно не является публичной информацией. Вот. Что касается гражданских властей, то предпринимаются меры по ограничению, ну, как использованию дефицитных ресурсов, которые сейчас уже в меньшем количестве, чем ну, доступны, чем, ну, как, чем хотелось бы, чем необходимо. И поэтому вводится система распределения, то есть когда такая какая-то система социального, ну не то что распределения, ну то есть выдача равномерная всему населению там по минимальным.
3: Мы сейчас по поводу топлива, порции. Да, с вами говорим.
4: Да, я в первую очередь про топливо, да, потому что это сейчас наиболее остро горящая. То есть это введена у Севастополя система QR-кодов, которая привязана к конкретной машине. То есть на эту машину можно заправить там в течение недели, получить порцию топлива.
3: А порция вот, какая? Как-то она обозначена?
4: 20 литров.
3: 20 литров в неделю.
4: Вот. Но при этом, да, но при этом ограничили у нас, к сожалению, очень, ну, на мой взгляд, это мое субъективное суждение, идет очень сильный перекос в практике, как говорится, родом из детства людей, которые принимают эти решения. То есть у нас идет перенос проблематики на неких спекулянтов. Хотя проблема не в спекулянтах, а проблема в дефиците. Вот. И проблема в дефиците решается не борьбой с спекулянтами, ну, вообще должна по-хорошему решаться, а с ограничением, ну, с борьбой с способами, которые ограничивают. То есть, например, что у нас мешает увеличить количество привоз топлива, то есть, чтобы снизить...
1: Атаки на трассу Новороссия, как мы понимаем.
4: Атаки — это внешний фактор, а у нас есть еще и внутренние факторы. То есть я, например, могу хоть сейчас организовать доставку там для своего круга знакомых, вот так по щелчку, чтобы пришло несколько машин с топливом, соответственно, не именно бензовозами, а обычными там способами, там, ну, разные есть способы доставки, там, вплоть до того, что прям канистрами можно привозить. Но я это не смогу сделать официально, просто по той причине, ну, легально, потому что у нас действуют нормативы по перевозке опасных веществ. А вот, и я вот, скажем так, критическое с точки зрения, что бы я рекомендовал исправить местным властям, это подумать на тему не столько бороться со спекулянтами, а отрегулировать нормативные документы, которые препятствуют насыщению региона необходимыми этими поставками. То есть, допустим, временное разрешение, ускоренное выдачи лицензии на перевозку или временное поставление требований по перевозке. Ну, то есть просто, чтобы банально ДПС не останавливали машины, которые везут топливо.
3: Ну, то есть чуть больше оперативности от местных властей хотелось бы, да? Насколько я понимаю.
4: Да, то есть они, потому что они действуют просто методами запретов и пытаются как-то обмануть, ну, то есть мы используем любые инструментарии, которые есть, и пытаемся обмануть внешние силы, там как-то засекретить эти поставки и прочее, но противник все равно это скрывает, обнаруживает. В то же время, если будет возить там не один бензовоз, а поедет 10 небольших газелей, там, ну, или газели, там, какие-то фуры, что угодно, по большому счету, они привезут тот же объем топлива, он в себестоимости доставки, конечно, будет дороже, но
1: дефицита не
4: он
1: будет.
4: Приедет.
3: Ну, то есть, грубо говоря, это вот та практика, которая на самом деле в прифронтовой зоне уже давно себя хорошо зарекомендовала, насколько я понимаю.
4: Да, ну просто, опять же, мы это не можем, ну, то есть, местные власти не могут взять и решить вопрос этот регулирования нормативов, что это можно было сделать законно. И это очень сильно препятствует. То есть это происходит нелегально. Нелегально это производится увеличение цены. Mm. Народ начинает бухтеть, потому что, мол, эти спекулянты взвинтили. Ну, так и их начинают крепить за то, что они работают нелегально, оформляют это самое, что они ведут незаконную деятельность. То есть вместо того, чтобы, наоборот, их ввести в правовое поле, сделать какие-то ускоренные процедуры, что вот человек зарегистрировался, что он делает заявку, он перевозит такое-то топливо, он выручает, по сути, дублирует, по сути, возможности нашей инфраструктуры, mm-hmm. и может взамен вести коммерческую деятельность. Да, она пускай будет дороже, но я готов, там, допустим, переплатить за 10-20-30% за топливо, но чтобы мне его привезли.
3: Но главное, чтобы оно было.
4: И да. чтобы оно было, да.
3: Алексей...
4: Причем легально. То есть я, чтобы сейчас скажу, что готов там налоги платить или официально. В чем проблема? То есть, ну, у нас все упирается в то, что необходимо выдерживать социальную цену. Социальная цена, она хорошая вещь, когда есть в наличии топлива. Когда топлива нет, это уже становится вопрос выживания, и мы тем самым обрезаем свои возможности. То есть вместо того, чтобы увеличить возможности по доставке, никто не думает в тему, ну, в сторону того, чтобы уменьшить их проблем. Это первый момент. Да. Второй момент. У нас есть ограничения по провозу, по мосту бензовозов. То есть вот паромы, которые были повреждены.
1: Да, но это
3: паромное сообщение, насколько я знаю, оно вообще сейчас приостановлено.
4: Да, в том-то и дело. Ну, то есть у нас получается ехать официально, получается, чтобы с соблюдением всех нормативов, бензовозы должны ехать только исключительно по трассе Таврида. Mm-hmm. То есть на северной трассе, которая находится гораздо ближе, соответственно, под ударами. А в отличие от трассы, трассы Новороссия, Таврида как раз южнее, она относительно безопасна, то есть до нее дотянуться крайне сложно противнику. Но оно упирается все в мост. Раньше мост обходился паромом, но с паромом вопрос закрыт. При том, что можно было, в принципе, заблаговременно начать отсыпать, вообще принять решение о постройке дамбы со стороны, я об этом писал у себя в канале, сделать насыпь дамбу, она очень сложно разрушается ударами, и сократить до фарватера участок, чтобы дальше там уже сделать понтонный мост. И тогда при необходимости можно, например, опасные грузы на ливняк, военные грузы возить по дамбе. Вот. Но это вопрос хотя бы несколько месяцев, 3-4 надо.
3: Хорошо. Алексей, я прошу прощения, да. перебью вас, просто мало времени остается, а хочется еще узнать по поводу снабжения продуктами и вообще вещами первой необходимости. Как с этим сейчас
4: вопрос? С продуктами нормально. Я вот сейчас только что в магазин заехал. В принципе, почти вся номенклатура, обычно весь ассортимент продуктов в наличии. То есть это то, что вот раскупают и там панику наводят, это вот чисто информационное мероприятия, то есть по продуктам сейчас проблем нет. Тем более большинство закупалось, скорее всего, за счет на сезон, особенно долговременно охраняющихся. И так как сезон откровенно сорван туристически, то, в принципе, с продуктами проблем тут вот фу нету.
3: Поняли вас.
1: Алексей, спасибо вам большое. Время, к сожалению, закончилось. У нас политический обозреватель, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев был с нами на связи. Ситуация в Крыму, конечно, будет и на контроле у властей, на контроле у военных. Ну, а мы будем следить за обстановкой в регионе.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776-123 от 24 июня 2019 года. наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. Телефон для контактов 8-925-222-99-92. Задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Все видим, все читаем. А сейчас переходим к следующей теме. Хотим поговорить по мотивам произошедшего в Краснодаре. Наверное, уже многие видели.

0: Ему 19 лет. Он из многодетной семьи, как он сам сообщил, отца нет, он умер, а у него еще трое братьев и сестер. Когда у него спросили, зачем он это сделал, ну, в момент задержания, он, конечно, сказал, что он раскаивается, это первое было, что он сообщил, что он сожалеет и раскаивается, а второе, что ему надоело жить, то есть таким образом он хотел покончить с собой, видимо. Он хотел взять в заложники людей, чтобы вот снайпер его там каким-то образом, ну, это он так говорил, на самом деле, может быть, что угодно, потому что сейчас проводится психиатрическая экспертиза, и она, мне кажется, вполне уместна. Там в чем был еще ужас? После того, как он взорвал вот это пиротехническое изделие, ну что-то бабахнуло и повалил дым, он побежал на третий этаж, туда, где детская зона. Он пытался прорваться к детям. И именно в этот момент его остановили. И остановили его простые люди, потому что к тому моменту он уже ранил охранника. Охранник пытался его задержать, остановить. Когда охранник получил очень тяжелое ранение, его остановили просто люди, мужчины. Они его скрутили и дождались полиции. Потом этот же человек, который его задержал, остановил, он побежал к охраннику, оказал ему первую помощь, наложил ему шину, там кровотечение было очень серьезное. А дальше к этому центру приехал муж погибшей женщины. Он довольно быстро получил информацию о гибели своей жены. У него осталось двое детей. Он был в шоковом состоянии в машине. Эти кадры тоже можно найти в интернете. И мужчины заблокировали его в этой машине, чтобы он не совершил самосуд. Они его фактически спасли. Вот эта реакция людей в этой ситуации, мы вот не могли пройти мимо нее. Мне кажется, что она достойна обсуждения.
1: С нами на связи представитель группы компании безопасности «Витис», эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефилов. Петр Алексеевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Петр Алексеевич, ну, хотелось бы от вас экспертное мнение услышать, как среагировали и люди, то, что нам в глаза бросилось, и службы, которые обязаны были обеспечивать безопасность посетителей торгового центра.
2: Ну, такая, знаете, двоякая ситуация, неординарная. Мы все понимаем, мы надеемся на то, что те люди, которые носят форму и у них на спине написана охрана, это компетентные люди, которые умеют оказать противодействие преступнику. Но, к сожалению, не всегда это так. Мы с вами ходим все по тем же торговым комплексам, и мы иногда смотрим, что люди больше, наверное, стоят для галочки. Мы не говорим обо всех ни в коем случае, но, наверное, большинство сотрудников охраны в торговых комплексах не обладают навыками, чтобы выйти один на один с вооруженным человеком и оказать ему сопротивление. Для этого надо быть профессионалом своего дела, а профессионалы, неважно, в любой области, это в первую очередь достойная зарплата. Но когда у нас в первую очередь стоят тендеры и предпочтение отдается ЧОПу, который предлагает меньше всего денег, а, соответственно, это зарплата, это профессиональный уровень людей, мы получаем, конечно, итоговые результаты, к сожалению, вот такие, которые мы сейчас наблюдаем.
0: Петр Алексеевич,
2: то есть тут такая цепочка, да, взаимодействия.
0: Не один раз с вами уже на эту тему говорили, да, когда другие темы обсуждали, что, к сожалению, эти охранники, они фактически не владеют, ну, во-первых, им запрещено использовать оружие, это раз, да, они не имеют на это права, а второе, они не обладают техникой, они физически не подготовлены, с ними никто не работает, их не тренируют, да, задачу как-то такой у них почему-то нет, уметь обезвреживать людей, и их задача это нажать на тревожную кнопку в момент, когда что-то происходит. К этому как-то сводится у нас работа охранников. Но нельзя не заметить, что вот этот конкретный человек, который был очень тяжело ранен, и за жизнь которого боролись потом врачи очень долго, он сделал все, что он мог. Может быть, даже больше, чем мог. Так ли это?
2: Да, таким людям надо отдать честь, потому что это просто неравнодушные люди, которые понимают, что он не просто надел эту форму, а он несет ответственность. На него надеются другие. То есть это, ну, очень достойное поведение этого сотрудника охраны. Он не отошел в сторону, не убежал. Он попытался в меру своих способностей оказать сопротивление преступнику. Это однозначно.
0: А реакция людей, вот простых людей, можно я это слово произнесу, но в данном случае, мне кажется, оно

0: эмоционально максимально точно и уж точно восторженно передаст мою эмоцию, русские мужики, которые вот в этой ситуации повели себя максимально верно. Что еще пришло бы в голову этому парню, который разливал какую-то жидкость в зоне, где играют дети? Он же мог это все поджечь. Они его остановили. Вот это как оцените?
1: Оценка однозначно. Люди поступили абсолютно верно, правильно. И мы понимаем, что хорошо, когда все-таки есть, опять же повторюсь, неравнодушные люди, которые не отходят в сторону, не бегут, не хватаются за телефоны и пытаются это снять, ничего не делая, а именно берут на себя ответственность и принимают решение и делают нужное дело. То есть в данном случае задержание вооруженного человека, неважно кто это, 19 лет тоже бывает, там двухметровые и так далее, физически развитые люди. Поэтому тут только благодарность таким людям.
2: А как вы думаете, Петр Алексеевич, это вот в сознании что-то изменилось? Вот я пытаюсь припомнить аналогичные случаи трагические, да, которые происходили у нас в стране, и не помню, чтобы люди прям с голыми руками на преступника шли и вот такие результаты получались. Что-то изменилось в головах? Стали с большей готовностью защищать себя?
1: Ну, мы не знаем точно, что это за человек. Может, это какой-то действующий или бывший военный, может быть, он недавно уволился.
0: Нет, мы знаем, почему мы знаем. Я даже назову его имя. Это житель Краснодара Александр Воевода. Он сейчас проходит лечение после ранения на СВО. Он участвовал в боевых действиях.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. Вот на самом деле мы сейчас много занимаемся с ребятами реабилитацией и так далее. Это те люди, которые недавно прошли вот эту стрессовую ситуацию. И то, что для обычных людей является стрессом, для них, к сожалению, или в нашем случае, к счастью, да, это рядовая ситуация. И он не растерялся, он хладнокровно, насколько это возможно, действовал в этой ситуации. То есть тот человек, который обладает опытом боевых действий, и для него человек с мачете, с ножом, с оружием, это, в принципе, не является каким-то шоковым, таким, который в ступор вставляет гражданских людей. То есть для них это, ну, недавно, в прошлом это обыденность. И, соответственно, мы понимаем, что соответствующая реакция, он там принял правильное решение и сделал правильный поступок.
0: И знаете еще, о чем я подумала, Петр Алексеевич, тоже, мне кажется, с вами мы обсуждали эту тему. Вот вопрос самозащиты, да, у нас же очень, очень скользкие все эти законы. Почему люди не помогают попавшим в беду? Потому что они боятся, что их потом обвинят, что они превысили меру самообороны, например, и так далее. Вот в этой ситуации человек тоже мог об этом подумать. А, меня потом посадят, если я сейчас ему там ногу сломаю, этому мальчику. Вот этого не произошло. Есть ли надежда на то, что у нас каким-то образом законодательство изменится в ближайшее время? Два слова.
1: Ну что ж. Да, речь не о боязни, а просто о том, что получить какую-то травму и боязнь не справиться с вооруженным человеком.
0: Понятно. Спасибо большое.
2: Петр Фефелов, представитель группы компании безопасности «Витязь», эксперт в области комплексной безопасности, был с нами на связи.

0: 22 июня. День памяти и скорби. С 1 сентября 1939 года уже активно шла Вторая мировая война. Однако именно 22 июня 1941 года, с вторжением в СССР, она приобрела совершенно новые масштабы. К лету 1941 года гитлеровская Германия смогла подчинить себе Польшу, Чехословакию, Францию, Бельгию, Люксембург и Данию, Голландию, Норвегию и Югославию. Германию окружали и поддерживали фашистские режимы Италии, Румынии, Венгрии, Хорватии. На стороне Рейха в войне против СССР выступила Финляндия. Дивизию добровольцев прислала фашистская Испания. В этой войне Советский Союз столкнулся с агрессией, военно-экономической мощью, с неприкрытой ненавистью и лицемерием половины мира. И тем не менее, наше Отечество смогло объединиться, преодолеть глубочайшие социальные, политические и национальные распри, на которых всячески пытался играть Гитлер. Наши деды и прадеды смогли объединиться и победить. Победить благодаря усилиям тех, кому жизнь страны, жизнь народов СССР была дороже собственной жизни, дороже собственного комфорта, конформизма и страха. В войне с половиной мира, оказавшись один на один со всей мощью нацистской Германии и ее союзников в континентальной Европе, несмотря на ошеломляющие потери начала войны, Советский Союз смог сплотить вокруг себя антигитлеровскую коалицию и добиться великой победы. Победа для мира, достигнутая колоссальной ценой Родины. Июня. День памяти и скорби.
1: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
2: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
3: Как ребенок-то?
4: Замечательно.
3: Наш?
4: Наш. Мы еще дома решили наш.
2: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
1: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Встречаем утро бодро и легко.
5: А это не вредно?
6: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
7: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
8: Да, да, что мы выяснили.
9: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
10: Сколько не соли на нас, получится.
8: Да.
1: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
11: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
8: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Подмосковье предотвращен теракт. Подразделение Южной группировки российских войск продолжает наступление на всех направлениях Константиновки. Президент в формате видеоконференции проведет сегодня совещание с членами правительства. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станет реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. С докладами выступят министр здравоохранения Мурашко и председатель комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная активная жизнь» Воскресенский. Президент также встретится с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств. В Подмосковье предотвращен теракт. Двое пособников украинских спецслужб собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Граждане России действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. У них обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подразделение Южной группировки российских войск продолжает наступление на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. По данным Минобороны России, за сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения части Южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.
1: В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков. Всего же в полосе ответственности группировки «Запад» потери противники составили свыше 220 военнослужащих. Угроза Зеленского в адрес Беларуси является вмешательством во внутренние дела республики. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование главы киевского режима убрать от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов.
3: Угроза абсолютно агрессивное вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
1: Удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на втягивание Минска в украинский конфликт, заявили в российском постпредстве при ООН. В результате этого преступления, напомню, погибла сопровождавшая группу беременная женщина, уроженка Луганска. Еще 8 человек, включая 6 детей, получили ранения. Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и решительно отвергает обвинения в причастности к ударам по Киево-Печорской лавре. Об этом заявила зампостпред России при ООН Анна Евстигнеева на заседании совбеза этой организации. По словам дипломата, видеоматериалы очевидцев указывают, что Киево-Печорская лавра пострадала в результате неумелой попытки украинской ПВО перехватить российскую ракету «Циркон». Поставки оружия Киеву со стороны Запада, антироссийские санкции и попытки давления на Москву не способны изменить ситуацию на фронте, добавила Евстигнеева. Министры иностранных дел Омана и Ирана подтвердили свободный проход по Ормузскому проливу в ходе состоявшейся вечером в понедельник встречи в Маскате. Аббас Аракчи прибыл в Оман и Швейцарию, где участвовал в переговорах с американской стороной. Отмечается, что именно у Ирана и Омана есть территориальные воды в Ормузском проливе. Отсюда их стремление скоординировать позиции по этой важной торговой артерии. По сообщению МИДа Омана, стороны также обсудили сотрудничество двух стран. Между тем, переговорщики США и Ирана создали линию связи, чтобы решать проблемы, которые могут возникнуть у судов при пересечении Ормузского пролива. Об этом заявил спикер иранского парламента Галибаф. Он был одним из руководителей иранской делегации на переговорах с США. Уголовное дело возбуждено после того, как катер с тремя людьми перевернулся на Камчатке в акватории Тихого океана. Один из мужчин успел сообщить о ЧП. Его жена обратилась в экстренные службы. Позднее спасатели обнаружили судно, но людей в нем не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Москве сегодня распогодится. Вторая же половина недели будет прохладная. О причинах рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечная без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Стали известны подробности по возможному обмену нападающего «Спартака» Манфреда Угальда на защитника «Севильи» Кики Саласа. Московский клуб согласен на такой вариант только в случае фиксированной доплаты, сообщает Фичерио. Ранее стало известно о том, что главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на кандидатуру Угальда. Руководство испанского клуба хочет закрыть сделку до медосмотра, который запланирован на 3 июля. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник крыльев советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. Переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с крыльями советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским опорным полузащитником Максимом Мухиным, который по соглашению сторон ранее покинул ЦСКА. Сообщалось о том, что соглашение Мухина с «Ростовом» будет рассчитано на 3 года. Хоккейный «Спартак» и канадский нападающий, чемпион мира 2021 года Макс Камтуа заключили однолетний контракт. Ранее форвард пополнил состав красно-белых в результате обмена с московским «Динамо». Добавлю, что канадец будет выступать за «Спартак» под номером 10. Сборная России стала победителем чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в смешанных командных соревнованиях в Будапеште. В составе российской команды выступали Трифонова, Надеев, Кедрина и Киселев. Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова победили Сару Эрани и Николь Меликар-Мартинес 6-2-6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске днем до плюс 27 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени сегодня до 29, кратковременные дожди, возможны грозы. В Иркутске утром небольшие дожди до плюс 23, в Калининграде до 25 градусов без осадков. В Казани 27, в Самаре. В Казани 23 градуса тепла, в Самаре 27. Здесь пройдут кратковременные дожди. возможны грозы. До 30 градусов прогреется воздух в Ростове-на-Дону. Также кратковременные дождь и гроза, а во Владикавказе столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26. В столице сегодня до 22-24 градусов. По области местами кратковременные дожди.
0: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
6: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
7: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
6: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
7: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
6: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
7: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям. В рамках программы «Все в сад». Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
8: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
9: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взломов, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы возвращаемся в студию. Впереди у нас еще два часа нашего времени. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Если у вас возникнет желание оставить мнение или комментарий, задать вопрос нашим экспертам, вы всегда им можете воспользоваться. Ну, а кроме того, зайти на нашу страничку ВКонтакте. В «Радио России» мы там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Под ней тоже можно оставить комментарий или задать вопрос. Или скачать приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. И в таком случае там тоже есть возможность направить сообщение, а также посмотреть прямую трансляцию или любые другие эфиры, которые непосредственно в прямом эфире уже прошли. Ну и также всегда напоминаю, что самые интересные актуальные новости на вести.ру. Присоединяйтесь и читайте.
10: В ближайшее время, если ничего принципиально не изменится, может так статься, что в фармацевтической отрасли возникнет нехватка специалистов. И вот почему. Дело в том, что 1 марта этого года вступил в силу закон, принятый еще в 2025 году, который запрещает применение дистанционных образовательных технологий, то есть обучение онлайн, для врачей, фармацевтов и фельдшеров. И вот появились данные статистические, фармзнания, компания провела такой опрос, опрашивали, серьезный, в общем, опрос. 10 219 специалистов из более чем 70 регионов России. Ну, то есть охват серьезный, солидный. Ну вот, согласно исследованию, эта новая модель обучения, обязательно офлайн, оказывается недоступной для значительной части рынка. 75% фармацевтов и провизоров заявили, что не готовы к переезду или длительной командировке ради прохождения обязательного обучения. И только 4,7% готовы к таким условиям.
11: Ну, действительно, можно себе представить среднестатистический город, скажем, на 50 тысяч человек, где никакого образовательного учреждения, тем более по медицинской тематике, нет. А аптек там, ну, скажем, 10 или 20. То есть это как минимум 20 фармацевтов там трудится.
10: Ну, и давай чтобы... все-таки, наверное, 40 сразу, ну, хотя бы 2-то на аптеку должно
11: как
10: быть.
11: Как минимум 20, да. Им нужно пройти обучение. Обязательно для этого нужно в глаза посмотреть преподавателю, а значит приехать в аудиторию. Нужно ехать в какой-то там областной центр, или, может быть, более крупный районный центр какой-то соседний. И к этому действительно не все готовы. Ну, по разным причинам. Во многих, кстати, тут семейные обстоятельства, да, называют в первую очередь, что это длительное расставание с семьей. И, в общем, тоже можно понять. Если раньше эту проблему удавалось решить за счет онлайн-обучения, ну, то есть подключение через видеосвязь какую-то, еще как-то, то сейчас вот такой возможности, согласно закону, нет. И эксперты отрасли переживают за то, что из фармацевтики сейчас будет отток специалистов.
10: Ну да, уже 72%, даже 72,4% респондентов допустили смену профессии в связи с этим, понимаете, да? А что еще, какие еще препятствия называли в ходе опроса люди? Они говорили о том, что, ну хорошо, мне надо ехать повышать квалификацию, иначе я дальше не смогу продолжить работу, да, то есть я обязан это сделать. Мне точно в моем городе такую услугу образовательную не предоставляют, мне нужно куда-то ехать, там мне нужно где-то поселиться, потому что, ну извините, 144 часа обучения, это не за один день, да, то есть нужно где-то жить, нужно на что-то питаться, при этом работать я не могу, значит, зарплату я не получаю. Да? И при этом работодатели, в общем, не готовы ждать, пока фармацевт там отучится и вернется, и оплачивать ему это обучение тоже, в общем, готовы далеко не все. Только 13% сообщили, вот те, кто отвечал на вопросы, сообщили, что их работодатель готов им оплатить обучение и отсутствие на работе.
11: Попытаемся разобраться в этой потенциальной проблеме с директором по развитию платформы «Фармзнания» Мария Рябуха к нам присоединяется. Мария, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Людмила, Данил. Вы настолько ярко подсветили нашу проблему, поскольку мы сейчас с этим столкнулись. Это действительно большая боль. А ну, фармацевтов-провизоров, к сожалению, такое ощущение, что не слышат, поскольку мы вот на данный момент являемся их рупором. И спасибо, что вы нас пригласили к этой проблеме.
11: Мария, а много вообще у нас в стране фармацевтов? Вот для начала хочется задать такой вопрос.
12: Хороший вопрос, их на самом деле никто никогда не считал, но мы рассчитываем следующим образом. У нас порядка 84 тысяч аптечных точек, и умножаем не на 2, умножаем на 3. Это как раз те фармацевты-провизоры, которые работают у первого стола в аптеках. Но мы еще с вами не считаем тех специалистов, которые работают около отрасли, которые работают в фармацевтических компаниях, в всевозможных учебных центрах, в IT-компаниях. То есть все, что в R&D направлениях, то есть все, что связано с фармой. Поэтому, ну, если так подсчитывать, я думаю, что это в районе 400 тысяч человек, плюс-минус.
10: Серьезно?
11: То есть получается, что сейчас, если мы ожидаем некого оттока, то этот отток может быть, ну, колоссальным, если не побояться сказать так.
12: Ну,
11: 75%, вот согласно вашему исследованию, 75% не готовы к командировкам ради того, чтобы пройти это онлайн, офлайн, прошу прощения, обучение. То есть, смотрите, 400 тысяч, 75%, ну, нехитрая математика, около 300 тысяч получается. Мы можем теоретически потерять, да.
12: Ну, мы, давайте вообще поговорим, почему так произошло, потому что все-таки идея-то была хорошая, законопроекта, но как бы, если говорить о базовом нашем образовании, вообще российская система образования, подготовки фармацевтических кадров, она по-прежнему остается одной из самых сильных. Но с 1 марта, да, 26 года вступили вот в силу наши важнейшие изменения, да, в законодательстве. И они ограничили возможность дистанционного обучения фармацевтов и провизоров. Значит, почему так произошло? Ну, поскольку, по сути, этот законопроект является помощью в ограничении рынка компаний недобросовестных, ну, то есть учебных центров, которые раздавали, сертификаты, по сути, за деньги.
10: Ну, без проведения обучения, фактически.
12: Совершенно верно. Ну, мы поддерживаем. Ну, изначально-то мы поддерживаем меры государства, да, по проведению вот этого порядка, но по факту мы боремся с недобросовестными организациями, которые фактически продавали, да, а по факту сейчас страдают наши добросовестные фармспециалисты.
10: А есть ли какие-то способы выхода из этой ситуации? Ну, вот, я не знаю, я начинаю, конечно, фантазировать, возможно. Ну, например, передвижной образовательный центр. Приехал в один город, там обучил, приехал в другой город, там обучил. Вот так вот, например, поступить можно? Ну, если уж так уж необходимо офлайн образование, и если мы не можем гарантироваться от недобросовестных образовательных центров, которые работают в интернете.
12: Людмила, мне кажется, можно все, что угодно. Главное, чтобы отрасль слышали. То есть очень быстро приняли этот закон, и по большому счету нас не услышали, у нас не спросили нашего мнения. То есть мы понимали, почему это происходит, но какого-то решения единого не случилось. Поэтому у нас колл-центр разрывается, нам звонят специалисты, спрашивают, что нам делать дальше. Никто ничего не знает. Сейчас все ждут 1 сентября, потому что, возможно, 1 сентября будут какие-то изменения. Мы, естественно, держим руку на пульсе, но пока все очень... То есть вы нас прям затронули сейчас за самое больное.
10: Ну, простите, пожалуйста. Но, может быть, это как-то поможет.
12: Наоборот, большое.
10: Да, давайте тогда поговорим о рисках. Что будет, если вот сейчас эти люди, фармацевты, не поедут учиться? Да, что у них? Там, наверное, какие-то документы, срок годности, там время истечет у этих документов, да? Они не смогут лицензии, они не смогут дальше продолжить свою работу. Что будет?
12: Ну, они не смогут стоять, соответственно, у первого стола, они не смогут работать в течение 5 лет, и пойдет отток кадров. А давайте дальше посмотрим, что у нас происходит зарплатами. У нас средняя зарплата фармацевтов-провизоров по регионам 60-80 тысяч рублей. Соответственно, ну, найти зарплату у нас в стране 60-80 тысяч рублей можно. У нас курьеры получают больше. Водители в такси получают больше. И вот мы дальше задаем вопрос. Наши специалисты, которые учились 5-7 лет с высшим профессиональным образованием, пойдут в другие отрасли. И что мы с вами получим? По сути, не будет достаточно квалифицированного фармконсультирования. Мы не сможем, мы будем ходить в аптеку, но вопрос, кто будет с нами работать. Потому что уже сейчас у нас идет уже отток кадров порядка 30%, и уже сейчас мы от нашей аудитории, фармацевтов-провизоров, получаем обратную связь, что им приходится перерабатывать. То есть сотрудников не хватает, и приходится работать за двоих.
11: Мария, спасибо вам большое за разговор. Директор по развитию платформы «Фармзнания» Мария Рябуха была с нами на связи. Вот радиослушатели присоединяются. Вот Нина, например, пишет: Николаевна, это касается не только фармспециалистов, но и вообще всех медиков со средним и высшим образованием. Ну да, действительно, закон-то касается не только фармацевтов, но и врачей, и медсестер, как мы понимаем. Ну, действительно, ну, доработают, наверное, какими-то методами. Или скажут, искусственный интеллект с вами будет работать. А дальше уже посмотрим, как будет.
0: Наше время.
11: К следующей теме переходим. В Анапе 58 пляжей уже получили разрешительные документы на открытие сезона. Роспотребнадзор соответствующее заключение им выдал и сейчас проверяет еще 10 территорий для того, чтобы понять, пригодны они к тому, чтобы туристы туда пошли отдыхать или нет. О том, как складывается туристический сезон на Черноморском побережье, поговорим с вице-президентом Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Макарчан к нам присоединяется. Александр Мушевич, приветствую вас.
13: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Данил.
10: Здравствуйте. Ну что же, как обстоят сейчас дела в Анапе? Восстанавливается турпоток?
13: Ну, в Анапе-то, кстати, все хорошо. Он уже плюс 70% по сравнению с прошлым годом, да. Но вообще, если брать не только Анапу, а всю Россию, то локомотив туристический разгоняется очень-очень медленно в этом году.
10: Понятно, да. Ну вот все-таки давайте мы на Анапе сейчас сосредоточимся, потому что, ну, прошлый год вся эта территория стояла, да, туда никто не ехал, а если ехали, то к морю подойти было нельзя, и поэтому, конечно, понятно, что предпочитали, наверное, какие-то другие направления. Сейчас как там с ценами, с размещением, как с пляжами, безопасно ли?
13: Людмила, ну чудес не бывает, если люди поехали, пляжи открыты. А, кстати, забегая вперед, к 1 июля мы ждем открытия всех пляжей Анапы, без исключения. Mm-hmm. Да, буквально через там 10 дней. Так вот, естественно, цены выросли, да, это понятно. Но нашлись люди, кто бронировал Анапу еще в декабре-январе, и вот они получили самые сладкие цены, потому что о том, что откроют пляжи, объявили только в марте, mm-hmm. да, а многие люди забронировали еще вот зимой.
10: Вот талантливые люди могут да, планировать свою жизнь.
11: Да, это что у них такое? Это какое-то, я не знаю, как, чем они пользовались, когда бронировали, ведь они еще не знали, вот чуйка какая-то.
13: Ну, в общем, да. Ну, слушайте, ну было бы нереально 2 года держать закрытые пляжи, да. Естественно, все это было понятно, что в этом году откроют. Это было ясно, да, кстати, уже в конце той зимы, в декабре было понятно, и первые уже ласточки прилетали, что пляжи будут открыты.
10: Но меня это удивляет, способность людей планировать на такие долгие сроки.
11: Ну да, это Александр Шевич, что касается, там, я не знаю, соседних, Сочи, Туапсе, там как, оттянула Анапа сейчас обратно спрос на себя?
13: Ну, конечно, Анапа сейчас оттянула очень много на себя. Мы видим, как, ну, Туапсинский район-то, вы помните, сильно пострадал в этом году, да, там, вот. И Сочи другая история. Сочи мешает развиваться мега-холодное море, да, такое, старожилы не припомнят, там 30-40 лет назад было такое холодное море, вот, в мае, в июне. Обычно у нас купальный сезон уже открывается 1 июня, а в этом году только после 15 июня люди начали купаться, да. И еще вода, там 23 градуса в Сочи нет воды, кстати, до сих пор.
10: Прохладненько, вот. Да, освежает.
13: Растет Абхазия, кстати, из хорошего. Абхазия растет очень сильно, и тоже мы это видим.
10: Из хорошего ли? Тут же подумала
11: настолько
10: я.
11: Настолько хорошо, что можно соседа встретить случайно в Абхазии, да? Скажите, пожалуйста, Александр Мушевич, а что касается прибрежья Каспийского моря, оно на себя какую-то часть турпотока в этом году и какую забирает?
13: Тут тоже, Данил, тоже ситуация. Если вы помните, в марте были большие наводнения с жертвами там, да, и да. Вот все это до сих пор никак не устаканились последствия. Мы все это до сих пор видим, и поэтому турпоток не растет туда. То есть он не превысит прошлогодний. Хотя, безусловно, часть людей в Дагестан на Каспий едет, вот, но, тем не менее, пока мы точно не видим. Пока у нас вот главное такое пятно светлое, где огромный рост, это Анапа. Вот по Анапе у нас все хорошо.
10: Понятно. Александр Мушевич, не могу все-таки вернусь обратно к ценам. Моя любимая тема. Сяду на свою коньку. Вот вы говорите, что чудес не бывает. Конечно, раз люди поехали, цены поехали вверх тоже. Но ведь если люди не поехали, то цены тоже едут вверх, потому что, ну, людей-то нет, надо же как-то компенсировать. А когда, в какой момент цены
13: нет,
10: не едут вверх?
13: Нет. Сейчас работает так называемая, во всей России, кстати, работает динамическая система ценообразования. Это когда искусственный интеллект, не хозяин отеля или кто-то, а искусственный интеллект решает, когда поднять цены, когда опустить. И если загрузка падает, то в любом отеле, в Москве, в Петербурге, в Анапе, неважно, цены снижаются. Если поток растет, то, естественно, искусственный интеллект поднимает цены. Это мы видим сейчас. Сейчас нет никаких вот стабильных цен. Вот все, кстати, то же самое творится, если вы заметили, у железной дороги и у авиакомпаний.
10: Да, там и у таксистов, да, мы очень заметили.
13: Вот. Но это, давайте так, это в принципе нормально. Это называется здоровая система рыночная, ценообразование. Когда цены падают, помните, как в Советском Союзе были, неважно, спрос падал или спрос не падал, цены были одинаковые. Да, там. А вот сейчас, да, если спрос есть, цены растут. Спроса нет, цены падают. Кстати, и на все, и на авиабилеты в том числе.
10: Понятно, да, поняли. А где подешевле-то сейчас? На каком побережье?
13: Ну, сейчас, в принципе, Абхазия, да, где-то на 25% ниже, чем Сочи. Крым, цены ниже, чем, кстати, в Сочи намного. Да и, в принципе, и Анапа цены ниже, чем в Сочи. Вот. А ниже, чем в Анапе, только вот Азовское побережье. Ейск, Темрюк, Приморско-Ахтарск, вот, Голубицкое, Кучугуры, вот эти места. Но это другое море, это Азовское море.
10: Поняли. Спасибо.
11: Александр Мушевич, спасибо вам большое. Вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Макарчан был с нами на связи.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
4: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Наше время.
5: Ну что ж, мы продолжаем наш эфир, и к нам присоединяется наш спортивный обозреватель со словами «Месси-Месси», правда, я вот не поняла, да, с чем это связано.
6: Месси – это Лионель Месси, это суперзвезда мирового футбола, я так понимаю, что, конечно, о нем можно говорить бесконечно и не очень интересно, но вот, в частности, он только что буквально не забил пенальти в матче чемпионата мира, в котором Аргентина встречается с Австрией, 30 минут позади, там 0-0, и где-то, по-моему, минут на 15 был назначен пенальти, судья пошел смотреть телевизор, потому что сразу он не поставил на точку, и Месси промахнулся, на самом деле, сам себя перехитрил. А в чем проблема, точнее не проблема, а в чем интерес этой ситуации и у Месси, и у Мирослава Клозе по 16 мячей. Это лучший бомбардир чемпионатов мира вообще в истории. Если бы сегодня аргентинец забил, но у него еще, естественно, попыток еще, я думаю, сегодня будет много, он выйдет на чистое первое место в списке лучших бомбардиров. В общем, такая вот история. Ну, угу. И,
5: да, еще одна прекрасная новость. Да. Из раздевалки сборной Ирана, да? Значит, сборная Ирана по футболу после
6: бедная
5: матча...
6: Бедная сборная Ирана. Мучают всех.
5: Почему
6: да,
5: все мучают?
6: Ну, их что из Штатов угоняют. Не знаешь историю, да? Что они въезжают в Штаты, там у них есть определенное количество часов, чтобы въехать в Штаты, и потом сразу после матча там под парами самолет, им надо в течение там 2 или 3 часов покинуть страну. Потому что у них такие правила. Они должны были проживать в США, но из-за понятных событий их в Канаду отправили. База у них в Канаде. И главный тренер сборной Ирака, Ирана, да, говорит на каждом шагу, хоть кто-то там в пользу нас-то выскажитесь, да что ж такое, что ж я один-то на пресс-конференции. Да, и пресс-конференция только по политике посвящена. То есть футбол всем наплевать. Да, то
5: вот... Ну, в итоге, вот, значит, да. У них прошла второй тур группового этапа. Прошла встреча с Бельгией, 0-0 закончилась. Судя по всему, Иран покидает. Да?
6: Нет, пока нет.
5: Чемпионата еще остается. Да, там
6: еще третий тур будет, еще непонятно.
5: Хорошо, ну, в любом случае, раздевалку свою не покинули. И когда туда пришли уборщики, обнаружили они записку на лавочке. Прочитаю. От древней Персии тысячи лет назад до цивилизованного Ирана сегодня дух Ирана остается живым и непоколебимым. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство и спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу за Иран за эти 180 минут. Пусть мир, уважение и дружба воцарятся между всеми
6: народами. Просто следующий матч они, наверное, по-моему, в Канаде, на самом деле, проводят или в Мексике. Ну, не суть. Нет, на самом деле, в Лос-Анджелесе, в округе Лос-Анджелеса огромная иранская диаспора, проживает там около 1 миллиона иранцев на самом деле проживают, и поэтому там такая, они как все домой приехали, на самом деле за них очень болели. Ну ладно, о чемпионате мира можно рассказывать бесконечно, на самом деле у нас другая неважная, более важная тема, есть в Чебоксарах состоялся Кубок России, и на котором был установлен рекорд в женских прыжках шестом, Полина Кнора спрыгнула на 4.91, это лучший результат сезона вообще в принципе в мире, а если смотреть на предыдущую Олимпиаду в парижскую летнюю, то это уровень вообще борьбы за золото на Олимпиадах и, соответственно, чемпионатах мира. Одно, но, естественно, российские легкоатлеты давным-давно находятся в бане, их никто оттуда не собирается дисквалифицировать. Я имею в виду, их никто не собирается оттуда доставать. А другая проблема, крайне низкая была посещаемость этого соревнования, несмотря на такие топовые абсолютно мировые результаты. Ну, там можно было по картинке, по телекартинке или в интернете можно было посмотреть, что когда Полина исполняла свой прыжок, да, там, ну, вот просто mm-hmm. там трибуны, там, не знаю, там вот 10 рядов, старые-старые пластиковые mm-hmm. Сиденья, ну, наверняка понимаете, да, о чем я говорю. Ну, и в Лужниках были, или на старых стадионах уже наверняка были, вот они...
5: Страшно, максимально неудобно.
6: Да, максимально, да, они неудобны, они там, вот не то, что мы сейчас в студии, да, на красивых кожаных, да, сиденьях, они никуда не двигаются, ничего, и все это, конечно, производит какое-то удручающее на самом деле действие на всех. И, ну, на самом деле, так уже давным-давно повелось, да, в российской легкой атлетике, потому что как-то как внимание к ней, в том числе из-за вот этих дисквалификаций, из-за сторонений, конечно, понизилось. Ну, мы сегодня пообщались с нашей коллегой, нашим еще одним спортивным обозревателем, Катей Маловичко. Она очень плотно следит за легкой атлетикой. И вот что она сказала по поводу выступления Полины Кнурас.
7: Полина Кнурас теперь обладает лучшим результатом сезона в мире. Она превзошла достижение американки Ханны Молл 4.88 и улучшила свой собственный личный рекорд. Еще в прошлом году Полина прыгала 4.86, в июне 4.87. А сейчас, выиграв соревнование уже на высоте 4.65, она решила улучшить свой рекорд и подняла планку не на 1 сантиметр, как это часто делают, а сразу на 4. И взяла высоту с первой попытки, чему сама удивилась, а с другой стороны сказала, что была с утра уже готова к этой высоте. И такой результат позволял бы Полине бороться за медали, золотые медали, не просто на чемпионате мира, а где-нибудь на Олимпиаде. Конечно, 4.91 это не 5.06, мировой рекорд Елены Синбаевой, но на такой высоте уже давно никто не выигрывает соревнования. Последний раз высоту 5 метров преодолевала россиянка Анжелика Сидорова. Она взяла на турнире в Цюрихе 5.01 в 21 году, и с тех пор столько никто не прыгал. Все Олимпиады и чемпионаты мира выигрывают на высоте 4.90-4.91. Очень редко в 24 году, по-моему, было 4.92. Поэтому Полина могла бы бороться за призы и на Олимпиаде.
8: Ну, теперь, в общем, понятно, почему ее на Олимпиаду не пускают. Не ее, а наших вообще легкоатлетов.
6: Ну, в принципе, да, действительно.
8: Кому интересно, там... кто-нибудь вот на Западе следит за тем, какие они рекорды здесь в России установят?
6: Да, девушки знают, да. Ну, в смысле, то есть, спортсменки. Спортсменки знают, кто такая Полина Кнурас, и совершенно не против. Потому что, конечно, пусть приезжает, соревнуется. Нет, на самом деле, это наша... Ну, не наша, да, ее часто секс таким символом легкой российской легкой атлетики называют. Она там просто невероятно, да, иногда... выглядит и в секторе, и в жизни, и если бы она была выступала на международном уровне, у нее бы было огромное количество коммерческих контрактов, она бы была реально звездой мировой легкой атлетики, да, потому что, ну, плюс результата, плюс хорошо выглядит, и она очень-очень хорошо говорит, и часто за словом в карман не лезет, то есть она так, может...
8: Не хватает ее, в общем, на Олимпиаде.
6: Да, с большой душой высказаться по всем проблемам, в том числе и по проблемам, которые есть у российской легкой атлетики. Давайте все-таки о низкой посещаемости Кубка России в Чебоксарах. Проблем там много. Не, я не имею в виду у Чебоксар, да, а у организации. Тоже достаточно такой слабый, наверное, маркетинг продвижения турнира. Естественно, нет международной конкуренции, потому что надо соревноваться с лучшими. Не очень удобное расписание соревнований, ставит неудобное для болельщиков время. Ну и, соответственно, проблемы с инфраструктурой и сервисом, они никуда не делись. Собственно, об этом и говорит Катя Милович.
7: Вот у меня во дворе был стадион, который был доступен всем жителям района. Его закрыли, сделали его только для коммерческой футбольной академии. Там можно заниматься только за деньги, никаких легкоатлетических дорожек там, естественно, давно нет. Люди смотрят то, чем они занимаются. Легкоатлетикой уже давно никто не занимается на самом деле. Еще футбол, хоккей, там всех интересует, биатлон. Нельзя сказать, что на легкоатлетику не ходят, потому что россиян отстранили, они не выступают за рубежом. Фигуристы тоже не выступают за рубежом, но там залы битком. А легкую атлетику еще она такая специфика, что надо понимать. Ну, все понимают, хорошо, круто, что Усейн Болт побил рекорд мира в беге на 100 метров, но не все понимают, почему круто, что человек выбежал из 2 минут или из 4 минут на той или иной дистанции. Не все понимают, как проходят прыжки даже с 6-м, самые зрелищные, прыжки в высоту. Это надо объяснять, для этого нужны очень профессиональные дикторы, для этого надо организовывать турниры как следует. Это раз. Во-вторых, в США, в Британии, там легкая атлетика, она вписана в школьную студенческую жизнь. На соревнования ходят родители и одноклассники, и те, кто там бегает и прыгает. Потом они вырастают, это становятся студенты в университетах, а затем они начинают выступать за национальную сборную. А у нас, например, в каком состоянии легкая атлетика даже в университетах? В Московском государственном университете, где я училась, там все занимаются физкультурой, но вот коллега недавно там побывала на легкоатлетическом стадионе, там дорожку не меняли, легкоатлетическую, с 70-х годов, она вся разваливается, как и трибуны. На этом стадионе в свое время тренировалась сама Ирина Привалова, наша чемпионка, которая сейчас возглавляет Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Уже тогда этот стадион выглядел позорно. Сейчас у нас чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков тренируется на абсолютно пробитой дорожке в зале, откуда капает вода. О чем еще говорить? О каком интересе к легкой атлетике, если не интересуется ей вообще никто, ни власти, ни... Конечно, люди не будут этим интересоваться. Для всех какой-то абсолютно заштатный спорт, при том, что это вид спорта очень красивый, очень зрелищный, в нем есть очень яркие сейчас медийные спортсмены. И парадокс еще в том, что очень много людей стало бегать, и они бы, может быть, интересовались легкой атлетикой, но она превратилась в вид спорта, которым интереснее, может быть, заниматься каким-то энтузиастом, чем смотреть.
6: Ну, и действительно, и соревнований каких-то других видов спорта, там, блогеров, да, это фестиваль, огромное количество фудкортов, какие-то активности, концерты, а турниры Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, я не могу сказать, что это все отвратительно, и давайте мы закидаем тряпками, естественно, вовсе нет. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, крайне неудобно, пропускной режим, может быть, и билеты бесплатные, но надо где-то регистрироваться, какой-то сервис может отсутствовать, горячая еда, нет. Можно и так далее продолжать. Да, но этим надо просто как вот заниматься.
5: Ну, заниматься.
6: Пробую, да, заниматься. А еще одно мнение Кати Маловечко по поводу отношений с Международной Федерацией.
7: Почему зарубежные спортсменки, они не возражают, вроде они знают про Полину Кнорос, ее спрашивали, их спрашивали российские журналисты, вот вы слышали, да, мы знаем, Полина прыгала 4.86, мы совершенно не против, пускай приезжает, соревнуется, пускай приезжает, но Себастьян Коу против. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что такой результат, как у Полины, только подтверждает, что российская легкая атлетика находится на высочайшем уровне, и надо пустить наших спортсменов, но в логике международных федераций, как мы их видим, это как раз аргумент, почему наших спортсменов не надо пускать. Зачем им Полина Кнорос, если пускай выиграют иностранки, британки, американки. И ужасно другое, что Полина Кнорос установила лучший результат сезона в мире, прыгая при абсолютно пустых трибунах в Чебоксарах. Еще если в 2015 году командный чемпионат России по легкой атлетике, я там была, он собирал трибуны, стадиончик очень небольшой, но очень милый, и там действительно был народ, то за это время вот отстранение легкой атлетики, интерес к этому виду спорта вообще сошел на нет. И что с этим делать, совершенно непонятно. Если в Москве на выступления приглашенных звезд собираются люди, Всероссийская Федерация легкой атлетики делает все последние годы, чтобы привлечь внимание, прыгала в длину Александра Трусова, теперь регулярно бегают звезды в рамках недели легкой атлетики в Москве, в центре. Ну, вот знаете, ну, это скорее шоу, а турнир. А сами соревнования никого не интересуют. Еще когда был чемпионат мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году случилась парадоксальная вещь. С огромным трудом удалось собрать людей в Лужники, но сразу после турнира, как только народ заинтересовался легкой атлетикой, стадион закрыли на реконструкцию, легкоатлетические дорожки вообще убрали. Скажите, на каких стадионах вы еще видите легкоатлетические дорожки? В Москве их практически нет.
6: В Чебоксарах.
5: Да, но там капает.
6: На самом деле, можно попробовать, конечно, попадаться в КАС, чтобы вернуться на международную арену, но проблема в том, что у международных федераций есть некая юридическая автономия. То есть, mm-hmm. даже если КАС примет какое-то решение, там можно огромное количество палок в колеса навставлять, чем занимается, собственно говоря, там и санки, и биатлон. На биатлон вообще говорят, что мы, типа, не допустим вас, и все, и мало чего интересует. Да, были прецеденты, потому что аналогичные коллективные или даже индивидуальные иски российских спортсменов, поданные в КАС 22 года, отклонялись раз за разом. Суд вставал на сторону международных спортивных чиновников. Ну и, соответственно, позиция Себастьяна Коя, который категорически против возвращения россиян.
5: Наш блистательный Андрей Кудряшов был с нами. Ну скажи уже, скажи, Месси-то.
6: Забил.
5: Все.
6: Поздравляю.
8: Спасибо Андрею Кудряшову, говорим и переходим к следующей теме.

0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. В эфире программа «Люди и песни».
2: Многие считают, что первыми исполнителями знаменитой песни «Пароля-пароля» были Далида и Ален Делон, тогда как на самом деле эта композиция по происхождению итальянка, как, впрочем, и Далида, настоящее имя дивы Иоланда Кристина Джильотти. В начале 70-х годов каждую субботу на итальянском телевидении выходила популярная развлекательная программа «Театро 10». Ее участниками были многие звезды кино и музыки. Именно для этой передачи композитор и дирижер Джанни Феррио, руководитель ансамбля, который аккомпанировал артистам, и сценаристы «Театро 10» Лео Кьосо и Джан Карло Дель Ре и сочинили песню «Пароля-пароля» на вечную тему флирта между мужчиной и женщиной. Первыми исполнителями были популярная певица Мина и актер Альберто Луппо.
3: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Люди и песни. Песня «Пароля-пароля» прозвучала в телепрограмме «Театро-10» в 1972 году и так понравилась зрителям, что завершала каждую передачу. За короткий срок появились версии «Пароля-пароля» в разных странах. Всего песня была записана на 14 языках. Причем исполнение Далиды и Делона не было первым. Перед этим песню уже исполнили на португальском, испанском и даже японском. В «Стране восходящего солнца» в исполнении Тошуки Хосокавы и Акико Накамура она была большим хитом.

0: Люди и песни. И все же самыми известными исполнителями пароля-пароля стали Далида и Ален Делон. Они были давно знакомы, еще с середины 50-х. Тогда начинающая певица и молодой подающий надежды актер жили в Париже по соседству на улице Жан-Мермоз. В начале 60-х у них был бурный, но короткий роман, который впоследствии превратился в дружбу. Именно Делон предложил Далиде исполнить песню «Пароля-пароля», которую знал благодаря телепрограмме «Театру 10». Так, в 1973 году был записан один из самых знаменитых дуэтов в истории поп-музыки.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым.

0: знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Если вам звонят и предлагают списать ваши кредиты, не верьте. Сразу задумайтесь, а откуда ваш телефон у юристов? Из украденных баз должников? Почему не вы им звоните, а наоборот, им нечем заняться? Часто мошенники ссылаются на какие-то государственные программы, на новый закон и даже придумают, какой именно ссылается на поручение правительства или на совсем уже мифические секретные права граждан, которые якобы позволяют списывать долги гражданам в сложном финансовом положении. При этом компания может показывать поддельные документы с гербовыми печатями и подписями самих руководителей Центробанка. Все ложь, все для того, чтобы выманить у вас деньги. Часто аферисты обещают закрыть все ваши долги или долги от определенной суммы, называя 300 или 250 тысяч рублей. Это все для правдоподобности. На самом деле они просят им заплатить треть от суммы ваших долгов и обещают, что дальше вам не о чем беспокоиться. Дальше они все сами сделают, и все ваши долги исчезнут. Но в большинстве случаев, получив деньги, исчезают не долги. Бывают случаи, когда мошенники даже отправляют документы в банк или в суд, предоставляя отчет об этом своему клиенту. Это делается исключительно для создания видимости работы и получения предоплаты. Если у вас нет денег, не беда, аферисты предлагают взять кредит или микрозайм для оплаты своих услуг. Мошенники уговаривают и переписать на них квартиру или дом под предлогом, чтобы банк не смог забрать их в счет долгов. В такой ситуации человек может остаться не только с долгами, но и без жилья. А вернуть его будет очень непросто, потому что аферисты постараются быстро продать недвижимость. На что эксперты советуют обращать внимание в разговоре с такими юристами? Во-первых, если они сами звонят и предлагают списать долг, прерывайте разговор сразу, пока вас не заманили в ловушку. Во-вторых, насторожить должна 100% гарантия от фирмы по урегулированию долгов. Это распространенная уловка исключительно для привлечения внимания. Когда дело дойдет до результата, окажется, что компания просто оказывает консультационные услуги и не ручается за результат. В-третьих, мошенники ссылаются на государственные программы или притворяются госструктурой. В-четвертых, фальшивые юристы говорят, что у них есть свои люди в банках, и они могут решить вопрос с долгами напрямую. Это мгновенно должно вызывать подозрения. У российских банков нет никаких договоров с фирмами по списанию долгов. Некоторые предлагают за вознаграждение помочь с услугой банкротства, предлагают на бумаге спрятать имущество от государства. Вот тут уже вы можете стать мошенником. За это могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Есть юристы, которые помогают в подготовке документов или обращаются от имени своего клиента в суд. Но они не связываются с человеком первыми, не гарантируют 100% списание долгов, не мимикрируют под государственные ведомства и не обещая списать долг через своих людей в банках. Единственный способ закона избавиться от долгов – это банкротство. Но это крайний случай. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военнослужащие усилили давление на ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР. В ООН запросили данные об ударах по Старобильскому общежитию в ЛНР. На Камчатке ищут пропавших в море рыбаков. Подробности далее. Российские военнослужащие усилили давление на ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР. Нашим войскам удалось закрепиться на новых участках. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Положительную динамику наша армия демонстрирует в районе Константиновки. Из-за давления Киев вынужден оттягивать силы с окраин города. Сейчас активные боевые действия проходят в северной и северо-западной части населенного пункта, уточнили источники. В ООН запросили информацию об ударах по общежитию в Старобельске в ЛНР. Управление Верховного комиссара по правам человека этой международной организации просит поделиться информацией об использовании оружия, а также времени атаки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, на чье обращение отреагировали в ООН. Омбудсмен пообещала в самое ближайшее время подготовить ответы с данными для объективного освещения расследования. Напомню, месяц назад ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Погиб 21 человек, более 40 получили ранения. По факту теракта Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В Вашингтоне зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» прошла с участием посла России в США Александра Даричева, сообщает РИА Новости. Торжественное мероприятие состоялось в Георгиевском зале посольства. Участники акции возложили свечи к фотографии монумента «Родина-мать». Собравшиеся послушали песни военных лет, а также ознакомились с фотовыставкой, которая была посвящена оборонительным боям, народному ополчению и защитникам Брестской крепости. Мошенники начали действовать от имени социального фонда. Главная задача преступников – под различным предлогом выманить пенсионные накопления. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступил член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. По его словам, под видом сотрудников соцфонда или негосударственных пенсионных фондов аферисты убеждают граждан перевести пенсионные накопления в другой фонд, якобы для получения повышенной доходности или сохранения средств. Однако Немкин предостерег соотечественников от подобных действий и напомнил, что ни один сотрудник госучреждения не будет запрашивать по телефону пароли, коды из СМС или данные для входа в личные кабинеты. Хроника происшествий далее. Камчатская прокуратура выясняет обстоятельства крушения лодки с людьми в Авачинском заливе. Трое рыбаков пропали накануне вечером. Во время ЧП одному из моряков удалось сообщить супруге о беде, однако после этого ни он, ни его товарищи на связь уже не выходили. Поисковая операция в районе бедствия судна ведется с воздуха и на море. Об этом сообщили в краевом МЧС. Спасателям на вертолете удалось обнаружить нос затонувшей лодки, однако людей поблизости не оказалось. По факту нарушения правил безопасности и эксплуатации водного транспорта возбуждено уголовное дело. МЧС, в свою очередь, предостерегло местных жителей от выхода в Авачинскую бухту из-за установившихся неблагоприятных погодных условий. А в Приморье третьи сутки ищут пропавший вертолет. Р-44 выполнял плановый полет в Тернеийском районе. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. В установленное время борт перестал выходить на связь и не вернулся в назначенную точку. Поиски продолжаются с воздуха с перерывом на ночное время суток. Далее ближневосточный конфликт. Тегеран и Вашингтон готовят следующий этап переговоров на высоком уровне. По итогу технических переговоров сформировано 4 рабочие группы. Об этом заявил замглавы МИДа Ирана Казем Гарибабади. По его словам, посредники займутся прекращением санкций, ядерными вопросами, экономическим развитием, а также реализацией достигнутых договоренностей. Напомню, в ночь на понедельник США и Иран при участии Пакистана и Катара завершили переговоры в швейцарском Бюргенштоке. Стороны договорились продолжить взаимодействие и выработать окончательные механизмы выполнения соглашений. Между тем, Тегеран предупреждал и предупреждает, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США. Территорию будет контролировать Иран с соблюдением международных правил. Такое заявление сделал спикер парламента Ирана, глава иранских переговорщиков в диалоге со штатами Мохаммед Багир Галибаф. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военных военного конфликта, а также снятие морской блокады с последующим восстановлением судоходства в проливе. Ну а сегодня в Вашингтоне состоится очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Об этом ранее сообщил американский Госдеп. Стороны вновь сядут за стол переговоров, чтобы обсудить механизмы прекращения огня и закрепить пока что хрупкий мир. Несмотря на то, что Израиль и движение Хизбалла 19 июня достигли соглашения о прекращении боевых действий, израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана. И вернемся в Россию. Работодателям напомнили о господдержке при трудоустройстве льготных категорий граждан. К ним относятся инвалиды, а также ветераны боевых действий с инвалидностью. Как пояснила РИА Новости представитель президентской академии Мария Кутарова, в таком случае компании от государства могут получить 200 тысяч рублей в качестве субсидии на оснащение рабочих мест. Одним из обязательных условий трудоустройства является заключение трудового договора с сотрудником минимум на 9 месяцев и сохранение рабочего места на этот срок, уточнила Кутарова. Наша гордость далее. Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей на международных олимпиадах. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, наши ребята показывают самые сильные результаты по математике, физике, информатике, химии, биологии, а также искусственному интеллекту. Кравцов напомнил о прошлогодних 8 олимпиадах, на которых российские сборные завоевали 44 медали из 44 возможных. А вот буквально вчера завершилась первая из 8 основных международных олимпиад этого сезона. По биологии. Сборная России завоевала 6 золотых медалей из 6 возможных и абсолютное первое место. Россияне готовы отдать за подержанное авто не больше 2 миллионов рублей. Такие результаты публикует РИА Новости, ссылаясь на данные опроса автоэкспертов. За такую сумму согласились бы купить бэушную машину 55% опрошенных российских автовладельцев. 31% респондентов готовы выложить за авто с пробегом 2,5 миллиона рублей и выше. Максимальную сумму в 4,6 миллионов рублей за машину с пробегом готовы заплатить жители Сахалинской области, Ленинградской области, Приморья, Якутии и Хабаровского края. Участники опроса в комментариях указывали, что сейчас с бюджетом в 1-2 миллиона рублей найти новую машину в салоне сложно, кроме отечественных моделей. И я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. В понедельник прошли медосмотры, тесты в Тушине, затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. Тем временем стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий Рубина из сборной Албании Мерлин Даку. По данным «Метарейтингс», спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как сообщает LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Манчестер Юнайтед получил в собственность землю для строительства нового стадиона, сообщает пресс-служба команды. Клуб приобрел участок площадью около 10 гектаров, который расположен примерно в 350 метрах к северу-западу от нынешнего стадиона Олд Траффорд. Отмечается, что вместимость новой арены составит 100 тысяч мест. Хоккейный клуб «Динамо Москва» близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. А «Череповецка Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. В завершении о теннисе. Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. Российская теннисистка обыграла Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сейная Диана Шнайдер уступила в матче первого круга. Шнайдер проиграла Клари Таусон 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 11-13 градусов, облачно. В Южно-Сахалинске 14-16. В Екатеринбурге 23-25, облачно. Ожидаются кратковременные дожди. В Сургуте 30-32 градуса. В Мурманске от 8 до 10 временами дожди. В Вологде и Перми 21-23. Кратковременные осадки. В Кирове, Уфе, Оренбурге 20-22 градуса, облачно. Временами пройдут осадки. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Днем максимальная температура в городе на Неве составит 19-21. В Москве воздух прогреется до 24. Сейчас в столице 18 градусов. Ветер северо-западный. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: Неопалимая Купина. Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть вторая.

Три дня тому назад получила твое письмо, в котором ты пишешь, что был ранен в бою с фашистскими бандитами, но из строя не вышел. Я горжусь тобой, папа. Ты такой сильный и смелый. Я хорошо знаю, что ты никогда не отступишь перед врагом. Знаю, что ты и жизнь готов отдать за Родину. Так же, как и мы, работающие в тылу, готовы отдать жизнь для победы над проклятым врагом. Папа, комсомолки нашей организации, когда узнали, что я буду говорить с тобой по радио, очень просили передать свой горячий привет и пожелание успехов нашим дорогим героям, бойцам и командирам. Когда мы читаем в газетах и слушаем по радио о том, как вы на фронте, не щадя своей крови, деретесь с коварным врагом, сердце наполняется гордостью за нашу великую страну, за доблестных защитников ее свободы и счастья. Желаю тебе, папа, и всем бойцам и командирам здоровья и победы. Возвращайся домой.

0: старый историк на празднике 7 ноября сказал:
1: «Неопалимая вы наша Купина, товарищ Иваншина! Настоящая, советская, неопалимая Купина!»
2: Это что за религиозное сравнение?
3: Это просто-напросто куст, который в огне не горит.
2: Ясно.
4: На встречу Международному женскому дню 8 марта 1950 года. «Неопалимая Купина». Так называется наша передача об Антонине Иваншиной, командире стрелковой роты Эннского стрелкового полка Эннской дивизии.
5: Дорогой мой старший лейтенант Тонечка, мы с женой услышали по радио передачу о тебе. Ты и вправду неопалимая Купина Великой Отечественной войны. Ну, как живешь? Где трудишься? Вспоминаешь ли о лейтенанте Валентине Вильяминове?
2: Может,

0: Иванщиной Антонине Федоровне явиться в горвоенкомат.
1: Я вот по повестке. Возможно, путаница, у меня инвалидность.
0: Товарищи офицеры, по поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик...
2: Словом, награда нашла героя. За последний бой, тот, в котором сухим комом в позвоночник, старшего лейтенанта Иваншину Антонину Федоровну наградили орденом Красной Звезды. А вручить не успели. В госпиталь комрота угодила. А там война кончилась.
1: Разрешите по фронтовому ордену отметить, товарищ полковник?
0: А как же! Непременно по фронтовому.
2: Нашли котелок. Натуральный, солдатский.

0: Бросила в него Антонина новенькую звездочку, вылила пол-литра и полковнику протянула первому, как положено было на фронте.
1: За тебя! Дай бог, как говорится, не последний тебе орденок в жизни.
0: Полковник понравился Антонине. И говорил толково, и не выпендривался, и мужиком был боевым и видным, и даже на нее клюнул сходу. Клюнул, что называется, с первого глотка.
1: Нет.

0: Тони было очень приятно и немного грустно, потому что воспользоваться мгновением она уже не могла. Некуда стало заполучать их, боевых соратников. Случилось так, что, возвращаясь с институтского новогоднего бала в 5 утра, Тоня неподалеку от общежития встретила тихо, устало и безнадежно плачущую девчонку-первокурсницу. Девчонка сидела на чемодане, шмыгала носом, продрогла в легком пальтишке и, видно, отчаялась в конец. Естественно, Иваншина никак не могла пройти мимо, хотя шла не одна, а с аспирантом, который давно за ней ухлёстывал.
1: Ничего, мужик, воевавший. Комбат образца 44-го. Года 2 держала на расстоянии и свято блюла принцип только не со своими, а на балу расчувствовалась и решилась.
2: А тут девчонка.
3: Чего сидишь? Чего ревешь? Да не бойся, Иваншина я, Тоня. Меня все в институте знают.
2: Хозяйка выгнала. Я ей за полгода вперед заплатила, она взяла и выгнала.
3: Ой, вот сука, где живет? Сейчас я ей пару ласковых.
2: А мне куда же? Я приезжая, папа на фронте погиб, а мама...
3: Кончай рев. Ну, кому сказала? Как тебя, Зина? А ты чего ждешь, кавалер? Хватай мешки, вокзал тронулся. Ко мне все волоки. Закусим, согреемся, а там разберемся. Так-то, Зинка, корзинка. Держись за меня, скользко.
4: А, аспирант ушел, не солоно хлебавший.
2: А Зиночка, корзиночка, осталась.
3: Странно. Антонина об этом не жалела ни тогда, ни потом.
2: А все потому... что Зиночка-корзиночка оказалась абсолютно неприспособленной к жизни. Могла проспать начало занятий, вовремя не позавтракать или не поужинать. Могла легко одеться в мороз, забыть о простых чулках или шерстяных рейтузах и вообще простудиться могла. И за всем теперь приходилось следить Антонине. Она ворчала, сердилась, командовала, кормила завтраками и ужинами. Огорчалась и радовалась, плакала и смеялась, с каждым днем все больше привязываясь к своей несмышленой квартирантке. И эта постоянная, уже не ежедневная, а ежечасная возня с неумехой первокурсницей постепенно настолько заполнила ее жизнь, что ни на что другое у Иваншины уже не оказалось ни времени, ни сил, ни желаний.
3: Почему поздно домой заявилась?
2: Занималась.
3: Парня завела?
2: Нет.
3: Покажешь.
2: Вот.
3: Господи, какие же они смешные, какие доверчивые, какие глупенькие эти разнесчастные девчонки. Так им хочется хоть чуточку, хоть капелечку любви и счастья. Ну как можно отправлять их без присмотра на учения в город, где столько соблазнов, столько парней, мужиков, которые все готовы сделать, абы сорвать первоцвет да ноги унести? Нет, пропадет Зиночка, это же ясно. Не за понюх, пропадет.
2: Нет, пропадет Зиночка, это же ясно. Не за понюх, пропадет.
3: Позже 11 домой приходить запрещаю. Категорически, Зинаида, ясен приказ?
2: Так точно, служу Советскому Союзу. Но сурово брови мы насупим. Если враг захочет нас сломать, бум-бум-бум.
0: Вот так, за домашними хлопотами и подошли госэкзамены. А там и выпускной вечер.
3: Бывший командир стрелковой роты, старший лейтенант Антонина Федоровна Иваншина, стала дипломированным преподавателем истории в средней школе номер 22, что по улице Фрунзе.
2: Историчкой, выражаясь школьным языком.
3: После дождичка.

0: Федоровна, извините меня, Бога ради, но обязана сказать. Обязана. Не любят вас дети? Да. Огорчительно очень, но не любят во всех классах. Вы уж простите меня, пожалуйста.
1: А на черта мне их любовь, Марья Ивановна. Мне женихаться пришла преподавать историю.
0: Ну да, и еще воспитывать. А вы так странно выражаете свои мысли. А ведь мы детей воспитываем, голубушка Антонина Федоровна. А воспитание без любви...
1: Я мужиков воспитывала. 120 душ за 3 месяца формировки. В полном порядке были и без всякой любви. Не беспокойтесь.
0: Ты кто, мужики?
2: Послевоенные дети, в лучшем случае имеющие отца-инвалида, а чаще давно уж потерявшие отцов, были в большинстве плаксивыми, изнервленными, неуравновешенными, обожженными войной, короче говоря. Естественно, никто не мог предполагать, каким последствиям может привести массовая безотцовщина это. Но Иваншина, обладая командным опытом, почувствовала неладное и старалась держаться посуровее. Нелегко давалось ей это, особенно дружная нелюбовь детей. Немало слез пролила она, но истинная трагедия подкрадывалась совсем с другой стороны.

0: Как так? Замуж? Тебе же еще год учиться.
1: Тоня, он чудный, чудный. Помнишь, я приводила его? Он в электротехникуме учится, уже оканчивает. И мы решили...
0: Как же так? Я не понимаю, как же так? Тебе же еще целый год учиться.
1: Так ведь я люблю, я его люблю, Тоня.

0: тобой ждешь. Можешь доучиться сперва.
1: Ой, Тонечка, да ведь Саратов его распределил, а? А у него там тетка с квартиры, и она нас к себе зовет, и там я институт окончу.
0: Ах ты, Зинка моя, Зиночка, Зиночка, корзиночка.
1: Тонечка, это же чудесно, это же замечательно, я вся такая счастливая, счастливая.
2: Никогда ничего не теряла Антонина Иваншина таким тоскливым, безнадежным отчаянием. Даже лейтенанта Вильяминова. Вспомним мы тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу.
0: А горечь фронтовых потерь вообще была принципиально иной. Там за горем стоял его виновник. Нелепость случайности. Рок. И ведь почему-то именно его. И, наконец, жажда мщения и полная возможность утолить эту жажду.
3: Ich bin Oberleutnant Götz Haar. Ich bin gestorben bei einer russischen Infanterie.
0: Кроме того, боевые потери переживались сообща. Горе роднило, а не разъединяло. Плечо товарища ощущалось не метафорой, а вполне реальной опорой. Фронтовое братство являлось самым действенным лекарством против любой самой ужасной, самой нелепой трагедии. Вспомним мы тех, кто неделями долгими мерзнул в сырых блиндажах, бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Волхове, не отступал ни на шаг.
2: Мирные утраты били прежде всего в ее одиночество. Их не с кем было разделить, и оказались они сугубо личными. Личными потерями бывшего старшего лейтенанта Тони Иваншиной. Она впервые испытала их затяжную боль.
0: Ах ты, Зинка-корзинка.
2: Зинаида должна была поступить так, как поступила. И бывший командир стрелковой роты снова глухо рыдала в подушку, яростно презирая себя за такую слабость.
0: А потом пришла в пединститут, который окончила 3 года назад, поговорила с педагогами, познакомилась с девчонками-первокурсницами, поболтала с ними, посмеялась. Неделю выясняла и приглядывалась, а там пригласила к себе на все время обучения самую тихую, незаметную, у которой, как, впрочем, и у многих в те времена, отец погиб в самом конце войны.
2: Так возникла система, в которой Антонина находила и радость, и смысл собственного существования. Материнский инстинкт требовал выхода, действий, забот и хлопот, и она была безмерно счастлива, что может кого-то кормить, на кого-то ворчать, кому-то стирать и штопать, с кем-то говорить и смеяться, а иногда, правда не часто, даже ходить в театр. И никогда не возникало у нее ни конфликтов, ни ссор со своими воспитанницами. То ли везло, то ли нюх у нее был на хороших людей.
0: Правда, этот нюх однажды подвел ее. Подвел жестоко, неожиданно и столь несправедливо, что Антонина пережила собственную ошибку, как самая тяжкая из своих ранений.
2: Но сначала о соседях, иначе непонятными окажутся не только горькая осечка с избранной воспитанницей, но и вся дальнейшая история жизни и смерти Антонина Иваншина. Стало быть, старший лейтенант Иваншина, с учетом фронтовых заслуг, ранений, женского своего естества и полной бездомности, получила жилплощадь с помощью старого военкома еще в те времена, когда только-только начинали что-то чинить. А о том, чтобы строить, еще и мечтать не смели.
0: Лейтенант Иваншина ненавидела своих соседей настолько холодно и презрительно, что даже не знала их точного числа.
2: Соседки поначалу никак не желали оставлять ее в покое, непрерывно жалуясь в милицию.
4: Иваншина сдает непрописанным гражданкам углы и живет на нетрудовые доходы.
5: Участковый несколько раз проверял эти жалобы, но девочки оказывались студентками, клятвенно заверяли, что хозяйка не берет с них ни копейки. Такие клятвы умудренной жизнью участковый давно не верил, но Иваншина была фронтовичкой, беспокоить ее расспросами он не стал. Он вместо этого провел суровую воспитательную беседу с кляузными соседками, доведя их до слез и чистосердечного признания.
6: А почему это она одна в 14 метрах, а мы пятеро в 17, а?
5: А потому что она клеветой в адрес заслуженных советских граждан не занимается.
2: И только когда соседи переезжали, Антонина и обратила на них внимание. Уж очень громко вещи перетаскивали. Соседи исчезли, наступила тишина. Комната долго стояла пустой. Потом появился управдом, и с ним молодой, простой и приятный парень с обезоруживающей улыбкой.
7: Беляков Олег, ордер вот получил. Соседом вашим буду. Вот ремонт сделаем и въедем.
2: Это уже было после института. Уже лет 20, что ли, прошло. У Иваншины сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом... Но Антонина не обижалась. Понимала, что замотались ее девчонки между семьей и школой, между детьми и мужем, между домом и работой. Она все понимала. Хотя веселее ей от этого не становилось.
0: В то время у нее жила Лада. Ладочка. Ладушка.
8: Хмуриться не надо, Лада. Хмуриться не надо, Лада. Для меня твой смех награда. Лада.
9: Можно я буду называть вас мамой? Я из маленького районного городка, а мечтаю работать здесь, в областном. Мы, конечно же, с учениками будем друзьями, но я сразу покажу характер. Верно, мамочка? Я не хочу казенщины, образ Татьяны и так далее. Я хочу, например, такую тему. Женщины в творчестве и жизни Александра Блока. Правильно, мамочка? Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?
8: Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, Лада.
0: Ладушка, хочешь работать в моей школе? У нас хороший коллектив, опытные педагоги.
9: Мамочка, я не смею сказать «хочу». Я могу только мечтать о таком счастье.
0: Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в ГУРАНО.
9: Я ни о чем не прошу.
0: Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя. Надеюсь, мне не откажут, если я лично попрошу для тебя постоянную прописку.
9: Мамочка, зачем эти хлопоты? Я поеду, куда направят. В конце концов, я комсомолка, и это мой долг.
0: И ты оставишь меня?
9: Мамочка, ты моя родная, самая родная, прости, но это вырвалось совершенно инстинктивно.
0: Говори мне так всегда, мне приятно.
9: Мамочка моя.
10: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Екатерина Васильева, Кирилл Вытоптов, Елена Доронина, Сергей Колесников, Валерий Маркин, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы. Продолжение завтра в это же время.
11: Радио России. Главное. радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
10: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Прямо сейчас мы продолжим разучивать гимнастику, специально разработанную с учетом физиологии мужского организма. Понятное дело, адресована эта гимнастика мужчинам. Автор комплекса – специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
12: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Мужская зарядка, которую мы сейчас будем разучивать, рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Вчера мы сделали первую часть комплекса, а сегодня выполним вторую, в которой 7 упражнений. Первую часть комплекса можно найти на сайте Радио России в архиве нашей передачи. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Приготовьтесь! Начинаем! Лягте на живот. Ноги согните в коленях, а руки в локтях. Подбородок на тыльной стороне ладоней, положенных друг на друга. На счет раз поднимите правую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сейчас повторим упражнение три раза, а дома делайте по 6-8 повторов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лежим на животе. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз поднимите туловище с поворотом в правую сторону. Локти не сводить. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите туловище с поворотом в левую сторону. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем три раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лягте на спину, кисти у плеч, ноги согнуты в коленях в опоре на пол. На счет раз поднимите туловище, стараясь локтями коснуться одноименных бедер. Стопы от пола не отрывать. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Держите их вместе. На счет раз поднимите прямые ноги. Носки от себя. Вдох. На счет два разведите ноги. Выдох. На счет три сведите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем четыре раза. После выполнения упражнения встряхните ногами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встряхните ногами. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Широко их разведите. На счет раз поднимите разведенные ноги вверх. Вдох. На счет два согните их в коленях. Стопы держите на весу. Выдох. На счет три на весу выпрямите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделаем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встаньте, ноги вместе, руки на поясе. Совершайте подскоки на двух ногах, слегка согнув колени. Дыхание произвольное. Начали! Завершая гимнастику, пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. На первые два шага ссутультесь с наклоном головы вперед. Вдох. На следующие два шага прогнитесь. Сведите лопатки. Голову поднимите. Выдох. Ходите так в течение минуты.

0: отлично позанимались. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Это замедляет обменные процессы и выведение жидкости из организма. Занятие провел Влад Спицын. Передаю микрофон моей коллеге Лене Симоновой. Пока вы пьете кофе перед работой, вполне можно расслабиться и послушать совет дня.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору. Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов, Эритромер, прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить тысячи эритроцитов из одной стволовой клетки. Британский проект RESTORE уже тестируют такие клетки на людях. Это первое в мире клиническое испытание донорской крови, выращенной вне тела человека. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови и заключает его в липидные оболочки. Получаются стабильные искусственные эритроциты без каких-либо антигенов группы крови. Препарат подходит всем без исключения. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови. В марте прошлого года 16 здоровым добровольцам перелили такую искусственную кровь. Побочные эффекты прошли самостоятельно. Практическое применение субстанции планируется к 2030 году. Интересно, что кровь фиолетовая. Такой цвет приобретает гемоглобин после обработки. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
3: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
4: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
3: Да ладно?
4: Нет, ну я...
3: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
4: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
3: Да.
4: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
1: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
8: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
7: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
8: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
7: Звучит как идеальная система очищения.
8: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
7: То есть почки все же подают нам

0: ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
1: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
0: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
1: Это вы о чем?
0: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
1: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
0: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
0: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
0: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
0: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
0: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
1: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?

0: антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
2: А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
2: Надо же, как интересно.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
2: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
2: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
2: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
2: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
4: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
3: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
0: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: более 90 пунктов управления беспилотниками ВСУ уничтожили за сутки военные западной группировки в зоне СВО. В ООН запросили информацию об ударах по общежитию в Старобельске в ЛНР. И американские автоконцерны начнут производить оружие. Подробности далее. Бойцы группировки «Запад» уничтожили за сутки 92 пункта управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, расчеты ПВО также сбили 52 украинских дрона и 101 тяжелый боевой квадрокоптер ВСУ. В то же время северная группировка в зоне ответственности уничтожила 28 пунктов управления БПЛА, 156 украинских беспилотников, 43 тяжелых боевых квадрокоптера и 6 наземных робототехнических комплекса. Владимир Путин сегодня встретится с выпускниками военных вузов. В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены более 600 выпускников, отличников Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, а также Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, в графике главы государства стоит совещание с членами правительства в режиме видеосвязи, на котором обсудят реализацию программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. В ООН запросили информацию об ударах по общежитию в Старобельске, ЛНР. Управление Верховного комиссара по правам человека этой международной организации просит поделиться информацией об использовании оружия, а также времени атаки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, на чье обращение отреагировали в ООН. Омбудсмен пообещала в самое ближайшее время подготовить ответ с данными для объективного освещения расследования. Напомню, месяц назад ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Погиб 21 человек, более 40 получили ранения. По факту теракта Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В МИД назвали планы Германии создать ведущую армию Европы реваншизмом. Такое мнение, в частности, высказал замглавы ведомства Александр Грушко. Дипломат напомнил об утвержденной в апреле военной стратегии ФРГ. В документе утверждается, что Германия планирует к 1939 году создать самую сильную армию в Европе, а Россия названа главной угрозой безопасности страны. Американские автоконцерны начнут производить оружие. Такое заявление журналистам сделал Дональд Трамп. Он рассказал о планах перепрофилировать заводы, включая корпорации General Motors и Ford. По словам главы Белого дома, на них штаты начнут собирать ракеты Patriot и Tomahawk и другое вооружение. Как передавали несколько СМИ, конфликт с Ираном заметно истощил американский арсенал и создал риск на случай новых войн. Только за 7 недель штаты израсходовали почти половину запасов ракет и около трети снарядов Tomahawk. Тем временем Дональд Трамп объявил о полном восстановлении судоходства в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, ситуация складывается очень хорошо. В воскресенье через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше. Между тем, в Иране предупредили, что управление проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США. Территорию будет контролировать Иран с соблюдением международных правил. Такое заявление сделал спикер парламента Ирана, глава иранских переговорщиков в диалоге со штатами Мухаммед Багер Галибаф.
2: Как указано в статье 5, Ормузский пролив будет управляться соответствующим механизмом под руководством Ирана при соблюдении всех норм международного права. В течение 30 дней будет действовать горячая линия, чтобы суда могли проходить быстро и безопасно.
1: Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, а также снятие морской блокады с последующим восстановлением судоходства в проливе. Ну и сегодня в Вашингтоне состоится очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Об этом ранее сообщил американский Госдеп. Стороны вновь сядут за стол переговоров, чтобы обсудить механизмы прекращения огня и закрепить пока еще хрупкий мир. Несмотря на то, что Израиль и движение Хизбалла 19 июня достигли соглашения о прекращении боевых действий, израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана. В Авачинском заливе на Камчатке с вечера ищут рыбаков. Трое мужчин пропали после того, как их лодка перевернулась. Во время ЧП одному из моряков удалось сообщить супруге о беде, однако после этого ни он, ни его товарищи на связь уже не выходили. Поисковая операция в районе бедствия судна ведется с воздуха и на море. Об этом сообщили в краевом МЧС. Спасателям на вертолете удалось обнаружить нос затонувшей лодки, однако людей поблизости не оказалось. По факту крушения, нарушения правил безопасности и эксплуатации водного транспорта возбуждено уголовное дело. Российских туристов предупредили об изменениях правил въезда во Вьетнам. Теперь перед поездкой в страну, но не ранее, чем за 72 часа, всем прилетающим гражданам нужно заполнять электронную карту прибытия. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Документ размещен на портале миграционной службы Вьетнама, в том числе на русском языке. В карте необходимо указать паспортные данные, информацию о визе, период и место пребывания в стране. После внесения этих данных система сгенерирует QR-код, который нужно будет предъявить на погранконтроле. Ну и Вьетнам нагоняет время. В столице продолжается строительство метро, которого не было до 2021 года. Первые станции подземки жители Ханоя увидели лишь 5 лет назад. И вот накануне в Ханое дали старт строительству сразу 5 новых линий метрополитена. Об этом сообщило вьетнамское издание DTI News. Новые линии должны связать центр Ханоя с быстро растущими жилыми районами, промзонами и технологическими кластерами. Общая стоимость проектов оценивается почти в 50 миллиардов долларов. Не стало народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Кинодеятель, поэт и драматург скончался накануне в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Соратники отмечали большой патриотизм актера, и уход 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, стал для всех символичным. Михаил Ножкин сыграл во многих художественных фильмах, но особо он запомнился нашему зрителю по лентам «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Юность Петра» и «Освобождение». О дате и месте погребения актера пока не сообщается. Но погода в Москве сегодня формирует антициклон, обойдется без осадков, а температура в течение дня будет соответствовать климатическим показателям. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, завтра в столице тоже будет сухо и тепло, но затем ненадолго похолодает, однако уже в воскресенье температура воздуха вновь поднимется до показателей нормы. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы обыграли Австрию 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира. Он стал рекордсменом по этому показателю, на 2 точных удара опередив немца Мирослава Клозе. Франция была сильнее Ирака 3-0. Дублем отметился Килиан Мбаппе. Эта встреча стала первой на турнире, прерванный из-за погодных условий. Второй тайм начался спустя 2 часа после окончания первого. У Мбаппе теперь 16 голов на чемпионатах мира. Норвегия праздновала победу над Сенегалом 3-2. Первое место в своей группе французы и норвежцы оспорят в очном противостоянии в третьем туре. Греческий АЕК, помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант трансфера футболиста Краснодара Александра Черникова. Как сообщает чемпионат, главный тренер АЕКа Марко Николич одобрил эти кандидатуры. По данным греческих СМИ, за Черникова афиняне готовы заплатить 7 миллионов евро. Футбольный Ростов усилился полузащитником Максимом Мухиным. Он пополнил состав «Южан» на правах свободного агента. Ранее Мухин расторг контракт с ЦСКА, а в прошлом сезоне он выступал в аренде в Сочи. Александр Барабанов продолжит карьеру в «Автомобилисте». Как сообщает «Спортэкспресс», нападающий станет самым дорогим игроком континентальной хоккейной лиги. Зарплата форварда составит 124 миллиона рублей. В прошлом сезоне Барабанов выступал за казанский «Акбарс». И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня 10-12 градусов, во Владивостоке 14-16, пройдут небольшие дожди. В Тюмени 27-29, кратковременные дожди с грозами. В Сургуте 30-32 градуса, в Новосибирске 28-30. В Петрозаводске 17-19, облачно с прояснениями. В Казани 21-23, временами ожидаются дожди. Во Владимире 22-24, облачно и дождливо. В Волгограде 27-29 градусов, в Сочи 26-28, небольшая облачность. В Санкт-Петербурге без осадков, днем максимальная температура в городе на Неве составит 19-21. В Москве воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Говорит Вологда. 7:10. В студии Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова. Доброе утро. Спасибо, что слушаете областное радио. Сегодня 23 июня, вторник. Последняя неделя июня. Пик белых ночей. Летнее солнцестояние. Сегодня восход солнца в 3:04. Время заката 21:40. Долгота дня 18:36. А самый длинный день у нас 18:37. Значит, на 1 минуту световой день уже убавился. Хотя нельзя так говорить, наверное. Завтра он снова прибавится на 1 минуту, световой день. И до 27 июня будет в одной паре. Ну а там пойдет на убыль по минуточке, по две, и на зиму, а лето на жару. Луна в созвездии Весов перешла во вторую четверть и будет находиться в растущей фазе до 30 июня. Ожидается облачно с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. При грозе порывы 14-16 метров. Температура воздуха по области днем плюс 19, плюс 24, ночью плюс 7, плюс 12. В Вологде 20-22 днем, ночью 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, чуть ниже нормы. Уровень сохранится. И далее выпуск новостей. С ним познакомит Никита Ершов.
1: Доброе утро. Вологодская область заняла 5 место в общероссийском рейтинге по уровню достижения целей национальных проектов. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, по 12 нацпроектам зафиксирован 100% уровень исполнения установленных показателей и результатов. Как отмечает пресс-служба правительства, особых успехов область добилась в формировании единого восприятия нацпроектов среди населения. В рейтинге «Национальные приоритеты по брендированию, QR-кодированию объектов капитального строительства и благоустройства» область занимает 1 место в России. Первый этап благоустройства начинается на площади Федулова в Вологде. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Работы начнутся со стороны научной детской площадки. Планируется сделать новые пешеходные дорожки, заменить скамейки и урны, провести озеленение территории. Кроме того, по гарантии будет заменено резиновое покрытие на детской площадке. Вологда отметит День города 27 июня. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. В 11:00 здесь начнется концерт, на котором выступят Олег Гетман из Перми, группа «Череповец» и другие артисты. Главной звездой праздника станет певица Ирина Дубцова. Также на площади пройдет ярмарка, а на аллее проспекта Победы будут работать интерактивные площадки, пройдет шоу вологодских богатырей и творческие мастер-классы. Для любителей активного отдыха и экстрима будет работать скейт-парк «Яма». В нем пройдут фестиваль уличных видов спорта, дыхание улиц и танцевальный чемпионат. С подробной программой можно ознакомиться на ресурсах городской администрации. И в продолжении темы 120-килограммовый торт испекут в Вологде на День города. Десерт размером 1,5 на 1,5 метра изготовят из бисквита, крема, сливок и творожного сыра. В качестве начинки будут использовать моченую бруснику. Торт будут украшать герб города, элементы вологодского дизайн-кода и свечи. Гастрономическое шоу пройдет на Кремлевской площади. Все желающие смогут не только наблюдать за процессом создания десерта, но и попробовать его. Жители Череповца смогут бесплатно чипировать собак. Услугой по проекту «Животные не игрушки. Новый уровень» смогут воспользоваться пенсионеры, малоимущие и те, кто взял животное из приюта. Кроме того, на средства гранта некоммерческая организация «Быть человеком» планирует проводить док-тур-походы в Череповце и его округе и бесплатные консультации кинолога. Проект начнет работу с 1 августа. Учебный класс для подготовки сестер милосердия откроется в Череповце. Занятия начнут проводить с 25 июня на базе строящегося храмового комплекса святителя Николая Чудотворца в северном районе города. В программу курса включили ключевые навыки ухода. Это оценка состояния пациента, выполнение базовых медицинских манипуляций, уход за пролежнями, помощь при ограничениях подвижности, соблюдение правил гигиены и безопасности, а также коммуникативные приемы при взаимодействии с пациентами и их родственниками. По окончании курса и успешной аттестации слушатели получат свидетельство о присвоении профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Ярмарка вакансий пройдет в Вологде 26 июня. Мероприятие состоится на улице Козленская, 2, с 10 до 12.00. Работодатели представят более 1000 вакансий. Соискателям помогут составить резюме, получить консультации карьерных экспертов и узнать о мерах поддержки от государства. Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна студентам, выпускникам, подросткам, которые ищут первую работу или подработку, а также мамам в декрете и тем, кто хочет сменить профессию. Музыкальный фестиваль «Каменный мост» вновь пройдет в Вологде. С 23 по 26 июня на бульваре проспекта Победы для жителей будут выступать вологодские исполнители и коллективы. На сцену выйдут солисты, рок- и кавер-группы, ученики музыкальных школ. Зрители смогут услышать эстрадную музыку, русский рок, народные и патриотические песни. Все концерты будут начинаться в 17.00. Вологжанин Александр Богодаев победил в гуманитарной телеолимпиаде «Умницы и умники». В финале ученик Устюженской гимназии играл как теоретик первого уровня. Темой стали знаменитые россияне, оставшиеся за границей. Главный приз за победу – право на льготное поступление в МГИМО. Встреча с путешественником Антоном Кротовым пройдет в Вологде. На мероприятии гость расскажет об опыте самостоятельных поездок без участия турфирм, гидов и гостиниц, о том, как организовать путешествие, с какими неожиданными ситуациями можно столкнуться и что действительно важно в дороге. Антон Кротов побывал во всех регионах России и в 150 странах мира. Мероприятие пройдет 25 июня в юношеском центре Тендрякова. Начало в 18.00, вход свободный. О новостях спорта. Вологодская «Динамо» проиграла подмосковному «Космосу» на домашнем поле. Встреча началась ярко. За первые 15 минут игры болельщики увидели быстрый гол соперника и ответный мяч Даниила Криворучка. К концу первого тайма коллектив из «Химок» вышел вперед, а после перерыва забил еще дважды. На 86-й минуте матча Никита Киреев сократил отставание динамовцев, точно реализовав пенальти. Но больше забить вологодские футболисты не смогли. Итог матча 2-4, сообщает спортивный медиа-офис области. Футбольный клуб «Череповец» потерпел поражение во Владимире. Матч завершился победой «Торпедо» со счетом 1-0. Единственный мяч хозяева забили в середине второго тайма. Череповецкая команда проиграла второй матч подряд. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантам в категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Продолжаем утреннюю информационную программу и нацелим наших радиослушателей вот на что. Накануне мы отметили очередную годовщину начала Великой Отечественной войны, а эхо от нее до сих пор раздается, и боль утраты не утихает, и поиск погибших солдат продолжается. Накануне, в день начала войны, областная библиотека и поисковый отряд «Путь воина» по традиции объявили очередную акцию по поиску погибших или пропавших без вести солдат Великой Отечественной. Но акция длится не один день, поэтому мы повторяем в очередной раз приглашение в ней поучаствовать. И сейчас вновь обращаемся к Никите Ершову. Накануне он побеседовал с организаторами акции.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наверное, нет семьи, которую бы не затронула война. Многие не вернулись с фронта. Судьба некоторых бойцов до сих пор остается неизвестной для родственников. Для того, чтобы заполнить пустые страницы истории, создаются проекты, о которых мы сегодня будем говорить. В студии у нас Марина Рудольфовна Петрова, командир поискового отряда «Путь воина», заведующая отраслевым отделом Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина. Здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Также член поискового отряда «Путь воина» Вадим Васильевич Шикун. Здравствуйте.
8: Добрый.
1: И, наверное, поговорим о проекте «Судьба солдата». Существует общественная приемная, люди могут обращаться к вам, получать какую-то помощь. Вот хочется подробнее узнать, как это работает и скольким вы уже помогли вот установить какие-то имена, данные.
7: Расскажу да, о проекте. Зарождалось это в далеком 2010 году, когда поисковый отряд «Путь воина» был создан как юрлицо, и мы решили, что нужно собирать сведения о солдатах, и в том числе так, чтобы участвовали, привлекали жители Вологодской области. Придумали такой формат, когда выбираем день, посвященный памятной дате, понятно, памятной дате Великой Отечественной войны, когда к нам смогут прийти люди со своими заявками, подать вот эту самую заявку, и мы искали информацию по уже тогда существующим глобальным таким электронным базам данных, это АБД-мемориал. Базы данных, они начали открываться с 2005 года, по крайней мере, документы туда поступали оцифрованы уже с 2005 года. К 2010 году уже накопился достаточно большой материал для того, чтобы мы могли пользоваться этими базами. Далее появилась память народа, подвиг народа, саксонские мемориалы или материалы, как их иногда называют, это база военнопленных. Первый, самый волнительный момент был, когда мы действительно объявили эту акцию к 22 июня, Дню памяти и скорби, и к нам пришло более 100 человек. Мы были очень удивлены, что такое количество желающих хотят узнать о судьбе своего предка, своего родственника. Акция тогда называлась не «Судьба солдата», она называлась «Поиск», но смысл был абсолютно такой же. То есть мы вместе с коллегами библиотеки и волонтерами из поискового отряда, вместе все, объединившись за компьютерами, встречали гостей. Тогда действительно много было народу. Даже сидели в очередях, на стульях, дожидались своей очереди. Были такие истории, когда человек просто проходил мимо библиотеки, увидел объявление об этой акции, зашел и сказал: «Я не помню даже как вот отчество моего родственника, но заинтересовался и подумал, а вдруг получится. Не помнил ни год рождения точно, только район, ныне округ Вологодской области». Хорошо, что фамилия оказалась у этого товарища не слишком часто повторяющаяся. И как же он удивился, когда мы нашли ему полное сведение о его предке, мало того, о том, где он захоронен. Первичное место захоронения, по крайней мере, открылось по этим базам данных. И историй, конечно же, у нас много очень. И вот с тех пор, здесь 2010 года, мы регулярно проводим эту акцию. Также она и сегодня у нас в библиотеке проходит. С 11.30 до 18.30 она идет. Но я просто жителям Вологодской области и других регионов, все, кто услышит эту передачу, говорю, что можно позднее обращаться. Пока работает библиотека областная, можно заходить в рабочее время, и мы все равно примем заявки. В течение всего года мы их принимаем. Просто вот это такой день, как бы квинтэссенция всего, что по духу и по всему, что как раз в этот день и очень удобно нам провести такую акцию. Ну, и она знаковая. С 2015, по-моему, года она называется «Общественная приемная судьба солдата». Это всероссийский проект. Сегодня по всей стране работают такие общественные приемные, и в том числе в нашей областной библиотеке Марии Ульяновой 1 адрес. Туда можно обращаться. Кабинет номер 5, Петрова Марина, меня зовут, напоминаю. Какие случаи за все эти годы были? Ну, много потрясающих историй. Да, есть истории, когда мы не можем найти информацию более, кроме того, что этот человек действительно был призван, хотя бы призван из военкоматов Вологодской области. Но все больше и больше все-таки для родственников дополнительной информации мы находим. Сейчас народу стало меньше, надо признать. Но это связано действительно с тем, что интернет, во-первых, распространился повсеместно и в сельские местности, и люди сами могут уже обращаться к этим базам. И наша задача даже не столько за них проделать всю эту работу, сколько научить их заниматься вот этим поиском судьбы их солдата. Что мы и делаем. Теперь у нас есть формат и онлайн, когда мы принимаем по телефону, по почте, через соцсети. Так к нам тоже обращаются люди со всей Вологодской области. Есть несколько историй, но я могу их рассказать чуть позднее, может быть. Хорошо, давайте. Одна из последних историй, которая меня... Она немножко... чуть-чуть по-другому как бы звучит. То есть, если мы раньше приходили люди, просто мы записывали за ними анкеты, тут получилось так. Две жительницы Ленинградской области, Колпина, обратились к нам с просьбой найти сведения о их отце. Многое они, видимо, знали, но письмо было. Родственницы – это дочери. Они настолько пожилые, что, видимо, и информации у них не сильно много. Они родились перед войной. Возможно, что они даже не помнили своего отца. Его зовут Поташкин Ефим Андреевич. Он 1903 года рождения. Они попросили меня и наш поисковый отряд найти им фотографию их отца. Почему они решили, что мы найдем, именно мы найдем их фотографию? Возможно, что у них была надежда, что раз мы вологодские поисковики, то, может быть, у нас больше доступа к архивам. Новейшей политической истории такой архив был как отдельность. Сейчас он влился в Вологодский государственный архив, то есть это единая система. Просто у них отец был партийным. А раз партийный, то создавались личные дела те, кто вступал в партию, и у них были фотографии. Найти фотографию они сами не сумели. И я подала запрос по их письму не в Центральный архив Министерства обороны Подольский, а в новейшей политической истории Государственный архив. Думала, что, может быть, не будет каких-то результатов. Ну, так подала, и, в общем-то, все получилось. Правда, ожидание составило больше 2 месяцев. Тем не менее, когда мы были на вахте памяти, в отъезде, вдруг звонок неизвестный, и там говорят, мы нашли вам дело, мы нашли вам, значит, сведения, то вы выслать по тому адресу, который вы скажете. И вот после поездки уже они прислали нам документы, я их распечатала, и действительно, оказалось, что отчетная карточка на партийный билет, такой документ существует, он содержит фотографию этого бойца. Я ее увеличила, сделала все в фотошопе хорошо, надеюсь, и отправила все собранные мною документы. Причем они прислали очень подробную биографию, регистрационный бланк члена ВКПБ и так далее. Там прям вся его биография, начиная с 25-го года, подробненько. Я рада, что эта история завершилась тем, что дочери наконец-то увидят лицо своего отца. Ну, это вот прям Хорошо. И это очень свежая история, потому что буквально вот в мае пришли эти документы. Я все, что могла, собрала. Это мне показалось таким интересным поиском.
1: Это впечатляет, да. А чаще поиск вот заканчивается все-таки результатом или не удается найти данные в базах данных?
7: Бывает, что и не удается. Тут надо признать, потому что у кого уже есть какие-то сведения о захоронении, то они перестают приходить к нам. А приходят к нам те, которые не могут зацепиться уже ни за что. То есть они приходят, говорят, вот мы вообще ничего. Но и таким людям, понимаете, у нас такой многоплановый поиск. То есть мы ищем, сравниваем документы, мы ищем любые зацепки. Хотя бы о командах, в которых он был отправлен. Номер команды. Сейчас проект у Вологодского поискового отряда есть очень мощный. Там прямо вот запасные полки, куда поступают из военкоматов. Сначала, да, набор, они поступают в военкоматы. Из военкоматов они направляются в запасные полки для дальнейшего распределения. Там им присвоится номер команды. И вот Вологодский поисковый отряд, он, конечно, сделал книгу такую, создал. Она только сейчас, еще весной этой, была презентована. Потрясающая книга, потрясающие сведения. Эта книга теперь находится в фондах библиотеки. В ней есть все сведения о запасных стрелковых полках, о командах. И самое, очень, самое интересное, что в ней есть сведения о том, куда эти команды дальше двигались, куда боец попал, в какие воинские части. Это действительно глобальный прорыв, я считаю. И, в общем, приходите в библиотеку, если кто-то хочет, знает только номер команды, приходите в библиотеку, эту книгу вам найдем, покажем, посмотрите. Возможно, что вы найдете дальнейшие сведения о своем родственнике. Ну, вот Вадим Васильевич, он в нашем отряде, ну, достаточно давно, но, в общем, в течение 5 лет, вот он, может быть, что-то дополнит. Он участвует тоже в нашей акции «Судьба солдата», не один раз уже участвовал, возможно, ему есть что-то сказать.
1: Вадим Васильевич?
8: Ну, бывают такие случаи, что люди при поиске не учитывают то, что в документах могут быть ошибки. То есть человеческий фактор никто не отменял. Очень много ошибок при записи. То есть при записи подразделения, при записи фамилии. И если вот это учитывать, иногда появляется возможность ниточку продолжить и что-то раскопать, и найти совершенно неожиданные вещи, и дальше, то есть разматывать этот клубок, и многое становится ясным. Это первый момент. Второй момент. Понятно, что все сейчас обладают доступом к базам данных, публикованных в интернете. Но понятно, что у нас поисковиков есть определенные свои методологии поиска. В принципе, если будут желающие, мы даже можем организовать обучение, то есть и просто индивидуальную консультацию, как поискать, потому что иногда искать нужно долго, очень щепетильно, сравнивая. Иногда, когда фамилия, имя распространенное, бывает, что совпадают даже армии, совпадают подразделения, названия. Путаница идет между полком и дивизией, между батальоном. Но в конечном итоге докопаться можно. Еще один момент, к сожалению, вот опять же, те подразделения, которые формировались на территории Вологодской области, они отправлялись в мясорубку, то есть на прорыв блокады под Синявино и вообще в район, где пытались 3 года, на 4-й год только прорвали блокаду полностью. И, соответственно, там даже была такая поворочная система, введенная маршалом Говоровым, когда подразделение вводилось на неделю, потому что через неделю уже люди сходили с ума и не выдерживали. То есть там не было как таковой даже вот прямых таких окопов каких-то. То есть это пересеченная местность, болото, и там даже окоп не выкопать. То есть это была сплошная мясорубка. И поэтому, если, представьте, это шло на протяжении там 3-4 лет в одном месте, записи о том, что с конкретным даже подразделением иногда нет. То есть понятно на уровне дивизии, понятно на уровне полка, понятно на уровне батальона, понятно, а на уровне роты иногда не всегда. Потому что из роты иногда в бой уходила рота, возвращалось 3-4 человека. И, соответственно, они не могли подтвердить, если никто не может подтвердить гибель товарища, то их записывали как пропавшие без вести. И тут, опять же, надежда поисковиков, которые выезжают в поля. И, соответственно, найдя один медальон, иногда, если удается, восстановить судьбу подразделения.
1: А ваш поисковый отряд не выезжает вот на объекты, где проходили боевые действия?
7: Как же мы этим занимаемся на протяжении, я лично, 30 с лишним лет. Официально поисковый отряд «Путь воина» ездит более 15 лет. Точнее, 17 лет мы уже ездим. Конечно же, мы выезжаем на места боев. Мы выезжаем в Новгородскую область с нашим базовым лагерем в Парфинском районе. Мы выезжаем в Ленинградскую область и на Синявинские высоты. И в свое время в Любани я была, где тоже жестокие бои были. И, разумеется, Вологодскую область, это Вытегорский район, село Ошта, всем известно вологжанам, что там именно на этом участке нам удалось, нашей Красной Армии удалось задержать наступающие финские части. Военные действия там тоже длились более 3 лет. Или около 3 лет.
8: Я попал в поиск в 1994 году. Потом у меня был большой перерыв. И благодаря Марине Рудольфовне, которая пригласила меня в отряд, я опять вернулся. И сейчас по возможности, конечно, не каждый год, но выезжаю. И в меру своих возможностей либо что-то копать, искать, либо снимать, потому что вторая моя профессия – это все-таки какой-то медийщик, журналист, освещение деятельности, либо хотя бы сохранение материалов о поиске. На мой взгляд, это тоже важная задача для поисковиков.
1: А получится ли у вас вспомнить, сколько длилось вот самое долгое, ну, так скажем, расследование, ниточки тянулись? Вы сказали, вот ожидать результата можно 2 месяца по одному запросу. И, может быть, вот судьбу конкретного человека несколько лет вы устанавливали, или это все происходит быстро из-за компьютеров?
7: Есть такие случаи у нас, что вот у нас одна вологжанка, она очень пожилая, тоже ищет своего сведения о своем отце и о своем старшем брате. О своем старшем брате мы сведения все-таки более-менее нашли, может быть, нет точного места захоронения, но, по крайней мере, район, локация какая-то нашли. А вот по отцу до сих пор не можем пока найти сведений, хотя бы подтверждающих документов. То есть есть предположение, да, это Волховский фронт, это опять же Ленинградская область, но таких документальных подтверждений до сих пор найти не можем. И это продолжается уже. Она впервые обратилась к нам, наверное, в 21-м году. То есть вот сейчас 26-й год, она до сих пор, мы с ней на связи, она звонит. Мы проверяем опять периодически, пока сведений нет. Вот это вот длительное такое. А есть еще женщина обратилась, ну, допустим, обратилась в 22-м году, а в 23-м году мы все же нашли ей путь ее солдата. Тоже там получилось так немножко случайно. Ну, вот так бывает, что я стала прослеживать один документ архивный, на который и она натолкнулась и знала как бы о нем. Я решила проверить всех, кто служил, вот кто находится в списках в этом документе. Я их проверяла и обнаружила, что многие из них перешли в кавалерийская была бригада, Ленинградская область. И я давай проверять всех, кто в эту бригаду попал. И обнаружила, что просто фамилия у ее солдата была распространенная фамилия Соколов, по-моему. И она идет просто Соколов и инициалы. И поэтому другие базы данных на эту бригаду никак не выводили. А когда проверила всех сослуживцев, я обнаружила, говорю, вот же он. Ну это же он. И потому что в документе там адрес оказался, его там совпадение и так далее, имя жены. Вот это, кстати, очень важно для всех, кто будет к нам приходить. Вы собирайте, пожалуйста, сведения, максимально заранее подготовившись к походу в библиотеку к нам на акции на судьбу солдата заранее. Это фамилия, имя, отчество, но это вообще просто обязательно. Год рождения, хотя бы приблизительно. Место рождения, место призыва тоже очень важно. Бывает, что уроженец Вологодской области, а призывался с Архангельской области. Важно, это очень важно. И, пожалуйста, узнайте сами, уточните, или, может быть, вы знаете, запишите, как ближайшего родственника зовут. Потому что подтверждение в документах может быть только по родственнику. Вот ничего нет, фамилия, имя, отчество и фамилия родственника.
8: Ну, также можно, если сохранились, взять письма, потому что по полевой почте также можно иногда что-то выяснить. Но бывает, конечно, случаи, что люди по воспоминаниям, то есть бабушка сказала маме что-то, мама уже передала другим, а информация оказывается ложная, потому что память немножко подводит. И все это трансформируется, иногда как бы это уводит не туда поиск. Иногда даже как бы родственники. Да нет, нет, тут мне говорили так, а документы говорят обратное. То есть нужно быть готовым к тому, что по-другому немножко, не как говорили, судьба может сложиться человека.
7: Или как ты уже упоминал, что имя человека, оно так могло писарями там в армии трансформироваться, исказиться, как вот с нашим человеком, который у нас в отряде, Ириней, да, Егорович, я вот упоминала уже в прошлом году или позапрошлом, ну, в эфирах я уже, конечно, упоминала, но этот случай все равно интересно, потому что они не могли найти сведения, за исключением только там каких-то первичных сведений, да, там ушел, да, был призван там туда-сюда. Оказывается, нужно было всего лишь редкое имя Ириней, либо его написать сокращенно, либо поменять каким-то образом. И обнаружила я, изменив имя, сразу пачку документов. Еремей, Ириней, Иремей. И как только его не называли, но, по крайней мере, один из документов привел к тому, что была установлена точно дата гибели. Это точно был Сталинград, под Сталинградом. И район, где мы посмотрели по архивам памяти народа, где была эта конкретная вот его часть в этот день, в день гибели. И уже настолько сузили для него круг поиска захоронения или хотя бы места гибели его дяди, что он съездил туда с женой в этот же год на это место, поклонился тем памятным местам, сходил на ближайшее захоронение, возложил цветы, приехал и сказал: «Я хочу вступить в ваш поисковый отряд. Я хочу помогать тоже людям». Вот с судьбой солдат.
1: Действительно, меняет судьбы такие случаи.
8: Ну, можно я еще прокомментирую? То есть вообще судьба, она такая штука, что вот люди к нам в отряд попадают и так, что это, можно сказать, что судьба. Вот, вот так написано у него в судьбе, потому что мы встречали людей, которые сейчас у нас в отряде, совершенно случайно. То есть они в Вологодске приехали на место поклониться погибшим своим родственникам на место, где мы работали как раз. И вот мы там встретились, и они прям не только поклонились, а еще приняли участие в поиске и остались в отряде. И теперь это самые активные, наверное, члены
7: отряда. Костяк тоже такой составляет определенный. А они всего лишь поехали в отпуске на Синявинские высоты разыскать хоть какую-то информацию или просто хотя бы поклониться на ближайших мемориалах к Синявинским высотам, о своих дедах. Ну, это, конечно, да, вот судьба привела.
8: Ну, наверное, можно дать еще рекомендацию тем, кто заходил 10-15 лет назад в интернет и искал там сведения. Зайти еще раз и внимательно поискать, потому что за это время опубликовано очень много документов новых, что-то было рассекречено, что, опять же, касается там военнопленных, да, что-то могло быть написано на форуме теми, кто искал судьбу своих родственников, и это могли оказаться однополчане ваших родственников. Поэтому не надо забывать про форумы и искать именно по подразделению, не только по фамилии.
7: Ну и хотела бы предупредить, конечно, то, что мы осуществляем все же первичный поиск. Да, мы можем дать направление дальнейшего поиска, но чтобы люди пришли к пониманию того, что кроме них никто за них это не сделает работу. Потому что поисковики – это не боги, которые прям пришел человек, получил прям сразу сведения, где захоронен и когда погиб. Нужно быть готовым к тому, что нужно написать запросы. Я помогу, у нас есть бланки запросов, но дальнейший поиск осуществлять надо самим родственникам, потому что они ищут информацию об одном, двух, трех солдатах, а мы ищем иногда о сотнях. То есть у нас нету столько времени, чтобы прям осуществлять все запросы во все архивы, какие только есть. Если человек очень настойчив, мы поможем составить запрос, но нужно действовать самим. потому что это ваша история, это ваша история вашей семьи, это важно именно для вас и для ваших будущих поколений. Я считаю, что это вот так вот. И еще раз напоминаю, что надо обращаться в областную библиотеку. У нас проходит акция «Судьба солдата», общественно-приемная, зал номер 5.
1: А в социальных сетях как ваш поисковый отряд найти?
7: Поисковый отряд «Путь воина».
1: В принципе, с этим вопросом можно, тоже можно, да, написать.
7: Да, или найти командира поискового отряда «Путь воина». Я свою почту не скрываю электронную, но ее можно найти в интернете, просто можно найти. Петрова Марина Рудольфовна.
1: Хочется вас поблагодарить за ту работу, которую вы делаете. Напомню, сегодня у нас в студии были командир поискового отряда «Путь воина», заведующая отраслевым отделом Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина Марина Рудольфовна Петрова, член поискового отряда «Путь воина» Вадим Васильевич Шикун и главный методист юношеского центра имени Тендрякова Ольга Александровна Халявина. Спасибо вам большое. До свидания.
9: Спасибо. До свидания.
7: Спасибо. До свидания.
6: Радио России Вологда. На волне ваших сердец.
0: На волне Радио России, областное радио, мы отмечаем важные даты и освещаем подробные события. И сегодня продолжим тему минувшей недели, день рождения поэта Александра Романова, в нашей постоянной рубрике.
1: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение, золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии филолог, научный сотрудник музея квартиры Василия Ивановича Белова Максим Михайлович Поляков. В этой передаче мне хотелось бы рассказать о первом поэтическом сборнике нашего земляка, поэта Александра Александровича Романова «Признание друзьям». Он был издан 70 лет назад. Это стихи, написанные молодым, вдохновленным автором. Кругом вода сильна, нетороплива, закат окраски сдержанно пестры. То тут, то там раскидистые ивы горят в лучах, как желтые костры. За ними, как туманные полоски, стоят в воде ольховые кусты и моются застенчиво березки, хотя безукоризненно чисты. И каждый ствол, и каждый голый кустик в себе уверен, ждет поры такой, когда и он торжественно распустит, раскинет зонт зеленый над собой. И мы с тобой, товарищ, верим тоже, когда вокруг восторженно глядим, что лучший день у нас еще не прожит, что все-таки он где-то впереди. Именно этим стихотворением открывается первая книга молодого поэта. И кажется, что строчки, когда и он торжественно распустит, раскинет зонт зеленый над собой, метафорически характеризуют начало долгого, успешного пути Александра Александровича Романова и определяет во многом основной пафос его лирики. В поэзии Александра Александровича, как мне кажется,

4 поэтических сборниках и 3 книгах прозы Александра Александровича Романова. Некоторые из этих тем, реализованных в основном в стихотворениях зрелого периода творчества, отражаются и в 1 поэтическом сборнике. Заговорят о красоте России, и предо мною словно оживет знакомый мокрый луг, где мы косили, реки неторопливый поворот, и братство сосен, и береза гибких, за ними лес бескрайности своей, где солнце вьет сверкающие нитки сквозь толщу хвои, листьев и ветвей. Заговорят о крепости России, и сразу взгляд мой станет горд и смел, замечу над собою в небе синем широкий почерк реактивных стрел. А оглянусь, везде друзей увижу, в спецовках, в робах, в майках, в кителях, на стройках дальних, городов и ближних, на тропках, затерявшихся в полях. Стихи его оптимистичные, духоподъемные, воспевающие рабочего человека и труженика земли. Василий Александрович Абатуров в статье «Сквозь годы», определяя поэтическое своеобразие лирики Александра Романова, замечал: «Деревенский рассвет с березовым огнем в печи и с вечными хлопотами хозяйки будет живейшее ощущение счастья, символом которого лежит на столе каравай с достоинством высоким. О том главном, что составляет суть народной жизни, пишет Александр Романов». Вновь процитирую стихотворение из сборника, то, которое дало название ему «Признание друзьям». Ты где-то очень далеко живешь от этих тихих и зеленых улиц, которые в желтеющую рожь своими огородами уткнулись. И вот, бывает, вспомнятся они, заноет сердце от нежданной боли. И в отпуск, пусть на считанные дни, махнешь сюда, на речку, в лес и в поле. И если ты вдали от этих мест трудился честно, не кривил душою, тогда легко на сердце будет здесь, где все тебе давным-давно родное. Сборник стихов «Признание друзьям» был издан областной книжной редакцией в Вологде в 1956 году тиражом 3000 экземпляров. В книге 64 страницы. Это первая, но довольно редкая сейчас брошюра автора, имеется и в музее-квартире Василия Ивановича Белова. Александр Александрович Романов всегда дарил свои сборника поэзии или прозы Василию Ивановичу и очень тепло надписывал их, обращаясь к другу так: «Другу моему первому, самому дорогому, задушевному». На этой книжечке дарственной надписи нет. Но авторы познакомились как раз в середине 50-х годов на совещании молодых литераторов в Вологде. Дружба зарождалась и крепла позднее. Книга «Признание друзьям» не поделена на разделы. Она своего рода собрание различных по тематике стихотворений, написанных в студенческой юности и примерно до 25-26 лет. В нее включены автором лирические тексты о родителях, друзьях-товарищах, природе, растительном и животном мире, необычных в чем-то земляках, жизни в деревне, а также есть стихи о путешествиях и наблюдениях, сделанных в дороге, о людях колхоза и заезжих городских странниках. Имеется и единственное посвящение журналисту и писателю Николаю Николаевичу Задумкину в стихотворении «Поселок молодых», который в то время как раз вернулся с фронта и начинал трудовую деятельность в областных газетах «Красный Север» и «Вологодский комсомолец». Позднее, кстати, занимал должность главного редактора Вологодского областного отделения государственного издательства. Но среди основных тем сборника выделяется ключевая – «Родина». Позднее поэт скажет: «Родина – одно на свете чудо, было так всегда и будет впредь, лишь она и светит, и врачует, чтоб до смерти сердцем не скудеть». Кажется, это своеобразное поэтическое послание, завет, наказ, признание.

друзьям, не забывать свои корни, семью, родную землю – старт всех начал души человека. Прочитать книгу может каждый. Она имеется во многих библиотеках. Электронная версия размещена на сайте областной библиотеки имени Бабушкина. Первая книга Романова для многих людей 1930-60-х годов может оказаться ностальгической, романтизирующей прошлое, в котором были великие стройки, смелые, но скромные люди, громко воспевающие послевоенную современность поэты. Желаю волокжанам и радиослушателям всех духовных и земных благ. До новых встреч!

0: отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии волокжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
1: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж. Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
2: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Подходит время к расставанию. Напомним о погоде информацию. Облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Местами гроза сегодня. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы могут быть до 14-16 метров. Температура воздуха по области днем плюс 19, плюс 24. Ночью плюс 7, плюс 12. В Вологде днем 20-22. Ночью 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, чуть ниже нормы. Этот уровень сохранится в течение недели. И на прощание для настроения послушаем старинный инструмент, который сегодня отмечает день рождения. 338 лет. В 1688 году, 23 июня, впервые документально была упомянута балалайка. Инструмент, неизвестно где родившийся, но в России задержался навсегда и стал называться «русская балалайка». Она была вписана ведущими музыкантами в свои оркестры и стала символом музыкальной культуры страны. Русская душою мелодия и сегодня теребит души человеческие. Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова. Спасибо, что вы с нами на «Русской волне».

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов предотвращен в Пятигорске. В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке Центробанка. Режим ЧС действует в Кушвинском округе Свердловской области из-за смерча. Подробности далее. Военная хроника в начале выпуска. 30 блиндажей и укрытий с личным составом, а также 15 беспилотных летательных аппаратов – таковы суточные потери ВСУ от действий южной группировки войск. О текущих результатах работы подразделения рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных и аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения и части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
1: Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 156 беспилотников самолетного типа, 43 тяжелых боевых квадрокоптера и 28 пунктов управления БПЛА противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Проблемы глобальной безопасности обсудит сегодня с коллегами в Индии секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. В Нью-Дели состоится встреча высоких представителей стран БРИКС, об этом сообщает РИА Новости. Участники обсудят пути усиления координации по линии межгосударственного объединения с учетом формирования полицентричной архитектуры отношений. Напомню, в структуру БРИКС помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Как рассказали в Минобороны, продолжительность полета составила около 16 часов. Самолеты отработали дозаправку топливом в воздухе. Их сопровождали экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов предотвращен в Пятигорске. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, женщины 20 и 47 лет по заданию киевских кураторов планировали устроить взрывы возле одного из зданий силовых ведомств. При досмотре у молодой женщины в рюкзаке нашли взрывчатку мощностью 2 килограмма тротила. Вторая смертница должна была подорваться во время работы следственной группы. Оба агента задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке Центробанка. К концу года показатель может снизиться до 12%. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По мнению депутата, регулятор проведет еще 4 заседания, во время которых ставка может падать на 0,5 пункта. Напомню, в прошлую пятницу Центробанк понизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Этот показатель формирует кредитный рынок в стране, в том числе процентные ставки для рядовых потребителей. Ливан присоединился к акции «Свеча памяти», приуроченной к 85-летию с начала Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло на территории одной из православных церквей в центре ливанской столицы Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости. Участники акции зажгли 1500 свечей, из которых выложили изображение вечного огня и надпись «Ливан помнит». По словам координатора волонтеров Победы в Ливане Татьяны Эль-Хелу, акция «Огненные картины» проводится в стране уже 6-й год подряд. В ней участвуют не только представители российской диаспоры, но и ливанцы, в том числе выпускники российских вузов. Режим ЧС действует в Кувшемском муниципальном округе Свердловской области из-за прошедшего смерча. Число обратившихся за медицинской помощью выросло до 16 человек. Стихия затронула более сотни домов, треть из которых полностью разрушены. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. В поселках временно приостановлена подача газа, постепенно в дома возвращается свет. Напомню, накануне социальные сети облетели кадры, на которых большая воронка гнет деревья, движется в сторону жилых строений. Эксперты продолжают оценивать масштабы ущерба. Спасатели оказывают адресную помощь жителям, развернут пункт временного размещения. Иран купит размороженные активы американскую кукурузу и соевые бобы. Так, по крайней мере, утверждает Дональд Трамп. В своем заявлении после швейцарских переговоров американский лидер заявил, что иранские активы после разморозки пойдут на эксклюзивную закупку сельскохозяйственной продукции у США. Комментариев с иранской стороны по этому поводу пока не поступало. Напомню, сейчас Тегеран и Вашингтон готовятся к следующему этапу переговоров на высоком уровне. В этом им помогут специально созданные 4 рабочие группы, которые займутся прекращением санкций, ядерными вопросами, экономическим развитием, а также реализацией достигнутых договоренностей. Что касается вопроса восстановления нефтерынка, то участники сделки заверили о полном восстановлении судоходства в Ормузском проливе. При этом Тегеран пообещал не взимать с нефтетанкеров плату, однако оставил за собой право контролировать водную артерию. Аналитики назвали рецепт самой недорогой окрошки. Приготовление 4 порций блюда на минеральной воде обойдется российской семье в 434 рубля. Это самый доступный по цене вариант. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. В расчет вошли литр напитка, 300 граммов вареной колбасы, 500 граммов картофеля, 3 яйца, 300 граммов огурцов и 200 граммов редиса. В среднем сегменте оказалась окрошка на кефире, на которую уйдет 467 рублей. Дороже всего выйдет приготовление на айране, почти 500 рублей. Указали аналитики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Переговоры между «Зенитом» и «Флуминенсе» по трансферу защитника клуба из Санкт-Петербурга «Нина» остаются безрезультатными. Об этом сообщают бразильские СМИ. Российская команда отклонила очередное предложение «Флуминенсе» по игроку. «Зенит» настаивает на своих условиях сделки и не готов идти на уступки в ходе переговоров. Отмечается, что в данный момент переход «Нина» из «Зенита» во «Флуминенсе» близок к срыву. Греческий «АЕК», помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант трансфера футболиста Краснодара Александра Черникова. Как сообщает чемпионат, главный тренер «АЕКа» Марко Николич одобрил обе кандидатуры. По данным греческих СМИ, за Черникова афиняне готовы заплатить 7 миллионов евро. Сборная Аргентины, Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы обыграли Австрию 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира. Месси стал рекордсменом по этому показателю на 2 точных удара, опередив немца Мирослава Клозе. Франция была сильнее Ирака 3-0. Здесь дублем отметился Килиан Мбаппе. Эта встреча стала первой на турнире, прерванной из-за погодных условий. Второй тайм начался спустя 2 часа после окончания первого. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира. Норвегия благодаря дублю Эрлинга Холлана праздновала победу над Сенегалом 3-2, а в еще одной встрече игрового дня Иордания потерпела поражение от Алжира 1-2. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 26-28 градусов. В Владивостоке 14-16, пройдут небольшие дожди. В Тюмени 27-29 градусов. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Новосибирске 28-30, в Омске 32-34. В Вологде, Перми и Кирове 21-23 градуса, ожидаются дожди. В Самаре 25-27, пройдут кратковременные осадки с грозой. В Туле 23-25, а в Волгограде 27-29, ожидаются кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге без осадков, днем максимальная температура в городе на Неве составит 19-21 градус. В Москве воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северо-западный, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Театр «Радио России» представляет.
4: Лучшей ваншины командира роты у меня в полку нет!
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
5: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
6: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
7: Трудно.
6: Не труднее, чем воевать. Справимся.
7: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
8: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
10: Это волшебство технологий.
1: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
11: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
12: 8 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим июньским утром.
13: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также наши каналы в Максе, в Телеграме, Радио России. Подписывайтесь, пишите комментарии и читайте самые свежие новости на вести.ру.
12: Ну а теперь поговорим о жилищных наших делах, о проблемах насущных, потому что, ну, мы все знаем, что с 1 июля начнет действовать обновленная, я бы сказал, модификация семейной ипотеки. Мы сейчас об этом подробно поговорим, но и ряд заявлений по этой тематике заслуживает пристального внимания.
13: Да, в частности, комиссия Госсовета по направлению «Семья» предлагает и считает целесообразным дифференцировать процентную ставку по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье. Причем снижать ставку необходимо, по их мнению, уже при рождении первого ребенка.
12: Что касается других инициатив, они так или иначе все завязаны на региональные меры, потому что мы знаем, что в Липецкой области вообще прекрасно выглядит механизм и работает он по компенсации аренды жилья с прогрессивной шкалой в 50% за одного ребенка, 75% если детей двое и более. Меры иных...
13: Субсидии, да, поддержки, субсидии, на оплату,
12: тоже распространены.
13: Аренды жилья или компенсации части процентной ставки действуют во многих регионах, вот в частности Пензенская, Саратовская, Тверская, Псковская и Тульская области.
12: А вот опыт Мордовии заслуживает чуть более пристального внимания, потому что Мордовия остается единственным регионом на нашей ипотечной жилищной карте страны, где при рождении каждого ребенка семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, списывают часть ипотеки. При рождении четвертого он погашается полностью. Вот он реальный стимул. Вот оно реально работающее направление. Демография.
13: С одной стороны, да, с другой уже неоднократно говорилось о том, что даже финансовые механизмы не сильно влияют на решение семьи заводить еще одного ребенка, если семья этого делать не хочет.
12: Давайте будем честны, потому что это не просто ответственность, и это не просто расходы, это меняется вообще просто парадигма любой семьи, и в том числе нужно другие меры поддержки, как мне представляется. Но вообще, неплохо бы поговорить, конечно, о том, что представляет из себя комиссия Госсовета. Опять же, учитывая, что у нас ЦБ немного помогает рынку. Немного, да? В этот раз на
13: 4%. На 25%.
12: Да, первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Павел Пожигайло присоединяется к разговору. Павел Анатольевич, здравствуйте.
7: Да, доброе утро, Кирилл.
13: А как вам идея комиссии Госсовета, насколько она сегодня реалистична?
7: Ну, собственно, комиссия делает то, что может. Я думаю, что если бы у губернатора Мордовии, господина Сдунова, была возможность, он бы, конечно, вышел на действительно правильное, да, эффективное решение по вопросу ипотеки. Потому что сейчас обсуждается вопрос, что там один ребенок, это, по-моему, 12%, там 2,3, он там 6%. Ну и, так сказать, для тех чудаков, типа меня, у кого 8 детей, 4%. Здесь что очень важно от этих цифр, к чему перейти? Я все время говорю, ну вот мы одному из детей наших взяли одну ипотеку, да? Там квартира на окраине Москвы, 55 квадратных метров. Взяли мы кредит 12 миллионов. И банк ВТБ, то есть я почему эти все вещи говорю? Потому что это вполне себе, ну, обычный средний там, да, параметр, который может любой человек, как бы, да, так сказать, на это претендовать. То есть 12 миллионов, 55 метров. И сумма, которую мы платим ежемесячно, составляет примерно 120-125 тысяч рублей в месяц. Теперь это 6%, да, ипотека. То есть дальше какой расчет идет? Допустим, двое работающих родителей. Да, ну, возьмем среднюю зарплату, я никого не хочу обидеть, и меньше есть, и больше есть. Допустим, 100 тысяч рублей. Да, так сказать, 200 тысяч рублей бюджет. Из них 120, 6% ипотека, уходит, соответственно, на оплату этой ипотеки. Остается 80.
13: Это минимум на трех человек.
7: Да? Это на трех человек, это если один ребенок есть. Да? А если его нет, и одного не родят, потому что...
12: А критерии бедности у нас официально говорят, что это семья не бедная, да?
7: После, ну, послушайте, вот из моих 8 детей, я могу так сказать, ну как-то... Всякие жаропонижающие, сосудосуживающие или антиаллергические препараты, там эти 80 идут на год. Поэтому, конечно, собственно, это, ну, недостаточно не то, что для второго ребенка, и для первого. Это 6%. А если будет 12, то есть это может мера сработать так, что люди и первого ребенка не будут рожать, понимаете? Поэтому расчет очень простой. Если бы сказали, что вот в среднем, допустим, по 100 тысяч, там 200 тысяч рублей бюджет, то сколько может человек платить, допустим, за ипотеку, чтобы сохранить какой-то свой социальный статус? Допустим, цифра, ну, наверное, была бы как в Китае, там 2%, там максимум, может быть, 3%, да? Кстати, вот, как кандидат исторических наук по Столыпинской реформе, могу сказать, что во времена Петра Аркадьевича Столыпина субсидии давали 5%, из них 3, вернее, 5% кредит, из них 3 субсидировало государство. То есть крестьяне имели 2% годовых. Вот это примерно та сумма, тот процент, который возможен, да, вот при такой среднем бюджете, то есть люди бы спокойно, например, платили там 30-40 тысяч рублей и оставляли 160 на свою жизнь. Вот откуда идут все расчеты. Понимаете, поэтому я часто говорю, что вот эти вот ипотеки там под 12% или там, не знаю, под 10% и так далее, да, это больше вопрос спасения строительного бизнеса. Кстати, не зря эти новости в основном...
12: То есть я не спасаю, у меня под 8, да? Я против этого.
7: Ну, конечно, то есть я считаю, что больше 2-3%, собственно, да, это не является ипотекой. Потому что реально, ну, невозможно эти деньги жить. Ну, вот, например... В Германии есть такая система, мы часто об этом говорим, вот Наташа Карпович очень хорошо эту тему знает, да, руководитель многодетной семьи Москвы. Так вот, там есть понятие социального жилья, да, то есть, например, молодая семья, которая еще пока как бы небольшой у них семейный бюджет, они могут взять социальное жилье, и государство Германии платит и коммуналку, соответственно, дает сертификат на обучение детей, то есть не живые деньги, а сертификат. И родители, соответственно, сертификат этот отдают школе, и их детишки учатся бесплатно. И даже сертификаты на корзину, как бы продуктовую в специальных магазинах. То есть они могут купить самое необходимое, это все бесплатно. Но при этом государство мотивирует, собственно, эту семью, соответственно, повышать квалификацию, получать большую зарплату, чтобы в определенный момент, когда действительно эта ставка ипотеки не превышает их серьезный бюджет семейный, да, они могли перейти на ипотечную систему и уже платить ипотеку и иметь жилье как бы в ипотечной программе. Но начинают они, да, вот малоимущие, с этого социального жилья, где государство заставляет, мотивирует, помогает, да, получить профессию, способную дать необходимую зарплату. То есть вот начинать, мне кажется, надо с этого старта, вот когда действительно молодая семья, может быть, и вот один ребенок, чтобы второго родили, а они фактически живут в этом социальном жилье.
12: Можно один вопрос, я прошу прощения, потому что у нас дальше еще один эксперт, я прошу прощения. А какое количество, по вашим оценкам, людей имеют сейчас, что называется, лист ожидания, да, отложенный спрос, да, потому что, ну, по нынешним ставкам брать ипотеку полноценную, да, не альтернативу, это просто грабительство. Какое количество миллионов людей в качестве отложенного спроса?
7: Вы знаете, вот было бы неплохо как раз, да, эту статистику провести. Я тоже часто говорю, что прежде чем вводить вот эту 12% на одного ребенка ипотеку, и там 6, проведите статистические исследования, потому что никто из нас, никто из экспертов точно сегодня сказать это не может. Мы можем оперировать только данными Дальнего Востока, когда был Александр Галушко там министром. Помните, да, там коэффициент рождаемости был 2,1, Сахалин, Сахалинская область. И у них тратилось 2% ВВП на целый ряд демографических проблем, в большинстве на, так сказать, оплату жилья. Вот этот опыт есть. Понимаете, вот по большому счету, мне кажется, его бы можно было использовать, ну а в целом, конечно, все вот эти выводы должны делать не там Министерство строительства, еще раз говорю, возникает мысль о помощи строительной отрасли больше, да, а все-таки, наверное, там вице-премьер, курирующий демографию, которая должна оперировать реальными данными, реальными социологическими прогнозами, что если эта ипотека введется, может быть, не второго ребенка будут рожать, а и первого не родят, понимаете?
12: Сегодня, ой, понятно, понятно. Павел Пожигайло, первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации. Никто не считал, оказывается, у нас отложенный спрос на ипотеку. Никто не считал, но, наверное, это миллионы семей, безусловно. Далее говорим с экономистом, автором телеграм-канала «Деньги писец» Дмитрий Прокофьев, он же у нас и
13: директор по внешним коммуникациям на «Нефтресерч».
12: Да.
13: Дмитрий, доброе утро.
14: Здравствуйте.
12: Доброе утро.
13: Вот смотрите, нынешняя программа, которая будет действовать уже меньше, чем через 10 дней, буквально через неделю начнет действовать, да, это если у вас один ребенок, можно забыть про 6%, теперь это ставка 10-12, а если двое детей, там подняли лимиты для Москвы и Питера до 15 миллионов, но под 10% в регионах до 8 миллионов, под 8%, ну, про трое детей 6%, но там с оговорками, да, для Москвы и Питера вообще от 4 детей. В общем, насколько эта программа стала более адресной, по-вашему?
14: Такие вещи можно увидеть только на длинном горизонте. Надо смотреть, кто будет эту программу брать и как она будет работать. Эффекты здесь не проявляются моментально. Здесь скорее речь не идет о том, об адресности программы, о том, что правительство хочет оптимизировать свои расходы на субсидии льготной ипотеки, потому что экономика замедляется, денег свободных меньше на вот именно вот эти задачи, ну и сужается круг получателей этих денег.
12: А что мешало раньше каким-то образом облегчить вообще конфигурацию всех этих семейных льготных программ? Потому что их много, у некоторых банков они серьезно отличаются. Ну и также мы помним, что эффект узкого горлышка. Там заходишь на сайт, а уже там условно через какое-то время ипотека уже недоступна. Открыли горлышко, собрали заявки, аккумулировали спрос, и все, и опять тишина.
13: Так большинству клиентов светит 8-12%, да, особенно если брать Москву и Петербург, там либо взнос от 50%, либо четверо детей в столицах. Ну, это самый серьезный удар, это семья с одним-двумя детьми. По сути, они остались без льготной ипотеки.
14: Ну, здесь вы сказали два ключевых слова, это спрос и приоритеты, да. Все программы льготного субсидирования ипотеки, да, это программы, направленные на увеличение спроса на жилье, да, то есть, чтобы люди имели возможность его купить. Но эта программа никак не стимулирует жилье строить, почувствуйте разницу, да, зачем строить больше, чем если ты знаешь, что тебя все равно это жилье будут покупать, будут брать ипотеку под 8%, потому что отсутствие, потому что альтернатива – это отсутствие жилья вообще. Если вы хотите ставить задачу обеспечить жильем, да, вот решить квартирный вопрос, то ключевая фундаментальная стратегия на макроуровне – это строить это жилье. Строить в огромном количестве, строить как можно больше и, соответственно, создавать избыток предложения. Да? Субсидируя льготную программу, вы создаете избыток спроса. Вот. И действительно, это для того, чтобы люди повесили все риски по строительству, по обеспечению этой стройки, повесили на людей. Ну и заодно сократили расходы на все остальное, потому что, если вас правильно говорил коллега, да, говорит, если у вас, допустим, 100 тысяч рублей условно, из них вы тратите там 20 на ипотеку, а 80 вы тратите на потребление, это у вас одна картина экономики. Если вы 60 тратите на ипотеку, а 40 на потребление, другая совершенно картина экономики.
12: Вы только что сказали...
14: Нужна картина экономики, где вы тратите 60 на ипотеку, 40 на потребление. Условно, я говорю, для сравнения.
12: Да, раньше банки совершенно консервативно подходили к выдаче ипотеки, и, соответственно, ты не мог нигде там не оставить нераскрытым кредитку и прочее-прочее. Все учитывалось абсолютно. Так вот, я хотел у вас уточнить по поводу создания избыточного предложения. А это вообще реально? Опять же, учитывая то, что мы знаем, что у застройщиков огромное количество миллионов квадратных метров, в десятках миллионов квадратных метров измеряется.
13: А теперь их покупать некому.
12: Нераспроданных. Покупать некому, а стать нераспроданной.
14: Значит, по этим ценам люди не готовы покупать. Надо разбираться, почему они были построены. Вот, в свое время, когда принималась история вот эта с льготной ипотекой, когда там застройщики... Дело в том, что застройщики — это не торговые сети, когда можно с двумя-тремя там торговыми сетями договориться, они определяют положение на рынке. Застройщиков много, поди их уследи за ними, поди там дай им субсидии, которых они просили там в 2020 году во время карантинного кризиса. Это нужно либо переносить все это финансирование на более низкий уровень, на локальный, чтобы у нас на уровне там субъектов федерации этим занимались, либо как-то этим ограничивать эту помощь. Ну и было принято решение, у нас есть несколько системных банков, давайте вот через них мы будем субсидировать ипотеку, люди возьмут кредит на жилье, потому что жилье у нас такой единственный понятный ликвидный актив, стоимость которого в глазах людей, в общем, падать не будет. Потому что квартиры у нас уже лет 100, как по большому счету, не отбирали. Вот единственное такое, кажется, стабильным. Да что у нас не что у нас стабильно? Деньги обесцениваются, собственность условно, но квартира вот останется крышей над головой.
13: Да, но при этом, аж как это скажется на демографии? Ведь люди не рожают детей ради ипотеки, как, не знаю, не покупают автомобили ради шиномонтажа. Ну, то есть, условно, да, люди заводят детей совершенно по другим причинам.
14: Вот прекрасные золотые слова, потому что у нас демографическую политику почему-то... Вот женщин бы спросить, да, а что им хочется для того, чтобы они рожали детей?
13: А я вам отвечу, вопрос. Знаете, мы даже как-то проводили опрос с девушками, они говорили о том, что вы мне оставьте 100% зарплаты на все 3 года, я вот прямо сегодня в декрет соберусь.
14: Вот, так значит, другие приоритеты. Понимаете, когда надо смотреть всегда не на то, что там говорят, да, а на то, что делают. Есть, значит, в приоритете, чтобы люди взяли на себя ипотеку и платили ее любой ценой. Вообще, россияне очень добросовестные плательщики. И, соответственно, если бы хотели построить жилье, то тратили бы деньги на строительство жилья. В свое время, когда была поставлена задача в конце 50-х годов, да, около 70 лет как, поставлена была задача обеспечить вот этим типовым, более-менее доступным жильем, да, до этого, по большому счету, массового жилья, там, 30 лет не строили, с 17-го года, там, все. Да, было вот четверть всего жилья, по-моему, в котором мы сейчас живем, в России, которое есть, оно было построено за короткий период, там, конец 50-х, середина 60-х
12: годов. Строили временно, оказалось, надолго. Спасибо большое, спасибо. Мы говорим нашему эксперту Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», директор по внешним коммуникациям «Нефть Ресерч», был у нас в эфире.
13: 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Пишите, мы читаем ваши сообщения.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Сигналы точного времени.
12: 8:31, 7 секунд, точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Продолжаем эфир. Здравствуйте.
13: Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события не только этого утра, но и, наверное, этого года. Да, и хочется поговорить о едином школьном учебнике по истории, который совсем недавно представили, новое издание. И вот, кстати, приходят подробности, что в этом новом издании по истории будет включена целая графа. Сведения об участии военных КНДР в освобождении Курской области.
12: Об этом сообщил директор Российского военно-исторического общества Михаил Митков. Мягков, он отметил, что в учебнике также появятся сведения о российских героях, специальной военной операции и новых видах оружия.
13: Ну и ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что работа над едиными государственными учебниками истории завершена и готовится уже второе издание, что важно, да, потому что хочется уже учебник истории, который останется с нами надолго, по которому школьники смогут учиться, где все будет выстроено по всей школьной программе, а не вот это, когда перескакивает с автора на автора, когда каждый год меняется, когда у нас какие-то непонятные редакции учебников выпускаются, и почему-то школьники должны по ним учиться. Вот единые учебники должны решить эту проблему уже основательно.
12: А еще когда я подхвачу огромные длиннющие предложения, которые можно, ну, как по мне, на 4-5 вполне разбить, да, сложные обороты, для кого вы пишете? Для собственных монографий по истории или обществознанию? Едва ли вы пишете для молодых людей, которые хотят понять, как сложно устроен этот мир, но о нем можно просто ведь рассказать.
13: Рассказать проще. На языке детей, которые учат историю, чтобы им было интересно в первую очередь.
12: Мы попросили о школьных учебниках истории комментарии. Первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты России, телерадиоведущий Армен Гаспарян высказался.
15: Прежде всего, дополнения, которые появляются в учебнике истории, показывают, что это не застывшая форма, а что мы стараемся его сделать максимально соответствующему дню сегодняшнему. Это важно, чтобы школьники получали в режиме вот здесь и сейчас самую актуальную информацию о том, что происходит в зоне специальной военной операции. Безусловно, помощь военных КНДР в освобождении Курской области – факт, который заслуживает того, чтобы он был отражен в современном учебнике истории. То, что будет расширяться раздел о героях специальной военной операции, на мой взгляд, чрезвычайно важно, чтобы мы помнили о всем том героизме, который осуществляют наши военнослужащие в зоне специальной военной операции. Чтобы не получилась потом история, как было, к сожалению, в Советском Союзе, когда подвигов было много, и вот этот большой, давайте мы о нем будем говорить, а вот это какой-то там поменьше, и мы его забудем. Мы таким образом сами растеряли очень большую часть истории. И то, что сегодня прямо вот в режиме реального времени информация о героях появляется в учебниках истории, мне представляется, ну, таким, возможно, одним из поворотных моментов. Кроме того, новые виды вооружений. Во времена моего детства существовали там дополнительные брошюрки и всякий там научпо по этому поводу. Сейчас, естественно, другое время. В интернете, который для многих является источником знаний, к сожалению, очень много откровенно фейковой информации. Как с этим бороться? Только создать действительно правильную информацию, которая соответствует действительности, и ввести ее в образовательную программу. Что, собственно говоря, в случае с учебником истории и будет сделано. Это принципиальная позиция. И мне чрезвычайно приятно, что вот эта вот работа, она продолжается. Собственно, когда учебник этот готовился, Владимир Вячеславович Мединский, советник президента, он тогда сказал, что мы будем его расширять и актуализировать. Ну вот, как видите, все, что происходит здесь и сейчас, будет находить отражение в новом учебнике истории. Школьники будут получать актуальные знания.
13: Вот, кстати, еще один комментарий председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Он заявил, что критики единого учебника по истории ставят вину авторам не фактологические ошибки, а эмоциональные впечатления избыточных побед.
12: Да, приходится сталкиваться с критикой, отметил председатель РВО Владимир Мединский, помощник президента. Но если проанализировать ролики, где ругают учебники истории, увидите, что нам не ставят вину фактология, сообщил он в интервью одному из журналов. Но у меня лишь одно пожелание ко всем этим учебникам, потому что вы пишете для молодых людей, которые, давайте честно скажем, читают немного. Их нужно заинтересовать подачей, интерактивом и разными другими штуками. Как то, QR-коды в учебниках появились. Прекрасно, можно перейти и посмотреть дальше, дополнить. Еще, знаете, очень хорошо заходит, вот лично из опыта, на молодому поколению заходит хорошо разного рода вещи в такой юмористической мультподаче, комиксы и прочие вещи. Очень хорошо заходят, но в видеоформате. Вот таким, наверное, могут быть и разного рода исторические пособия.
13: Продолжаем эфир. Продолжаем обсуждать события интересные. Вот в Петербурге, кстати, сегодня необычный день, очень важный для тех, кто защищает право, кто работает с нашим правом, потому что именно сегодня, в начале Питерского международного юридического форума, впервые в парке Санкт-Петербурга состоится историческая церемония закладки камня мемориала святым юристам-новомученикам.
12: Да, сообщается, что это, ну, поистине эпохальное событие. Синодальная богослужебная комиссия Московского патриархата под председательством митрополита Тверского и Кашинского Амвросия одобрила и направила на утверждение Священному Синоду тропарь, кандак и молитву небесным покровителям юристов, святым мученикам Петроградским Сергию, Юрию Новицкому и Иоанну Ковшарову. С нами на связи президент фонда иконы святых юристов-новомучеников петроградских адвокатов Артем Бакунин. Артем Дмитриевич, здравствуйте.
16: Доброе утро.
12: Ну, не случайно, конечно, что в Петербурге это происходит как раз в день открытия Петербургского международного юридического форума. Расскажите, пожалуйста, о значении этого события.
16: Ну, наверное, надо сказать прежде всего о том, вот в продолжении вашей темы про героев. Вот эти люди, они были людьми, которые приняли мученическую смерть, предав ни себя, ни Бога, ни свою профессию, которую, значит, они были юристами, они сопровождали митрополита Неамина, Петроградского и Гдовского. Четверо, значит, по приговору военно-трибунала были расстреляны. У них был выбор. Они этот выбор сделали, впоследствии, значит, это стало поступком, потом подвигом, потом они стали святыми, новомучениками, которые являются покровителями России. Потом, значит, была реализована идея о создании иконы, она была освящена, и вот в продолжении, значит, всего дела была инициатива министра юстиции Константина Анатольевича Чурченко о том, чтобы их память увековечить не только иконы, на которые они располагаются, да, и которые, значит, уже сейчас являются, ну, скажем так, международной, потому что она вышла за пределы Российской Федерации. И вот сегодня это, значит, такое действительно эпохальное, вы правильно сказали, событие в жизни нашего города, и не только нашего города, хотел бы подчеркнуть, но и нашей страны, произойдет.
12: Расскажите, пожалуйста, еще, какова она вообще, православная юриспруденция и правозащита сквозь призму веков?
16: Вы знаете, вообще все на самом деле просто. То есть тут не надо сваливаться ни вот в какую-то крайность. Человек, если обладает знаниями, ну, в частности, вот знаниями в области применения права, должен их выполнять честно, добросовестно, и все у него будет, что называется. Для кого-то критерии там православие, для кого-то критерии, значит, другие какие-то конфессии. Но есть понятие закон. И светский, есть понятие закон канонический, да, в частности, вот эта икона, должен сказать, защищена как каноническим правом, так и светским. То есть у нас было получено разрешение также синодальной комиссии Московского патриархата на этот образ иконы. Ну и дальше она была в настоящее время является защищенной законом об авторских и смежных правах. Это тоже является законом. Поэтому, ну, здесь просто все очень просто. Надо выполнять закон каждому человеку, неважно, там, юрист, там, или шахтер, это не имеет никакого значения. И люди, которые пользуются перед этой иконой, не обращаются к Всевышнему для того, чтобы Господь Бог помог в тех или иных вопросах правоприменения, но подсознательно, и вот вы правильно отметили, что синодальная комиссия, рассмотрев наше обращение и одобрила текст этой молитвы к этой иконе, и впервые, подчеркну, за 2000 лет в этой молитве есть слово «правитель». И это очень важно. Почему? Потому что у нас основной закон – Конституция, и гарантом Конституции у нас является президент. И мы обращаемся, когда к этим святым, мы также обращаемся к нашему правителю, нашему президенту, для того, чтобы основной закон нашей Конституции был применим законно, подчеркну, и обоснованно, и справедливо. Таким образом, люди, обращаясь вот к этим святым, которые увековечены как в иконе, так и будут увековечены в этом мемориале, ну, получат не просто утешение, знаете, там пришли, там что-то такое, да, вот, а получат разрешение своих вопросов.
13: Да, вот, кстати, образ новомучеников-юристов, расстрелянных в 1922 году по Петроградскому делу. А можно поподробнее об этих мучениках?
16: Прежде всего, это были люди, как я уже сказал, со своими, значит, слабостями, какими-то сильными сторонами жизни. Это были люди. Это были профессионалы с большой буквы всего. То есть это были, ну, действительно профессионалы в области юриспруденции. Это и Кашаров, это и Новицкий, и архимандрит Сергий Шейн. Он, кстати говоря, принял постриг монашества за 2 года до своей кончины. До этого он был вообще, возглавлял даже канцелярию Министерства юстиции нашей страны. То есть он в звании генерала так на всякий случай был. Ну, он серьезный такой был товарищ. Вот. Ну и все, чего. Они начали представлять интересы церкви, ну, в частности, интересы митрополита Вениамина по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Был издан Лениным такой указ о том, что надо изъять ценности церковные и передать их помощь голодающим. Вот. Они говорят, да все нормально, ребята, ну давайте как бы просто с пиететом относиться к, ну, вот, не, это не просто какие-то вещи, да, это сакральная история, и просто вежливо подходите к вопросу, мы сами все отдадим. Ну, как бы товарищи пришли, сказали, нет, так мы делать не будем, вот мы их просто заберем. Все, значит, было возбуждено уголовное дело, 86 человек было привлечено, значит, к
13: Да, суровое время, к сожалению, времени в эфире у нас не остается. Спасибо большое, Артем Бакунин, президент фонда иконы святых юристов, новомучеников петроградских, адвокат.
0: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
17: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
18: Как ребенок-то?
19: Замечательно.
18: Наш?
19: Наш. Мы еще дома решили наш.
17: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
0: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
20: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
21: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информации о том, как поступать, если столкнулся с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
20: И каковы последствия?
21: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
20: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
21: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм. И лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг.

0: аппарату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомаг» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомаг» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомаг» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомаг». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
1: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
0: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
1: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
0: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
0: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
1: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
0: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационный

0: Воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомак» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомак»?
0: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомак» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомак» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление «Простомага» – это сенсация. Да, сенсация. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простомаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомак». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
4: Количество товара ограничено. Подробности продавцов консультантов категории 0+.
2: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
5: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске бойцы группировки «Запад» зачищают территорию Красного Лимана в ДНР. В Госдуме готовят законопроект о повышении зарплаты врачам. Не стало народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Подробности далее. Бойцы группировки «Запад» овладели в северо-западной части Красного Лимана в ДНР 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. За сутки уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
9: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригад в районах Лозового, Рубцов, Вышовки и Волчьего Яра. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжили уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, 2 автомобиля, квадроцикл и 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 101 тяжелый боевой квадрокоптер. Кроме того, скрыты уничтожены 2 полевых склада боеприпасов, 50 пунктов управления ВПЛА, а также станция радиоэлектронной борьбы.
8: Системы ПВО работали этой ночью в 10 регионах страны. Дежурные средства воздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны. Дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, а также над Азовским и Черным морями. Россия предлагает в рамках БРИКС создать механизмы оперативного реагирования, а также резервы на случай ЧС. Данные меры отвечают нестабильной ситуации в мире и обострению международной обстановки. Такое мнение высказал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с коллегами объединения в Индии. Сегодня в Нью-Дели проходит встреча высоких представителей стран БРИКС. Напомню, что в структуру организации помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Уголовное дело по статье о подготовке теракта возбуждено в отношении двух задержанных в Пятигорске со взрывчаткой. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Как мы ранее уже сообщали, женщин 19 и 47 лет задержали возле одного из зданий силовых структур. Следователи уточнили, что обе работали на киевскую разведку и на задание в Пятигорск приехали из Москвы. Однако каждая из них утверждает, что не знала о взрывчатке и задании взорвать силовиков.
10: Искала подработку в сети интернет. В июне 26 года в сети интернет со мной связался человек и предложил высокооплачиваемую работу. 20 июня, мой день рождения, куратор поручил мне доставить рюкзак к одному из объектов правоохранительных органов в городе Пятигорске, в котором находилось взрывное устройство.
11: 18 июня 2026 года украинский куратор поручил мне доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов в городе Пятигорске, в которой находилось взрывное устройство. О том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала только после задержания сотрудниками.
8: По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, для исполнительниц теракта был разработан индивидуальный план.
12: Фигурантки, действуя по заданию украинских кураторов, прибыли из Москвы в Пятигорск, после чего забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились самодельные взрывные устройства. 20 июня на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств города Пятигорска 19-летняя девушка была задержана. Обнаруженное при ней самодельное взрывное устройство незамедлительно было обезврежено. При этом в рамках проведения оперативных мероприятий в районе происшествия была выявлена и задержана 47-летняя женщина, намеревавшаяся по указанию кураторов доставить аналогичное взрывное устройство к месту предполагаемого первого взрыва.
8: Добавлю, Пятигорский горсуд вынес решение арестовать участниц несостоявшегося теракта сроком на 2 месяца. Врачам предложили платить не менее 4 МРОТ при работе на полную ставку. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов из разных фракций, сообщает «Парламентская газета». По данным Росстата, в прошлом году среднемесячная зарплата в здравоохранении выросла на 14,9%, при этом цифры приводятся без разделения на уровни медицинского образования, то есть в статистике суммированы зарплаты врачей, среднего и младшего медперсонала. По этим данным, в 6 регионах средняя зарплата медработников ниже 50 тысяч рублей в месяц, а еще в 14 не дотягивается до 60 тысяч рублей. Электроснабжение после урагана в Кушве Свердловской области планируют полностью восстановить до 18 часов мест по местному времени, то есть до 16 часов по московскому. Об этом сообщили местные власти. Напомню, смерч обрушился на регион минувшим вечером. Сильнее всего от непогоды пострадала Кушва. В городе ввели режим ЧС. По данным регионального главка МЧС, за медицинской помощью обратились 16 человек. Повреждены 99 частных жилых домов, а также 25 автомобилей. Не стало народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Кинодеятель, поэт и драматург скончался накануне в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Соратники отмечали большой патриотизм актера, и уход 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, стал для всех символичным. Михаил Ножкин сыграл во многих художественных фильмах, но особо он запомнился нашему зрителю по лентам «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Юность Петра» и «Освобождение». О дате и месте прощания с актером пока не сообщается. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
13: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В ближайшие 2 недели будет несколько приятных сюрпризов в вопросе допуска россиян к международным соревнованиям. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Он также отметил, что обсуждает вопрос возвращения российских хоккеистов на международные турниры. Переговоры между «Зенитом» и «Флуминенсе» по трансферу защитника клуба из Санкт-Петербурга «Нина» остаются безрезультатными. Об этом сообщают бразильские СМИ. Российская команда отклонила очередное предложение «Флуминенсе» по игроку. «Зенит» настаивает на своих условиях сделки и не готов идти на уступки в ходе переговоров. Отмечается, что в данный момент переход «Нины» из «Зенита» во «Флуминенсе» близок к срыву. Греческий «АЕК», помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант трансфера футболиста Краснодара Александра Черникова. Как сообщает чемпионат, главный тренер «АЕКа» Марко Николич одобрил обе кандидатуры. По данным греческих СМИ, за Черникова афиняне готовы заплатить 7 миллионов евро. Футбольный Ростов усилился полузащитником Максимом Мухиным. Он пополнил состав «Южан» на правах свободного агента. Ранее Мухин расторг контракт с ЦСКА, а в прошлом сезоне он выступал в аренде в Сочи. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы обыграли Австрию 2-0, оба мяча забил Лионель Месси. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира. Месси стал рекордсменом по этому показателю, на 2 точных удара опередив немца Мирослава Клозе. Франция была сильнее Ирака 3-0, здесь дублем отметился Килиан Мбаппе. Эта встреча стала первой на турнире, прерванной из-за погодных условий. Второй тайм начался спустя 2 часа. После окончания первого. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира. Норвегия благодаря дублю Эрлинга Холлана праздновала победу над Сенегалом 3-2, а в еще одной встрече игрового дня Иордания потерпела поражение от Алжира 1-2. Это были новости спорта.
14: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода.
8: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов, облачное, без осадков. В Екатеринбурге 23-25, ожидаются кратковременные дожди. В Тюмени 27-29, пройдут дожди с грозами. В Иркутске 22-24 градуса. В Архангельске 16-18, кратковременные осадки. В Казани 21-23, временами пройдут дожди. В Самаре 25-27 градусов, кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге без осадков, днем температура составит 19-21. В Москве воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
3: Белухи — это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска — зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
6: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
7: 9 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин этим утром вместе с вами. Сигналы точного времени.
8: Здравствуйте. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также пишите нам в телеграм-канале, в Максе. Читаем ваши сообщения и читайте последние новости на вести.ру. Вот, кстати, из последних новостей. Правительственная комиссия одобрила законопроект о поддержке искусственного интеллекта. Собственно, об этом рассказали в аппарате заместителя председателя правительства, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. Вице-премьер рассказал, что правительство доработало законопроект с учетом предложений бизнеса. На чем же основной акцент? Конечно же, на поддержке российских и моделей. Сейчас идет работа над конкретным перечнем стимулирующих мер. И еще одно из важных в этом законопроекте – это закон о регулировании искусственного интеллекта. Больше не будет запрещать иностранные нейросети. В первоначальной версии были такие варианты для того, чтобы развивать отечественные. Ну и как-то обезопасить нашу ИИ среду. Но решили, что не стоит исключать зарубежные искусственные нейросети, потому что и нашим моделям нужно обучаться, и нет в этом ничего плохого, если грамотно это регулировать.
9: Тем более, что если все это запретить, то тогда отрасль серьезно бы встала на стоп. Ну, мягко говоря, по-простому. И без этих послаблений внедрение системы искусственного интеллекта в стране просто стало бы на паузу практически.
8: Ну, кстати, не только мы думаем о регулировании искусственного интеллекта. Сейчас весь мир гадает, а как же правильно его регулировать для того, чтобы и отрасль развивалась, и безопасность сохранялась. Потому что, например, да, власти США недавно полностью запретили экспорт передовых ИИ программ. Там касается все это модели искусственного интеллекта Клод. У нас, кстати, некоторые ребята пробовали эту модель, и она буквально 2 дня проработала для тех, кто сидит с помощью VPN, да, в иностранных и сервисах, и сказали, что это какая-то космическая вообще система, и Соединенные Штаты решили в рамках безопасности убрать и запретить ее использование в других странах, только на территории США эта модель доступна.
9: Я правильно понимаю, что еще одна новость из США, по крайней мере, она тоже задает тренд, потому что это, в общем, не то чтобы маркетмейкер, но довольно влиятельный игрок. Так вот, Белый дом принял решение закрыть доступ к флагманской модели Mythos от компании Anthropic для иностранных пользователей.
8: Вот. Это как раз об этом.
9: Да, да. И получается, что мы таким образом... Они что, защищают свой рынок? Протекционизм?
8: А, здесь, скорее всего, даже информационная и компьютерная безопасность, uh-huh. потому что система настолько умная, что никто не знает, какие возможности есть у, не знаю, злоумышленников, например, да, и она настолько передовая, что скорее она нужна самим, знаешь, uh-huh. чтобы у других не было настолько же больших возможностей, как у компаний Соединенных Штатов.
9: Конкуренция.
8: Но вот, кстати, IT-системы, в которых внедрены иностранные нейросети, смогут работать на них до 2032 года. Это как раз следует из финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте. И, кстати, частный сектор, бизнес сохраняет право самостоятельно выбирать технологические решения, которые отвечают его задачам. А вот ограничения коснется только чувствительных сфер, это госуправление и критическая инфраструктура. Здесь оно и понятно.
9: Поговорим подробнее. Председатель комиссии по международным инвестициям Совета по финансовому рынку, инвестициям торгово-промышленной палаты России Анна Мартиновна Вовк с нами на связи. Анна, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
9: Скажите теперь, как это решение Кабмина меняет рынок? Насколько оно, что называется, надолго? Ну, до 32-го года, а дальше посмотрим, правильно я понимаю?
10: Все верно, но сейчас такой период, как до 32-го года, это уже огромное послабление для бизнеса, потому что все были в напряжении, многие используют машинное зрение, кто-то использует открытые коды искусственного интеллекта, зарубежные, трансграничные, все были в напряжении, что же с этим будет. Сейчас как-то стало полегче, выдохнули.
8: Да, но при этом суверенные национальные большие языковые модели, которые разработаны в России, не планируются в обязательном порядке внедрять во все информационные системы, работающие в стране. Я же понимаю, что это тоже послабление.
10: Отчасти да, но дело в том, что у нас до сих пор нет даже в обычных стандартных компьютерных системах единообразия. Вот госпожа Касперская всегда это подсвечивает на всех отраслевых форумах, что нам бы как-то договориться, чтобы у нас были единые стандарты, потому что в Соединенных Штатах есть свои решения, в Китае свои решения, а в России пока, к сожалению, их очень много и к единому стандарту не пришли. Поэтому искусственный интеллект для нас это такой вообще еще следующий шаг. Нам еще есть о чем договариваться. Для бизнеса и для страны.
8: Да, но при этом у нас как минимум две самые большие и модели отечественные. Насколько они сегодня соответствуют реалиям? И не отстаем ли мы в этой гонке за развитые нейросети?
10: Знаете, в текущий момент, я не прям вот эксперт по IT, да, но вот то, что как с точки зрения бизнеса, пользователей этих систем, государственные пользователи, я могу сказать, что нам, конечно, еще есть куда развиваться. Пока мы в фазе догоняющих, и, как сказал наш главный верховный главкомандующий Владимир Владимирович, что нам нужно быть впереди, авангардом, но для того, чтобы быть впереди, нам нужно учиться у тех, кто уже это все сделал, кто уже изобрел велосипед. Поэтому вот то, что убрали запрет по трансграничным, в личном использовании искусственного интеллекта это огромный шаг. Все этого очень боялись в отрасли. Вот. Ну вот посмотрим, как будет дальше. Пока мы, к сожалению, не в лидерах.
8: А готовы ли инвесторы вообще вкладываться в развитие искусственного интеллекта в России? Насколько это, знаете, надежные и стартапы, и технологии? Не будет ли, как с доткомами в свое время, когда все очень сильно надеялись на этот рынок, была большая мода, да, а потом все обвалилось. И очень многие потеряли безумные деньги. Этот рынок схлопнулся, но затем он развивался уже в другом ключе.
10: Вот здесь я с вами соглашусь, что все то, что сейчас происходит в мире, финансовом, да, то, что касается развития искусственного интеллекта, это большой-большой финансовый пузырь, потому что никто не знает, на самом деле, когда возникнет отдача в обратную сторону. И, как показывает практика, это очень энергозатратная отрасль, очень инфраструктурообразующая отрасль, и пока есть только инвестиции в будущую идею, но нет понимания, как же капитализация вернется обратно в руки инвесторов. Сейчас вот весь рынок капитала перетек в этот финансовый пузырь, весь свободный мировой рынок капитала, я сейчас про это говорю, и все наблюдают, а что же будет дальше? Никто не знает, что будет дальше. Цыплят по осени считают, все наблюдаем за тем, как происходит внутренняя борьба в Соединенных Штатах Америки, потому что они диктуют основную историю по финансовому рынку глобально. посмотрим, как будет перераспределяться капитал глобально. То, что касается России, у нас много людей, которые готовы инвестировать в венчуры, а это сейчас фактически вот такое вот стартапы, венчуры. Это сейчас в искусственном интеллекте самая активная фаза. Посмотрим, что из этого получится. Доля, в принципе, инвестиционного рынка в России очень небольшая. И в именно инвестиции в искусственный интеллект, ну, там 5%, наверное, от всего вот этого рынка. То есть мы недоинвестированы, в принципе, у нас нет такого большого инвестиционного капитала, который выходит на открытый рынок и говорит, давайте сейчас вот тут сейчас все вложим. В России сейчас с этим затруднение. Это как бы к политике финансовых властей относится.
9: Ну, понятно, да.
10: Но никак не к отрасли, и да? Тут то есть заодно... вот здесь немножко разделим.
9: Заодно хочется прояснить вообще функционал, да, нашего бизнеса, учитывая санкции и разного рода ограничения, которые, может быть, где-то искусственно кем-то соблюдаются, да, может быть. Как чувствует себя сектор, учитывая ограничения?
10: Знаете, сектор себя чувствует более-менее спокойно по отношению к другим секторам, потому что сейчас в целом экономику штормит, но этот сектор более-менее уверен. То есть есть рост такой не сильно большой, но 5-10% за вот первый квартал этого года по сравнению с прошлым годом наблюдается.
8: Да, спасибо, Анна. Анна Вов, председатель комиссии по международным инвестициям Совета по финансовому рынку, инвестициям Торгово-промышленной палаты, председатель комитета по развитию инвестиционной среды для бизнеса при Торгово-промышленной палате Москвы была с нами в эфире. Благодарим эксперта. Продолжим дальше обсуждать наши и иностранные нейросети и новый законопроект, который уже был одобрен правительственной комиссией.
9: Как он будет работать? Спросим члена общественного совета при Минцифры России, руководителя коммуникационной группы «Рим Интериум» Валерий Сидоренко у нас на прямой связи. Валерий, здравствуйте.
11: Доброе утро.
9: Как вы оцениваете решение Кабмина? Какие возможности оно открывает?
11: Исключительно позитивно. Это, наверное, тот редкий случай, когда большинство участников отрасли, по крайней мере, с кем общался, все оценивают позитивно эти изменения, потому что закон... Прям изменили, как мы говорим, изменился жанр закона с «все запретите, все виноваты» на поддержку и, ну, собственно, поддержку тех, кто относится к национальным и суверенным моделям и не тронули пользовательский сегмент. По крайней мере, в текущем виде это прорыв и такой результат очень качественного диалога государства и бизнеса.
8: А правильно ли я понимаю, что определены как раз ключевые понятия и конкретизировано само понимание искусственного интеллекта в этом проекте?
11: Ну, скорее конкретизировано понимание больших моделей языковых, скорее о них речь. И закон вообще сместился в фокус с регулированием всего и в целом. Регулирование это же от продукта, который сделан, до отходов. В данном случае изначально так и было. Если посмотреть первую версию законопроекта, там была попытка регулировать все. Сейчас регулируется стратегически важно. Поэтому изменения еще поэтому очень качественные. Определены понятия, задана рамка, стратегические цели определены. И вот выделен тот сегмент, который государство регулирует, и тот сегмент, где предлагают там добровольные. Например, добровольную маркировку. Фактически это тоже очень большое удивление вызвало, что настолько смещена была формулировка по маркировке. То есть техническая возможность при добровольности. Это очень круто для развития отрасли и пользовательского сегмента. Но это неожиданно было.
9: Валерий, давайте на пользовательский, на народный уровень чуть-чуть спустим нашу историю, потому что немногим понятно, что там они говорят такой ИИ, да вот видели, знаем и так далее. Ладно, а как это меняет нашу жизнь на простом уровне? Вот я смотрел и вдохновился примером использования искусственного интеллекта в областях, которые нам помогают, например, тушить пожары и прочее. Создаются и модели, и так далее, все учитывается многофакторно. А где еще, расскажите?
11: Да, практически везде, ведь и это как инструмент. Действительно, там можно копать руками, можно лопатой, можно
9: искать. Как калькулятор практически, да?
11: Да, и почему там все разговоры о том, что ИИ кого-то заменит, это скорее так больше хайп, чем реально какой-то сетевой риск. И это инструмент, который в разы повышает эффективность. Для нашей страны это вообще критически важная история, потому что производительность труда и эффективность – это то, что нам надо наращивать семимильными шагами, учитывая огромную территорию и относительно небольшое население. Поэтому и практически в любой сфере может быть применен. Наоборот, даже обидно иногда бывает, ну, просто наша сфера одна из первых, которая стала применять ИИ, я имею в виду коммуникационную индустрию. Понятно, что с контентом, с аналитикой, с ИИ работать намного проще. Но мощь нейросетей не должна использоваться там для того, чтобы генерить мемы с котиками. Поэтому то, что вы сказали, там, от дронов с ИИ, поиска людей, тушение пожаров, моделирование конфликтов, там, до создания контента и любой аналитики практически. Это просто расширило возможности кратно. Теперь то, что раньше делали, для чего требовалась команда из 5 человек, теперь можно делать один.
8: Вот, мы подошли к важному вопросу, который обсуждают не только внутри России, но и во всем мире. Стоит ли бояться искусственного интеллекта? Вот мы говорим про КПД, да, и KPI, как модно сейчас называть, сотрудников. Если могут справиться 4 человека так, вместо 10, да, зачем нам нанимать 10? Не повысим ли мы уровень безработицы, которая сейчас, конечно, находится на рекордно низком уровне, но, тем не менее, нет ли опасности от искусственного интеллекта? Вот сейчас закон примут, и пойдут, знаете, страшилки по интернету о том, что мы все потеряем работу.
11: Ну, на мой взгляд, как я уже сказал, нет таких рисков, потому что у нас такой кадровый голод во многих отраслях, что повышение эффективности, это как раз и производительность, это хорошо, и может здесь помочь. Во-вторых, это на самом деле и это дорого и сложно, потому что вопрос кибербезопасности, начиная, точнее, от вопроса кибербезопасности и заканчивая там самыми простыми действиями, с ИИ, он определенных компетенций требует. Плюс, как тоже люблю очень говорить, ИИ позволил так возродиться гуманитарным наукам. Потому что мне, как уроженцу Дубны, понятно, что там лирики физикам проиграли в одну калитку, но с появлением ИИ гуманитарии, скажем так, смогли раскрыть весь свой потенциал. Потому что думали, что ИИ заменит в первую очередь как раз гуманитариев, а он стал менять программистов младшего уровня.
9: А город программистов-то у вас появился в Дубне?
11: Особо экономической зоны, конечно.
9: Конечно. На 30 тысяч тогда, работы. Я помню, закладывали микрорайон целый. Микрорайон должен был
11: появиться. Растет активно. Приглашаю.
9: Да были там, стендап записывали на речке, здесь появится и так далее. Ну да ладно, а вот что важно еще узнать, извините, что, может быть, перебил. Вот тут новость появилась от разведывательного альянса, а ведь они тоже же ведь вовлечены во все разработки и внимательно следят. Не просто следят, а курируют. Five Eyes, разведывательный альянс, 5 глаз, заявил о необходимости срочных действий против киберугрозы со стороны новых моделей искусственного интеллекта. Они всерьез этого опасаются или это такая конкуренция? А не пущать, тем более, что они там свое разрабатывают?
11: Ну, опасность, она есть. Понятное дело, что при неправильном применении, как мы уже говорили, там, калькулятором, конечно, человека не убьешь, но экскаватором вполне можно. Поэтому то же самое с ИИ. Но в данном случае наша сильная страна как раз сильна специалистами кибербезопасности, и это одно из тех направлений, которые очень сильно развиты и будут развиваться. То есть ИИ надо контролировать, надо ограничивать, поэтому нужно и регулирование в том числе.
8: Учитывая безопасность, могут... да, потому что тот же чат GPT, к нему явно имеет доступ американская разведка. А мы туда загружаем порой очень важные вещи для того, чтобы сделать свои какие-то решения.
11: Ну, скажу сейчас личное мнение. На мой взгляд, вот эта история, как за нами там следят, за всем, что мы загрузили, она несколько преувеличена. Но понятно, что такие риски есть. Поэтому развивать свои национальные там суверенные модели, как их сейчас разбили, это там очень важно. Развивать, прокачивать, но мы пока отстаем. И ну, как бы это упирается элементарно в данные и в мощности. Но, надеюсь, через какое-то время сможем снова нагнать.
8: Тогда ну, с такой поддержкой проще. И учитывая, какое внимание государство стало уделять развитию искусственного интеллекта, будем надеяться, что ваши слова скоро сбудутся. Спасибо, Валерий. Валерий Сидоренко, член общественного совета при Минцифры России, руководитель коммуникационной группы Рим Интериум, был с нами на связи.
9: Главное, что теперь, по крайней мере, на ближайшие 6 лет понятны правила игры, и у российских разработчиков нет практически никаких внешних и законодательных ограничений для плодотворной работы.
12: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
13: Точного времени.
8: 9:31:08 точное московское время. Вторник, на календаре 23 июня. Все это утро вместе с вами проводят Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
9: Здравствуйте, от искусственного интеллекта к комарам.
8: Видишь, от искусственного интеллекта угрозы нет, а от комаров, оказывается, есть.
9: Она есть, и она такая, знаете, очень назойливая. Другое дело, что когда читаешь новости от Роспотребнадзора, становится не то чтобы тревожно, но какое-то такое боязливое ощущение. 30 новых вирусов, которые переносят клещи, комары и разные мелкие млекопитающие рукокрылые, выявлены. То есть мы понимаем, что мир вирусов все время совершенствуется. И новые РНК, как мы понимаем, вирусы теперь, что называется, на этом конкурентном вирусном рынке появились.
8: Ты знаешь, когда читаешь цифры в новостях, становится немножко тревожно, потому что сформирован биобанк вирусов в составе нативных биологических образцов, которые поступили как раз в Роспотребнадзор из 50 российских регионов. Так вот, там более 20 тысяч экземпляров клещей, комаров, мелких млекопитающих и рукокрылых.
9: И всей той нечисти, которая чуть ранее перечислила.
8: Да, и идентифицировано 30 новых РНК-вирусов с более чем 70% покрытия вирусного генома. Что это значит? Звучит страшно.
9: Я
8: для человека, который уже давно забыл биологию, звучит страшно.
9: Я встревожен. Давай задавать вопросы. Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашов. Александр Николаевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
8: 30 новых РНК-вирусов. Из дома можно не выходить уже летом? Комары, клещи, страшно?
14: Да нет, выходите на здоровье. Эти вирусы уже всегда там были. Их же не внесли туда те, кто их нашли. На самом деле вирусов во всех животных, ну в каждом вот виде животных, примерно столько же, сколько в человеке бывает разных. И для человека из них опасна очень небольшая часть. По опасности никто из этих вирусов не сравнится, скажем, с нашим хорошо известным вирусом клещевого энцефалита. Хотя редко, но удается находить вирусы, которые вроде как вызывают заболевания у человека. В клещах чаще, чем в комарах. Поэтому очень хорошо, что эти вирусы исследуются. Мы, по крайней мере, знаем, что там бывает. Раньше-то мы были вообще слепы.
9: А почему в клещах чаще, чем в комарах? Из-за того, что клещи, возможно, дольше живут?
14: Ну, у клещей более сложная биология, и клещи не так сильно перемешаны по всей Евразии. Они более разнообразные, хозяева у них разнообразные, поэтому в клещах такие вирусы находят почаще, но их там и больше, не то чтобы больше в клеще, а просто клещи все разные, даже на разных полянках. А кроме того, комары летают, обследовал комаров в 10 местах, значит, про все вирусы в стране уже знаешь. А вот с клещами не так. Поэтому продолжают находить новые вирусы. Вроде как для некоторых из них даже обнаруживается, что они вызывают у человека какое-то заболевание. Недавно в Китае был найден новый клещевой вирус, и он есть и у нас в стране, который вызывает фебрильное заболевание, ну, то есть как простуда. А лет 15 назад в Китае, в Японии, в Корее был найден вирус, который вызывает более тяжелое заболевание клещевой.
9: А лет 7 назад в Китае был найден, да, мы помним, лет 7 назад?
14: Ну да, в Китае. Китай находит много, но тут нужно внимательно смотреть, почему находит, потому что кто не ищет, тот и не находит. Если в стране нет вирусологии, то в ней и никогда не найдут новый вирус.
8: Да, вот, например, на Западе Демократической Республики Конго, это сегодняшние буквально новости, появился новый вирус, инфекционное или вирусное заболевание, по крайней мере, симптомы указывают на это. 14 человек уже погибли с начала июня. Собственно, пациенты жалуются на невыносимые головные боли, рези в животе и коленях, а также на приступы рвоты. И болезнь развивается стремительно. Через сутки после первых симптомов наступает смерть. В общем, неизвестным вирусом нас опять пугают. И это все к тому, что еще и в Конго вирус Эбола. Да, там тысячи человек уже, число подтвержденных случаев заражения вирусом, а летальность составила 25%. 254 человека уже погибли. А стоит, вот, когда ты читаешь такие новости, паниковать? Насколько вероятно, что из Конго вирус Эбола распространится по всему миру? Или что вот новый вирус, который за сутки убивает человека, также пойдет по миру?
14: Паниковать не стоит никогда. А вообще Эбола – это один из наименее заразных вирусов, заражающих человека. В Африке особые условия, поэтому он там распространяется. Но представить масштабную эпидемию в условиях стран с развитой медициной достаточно сложно. И как раз вот тот факт, что в клещах у нас нашли 30 новых вирусов, он должен успокаивать, потому что вирусы в клещах ищут не просто, чтобы вылечить потом этих клещей, а чтобы отработать технологии санитарного щита. То есть если мы можем находить новые вирусы в клещах, значит мы сможем найти их и когда начнется пандемия.
8: Поймать клещей, поэтому... чтобы вылечить, это, конечно, классная идея.
14: Нет, нет, ни в коем случае. Понимаете, на каких-то объектах ведь нужно учиться.
9: Все верно.
14: На клещах учатся искать новые вирусы.
9: Но мы с вами говорим о 30 новых вирусах, и кажется, что это, в общем-то, маловато, когда встречаешь новость. Года полтора назад, я не совру, вот открытая новость, в Китае искусственный интеллект помог местным ученым обнаружить около 162 тысяч новых видов вируса. А все это после того, как они проанализировали ранее неизвестные данные о генетических последовательностях. Объясните вообще вес этой новости. Мне кажется, она такая планетарного масштаба. А что такое 162 тысячи новых вирусов? Мне кажется, их миллиарды, если не триллионы теперь уже.
14: Ну, их не миллиарды. Общее количество вирусов, которые вот могут потенциально угрожать человеку, оценивается где-то около 10 миллионов. Поэтому 160 тысяч, это звучит очень громко, но это явно не все вирусы, которые могут заражать человека, были найдены. Более того, я вам скажу, что вот работы по изучению вирусов в клещах у нас в стране продолжаются, и, конечно, скоро этих вирусов будет не 30, а намного больше известно. Но это нормальная рутинная работа современной вирусологии, искать новые вирусы, потому что только таким образом мы можем гарантировать, что мы будем готовы найти что-то неизвестное, если вдруг оно начнется у человека.
8: А вот, кстати, интересно, а где в нашей стране, вот если карту вирусов посмотреть, наиболее распространены эти вирусы, где больше шансов подхватить что-то неизвестное или что-то не до конца изученное, или что-то новое?
14: Ну, бояться-то нужно в первую очередь старого. Если мы говорим про клещей и комаров, то нужно бояться клещевого энцефалита и боррелиоза. В Москве вот где-то около четверти клещей заражены боррелиозом. Вот это да, вот это угроза. Новые вирусы, если бы они вызывали какие-то тяжелые массовые заболевания, их бы уже открыли там 50 лет назад. Если их не открыли, значит, они большая часть не вызывает вообще ничего. А отдельные из них вызывают фибрильные заболевания, но и редко, и не такие тяжелые, как клещевой энцефалит.
9: А можно ли всерьез рассматривать вот страшилки, когда читаешь о том, что постепенное таяние многолетней мерзлоты, вот этих вот льдов, оно высвобождает древние доисторические вирусы, и якобы бактерии будут все чаще проникать в нашу среду обитания? Это всерьез или чуточку преувеличено?
14: Это не чуточку, это очень сильно преувеличено, потому что эти бактерии не отличаются принципиально от тех, которые циркулируют сегодня. А вот чего нужно опасаться, это того, что в тропических регионах уничтожаются леса, и экзотические зверюшки перебираются поближе к человеку. А как раз в этих экзотических зверушках множество вирусов потенциально опасных для человека, и риск возникновения новых пандемий намного выше как раз в тропических регионах, где растет население и уничтожаются леса.
8: Вот, кстати, нашла статистику, в каких регионах чаще всего случается клещевой кусь. Смотрите, важная статистика. Собственно, Москва, Санкт-Петербург, а также Республика Крым, Краснодарский и Ставропольский края стали регионами-лидерами по количеству укусов клещей. Это традиционно эти регионы считаются самыми, не знаю, кусабельными, что ли, со стороны клещей? Или это год от года меняется?
14: Ну, во-первых, вы нашли статистику не сколько раз клещи кусали людей, а сколько раз люди обращались к врачам.
8: Да, 6 тысяч раз, кстати, это данные на середину апреля еще.
14: Да, но это значит, что в регионах, где люди не обращаются к врачам, кусать могут столько же, просто люди не идут к врачу. Это первый фактор. Второй фактор, вы назвали регионы с очень большим населением. Конечно, чем больше населения, тем больше риск укуса клещей. У нас везде в лесах есть клещи, есть риск укусов. Для своего региона, где вы часто бываете, нужно понимать риск клещевого энцефалита. У нас есть очень подробные карты, в каких районах, каких областей есть клещевой энцефалит, в каких нет. И, конечно, для своего дачного участка эту информацию нужно посмотреть на сайте Роспотребнадзора, ее можно найти.
9: И доносить до своих питомцев. И доносить до своих питомцев.
14: И до питомцев там есть наушники, там есть ошейники. Кольчики, а вот для до своих ближних довести и как-то предохраняться от укусов клещей, это, конечно, следует делать.
9: А это мы сейчас и сделали в эфире радио.
8: Спасибо, Александр. Александр Лукашов, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук был с нами в эфире. А все это утро Кирилл Гришин, Татьяна Голованова были с вами. Хорошего дня.
9: До встречи.
13: Андрей Светенко. Хранитель времени.
15: В этот день, 85 лет назад, 23 июня 1941 года, была создана ставка главного командования во главе с наркомом обороны маршалом Тимошенко. Членами ставки были назначены Жуков, Сталин, Молотов, Ворошилов, Буденный и Кузнецов, главком военно-морского флота. Тут все странно, и фигура председателя, и состав участников. Впечатление такое, что первый шок от нападения нацистов на Советский Союз в Кремле еще не прошел. Показательно, что в первых заседаниях ставки главного командования Сталин участия не принимал. Но так или иначе, председательство наркома обороны Тимошенко в сложившейся ситуации было номинальным. Как минимум, у него не было полномочий для координации действий фронта и тыла. Он мог лишь отдавать приказы воинским частям. Но в тот момент это и было самым важным. 23 июня стало по-настоящему первым днем войны. Части Красной Армии на западных границах наконец-то получили четкий приказ. Знаменитую директиву номер 3 за подписью Тимошенко. Но что в ней говорилось, цитирую. Армиям Северо-Западного и Западного фронта овладеть районом Сувалки, армиям Юго-Западного – районом города Люблин. Сувалки и Люблин – это в Польше, то есть войскам, на которые наступают, над которыми нависла угроза окружения, приказывают не обороняться, а переходить в наступление самим. А так не бывает, это азы военной науки. Даже тактическое контрнаступление начинается после того, когда отбиты атаки противника. К великому сожалению, выполнение этого приказа только усугубило ситуацию. Без артподготовки, без координации между пехотой и танковыми соединениями командиры бросали в бой свои части разрозненно по мере их появления на линии фронта. Лишь в районе Дубна под Львовом удалось завязать действительно встречные бои. И то во многом благодаря изначальному превосходству в силах с нашей стороны. Только в одном первом мехкорпусе Красной Армии был 1061 танк. Больше, чем во всей первой танковой группе немецкого генерала фон Клейста. А пока были горькие, но справедливые слова из другой малоизвестной директивы. Командование Западного фронта, цитирую, «Опыт первого дня войны показывает неорганизованность и беспечность многих командиров, в том числе больших начальников. Думать об обеспечении горючим, снарядами и патронами начинают только в то время, когда все уже на исходе, а при этом огромная масса машин занята эвакуацией семей начальствующего состава». Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.
16: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
17: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
16: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
18: На правах рекламы.
19: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
20: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями, кого только не встретишь в очереди.
19: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
20: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
19: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
20: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
19: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
20: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями.

0: действует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими. Поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
1: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
0: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника для шеи, в виде лепестка для спины и поясницы, в виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела, то есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции, то есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночная грыжа в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
1: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
0: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функции двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция, каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей

0: но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
1: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
0: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная. И в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
1: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
2: Радио России.
3: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Канадская бронетехника стала целью бойцов Константиновки. Сотни домов подтоплены из-за дождей в реках Оренбургской области. Дональд Трамп объявил о полном восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Подробности далее. Бронированную машину «Сенатор» канадского производства уничтожили военные южной группировки войск в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны. Координаты бронетехники были переданы расчеты FPV-дронов. В результате серии точных попаданий ударных беспилотников произошло возгорание топлива, и бронемашина была уничтожена. Тем временем подразделения восточной группировки войск за сутки уничтожили 31 беспилотник самолетного типа и 3 терминала «Старлинг» ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Покровского, Коломийцев, Гавриловки, Водянова, Широкого, Деброва и Чаплина. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку, 8 автомобилей, склад материальных средств, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
1: Российские военнослужащие давят на противника под Красным Лиманом. Нашим войскам удалось закрепиться на новых участках. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Владимир Путин сегодня встретится с выпускниками военных вузов. В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены более 600 выпускников, отличников Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, а также Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, в графике главы государства стоит совещание с членами правительства в режиме видеосвязи, на котором обсудят реализацию программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. Происходящее на Украине и в Европе не только оскорбляет память десятков миллионов жертв нацизма, но и создает почву для экстремизма и насилия. Уверенность в этом выразил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, выступая на встрече высоких представителей государств БРИКС в Нью-Дели. Он обратил внимание на то, что нынешняя встреча стран БРИКС проходит в символичные даты. 22 июня исполнилось ровно 85 лет с того дня, когда нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. На встрече с коллегами по линии объединения Шойгу призвал создать механизм оперативного реагирования, а также резервы на случай ЧС на фоне обострения международной обстановки. Более 180 жилых домов и 360 приусадебных участков оказались подтоплены в результате обильных дождей и подъема уровней воды в реках Оренбургской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Из зоны подтопления эвакуировали свыше 90 человек, включая 12 детей. Самая сложная ситуация сложилась в Бугуруслане, где подтопленными остаются 144 дома. В зоне подтопления создан оперативный штаб, развернуто несколько пунктов временного размещения. Между тем, синоптики прогнозируют в Кушме после короткой передышки возвращения дождей вплоть до тропических ливней.
3: Во вторник Средний Урал будет находиться под влиянием уходящего на восток холодного фронта, а значит, в Кушве, особенно к вечеру, ожидается пасмурная и очень дождливая погода с грозами. Прогнозируется еще 23 литра воды на метр площади. Максимальная температура плюс 23-25. В среду в тылу циклона грозовые ливни продолжатся, но их интенсивность уменьшится вдвое. Днем посвежее до 18-20. Четверг распогодится, потеплее до плюс 21, однако передышка будет недолгой. В пятницу днем начнет накрапывать мелкий дождь, который в выходные в связи с выходом центра циклона перерастет в тропический ливень. За субботу и воскресенье на город выльется еще 61 миллиметр осадков или 65% месячного объема небесной влаги. Ну и днем похолодает до плюс 15-18. Так что погода не намерена давать много времени на устранение последствий в Кушве.
1: Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец напомнил также, что сильные дожди идут в Оренбургской области с субботы. Местами за сутки выпало несколько месячных норм осадков. Из-за непогоды власти временно закрыли 9 участков дорог между селами и низководными мостами. В зоне подтопления оказались в том числе дороги в Осикеевском, Бугурусланском и Матвеевском районах. Американские автоконцерны начнут производить оружие. Такое заявление журналистам сделал Дональд Трамп. Он рассказал о планах перепрофилировать заводы, включая корпорации General Motors и Ford. По словам главы Белого дома, на них штаты начнут собирать ракеты Patriot и Tomahawk и другое вооружение. Как передавали несколько СМИ, конфликт с Ираном заметно истощил американский арсенал и создал риск на случай новых войн. Только за 7 недель штаты израсходовали почти половину запасов ракет и около трети снарядов Tomahawk. И Дональд Трамп также объявил о полном восстановлении судоходства в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, ситуация складывается очень хорошо. В воскресенье через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше, заявил Трамп. Между тем, в Иране предупредили, что управление проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США. Территорию будет контролировать Иран с соблюдением международных правил. Такое заявление сделал спикер парламента Ирана Мухаммед Багир Галибаф. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, а также снятие морской блокады с последующим восстановлением судоходства в проливе. Водителям советуют почаще заглядывать в дорожную аптечку. Повышенное внимание стоит уделить срокам годности, а также способам хранения лекарств, пишет парламентская газета со ссылкой на врача Елену Павлову. По словам медика, есть несколько препаратов, которые в жару при неправильном хранении превращаются в яд. К таким, к примеру, относятся аспирин и ибупрофен. При температуре выше 25 градусов и влажности аспирин разлагается на уксусную и салициловую кислоту. При употреблении лекарства не только не разжижает кровь, но и может вызывать сильный химический ожог слизистой рта и пищевода. Ибупрофен также становится токсичным в случае перегрева, подчеркнула терапевт. Но я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы обыграли Австрию 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира. Месси стал рекордсменом по этому показателю, на 2 точных удара опередив немца Мирослава Клозе. Франция была сильнее Ирака 3-0. Здесь дублем отметился Килиан Мбаппе. Эта встреча стала первой на турнире, прерванной из-за погоды. Годных условий. Второй тайм начался спустя 2 часа после окончания первого. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира. Норвегия благодаря дублю Эрлинга Холлана праздновала победу над Сенегалом 3-2, а в еще одной встрече игрового дня Иордания потерпела поражение от Алжира 1-2. Переговоры между «Зенитом» и «Флуминенсе» по трансферу защитника клуба из Санкт-Петербурга «Нино» остаются безрезультатными. Об этом сообщают бразильские СМИ. Российская команда отклонила очередное предложение «Флуминенсе» по игроку. «Зенит» настаивает на своих условиях сделки и не готов идти на уступки в ходе переговоров. Отмечается, что в данный момент переход «Нино» из «Зенита» во «Флуминенсе» близок к срыву. Александр Барабанов продолжит карьеру в «Автомобилисте». Как сообщает «Спортэкспресс», нападающий станет самым дорогим игроком континентальной хоккейной лиги. Зарплата форварда составит 124 миллиона рублей. В прошлом сезоне Барабанов выступал за «Акбарс». Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира, который в конце июня пройдет в Будапеште. Главный тренер сборной страны Андрей Макушин заявил, что спортсмены сосредоточатся на более качественной подготовке к двум главным стартам сезона – чемпионатам мира и Европы. Оба турнира состоятся в августе. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи. Погода.
1: В Магадане сегодня 10-12 градусов без осадков. В Екатеринбурге 23-25 ожидаются кратковременные дожди. В Ханты-Мансийске 30-32 градуса. В Новосибирске 28-30. В Красноярске 24-26 градусов. В Петрозаводске 17-19. В Казани 21-23, временами пройдут дожди. В Ярославле 22-24 градуса. В Ростове-на-Дону 29-31, кратковременные дожди с грозами. В Севастополе 26-28. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Днем максимальная температура в городе на Неве составит 19-21 градус. В Москве воздух прогреется до 24. Сейчас в столице 22 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
0: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
2: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
3: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
2: Ай, слышал, не глухой.
0: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
4: Вот и вся история.
5: Ну,
4: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
0: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
6: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
7: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
8: Не обижай.
7: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку и с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
9: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши — это Дмитрий Сухинин и Юра Геворкян, и, конечно же, ваша. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много уникального контента, который дополняет наши эфиры. А еще там можно нас не только слушать в прямом эфире, но и смотреть. Тем, кто это делает по традиции, машем ручками, передаем приветы, демонстрируем. Демонстрируем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени, прямо на ваших глазах, без всякого подлога. Настоящие люди, настоящие эмоции, иногда, конечно же, тоже оговорки, иногда неудачные шутки, но прямой эфир. В этом его прелесть, да, Дим?
10: Нет.
9: Хорошо. И вот так, не достигнув консенсуса, мы, тем не менее, начнем сегодняшний эфир. Поговорим про легкую атлетику. Прошел Кубок России, и там было несколько замечательных результатов. Рекорд России, лучшие результаты сезона в мире были показаны в отдельных видах.
10: И вдруг мы решили задаться вопросом, насколько сейчас наша легкая атлетика вообще нужна мировой легкой атлетике и насколько она жива. Вот с этим будем разбираться. Вторая тема...
9: Как-то это мрачно, так серьезно.
10: Ну, я в самом деле немного скептически настроен.
9: Скептически.
10: Так, ты же сказал, что можем оговариваться. Вот
9: да,
10: я
9: оговариваюсь. Конечно. Специально стелил помягче. Так.
10: Да. И подведем итоги окончательно завершившегося сезона российского футбольного. Потому что состоялся последний официальный матч буквально несколько дней назад. Да, да, да.
9: Да, второй лиги.
10: Ну,
9: за
10: это все
9: право
10: равно
9: играть в первой,
10: да,
9: лиге.
10: Ну, это все равно итоги сезона, который проводится по системе осень-весна. Другая лига у нас, которая сейчас играет, она играет в своей парадигме по системе весна-осень.
9: Вот. Ну а в завершении поговорим про завершившийся в Нижнем Новгороде фестиваль РУЦ. Там необычная его концепция. Совмещали массовый спорт с массовым привлечением культурной жизни. Но давайте начнем с легкой атлетики.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
9: Чебоксарах.
10: 4,91. 4.91, да, ну, это результат Полины Кнорос, которая прыгнула с шестом, это лучший результат сезона в мире. Международная федерация легкой атлетики достаточно оперативно этот результат ратифицировала, то есть сейчас официально по, даже на бриллиантовой лиге, те, кто будут прыгать в шестом высоту, это будут мерить их по результату Полины Кнорос. Интересная, на самом деле, какая-то подвижка со стороны World Athletics, поэтому тоже повод поговорить о том, насколько наша легкая атлетика интересна головной организации международной, насколько она у нас тут внутри страны жива, которая, слушай, сколько уже, 12 лет, по-моему, отстранений?
9: Да, но кроме, во-первых, в Чебоксарах завершился Кубок России по легкой атлетике, кроме прекрасного результата Полины Кнорос, там был еще рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров, который давно держался. Сергей Кожевников его побил. Ну, это мало того, что рекорд России, это также лучший результат сезона в мире. Данил Лысенко выиграл в своем виде и решил, рассчитывает улучшить результат на чемпионате России в Екатеринбурге. Хочет прыгнуть 2.35-2.36. В общем, было много замечательных результатов. Ну, и Сергей Кожевников там, когда после победы, интересно, рассказал, что как настраиваются спортсмены на дистанцию, учитывая, что судят соревнования международные судьи, и как отличаются их судейство от того, что было несколько лет, допустим, тому назад. Ну, давайте обо всем об этом поговорим с исполнительным директором Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Борисом Ярышевским. Борис Михайлович, доброе утро, очень рад вас слышать.
5: Доброе утро, рад приветствовать.
10: Да, у меня вот прям вопрос немножко такой по сути. А каким образом тут вообще оказались зарубежные судьи на внутрироссийских соревнованиях? Тем более, это даже Кубок России в Чебоксарах.
9: Они уже не первый раз на российских соревнованиях.
10: Да, я понимаю, что они не первый раз, но как они вообще оказались, почему они оказались и насколько для нас это хорошо?
5: Да, спасибо за вопрос. Ну вот вы верно подметили, что последние там 11 лет, с 2015 года, федерация, по сути, лишена возможности выступать на международных стартах, но кроме того, что наши спортсмены не выступают, у нас более 30 разных условий, ограничений, где мы лишены их правах, как федерация, и в том числе долгое время мы не могли и наших тренеров на семинары отправить, и судей на семинары, и главное, что к нам не приезжали международные судьи. И в прошлом году вот новая команда Петра Михайловича Храбкова, председателя Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, мы установили диалог достаточно конструктивный, и с прошлого года международные судьи приезжают судить ходьбу, потому что ходьба, в отличие от всех других там групп дисциплин легкой атлетики, там действительно вот этот фактор, там, что ты идешь там правильным образом, там, не поднимаешь ногу, вот он есть определенный элемент субъективизма, и здесь, конечно, международные судьи, они, так как правило, меняются, они достаточно строго судят. И в прошлом году первое соревнование, много наших спортсменов там сходили с дистанции, потому что, ну, методики меняются, не все там адаптируются. Но что хочу сказать, что в этом году международный состав приехал. Наши лидеры не только Сергей Кожевников, но еще и Рихан Каграманова, они прошли таким образом, что на 20 километрах установили и вошли на первое место рейтинга в мире. То есть сейчас вот оба эти спортсмены, и мужские, и женские спортсмены, на первом месте в мире. Вот. И, конечно, это, я считаю, очень хороший результат, потому что судейство было полностью международное, объективное. Мы, кстати говоря, за день до Кубка России еще устраивали семинар, где привозили международных судей, которые давали мастер-класс нашему судейскому корпусу, таким образом, чтобы они тоже полностью понимали нововведения, правила, практику, там сложившись и так далее. Вот. Так что я считаю, что это очень хороший, как бы, вот знак.
9: Да, я тоже считаю, что это прекрасный знак, но вот еще Сергей Кожевников сказал, что благодаря тому, что судьи уже иностранные, международные, год судят российские соревнования, по-другому настраиваются спортсмены, и выразил такую интересную мысль, что когда вернемся на международные старты, это нам поможет, потому что судить нас будут 100%, сказал Сергей, более строго. Вот, Борис Михайлович, на ваш взгляд, вот такой прогноз о возвращении, который Сергей дал.
10: Он сказал прогноз, он просто сказал, когда вернут.
9: Когда вернут? Ну, если есть уже судьи, если меняется подход к спортсменов к соревнованиям, возможно, это если
10: ратифицируется... Ты хочешь как Винни-Пух сказать, что это ж неспроста?
9: Да, это ж неспроста, Борис Михайлович.
5: Слушайте, ну, я, наверное, оптимист так же, как и Сергей, поэтому в этом плане, конечно, мы считаем, что это неизбежно, возвращение, оно неизбежно, это просто вопрос времени, когда. Но мы тоже не сидим, не ждем погоды, у нас очень интенсивно идет работа, мы встречаемся с функционерами по всему миру, и с европейскими, и с африканскими, и с азиатскими, и доносим на правильную позицию нашу о том, что спорт мировой, он без российских спортсменов, он страдает, а именно легкая атлетика. Почему? Потому что такие результаты, такие рекорды. Я вот хочу сказать, что, например, на рекорд Сергея и там Рейхан обратил внимание один из медиа Канады. Они нам написали и говорят, хотим статью про российских ходоков сделать. По поводу Полины Кнорос много европейских тоже СМИ обратились, просят и комментарии, и разъяснения и так далее. Мировая общественность, зрители, болельщики, они соскучились уже. Им нужны вот эти вот победы, им нужны результаты, им нужны рекорды, мировые рекорды. У нас много спортсменов, которые могут эти рекорды дать. Но что такое это рекорды? Это же не просто как бы результаты, это еще и дополнительное финансирование от спонсоров. Это дополнительное финансирование по линии там трансляции. Да, то есть спорт становится более зрелищным, более интересным, привлекает больше спортсменов, соответственно, больше финансирования. Вот. И здесь, собственно говоря, конечно, достижения Полины, например, вот Сергея, Рейхан подтверждают, что российская легкая атлетика становится на высочайшем уровне. И наши спортсмены готовы бороться за первые места.
10: У меня, кстати, вопрос, Борис Михайлович, насчет рекорда Полины Кнорос, которая 4.91, все это было достаточно оперативно занесено в текущие результаты сезона Международной Федерации легкой атлетики. На ваш взгляд, для нашей российской организации, это новость вообще спортивная или уже какой-то аргумент в разговоре с World Athletics на тему нашего допуска?
5: Я считаю, что аргументов множество. И вот здесь мы просто нашу позицию последовательно доносим. Опять же, посмотрите на что происходит в других видах спорта. Плавание вернулось полностью взрослые и молодежь под флагом и гимном. Гимнастика, борцовые виды спорта, фехтование и так далее, и так далее, и так далее. И это тоже вызывает массу вопросов у разных людей, а что происходит в легкой атлетике, почему так? Вот. И наша задача, это как раз вот не просто словом, но и делом, вот этими результатами, вот этими достижениями показывать, что мы находимся в топе конкурентоспособных спортсменов мира. У нас только на начало сезона, вот сейчас на 1 июня, около 30 спортсменов находятся в топ-10 в мире. Это потенциальные медалисты, призеры, которые покажут себя и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, и, конечно, готовы и показать себя на Олимпиаде в 2028 году в Лос-Анджелесе.
9: Да, еще добавлю, что лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту у Данила Лысенко. Все еще с января он остается 2 метра 33 сантиметра. И на чемпионате России, который через месяц пройдет, Данил ставит себе цель прыгнуть 2.35-2.36. В общем, есть чем похвастаться. И вопрос такой, Борис Михайлович. А как спортсмены находят мотивацию вот на эти достижения, не только же финансовую за рекорды они видят для себя выгоду, как, находясь внутри страны, будучи лишенными международных соревнований, они продолжают за счет чего показывать такие результаты?
5: Ну, смотрите, мы регулярно встречаемся с спортсменами, последний раз мы в мае встречались, когда были сборы в Сочи, и, конечно, много спортсменов просят, чтобы мы делали больше стартов, чтобы мы финансовую составляющую держали на достойном уровне. Мы в прошлом году ввели дополнительную мотивацию не просто за призовые места на каждом соревновании, но и за рекорды России, за рекорды Европы, за рекорды мира, за результаты сопоставимые с топ-результатами мира. Вот эти дополнительные системы мотивации, они позволяют чувствовать себя комфортно, ну или достаточно комфортно по финансовой составляющей. Но финансы – это не все, и видят, соответственно, наши спортсмены, что мы делаем, ну, большую работу. Я, к сожалению, не могу рассказывать о всем, что мы делаем, но, тем не менее, они видят, что идет диалог, идет прогресс, и вот даже такие вещи, как вот судьи, которые много лет не приезжали и начали приезжать, это же тоже, это же результаты работы, договоренности. Поэтому я считаю, что, ну, мотивация выстроена правильная, да, то есть необходимая финансовая составляющая плюс все-таки готовность выступать и показывать результаты мира. Опять же, другие виды спорта, открытие их, это помогает им мотивацию поддерживать. Это в совокупности дает вот, вот тот необходимый эффект, который позволяет улучшать результаты и оказываться в топе в мире.
10: Так, ладно, вы не готовы сейчас раскрывать детали работы. Я, может быть, в прилагательные переведу все это дело. А как вы могли бы сейчас вот диалог с World Athletics характеризовать? Он вообще насколько ведется, насколько он живой, либо это какой-то формальный, осторожный или такой замороженный диалог? Вот процесс контакта с World Athletics каков?
5: Ну, во-первых, у нас достаточно серьезное достижение было в марте. Мы получили решение об окончании специального мониторинга, связанного со всеми нарушениями допинговыми вопросами, которые еще возникли 10 лет назад. Мы официально получили решение, что мониторинг и особые наши условия прекращены. И, соответственно, процесс у нас выстроен таким образом, что мы общаемся с членами совета, которые непосредственно принимают решения. Это, безусловно, и формальное, и переписка, и неформальное общение, и это каждодневная работа. Я хочу сказать, что это большая работа по реинтеграции, потому как много лет, по сути, все контакты, как бы, ну, они поддерживались на таком уровне, скажем так, который не позволял правильно вести диалог, задавать вопросы. Поэтому мы, по сути, сейчас заново все восстанавливаем эти контакты и ведем достаточно предметный диалог. И суть нашего диалога состоит в том, что наша цель – это полное возвращение наших спортсменов на мировую арену. И я точно могу сказать, что многие нас слышат и понимают вот все эти аргументы, которые мы приводим.
9: Так, через месяц будет чемпионат России в Екатеринбурге. Чего болельщикам ждать? Будут ли новые рекорды? Или вот то, что за месяц до чемпионата России на Кубке России были вот такие прекрасные достижения, значит, что, может быть, кто-то слишком рано вышел на пик формы?
5: Вы знаете, однозначно стоит ждать и новых рекордов, и новых персональных рекордов. Я не будем загадывать о том, какие будут конкретные результаты. Вы знаете, много факторов на это влияют. И еще месяц впереди интенсивной подготовки. Как правило, спортсмены, чем дальше ты идешь по сезону, тем выше идут результаты. Поэтому старт сезона у нас, я считаю, очень неплохой. То есть Знаменский на дне легкоатлетики в Москве у нас были хорошие результаты. И прыжки в высоту, и шест. Кубок России расширил количество дисциплин, которые показывают свои результаты. Я считаю, что на чемпионате России мы будем еще более новые результаты, более интересные. Ну, нельзя, кстати, упомянуть казанский марафон. У нас Владимир Никитин рекорд России. Да, установил. Да, это Дмитрий Неделин тоже, соответственно, установил. Вот. Я к тому, что вот эта вот подготовка совместно с мотивацией, она дает результат. Поэтому в Екатеринбурге точно ждать новых результатов достижений. Мы готовим хорошую программу зрительскую. Будет интересно. Не просто будет соревнование, но еще и будет такой фестиваль для того, чтобы зрители, болельщики приходили семьями. Мы хотим полные трибуны. У нас будет трансляция Матч ТВ в прямом эфире, вот, и я надеюсь, мы сделаем очень хорошее мероприятие на уровне топа, уровня мировых больших спортивных соревнований.
9: Я тоже надеюсь, и надеюсь, что все получится, и мы получим новых звезд. Ну, то есть у нас уже есть звезды легкой атлетики, но хотелось бы, чтобы о них говорили чаще, громче, чтобы понятно, что у нас есть футбол, хоккей, недосягаемые там есть персонали по звездному статусу, но хотелось бы, чтобы там Полина Кнорос, Данил Лысенко, Сергей Кожевников тоже были обсуждаемы Почаще. Борис Михайлович, спасибо большое, спасибо, что нашли время для нашей программы. Напомним, что Кубок России по легкой атлетике и предстоящий чемпионат России по легкой атлетике мы обсуждали вместе с Борисом Ярошевским, исполнительным директором Всероссийской Федерации легкой атлетики. Дима мрачен, думает о судьбах прекрасного вида спорта, когда World Athletics вернет. Еще паузу это предстоящее будет думать, а через минутку мы вернемся. Оставайтесь с нами.
0: Наша трибуна. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
8: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
8: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Наша трибуна.
9: Ну что ж, возвращаемся на нашу трибуну. Наш это Дмитрий Схинин и Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Подвели итоги Кубка России по легкой атлетике. Напомним, что через месяц уже будет чемпионат России по легкой атлетике. В сезон в разгаре, а вот в футболе российском сезон завершился. Последний матч, в котором Велес уступил Сибири, но тем не менее вышел в первую лигу, потому что в первом матче ого-го как победил. Вот сформированы все участники первой лиги. Понятно, что чемпионат мира по футболу в самом разгаре, но у нас есть свой хороший российский футбол, который нам ближе, важнее. Да, Дим?
10: И круче Месси.
9: И круче Месси. Меликесов круче Месси. Мало.
10: Ну, не, Меликесов там не при делах. Он за текстильщик играл сейчас на просмотре в Балтике. Но Кобялка там, да. Мог поджечь, на самом деле, интригу-то после 1-4 в первой игре. У нас на связи наш коллега, комментатор, руководитель творческой редакции в спорте, который как раз организовывает трансляции всех турниров ФНЛ, редактор газеты РУ, Александр Седов. Саш, доброе утро.
9: Доброе утро.
12: Доброе утро.
10: Ладно, давай, может быть, не сильно заостряя внимание на стыковых матчах. Все-таки мы, наверное, такую жирную черту стараемся подвести под этим сезоном. И у тебя какие сезоны от нашего, скажем так, от наших подэлитных дивизионов? Потому что, наверное, все-таки говорим и про первую лигу, и про...
9: То есть первая лига тоже элитный?
10: Подэлитный.
9: Подэлитный.
10: А у нас элита – это премьер-лига.
9: Да-да-да, я просто в твоей терминологии с подэлитными немножко
10: запутался. Ты просто не выспался.
9: Да-да-да, это просто... Так, хорошо.
12: Ну, коллеги, начнем, наверное, давайте с второй лиги, потому что впечатление, вот вы сказали, да, там про победу Велеса в стыках, и там первый уверенный матч стыковой выигран, второй и не очень уверенно, там еще пенальти не забил Кобялка в концовке. Но мне кажется, что Велес вообще очень сложно оценить. Он должен был выходить напрямую, причем с первого места, я думаю. А в итоге едва вообще не пролетел мимо первой лиги. И интрига, как он теперь выступит. И в том числе из-за того, что он так затянул с выходом, у него будет больше проблем с селекцией. Ведь команды первой лиги, которые сохранили прописку, они уже месяц работают над усилением состава, в то время как вторая лига А и закончила позже. И еще и Велес позже всех завершил, поскольку играл в стыковых матчах, а времени 3 недели до старта сезона.
9: Так, ну вот эти команды, каковы шансы Велеса, и которые до этого отобрались, ленинградец и текстильщик, в первой лиге? Пока кажется, что они, ну, туда и обратно.
10: Лифтеры.
12: Ну, они уже были все там и вылетали. Ну, честно говоря, по текстильщику и ленинградцу это точно борьба за выживание, это состояние на данный момент. Посмотрим, может быть, они сейчас как-то смогут укрепиться. У «Текстильщиков» при этом не самый большой бюджет. У «Ленинградца» не до конца было понятно с тренерами. И, опять же, состав, который требует усиления, а искать игроков не так просто будет сейчас на рынке. У «Велеса» возможности побольше. У «Велеса» вроде бы и возможности побольше. И игра больше заточена на удачное выступление в первой лиге. Но сложно будет и «Велесу», это точно.
10: Саш, так. В этом случае, наверное, очень логично спросить, а насколько сейчас между первой и вот этой буферной второй лигой велика пропасть?
12: Ну, она есть. Она есть, и ее можно преодолевать. Там тренеры достаточно опытные работают. Ну, вернее, там Алексей Стукалов у «Велеса» опытный тренер. Mm-hmm. Дмитрий Кириченко всем прекрасно известен как футболист, как самостоятельный тренер. У него еще не такой большой путь, но он долго работал и в Ростове в том же, да, и в Рубине с Курбаном Бердыевым. А, нет, в Ростове пересекался с Курбаном Бердыевым, но долго достаточно работал. Шмарко был классным футболистом, который сейчас и играет, возглавляет, но у него только начинается путь. В общем, работы очень много, и действительно сложно будет дотянуться до уровня первой лиги, потому что там есть целая группа команд, которые сейчас стоят... ну, на ступеньку, на две, на три выше, и они только продолжают укрепляться. Там даже те, кто выступили неудачно, как Тульский «Арсенал», например, или Челябинск, который относительно можно его оценить неудачным выступлением по сравнению с первым кругом, но сейчас он ставит задачу повышения в классе, и под это проводит большую селекционную кампанию. Вот до этих команд, конечно, будет очень тяжело дотянуться, и в целом, если мы вот просто пойдем по списку, команд первой лиги. Получается, что конкурентов у «Велеса», «Текстильщика» и «Ленинградца», кроме друг друга, не так много. И вот в этом плане будет сложно им бороться за сохранение прописки.
9: Да, там еще из премьер-лиги пополнили первую лигу паре «НН» и «Сочи». Ну, поэтому, слушай, когда сравниваешь их и «Велес» с «Текстильщиком», немножко неловко.
10: Ну, почему неловко? Сочи вполне сравним с «Велесом».
9: Ну, сейчас, может быть, да. Может быть, несколько лет назад было бы
10: слушай, прям неловко. Слушай, а ты вот не задумывался над тем, какие у нас клубы с каким историческим бэкграундом собраны в первой лиге? Там имена такие, которые, что...
9: Превращаемся в чемпионшип.
10: Ну, английский, в принципе, тоже да. Где-то. «Торпедо», «Ротор», «Урал», «Арсенал», «Шинник».
9: Ну, а грустно, что «Ротор» все еще там... Урал. Все, ну, за Урал, если честно, мне не
10: грустно.
9: Не грустно, потому что там такая чехарда была с тренерами. В итоге, что все закончилось грустнее, чем начиналось. Непонятно почему. Ну, есть еще, да, вот «Спартак», «Кострома». «Спартак», но «Кострома». Но все, «Спартак».
10: Будешь пробивать выезды.
9: Но «Кострома».
10: Будешь пробивать выезды за «Костромичей». Саш, да. Скажи, вот эти вот бренды, они как бы помогают первой лиге? Или же это все-таки дополнительная какая-то такая нагрузка на имидж?
12: Ну, точно это не нагрузка на имидж первой лиги. Я думаю, что для первой лиги очень даже неплохо, что есть в ней такие команды. Жаль, например, что вот с «Черноморцем» так случилось, потому что он как раз в том списке, который вы называли, очень даже, может быть, упомянут. Уфа, которая много лет провела в РПЛ, и которую еще Сергей Семак выводил в Еврокубке не так давно, относительно, конечно, но не так давно. Она едва не вылетела тоже во вторую лигу, собственно, с «Черноморцем» боролась. Ну, это здорово, что клубы там живут, борются. Не могут все выступать в премьер-лиге, понятно. Конечно, хотелось бы, например, чтобы московская «Торпедо» не влачила жалкое существование. А с другой стороны, есть много людей, которые не любят, что много московских команд в элите. И поэтому они, например, не желают «Торпедо» удачи и выхода в премьер-лигу. Тут кому как нравится, но точно, чем, скажем так... ярче и лучше будет жизнь у наших знаковых клубов, а в первой лиге тоже есть жизнь, это надо понимать. То есть многие считают, что вот есть РПЛ, а дальше там вообще ничего не существует. На самом деле, если последить за чемпионатом первой лиги и даже второй лиги, там много интересного. Вот, я, как человек, который в этом варится, вам гарантирую, что интересного действительно много.
9: Да, поэтому мы и говорим про эти чемпионаты.
10: Да, и география-то у первой лиги по-настоящему российская. Ну да, конечно, не хватает Калининграда, но я думаю, сейчас Бандери Талалаев сильно возразил про поводу первой лиги. Но Хабаровск, да, Красноярск, Сочи, Ульяновск, Екатеринбург. Слушай, ну у нас, по-моему, в премьер-лиге за Уралом нет ничего. Да, Волгоград. Нет, я просто к тому, что у нас за Уралом в премьер-лиге нет никого. А тут он сразу как-то...
9: Да, но есть еще, вот сказал нам Александр про то, что есть нелюбители московских клубов. Родина пошла на повышение, и ее место занял... Ну, не ее место, и повысился в классе, соответственно, в первую лигу Велес. Вот очень много московских...
10: Велес подмосковный, в Домодедово играет.
9: Ну, хорошо, мне кажется...
12: Официально московский.
10: Ну, официально, да, но играет в Домодедово, Саша. Никогда не вылезал, по-моему.
9: Слушай, это оттуда. Крылатые быки, это официально.
10: А, то есть они могут перемещаться, да?
9: Они могут перемещаться туда-сюда. Вот.
12: Но Родина в Химках играет, если что.
9: Да, Родина в Химках играет, но...
10: Ну, база у них в Москве, Саш.
9: Все они официально московские. Вот, ну, посмотрим, как наши слушатели и вообще фанаты отреагируют на то, что московских клубов не уменьшается количество, не в первой лиге, а в премьер-лиге так вообще благодаря Родине теперь еще и увеличилось.
10: Хотелось сейчас бы... представь, когда Торпеда добавится через сезон, и Родина прописку
9: не
10: сохранится.
9: Торпеда не добавится, Родина, может быть, сохранит.
10: А вот Саша бы поспорил с тобой насчет Торпеды.
9: Ну, у нас время, кстати, уже поджимает, но мы можем с Александром поспорить еще, потому что межсезонье длинное, а про футбол не только же, про чемпионат от мира говорить, тем более, как нам Александр гарантировал, что за пределами премьер-лиги тоже у
10: жизнь
9: нас
10: есть.
9: Есть, и она кипит. И спасибо Александру за то, что продолжает про это говорить. Гостем нашей трибуны был Александр Седов, руководитель творческого отдела компании «В спорте», комментатор первой лиги и второй лиги, редактор газеты «РУ». Спасибо ему большое, а мы двигаемся дальше.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
9: В Нижнем Новгороде в минувшие выходные прошел фестиваль РУЦ, который объединил спорт и искусство. Люди занимались массовым спортом, но имели возможность в прямом смысле пробежать или даже забежать в самые знаковые места Нижнего Новгорода. И подробнее нам про это расскажет наша коллега Наталья Евстигнеева. Наталья, здравствуйте, очень рада вас слышать.
13: Коллеги, да, здравствуйте. Культурный забег РУЦ добрался до Нижнего Новгорода. Он проходит у нас уже в пятый раз. В этом году был посвящен 130-летию выставки 1896 года. Каждый год маршрут забега у нас меняется, добавляются новые локации. И даже сами организаторы говорят, что каждый год потирают руки, насколько все будет интересно и захватывающе. Забег проходит по исторической части города, как вы правильно сказали. Забежать можно туда, куда в обычные дни-то не всегда можно и зайти. Сразу скажу, что это забег не про скорость, а про наслаждение видами приволжской столицы. Такие локации в этом году были, как Нижегородский художественный музей, IT-кампус Неймарк, Средной рынок, заповедные кварталы можно было пробежать, это Старый Нижний, в оперный театр бегуны наши забегали, в Центробанк, куда, собственно, можно попасть...
10: А в хранилище Центробанка?
13: ...по предварительной записи. И планетарий можно было забежать. Ну, а между этими локациями путь действительно они прокладывали по живописнейшим набережным, по главной пешеходной улице Большой Покровской, по Стрелке, где сливается Ока и Волга. Можно было забежать по Гаузе, посетить выставки. Бежали по мостам, по горам, бежали целыми рабочими коллективами. Наши коллеги-журналисты тоже присоединились и бежали. Бежали с семьями, с собаками, с детьми. И, в общем, Нижний Новгород в минувшие выходные у нас действительно буквально был на бегу. Старты были организованы в несколько волн, по 20-30 человек. Ориентироваться на маршруте помогали пейсмейкеры, профессиональные бегуны. Они направляли, раздавали темп, а наши еще и экскурсии прямо в потоке бега проводили, рассказывали о достопримечательностях.
9: То есть экскурсоводам, гидам тоже нужно было подтягивать спортивную форму, чтобы и бежать, и еще на ходу сохранять дыхание, чтобы вести экскурсию.
13: Они еще и могли кусочек из оперы Бориса Годунова спеть и рассказать, мимо какого дома, мимо какого купца, где он был, они пробегают. В общем, этот культурный забег, он действительно был интересен даже тем, кому кажется, что он знает Нижний вдоль и поперек, но нет, он точно увидел город с другой стороны, а уж для туристов это вообще был просто разрыв всего, потому что знакомиться с городом в таком беговом формате, это действительно удивительный опыт. И, собственно, в необычном таком беговом формате они с ним и познакомились. Ну, еще и оккультурились. По музеям пробежались, по выставкам и театрам. Также можно было между этими пунктами поежиться. То есть работали площадки с йога-практиками, мастер-классы по Федерации боевых видов искусств, единоборств, простите, проходили. Но можно было, собственно, пройти лимфодренажную тренировку в Александровском саду с потрясающим просто видом на Волгу. Было две дистанции на выбор, 5 и 10 километров. Бежать можно было с любой скоростью. Это была не гонка на результат, а пробежка по роскошным локациям.
10: Да, это называется галопом по Европам, быстро пробежался и оккультурился.
9: Наталья, спасибо большое. Спасибо. Время, к сожалению, подходит к концу. Это была наша коллега Наталья Евстигнеева. Пока.
14: Наша трибуна. 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 23 июня в 19.00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
15: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
16: На правах рекламы.
17: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
19: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
17: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
19: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
17: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
19: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
18: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
19: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла Таволги.
18: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
19: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте

0: Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12, 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12.

0: 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
4: Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
2: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
5: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. Ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Следствие установило причастных к атаке на автобусы с детьми в Брянске. Замаскированное укрытие ВСУ уничтожили военные на Сумском направлении. Проект модернизации Почты России прошел в Госдуме первое чтение. Подробности далее. Следствие установило имена кураторов атаки ВСУ на автобус в Брянске. За терактом стоят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Именно эти лица обеспечивали целенаведение и отдавали приказ об атаке гражданского транспорта на российской территории, заявили в ведомстве. Напомню, на прошлой неделе ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили ранения. Замаскированное укрытие ВСУ уничтожили военные северной группировки войск на Сумском направлении. Противник укрывался в развалинах. Место было хорошо скрыто от посторонних глаз, однако дроны-разведчики смогли его засечь. Об этом РИА Новости рассказали источники в силовых структурах. Точным ударом FPV-дрона укрытие было полностью разрушено вместе с живой силой противника. За сутки военнослужащие группировки «Север» уничтожили 156 беспилотников самолетного типа, а также 28 пунктов управления БПЛА. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
9: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачинск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад, бригада территориальной обороны и бригада национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада». Кроме того, уничтожено 28 пунктов управления БПЛА, 156 БПЛА самолетного типа, 43 тяжелых боевых квадрокоптера Р-18 и 6 НРТК.
8: Тем временем бойцы группировки «Запад» овладели в северо-западной части Красного Лимана в ДНР 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных сил 46 зданий. Российская сторона понимает необходимость продолжения контактов с США. Однако даты поездки в Россию спецпосланника Дональда Трампа, Стива Виткофа и зятя американского лидера-инвестора Джареда Кушнера пока не согласованы. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Так он ответил на вопрос у журналистов, согласованы ли уже даты визита американских переговорщиков в Россию. Напомню, 14 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой. Президенты обсудили двусторонние отношения, скорый визит Уиткофа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине. Режим ЧС действует в Кушвинском муниципальном округе Свердловской области из-за прошедшего смерча. Число обратившихся за медицинской помощью выросло до 17 человек. Стихия затронула более сотни домов, треть из которых полностью разрушена. Вся последняя информация у корреспондента ВГТРК в регионе Альберта Мусина.
10: Мы находимся буквально в эпицентре, где проходил ураган. Поваленные деревья, сломанные деревья, намотанные на стволы железные листы от заборов, от крыш. В некоторых домах остались только просто голые стены. И, конечно, помощь людям сейчас нужна не только с восстановлением, но и буквально с постройкой с нуля. И сейчас весь город с самого раннего утра устраняет последствия этого урагана. Не только здесь, в этом районе, где, собственно говоря, был один из эпицентров, но и в центре города, где также были повалены деревья, завалены выходы из зданий, заваленные дороги. Работает множество бригад МЧС, Россетей, которые восстанавливают электроснабжение города, потому что без электричества остаются еще 5000 человек. Несколько районов города полностью обесточены, потому что деревья массово обрывали провода. Ну и также сами местные жители вышли на помощь своему городу, организуя такие дежурных бригады помощи для уборки небольшого мелкого мусора. Давайте послушаем, мы пообщались с некоторыми из них.
11: Мой балкон, выше балкон, например, полностью обшивка балкона снесена. То есть конкретно у моего дома, вот пятиэтажного, у нас пятые этажи все затопило. С другой стороны дома снесло балконы.
10: Точно оценить масштаб ущерба еще очень-очень сложно, поскольку все-таки и МЧС, и также комиссия по чрезвычайным ситуациям только-только начала работу в городе.
8: Электроснабжение после урагана в Кушве планируют полностью восстановить до 18 часов по местному времени. Эксперты продолжают оценивать масштабы ущерба. Спасатели оказывают адресную помощь жителям, развернут пункт временного размещения. Почту России модернизируют. Ей разрешат использовать дополнительные источники финансирования, а также курьеров для обслуживания населения. Соответствующий законопроект Госдума обсудила в первом чтении. В рамках инициативы Почта России сможет за отдельную плату принимать у граждан физические заявления на оказание госуслуг, доставлять их адресатам. Законопроект также предусматривает создание электронной почтовой системы на базе госуслуг наряду с бумажными носителями. Кроме того, предлагается ограничить круг организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках многоквартирных домах. Доступ к ним, помимо жителей домов, будут иметь Почта России, управляющие компании и организации, которым вносится плата за жилое помещение и услуги ЖКХ. В Москве дали старт международному марафону «Дорогами народных ополченцев». Акцию приурочили к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, по проекту колонны автомобилей проедет по 18 регионам России и областям Беларуси, где в годы войны формировалась бригада добровольцев.
12: Самое многочисленное народное ополчение было создано у нас, в Москве. Более 200 тысяч москвичей вступили в московское народное ополчение и по зову сердца вышли защищать свой любимый город. Тем самым дав возможность Красной Армии подготовить оборону Москвы. Московские дивизии народного ополчения участвовали в освобождении Белоруссии. Поэтому наша связь с Белоруссией крепка именно в этом марафоне.
8: Добавлю, участники выехали сразу в трех направлениях – в сторону Мурманска, Минска и Севастополя. И напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт.
13: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Греческий АЕК, помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант трансфера футболиста Краснодара Александра Черникова. Как сообщает чемпионат, главный тренер АЕКа Марко Николич одобрил обе кандидатуры. По данным греческих СМИ, за Черникова афиняне готовы заплатить 7 миллионов евро. Переговоры между «Зенитом» и «Флуминенсе» по трансферу защитника клуба из Санкт-Петербурга «Нина» остаются безрезультатными. Об этом сообщают бразильские СМИ. Российская команда отклонила очередное предложение «Флуминенсе» по игроку. «Зенит» настаивает на своих условиях сделки и не готов идти на уступки в ходе переговоров. Отмечается, что в данный момент переход «Нины» из «Зенита» во «Флуминенсе» близок к срыву. Футбольный Ростов арендовал у Краснодара вратаря Даниила Голикова. Соглашение рассчитано до конца предстоящего сезона. Вторую половину прошлого сезона Голиков провел в первой лиге, где выступал за Челябинск. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы обыграли Австрию 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира. Месси стал рекордсменом по этому показателю, на 2 точных удара опередив немца Мирослава Клозе. Франция была сильнее Ирака 3-0. Здесь дублем отметился Килиан Мбаппе. Эта встреча стала первой на турнире, прерванной из-за погодных условий. Второй тайм начался спустя 2 часа после окончания первого. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира. Норвегия благодаря дублю Эрлинга Холлана праздновала победу над Сенегалом 3-2. А в еще одной встрече игрового дня Иордания потерпела поражение от Алжира со счетом 1-2. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
8: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 11-13, а в Южно-Сахалинске 14-16 градусов. Во Владивостоке 13-15, облачно, небольшие осадки. В Тюмени 27-29, кратковременные дожди с грозами. Осадки ожидаются сегодня в Челябинске, в городе 22-24 градуса. В Мурманске плюс 8-10, временами дожди. В Красноярске 24-26. Во Владимире 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Днем максимальная температура составит 19-21. В Москве воздух прогреется до максимальных 24 градусов. Сейчас в столице 23 градуса. Ветер северо-западный. Атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.
14: Июля, 21:00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+. 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Слушаем. Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Костромы, Видного, Ростова-на-Дону, Пензы, Калининграда, Ржева, Мариуполя и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, это радиоканал «Слушаем», и в ближайшем информационном часе, в ближайших двух информационных часах мы будем говорить о самом важном, актуальном и интересном. За режиссерским пультом Наталья Вилых, ну и, конечно, давайте сразу перейдем к анонсу тем, которые будем обсуждать вместе с экспертами в этом информационном часе. О чем поговорим? Итак, расширение базовой программы ОМС. Включены 14 новых методов лечения. Что это за методы лечения, как это поможет нам, то есть пациентам, поговорим со специалистом. Часть средств маткапитала могут разрешить переводить на счета долгосрочных сбережений, то есть можно будет часть этих средств инвестировать. Как это сделать и как сделать, не нарушив закон, об этом также узнаем и поговорим с экспертом. Новые справочники стоимости автозапчастей начали действовать в России. Теперь понятно будет и, что называется, видно и наглядно, что подорожало, а что нет. Об этом также узнаем. И московские школьники и студенты принимают участие в раскопках на полях сражений Великой Отечественной войны. Также важная патриотическая тема. Ближе к завершению этого информационного часа ее обсудим. Ну а начинаем через несколько секунд.
17: Слушаем.
16: Давайте поговорим на тему, которая очень многих сейчас интересует. Это топливный рынок. Вице-премьер России Александр Новак поручил ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Сделан ряд заявлений, в том числе ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Кстати, новости на этот счет появлялись накануне. Несколько, ну а если быть точным, 3 таких достаточно крупных АЗС получили такие предписания, да, чтобы не завышали цены. С нами на связи директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
16: Давайте с общих начнем таких тенденций. Как вы оцениваете ситуацию на рынке топлива? Стоит ли беспокоиться?
18: Смотрите, как бы все видят верхушку ситуации. То есть люди приезжают на заправки и видят много где уже какие-то ограничения, но это не значит, что есть там физический дефицит топлива. Как раз вот эти ограничения, которые сейчас вводятся на заправках, они вводятся для того, чтобы избежать ажиотажного спроса. Причем не подкрепленного спроса, а так спрос на всякий случай, что называется. Вот. И тем самым сохранить работоспособность всей системы АЗС по территории страны. Там где-то это получше, где-то похуже получается, но так или иначе, вот эти ограничения нужно воспринимать не как систему, которая говорит о дефиците, а как раз возможность для того, чтобы сохранить эту систему, чтобы она продолжала функционировать. Вот это главный посыл, который хотел бы донести. То есть физического дефицита в целом по стране нет. Но есть вот это психологическое давление, вот эти ограничения, которые возникают в разных регионах. Где-то они действительно жесткие, как в Крыму, да. И там объективные причины, почему это происходит. А где-то это больше, знаете, психология. То есть лучше раз еще раз съезжу, а еще возьму там канистры, а лучше не одну. И,
16: ну вот я сам столкнулся с этим на нескольких крупных таких заправках, крупных АЗС. Значит, ограничений по топливу в плане залить в бак, пожалуйста, сколько хочешь, полный бак, без проблем. Но я спросил, а в канистру можно? Говорит, нет, в канистру не наливаем. То есть вот решил уточнить. Ну вот говорят, пожалуйста, в бак сколько хотите.
18: Ну, чтобы избежать спекуляций, потому что видели, что выходные появились уже на маркетплейсах даже, да. Предложения по топливу в отдельных регионах.
16: Ну, сейчас стали, кстати, эти предложения тоже и блокировать, потому что, ну, действительно, спекулятивно разгоняют эти цены.
18: Причем ФАС запретил напрямую маркетплейсам публиковать подобные заявления. То есть это не просто там, они сами, да, но еще и ФАС ведет такую политику. Поэтому сейчас главное, по сути, сохранить стабильность рынка. Да, может быть, это не всем нравится, потому что не так все просто, как это было раньше, но ситуация напряженная. Вот. Главное, чтобы топливо было, да, хоть и отпускалось оно, по другой
16: Сергей
18: системе.
16: Сергеевич, а какого рода вот должны быть мероприятия, вот о чем говорил Новак, да, вот разработаны мероприятия. А что это за мероприятия? Что нужно в первую очередь делать, чтобы стабильно чувствовал себя рынок, особенно вот когда мы говорим в период летних отпусков?
18: Ну, с одной стороны, действительно, это непрерывный контроль ФАС, то есть это не просто там раз в неделю, а по сути ежедневный мониторинг всех АЗС страны на предмет, какие цены, какие объемы. Второе, отдельный акцент был сделан на совещании по обеспечению сельхозпроизводителей, и ФАС как раз выдал предписание своим территориальным органам, чтобы они контролировали на местах вот эту ситуацию, причем вместе с органами власти местными сделали перечень сельхозпроизводителей и тех объемов, которые необходимы им для нормальной работы. То есть такое, может быть, ручное регулирование, но прямого действия, чтобы с точки зрения сельхозпроизводителей проблем точно не было. Вот. Но и завышение цен – это как бы отдельная история, которая требует расследования, почему не возникает. Это объективное обстоятельство, потому что не было возможности купить топливо по каким-то более низким ценам. Или есть какая-то отдельная спекуляция со стороны там, условно независимых сетей или сетей, которые работают, допустим, по франшизе. Просто многие жалуются, что даже титульные сети с известными федеральными названиями, тоже завышает цены, а потом оказывается, что это не сами сети, а это сети, которые работают по франшизе вот этих федеральных сетей, и кажется, что на каких-то крупных сетях уже и цены тоже
16: Но потребителю-то не легче от этого, в том-то и дело.
18: Да. Поэтому здесь полный контроль, а с точки зрения технологических особенностей, я думаю, что ну, уже какие-то действия были предприняты, послабления были даны по поводу технологических регламентов выкатывания топлива. Там с части Евро-5, там Евро-3, но я думаю, что все это слышали, увеличение количества серы в топливо как возможный вариант использования. Вот. Плюс, возможно, будут приняты более жесткие решения по экспорту, тоже вполне возможно, допуская, что там могут ограничить экспорт бензина даже по межправительственным соглашениям, пока он разрешен. Ну, есть еще возможность ограничить экспорт дизеля для производителя дизельного топлива. Тоже как вариант для того, чтобы летний период был стабильный, вполне возможно и такое решение. Поэтому, на самом деле, еще возможности по принятию решений достаточно большие, то есть они весьма не исчерпаны.
16: Да, спасибо большое, Сергей Сергеевич. Важная тема, затронута нами в эфире. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин был с нами на связи.
2: Слушаем
16: О медицине теперь давайте поговорим. В базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения. И, как говорит председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, это важный шаг и серьезный шаг. И также в программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу 2 высокотехнологичной медицинской помощи. С нами на связи директор Высшей медицинской школы, председатель Комитета по медицинскому образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Виталина Левашова. Виталина Владимировна, здравствуйте.
17: Добрый день.
16: Самый главный вопрос — это, а что это значит теперь для нас, для пациентов, для простых потребителей медицинских услуг, что называется?
17: Но это прежде всего значит то, что дорогостоящие и сложные медицинские услуги, доступные пациентам, будут по ОМС, включены в базовую программу ОМС, доступны бесплатно по полису ОМС.
16: Хорошо, смотрите, дополню, что здесь новые методы лечения, в том числе фотодинамическая терапия, лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме и лапароскопическая продольная резекция желудка. На эти операции порой приходится, ну, в очереди, что называется, стоять довольно долго. Если мы теперь говорим, что это включено в ОМС, как это будет на практике работать?
17: Но вы знаете, я думаю, что это немножко разные сущности, очереди и финансирование. Мы здесь говорим прежде всего про механизм финансирования. Если раньше пациентам это приходилось финансировать и оплачивать из собственного кармана, то теперь это будет финансироваться за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. И я думаю, что очереди... вероятные, я бы так сказала, но это процесс, который требует отдельной работы, отдельного регулирования.
16: А как вам кажется, почему добавили? Потому что спрос или повышенная необходимость, что ли, проведения этих операций? Потому что здесь и онкологические всевозможные добавили нозологии, здесь и другие какие-то серьезные операции тоже добавили, офтальмология, то, о чем я говорил выше, и так далее. В связи с чем вообще это решение принято?
17: Ну, вы знаете, у нас на сегодня есть один из самых главных векторов – это здоровье-сбережение, да, потому что доказано, что все-таки от того, насколько мы заботимся чаще всего превентивно, а не лечением сложных, уже тяжелых случаев заболеваний о здоровье, да, тем качественнее жизнь, да, тем выше продолжительность жизни, за которую мы сейчас, можно сказать, боремся. Поэтому, собственно, именно в этом контексте и добавлены эти услуги в перечень покрываемых фондом обязательного медицинского страхования для того, чтобы это было доступно пациентам.
16: Здесь
17: потому
16: еще...
17: что это действительно требуется для того, чтобы продлить. Увеличить продолжительность жизни и сделать качество жизни выше.
16: То есть страховой фонд обязательного медицинского страхования, вообще фонды, они получат больше средств на это, я правильно понимаю?
17: Безусловно.
16: Угу. Хорошо, Виталина Владимировна, а специалисты? Хорошо, что есть финансирование, хорошо, что добавили определенный перечень заболеваний, которые теперь можно делать по ОМС. А специалисты-то есть?
17: Специалисты у нас есть. Вы же понимаете, что если сейчас эти вмешательства можно получить за, скажем так, деньги, то в любом случае это будут делать примерно те же самые специалисты, только в федеральных и муниципальных, государственных медицинских учреждениях. Поэтому специалисты у нас, безусловно, есть, но работа над не только количеством, но и качеством специалистов – это отдельная большая задача, которой занимаются сейчас в Министерстве здравоохранения в рамках тех же самых проектов национальных, будь то проект «Кадры», будь то проект по, скажем так, привлечению молодых специалистов в систему здравоохранения, удержанию их. Поэтому, да, это отдельная работа, но специалисты у нас есть.
16: Какие вы здесь видите подводные камни? Есть ли они вот в этом решении, которое принято?
17: Ну, вы абсолютно правильно сказали. Самый главный подводный камень – это доступность, так. А именно очереди и количество, скажем так, потребителей и пациентов, которые, которым такие услуги будут показаны. Поэтому здесь вопрос навигации и, скажем так, правильного распределения ресурсов, он будет следующим важным. Следующей важной задачей, которую предстоит решать.
19: Ну, здесь нужно, что называется, параллельно, да, эти вопросы все решать, чтобы они не догоняли друг друга. А вот что вот это решение принято, ну и, соответственно, помимо финансирования, нужно сразу понимать, а скольким людям может понадобиться эта помощь, да? А здесь уже, конечно, во многом зависит от того, насколько первичное звено, медицинское первичное звено, то есть здравоохранение нашего, понимает, что вообще происходит на их участке, как принято говорить, да, вот на том или ином конкретном участке.
17: Ну, конечно, здесь и порядок оказания будет играть существенную роль, и первичное звено, и в целом организаторы здравоохранения на уровне региональных министерств, потому что, опять же, если речь идет о квотах, да, мы в любом случае говорим о квотах, то для того, чтобы эти квоты распределять грамотно и правильно, нужно хорошо понимать, с какой ситуацией ты имеешь дело. Для этого должна быть достоверная информация. Здесь вы уже правильно сказали, все начинается с первичного звена.
19: Спасибо большое, Виталина Владимировна. Напоминаю, Виталина Левашова, директор Высшей медицинской школы, председатель комитета по медицинскому образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, была с нами на связи.
2: Слушаем.
19: Мат-капитал может превратиться не только в помощь здесь и сейчас, но и в финансовую подушку на будущее. Семьям с детьми хотят разрешить переводить часть средств на счета долгосрочных сбережений. Вопрос активно сейчас обсуждается, в частности в Минфине, в Минэке, в Центробанке, и принципиальных возражений, собственно, нет. Ну а доступ к деньгам, вероятно, будет ограничен. Речь идет о лимитах на сумму перевода и других условиях, чтобы у людей оставались деньги на жилье или образование. Как на практике это может работать, давайте попробуем выяснить. Член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова с нами на связи. Галина Сергеевна, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
19: Как вы видите практическую реализацию этого вопроса и какую часть тогда можно направлять на, ну, скажем, долгосрочные сбережения?
20: С юридической точки зрения, главное препятствие для принятия этого закона сейчас не в чьей-то принципиальной позиции, а в глубочайшей проработке последствий изменения правового статуса этих денег. То есть основные сдерживающие факторы сейчас, на мой взгляд, это потеря особого статуса и гарантий, это самый принципиальный момент, потому что замминистра финансов Иван Чебесков прямо указал, что при переводе средства теряют статус материнского капитала, то есть они перестают индексироваться государством, и вернуть их обратно на прежних условиях уже будет нельзя. Это, соответственно, меняет саму суть государственной поддержки. Далее, вот, хотя сейчас у нас Минфин, Минэк и Центробанк, они, в принципе, не против этого изменения, но Татьяна Голикова еще в 2025 году заявляла, что не рассматривается такая инициатива, значит, видимо, инициатива прорабатывается достаточно принципиально. И вот, на мой взгляд, неясно, как пока будут рассматриваться, как будут работать эти средства после перевода. Вот не определены ключевые параметры, лимиты сумм, сколько можно будет переводить, сроки размещения, то есть там на 15 лет или до пенсии, и условия долгосрочного вывода денег. То есть пока предполагается, что это будет только тяжелая болезнь или потеря кормильца. Также есть риски нецелевого использования денежных средств. То есть любая ошибка в расчетах может как раз-таки привести к социальным проблемам, за которые государство уже не сможет отвечать. Собственно, да, вот в текущем сейчас получается у нас конфликт с потребностями. То есть большинству семей деньги нужны прямо сейчас, они там не готовы откладывать материнский капитал на 20 лет. Однако нужно детально проработать этот закон, чтобы деньги не ушли просто в никуда.
19: Ну, то есть есть все-таки сложности, с которыми мы можем столкнуться, пока решение, я так понимаю, прорабатывается, оно еще не принято.
20: Да, решение прорабатывается, оно не принято, но уже вот обсуждается возможность действительно принятия этого законопроекта.
19: Да, ну и самое главное, как это будет действовать на практике, потому что действительно я вот читаю, что 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет могут получать участники софинансирования, да, ну 36 тысяч рублей в год, ну скажем прямо, не такая уж и большая сумма. Но есть и другие варианты, о них мы обязательно еще поговорим. Член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова была с нами на связи. Сейчас на минуту прервемся и к другим темам позже перейдем.
0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
19: В возрасте 89 лет умер народный артист РСФСР, актер театра и кино Михаил Ножкин. Об этом сообщила гильдия актеров Союза кинематографистов России. Я процитирую. Михаил Иванович Ножкин был истинным патриотом и гражданином, и символично, что день его ухода 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Его роли воспитывают человечность и безграничную любовь к родине, указано в сообщении гильдии. Ножкин дебютировал в 1967 году. В фильме «На два часа раньше» также играл в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание» и «Освобождение». Своими воспоминаниями о Михаиле Ивановиче с нами поделился актер театра и кино, художественный руководитель театра на Малой Ордынке и Московского академического театра «Сатиры», депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.
21: 90 лет этому талантливому, замечательному актеру, режиссеру, гражданину, товарищу. Да, красивую жизнь прожил Михаил Ножкин. Такой был по молодости разбитной, как говорил Владимир Михайлович Пуговкин, мы дети асфальта. Поэтому все такое, так сказать, что отличало ребят молодых быть резким, дерзким. Он по жизни был и дерзким, и энергичным, желающим проявить себя. Очень разные были его песни в молодости. Вот. Потом он стал по-настоящему поэтом, который прославлял наш народ, нашу родину, уважал нашу историю, уважал подвиги наших отцов, дедов. Замечательный актер и не менее замечательный поэт. Одна из моих любимых телевизионных песен всегда была «Я весенний в лесу ел березовый сок с ненаглядной пилой стагу ночевал». Вот. Рад, что жизнь нас познакомила, мы подружились, и всегда было о чем с Михаилом поговорить. Иногда эти беседы затягивались, он вовлекал и вовлекал в ту тему, которая его волновала. Талантливый человек, много сделавший в искусстве, сделавший как поэт, и как гражданин, и как актер. Так что, дорогой Миша, о тебе будут помнить, конечно, друзья в первую очередь.
0: Слушаем.
19: К другим темам переходим. Премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе с должности. «Я уйду в отставку с поста лидера лейбористской партии», заявил он накануне, выступая на Даунинг-стрит. И отметил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы начнутся 9 июля. Нового премьер-министра планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре. Ну и, конечно, нам важно понимать, как это повлияет на российско-британские отношения. С нами на связи доктор экономических наук, политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко. Станислав Леонидович, здравствуйте.
1: Добрый день.
19: Даже британцы шутят, да, устами кота, там, британского, который вот у них, у премьер-министров, что я уже не буду вообще запоминать эти все фамилии премьер-министров, потому что они так быстро меняются, что бог бы с ними. Станислав Леонидович, ну а если от иронии шуток к серьезным вещам, да, как повлияло на наши отношения премьерство вот Кира Стармера, и что может измениться?
1: Знаете, не повлияло. Дело в том, что у нас были определенные надежды в России на то, что переход власти от консерваторов к лейбористам приведет к тому, что новая партия будет более рационально относиться к внешней политике, к отношениям с Россией.
19: Да.
1: Эти отношения могли бы быть взаимовыгодными, но ничего этого не произошло. Поэтому Кир Стармер продолжил вот эту антироссийскую линию, может быть, с меньшей антироссийской риторикой. В этом смысле, конечно, там Борис Джонсон или Ли Страсс, конечно, его превосходили. Но в целом нет. Лейбористы, они уперлись в проблемы. Ну, во внутренней политике, внешняя политика для них не имела особого значения, но, тем не менее, ничего менять в прежней антироссийской линии они не стали. Таким образом, вот, ничего хорошего последние два года в отношениях России и Великобритании не произошло.
19: Вот не произошло. Ну вот смотрите, Станислав Леонидович, хотелось бы вообще понять, да, мы видим, что произошло единственное. Произошло обострение отношений, да, и пытаясь там как-то отбиваться, может быть, британский парламент и британский эстеблишмент от активизировавшихся Соединенных Штатов и конкретно Трампа там и все остальное, да, они тем самым русофобскую политику свою обостряли. Это же, этот же вектор сохранится, как я понимаю?
1: Этот вектор однозначно сохранится. Давайте все-таки отметим вот, что есть риторика, есть практические действия.
19: Так. По части риторики, политик, отвечания... да, как реальная политика.
1: Реал-политик.
19: Да.
1: Значит, британцы сказали все, что хотели, все, что могли по поводу России. Сейчас, совсем недавно, неделю назад, Кир Стармер призвал останавливать, если потребуется, топить российские суда, которые из теневого флота. Но, с другой стороны, с точки зрения экономики, мы видим, что бюджет британский направляется военный в основном на поддержание штанов, то, что называется, флота и армии в нынешнем состоянии. Великобритания столкнулась с острейшими бюджетными проблемами, поэтому вот и средства не особенно выделяет, и армия не может содержать нормально. Поэтому британцы, они вот в массовке за спиной немцев и французов, у которых есть и деньги, и военно-промышленность, они, в общем-то, все пытались быть, как говорят, посед, бедный третий, да, они вот в этой риторике антироссийской, они скорее играли ведомую роль, особенно после того, как потеряли вот эту миссию любимого пуделя в Европе, Соединенных Штатов, вот когда Британия там при Джонсоне говорила от имени Соединенных Штатов, от имени Байдена, ее вес, ну, был определенный. Сейчас, когда Стармер разругался с Соединенными Штатами и не имел возможности поддерживать такую агрессивную политику к империальными действиями, то интерес к нему как партнеру в Европе и снизился, а Россия просто скептически относилась к нему всегда.
19: Значит, смотрите, еще вопрос, Станислав Леонидович. О преемнике сейчас активно говорят, да, значит, из графства Большой Манчестер, Энди Бернем, и вроде бы как он такой жесткий, даже в свое время с Борисом Джонсоном во время его в должности премьер-министра, когда был Джонсон, и в пандемию там этот Бернем спорил и хотел больше средств и возможностей для того, чтобы обеспечить граждан. Ну, в общем, такой себе принципиальный политик. Если он станет премьер-министром, министром. Что это значит для Британии и для российско-британских отношений?
1: Ну, знаете, все-таки давайте за точку отсчета возьмем Кира Стармера. Он пришел к власти, или его партия одержала феноменальную победу над консерваторами буквально меньше 2 лет назад. Они получили 403, если я правильно помню, 650 мест в парламенте, могли создавать любое правительство, приглашать любых людей, ничего проходило на ура в парламенте. И это все разрушилось буквально в течение года. Уже летом 25-го года говорили об отставке. Энди Бенхэм, политик примерно подобного масштаба, как Кир Стармер, они даже визуально немножко похожи. Он неплохо разбирается во внутренних делах, во внутренней экономической политике. Он и медициной занимался, и городским хозяйством, и страхованием. У него хорошая связь с финансовыми институтами. Даже не на национальном, на региональном уровне. Вот его попытка представить человеком таким дружественным по отношению к рыночным структурам была сделана, когда ему создали вот сейчас клуб советников, который вошел, например, Джим О'Нил, вот знаменитый экономист, который придумал аббревиатуру БРИКС. И, в общем, эти люди должны представить его, ну, как бы центристом. Хотя по политическим взглядам до сегодняшнего дня он был левее центра, он был такой довольно радикальный социалист. А все это, наверное, как-то смотрится на уровне национальной политики Великобритании. Может быть, ему удастся осуществить реформы. Реформы необходимы в налогообложении, в медицине. И главная, наверное, проблема – это миграция. Поэтому внешнюю политику он совершенно точно отдаст на аутсорсинг людям, которые, в общем, будут обеспечивать его выборы, выборную кампанию, имеется в виду уже следующего 2025 года, или которые будут его поддерживать. Вот таким образом, ничего ожидать положительного нам не стоит. Конечно, всегда нужно сделать оговорку. Может быть, все-таки он возьмется за ум и поймет, что сотрудничество лучше, чем соперничество, но вот предыдущие 200 лет как-то в Великобритании таких политиков не было. Они были в Соединенных Штатах, они были в Германии, они были в Италии, в Великобритании не было ни одного политика, который считали, что сотрудничество с Россией.
19: Да, времена де Голля прошли. Спасибо большое, Станислав Леонидович. Напоминаю, доктор экономических наук, политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербурга Государственного университета Станислав Ткаченко был с нами на связи.
3: Слушаем.
19: Так, вниманию автомобилистов, вступили в силу новые ценовые справочники, на основании которых рассчитывается размер компенсации по ОСАГО. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Уточняется, что по сравнению с предыдущей версией справочников стоимость запчастей в среднем выросла на примерно 3%. А что это, собственно, значит для автовладельцев? И насколько вырастут выплаты по ОСАГО? Давайте выяснять. Автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
19: Ну, вроде бы так, 2,8% не сильно большая сумма, но, что называется, если на круг, то набегает немало. А как это повлияет вообще на выплаты по ОСАГО?
4: Для обычных автомобилистов, которые столкнулись с ситуацией, когда необходимо воспользоваться возмещением по ОСАГО, глобально это ничего не изменит.
19: Так.
4: По нескольким причинам. Во-первых, по той причине, что сама по себе среднерыночная стоимость запасных частей в базе РСА сильно занижена относительно того, что есть в реалиях на рынке на сегодняшний день. Это связано как с тем, что динамика изменения цен гораздо быстрее, чем РСА меняет свои справочники, так и с тем, что при просчетах часто используются заменители, то есть запчасти не оригинальные, а аналоги, которые по данным из открытых источников, как сами РСА пишут в собственных отчетах, можно ставить на эти автомобили и заменить тем самым оригинальные запчасти. В конечном счете это приводит к тому, что при возмещении стоимость, которую выплачивают по страховке, занижена в 2, а то порой и в 3 раза относительно того, что может клиент купить в действительности в магазине.
19: Угу. То есть, хорошо, на самом деле все равно ОСАГО, уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел будет более чем в треть регионов страны превышает 100%. Это вот, кстати, тоже в ассоциации заявили еще несколько дней назад. Это как расценивать?
4: При расчетах выплат на ремонт стоит учитывать также еще степень износа автомобиля эксплуатационного, который рассчитывается по единой методике. И в конечном счете, когда мы имеем сумму, например, 100 рублей, которая необходима на то, чтобы восстановить автомобиль в первоначальное состояние, мы вычитаем из этого коэффициент износа, мы вычитаем разницу в стоимости запчастей, и мы получаем уже сумму не в 100%. Когда же мы говорим про ремонт, который производится на СТО, то там эта ситуация выглядит очень трудно для как раз-таки автосервисов, которые работают в этой системе. По той причине, что страховая компания выплачивает им суммы по нормативу, как они посчитали, по единой методике. А вот как уже автосервис будет ремонтировать машину, используя эти деньги, хватит им их или нет, это уже большой вопрос. И там приходится автосервисам порой идти на самые разные ухищрения.
19: Угу, да. Главное, знаете, как автомобилистам тоже помнить об этом. Потому что, ну, в целом, конечно, стоимость автозапчастей подросла. Не на все автомобили, но тем не менее. И по отдельным маркам мы видим, что происходит рост. Спасибо большое, Евгений. Напоминаю, автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин был с нами на связи. Ну, мы поговорили о стоимости автозапчастей, которые начали действовать в России. На минуту прервемся и к другим темам перейдем.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
22: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
23: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было, или они только-только появились?
22: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
24: Радость или грусть нас ждут потом.
22: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
25: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
26: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
25: Но цифры действительно пугают.
26: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
25: Но почему это происходит?
26: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервным. нервной системой, вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
25: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
26: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
25: А разве это не так?
26: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
6: Внимание! Акция! При заказе в

0: больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
0: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: А вот что насчет технологии производства?
0: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
0: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
0: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск

0: появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100-0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать, позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
4: Все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
3: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход». По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: до десятка пунктов управления БПЛА уничтожили артиллеристы группировки войск «Север». Следствие предоставило список ответственных за атаку ВСУ на автобусы с детьми в Брянске. Иран подтвердил свободный трафик судов в Ормузском проливе. Подробности далее. 10 пунктов управления БПЛА уничтожили за сутки артиллеристы группировки войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны. В ночное время во взаимодействии с операторами войск и беспилотных систем военные выполнили более 250 огневых задач в Сумской и Харьковской областях. В результате артиллерийских ударов уничтожена также радиолокационная станция, две станции радиоэлектронной борьбы, а также 11 единиц боевых бронированных машин. Следствие предоставило список ответственных за атаку ВСУ на автобусы с детьми в Брянске. В нем 5 фамилий военных, рядовых исполнителей и организаторов удара.
2: Установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. По данным следствия, они обеспечивали целенаведение и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
1: Напомню, на прошлой неделе ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобусы детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили ранения. Белоруссия выразила России благодарность за помощь пострадавшим гражданам республики, а также в расследовании атаки. Слова прозвучали от имени посла Беларуси в Москве Юрия Селиверстова, который в эти минуты принимает участие в совещании в рамках 12-го посольского круглого стола, организованного МИДом. Дипломат осудил атаку на детей и назвал ее терактом.
3: Искренне благодарим российскую сторону за всестороннюю, в том числе медицинскую, помощь пострадавшим. Решительно осуждаем атаку на автобус с детьми. Как и события в Старобельске, мы расцениваем ее как террористический акт против мирного населения, которому нет и не может быть оправдания. Более того, как заявил президент Беларуси, это открытый фашизм, когда бьют по детям.
1: О нежелании Запада помочь закончить кровопролитную войну с Украиной говорили сегодня и на ежегодном международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве. По убеждению помощника президента России Юрия Ушакова, страны Европы в ходе саммита группы 7 во французском Эвиане попытались перебить договоренности, достигнутые на саммите Россия-США в Анкоридже, чтобы продолжить войну до последнего украинца. По его словам, коллективный Запад последовательно проводит линию на разрушение международного правопорядка и навязывание права сильного. Не санкции, тарифные барьеры и прочие ограничения против России буквально льются как из ведра. Запад толкует правила, придуманные под себя, чтобы удержать ускользающее из рук доминирование, уточнил Ушаков. Вместе с тем он признал, что США при Дональде Трампе предпринимали попытки решить украинский конфликт путем переговоров, в отличие от администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней введен в оренбургском городе Бугуруслане. Подтоплены более сотни домов. Из опасной зоны эвакуировали несколько десятков человек. Власти развернули пункты временного размещения. О ситуации в регионе репортаж корреспондента ВГТРК Елены Перовой.
4: Вода с окрестных полей зашла в село около 6 утра. Эвакуировать жителей 10 подтопленных домов начали уже в 7. Все вывезены и сходятся у родственников или соседей. В лидерах по проливным дождям Осикеевский район. Здесь за несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. Поля под водой, и в отдельных местах она переливается через дорогу. Малые реки стремительно наполняются, выходят из берегов. Жители села Старосултангулово опять отрезаны. Чтобы выехать из дома или вернуться туда, нужно отправляться в объезд. Ну а самая тяжелая обстановка в эти часы складывается в Бугуруслане. Подтоплено порядка 70 домов. Более 60 домовладений отключены от электроснабжения.
5: Мы все эвакуировали, документы, все это. В первую очередь, конечно. Первый у нас тонул зал. Он тонул первый. ударился заток, и все поплыло.
4: По информации администрации Бугуруслана, сейчас развернуто 3 пункта эвакуации пострадавших от подтоплений. На городских улицах работают 3 муниципальных звена и 1 от службы МЧС, которые предпринимают необходимые меры спасения домовладений и жителей. Скоро в помощь к ним присоединятся коллеги из Оренбурга и Бузулука. Елена Перова, Вести Оренбуржья.
1: Тем временем в дома Ковшинского муниципального округа Свердловской области постепенно начал возвращаться свет. Накануне регион столкнулся с небывалым до этого смерчем. Число обратившихся за медицинской помощью выросло до 17 человек. Полностью разрушено 32 частных дома. Последствия непогоды ликвидируют более 100 человек, сообщил начальник пресс-службы главка МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.
6: Экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы в городе Кушва. За ночь электроснабжение восстановлено более чем в 3000 домах. Социально значимые объекты находятся на резервном электропитании. В поселке Баранчинском электроснабжение восстановлено полностью. Для оценки масштаба происшествий на месте работает беспилотная авиационная система. Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению. Для контроля за оперативной обстановкой и ведением аварийно-восстановительных работ на месте работает первый заместитель начальника главного управления Валерий Казаков и оперативная группа. За медицинской помощью обратились 16 человек. Для ликвидации последствий непогоды всего задействовано более 180 человек и 30 единиц спецтехники. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.
1: Несмотря на последствия стихии, школы в Кушве продолжают работать. Все сдающие ЕГЭ выпускники приступили к аттестационным испытаниям. Иран подтвердил свободный трафик судов в Ормузском проливе. Он открыт для прохода коммерческих судов и международного судоходства. Об этом заявил постоянный представитель Исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни. Дипломат подчеркнул, что суда могут беспрепятственно следовать без взимания каких-либо сборов. И напомню, снятие блокады Ормуза стало возможным благодаря длительным переговорам Ирана, США, а также посредников, в результате которых участники конфликта договорились о прекращении боевых действий, а также разблокировке судоходства. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира в Будапеште, который пройдет с 26 по 28 июня. Вместо этого они сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона, рассказал главный тренер сборной России Андрей Макушин. Чемпионат Европы пройдет с 3 по 9 августа в Стамбуле, а чемпионат мира с 24 по 30 августа в китайском Гуяне. Челябинский «Трактор» подписал контракт на 2 сезона с лучшим голкипером прошлого чемпионата мира по хоккею Хенриком Хаукеландом. Хаукеланд помог сборной Норвегии завоевать бронзовые медали на турнире. Сообщалось, что в Норвежском хоккейном союзе заявили, что голкипер не будет больше вызываться в национальную сборную, если подпишет контракт с клубом континентальной хоккейной лиги. Краснодар отдал Ростову в аренду 22-летнего вратаря Даниила Голикова. Голиков – воспитанник Краснодара, но за основную команду не провел ни одной игры. В прошлом сезоне Даниил сыграл 5 матчей за Челябинск, выступающий в первой лиге. А «Спартак» намерен отдать защитника Илью Самошникова в аренду одному из клубов российской премьер-лиги. Один из вариантов – «Самарские крылья Советов». Сам футболист хочет получать больше игровой практики. Самошников перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Локомотива» за 350 миллионов рублей. С тех пор он провел за клуб всего 5 матчей. В «Динамо» рассчитывают на выплаты ФИФА за участие игроков клуба в чемпионате мира по футболу. Полузащитник белоголубых Луис Чавес представляет Мексику, а защитник Хуан Касерес – Парагвай. Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждение за участие наших игроков, которым платим зарплату. Приезд Чавеса и Касереса обратно в «Динамо» зависит от выступления их сборных на чемпионате мира, рассказал генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров. Мексика досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, а для Парагвая все решится в последнем матче группового этапа. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 26-28 градусов. В Челябинске 22-24, ожидаются кратковременные дожди. В Сургуте 30-32, в Омске 32-34 градуса, небольшая облачность. В Красноярске 24-26, в Мурманске всего плюс 8-10. В Воронеже 25-27 градусов, в Волгограде 27-29, кратковременные дожди с грозами. В Краснодаре 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, и днем температура в городе на Неве составит 19-21. В Москве воздух прогреется до максимальных 24 градусов. Сейчас в столице 23 градуса, ветер западный, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
8: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
9: Как ребенок-то?
10: Замечательно.
9: Наш?
10: Наш. Мы еще дома решили наш.
8: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
0: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
11: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, и ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически. В абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров за Байкале.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
7: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Грозного, Твери, Чебоксар, Луганска, Ялты, Новороссийска, Екатеринбурга, Вологды, Зарайска, Орла и других городов нашей прекрасной Родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Кутузова. И в ближайшем втором нашем информационном часе мы продолжим говорить на самые актуальные и важные темы. Отмечу также, что нас слышно не только в FM-формате, но и в онлайн с помощью приложения Радио России, которое вы наверняка установили на свои смартфоны. Можно слушать, все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Следите за информацией на сайте вести.ру и, конечно, в наших социальных сетях. Не забывайте про мессенджер «Макс». О чем будем говорить в этом информационном часе? С 1 сентября 2027 года школьники начнут обучаться по новому стандарту. Важно понимать, что изменится, об этом мы обязательно поговорим совсем скоро. Законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России доработан правительством. В чем заключаются доработки и как теперь будут действовать наши сети, как это повлияет на технологическую безопасность, обязательно поговорим. В России с 1 июля заработает новый ГОСТ по уборке, причем уборке помещений не только, об этом также расскажем. И около 120 тысяч человек стали участниками обучающихся программ ресурсного центра «Мосволонтер». К этой теме мы перейдем ближе к завершению этого информационного часа, но начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
7: Да, давайте мы вот к теме обучения и образования перейдем. Важнейший вопрос, важнейшая тема. Российские школьники будут обучаться по новому стандарту. Начнется это, правда, не с этого будущего учебного года, а со следующего, с 1 сентября 2027 года. Заявил об этом министр просвещения России Сергей Кравцов. И согласно этому стандарту, учащиеся будут изучать все предметы на базовом уровне, сохраняя за собой возможность
9: возможность выбора профиля. Вот что отметил министр. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. Ну, а те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень. Тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты. Ну вот что это за инструменты? Хотелось бы как раз вот выяснить у эксперта. Мы к этой теме давайте перейдем чуть позже. Сейчас я предлагаю поговорить на другую тему нашего технологического суверенитета и про искусственный интеллект в том числе поговорить. А вот к теме... есть у нас специалист, есть эксперт. Хорошо, давайте тогда, еще одна тема припасена у нас. Давайте поговорим о новых стандартах и что же изменится. Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев с нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте.
9: Итак, что изменится с 1 сентября 2027 года для школьников?
14: Ну, вы знаете, в полной мере, наверное, не в таком временном формате, и, наверное, другой специалист, все-таки представитель министерства, должен дать полный обзор. Но для родительской общественности, я ее представляю, изменится то, что будет более четкое представление о том, что мы должны знать по итогам школы. Вот это очень важно, что, наконец-то, вот этот стандарт дает определенный базис, которым должны обладать все ученики, вне зависимости от того, где они учатся, в какой школе или в каком месте страны. Вот. И что мы, как родители, должны планировать, может быть, самостоятельно, может быть, углубленно и так далее. Вот это, наверное, основное.
9: Угу. То есть я правильно понимаю, что вот есть основные направления, продолжится обучение по основным направлениям. В частности, естественно, научное, агротехнологическое, гуманитарное, технологическое, социально-экономическое и универсальное. А вот про то, про какие инструменты говорил министр, вот он сказал, что даются инструменты для того, чтобы вот расширить этот перечень. А что это за инструменты? То есть дополнительные предметы будут, я так понимаю?
14: Нет, вы знаете, дополнительных предметов как раз-то мы не ожидаем, потому что уже как раз и новый ГОС направлен на то, чтобы вот эти все эксперименты, проходившие даже более чем десятилетия по введению каких-то совершенно новых дисциплин, которые перегружали расписание, перегружали детей, разбалтывали, скажем так, базовые основной план учебный.
9: Да.
14: Вот. Нет, речь идет об инструментах, таких как типовая программа, таких как единые учебники. Вот у нас сейчас по истории и принят, например, единый учебник. Чтобы в стране было действительно единство вот этого поля. Вот.
9: Ну, то есть, чтобы базовый уровень образования получали все в едином формате.
14: Да, базовый уровень по одной программе, по одному учебнику, и вот это как бы гарантия государства, и опять же понимание родителями то, что нам ожидать в конце пути.
9: Угу. Вот. К чему готовиться в выпускном классе, да?
14: Ну, к чему готовиться в выпускном классе, вы видите, что немножко эволюционирует, и даже не немножко, система ЕГЭ, она стала намного гибче, она стала какой-то, в общем-то, не такой основанной на тестах, как еще там 10 лет назад, когда можно было пальцем в небо или не пальцем в небо что-то показать о себе. То есть вот такие моменты, они, конечно, очень важны.
9: Вы знаете,
14: есть очевидное, предсказуемое, стандартообразующее такое вот будущее.
9: Вот еще о чем министр сказал. Смотрите, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Но это, что называется, веяние времени, да? Но, опять-таки, какие-то необходимые базовые теоретические знания обязательны же все равно, хоть и более прикладные.
14: Да, конечно. Но Сергей Сергеевич имеет в виду то, что сейчас очень активно развиваются различные современные технологии, в том числе школьных лабораторий, каких-то, в общем-то, того, что... И ребята-то у нас все-таки вот это клиповое сознание, лайковое мышление, как это мы говорим, да, они все воспитаны уже на другом восприятии информации. И заучивать просто сухие факты законов, формул, они даже не то чтобы не хотят, они не в состоянии. А вот увидеть эти процессы, почувствовать их, увидеть, как они организованы, а самое главное, как эти процессы в биологии, химии и физике влияют на жизнь людей, вот, как к этому можно применить их любимые смартфоны, которые, в общем-то, с которыми они не расстаются круглые сутки, вот о чем речь.
9: Да, вот вы говорите, не в состоянии. Мы были в состоянии, да, они вот, к сожалению, не в состоянии запомнить эти
14: формулы.
9: Вы
14: знаете, мне как историку я скажу абсолютно очевидно, что ну, мы как живой организм, социальный организм эволюционируем. И на самом деле на разных этапах у нас с вами, если взять там примеры из совсем недавнего, ну там столетнего прошлого, ну там были полиглоты, которые, например, знали 6, 7, 8 иностранных языков. Но опять же, ну сейчас вот, как правило, такой необходимости совсем нет. А когда люди запоминали там энциклопедии наизусть, ну это же тоже уже как бы есть инструментарий, изобретенный человеком, который делает человека, ну в том числе в каких-то местах и послабее. Но в каких-то мы, конечно, сильнее. Поэтому я бы не ужасался этому состоянию, потому что наши ребята, они сильны в другом. Они сильны как раз в кругозоре, в умении найти нужную информацию, применить ее. Вот это же важно. А так знать-то наизусть можно все что угодно.
9: Да, спасибо большое. Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, был с нами на связи. Далее у нас рубрика «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
15: Здравствуйте. Средние максимальные ставки по вкладам в десятки крупнейших банков страны около 13% годовых, если выбирать вклады на срок от 3 до 6 месяцев, и около 12%, если выбирать вклад на год. Девятое по счету снижение ключевой ставки Центробанком России, у которого кредитуются банки, буквально никак не повлияет на стоимость кредитов и прибыльность депозитов, считают эксперты, потому что, вопреки ожиданиям бизнеса и аналитиков, ставку ЦБ снизил всего на 0,25%. То есть, с одной стороны, снизил, как и ожидали, с другой стороны, снизил так, что и не очень-то заметно. Потому что инфляция снижается, но не так, как хотелось бы. Цены по сравнению с апрелем снизились всего на 0,1%. Зато проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Это те риски, которые разгоняют рост цен, а не снижают его. Они выросли в том числе из-за временного снижения производства моторного топлива, а главное, что, заявил регулятор, бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. И это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. То есть пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось. Бюджет не добирает денег на увеличившийся расход. Рубль остается крепким, безработица низкая, цены на нефть нестабильны. Люди берут кредитов больше, бизнес видит, что ставки не торопятся снижаться, тоже кредитуется. На инфляцию в будущем повлияет рост цен на топливо и осенняя индексация тарифов ЖКХ. Хотя ожидания россиян по росту цен медленно, но снижаются. Для тех, кто стал перекладывать свои деньги с депозитов в долговые бумаги компании с высоким процентом, то есть корпоративные облигации с повышенным риском, важный сигнал от Центробанка. Если рост спроса со стороны государства существенно ускоряется, то пространство для расширения частного спроса, инвестиционного, потребительского в условиях ограниченных ресурсов становится меньше, говорит глава ЦБ Эльвира Набиуллина. То есть для частных компаний лучшие времена еще не наступили, и эксперты советуют не иметь или сократить свои инвестиции в высокодоходные облигации, потому что велики риски их дефолта. Это состояние неплатежеспособности или банкротства, когда компания не может выплатить долги по своим облигациям. Это приводит к падению стоимости ее акций и вложений инвесторов. Кстати, в этом году российские инвесторы так и делают. Осторожничают. Выбирают консервативные инвестиции с низкой зависимостью от фондового рынка. Банковские вклады выбирают 6 из 10. Каждый третий выбирает акции крупных компаний, так называемые «голубые фишки». Это акции самых ликвидных и финансово устойчивых компаний с многолетней историей стабильного развития. Каждый пятый инвестирует в золото и другие драгоценные металлы, в облигации, долговые бумаги государства и компаний и в недвижимость. К Криптовалютой интересуется один из 10 россиян. Начинающему инвестору стоит помнить два простых правила. Чем выше предполагаемый доход, тем выше риск. Поэтому инвестируйте на свои. Не берите для этого в долг, иначе рискуете остаться не просто на нуле, а уйти в минус. И инвестируйте в разные активы. Одни позволят заработать, если получится, а другие сохранят хотя бы часть вашего капитала на плаву.
9: Следующая тема касается технологического суверенитета. Законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России доработан правительством, и российские власти отказались от идеи вводить запрет на использование зарубежных нейросетей. Что это будет значить с точки зрения как раз технологического суверенитета, давайте разбираться. Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета МИЭТ Александр Шарамок с нами на связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
16: Добрый день.
9: Как вы к такому решению относитесь и как это в плане перспективного развития технологий отразится на нас?
16: Ну, я думаю, что это вполне разумное решение, и его поддерживаю. А проблема в том, что здесь, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны, мы не должны затормозить развитие этой отрасли искусственного интеллекта и смежных с ней отраслей. А с другой стороны, конечно, мы должны думать о развитии этих технологий и этой отрасли в нашем государстве. Ну вот, соответственно, на мой взгляд, было принято компромиссное решение, потому что на сегодняшний момент полный отказ от зарубежных решений приведет к деградации и стагнации в этой области, и особенно в смежных областях Российской Федерации. Но, с другой стороны, намечена в этом решении перспектива о том, что все-таки в конечном итоге мы должны, по крайней мере, в критических отраслях переходить на наши отечественные решения.
9: Александр Владимирович, а это усилит конкуренцию? Вот смотрите, если мы как раз на рынок, что, ну, так назовем это по-простому, если на рынок мы пускаем зарубежные компании, зарубежные там нейросети, а они и сейчас присутствуют на рынке, где-то платно, где-то бесплатно. Мы говорим, конечно, не только про госсектор, но и для, что называется, частного использования. Так вот, если это происходит, усиливает ли это конкуренцию и подстегивает ли это наших как раз разработчиков?
16: Ну, с одной стороны, это действительно так, это подстегивает наших разработчиков, усиливает конкуренцию, но тут нужно однозначно сказать, что эта конкуренция, она неравноправная и нечестная. Так. То есть наши разработчики изначально находятся, так сказать, в гораздо более ущербной позиции, существенно отстав от, например, разработчиков в Соединенных Штатах и отстав от них, ну, даже не то, что отстав, а не имея тех возможностей, которые присутствуют у тех компаний. Это, ну, начнем с вычислительных мощностей. То есть мы в Российской Федерации, там, по совокупности собрав все вычислительные мощности, которые могут использоваться для искусственного интеллекта, для этих решений, мы там не можем конкурировать там просто с одной там из трех ведущих компаний, которые есть в США. То есть на уровне всего государства. Поэтому, естественно, наши разработчики, с одной стороны, конечно, нужно создавать здесь какую-то конкуренцию, чтобы стимулировать их развитие. А с другой стороны, государство должно их все-таки поддерживать.
9: Смотрите, еще переходный период предусмотрен до 2032 года при условии, что все данные хранятся и обрабатываются на территории России. Ну, тогда могут работать иностранные решения искусственного интеллекта в чувствительных сферах. Но вы знаете, вот сейчас 26-й год, мы говорим про переходный период до 2032 года. Даже с учетом того, что технологии развиваются очень активно, за последние 3 года мы видим, ну, просто какой-то невероятный рывок. Слишком ли продолжительный этот период до 32 года, аж целых 6 лет? Не кажется ли вам, что это слишком много?
16: Я не думаю, что это слишком много. Я думаю, что 6 лет, они, ну, так сказать, пролетят просто по щелчку пальца, то, что называется. И вот как раз там есть некоторые тонкости, связанные с отказом от зарубежных моделей. То есть нужно это будет уточнять, видимо, и, собственно, эти 6 лет, они в том числе даны не только на развитие вот этих технологий у нас здесь в стране, но и на то, каким образом мы будем отказываться от, ну, заимствованных западных решений. То есть вполне, мне кажется, разумно, что решение с открытые решения с открытыми модели с открытыми весами, они могут применяться в Российской Федерации и после 32 года. А вот, например, на модели как сервис, то есть там, которые обрабатываются за рубежом, к которым мы имеем доступ, они, естественно, уже сейчас в некоторых областях должны быть запрещены, а вот к 32-му году нужно, вообще-то говоря, подумать о том, в каком виде их можно будет использовать, а в каком необходимо будет запретить.
9: Угу. Ну и опять-таки, чувствительные отрасли будут защищены, как я понимаю, речь идет о госуправлении, критической инфраструктуре и государственных информационных системах. У нас 30 секунд буквально.
16: Да, да, то есть на сегодняшний момент принимается решение о том, что для таких областей могут использоваться зарубежные модели, но обработка данных в этих моделях должна вестись на территории Российской Федерации, ну и, соответственно, под контролем субъектов, которые, так сказать, контролируются нашей юрисдикцией.
9: Спасибо вам большое, Александр Владимирович. Напоминаю, Александр Шарамок, доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета МИЭ. Нет, был с нами на связи. На минутку прервемся.
0: Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
17: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает у них, чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком. У них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Слушаем.
9: С 1 июля в России начнет действовать новый ГОСТ по уборке. Теперь уборка не ограничивается регулярным мытьем полов, а делится на три этапа. Предполагается, что сначала нужно очистить все поверхности в здании, затем критические зоны и, наконец, оборудование. Ну вот, видите, то есть несколько этапов предполагается. А что это будет значить для нас с вами, для, опять-таки, для тех людей, кто занимается этим самым клинингом и уборкой помещений? Давайте разбираться. Президент Ассоциации российских уборочных компаний Юрий Рябичев с нами на связи. Юрий Владиславович, здравствуйте.
18: Добрый день.
9: Да, вот ГОСТ вводится уже совсем-совсем скоро. Как это отразится на уборке помещений в целом?
18: Ну, отразится только в лучшую сторону, потому что у нас компании, у нас много процессов. Сейчас в клинике достаточно активно развивается. У нас прошло отделение отрасли, в общем, ну, как бы в процессе, да. Но этот проект, который мы с ФНС сделали вместе, теперь у нас идет дальше развитие с точки зрения повышения производительности труда. И первый этап, наверное, повышения производительности труда – это бережливое производство, которое основные принципы бережливого производства в клининге ну, как бы систематизирует и уточняет, каким образом можно это делать. Так что, в общем, самым благоприятным образом должно отразиться. Стандарт сделан на базе системы ISO, то есть это первое, если мы выполняем требования системы ISO, то это, значит, заявленное качество компании должно поддерживаться на том уровне, который декларирован.
9: Какие сложности здесь могут возникнуть, Юрий Владиславович?
18: Сложности. Ну, у нас основная сложность на рынке вообще это демпинг налоговый на особенно госзакупках и закупках, корпоративных закупках. Вот. Поэтому там компании, к сожалению, заходят, и вот эти принципы с них не спрашивают. Поэтому они работают, но так, как считают нужным. Вот бережливое производство рекомендательное. Поэтому если компания хочет, она его соблюдает или внедряет эти принципы. Если не хочет, не внедряет. Но вот эта история с демпингом на госзакупках и закупках корпоративных, оно влияет очень на весь рынок определенным образом. И поэтому добросовестным компаниям мы стараемся разработать требования, которые позволят их отбирать на этапе конкурсных процедур.
9: Не получится ли так, что часть компаний захочет уйти в тень? Как их контролировать?
18: А у нас часть компаний и так находится в тени, и мы наоборот оттуда они выходят. То есть этот процесс начат с нами, я сказал, совместный проект «Опоры России», Ассоциации русских уборочных компаний и Генеральной налоговой службы. Мы этим занимаемся. Ну, у нас примерно половина рынка вышла из тени, компании дополнительно дали в бюджет государства до 100 миллиардов по году. То есть это существенная сумма, которая в несколько раз превышает те платежи, которые от компаний попадали в бюджет. Те компании, которые не присоединились, ну вот у них налоговые риски. Риски налоговые теперь есть у заказчиков, потому что она с этим занимается. Поэтому от компаний, которые работают в серой зоне, ну, трудно что-то требовать и трудно что-то ожидать.
9: Как-то новый ГОСТ, который вот уже совсем скоро заработает с 1 июля, повлияет на стоимость услуг, как вам кажется?
18: Ну, в принципе, должен повлиять, конечно, потому что повышение производительности труда и бережливое производство направлено прежде всего на снижение себестоимости. Вот. Но насколько это быстро произойдет, и насколько это, я еще раз говорю, у нас больше влияет на стоимость, рост стоимости рабочей силы, потому что клиника отличается тем, что до 70% расходов компании уходит на зарплату, если брать в системе как бы EBITDA, то есть без налогов, если считать. Вот. И поэтому это основные затраты. Бережливое производство, ну, позволяет как-то не затраты на зарплату сократить, а сократить, может быть, улучшить работу персонала. То есть такого кардинального влияния на стоимость, я думаю, это в ближайшее время не окажется, во всяком случае, повседневно. Вот. Ну, потому что еще сейчас компания находится в ситуации высокой налоговой нагрузки, белые компании, прозрачные.
9: Да.
18: И сейчас доходность бизнеса, ну, наверное, 2-3% от силы. Поэтому вот эту проблему мы с нормальной рентабельностью, наверное, попробуем решить за счет вот, применения принципа бережливого производства.
9: Спасибо большое, Юрий Владиславович. Напоминаю, Юрий Рябичев, президент Ассоциации российских уборочных компаний, был с нами на связи.
0: Слушаем.
9: Вы уже наверняка знаете, что такое QR-коды и пользуетесь ими регулярно. А вот универсальный QR-код для оплаты товаров появится в России с 1 сентября. Вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через национальную систему платежных карт. Так рассказали разработчики законопроекта в Госдуме. Ну а как это будет работать на практике, давайте выяснять. Председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов с нами на связи. Олег Владимирович, здравствуйте.
19: Добрый день.
9: Зачем нужен этот универсальный QR-код? Что, неудобно, что ли, пользоваться разными?
19: Ну, на самом деле, да, здесь прежде всего единство инфраструктуры, единство технологий и простота решения и понятность для конечного потребителя. То есть сейчас не нужно, сейчас как раз допускается использование различных QR-кодов для оплаты, там, которые генерируются электронно, которые имеют статичный характер. Все это путает покупателя, на кассе их может быть несколько, там на терминале другие, ну и так далее. Здесь речь идет об унификации, код будет один, а уже дальше, в зависимости от того, какими банками, какими приложениями пользуется потребитель, с помощью этого кода можно будет попасть в привычные банки, в привычные приложения и там произвести оплату. Ну, соответственно, для предпринимателей это тоже будет управляемая система, поскольку оператором будет государственная система платежных карт, то для бизнеса это тоже как бы будет меньше издержки, вне зависимости от того, захотят там банки какие-то дополнительные комиссии взимать или нет, эквайринг будет регулироваться государством.
9: Uh-huh. А кто может воспользоваться? То есть это любой потребитель может воспользоваться этим QR-кодом?
19: Ну, безусловно, он для этого и делается, чтобы любой потребитель, вне зависимости от того, какой у него банк, какое у него приложение, он мог этот код отсканировать и в любом банке, в любом банковском приложении, привычном уже для себя, такую оплату произвести, чтобы не нужно было там один код одним приложением сканировать, другой другим.
20: третьи вообще у него не поддерживаются и так далее. То есть это унификация, это снижение издержек для торговых точек, снижение издержек для предпринимателей, ну и, конечно, удобство для потребителей.
9: Какие сейчас необходимо произвести действия, то есть насколько это сложно или несложно для там, банков, магазинов и так далее установить вот этот вот единый QR-код универсальный?
20: Ну, на самом деле, все эти пути, они банками и магазинами уже пройдены, и мы видим, что никаких сложностей не возникает. Наоборот, сложности есть сейчас, когда магазину приходится обклеивать кассу или там зону обслуживания различными наклейками, какие-то выводить в цифровом виде, QR-коды и так далее. И, по сути, нужно будет просто упростить этот клиентский путь и оставить единственный QR-код, с помощью которого уже будут потребителю производить оплату.
9: Угу. Один из главных вопросов в нашей жизни, это сейчас наиболее актуально, наверное, это защита от мошенников. Как защититься и предусмотрен ли вариант защиты от мошенников, чтобы этот QR-код, не дай бог, там не утек куда-нибудь в ненужные руки?
20: Ну, знаете, сам по себе QR-код, он, безусловно, генерируется государством, да, государственной системой, и дальше уже потребитель использует его в банковском приложении. То есть сам по себе QR-код, там ни смысла его подделывать нету, потому что потребитель все равно для оплаты не автоматически оплачивает, а видит, кому он платит, видит, за что он платит, и только после этого подтверждает факт оплаты. То есть здесь, с одной стороны, как бы есть защищенный государственный контур, да, государственная система платежных карт, а с другой стороны, есть всегда решение потребителя, который сопоставляет в приложении, в котором проходит оплата, финально, действительно ли там та сумма, которую ему там сказал кассир, действительно ли она пойдет этому продавцу. Поэтому здесь на самом деле такие несколько контуров защиты, и потребитель будет себя чувствовать достаточно комфортно и безопасно. Тем более сейчас уже как бы эти механизмы во многом отработаны.
9: Да. Но я так понимаю, что поддерживаться будет первоначально крупными торговыми сетями, да, эта система?
20: На самом деле да, но по большому счету постепенно это станет обязательно для всех торговых сетей и торговых точек, ну, более-менее средних и крупных. С 1 сентября это только системнозначимые банки и крупный бизнес будут эту систему внедрять, там, выручку от 120 миллионов рублей в год, а постепенно стандарт станет обязательным для всех торговых точек с оборотом от 20 миллионов.
9: Спасибо большое, Олег Владимирович. Напоминаю, Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы, был с нами на связи. Сейчас рубрика «Песни по случаю». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
21: «Песня по случаю».
22: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В июне 1961 года, то есть ровно 65 лет назад, на экраны вышла эксцентрическая комедия «Полосатый рейс», лидер советского проката 1961 года, собравший в кинотеатрах почти 50 миллионов зрителей. Фильм обязан своим появлением, как ни странно, Никите Сергеевичу Хрущеву, в то время генеральному секретарю ЦК КПСС. В 1960 году в СССР с официальным визитом приехал император Эфиопии Хайле Селасио. Хрущев повел его в цирк. Главным аттракционом было выступление дрессировщицы Маргариты Назаровой и ее тигров. Высокие гости были в таком восторге, что Хрущев заявил: «Таких замечательных девушек, как Маргарита, надо снимать в кино». А эти слова равносильны приказу. Сценарий написал Виктор Конецкий, по существу на основе реальных событий. Он в свое время был капитаном корабля. Однажды они перевозили белых медведей. И, вероятнее всего, из-за плохо закрытых клеток белые мишки выбрались оттуда и стали бродить по палубе. В сценарии их, естественно, заменили тиграми и одним львом. В качестве режиссера был выбран Владимир Фетин. Прочитав сценарий, он даже пошутил: «Мы снимем интересный и веселый фильм, если, конечно, останемся живы». К счастью, все прошло благополучно. Лжеукротителя товарища Шулейкина сыграл Евгений Леонов. Это была его первая большая роль. Естественно, нельзя не вспомнить про 11 тигров из аттракциона Назаровой и еще одного необычного актера – шимпанзе по кличке Пират. Специально для съемок в фильме его привезли прямиком из киевского зоопарка. Правда, Пират оказался парнем капризным. Он просто-напросто отказывался работать, если рядом не будет его подруги – шимпанзе по кличке Челита. Потому на съемочную площадку привезли еще и Челиту. Съемки фильма проходили в Одессе, на Черном море. Роль корабля Евгений Онегин сыграл теплоход Фрязина. Ну а чудесную музыку к фильму написал композитор Вениамин Баснер.

0: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
1: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
2: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома – что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
5: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
4: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
5: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальным официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 122 730 30 36 55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
5: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
4: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
5: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий».

0: нарушением глазных тканей и дистрофией, ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
1: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777

0: 27-37, 8-800-777-27-37. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8-800-777-27-37. 8-800-777-27-37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
4: Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
2: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
5: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле указали на милитаризацию американской экономики. В МИДе раскрыли истинные мотивы Запада в войне с Украиной. В ГАИ прокомментировали информацию об ужесточении ответственности за использование телефона за рулем. Подробности далее. В Соединенных Штатах происходит милитаризация экономики. Это связано с необходимостью восполнения вооружения на фоне изрядного истощения запасов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию журналистов о планах США переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия. Военнослужащие Южной группировки войск наступают по всем направлениям в Константиновке. Продолжается уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки освобождено почти 130 зданий. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, а также большое количество техники. В Красном Лимане западная группировка зачистила более полусотни зданий, а также уничтожила 5 опорных пунктов ВСУ. Штурмовики продолжают наступать и громить разрозненные подразделения противника, уточнили в ведомстве. За сутки российские войска поразили цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Сбиты 5 ракет «Шторм Шадо», 462 беспилотника, 13 управляемых авиабомб. Суточные потери противника на всех направлениях составили около 1300 человек. Запад откровенно пытается переиграть историю. Потуги взять исторический реванш очевидны. Ради этого киевскому режиму дозволено все. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины. Дипломат напомнил о давней мечте противника России расколоть общество изнутри.
9: В условиях, когда на поле боя ВСУ ежедневно теряют позиции, в Европе делают ставку на откровенно террористические методы режима Зеленского. Поощряют его к нанесению ударов по гражданским целям, в том числе вглубь российской территории, в включая медицинские объекты, жилые дома, общежития, колледжи, детские учреждения, в надежде посеять недовольство и панику и расколоть российское общество. Мы это прекрасно понимаем.
8: Вместе с тем, глава внешнеполитического ведомства подтвердил готовность России возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились. Следствие предоставило список ответственных за атаку ВСУ на автобусы с детьми в Брянске. В нем 5 фамилий военных, рядовых исполнителей и организаторов удара. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
10: Установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. По данным следствия, они обеспечивали целенаведение и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
8: Напомню, на прошлой неделе ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобусы детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили ранения. Двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов предотвращен в Пятигорске. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, женщины 19 и 47 лет по заданию киевских кураторов планировали устроить взрывы возле одного из зданий силовых ведомств. При досмотре у молодой женщины в рюкзаке нашли взрывчатку мощностью 2 килограмма тротила. Вторая смертница должна была подорваться во время работы следственной группы. Как выяснили силовики, для выполнения задания агенты прибыли из Москвы. Сейчас они находятся под стражей. По факту подготовки теракта возбуждены но уголовное дело. В ГАИ выступили с опровержением по поводу усиления ответственности за использование телефонов за рулем. Распространяемая в СМИ и соцсетях информация не соответствует действительности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции России. Там напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Иран подтвердил свободный трафик судов в Ормузском проливе. Он открыт для прохода коммерческих судов и международного судоходства. Об этом заявил постоянный представитель Исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни. Дипломат подчеркнул, что суда могут беспрепятственно следовать без взимания каких-либо сборов. И напомню, что снятие блокады Ормуза стало возможным благодаря длительным переговорам Ирана, США, а также посредников. Наша гордость. Далее. Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей на международных олимпиадах. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, наши ребята показывают самые сильные результаты по математике, физике, информатике, химии, биологии, а также искусственному интеллекту. Кравцов напомнил о прошлогодних 8 олимпиадах, на которых российские сборные завоевали 44 медали из 44 возможных. И буквально вчера завершилась первая из 8 основных международных олимпиад нынешнего сезона по биологии. Сборная России завоевала 6 золотых медалей, медали из 6 возможных и абсолютное первое место. Российских туристов предупредили об изменениях правил въезда во Вьетнам. Теперь перед поездкой в страну, но не ранее, чем за 72 часа, всем прилетающим гражданам нужно заполнять электронную карту прибытия. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Документ размещен на портале миграционной службы Вьетнама, в том числе на русском языке. В карте необходимо указать паспортные данные, информацию о визе, период и место пребывания в стране. После внесения этих данных система сгенерирует QR-код, который нужно будет предъявить на погранконтроле. Туристический автобус с россиянами не поделил дорогу с экскаватором в китайском городе Ханчуне. Пострадавших среди российских граждан нет, сообщили в Министерстве туризма Приморского края. Всего в салоне находились 33 пассажира, большинство из которых наши соотечественники. Из 9 китайцев трое получили легкие травмы. Как отметили в ведомстве, все туристы прибыли в Китай в рамках безвизового режима, без оформления услуг туроператора. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Баскетбольная единая лига утвердила участие Астаны и Динамо Владивосток в следующем сезоне. Бюджет клуба из Владивостока составит 400 миллионов рублей. Мы считаем, что этих денег достаточно, чтобы быть конкурентоспособными. Надеемся, что уже в первый сезон сможем выйти в плей-ин турнира, заявил директор Динамо Владивосток Эдуард Сандлер. Кроме того, Уфимская Динамо и Челябинский ЧБК могут войти в состав участников лиги. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге. Челябинский «Трактор» подписал контракт на 2 сезона с лучшим голкипером прошлого чемпионата мира по хоккею Хенриком Хаукелендом. Он помог сборной Норвегии завоевать бронзовые медали на турнире. В Норвежском хоккейном союзе заявили, что голкипер не будет больше вызываться в национальную сборную, если подпишет контракт с клубом континентальной хоккейной лиги. Краснодар отдал Ростову в аренду 22-летнего вратаря Даниила Голикова. Голиков – воспитанник Краснодара, но за основную команду не провел ни одной игры. В прошлом сезоне Даниил сыграл 5 матчей за Челябинск, выступающий в первой лиге. А московский «Спартак» намерен отдать защитника Илью Самошникова в аренду клубам российской премьер-лиги. Один из вариантов – самарские «Крылья Советов». Сам футболист хочет получать больше игровой практики. Самошников перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Локомотива» за 350 миллионов рублей. С тех пор он провел за клуб всего 5 матчей. В «Динамо» рассчитывают на выплаты ФИФА за участие игроков клуба в чемпионате мира по футболу. Полузащитник белоголубых Луис Чавес представляет Мексику, а защитник Хуан Касерес – Парагвай. «Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждение за участие наших игроков, которым платим зарплату. Приезд Чавеса и Касереса обратно в «Динамо» зависит от выступления их сборных на чемпионате мира», рассказал генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров. Мексика досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, а для Парагвая все решится в последнем матче группового этапа. С вами был Юра Геворкян.
2: Погода.
8: И о погоде на завтра, 24 июня. В Петропавловске-Камчатском и Магадане 10-12 градусов, пройдут небольшие осадки. Во Владивостоке 18-20 градусов, небольшие дожди. В Сургуте и Омске 31-33 градуса. В Архангельске и Петрозаводске 15-17 градусов. Ожидаются небольшие дожди. В Нижнем Новгороде и Владимире 19-21 градус. В Волгограде и Севастополе 27-29. А в Краснодаре 29-31. Кратковременные дожди с грозами. Такая же погода ожидается завтра в Симферополе. В Санкт-Петербурге днем пройдут небольшие осадки. Всего плюс 16-18. В Москве чуть теплее, 21-23 градуса. Сейчас в столице 24 градуса, ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Просвещение.
6: Российский радио. Университет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем постоянном проекте «Инопрактика. Искусство создания будущего» мы будем говорить о квантовых коммуникациях, о квантовой экосистеме, о квантовых вычислениях и о той инфраструктуре, которая создается в нашей стране. Россия участвует в квантовой гонке, квантовых коммуникациях. Вообще, для чего это нужно? Мы только что, казалось бы, привыкли к массовому использованию обычных компьютеров, которые используют обычные оптоволоконные сети, но почему нужны квантовые сети, квантовые коммуникации? Об этом сегодня мы поговорим с нашими добрыми друзьями Вячеславом Владиславовичем Шумковым, кандидатом экономических наук, руководителем департамента по управлению интеллектуальной собственностью и квантовыми технологиями компании «Инопрактика». Здравствуйте, Вячеслав Владиславович.
8: Дмитрий, здравствуйте.
7: И Артур Викторович Глейм, кандидат технических наук, начальник департамента квантовых коммуникаций акционерного общества «Российские железные дороги». Здравствуйте, Артур Викторович.
9: Здравствуйте.
7: У меня самый простой вопрос к вам, Вячеслав Владиславович, с этого и начнем. Вообще, квантовые коммуникации, квантовая система, которая создается в России, вообще для цифровой России. Что это? Для чего это нужно? Почему такое важное значение уделяет этому и компания «Инопрактика», и правительство, и президент? Что это такое квантовая гонка во всем мире?
8: Дмитрий, это совершенно правильный вопрос для начала нашего мероприятия, нашего интервью. Надо сказать, что квантовые технологии, они, в принципе, разделяются на три крупных блока. Это квантовые вычисления, квантовые коммуникации, квантовые сенсоры. Вот развитие квантовых вычислений несет за собой как позитивные вещи, это супервычисления, которые будут там давать экспоненциальный рост вычислительной мощности в различных задачах материаловедения. Очень много полезных задач в будущем будет реализовано с помощью квантовых компьютеров. Однако любая такая технология, которая имеет такую серьезную мощность и влияние, в принципе, на вычисление, она несет за собой определенные риски, в том числе риски информационной безопасности. Вот для того, чтобы митигировать эти риски информационной безопасности, развивается параллель квантовой коммуникации. У нас в стране есть две дорожные карты, как по квантовым вычислениям, это развитие технологии квантовых вычислений. Надо сказать, что уже на 7 платформах созданы такие квантовые вычислители. Они в той или иной степени работают, но на сегодняшний день это пока что в мире не создано квантового компьютера, который бы мог взламывать существующие криптографические алгоритмы шифрования информации. Вот, однако, по разным оценкам международных экспертов, так называемый quantum day, квантовая угроза, может наступить в периоде там, с 29 по 35 год. То есть, по разным оценкам, такая угроза висит. И надо сказать, что в рамках нашего международного анализа там, страны G7, они институциализировали эту угрозу, квантовую угрозу, и выработали некий алгоритм и стратегию подготовки к этой квантовой угрозе. И вот это некая такая преамбула, зачем нужны квантовые коммуникации. И при этом у нас в стране за развитие квантовой коммуникации отвечает компания FlashD, это лидер в области развития этого высокотехнологичного направления. И надо сказать, что мы также очень плотно работаем с ЖД уже более 6 лет, и мы видим, что в международном разрезе РЖД входит в тройку лидеров по протяженности квантовых сетей. Для нас это очень яркий показатель того, что уровень инфраструктурной готовности и технологическая база, которая сформирована на базе научных коллективов в нашей стране, она довольно-таки высокого уровня. И в целом мы как инфраструктурно, так и научно готовы к этому квантовому будущему. И в этом смысле мы видим нашу цель, нашу роль, как и на практике, почему мы этим направлением занимаемся, это донести до представителей бизнеса, до представителей корпорации о том, что готовиться к квантовому будущему нужно уже сейчас. Нужно сейчас, и у нас все есть. У нас есть магистральная квантовая сеть ОРЖД, которая уже там 7000, более 7800 километров. У нас есть сертифицированное квантовое оборудование, которое можно, серийное квантовое оборудование, которое можно уже сейчас интегрировать в любой контур информационной безопасности любой корпорации. Это оборудование компании АО Infotex и оборудование компании Smart Telecom. Это сертифицированное оборудование, сертифицированный регулятор. Оно соответствует всем международным требованиям, всем требованиям российским. И то есть мы видим свою роль в том, чтобы интегрировать эти решения, решения в области квантовых коммуникаций в корпоративный сектор. И это такая, так скажем, ситуация вин-вин, когда выигрывают производители оборудования, держатели магистральной инфраструктуры, и выигрывают конечные потребители, потому что они обезопасят себя от будущих угроз. Но здесь важно сказать, извините, что я так долго отвечаю на ваш вопрос, что квантовые коммуникации решают не только будущие угрозы, но и текущие угрозы информационной безопасности, такие, например, как человеческий фактор. Сегодня при работе с критической информацией, всегда присутствует человек. Но, как мы понимаем, человек такое, как сказать, явление, да, оно переменное, да, и влияет очень огромное количество факторов на принятие решений, тех или иных решений. В любом случае, человеческий фактор, он во всех моментах по информационной безопасности, он фигурирует, да, поскольку это такая некая уязвимость в этом процессе, неконтролируемая ни компьютером, ни кем-либо, это вот человеческий фактор. Квантовые коммуникации за счет своей технологии, за счет автоматизации этого процесса решают эту проблему. Это первая часть. И есть вторая часть, которую сегодня тоже квантовые коммуникации решают. Так называемый сценарий, я по-английски просто озвучу, harvest now, decrypt later. Да, это означает то, что собирай сейчас, расшифровывай после. Что на практике это означает для нас, для корпораций? Вся информация, которая на сегодняшний день передается там, с помощью асимметричного шифрования, она может быть собрана там, злодеями. И в будущем, даже сейчас, если она зашифрована и недоступна для дешифровки злоумышленниками, в будущем она может быть дешифрована. При этом наличие квантовых коммуникаций и защита канал передачи данных с помощью квантовых коммуникаций защищает от этих двух проблем. И в этом смысле внедрение квантовой коммуникации, развитие экосистемы квантовой коммуникации, лично я со своей стороны вижу, это ключевая вещь, в которую корпорации, бизнес и как можно больше участников должны включаться. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы донести эту информацию до предприятий о ценности и необходимости работы в области квантовой коммуникации. Коллеги из РЖД делают все возможное и все необходимое для того, чтобы предоставить и сервис, услугу, и магистраль для оказания таких услуг в области защиты данных с помощью квантовых коммуникаций. Производители оборудования тоже это делают, научные коллективы делают, то есть завершая свой ответ, я хочу сказать, что у нас есть и технологии, и люди, и инфраструктура для того, чтобы обеспечить информационную безопасность с помощью квантовых коммуникаций.
7: Очень простой и наивный вопрос, возможно, ну такой даже глупый. С детства там мы привыкли видеть образ российских железных дорог, ну знаете, как в детской считалочке. Рельсы, шпалы, ехал поезд запоздалый, но мы уже привыкли к тому, что поезда ходят секунда в секунду. Это вам не Германия, где сейчас поезда опаздывают на час. И почему квантовые коммуникации, почему РЖД является ответственным за развитие этого всего проекта, этой экосистемы? Почему так получилось? Какие возможности есть у РЖД для развития такого гигантского проекта?
10: Дмитрий, сегодня российские железные дороги — это в полной мере одно из ведущих технологических предприятий страны. Это сложнейшие технологии, комплекс сложнейших и очень важных технологий, которые мы используем каждый день в своем хозяйстве и каждый день, когда мы сталкиваемся с железнодорожной инфраструктурой, когда покупаем билеты, когда ездим на поездах, отправляем груз. И это все вшито в ДНК российских железных дорог сегодня. И одним из существенных столпов, собственно, такого технологического лидерства компании, в котором РЖД сейчас присутствует и активно развивается, это вопросы, безусловно, связанные с задачей безопасности. Потому что безопасность – это одно из ключевых преимуществ компании РЖД сегодня и на рынке грузоперевозок, и пассажироперевозок и других составляющих, а это возможно только при консолидации полного меры технологического ландшафта. Я здесь хотел бы, Вячеслав сегодня говорил, еще раз отметить наше давнее партнерство и коллаборацию с компанией «Найопрактика», потому что вот такой именно платформенный системный подход — это то, что мы с коллегами много лет совместно успешно развиваем. Мы уверены, что большое количество важных и значимых задач еще успеем решить. Вот, поэтому фактически, что такое российские железные дороги с точки зрения квантовой коммуникации? В первую очередь, это мощнейший телекоммуникационный кластер. Немногие знают, но РЖД – это больше 70 тысяч километров оптических сетей связи. Это мощная телекоммуникационная инфраструктура, и телекоммуникация – это неотрывная часть системы и перевозок, и работы с грузами и пассажирами. Второй момент – это внутренняя экспертиза, мощнейшая экспертиза с точки зрения информационной безопасности и телекоммуникации. Мы обладаем несколькими ключевыми центрами компетенции. В группу компаний входит компания «Транстелеком». Это один из крупнейших телекоммуникационных операторов страны. С другой стороны, РЖД обладает разветвленной инфраструктурой, то есть позволяет сервисами, в том числе телекоммуникационными сервисами, дотянуться до каждого уголка страны и до каждой точки, где присутствует компания российской железной дороги. И таким образом РЖД является, с одной стороны, значимым потребителем по перспективным информационным сервисам, цифровым сервисам и новым технологиям, с другой стороны, очень эффективной экосистемой для того, чтобы, соответственно, вот эти новые технологические решения доводить до конечного потребителя, для отрасли и для страны в целом, развивая комплексно сразу множество направлений. И это крайне важно, потому что идеология развития высокотехнологичных направлений, реализованных в дорожных картах, а в 2019 году было заключено соглашение между правительством Российской Федерации и компанией «Российские железные дороги» по развитию высокотехнологичного направления, это и есть тот самый системный подход по работе с инновациями, который в полной мере реализует развитие данного высокотехнологичного направления. А это большая, сложная и комплексная работа. То есть это, с одной стороны, экосистема предприятий, их уже сейчас в этой сфере более 200, это и производители оборудования, научные центры, операторы связи, потребители, образовательный центр, то есть целый пул задач, которые, собственно, и партнеров, кто, без кого нельзя создать, собственно, вот этот новый рынок. Это вопросы, связанные с нормативными документами, стандартизацией, развитием нормативной базы. Это, безусловно, отраслевая экспертиза и внутренний спрос на технологичные решения. То есть фактически мы в этом плане являемся и методологами, и примером для других компаний для развития, создания и внедрения вот такого комплексного перспективных технологий. Поэтому, соответственно, вот такая база сейчас создана, и на ее основе создаются передовые и лучшие в мире решения. И вот сейчас хотел бы обратить внимание, я нахожусь в Центре управления мониторинга квантовой коммуникации компании «Российские железные дороги». Это действующий центр, который, собственно, обслуживает, обеспечивает существование вот этой самой новой инфраструктуры, которая сейчас создается в России. А сегодня создано уже свыше 7800 километров магистральных квантовых сетей. Если задуматься, это 13 городов-миллионников, это 27 субъектов Российской Федерации, в которых квантовые коммуникации уже присутствуют. Это то, где мы находимся на переднем рубеже в мире. Фактически, когда мы говорим о лидерстве, что такое лидерство, по сути, Россия находится в тройке стран по развитию квантовых коммуникаций и квантовых технологий в целом. И это крайне важно, потому что здесь, в этой сфере, именно в этом направлении, мы находимся в состоянии опережающего развития. То есть мы не находимся в состоянии догоняющего или в попытке сравнить паритет, а мы движемся, притом движемся на переднем лидирующем рубеже с другими странами, как Китай, Штаты и другие, кто, собственно, создают такие решения. А это крайне важно, потому что сейчас вот эти высокотехнологичные направления и вот то, что, собственно, компания РЖД делает вместе с «Напрактикой» и другими партнерами, это впитать те лучшие практики и те лучшие решения, которые есть в стране, аккумулировать их в единый фронт, то есть создать такую кооперацию ведущих и лучших центров. То есть фактически я без преувеличения могу сказать, что мы подключили к работе и ввели вот в такой единый круг единомышленников, кто вместе двигает, всех лучших специалистов, кто в той или иной мере занимается развитием этой отрасли в стране, и они работают как единая команда для обеспечения глобальной конкуренции. То есть, соответственно, аккумулировали силы в один кулак у нас, а с другой стороны, обеспечили конкурентную, равную конкурентную борьбу на мировой площадке. И это крайне важно, и это то, что с другой стороны позволяет как раз трансформировать очень быстро и эффективно такие решения до конкурентных продуктов. А особенность в том, что квантовые технологии – это концентрация тех знаний, которые всегда в России были на очень высоком уровне. Это вопросы и, значит, квантовых технологий, вопросы оптических технологий, фотоники, передовых технологий фотоники, информационной безопасности, которая всегда была на высочайшем уровне у нас в стране. А квантовые технологии сегодня, особенно квантовые коммуникации, это конвергенция вот этих направлений, где мы всегда были сильны. Но в чем задача? То есть нужно взять вот эти знания, взять новые решения и идеи и трансформировать их в производство, в продукты и сервисы, довести до конечного потребителя. И это то, чем сейчас компания РЖД активно занимается. То есть наша ключевая задача – посадить за один стол и потребителей, и компании, кто предоставляет услуги, чтобы они показали науке, технологическим центрам производства, где находится рынок, где находится потребитель, какое это решение должно быть, как на это смотрят эксплуатационные подразделения, и очень быстро ввести в этот производственный процесс. И это нам успешно удается, потому что фактически, что такое 2019 год? Это пятилетний период, за который мы находились в точке, когда не было вообще ничего. То есть были отдельные образцы устройств, изделия, лаборатории их создавали, их можно было потрогать. Но максимум, что можно было делать, это, там, например, соединить два офиса между собой. Сегодня эта инфраструктура на тысячи километров. То есть это тот период, за который, как правило, создаются только отдельные изделия. За это время были созданы не только изделия, была создана технология внедрения, технология эксплуатации, технология доведения создания сервисов, нормативная база. И все это создано, это и сейчас, и, собственно, вот в студии, в которой я сейчас нахожусь, можно просто наблюдать результаты этой работы. Это просто то, что действует, то, что эксплуатируется, то, что применяется в компании в РЖД сейчас. Это вот тот объем работы, массив работ, который был сделан. И еще многое предстоит. Мы, я думаю, что успешно будем активно двигаться в этом направлении вперед.
7: Вячеслав Владиславович, когда в 2018 году президент России Владимир Владимирович Путин обращался к Федеральному собранию, он рассказывал в том числе и
11: упомянул такое понятие, как цифровая Россия. Только-только мы привыкли к цифровой России, по сути дела мы сейчас говорим уже о квантовой России, то есть о той истории, которая обеспечивает нашу, извините, выживаемость в ближайшем будущем, когда вычислительные мощности, в том числе и наших конкурентов, будут, так скажем, в том числе и пытаться проверить нас на прочность. С точки зрения вот этого передового, самого переднего края науки, техники и технологий, которые реализуются в рамках этого и конгломерата компаний, и выдающихся наших научных центров, и ученых. С точки зрения, вы уже упомянули исследования, которые проводила компания на практике, для того, чтобы понять и наше место в мире, и какая роль и в будущем предстоит квантовым коммуникациям, квантовым системам с точки зрения конкуренции. Вот что вы можете сказать о месте России в этой квантовой гонке? Потому что вот Артур Викторович сказал, да, мы лидируем опережающее развитие, но в целом все-таки люди привыкли, ну, находиться в таком иногда состоянии уныния. Но то ли дело там, где-то там. Вы четко говорите, мы первые. Тогда уже расскажите, что вы там изучили и систематизировали.
10: Дмитрий, если можно, я один пример приведу, и он, ну, попробую опровергнуть тезис, который озвучили. Буквально несколько месяцев назад проходил совет по стандартизации, соответственно, это самый верхний уровень в мире, куда съезжаются специалисты и предприятия со всей планеты для того, чтобы найти, ну, единые технические стандарты в области развития квантовых технологий как таковых. Вот на данный момент Россия входит в очень узкий сегмент стран, которые присутствуют в Совете с правом голоса. И далеко не все европейские страны, не все крупнейшие европейские страны туда входят. А причина этому очень проста. Это при том в текущей сложной и непростой политической ситуации. Это те мощные и крайне высокоэффективные результаты, которые являются базой для нашей работы, которые имеют международное признание. И с этим это невозможно не считаться и невозможно не учитывать, а сильные результаты они всегда вызывают глубочайшее уважение и другой уровень сотрудничества. Поэтому здесь мы находимся принципиально в другом качестве. Здесь вопрос стоит не в выживаемости, а мы чувствуем себя комфортно и уверенно, потому что мы понимаем свое место. Это место очень твердое, очень устойчивое, с уникальными отечественными технологическими решениями, что важно, глубокой инновации. И это крайне важный момент, потому что в этом направлении мы двигаемся вплоть до компонентной базы и единичных элементов, где создаются лучшие российские технологии. И поэтому сейчас в этом смысле мы в полной мере являемся основателями того направления, которое сегодня обсуждаем, и чувствуем себя в нем абсолютно уверенно и движемся крайне активно. И вот этот темп, то, что нужно сохранять, соблюдать и продолжать активно развивать, потому что с точки зрения той школы, которая используется, и того базиса, с одной стороны, с другой стороны, удивительного потенциала, здесь все складывается крайне эффективно, и это действительно такое лидерство, но темп нужно поддерживать. Задач множество, борьба идет конкурентно, и важно понимать, почему сейчас, я немножко к началу нашей дискуссии переключусь, почему сейчас квантовые технологии важны. Дело в том, что это такой же современный вызов, как когда-то был вызов в области полупроводниковой техники, когда-то был вызов в области искусственного интеллекта, это следующее поколение вот таких революционных изменений в области вычислений и технологий. И вот это то ожидание, с которым мы сейчас работаем, и в этом смысле это, безусловно, крайне важно с точки зрения государственного суверенитета и технологической независимости. Но важно, что здесь мы можем находиться с такой очень высокой стартовой позицией, развиваться активно. Вот. И, ну, думаю, что Вячеславу есть что добавить в этом направлении. Хотел бы
8: включить. Спасибо, Дмитрий. Ваш вопрос, спасибо. Я вот действительно, наверное, продолжу мысль Артура Викторовича. Вот я себя пометил слово «выживаемость». Да? Ну, в части квантовых технологий, кажется, в нашей стране не приходится говорить такими терминами, как выживаемость. Мы говорим терминами, говорили сначала технологический суверенитет, когда, ну, сродни понятию импортозамещения, да, то есть мы пытались там заместить какие-то технологии в области коммуникации, вычислений, сенсоров и так далее. Вот мы сейчас перешли в фазу технологического лидерства, то есть это там, где мы создаем новые технические отделы и пытаемся лидировать эти направления. Более того, вот в рамках нашего анализа мы действительно, ну, там была многокомпонентная анализ по множеству критерий, мы как таблично видим рейтинг стран, да, по развитию там, квантовых коммуникаций. И Россия уверенно занимает технологическое там, второе-третье место в мире по развитию квантовых коммуникаций. За счет чего? За счет инфраструктуры. Во-первых, распределенная большая инфраструктура у нас в стране уже создана, и она создается. Да? То есть эта работа ведется постоянно, системно, как Артур Викторович отметил, да, важно держать темп. Да, то есть здесь нельзя останавливаться в таких высокотехнологических направлениях, и оно экспоненциальное, оно, то есть не такое там поступательное движение. В квантовых вычислений приходит регулярно, там, выходят народные статьи про новые достижения, да, и снижение требований для квантовых компьютеров, которые там, в будущем будут там, взламывать уже существующую криптографию, об этом на разных уровнях говорят. Вот. При этом мы видим, что, вот я вам просто пример приведу, эта работа началась в 2019 году по развитию направления квантовых коммуникаций. Поскольку у меня еще одно направление моей профессиональной деятельности, управление интеллектуальной собственностью, в том числе и в корпорациях, да, вот нам известно, что вот показатель на 2020 год, два результата интеллектуальной деятельности должно быть запатентовано за 2020 год в области квантовых коммуникаций. Это вот было закреплено в дорожной карте. Но поскольку это начинается направление, то на сегодняшний день по результатам 2025 года таких результатов 58. Да, и надо сказать, что если посмотреть в это соотношение, то рост в 30 раз. И ежегодный прирост этих объектов интеллектуальной собственности в области квантовых коммуникаций, он составляет от 20 до 50%. То есть ежегодный рост. Что для нас это говорит? Рост патентной активности, рост изобретательской активности говорит о степени зрелости того или иного технологического направления. В квантовых коммуникациях мы можем смело сказать, что это направление, оно технологически зрело. Более того, мы проводим даже оценку уровня готовности технологий в области квантовых коммуникаций, омляем это все. То есть сильное производство, о чем я говорю, да, у нас в стране, в России, есть серийно производимое квантовое оборудование, в том числе стоит на магистральной квантовой РЖД. Мы здесь не выживаем, мы там не там обороняемся. Мы создаем собственную инфраструктуру, готовую к квантовому будущему и, в принципе, суверенную инфраструктуру, с которой мы будем в будущем работать. Помимо этого, я ранее отмечал, в России реализуется не только направление квантовых коммуникаций. Есть и дорожная карта по квантовым вычислениям, которая развивается. Уже есть свои ключевые показатели, которые все показатели ежегодно выполняются, реализуются. И действительно созданы квантовые вычислители на семи платформах. Теперь также параллельно развивается направление в области квантовых сенсоров. Тоже перспективное направление. Надо сказать, что вот на мой взгляд, это было правильное решение поручить развитие высокотехнологичных направлений вот, в части квантовых коммуникаций и квантовых вычислений компаниям. То есть не научным институтам, а именно компаниям. Потому что компании, во-первых, могут вокруг себя аккумулировать как научные коллективы, так и производители оборудования, так и интеграторов, так и институтов развития. И вот создана огромная экосистема в области квантовых коммуникаций, куда входят и федеральные органы исполнительной власти, и производители оборудования, интеграторы, банки, университеты, научные коллеги, институты развития. В свою очередь это создает такую системную работу, когда все понимают, ради какой цели они работают, ради цели лидерства нашей страны в области квантовых коммуникаций. И я могу, наверное, смело заверять, что мы находимся в отделенные тройки по развитию квантовых коммуникаций.
11: Насколько вот ваша задача заключается в том, чтобы приучить ваших клиентов, ваших партнеров, с кем вы находитесь в сотрудничестве, к вот этому квантовому мышлению, да? Чтобы вот как в онкологии есть квантовая, вернее, есть своя настороженность, да, по отношению к разным болезням, а здесь должна быть квантовая осведомленность и квантовая тоже настороженность к пониманию того, что ожидает ваших партнеров. Вот как вы к этому их
12: приучаете, обучаете, информируете, потому что, ну, это же сложная работа. Человек, наверное, одно из самых консервативных явлений на этой планете. Он привык к старым явлениям, и он очень любит экономить энергию. Этим пользуются все, от криптографов до мошенников. Поэтому, с точки зрения квантового мировоззрения, что значит думать квантово?
8: Дмитрий, да, действительно, есть определенный скепсис в разных кругах, в разных уровнях этих решений у наших партнеров, да, все-таки наши партнеры. Мы действительно стараемся их приобщить к пониманию, что квантовым технологиям, как минимум, нужно заниматься, интересоваться. Вот как мы работаем, как мы видим эту работу по посвящению наших партнеров, я выделяю лично так три механизма: доведение информации, доведение представления о квантовых технологиях до корпоративного процесса, скажем. Первый механизм, который мы используем для повышения осведомленности наших партнеров, это реализация так называемых пилотных проектов по использованию оборудования квантового распределения ключей в контуре наших партнеров. Такие проекты мы уже проводили с банком ВТБ, с ПАО «Новатек» в топливно-энергетическом комплексе. Что позволяют сделать данные пилотные проекты? Они позволяют нашим партнерам понять, что квантовые технологии — это не какое-то там будущее, да, это уже здесь, сейчас есть уже оборудование, оно сертифицировано, оно интегрируется в ваш корпоративный контур информационной безопасности, оно соединяется с существующим оборудованием, которое у вас есть в области защиты информации. При этом существует оператор магистральной квантовой сети в лице ООО РЖД, который готов вам уже сейчас предоставить сервис по объединению ваших центров обработки данных или там корпоративных центров в городах присутствия магистральной квантовой сети, то есть распределенная такая сеть. Вот пилотные проекты, они позволяют немного поменять сознание лиц, принимающих решения, о том, что квантовые технологии — это уже здесь, сейчас, и это вот можно пощупать. Второй механизм, который мы видим, вот он, наверное, более относится к самому вопросу, как просветительский, да, это разработка стратегии квантовой трансформации. Вот был ряд исследований, которые показывают, что в момент появления квантового компьютера, когда об этом все узнают, пересобрать свою информационную инфраструктуру на quantum ready, так называемую, да, на квантово готовую инфраструктуру, это займет довольно-таки много времени. Вот. И для того, чтобы, более того, вы должны понимать, а где вам нужно такое оборудование, которое будет вас защищать от квантового компьютера, какие каналы должны быть защищены с этим, с помощью квантовых коммуникаций. Какие инвестиции вам нужны для этого? Ну, то есть это целая такая инфраструктурная системная работа. И что мы предлагаем? Мы предлагаем коллегам, нашим партнерам формировать некие стратегии, даже не некие, наверное, неправильное слово, да, формировать стратегии квантовой трансформации. Они включают в себя ряд этапов. Первый этап, он заключается в диагностике. В диагностике существующей инфраструктуры. То есть мы анализируем IT и телеком-инфраструктуру на предмет уязвимости в будущем к квантовому компьютеру. То есть определяем там ключевые точки, где потенциально может произойти в будущем проблема. Дальше мы занимаемся проектированием такой инфраструктуры, проектированием уже с помощью там, может быть, с помощью оборудования квантового распределения ключей, может быть, с помощью где-то оборудования симметричного шифрования квантово готового, чтобы в будущем можно было туда интегрировать технологию квантового распределения ключей. Потом следующий этап после проектирования идет финансовое планирование. То есть любому бизнесу важно понимать, сколько это стоит, да, и какие затраты это за собой несет. И здесь тоже вот такой камень преткновения. Все по-разному оценивают риски. Ну, это же, да, известно. Вот,
12: абсолютно. Вот риски все оценивают по-разному. Вот как раз, вот давайте здесь мы поставим короткую паузу и через несколько секунд продолжим, потому что, я думаю, и нашим слушателям важно здесь сделать маленькую паузу, осознать простые факты о том, что Россия занимает лидирующие позиции в области квантовых трансформаций, квантовых коммуникаций, и тем более не намеревается снижать темпы. Но как это будет на самом деле и как это происходит с точки зрения вот всех этих внедрений, опережающих внедрений, об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. Отделение Социального фонда России по Вологодской области досрочно перечислит часть пенсий и пособий за июль и выплаты из средств материнского капитала. Это связано с праздничными и выходными днями. Так, 3 июля на счета вологжан поступят ряд пособий за июнь, а также ежемесячная выплата из материнского капитала. Далее выплаты будут перечисляться по обычному графику в течение месяца. В ведомстве отмечают, что зачисление средств может происходить в течение всего дня. В Вологде в июле начинается строительство санаторно-оздоровительного центра для реабилитации участников СВО и членов их семей. Трехэтажное здание возведут на пересечении улиц Возрождения и Псковской. На первом этаже разместится многофункциональный центр, а на втором и третьем – медицинские кабинеты и санаторные койки. Центр сможет принимать до 2500 человек в год. Проект стоимостью более 200 миллионов рублей планируется завершить в декабре 2027 года. В Череповце после ремонта открыли двор у дома номер 58 на улице Юбилейной. На благоустройство территории направили около 11 миллионов рублей. Подрядчик расширил проезд на 2 метра, обустроил парковку на 20 мест, обновил газоны, установил дорожные знаки и построил новую лестницу. Ремонт начался в мае и завершился раньше намеченного срока. Всего в этом году в Череповце по программе формирования комфортной городской среды обновят 31 двор. В Вологду приезжает Ирина Дубцова. Она выступит на Дне города. Концерт артистки пройдет 27 июня на Кремлевской площади, начало в 9 вечера. Со сцены прозвучат известные хиты певицы, а главным подарком для зрителей станет песня «Вологда». По словам организаторов, это новый гимн областной столицы. Музыку и слова написала сама Дубцова. Большой концерт станет кульминацией празднования Дня города и Дня молодежи. Сразу 7 выпускников из Череповца получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ по физике. Об этом пишет официальный сайт города. Среди них учащиеся лицея АМТЭК, а также школ номер 10, 23 и 26. Всего в Вологодской области на высший балл экзамен по физике сдали 20 человек. В этом году этот предмет выбрали около 900 выпускников региона. В Вологде на День города приготовят гигантский торт весом 120 килограммов. Гастрономическое шоу пройдет 27 июня на Кремлевской площади. Десерт украсят в стиле городского дизайн-кода с гербом и символикой Вологды. По оценкам организаторов, угощения хватит примерно на 1200 человек. И в продолжении темы вологодский дизайн-код добрался до гостиниц. До конца года в 20 отелях областного центра появятся номера, оформленные в едином городском стиле. В интерьерах используют традиционные орнаменты, символы и узнаваемые образы Вологды. Сейчас такие номера уже есть в 6 гостиницах. Проект направлен на повышение туристической привлекательности. В Череповце в этот четверг откроется учебный класс для подготовки сестер милосердия по уходу за тяжелобольными и лежачими пациентами. Он разместится на базе строящегося храмового комплекса святителя Николая Чудотворца в северном районе города. Обучение организуют специалисты Центральной клинической больницы святителя Алексия из Москвы. По итогам курса слушатели получат квалификацию младшей медицинской сестры по уходу за больными. В Вологде к концу этого года планируют завершить строительство крупнейшего на северо-западе мультитемпературного складского комплекса. Объект площадью 37 тысяч квадратных метров возводят на Старокирилловском шоссе. Он станет важным логистическим центром для региона и будет обслуживать торговые сети Вологодской и Архангельской областей. Сейчас на стройплощадке ежедневно работают около 150 специалистов. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал этого года. Экспорт вологодских кондитерских изделий вырос на 19%. За полгода региональные производители отправили за рубеж более 2000 тонн шоколадной, сахаристой и мучной продукции. Поставки увеличились на 19% по сравнению с прошлым годом. Основными направлениями экспорта стали страны СНГ, среди которых заметный рост показали Армения, Таджикистан и Киргизия. В регионе кондитерскую продукцию выпускает около 50 предприятий. Под Череповцом сгорела дача из-за оставленного без присмотра электрического чайника. Пожар произошел в садоводческом товариществе «Амафос номер 2». Огонь охватил около 40 квадратных метров, пострадала внутренняя отделка дома. На месте работали 7 пожарных и 2 единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании электроприбора. В Вологде и Никольском округе ввели ограничения на купание в водоемах. В реке Юг лабораторные пробы воды показали несоответствие санитарным нормам, из-за чего власти приняли решение закрыть ее для отдыхающих и призвали соблюдать запрет. Похожая ситуация в Вологде. Качество воды в городской реке также не прошло проверку. Глава Сергей Жестянников призвал горожан воздержаться от купания из-за риска кишечных инфекций. В Череповце суд вынес приговор участникам группы, организовавшей работу интим-салона. Бордель под видом салона релаксации работал на улице Ломоносова с октября 2024 года. По делу проходили 6 человек, 2 мужчин и 4 женщины. Как установил суд, заведение работало больше года, организаторы получили по 2 года условно, сотрудницам назначены штрафы по 100 тысяч рублей. Все фигуранты признали вину и раскаялись. Уже к 1 сентября в Вологде открывается обновленная детская библиотека номер 7 на улице Авксентьевского. Трехмесячный ремонт подходит к завершению. После модернизации библиотека станет современным пространством для чтения, творчества и общения. Для посетителей оборудуют новые залы, пополнят книжный фонд 4000 изданий и откроют доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки. Также учреждение станет полностью доступным для маломобильных граждан. В Череповце сотрудница банка помогла 70-летней пенсионерке сохранить более 2 миллионов рублей. Мошенники убедили жительницу Бабаева приехать в город и снять все сбережения, пугая якобы оформлением доверенности и доступом к ее счетам. Сотрудница банка Светлана Русанова

0: Днем молодежи в Вологде будет насыщено культурными и спортивными событиями. С 23 по 27 июня для жителей города подготовили фестивали, концерты, кинопоказы, творческие встречи и соревнования. В программе фестиваль молодежного творчества «Каменный мост», проект «Дыхание улиц», танцевальные вечера, фестиваль уличного кино и другие мероприятия. Основные торжества, посвященные Дню молодежи и Дню города, пройдут 27 июня на Кремлевской площади и проспекте Победы. В Вологде впервые пройдет концерт с участием сразу трех музыкальных семей. Программа «Музыкальные семьи Вологды и Казани. Солисты и их дети» состоится сегодня в областной научной библиотеке. На сцену выйдут музыканты из семей Карасовых, Стрежневых и Оводовых, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В их исполнении прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов. Начало концерта в 17:30. Первый в России женский квартет саксофонов «Сирены» выступит в Вологде. Концерт пройдет 2 июля в филармоническом дворике. Для зрителей прозвучат джазовые стандарты, музыка из известных фильмов и мировые хиты. В репертуаре коллектива произведения разных жанров. Однако в этот вечер музыканты сделают ставку на джазовые композиции. Начало концерта в 7 вечера. В Вологде и Череповце 24 и 25 июня будет работать телефон здоровья. Жители смогут получить бесплатные консультации специалистов наркологической службы. 24 июня на вопросы о профилактике реабилитации зависимости ответит врач Вологодского областного наркологического диспансера. Телефон 720060. А в четверг 25 июня в Череповце консультации проведут по теме профилактики наркомании в семье и формирования зависимости. Звонки принимаются с 15 до 16 часов по телефону 55 18 47. В Усть-Кубинском округе начинается проект «Здоровый возраст», направленный на поддержку активного долголетия. Он стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Для пожилых жителей Устья и близлежащих деревень организуют бесплатное занятие по суставной гимнастике, пилатесу 55+, и танцевальной аэробике. Также участников ждут спортивные и туристические мероприятия, лекция о здоровом образе жизни и выездные мастер-классы. Проект начнет работу в начале июля. В Междуреченском округе завершился первый этап работ по реконструкции дороги Святогорье-Гаврилково. На участке протяженностью 11,5 километров уже подготовили основание и уложили нижний слой асфальта. Полностью завершить работы планируют осенью после укладки верхнего слоя покрытия и обустройства остановок и обочин. И в завершении выпуска. Губернатор Георгий Филимонов обсудил в Москве с основателем мотоклуба «Ночные волки» Александром Залдостановым проведение всероссийского мотопробега. Он может пройти в июле по маршруту Москва, Вологда, Кириллов, Ферапонтово и быть приурочен ко Дню Крещения Руси. В программе также планируются встречи с молодежью и мероприятия в Кириллове. Участниками пробега смогут стать байкеры со всей страны. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
2: Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не

0: может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
1: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в отдельных округах гроза. Ветер северо-западный, западный от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 7 до плюс 12, днем от плюс 17 до плюс 22. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью 12 градусов, завтра днем 20 градусов тепла, кратковременный дождь. В Никольске ночью кратковременный дождь, плюс 11, завтра днем 20 градусов. В Тотьме и в Кириллове ночью 9 градусов, завтра днем в Тотьме 20 градусов тепла, ночью кратковременный дождь, а в Кириллове завтра днем преимущественно без осадков, плюс 18. В Вытегре ночью 10, завтра днем кратковременный дождь, плюс 17, в Бабаеве преимущественно без осадков, ночью 8, завтра днем 18, в Череповце и в Вологде преимущественно без осадков, ночью 8 градусов тепла, завтра днем в Череповце 19 и в Вологде 20 градусов выше 0. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин встретился с выпускниками военных вузов. Российские силы ПВО сбили 5 крылатых ракет за сутки. Стабильность экономики России обеспечена, несмотря на падение цен на нефть, заявил Песков. Далее подробности. Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений. Глава государства поздравил выпускников и подчеркнул, что им важно на протяжении всей службы расти профессионально. Без знаний не может быть побед. Президент заявил, что Россия будет и дальше последовательно повышать авторитет и статус офицерского корпуса.
2: Товарищи офицеры, дорогие друзья, сердечно приветствую вас и поздравляю с успешным окончанием учебы. Сегодня мы по традиции чествуем лучших выпускников военных академий, институтов и университетов. Вы образцово проявили себя в освоении курса учебных заведений Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. На отлично сдали профильные дисциплины, показали высокий уровень боевой и специальной подготовки. Уверен, обретенные знания, навыки и умения позволят вам стать настоящими командирами. А значит, укрепить наш офицерский корпус, внести достойный вклад в обеспечение безопасности страны.
1: В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным оборонного ведомства, российские подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах одного населенного пункта в Днепропетровской области и 7 в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 330 военнослужащих ВСУ, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Европа хочет увековечить существующий политический режим на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в дипломатической академии МИД. По его словам, ЕС не намеревается стать беспристрастным посредником, поскольку поддерживает Украину.
3: Евросоюз настырно претендует на то, чтобы во всех своих действиях, в рассуждениях и в угрозах, в обещаниях представлять весь Запад, включая Соединенные Штаты, по проблемам украинского конфликта. При этом все упоминавшиеся и многие другие деятели Брюсселя и европейских столиц абсолютно едины в том, что Европа не намеревается стать беспристрастным посредником, потому что она на стороне Украины. И заявляется также о том, что европейцы ни за что не откажутся от поддержки Киева и после кризиса. То есть они хотят увековечить нынешний режим. Поэтому, когда Европа, ну, так говоря, не дипломатично, буквально лезет со своими оценками переговоров, настаивая на своих подходах и растаптывая все те ростки здравого смысла, которые проявляла администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом, у нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев.
1: Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что Зеленский был назначен Западом на роль фюрера и проводника антироссийской политики. Несмотря на колебания мировых цен на энергоносители, макроэкономическая стабильность российских отраслей надежно обеспечена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, растет доля доходов, не связанных с продажей нефти и газа.
4: Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки их доля не нефтегазовых доходов. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время.
1: Ранее Дмитрий Песков назвал милитаризацию экономики США после заявления Трампа о возможном производстве ракет «Патриот» на заводах американских автоконцернов. Показатель младенческой смертности составил в России по итогам пяти месяцев 2026 года 3,4 промилле. Он один из самых низких в мире. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья». Он добавил, что ряд регионов пока имеют показатели выше среднероссийских, поэтому национальные медицинские исследовательские центры проводят соответствующие мероприятия по подготовке персонала и оснащению оборудования. Ураган снес малый купол с крестом с 200-летнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области, сообщается в соцсетях храма. Судя по опубликованным кадрам, обломки упали на забор и частично его разрушили. Сам купол также поврежден. Этот храм является памятником архитектуры федерального значения. Напомню, что накануне в соседней Свердловской области прошел смерч. По последним данным, в городе Кушве 17 человек обратились за медицинской помощью. Повреждено 100 домов, из них 32 полностью разрушено. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт. Погода.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Баскетбольная единая лига утвердила участие Астаны и Динамо Владивосток в следующем сезоне. Бюджет клуба из Владивостока составит 400 миллионов рублей. Мы считаем, что этих денег достаточно, чтобы быть конкурентными. Надеемся, что уже в первый сезон сможем выйти в плей-ин турнира, заявил директор Динамо Владивостока Эдуард Сандлер. Кроме того, уфимская Динамо и челябинский ЧБК могут войти в состав участников лиги. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге. Новым главным тренером баскетбольного «Зенита» станет иностранец, заявили в клубе. «Мы в решающей фазе и надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем контракт и объявим имя. Это известный специалист», заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. В минувшем сезоне «Зенит» возглавлял сначала Александр Секулич, затем Диэн Радонич, а в серии за третье место в единой лиге командой руководил Ростислав Вергун. Челябинский «Трактор» подписал контракт на два сезона с лучшим голкипером прошлого чемпионата мира по хоккею Хенриком Хаукеландом. Он помог сборной Норвегии завоевать бронзовые медали на турнире. «Трактор» заплатит норвежцу 110 миллионов рублей за два года. Сообщалось, что в Норвежском хоккейном союзе пригрозили, что голкипер не будет больше вызываться в национальную сборную, если подпишет контракт с клубом континентальной хоккейной лиги. В футбольном «Динамо» рассчитывают на выплаты ФИФА за участие игроков в клуба в чемпионате мира по футболу. Полузащитник бело-голубых Луис Чавес представляет Мексику, а защитник Хуан Касерес – Парагвай. Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждение за участие наших игроков, которым платим зарплату. Приезд Чавеса и Касереса обратно в «Динамо» зависит от выступления их сборных на чемпионате мира, рассказал генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров. Мексика досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. Для Парагвая все решится в последнем матче группового этапа. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В среду 24 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 10, плюс 12. Вечером небольшие дожди. В Магадане небольшие дожди, плюс 10, плюс 12. В Тюмени плюс 25, плюс 27. Кратковременные дожди, гроза. В Омске без осадков. В Архангельске плюс 15, плюс 17. Небольшие дожди. В Великом Новгороде плюс 17, плюс 19. Небольшие дожди. В Уфе плюс 21, плюс 23. Кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 19, плюс 21. В Волгограде плюс 27, плюс 29. Без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23. Сейчас в Москве 22 градуса тепла.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 17.
1: Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что, казалось, у него разрывается сердце.
2: О, госпожа моя, Дульсинея Тобусская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня за страдания. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор.
1: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем. Ибо в этот момент наш рыцарь заметил, как по постоялому двору подъехали 4 отлично одетых всадника с мушкетами у седел. Ворота гостиницы были еще заперты, и приезжие стали громко стучать.
3: Эй! Эй!
4: Рыцари! Оруженосцы! Или кто бы вы ни были! Ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
3: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
4: Неужели, кабальера, я похож на хозяина постоялого двора?
3: Да не знаю я, на кого вы похожи. Знаю только, что вы мелите вздор, называя гостиницу замком.
4: Да, это замок. Притом один из лучших в этих краях.
3: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
4: Черт, кто там еще? Да иду, иду!
5: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
4: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того. Прошу вас.
1: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
6: А-а-а! Дон Воришка! Теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
1: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.
7: Правосудие! Суда! Именем короля! Этот вор-разбойник с большой дороги украл у меня седло, а теперь хочет меня убить!
6: Врешь! Я не разбойник с большой дороги! Это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот!
7: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе!
1: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.
7: Разберись! Парю! Урод! Я тебе покажу! Честно пою!
1: Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. Дон Кихот, услышавший крики своего оруженосца, поспешил в конюшню. Видя, как Санчо ловко ведет бой с цирюльником, с удовольствием убедился в храбрости своего оруженосца.
2: О, Санчо! Молодец, Санчо! Его следует посвятить в рыцари, ибо он с честью может послужить рыцарскому ордену.
1: А между тем ссора между цирюльником и Санчо Пансой все разгоралась.
7: Смотрите, сеньоры, этот мошенник украл мое седло. Вот здесь в стойле находится мой осел. Уж он-то не станет лгать. Примерьте, нет, вы примерьте это седло. Если седло не придется ему в пору, зовите меня мошенником. И кроме того, этот мошенник утащил у меня совсем новенький бритвенный таз, за который я заплатил целый эскудо.
2: Сеньоры, сеньоры, вам сейчас станет ясным заблуждение, в котором пребывает вот этот добрый оруженосец, который называет бритвенным тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина. Этот шлем я отнял у него в честном бою, и с тех пор я его законный владелец. Сеньоры и кабальеро, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. Вот какова наглость этого оруженосца, обвиняющего нас в похищении жалкого цирюльничьего таза. Клянусь рыцарским орденом, которому я принадлежу, этот шлем уже побывал в сражении.
6: Да уж, это верно. Не будь на вашей милости этого бритвенного шлема, плохо бы вам пришлось, потому что в этом бою камни на нас сыпались градом.
7: О, господи, сеньоры! Ну, что вы скажете об этих господах, утверждающих, что это шлем, а не бритвенный таз?
2: А кто осмелится утверждать противное? Если он рыцарь, я докажу ему, что... он говорит неправду. А если оруженосец, что он тысячу раз лжет?
8: Позвольте, сеньоры, позвольте, сеньор цирюльник, знаете, что я ваш брат по ремеслу, что уже больше 20 лет я занимаюсь этим делом, и нет такой бритвенной принадлежности, которая не была бы мне хорошо знакома. Кроме того, я в молодости служил солдатом. И знаю отлично, что такое шишак, шлем и прочие доспехи. И я, сеньоры, утверждаю, что предмет, который этот любезный сеньор держит в руках, так же похож на бритвенный таз, как белый цвет похож на черный, а правда на ложь. Я заявляю, что это настоящий шлем, хотя у него не хватает многих частей.
2: Конечно, не хватает. Прежде всего, у него нет забрала.
7: Совершенно верно. Это шлем, у которого не хватает забрала. Господи, помилуй. Как же это возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем? Тогда и седло для моего осла окажется, пожалуй, конской сбруей.
2: В этом замке, сеньоры, произошло столько удивительных приключений, что я уверен, здесь все совершается силою какого-то волшебства.
7: Сеньор Дон Кихот рассуждает совершенно правильно. Без волшебства тут не обошлось. К тому же я обращаюсь к вам,
9: сеньоры, ведь глупо же называть седлом осла вот эту конскую сброю, не так ли?
10: Ну да, конская сброя, самая настоящая!
11: Конская, конская!
12: Конская!
13: Пусть я не попаду в Царствие Небесное, если все вы, сеньоры, не ошибаетесь. Пусть душа моя не предстанет перед лицом Господа Бога, если это сбруя, а не седло осла. Право же, я не пьян, может, и в чем другом грешен. А завтракать я еще не завтракал.
2: Сеньоры, теперь остается каждому забрать то, что ему принадлежит. Что Бог даровал, то и святой Петр благословит.
1: Те, кто уже знал причуды Дон Кихота, потешались от всей души, причем простодушие цирюльника забавляло их не меньше, чем сумасбродство рыцаря. Однако людям, впервые его видевшим, вся эта история казалась величайшей нелепостью. Именно так думали те четверо всадников, с которыми повздорил наш Идальго у ворот гостиницы, и которые, как оказалось, были стражниками святого братства.
3: Сеньоры, я убежден, что все это простая шутка. Нельзя допустить, чтобы люди столь разумные могли всерьез утверждать, что перед ними шлем и конская сбруя. А если они, вопреки опыту наших чувств, настаивают на этом, значит, здесь скрывается какая-то тайна. Провались я на этом месте, если когда-нибудь поверю, что это не таз для бритья и не седло с осла. Да не будь я сыном своего отца! А кто скажет противное, тот пьян, как винная бочка.
2: Вы лжете, низкий негодяй, будете жестоко наказаны за свою ложь.
1: С этими словами он поднял копье и с такой силой пустил его в голову стражника, что если бы тот не отскочил в сторону, то был бы убит на месте. Копье, ударившись о землю, разлетелось в щепки.
3: Все сюда! На помощь святому братству!
14: Ой, ой, ой, ой, они убьют друг друга! Пресвятая Мадонна! Сеньоры!
3: Держите, держите этого безумного!
1: Цирюльник, видя, что поднялась кутерьма, ухватился за свое седло. Санчо вцепился в него с другой стороны.
10: Вор! Ворюга!
15: Сам ворюга!
10: Бей его, сукина сына! На помощь святому братству!
3: Все на помощь святому братству!
1: Хозяин гостиницы, который тоже служил в братстве, мигом слетал за своим жезлом и шпагой и, вернувшись, примкнул к своим собратьям.
10: Здравствуй, святое братство! Бей!
1: Священник кричал, дочка хозяина вопила, служанка Мариторна сплакала, Доротея растерялась, цирюльник лупил Санчо, Санчо колотил цирюльника. Один из постояльцев, которого стражник осмелился схватить за руку, дал ему такую зуботычину, что у того кровь залила лицо. Другой постоялец повалил на землю другого стражника и топтал его ногами.
10: На тебе, святое братство!
3: На помощь, святое братство!
1: Словом, в гостинице царило смятение, кутерьма, полная растерянность, кровь лилась рекой. Внезапно Дон Кихот нежданно-негаданно вообразил, что он очутился в минуту жестокой распри между рыцарями.
2: Остановитесь! Мечи в ножны! Успокойтесь, слушайте меня все, если вам дорога жизнь. Сеньоры, теперь вы сами убедились, что этот замок заколдован.
10: К черту ваше колдовство, сеньор Дон Кихот. Вы мне за все заплатите. Уже второй раз вы все переворачиваете вверх дном. К черту!
3: Вы напали на стражу святого братства, сеньор. Вы за это ответите.
2: Я могу ответить на это только тем, что прекращу это позорное кровопролитие из-за столь ничтожного повода.
1: Шум потихоньку начал стихать. И тут один из стражников вспомнил, что у него имеется приказ об аресте Дон Кихота. Святое Братство постановило задержать его за противозаконное освобождение каторжников. Вспомнив об этом, стражник решил проверить приметы Дон Кихота. Он вытащил из-за пазухи приказ и стал читать по складам, все время поглядывая на рыцаря. Убедившись, что Дон Кихот именно тот человек, которого ему велено арестовать, стражник схватил рыцаря за шиворот.
3: На помощь Святому Братству! А кто не верит, что я действую от его имени, тот пусть прочтет этот приказ. Я должен задержать этого разбойника с большой дороги.
11: Позвольте мне, сеньор.
1: Священник прочел приказ и убедился, что стражник говорит правду, так как все приметы Дон Кихота были указаны вполне точно. Он только вздохнул и грустно покачал головой. А Дон Кихот, видя, что его оскорбляет какой-то жалкий проходимец, пришел в ярость.
4: Неучтивая тварь! Дьявол!
1: И обеими руками вцепился стражнику в горло.
3: Заступите! Тут же песня!
4: Наглец-то я тебя!
16: На помощь Святому Братству!
14: Помоги еще, он его задушил! Сеньор! Сеньор, помогите!
17: Ради
11: Господа, сеньора, прекратите!
5: Господи, Боже мой, да ведь все, что господин мой толковал о всяких волшебствах и чудесах, в этом замке сущая правда! В нем и часу нельзя провести спокойно!
11: Прекратите!
1: Наконец присутствующим удалось разнять Дон Кихота и стражника. Однако стражники продолжали добиваться выдачи преступника, требуя именем Святого Братства помочь им связать по рукам и ногам разбойника с большой дороги. Дон Кихот слушал их речи и презрительно улыбался.
4: Подлые и худородные людишки! Так вы осмеливаетесь называть разбойником с большой дороги того, кто разбивает цепи бедных пленных, освобождает узников, помогает несчастным, поднимает павших, заступается за обездоленных. О, гнусный сброд! Поистине вы недостойны того, чтобы небо открыло вам величие странствующего рыцарства. Уже одна тень странствующего рыцаря должна внушить вам почтение.
1: Во время этой речи Дон Кихота священник убеждал стражника прекратить дело.
11: Но вы что? Не видите, как нелепо и глупо он себя ведет?
4: Странствующие рыцари не подлежат обычному суду. Их закон – меч, их судебник – храбрость, а указы – их собственная воля. Ни одна дворянская грамота не дает своему владельцу таких огромных привилегий, какие посвящение в рыцаре дарует счастливому избраннику, принесшему торжественный обет посвятить свою жизнь великому делу странствующего рыцарства.
11: Если не поверить в то, что он сумасшедший, то и все мы окажемся безумцами вроде него. Отпустите его.
3: Нет, мы не можем, у нас приказ, и мы обязаны его исполнить.
4: Какая благородная девица не влюбится в него? И, наконец, найдется ли такой странствующий рыцарь, у которого не хватит смелости встретить жизнь с 400 стражников, влепить им 400 палочных ударов?
11: Ну вы же слышите, что он говорит? Такое может говорить только ненормальный.
5: Да, точно, ненормальный.
1: В конце концов, доводы священника убедили стражников в том, что перед ними и правда сумасшедший. Они не только оставили Дон Кихота в покое, но даже и взялись примирить цирюльника с Санчо Панцей. Противники обменялись седлами, но каждый сохранил свои подпруги и уздечки. Что же касается шлема Мамбрина, то священник тайком от Дон Кихота дал цирюльнику за бритвенный таз 8 реалов. А тот написал ему расписку: не жаловаться ни ныне, ни во веки веков. Священник также уладил дела с уже окончательно обезумевшим от напасти хозяином, щедро вознаградив за все убытки. Мир был восстановлен, и все присутствующие признали, что благодарить за это следует благожелательного и красноречивого священника. Шел, однако, второй день с тех пор, как Дон Кихот со своими спутниками прибыл в гостиницу. Священник и мастер Николас начали думать о том, как им завершить приключение, связанное с возвращением Идальго в родные Палестины. Тем более, что Дон Кихот торопился поскорее закончить предназначенный ему великий подвиг.
17: Прекрасная и высокородная дама, мудрая пословица гласит: «Усердие – мать успеха». Кто успевает предупредить намерения неприятеля, тот выигрывает сражение. Говорю это к тому, прекрасный сеньор, что, по моему мнению, дальнейшее наше пребывание в этом замке бесполезно и даже опасно.
18: Сеньор рыцарь, раз я вручила свою судьбу в ваши руки, я не стану прикословить тому, что предпишет ваше благоразумие. Надеюсь, мы выступим завтра же, сеньор?
17: О, да. Мы постараемся предупредить коварные умыслы наших врагов и ранним утром двинемся в путь.
1: Однако, не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов, затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего Идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображению тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор.

0: Вы слушали 17-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, Доротея Елена Харитонова, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, цирюльник Александр Бардуков, всадник Александр Быков. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Радио России. Просвещение.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
3: Приветствую вас, друзья. Сразу прошу тех, кто хочет себя проверить, приготовьте бумагу и ручку. В прошлый раз мы говорили о тотальном диктанте, текст которого был посвящен детству Пушкина. Думаю, многие впервые узнали о той огромной роли, которую в жизни Александра Сергеевича сыграла его бабушка по материнской линии Мария Алексеевна Ганнибал. В 1805 году она приобрела сельцо Захарово в Московской губернии, где и прошло детство ее внуков. Ну а теперь запишите предложение из диктанта, которое прочтет вам актер и режиссер Сергей Алдонин. Потом мы его с вами проверим.
4: Захарова известно несколько меньше, нежели другие пушкинские места. Но именно здесь будущий поэт впервые увидел русскую деревню, услыхал крестьянскую речь, почувствовал красоту родной природы. Проверяем. Захарова известно несколько меньше, нежели другие пушкинские места. Но именно здесь будущий поэт впервые увидел русскую деревню, услыхал крестьянскую речь, почувствовал красоту родной природы.
3: И вот как нужно было это написать.
5: Захарова известно несколько слитно меньше, запятая, нежели другие пушкинские места, запятая. Но именно здесь будущий поэт впервые увидел русскую деревню, запятая, услыхал крестьянскую речь, запятая, почувствовал красоту родной природы, точка.
3: Надеюсь, вы все написали правильно, хотя в интернете мне встретился текст, где перед «нежели» запятой не было. Однако «нежели»…
5: Это устаревший книжный союз, который обычно употребляется при сравнительных оборотах, и перед ним ставится запятая.
3: Поговорим с Сергеем Алдониным, актером, режиссером и в нашем случае чтецом. Сергей, вы когда-нибудь читали диктант?
6: Да, в молодости. В школе заменял учителей.
3: А почему вас выбрали?
6: Ну, у меня семья ученые, педагоги, и бабушка занимала высокие посты, дед. И они мечтали, чтобы я стал директором школы.
3: Почему директором, а не учителем?
6: Учителем, но они были директорами и вузов, и школ. Директор в школе раньше. Бог какой-то недоступный, грозный. Но я пионервожатым ездил в старшего лагеря. И учителей подменял. Были диктанты по литературе что-то. Я много знал наизусть. Бабушки как раз меня тоже учили уже с 3 лет. Мамина занималась детьми и обучала внуков. Занималась образованием.
3: Вы помните, что самое первое в мелком возрасте вам читали?
6: Все начиналось с таких сказок советских авторов, которые переписывали часто у европейских и американских. Я любил очень «Волшебник изумрудного города», «Питер Пен». Из русских я любил Пушкина.
3: Вот я тоже обратила внимание, у меня внучка, я ей в 3 года, мы с ней были в каком-то пансионате, я читала по памяти сказку о мертвой царевне. Она говорит, ой, хочу дальше. И потом мы ходили с ней, я начинаю, она продолжает. Пушкина дети, даже совсем маленькие, воспринимают замечательно.
6: Да.
7: Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Поразительно, но у ребенка даже слово «инда» – «индоочи» разболелись глядячи – не вызвало вопросов. Стало понятным по ходу дела. И лишь когда мы читали сказку о рыбаке и рыбке, она спросила, что такое невод. Знакомьте, друзья, детей и внуков со сказками, которые написал наше все Александр Сергеевич. Они им не только нравятся, но и сильно обогащают речь.
6: Главное правильно подавать его, потому что как раз, когда родители или бабушки с дедушками, это лучше, чем когда нам стали преподавать в школе. В школе какой-то мертвый был, его никто не любил, Пушкина.
3: Правда?
6: Терпеть не могли, потому что там никаких сказок, во-первых, не было. Все под какое-то социальное подминалось, неживое, не рассказывался, какой он был. Человек был разгульный, веселый. Его представляли комсомольцем и пионером. По-настоящему для меня Пушкина открыла мой педагог, народная артистка Антонина Михайловна Кузнецова, которая учила наш курс. Я там много выиграл гран-при разных. Она делала Пушкина. Это было что-то. Про кого-то мне другого рассказывали. Я не знал ничего.
3: А вы в театре не собираетесь ничего по Пушкину поставить?
6: Собираюсь. Мы говорили о повестях Пушкина, из разряда «Метель» и так далее, сделать какую-то интересную композицию. И, конечно, хочется очень сказку, причем для детей и взрослых.
3: А какую? Или вы хотите там все вместе?
6: Я люблю позамешивать. Здесь появляются разные герои. Ну, например, Иван-Царевич и Серый Волк люблю. И когда выходят богатыри из морской пути.
3: Сказка о царе Салтане.
6: Пушкин не так прост. Его легко сделать скучным. Его надо очень понимать и влезать в шкуру, как, например, Булгакова или Гоголь.
3: Я его обожаю, но прежде всего то, что он сделал с русским языком, это беспрецедентный случай.
6: Он, по-моему, его даже создал.
3: Он его создал, да. Причем, если вспомнить, что первым языком у него был французский, то тут вообще падаешь ниц.
5: В начале 19 века в Петербурге происходили странные вещи. Взрослые, серьезные люди собирались по вечерам и ругались из-за слов. Из-за того, следует ли употреблять заимствования, вроде букет, бриллиант, аппетитно, или подобрать им родные замены. Пучок, сверкалец, алчно.
7: Пишет в статье «На грамоте.ру» ее редактор Антон Солдатов.
5: Раскол проходил не только в кругу искушенных интеллектуалов. По всей стране люди говорили и думали по-разному. Дворяне на французском или, кто попроще, на галорусском, который пестрил галлицизмами вроде «амурица», простой народ на грубоватом русском. А был еще и церковнославянский, который все больше расходился с русским разговорным. Был язык юридический и делопроизводственный.
7: Мне кажется, и сегодня эти два языка сильно расходятся с литературным.
5: Пушкин был готов к смелым экспериментам. Первым делом он отбросил строгую языковую иерархию, которая закрепляла за каждым словом принадлежность к определенному стилю. Очи – высокое, поэтическое, глаза – обыденное, прозаическое. Смешивать в одном тексте разные стили считалось дурным тоном. Он сознательно уменьшал длину предложений, делал их проще и лаконичнее, часто сводя к главным членам, что придавало повествованию стремительность и естественность.
7: Это заметно в «Евгении Онегине». Девчонки прыгают заранее, но кушать подали. И в «Медном всаднике» пошел назад и воротился. Глядит, идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит.
5: Пушкин виртуозно использовал порядок слов, усилил роль глагола, как двигателя сюжета, и сократил количество эпитетов. Лаконизм заметен уже в «Черной шали» 1820 года, где короткие, энергичные фразы создают стремительное движение рассказа.
3: «Едва я завидел гречанки порог, глаза потемнели, я весь изнемог. В покой отдаленный вхожу я один, неверную деву лобзал армянин».
5: Пушкин надолго определил характер русской литературной речи. Он стер границы, отбросил лишнее, использовал все лучшее и создал гармонию того языка, который подходит всем.
8: Что-то хотите еще добавить?
6: Развивайте русский язык и поменьше самодеятельности. Мы уже столько допустили в жизни, как и в театре. Классику раскорданили так, что уже непонятно, кто такое мог написать. Как плохо писал Пушкин. Смотришь?
8: Вовсе не Пушкин.
6: Хотя
8: фамилия
6: написана. Мы ставим классику. Поэтому возвращаться к истокам, не рушить форму, а внутри, пожалуйста, вкладывайте свои фантазии в форму содержания. И мысль должна быть Пушкина и Гоголя.
8: И даже если это не Пушкин и не Гоголь, а просто разговор наш, это должен быть, на мой взгляд, русский язык, а не смесь русского с английским плохим.
6: Да, русская культура. И бесконечные шутки на иностранном языке тоже надоели.
8: Спасибо вам.
9: Всего доброго.
3: Давайте беречь свой язык, друзья. До встречи.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
1: Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
10: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
11: Как ребенок-то?
12: Замечательно.
11: Наш?
12: Наш. Мы еще дома решили наш.
10: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
1: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
15: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
16: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
15: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
16: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
15: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
16: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
15: От чего возникает эта болезнь?
16: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек, кто-то раньше, кто-то позже.
15: А в каком возрасте обычно это начинается?
16: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам, могут и гораздо позже, а могут и сразу после 45.
15: 45? Так рано!
16: А вы как думали, мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
15: Какие главные признаки начала угасания мозга?
16: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
15: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
16: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
15: О чем вы говорите?
16: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
15: Они реально настолько успешны?
16: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
15: И в чем разгадка?
16: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
15: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
16: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
15: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
16: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
15: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
16: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапии, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
15: Отлично. А как насчет побочных явлений?
16: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
15: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
16: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
15: А если перевести с научного на обычный язык?
16: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
15: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
16: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. *22 03. Звонки по России.

0: который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного *22*03.
0: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
1: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
0: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапия.
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *22*03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *22*03.
0: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 0133 или набирайте с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *22*03.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *22*03. Звонки по России бесплатные. *22*03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *22*03.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
5: Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
6: Поддельный перевод.

0: абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией. ВС России поразили за сутки объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ. Лавров назвал Зеленского фюрером. Далее подробности. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние угрозы. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи в Большом Кремлевском дворце с выпускниками высших военно-учебных заведений. По его словам, страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, наращивают военные наступательные бюджеты. Глава государства отметил, что сегодня российские солдаты и офицеры эффективно решают задачи СВО.
6: В этот торжественный день мы с вами находимся в Георгиевском зале Московского Кремля. Именно здесь, в этом историческом месте, всегда чествовали лучших воинов Отечества, которые, не жалея себя, сражались за Родину, за ее свободу и суверенитет, ради мирной и безопасной жизни нашего народа. И сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей. Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера. Приложите все силы, чтобы приумножить славные традиции наших вооруженных сил. И особо подчеркну, важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться, потому что без знаний не может быть побед.
5: Путин сегодня встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В Кремле собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, их преподавателей и руководители соответствующих ведомств. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Противник потерял более 315 военных, 4 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей. Зеленский был назначен Западом на роль фюрера и проводника антироссийской политики. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. По его словам, глава киевского режима уже требует от своих западных кураторов организацию вариантов переговоров с Россией, но последнее слово Зеленский оставляет за собой.
7: Господин Зеленский, который настаивает на переговорах, выдвигая абсолютно нереалистичные, но и даже хамские Москве не только условия, не только Москве, но и своим европейским кураторам, он прямо заявил на днях: Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей. Но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы. Комментарии излишни. Фюрер, он и есть фюрер, его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным.
5: Сергей Лавров подчеркнул, что Запад в течение долгих лет тратил силы и средства на поддержку украинского национализма с целью вырастить русофобские и нацистские организации. Американские компании Ford и General Motors, а также другие автоконцерны могут вскоре развернуть производство вооружений. В частности, речь идет о ракетах Patriot. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на глазах происходит милитаризация экономики США.
8: Здесь вполне все объяснимо. Собственно, были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого, США продолжают в значительных количествах продавать вооружение для Украины. Это тоже всем хорошо известно. И, конечно, запасы, все склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики.
5: Ранее Песков заявил, что, несмотря на колебания мировых цен на энергоносители, макроэкономическая стабильность российских отраслей надежно обеспечена. В одной из шахт Кушвы из-за урагана были заблокированы 16 горняков. Там отключилось электричество, и люди не могли подняться на поверхность, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Сейчас все шахтеры уже подняты, они чувствуют себя нормально. По словам главы региона, шахта, другие предприятия Кушвы, а также больницы сейчас работают в штатном режиме. Электричество туда подали, есть поваленные столбы и оборванные провода. Восстановление проводов завершится завтра, продолжил Паслер. В течение 2 дней планируется завершить подачу газа в дома. Напомню, Кушва и поселок Баранчинский минувшим вечером попали под удар урагана. Пострадали 17 человек, полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены. В России автономный грузовик впервые совершил поездку из Москвы в Санкт-Петербург без вмешательства человека, рассказали в компании, которая разрабатывает систему автономного управления. Роботрак ехал с прицепом по трассе М-11 Нева. Протяженность пути составила 700 километров. Грузовик преодолел расстояние примерно за 8 часов. Водитель-испытатель находился в кресле, но в управлении не участвовал. На протяжении всего пути роботрак вела систему управления на базе искусственного интеллекта. Под контролем системы грузовик опережал более медленный транспорт, объезжал зоны ремонта, миновал пункты взимания платы. Добавлю, М-11 – скоростная трасса с плотным потоком машин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
9: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Завтра в Лозанне начнется очередная сессия Международного олимпийского комитета. На ней обсудят понятие нейтральности и статус спортивных федераций, но, как сообщает «Спортэкспресс», в повестке нет вопроса о допуске российских спортсменов до международных стартов и снятия с них санкций. Баскетбольная единая лига утвердила участие Астаны и Динамо Владивосток в следующем сезоне. Бюджет клуба из Владивостока составит 400 миллионов рублей. Мы считаем, что этих денег достаточно, чтобы быть конкурентными. Надеемся, что уже в первый сезон сможем выйти в плей-ин турнира, заявил директор Динамо Владивосток Эдуард Сандлер. Кроме того, уфимская Динамо и челябинский ЧБК могут войти в состав участников лиги. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге. Новым главным тренером баскетбольного «Зенита» станет иностранец, заявили в клубе. «Мы в решающей фазе. Надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем контракт и объявим имя. Это известный специалист», заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. Футбольный «Локомотив» не намерен продавать лидеров команды, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. «Наша позиция – сохранение костяка. Я никого не готов отпускать. Хочу, чтобы наша команда сохранилась. Хочу дальше ее развивать», – рассказал Галактионов. Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет выручить порядка 50 миллионов евро на продажах Алексея Батракова, Артема Карпукаса и Дмитрия Воробьева. Бразильский футболист «Зенита» Нино пришел на тренировку с учебником по русскому языку. Возможно, такой жест – ответ на слухи о том, что защитник может покинуть команду этим летом. Накануне главный тренер «Зенита» Сергей Симак заявил, что у Нино есть предложение от других команд, и петербургский клуб должен быть готов к его уходу. Ранее бразилец рассказывал, что активно изучает русский язык и надеется дать на нем интервью. С вами был Юра Геворкян.
10: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
11: Погода. В среду 24 июня в Южно-Сахалинске плюс 19, плюс 21, без осадков. Во Владивостоке плюс 18, плюс 20, небольшие дожди. В Екатеринбурге плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Новосибирске плюс 29, плюс 31, без осадков. В Мурманске плюс 7, плюс 9, небольшие дожди. В Кирове плюс 18, плюс 20, кратковременные дожди. В Самаре плюс 23, плюс 25, небольшие дожди. В Туле без осадков плюс 23, плюс 25. В Ростове-на-Дону плюс 30, плюс 32, без осадков. В Нальчике плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23. Сейчас в Москве 22 градуса тепла.

0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Мы все больше и больше наши программы посвящали событиям отечественной и зарубежной истории средних веков нового и новейшего времени, событиям последних 10-20 лет. Но мы достаточно редко с вами углублялись в нашу отечественную древнюю историю. А что происходило во времена Киевской Руси, что происходило во времена домонгольского нашествия, собственно говоря, о чем было само татаро-монгольское нашествие и период, который традиционно мы именуем периодом татаро-монгольского ига. Существует несколько полярных, очень любительских, я тут специально оговорюсь, представлений, которые к настоящей, к реальной истории никакого отношения и близко не имеют. Кто-то говорит о том, что татаро-монгольское нашествие ига – это ужас-ужас, это чуть ли не геноцид русского населения, это убирание и убивание всего русского государства, русского народа, русских традиций и всего, вообще непонятно, как чудом выжили. Кто-то говорит о том, что да на самом-то деле нет, и татаро-монгольская империя строилась по образцу чуть ли не федерации и делает всякие глубокомысленные аналогии с современностью, говоря о том, что русские княжества, да, в общем-то, были на правах чуть ли не субъекта федерации, ну, только татаро-монгольского. А назначение князей, ну, мало чем принципиально отличалось от нынешних выборов губернаторов или назначений в Рио губернаторов. Выборов не было. Правда, как обычно, где-то рядом и где-то посередине. Вот что из себя действительно представлял период татаро-монгольского владычества на территории Руси, мы сегодня и обсудим с нашим экспертом, с доктором исторических наук, главным научным сотрудником, заместителем директора Института российской истории Российской академии наук Антоном Горским. Антон Анатольевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: Существует в историографии четкая хронология, четкая периодика татаро-монгольского нашествия. Конец 1480-й стояния на Угре, а начало...
2: Ну, речь идет не о нашествии тогда, а о так называемом Ордынском иге. А начало, это начало 1240-х годов. То есть вот примерно 240 лет, когда значительная часть русских земель находилась в зависимости от того государственного образования, которое ну, сначала принято именовать Монгольской империей, а затем ее, речь идет уже о ее западном улусе, который принято называть Золотой Ордой. Ну, в источниках он русских именуется просто Ордой.
1: Вот начало 1240-х годов. Это единомоментный процесс. Вот налетели, все княжества сдались, дальше устанавливается система госуправления со стороны Орды. Или это процесс все-таки растянутый во времени?
2: Он растянут был, но не слишком на длительное время. Началось все с нашествия войск Монгольской империи во главе с Батыем. Это 1237-1241 годы, если говорить для Руси. В 1242 году поход Батыя заканчивается, он возвращается из центральной и юго-восточной Европы, и центр нового образования, вот уже с присоединением значительной части земель на западе к улусу Джучи, это называемым по имени отца Батыя, центр этого образования оказывается на Нижней Волге, и после этого уже происходит оформление зависимости русских князей от монгольских правителей. Причем, ну, это мы сейчас знаем, что эта зависимость была опосредованной, то есть были сохранены у власти русские князья и только оказались в зависимости от монгольских ханов. В то время, конечно, такой ясности ни у кого еще не было, в том числе и у самих завоевателей, потому что до вот 1240-х годов ну, почти везде монголы там, где происходили завоевания, это и Китай, и Средняя Азия, и Иран, и Кавказье, там почти везде устанавливалась непосредственная власть завоевателей. То есть отстранялись от власти или уничтожались местные правители, и на их место становились монгольские наместники. И на Руси тоже вполне, конечно, могли ожидать того же самого. 1240-е годы даже предпринимались некоторые попытки установить прямое управление и в Переславле-Южном, и в Киеве, и в некоторых других местах присутствовали монгольские наместники. Но затем возобладала все-таки тенденция к тому, чтобы местных правителей у власти сохранить. Ну, конечно, во многом это зависело и от их поведения. Вот в 1243 году Ярослав Всеволодович, великий князь Владимирский, отец Александра Невского, по вызову Батыя к нему приехал и получил старейшинство над всеми русскими князьями, признал его верховную власть. Вот, скажем, два других сильнейших правителя этого времени, Даниил Романович, князь Волынский и Галицкий, и Михаил Всеволодович, князь Черниговский, тогда тоже получили вызовы к Батыю, но не поехали, побоялись ехать. Приехали они позже и тоже свою власть признали. Если бы никто не признал власть, может быть, и была бы попытка установить непосредственное управление на каких-то русских землях. Другой вопрос, хватило бы сил для этого. Ну, для всех вряд ли ресурсов бы хватило, но в южно-русских землях, я думаю, это вполне было возможно.
1: Такая избирательность? Вот вы говорите, что в Закавказье территория частично Персии, территория Китая, там сносили местные элиты только в путь и ставили своих. Да. А здесь-то почему?
2: Ну, это не только на Руси было явление, и на разных регионах, окраинных, так скажем, для монгольской экспансии, переходили вот к такому опосредованному управлению. На Дальнем Востоке это Корея, скажем, там сохранились тоже свои правители, ну, в зависимости от монгольских ханов. В Закавказье тоже грузинское царство сохранилось, в Малой Азии румский султанат, Киликийская Армения тоже сохранились, признав зависимость. То есть вот Дунайская Болгария, кстати, оказалась в таком же положении. То есть вот там, где ресурсы уже для непосредственной власти не доставало на окраинных территориях, вот такие вот создавались как бы зоны, где местные правители сохранялись, платили дань, назначались, значит, по ярлыкам на свои княжения. И это рассматривалось как плацдарм для дальнейшей экспансии, скажем, за Русью, за Венгрию и Польшу, Литва, там за Кореей, Япония, которые пытались тоже завоевывать, как и вот названные выше государства. Ну, дальше экспансия не продвинулась, а вот на этих территориях это вот опосредованное правление, оно стало как бы уже традиции. Хотя на Руси очень долго жили опасения, даже в 15 веке, что от этого вот опосредованного управления через местных князей Орда перейдет к непосредственной власти, посажают своих князей в русских городах.
1: Вот этот период, начало-середина 13 века, непосредственное княжение и назначение на или подтверждение власти русских князей, что принципиально менялось для простого жителя?
2: Ну, для простого жителя менялось то, что, в первую очередь, конечно, надо было выплачивать дань в Орду. Вот ее первоначально предполагалось, что будут собирать ордынские чиновники, но, в общем, нет данных, чтобы такого рода взимание дани укоренилось. Некоторое время собирали откупщики, как правило, это были мусульмане, то есть давалась дань монгольскими правителями на откуп. И, соответственно, со своими уже набранными отрядами вот эти откупщики собирали дань с той или иной русской земли. Это вызвало волнение серьезное, поскольку они сопровождалось все это злоупотреблениями. И где-то уже в последней четверти 13 века в большинстве земель собирали дань сами русские князья. То есть вот не укоренилась все-таки вот эта вот тенденция, чтобы именно ордынские чиновники эту дань собирали. Ну, обычно, кстати, считается, что вот Иван Калита только получил право на сбор дани, но на самом деле раньше это произошло еще в конце 13 века, если говорить о северо-восточной России.
1: Мы можем говорить о том, что с этой точки зрения татаро-монгольское владычество на Руси – это форма экономической зависимости?
2: Да, конечно. Это экономическая зависимость, которая выражалась в сборе дани. Ну, там было, кроме главного налога, так называемого выхода, там были и другие. Это политическая зависимость, которая выражалась в том, что князья должны были получать ярлыки на свои княжения, причем имелись место случаи, когда ордынские ханы шли на изменения территориальных границ между княжествами, создавали новые княжества или передавали их из власти одних князей одной земли князьям другой. Ну и кроме того, третье выражение независимости было в XIII веке, оно появлялось нередко, особенно для князей Юго-Западной, Галицко-Волынской Руси, это обязанность участвовать в походах ордынских правителей на третьи страны. Ну, в XIV веке это уходит, в общем, практически в прошлое. Это форма зависимости.
1: То есть, по сути, такая, вот как у Наполеона была, грубо говоря, вся европейская армия со всех стран, то здесь получалась такая всемонгольская армия со всех участников Орды?
2: Да, естественно, зависимые государства должны были участвовать в военных действиях. Ну, тут были по-разному, скажем. Закавказье – это вот грузинское царство и Киликийская Армения очень активно их использовали в войнах против мусульманских стран, ну, Египет. Галицко-Волынские князья ходили на Литву, Польшу и Венгрию вместе с ордынскими войсками.
1: Кроме того, что назначение политическое по князьям, подтверждение их власти, кроме того, что это финансовая зависимость в виде налогов, кроме какой-то период военной повинности, что еще? Это то, что давали русские княжества туда, в Орду. А что от Орды в русские княжества шло?
2: Ну, что касается, что шло от Орды, ну, в какой-то мере считается, что возможности торговли с Востоком, вот по Волге, в результате того, что там прежняя ситуация, когда ниже в Волжской Булгарии уже были как бы территории не освоенные цивилизации, здесь все как раз центр Орды, там это крупные города с развитой торговлей, соответственно, вот считается, что некоторые возможности для торговой деятельности они на Востоке улучшились. Что касается того, что вот как бы, если вот мы условно говорим, что ордынский хан сюзерен, а русские князья-вассалы, вот западную терминологию применяя, классический сюзерен, он защищает вассала от внешних врагов. Было ли это здесь? В какой-то мере, да. В XIII веке, скажем, были случаи, когда князь Галицко-Волынской Руси против задумал поход на Литву и призывал себе на помощь ордынские войска. Но в целом серьезной какой-то помощи не против других вот противников на Западе, против Литвы той же или Тевтонского ордена русские князья не получали, конечно.
0: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
1: В студии журналист Алексей Штейнбух и главный научный сотрудник, заместитель директора Академического института российской истории, доктор исторических наук Антон Горский. Княжества Северо-Западной Руси чуть ли не пытались призвать себе на помощь монгольские отряды в рамках собственных внешних завоевательных походов. Вот в Польшу, в Литву и так далее. Насколько часто это была история, а самое главное, ну хорошо, призвать на помощь, давайте сходим вместе пограбим, это одно. А ситуация «спасите, помогите, убивают». Вот с этим как?
2: Юго-Западной Руси. Сейчас о Юго-Западной Руси, Галицко-Волынской земле. Действительно, такие случаи были, но единичные. А более распространен был другой вариант, когда Орда задумывала поход на одно из государств, лежащих западнее Руси, Литву, Польшу или Венгрию. Таких случаев было несколько во второй половине XIII века. И галицко-волынские князья, а иногда и не только они, обязаны были идти вместе с ордынским войском. Эта обязанность воспринималась чаще всего к ими негативно, потому что нарушало и мирные отношения с этими странами, которые все-таки чаще были, чем военные конфликты. И кроме того, в ходе вот этих походов ордынские войска проходили через галицко-волынские земли, соответственно, причиняли им разорение. То есть эта повинность, она была, военная повинность, она на самом деле была достаточно неприятной и гораздо более проявлялась, чем вот некоторые случаи, когда ордынские войска участвовали в походах, инициированных русскими князьями.
1: А вот конец XIII века, хорошо, все княжества Руси находятся под ордынским владычеством. А Орда из себя что в это время представляет? Это вот гигантская империя с Дальнего Востока и до, ну, по сути, Юго-Восточной Европы? которая подмяла под себя территории современного и Китая, и Кореи, и отчасти Индии, и Афганистан, и Центральная, Средняя, Малая Азия. Это вот от и до? Нет. Это же полтора года пути верхом.
2: Нет, ну от и до – это Монгольская империя. Действительно, от Тихого океана до Среднего Дуная, можно сказать. Но к 60-м годам 13 века она практически разделилась на четыре улуса. Это улус Юань, так как по-китайски называлось, где вот правил великий монгольский хан, включал Китай и Монголию в первую очередь. Это улус Чагатая по имени одного из сыновей Чингисхана, это Средняя Азия. Улус Хулагу, или государство хулагуидов, это Иран, это Кавказия. И улус Джучи по имени отца Батыя, это по территории, конечно, самые крупные, это вот как раз от Дуная до Иртыша. Это вот то, что принято называть Ордой, Золотой Ордой. Впоследствии, конечно, Русь имела дело именно только с улусом Джучи.
1: А между собой эти улусы как соотносились? Родственные связи, руководство, а дальше все по-разному? Или это, по сути, все-таки единая империя, просто с разными территориями?
2: Ну нет, конечно, после разделения это уже не единая империя, при том, что, естественно, правят везде потомки Чингисхана. Там, собственно, и разные религии утверждались со временем. Но определенное верховенство вот великого хана, который сначала Каруми, он сидел потом в Ханбалыке, это вот под Пекином, оно формальное, оно признавалось. Вплоть до падения, собственно, вот, империи Юаня в 1368 году, когда китайцы изгнали монголов из страны и свою династию посадили. Вплоть до этого времени, конечно, какое-то формальное главенство признавалось, но фактически, конечно, улус Джучи, Золотая Орда – это отдельное государство, можно сказать, империя, собственно, потому что, собственно говоря, на Руси называли правителя Орды хана цесарем, царем, то есть высшим титулом, титулом императорским. В латиноязычных источниках он император, соответственно. Так что, конечно, это было отдельное государство.
1: Вы сейчас упомянули, что разные улусы имели разную систему религии, разное вероисповедание. Насколько, при том, что улус Джучи был исламским улусом, насколько была веротерпимость? Или ислам жестко насаждался?
2: Ну, и, во-первых, до начала XIV века ислам не был господствующей религией в Орде. Был распространен, как и христианство, отчасти и буддизм. И, соответственно, монголам действительно была свойственна веротерпимость. Везде, где их экспансия распространялась. Это, кстати, отразилось в том, что русская церковь была освобождена от налогообложения в пользу Орды. С приходом ислама, в общем, эта черта в целом сохранилась. Нет сведений о том, чтобы пытались на зависимых территориях, Орда пыталась насадить мусульманскую веру. Ну, хотя вот на Руси такого рода иногда, вот в моменты конфликтов, иногда такие опасения появлялись. Но таких попыток не было.
1: Насколько глубоко на север, что касается северо-западной Руси, сумели дойти ордынские войска?
2: Ну, если говорить о том, докуда дошли ордынские войска на северную, то севернее вот линии Торжок-Ярославль, они не ходили. Что касается ордынских администраторов, то в Новгороде они появлялись вот в конце 1250-х годов, когда, собственно, зависимость новгородской земли была оформлена и установлена, проведена перепись в Новгороде и установлена дань с новгородской земли. Но позже единичные были случаи, когда ордынский чиновник появлялся в Новгороде. В Пскове вообще такие факты неизвестны. Скорее всего, псковская земля, которая выделилась в XIV веку из новгородской, скорее всего, нет таких, в общем, данных, скажем так, осторожней, чтобы там были какие-то ордынские чиновники появлялись и чтобы платилось дань.
1: На протяжении всех 240 лет вот эта вот ситуация баланса сил и интересов, она была плюс-минус одинаковая или в какой-то момент гайки закручивались?
2: Ну, тут были разные ситуации. Скажем, два последних десятилетия XIII века – это ситуация, когда в Орде фактически было два полюса власти. Один – это, вот, будем говорить, сарай, столица Орды, где собственно, хан Орды сидит, а другая – это западная часть Орды, от Днепра до Дуная, где правил Ногай, один из представителей правящего рода, фактически самостоятельно. Он пытался влиять на ханов, потом в 90-е годы вступил в конфронтацию с сарайскими ханами, уже с одним, точнее, с которого он сам до этого и посадил тахта. И вот эта ситуация рассказывалась и на Руси. То есть часть князей ориентировалась на хана в Поволжье сидевшего, а часть на Ногая. И происходили и столкновения военные, и фактически разные вот ордынские войска приходили и в поддержку, значит, из Волжской Орды вот, в поддержку ее сторонников, от Ногая в поддержку его сторонников. То есть вот такая была сложная ситуация. Затем Орда около 1300 года, единство ее вернулось, и вот как раз первая половина 14 века – это вот время такого самого расцвета Орды, если говорить о политической мощи и, соответственно, о зависимости русских земель. А затем ситуация меняется. В 60-е, 70-е годы в Орде усобица, так по-русски это называлось «замятня». И, соответственно, власть ослабевает, конечно, и дань выплачивается нерегулярно. И в 70-е годы происходит, и, собственно, первый открытый конфликт между Великим княжеством Сия Руси, как Великим княжением Сия Руси, как Владимирское на самом деле называлось. Мы его называем Владимирским, но это было формально, это было Великое княжение Сия Руси, хотя на все русские земли фактически власть, конечно, не распространялась Владимирского князя, но формально он был общерусским. И вот конфликт с Ордой, возглавляемой Мамаем, не ханом, а правителем, который фактическую власть имел. Это тоже не вся была Орда, а только западная ее часть, к западу от Волги. И вот, собственно, шестилетний конфликт с 1374 года, который разрешился Куликовской битвой. Это вот такое открытое противостояние между великим князем Владимирским, которым был московский князь Дмитрий Иванович, и Ордой.
3: Достаточно давно, вот уже в постсоветские времена, периодически всплывает версия околоисторическая на предмет того, что Дмитрий Иванович, собственно говоря, с Мамаем-то на Куликовом поле по одной простой причине. Они равные по статусу. Мамай не выходец из рода чингизидов, он не великий хан, с ним можно, он не сюзерен. А вот через два года с Тахтамышем, который сжег Москву, уже нельзя, уже не получилось. Это так или это современные неправильные трактовки?
2: Нет, в принципе, это так. Другое дело, что при Мамае был марионеточный хан всегда. Он их там менял несколько раз. Но, конечно, прекрасно осознавалось на Руси, что реальная власть у Мамая, и что эта ситуация неправильная с точки зрения легитимности. Поэтому, да, Мамай, собственно, назывался князем ордынским. Среди князей ордынских, то есть эмиров или беков, он был главным. Соответственно, он равен великому князю. Да, отсюда вот достаточно активное ему противостояние. Против Тахтамыша тоже военные действия вели в 1382 году, но формально его власть признавалась, поэтому они, конечно, не были такими активными. И надо сказать, что такое существует представление, что полную победу одержал Тахтамыш. Это не совсем так. Это вот как бы факт разорения Москвы немножко тут сбивает с толку. Война эта закончилась в 83 году обоюдовыгодным соглашением. Тахтамыш признал, что Великое княжение принадлежит Дмитрию Ивановичу, хотя Михаил Александрович Тверской выступал в качестве претендента, пытался выступить. Более того, он признал, что оно будет передаваться по наследству в роду московских князей. Это очень важный момент, потому что до этого ханы меняли князей по своему усмотрению. Дадут московскому князю Великое княжение, дадут Тверскому, иногда там Суздальский некоторое время получал ярлыки на Великое княжение. А теперь только в роду московских князей. Это значит, что территория Московского княжества и Великого Владимирского, это гидро территории будущей России, они объединялись и сливались в единое. Мамай этого не хотел признавать. И это послужило, видимо, одной из причин конфликта. Тахтамыш это признал. Поражение относительное было в этой войне, но оно обернулось политическим выигрышем.
3: У нас на сегодня время закончилось. Мы обязательно продолжим в следующий раз разбираться, что же это было. Иго, владычество или государственный союз, связанный с некоторыми особенностями политического устройства. Помогает нам в этом разобраться Доктор исторических наук, главный научный сотрудник, заместитель директора Института российской истории Российской академии наук, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Антон Горский. Антон Анатольевич, спасибо.
2: Спасибо.
3: На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. Скоро продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
0: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
4: Вас приветствует Радио России, друзья. Большое спасибо, что вы с нами. Ну, а меня зовут Дмитрий Таиров. Да, психология. Да, нужное дело. Нужное, важное, полезное, многое разъясняющее. Итак, Алиса Метелина с нами, психолог, эксперт, специалист. Спасибо ей большое. Алиса, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Алиса Метелина, психолог, эксперт в области человеческих отношений. Поэтому мы будем говорить о жестах и мимике. Жесты и мимика, как человека выдает его тело. Ну и будем говорить о личном общении в этом выпуске. Жесты и мимика, как человека выдает собственное тело в личном общении. Внимание, Алиса Метелина начинает, пожалуйста.
5: Ну, что мы можем сказать про жесты и мимику? Безусловно, 70% внимание вашего собеседника – это как раз ваши жесты и мимика. И они должны быть конгруентны, то есть соответствовать тому, что вы говорите. И если ваша мимика и жесты говорят немножко не то и что-то такое про другое, в отличие от ваших слов, да, то в этом случае ничего хорошего не получится, потому что ваш партнер будет чувствовать недоверие. А на этом ничего не получится, и как бы отношений не построишь. Поэтому как же сделать так, чтобы расположить к себе собеседника в личном общении? Первое, конечно, с чего стоит начинать, особенно если мы будем сейчас говорить про отдельно, я сделаю такую ремарочку для мужчин, и отдельно такую ремарочку для женщин. То, что касается обоих полов, это, наверное, открытость, некое как бы то, как вы показываете свои мотивы и показываете свои намерения. То есть это прямой взгляд в глаза. Почему это важно? Почему я бы сказала, это необходимо просто? Если вы смотрите человеку в глаза, то это говорит о вашей в нем заинтересованности. Все мои слова, все мои рекомендации вы можете проверять на своем опыте. И если вы говорите с человеком, но при этом вы отворачиваетесь от него и как бы говорите в другую сторону, то ваш оппонент тоже теряет интерес к вам автоматически. Так устроена наша психика, потому что мы разрываем таким образом контакт. Если мы смотрим непосредственно в глаза все это время, то человек непроизвольно слушает, потому что ваш, скажем так, прямой взгляд сигнализирует о двух вещах. Первое – это то, что ваш собеседник вам интересен и нравится. И второе – то, что вы сейчас будете нападать. Но для того, чтобы проявить как раз свою симпатию, стоит начать улыбаться. Потому что если вы говорите, и при этом вы улыбаетесь и держите контакт, то это, наверное, самая главная база любых взаимоотношений, и личных, и отношений, где там присутствуют там неформальные переговоры. Это контакт, который говорит о смелости, о том, что вам симпатичен собеседник, и, собственно говоря, улыбка, которая говорит о ваших намерениях. Дальше, на что стоит обратить внимание? Это, конечно же, осанка. О ней очень много говорится, о пользе ее и так далее, но мало кто задумывается, что когда мы не держим осанку и не держим спинку прямо, то люди считывают нас как неуверенных, даже если при этом мы чувствуем себя в целом неплохо и, в общем-то, спокойно. Но когда нас воспринимают как человека, который не уверен в чем-то, то с нами не хотят иметь дело. Причем не хотят иметь дело ни с точки зрения личного общения, мы как бы сразу становимся ниже, наши акции падают. Не с точки зрения делового общения. Мы проигрываем по всем статьям. Поэтому сидим, стоим, да, мы всегда должны держать спинку прямо. Мы должны держать контакт с собеседником взглядом. и улыбаться, не обязательно в 32 зуба, но обозначать улыбку на лице, то, что можно назвать доброжелательностью.
6: Да, надо еще уметь доброжелательно улыбаться. А то если ваша улыбка будет изображать, да, с какой-то саркастически, с оттенком таким, знаете,
5: бывает.
6: Сатирическим.
5: Да, там, когда улыбочка такая кривоватенькая.
6: Да, такое, ехидненькая такая.
5: Да, да, да.
6: В глаза смотрит, ехидно улыбается, что там у него на уме? Слава хороший, говорит, а на самом деле?
5: А вот здесь вот как раз вы затронули очень важную тему, это то, что наши жесты нас выдают. И если мы разговариваем с человеком, улыбаемся, ему спинку держим прямо, и при этом скрестили руки на груди, мы ставим определенный барьер, и у нас получается дистанция. Мы как бы говорим открыто, но при этом мы закрыли ворота, потому что скрещенные руки на груди обозначают то, что я не готов открываться до конца. Поэтому руки лучше положить перед собой, даже сцепленные в замок, но которые лежат на виду у вашего собеседника.
6: И если вы стоите?
5: Если вы стоите, в таком случае одну руку можно.
6: Не по стойке смирно, надеюсь, не по стойке смирно. Нужно.
5: Свобода, расслабленность должна быть. Вы можете что-то взять в руку, если вы чувствуете неудобство, вы можете себя занять. Это такой, знаете, как помощник, да, лайфхак для того, чтобы не нервничать и для того, чтобы расслабить в том числе собеседника. Вы можете взять в руку телефон или бутылку с водой, или сумку в конце концов, да, вы можете положить руку на сумку или положить на стол, опереться на какой-нибудь подлокотник, на стенку. Вы можете расположить свои руки как угодно. Но главное не скрещивать их ни внизу, ни вверху, то есть не создавать дополнительный барьер между собой и собеседником. И если уж мы сейчас касаемся темы, которая имеет прямое отношение к личным, скажем так, к личному взаимодействию, да, мужчины и женщины, то, конечно же, я бы сказала, что женщинам нужно больше двигаться. Жестикуляция, богатая мимика – это все ваши козыри и ваш большой плюс. Почему? Да потому что, когда мы начинаем движение, то у мужчины включается инстинкт охотника, он начинает за вами наблюдать. Понятное дело, что если вы красивая женщина и вы замерли, то…
6: Так, на охоте продолжаем, так очень интересно.
5: Когда вы замерли, вы красивая женщина, на вас приятно смотреть, но… Через какое-то время наверняка были такие ситуации, когда вы там выглядели на все 100 баллов, но приходила менее симпатичная, но бойкая, шустрая, веселая и с богатой мимикой подруга, и она перетягивала внимание на себя. И вы смотрели и думали, ну как же так? А вот так? А вот так. Это так работает наша психика, так работает мужская психика. Поэтому, когда мы что-то говорим, мы жестикулируем. Если вы человек, которому жестикуляция дается с трудом, такое тоже бывает, то здесь вы как бы искусственно создаете, есть такие так называемые жесты привлекательности. Это длинные жесты, и, собственно говоря, что вы делаете? Вы кладете руку, прям можете это проделать, глядя в зеркало, и посмотреть потом, как это работает на коллегах, на друзьях, на своих мужчинах, в конце концов. Кладете руку себе на плечо и медленно, глядя мужчине в глаза, начинаете вести как бы наискосок, то есть левую руку на правое плечо и медленно, вот пока я говорю, считая про себя до 10, ведете руку через всю свою грудь. Потом можете дотронуться до своего лица. Это не пошло. Если не озвучить, если вот без моих объяснений, человек даже не мужчина, даже не поймет, что происходит.
6: Так, здорово.
5: На самом деле.
6: Хорошо, значит, а мужчине, давайте сразу, а мужчину в какую сторону водить руку? И
5: в мужчине в такой ситуации, конечно же, лучше, ну, как бы дотрагиваться до женщины, скажу я такую вот крамольную мысль, но в социально приемлемых зонах. То есть мужчина может потрогать какой-то предмет взять. То есть есть, скажем так, социально приемлемые, мои прекрасные форматы взаимодействия физического мужчины и женщины. И если мужчина, когда женщина спускается, протягивает ей руку, выходит из машины, поддерживает ее под локоть, это все абсолютно прилично. Но женское сердце начинает биться сильнее, потому что мужчина, во-первых, прикасается, как бы приучая женщину к своим рукам, а во-вторых, он показывает, что он готов о ней заботиться. Просто с помощью мельчайших, не требующих никаких дополнительных усилий, движений.
4: Алиса Метелина, друзья, рассказывает нам очень секретные вещи, которыми руководствоваться нужно при общении человека с человеком, мужчиной и женщиной. Очень мало времени осталось, поэтому расскажите что-нибудь еще о женских хитростях.
5: О женских хитростях.
4: Значит, рука так, понятно, еще.
5: Да, длинные жесты, это прекрасно считаете про себя. И чего делать нельзя, это перестать улыбаться. Вот это вот очень важно. Если вы смотрите на мужчину, вот я сейчас смотрю, например, на Дмитрия, улыбаюсь ему, потом я отвожу глаза в сторону и убираю улыбку с лица. Дмитрий, что вы чувствуете сейчас?
6: Одиночество.
5: Да. Поэтому возвращаемся глазами и никогда не убираем улыбку с лица.
4: Это Алиса Метелина, друзья, психолог, эксперт в области человеческих отношений. Вы все слышали, вы были очень внимательны, я тоже. Спасибо большое, всем тоже благодарность, друзья. До новых встреч. С вами были Дмитрий Таиров и Алиса Метелина.
5: Удачной охоты.
0: Психология. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
7: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
12: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
11: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
12: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
11: Как понимаю, они были успешными.
12: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
11: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
12: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
11: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
12: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
11: Ну, прямо военная точность.
12: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
11: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Око»?
12: Используя «Дюна Око» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
11: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Око» снять очки и контактные линзы без операций?

0: 0, тот получит медицинский прибор «Дюна Ока» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю, 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести «Дюна Ока» много, а количество аппаратов ограничено.
1: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом «Дюна Ока», у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
0: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
1: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. «Дюна Ока» держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат «Дюна Ока» перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
0: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
1: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой «Дюна Ока» может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также «Дюна Ока» способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
0: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
1: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
0: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Ока». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
2: Радио России. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
3: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает у них, чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
2: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит.

0: весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин объяснил удар ВСУ по гражданской инфраструктуре России желанием раскачать общество. ВС России освободили 128 зданий в Константиновке за сутки. Ушаков прояснил позицию России по диалогу с Европой. Далее подробности. Российские военные прижимают врага по всей линии боевого соприкосновения на СВО. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Президент также отметил, что ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру России в попытке раскачать общество.
2: Ребята, прижимают их, прижимают на всех участках боевого соприкосновения.
3: На всех.
2: Нет ни одного места, где было бы наоборот.
3: Нет. Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре.
2: Для чего?
3: Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. И придет туда, куда нужно.
4: Мы поможем.
3: Я не сомневаюсь. Сомнений нет.
1: Как отметил Путин, руководство стран НАТО и Евросоюза для наращивания военных бюджетов использует лживые заявления о якобы российской угрозе. Он подчеркнул, что на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией и наращивают военные бюджеты. Подразделения южной группировки войск продолжают уничтожать разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. В течение суток формирования ВСУ вытеснены из примерно 130 зданий в городе. Противник потерял до 90 солдат. В Красном Лимане, а также в ДНР, отряды группировки «Запад» овладели 5 опорными пунктами противника и очистили 52 здания. За день в городе уничтожены до 35 украинских солдат. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили не менее 1295 военных. В ведомстве добавили, что российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия. Средства ПВО за сутки сбили 13 авиабомб, 5 ракет Storm Shadow производства Великобритании и 462 украинских БПЛА. Россия готова к диалогу с Евросоюзом, об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения». По его словам, Брюссель предпринимал попытки выйти на контакт с Москвой, при этом помощник президента России назвал истинные цели, которые ставят перед собой страны Запада.
5: Европейцы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца. Чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана, но, правда, не минеральной воды. Это лишь подтверждает очевидный вывод, что силовое противостояние между многополярностью с одной стороны и порядком, основанным на правилах, с другой, не только продолжится, но и усилится.
1: Ранее Юрий Ушаков отметил, что у России и Соединенных Штатов есть понимание о необходимости возобновления диалога, но при этом он заметил, что даты визита посланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву на данный момент не согласованы. Под видом переговоров по урегулированию конфликта на Украине Запад пытается спасти режим украинского лидера Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в дипломатической академии. По его словам, тон в этой теме задают страны Запада.
6: Реальная цель Запада под прикрытием требования о переговорах – спасение режима Зеленского и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, вновь, как и в период минских договоренностей, получить передышку, выиграть время для накачки киевского режима новыми порциями современных вооружений и развертывания на подконтрольной Зеленскому территории оккупационных сил с антироссийским мандатом под флагом так называемой коалиции желающих. Запевал, и здесь выступает Евросоюз. Что касается Соединенных Штатов, то насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию.
1: Сергей Лавров также отметил, что Европа не просто игнорирует любые возможности равноправных переговоров по Украине, а открыто стремится к историческому реваншу. Для возобновления диалога по стратегической стабильности нужны зримые сдвиги к лучшему на российском направлении со стороны Вашингтона. Москва получает сигналы от США о возможности такого диалога не только в многостороннем, но и двустороннем формате. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Замминистра подчеркнул, что для российской стороны очевидно, то, что обстановка в мире и поведение ближайших американских союзников, в том числе обладающих ядерным оружием, поведение Лондона и Парижа глубоко деструктивно, опасно для европейской и международной безопасности. Он также отметил, что использование Западом замороженных активов России будет прямым грабежом. Москва на это отреагирует. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что размораживаемые активы Ирана будут использованы для приобретения продовольствия у Соединенных Штатов. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алана Гаглоева советником президента России. Ранее Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии. Временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства Южной Осетии Марата Камболова. Гаглоев призвал жителей республики сплотиться вокруг нового руководства и продолжить работу на благо страны. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге. На старте соревнования российская теннисистка обыграла Энн Ли из США со счетом 6-1, 6-7, 6-1. В следующем раунде Александрова сыграет против соотечественницы мира Андреевой. Баскетбольная единая лига утвердила участие Астаны и Динамо Владивосток в следующем сезоне. Бюджет клуба из Владивостока составит 400 миллионов рублей. Мы считаем, что этих денег достаточно, чтобы быть конкурентными. Надеемся, что уже в первый сезон сможем выйти в плей-ин турнира, заявил директор Динамо Владивосток Эдуард Сандлер. Кроме того, уфимская Динамо и челябинский ЧБК могут войти в состав участников лиги. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге. Новым главным тренером баскетбольного «Зенита» станет иностранец, заявили в клубе. Мы в решающей фазе и надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем контракт и объявим имя. Это известный специалист, заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. В минувшем сезоне «Зенит» возглавлял сначала Александр Секулич, затем Диан Радонич, а в серии за третье место командой руководил Ростислав Бергун. Футбольный «Локомотив» не намерен продавать лидеров команды, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. «Наша позиция – сохранение костяка. Я никого не готов отпускать. Хочу, чтобы наша команда сохранилась, хочу дальше ее развивать», – рассказал Галактионов. Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет выручить порядка 50 миллионов евро на продажах Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Воробьева и ряда других игроков. Бразильский футболист «Зенита» Нина пришел на тренировку с учебником по русскому языку. Возможно, такой жест – ответ на слухи о том, что защитник может покинуть команду этим летом. Накануне главный тренер «Зенита» Сергей Симак заявил, что у Нины есть предложение от других команд, и петербургский клуб должен быть готов к его уходу. А ранее бразилец рассказывал, что активно изучает русский язык и надеется дать на нем интервью. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В среду 24 июня в Хабаровске +30, +32, без осадков. В Екатеринбурге +21, +23, кратковременные дожди. В Челябинске +23, +25, кратковременные дожди. В Сургуте +31, +33, без осадков. В Красноярске +28, +30, без осадков. В Вологде +19, +21, вечером небольшие дожди. В Калининграде +23, +25, без осадков. В Казани +20, +22, кратковременные дожди. В Ярославле без осадков +20, +22, в Воронеже без осадков +24, +26, в Сочи +25, +27, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура +16, +18, в Москве переменная облачность без осадков, температура воздуха днем в столице +21, +23. Сейчас в Москве 23 градуса тепла.

0: «Пути дороги». Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
1: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
5: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
6: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
7: Оттуда, где шумит сурово Брянский лес, из Брянска.
0: Большая страна. Разное время.
8: Здравствуйте! В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Очень рады вас приветствовать в нашей программе. Напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, предлагайте собственные темы. Активно принимайте участие в нашем эфире, но и также вы можете нас не только слушать, но и смотреть в мессенджере Макс, в Телеграме, либо на платформе ВКонтакте. И, конечно же, не забывайте про новостной портал вести.ру, где собраны самые актуальные новости наших коллег.
8: Выбирайте себе платформу по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, для вас подготовили массу интересных и резонансных новостей, чтобы вы понимали, чем живет страна. И начинаем мы с Свердловской области. Мощный торнадо обрушился на Свердловскую область 22 июня. Как регион справляется с последствиями, узнаем у нашего корреспондента. Альберт Мусин у нас на связи. Альберт, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Альберт.
10: Здравствуйте, коллеги.
9: Да, Альберт, сегодня вот как раз утром у нас в редакции по России 24 показывали ваш репортаж. Теперь просим вас рассказать нам, как же регион справляется с этой бедой.
10: Ну, регион справляется, это как бы можно констатировать точно, то есть очень сразу оперативно приехали бригады МЧС, приехали бригады Россетей, потому что были повалены сотни деревьев, эти сотни деревьев порвали огромное количество проводов, несколько районов города, суммарно 5000 человек остались без света, и вот сейчас потихоньку, понемногу электричество возвращается, в первую очередь, как, собственно говоря, заявил губернатор после заседания чрезвычайной комиссии, в первую очередь электричество вернут на предприятия, чтобы снова их запустить, чтобы были снова рабочие места, а спустя сутки, максимум двое, свет появится уже и в остальных домах Кушвинта. Точно так же бригады МЧС сейчас разгребают огромное количество завалов из вот этих самых деревьев, плюс там большое количество крыш было сорвано тоже, это все создало заторы на дорогах, это создало завалы на тротуарах везде, и в парках, и в скверах. И вот это сейчас как раз идет работа по расчистке этих завалов. Где-то распиливают, где-то оттаскивают. его где-то с помощью там даже местами технику используют, потому что по рассказам местных жителей, с которыми мы пообщались, у некоторых их участков подсобные помещения, бани, как пушинку, просто целиком здание поднимали и уносило силой ветра на несколько метров, даже на десятки метров, и просто разрушало, они прямо на дорогах разрушались в небольших скверах, и на самом деле картина совершенно кошмарная. Железные заборы, железные крыши, их просто наматывало на газовые трубы разрывало. То есть газовики еще активно работают, и тоже были даны поручения о том, чтобы максимально оперативно возобновить газоснабжение. Ну и, конечно, волонтеры уже приехали, которые будут помогать собирать гуманитарную помощь, не только даже, не столько финансовую помощь, потому что все-таки это больше прерогатива местных властей и областного бюджета, а больше речь идет именно про воду, про одежду, какие-то вещи, приняты первой необходимости, потому что все-таки тот смерч, который он поднялся в Пушве, сам город оказался в эпицентре. Особенно пострадал, конечно, частный сектор, где не просто сорвало крыши, а сорвало просто целиком, местами даже дома, стены разрушались. Где-то из трехэтажных домов остался только первый этаж, два просто сдуло. Где-то дома целиком практически сдуло, и люди остались без крова, и в городе также был открыт пункт временного размещения, но он никому не потребовался, потому что все-таки пушинцы, они благодаря вот этой вот этому ЧП, они как-то собрались все вместе, и мало того, что на улице вышли дежурные бригады из местных жителей, которые и охраняли оставленные дома от мародеров, и также организовывали бригады для того, чтобы помогать им, МЧСовцам, разгребать завалы. Но и, конечно, кто-то где-то у кого-то приютил родных, близких, друзей. И, соответственно, вот уже прямо сейчас, как мы недавно пообщались тоже с местными властями, пунктом временного размещения на несколько часов воспользовался лишь один человек. И тот сейчас уже находится где-то у родственников. Если говорить именно по количеству, на данный момент известно, что полностью уничтожено почти три десятка домов, 99 повреждены, это огромные, на самом деле, потери.
9: Да, ущерб большой.
10: Да, десятки машин, линии электропередач, и на данный момент, вот свежая информация, больше 20 человек пострадало. В основном это пострадавшие от осколков, потому что вместе с торнадо пришла очень такая тяжелая туча с градом. Град побил окна. Эти окна сильным ветром разнесли осколки, и людей просто потекло массово. Один человек получил перелом, всего было госпитализировано четверо, трое от дальнейшего пребывания в больнице отказались. Один остался, потому что он получил перелом ноги именно от разрушений, а остальные сейчас проходят амбулаторное лечение. Их после оказания первой помощи отпустили по домам. Ну, там есть и подростки, есть и совсем дети, есть и шестилетний ребенок, которому пришлось зашивать голову. Но мы не видели никого, кто впал бы в какое-то уныние, то есть, наоборот, какое-то вот воодушевление у людей, все взялись друг за друга, что
8: сплочение,
9: но при всем при этом вот такие торнадо и штормы, они достаточно непривычны для региона.
10: Они непривычны, но, как нам тоже пояснил специалист из Уральского федерального университета, к сожалению, подобные уникальные явления для Урала будут все-таки становиться менее уникальными, и они будут с некоторой частотой повторяться просто из-за того, что в мире меняется климат. И этот ураган, вот этот смерч, это, кстати, вот именно то самое следствие глобального потепления.
8: Альберт,
10: и мы, возможно, еще услышим про подобное.
8: Альберт, скажите, пожалуйста, но предварительно синоптики не предупреждали ни о чем подобном, да? То есть это была вообще экстраординарная ситуация в этот раз?
10: Да, именно так, потому что вот как раз и климатолог тоже об этом сказал, что такие смерчи, они возникают только при каком-то невероятном течении погодных обстоятельств, когда есть жара, есть приход холодного фронта, есть завихрение. То есть это вот можно долго описывать научным языком, но просто, что называется, так сложились
8: стихия.
10: Звезды, только погодные, да, так сложилась стихия, несколько факторов в одном месте сошлись. Такое, конечно, предположить просто невозможно. Если, допустим, брать те же самые американские торнадо, которые возникают больше в океане, потом идут на южные регионы, да. Там они хотя бы заранее могут это увидеть, что формируется.
9: Здесь, к сожалению, нельзя было
10: предсказать.
9: Начало
10: формироваться в самом городе.
9: Да.
10: И это было сложно.
9: Альберт, спасибо вам большое. Мы, конечно же, желаем, чтобы все поскорее наладилось, и люди смогли заново отстроить свои дома. Пожелаем им сил и бодрости духа, и двигаемся дальше.
0: Большая страна, разное время.
8: Отправляемся в Якутию. В Якутии площадь лесных пожаров составила свыше 1000 гектар. Все подробности у нашего корреспондента Иннокентий Киринский уже у нас на связи. Здравствуйте, Иннокентий.
9: Иннокентий, добрый вечер.
11: Добрый день, Мария, Иван и дорогие радиослушатели. Вот всего несколько дней жаркой погоды в Якутии, и уже количество лесных пожаров перевалило за десяток. Но огнеборцы оперативно их тушат. На начало суток, вот 23 июня, действует 9 лесных пожаров общей площадью порядка 1500 гектар. Этом подробнее рассказывает заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, главный лесничий региона Андрей Коноплев. Давайте послушаем.
12: За прошедшие сутки в результате авиационного наземного и космического мониторинга было обнаружено 4 лесных пожара на общей площади 9,1 гектар. За прошедшие сутки ликвидировали 8 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, почти 75 гектар. По оперативным данным, на начало суток действует 9 лесных пожаров на общей площади 1438 гектар. На удаленной труднодоступной местности в зоне контроля продолжает действовать 4 лесных пожара на общей площади 1116 гектар. Меры по ним не применяются. Пожаротушение приостановлено комиссией КЧС из-за труднодоступности, удаленности и горной местности. Данные пожары расположены на территории Усть-Майского, Алданского, Мирнинского района. Сегодня на тушение лесных пожаров привлечено 156 человек и 3 единицы техники. На авиационном мониторинге задействовано 19 воздушных судов. Авиамониторинг будет проводиться по территориям 22 районов.
9: Накиньте, оставление пожаров из-за труднодоступности не повлечет за собой более серьезные последствия?
11: Но, к сожалению, не могут туда перебросить пожарников, десантников, потому что очень далеко и, самое главное, опасно для самих спасателей, ну и пожарников, пожарных. Да. Ну, поэтому такие моменты берутся на контроль и отслеживаются. Ну, поэтому в эти дни работает зондировщик Ан-26 «Атмосфера» на территории 3 районов Якутии. Искусственное увеличение осадков проводится целью предупреждения возникновения лесных пожаров и снижения классности пожароопасности. Ну и попутное увеличение травостоя для нужд сельского хозяйства. Сегодня ночью зондировщик работал в заречных районах по правому берегу реки Лены, Ангинский, Майском и Тампунских районах. В Тампунском районе есть труднодоступные места. Ну, лесные пожары действуют в 5 районах республики. И самое сложное, в Татинском районе сохраняется чрезвычайно высокий 5-й класс пожароопасности. Лесные пожары начались уже в конце мая, и зондировщик был задействован еще 26 мая в Татинском районе. В горном районе установился высокий 4-й класс. Тут рядом с городом Якутском этот район. Всего центр горного района находится до 200 километров от Якутска. И сегодня в 3 районах ожидается установление высокого 4-го класса пожароопасности леса. Ну, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 135 лесных пожаров на общей площади более 9000 гектар. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 148 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, тогда превысила 53 тысячи гектара. Ну, самое главное, оперативность тушения лесных пожаров в республике очень высокая, на сегодня достигает 95%. Ну, особый противопожарный режим действует на территориях 13 муниципальных районов, ведется работа по профилактике лесных пожаров даже в арктических районах. Так, в Нижнеколымском районе инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России совместно с сотрудниками МВД усиливают меры по соблюдению пожарной безопасности, территории которой 90% занимают обширные водно-болотные угодья. Озера, реки, речные поймы.
9: Да.
11: Но так, с начала года в районе уже зафиксировано 3 лесных пожаров. Вот рейды проводятся регулярно. Уже в республике выявлено 94 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Наложен штраф на сумму 1 миллиона 310 тысяч рублей. Ну и установлено 11 виновников возникновения лесных пожаров.
8: Спасибо большое. Это был Иннокентий Киренский. Говорили мы о том, что в Якутии борются с лесными пожарами и ведут профилактическую работу. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна. Разное время.
9: Продолжаем программу «Разное время» и вновь обращаемся к теме мошенников. Сейчас отправляемся в Пермь, потому что в пермячка заплатила за недоставленные цветы мошенникам 200 тысяч рублей. Ну, видимо, какой-то баснословный был букет за 200 тысяч рублей. И вот, к сожалению, женщина в это поверила, назвав код мошеннику, подумав, что букет прислал ей сын, и, к сожалению, потеряла свои средства, ну и в дальнейшем нервы. Константин Бахарев у нас на связи, специальный корреспондент российской газеты. Константин, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
13: Добрый вечер, здравствуйте. Да, у нас был такой случай, это произошло, про него сообщили буквально вчера в полиции. Женщине на работу позвонили, сказали, что к ней едет курьер с цветами, и вот к ней поступил там СМС и с кодом, попросили сообщить. Она сообщила, и тут же ей пришло уведомление, что якобы какая-то доверенность выдана ей на жителя Украины и так далее. И ее начали просто-напросто запугивать, эту женщину. И в итоге убедили перевести все ее деньги на безопасный счет. Она сбегала с работы домой, сняла, взяла наличку, которая была 200 тысяч рублей, пришла в банк, там положила в банкомат. И все, и денег больше не видать. Потом она уже пришла в себя, поняла, что ни к чему, что ее обманули, но денег уже нету.
8: Константин, но это, конечно, история с кодом достаточно распространенная. В целом в регионе таких случаев много. Ну, то есть мошенники так же активны, как и в ряде регионов нашей страны?
13: Да, конечно, потому что буквально, ну, не скажу, что через день, но постоянно. Вот сегодня пришла информация, да, еще в одном городе Пермского края. Пенсионерке, которой 85 лет, ей позвонили тоже мошенники, сказали, что ее записывают на флюорографию, надо ее записаться ей, да. Она передала свои паспортные данные, ну, по телефону. А ей на следующий день позвонили якобы из военной прокуратуры, и запугивая тем, что ее данные известны там каким-то экстремистам, стали ее вот раскручивать на деньги, и опять она стала переводить деньги на безопасный счет. Но к ней приехали два курьера и забрали у нее 1 700 000 рублей. Представляете, вот это буквально. Она несколько дней ждала ответа, а потом поняла, что ее обманули, подсказали ей родственники. И вот пришла в полицию. То есть это постоянно под разными предлогами людей обманывают. Везде это безопасный счет и так далее, и так далее. То есть и люди как почему-то до сих пор верят. Хотя везде трубят средства массовой информации все. Не верить, не отдавать деньги, кому попало. Нет, люди попадаются в эту ловушку до сих пор. Очень часто, очень много такого происходит у нас.
8: Ну, вот это, да, удивительная история, потому что и мы, и вы, и все наши коллеги в своих программах постоянно затрагивают тему мошенничества, и мы постоянно проговариваем те самые схемы обмана, которые, конечно же, каким-то образом дорабатываются мошенниками, но так или иначе зерно и звено остается одинаковое.
9: Да, суть одна и та же.
8: Да, назвать код из СМС и лишиться всех денег на счете, либо безопасный счет деньги. Не бывает безопасных счетов. Дорогие радиослушатели, еще раз вам напоминаем в нашем сегодняшнем эфире. Пожалуйста, прежде чем принимать какое-то решение, если вы видите, что вам поступает какой-то странный звонок с незнакомого номера, повесьте трубку, сделайте паузу, свяжитесь со своими родственниками и только потом уже принимайте какие-то решения.
9: Ну да, и вдобавок ко всему прочему, если звонящие представляются вам представителями органов власти, либо каких-то силовых структур, ведомств, то лучше можно всегда перезвонить, уточнить ту или иную информацию, которая вас интересует, но и ко всему прочему, эти структуры никогда сами не звонят и не просят вас данные какие-то или перевести деньги, и никогда не угрожают без надобности. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны и не ведитесь на эти уловки.
8: Мы благодарим Константина Бахарева, специального корреспондента «Российской газеты». Говорили мы о том, что пермячка заплатила за недоставленные цветы мошенникам 200 тысяч рублей, лишилась своих сбережений. Курортный сезон и сезон отпусков у нас также в разгаре. И не лишним будет напомнить, что мошенники, конечно же, резко нарастили количество фишинговых сайтов по продаже авиабилетов и бронирования гостиниц. Поэтому, пожалуйста, дорогие радиослушатели, пользуйтесь только проверенными ресурсами и будьте бдительны. Ваша бдительность сохранит вам ваши деньги. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
14: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
15: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
16: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России – главное радио страны. Большая страна. Разное время.
9: Разное время продолжает свою работу. Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
8: И мы сейчас отправимся в Югру. Там подвели итоги конкурса среди молодых мам, создавших свой бизнес. Вот такая интересная инициатива. Все подробности у Марины Грей, редактор службы радиовещания Радио России Югория, у нас на связи. Марина, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Марина.
17: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, коллеги. Приятно слышать вас. И горячий привет из Югры, где... жарко не то, что лето, потому что на улице, а еще и потому, что проходит большое количество конкурсов, подводятся итоги, и поэтому такие времена, ух, прям горяченькие.
8: Ну, расскажите же нам про региональный этап программы «Мама-предприниматель». Очень нам любопытно, как это проходило, какой был приз, кто победил.
9: Да, нередко мы встречаем такие новости.
17: Да, на самом деле очень здорово, что вот такие конкурсы проводятся, потому что существует такая вот традиция, может быть, устой какой-то, что мама в декрете занимается ребенком, стиркой, уборкой, готовкой. Нет, югорские мамы в том числе занимаются и бизнесом, и придумывают всевозможные яркие стартапы, которые реализуются. Ну, понятно, что все они, большинство из них связано с социальной сферой, с производством продуктов, это все появляется у нас в Югре, потому что, слава богу, у югорских мам есть возможность не просто кормить своих детей, да, воспитывать их, а еще и любить. И поэтому ради того, чтобы их дети кушали вкусную еду, занимались в безопасной среде и развивались, и они вот рождают такие замечательные проекты. Всего на этот конкурс было заявлено 20 участниц со всех уголков Югры, с городов, с районов, и в течение нескольких дней у них проходил такой очень серьезный интенсив. Они общались с экспертами, разрабатывали свои проекты, готовили презентации, бизнес-идею оформляли уже в бизнес-проект, а не просто в идею. Да, ну и, соответственно, конечно же, объявился, была большая презентация бизнес-проектов, и жюри, прежде чем скажу о победителе, определило, что вот югорские мамы больше всего, во-первых, любят заниматься различными развивающими центрами. Это частные пространства, которые совмещают и досуг детей, и занятость родителей. Конечно же, это клубы психологической поддержки, семейные клубы, где ребенок, мама, папа могут найти вот, поддержку в сложных каких-то ситуациях.
8: Да.
17: Естественно, конечно же, мы говорим о красоте. Это и текстильные дизайны, и переработка интерьеров, и каких-то элементов интерьера. Ну и, конечно же, самое вкусное, это, например, частные сыроварни, шоколадные мастерские и полезные десерты без сахара. И вот как раз-таки такой полезный десерт без сахара, «Дикая морожка» он называется, это ягодная мастерская, руководитель ее Татьяна Деменчук, стали победителями этого проекта и, собственно, забрали главный приз 150 тысяч рублей, которые, я так понимаю, Татьяна отправит все-таки в производство. Прежде чем пойдем дальше, я бы хотела, чтобы мы сейчас послушали впечатление самой Татьяны об этом конкурсе.
9: Давайте послушаем.
18: Заходя на проект «Мама-предприниматель», у меня были сформированы ожидания. Мне хотелось откалибровать свой курс направления ведения бизнеса. Мне хотелось узнать, как другие мамы справляются с этими тонкостями и сложностями ведения бизнеса, когда у тебя есть дети, когда нужно учиться гармонично сочетать время для себя, время для работы и время для детей. Для меня было важно найти эту золотую середину и получить поддержку среди женщин, которые меня понимают, так же, как и я их.
9: Марина, ну а как по вот в будущем, наверняка еще в регионе будут проводиться подобные программы, как можно вот принять участие и побороться за приз?
17: Но на самом деле такие программы происходят у нас систематически. Не только для молодых мам, но и для других людей, интересующихся развитием собственного бизнеса, различных направлений. Здесь нужно достаточно просто следить за сайтами органов муниципального и регионального управления. Конкурсы проводятся очень часто, поэтому достаточно просто вот наблюдать. Сегодня один, завтра другой. Если что-то интересно, всегда есть поддержка и в округе, есть у нас и центры, которые работают с предпринимателями. Вообще поддержка предпринимателей малого бизнеса, вот такого вот индивидуальных предпринимателей или самозанятых людей, она осуществляется достаточно на таком широком формате. Достаточно просто в любом поисковике набрать «Поддержка бизнеса Югра», и огромное количество ссылок, официальных данных вам придет. И, пожалуйста, пользуйтесь, развивайтесь, стройтесь и делайте нашу жизнь ярче, интереснее, тем более, вот, ну, если касается, например, Татьяны, да, победительницы, ведь ее проект начинался, в принципе, с банального, она просто хотела кормить ребенка вкусной и полезной пастилой, и теперь ее бренд, который создавался как личный, становится популярным не только в Югре, но и у россиян, потому что он уже представлен даже на маркетплейсах.
8: Ну, вообще замечательно, я смотрю на 26-й год, очень амбициозной задачей будет и расширение ассортимента, и увеличение производственных площадей и оборудования, и даже участие в конкурсе теперь уже молодой предприниматель России.
17: Ну, а почему бы и нет? Тем более, что вот предприниматели Югры, чем еще интересны, они умеют работать вместе, они очень часто объединяются, и получаются очень интересные проекты, когда несколько предпринимателей, объединившись в некую коллаборацию, уже представляют жителям Югры и жителям России очень классные продукты, которые не только здесь в Югре покупаются, но и экспортируются и за рубеж в том числе, потому что в Югре есть, например, бренд такой, он так называется «Сделано в Югре», это определенный знак качества. Как правило, в него, конечно же, попадают, это переработка дикоросов, очень много товаров, начиная от косметики, это и продукты питания, это и консервы всевозможные, и очень много действительно всяких продуктов. И главное, что они объединяются, и продукт получается качественным и полезным.
9: Ну, это, конечно же, не может не радовать, и вот можно так отметить, что, по-моему, это отличная идея для мам в декрете, а почему бы нет? Может быть, получится, да, тоже создать свой бизнес, тем более, если это продукты питания домашнего производства, ну, по домашней технологии рецептуре, которые уже потом выйдут на полноценное производство. Это просто замечательно. Марина, спасибо вам большое. Марина Грей, редактор службы радиовещания Радио России и Горе, была у нас на связи. Ну и сейчас продолжим наш разговор про поддержку молодых мам, какие существуют меры поддержки, с нашим сегодняшним гостем Ольга Владимировна Коробова, депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. У нас на связи Ольга Владимировна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
8: Ольга Владимировна, ну вот смотрите, сейчас, конечно же, очень много мер поддержки, что не может не радовать, и каждый регион, каждая область каким-то образом стараются внедрить что-то новаторское, расширить этот спектр мер поддержки. Как на ваш взгляд, насколько популярна сейчас подобная мера поддержки, как переобучение, открытие собственного бизнеса у молодых мам?
19: Вы знаете, из того, что я вижу, общаясь с мамами молодыми, поскольку комитет у меня профильный, как раз да. Семьи с детьми, наше направление, то, конечно, очень хорошо видно, что мамы в декрете сейчас готовы и видят это время как время возможности для себя и для своей семьи. Время возможности попробовать, открыть свой бизнес, организовать себе статус самозанятого, или если у них уже есть какой-то ИП, посмотреть новое направление, переобучиться, поскольку программы эти есть. И несмотря на то, что статус мама-предприниматель или мама в декрете предприниматель, такого нет, закрепленного в федеральном законодательстве, но все-таки в рамках национального проекта «Экономика» вот этот проект по поддержке мам в декрете, он, конечно, дает о себе знать. И эти возможности наши молодые мамы используют очень и очень активно. Мы сейчас это уже услышали, но с одной стороны, вроде как нет у нас этого статуса понятия отдельно, но с другой стороны, нами было закреплено и был прям отдельный закон принят по сохранению пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии, если мама выходит досрочно на работу. То есть у нее появилась возможность сейчас у мам, если они решили, что они работают, официальный статус работающих сохраняют, они продолжают получать пособие по уходу за ребенком в том числе. Они не лишаются этого пособия, это важно, как было раньше.
8: Да,
19: да. Именно поэтому вот программы и заработали. Программа переобучения, возможности попробовать, плюс социальный контракт. Это тоже дополнительные средства, которые мамы многие используют. И развитие малого бизнеса в регионах говорит о том, что это очень и очень нужная мера поддержки, в том числе и для экономики регионов.
9: Ну, то есть, можно сказать, так подытожить, что это как раз-таки некий стимул именно для мам и в последующем для развития малого и среднего бизнеса в том или ином регионе.
19: Конечно, и здесь особые слова благодарности, ну, во-первых, Министерству экономического развития за эту большую программу, ну и, конечно, регионам, которые мам поддерживают, которые видят, что есть в этом потребность, есть необходимость у молодых родителей для самореализации, для того, чтобы была возможность не только пособие получать, но и зарабатывать самостоятельно средства, чтобы уровень дохода в семье был достойный, такой, которого они хотят. Мне кажется, что вот совместная вот такая работа по направлению и бизнес-поддержки на федеральном уровне, на региональном, безусловно, она только в помощь, в первую очередь, семьям.
8: Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, а как формируются, в принципе, меры поддержки? Ведь внедряются все новые и новые. Каким образом они разрабатываются? Это идет от запроса?
19: Безусловно, идет аналитика. У нас сейчас достаточно серьезные исследования проходят, и ни одна мера поддержки сейчас не принимается без предварительного исследования и понимания, насколько это необходимо. Более того, было принято решение по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Сейчас все законопроекты проходят такую дополнительную экспертизу, как это влияет на семьи с детьми. И, конечно же, когда принимаются дополнительные меры поддержки, они должны быть очень обоснованы. Мы должны понимать, что те средства, которые выделяются, немалые средства, выделяемые из бюджета, они, конечно же, должны расходоваться и идти именно тем, кому они в этот момент больше всего нужны. И те объединения этих мер соцподдержки, которые у нас произошло несколько лет назад, единое социальное пособие, когда их было много-много разных пособий, разобраться родителям было практически невозможно. Сейчас это все происходит в единой системе. Более того, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации очень уверенно идет шаг за шагом в течение года и приводит все большее количество мер в электронную систему и в систему, когда даже меры поддержки не несут заявительный характер. То есть они должны назначаться, как только возникает юридический факт, автоматически, да. И я надеюсь, что все-таки вот это вот социальное казначейство, оно заработает, и родителям вообще не нужно будет в этом разбираться, а государство будет обеспечивать и сообщать о том, какие меры поддержки существуют, ну, как, например, там, налоговый вычет, который есть для работающих родителей, у которых есть двое более детей.
8: Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, каким образом можно повысить информированность о льготах в регионах? У нас минута остается.
19: Вы знаете, я думаю, что этим должны заниматься все государственные учреждения, ЗАГСы при рождении детей, поликлиники, те места, где у нас происходит прямой контакт государства с жителями.
9: Ольга Владимировна,
19: это, мне кажется, основной источник.
9: Да, спасибо вам большое за такую конструктивную беседу. Вы очень четко все обозначили. Теперь стало яснее, как же молодые мамы, вообще, в том числе граждане наши, могут получать меры поддержки и выплаты, что это стало все намного проще — подать документы и, соответственно, эти выплаты получить. На связи с нами была Ольга Владимировна Корова, депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Вот обсуждали, еще раз повторим, меры поддержки молодых мам. И все началось с того, что мы говорили, что в Югре объявили победителя программы «Мама-предприниматель» региональной, и теперь она сможет поучаствовать уже во всероссийском конкурсе.
20: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
21: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
20: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
23: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
20: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
24: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
25: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес — город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
24: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
25: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
24: То есть так все просто?
25: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии — задача весьма сложная.
24: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
25: Вы правы. От глаукомы и катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
24: Да.
25: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
24: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
25: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. он является доктором медицины, профессор, академик Лазерной академии России, и именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю, «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть, поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Угу. Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
1: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
25: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синей лампой. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
1: Нет, конечно, помню.
25: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
1: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
25: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
1: Да, да, да.
25: Вот, вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю правильно, подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
1: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
25: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
1: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
25: Совершенно верно. Вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
25: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной

0: Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
1: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
0: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
1: Да, конечно.
0: Например, вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
1: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
0: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
1: Конечно,
0: вопрос такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
1: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
4: Количество товара ограничено, подробности по консультантов, категория 0+.
5: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
6: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти –

0: рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Киев применяет тактику нанесения ударов по гражданским объектам России, заявил Путин. Современный Евросоюз придерживается ценностей нацизма, заявил Лавров. Госдума разрешила семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на полтора года. Далее подробности. Киев по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны.
3: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесение ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
2: Путин попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о ходе этой работы. Ранее президент на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений отметил, что Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. По его словам, в последнее время европейские политики открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Они используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации. Но пока что Запад не дошел до того, чтобы наносить удары со своей территории, так как понимает, что последует ответ. Путин также подчеркнул, что российские войска поджимают ВСУ на все линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и мотопехотной бригады в районах трех населенных пунктов Сумской области и трех в Харьковской области. ВСУ здесь за сутки потеряли свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Практически вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России. По его словам, продолжается поддержка антироссийского режима Зеленского.
4: Брюссель вместе с Парижем, Берлином, Лондоном вновь, как и гитлеровская Германия перед Второй мировой войной, сплачивают континент под знаменами неонацизма и русофобии. На сей раз эти знамена вручают Зеленскому, выдвинув его в авангард войны против России. Показательно, что начиная с 2022 года страны Евросоюза и НАТО голосуют против ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. До этого времени, до 2022 года, они стыдливо воздерживались. А в сегодняшней ситуации, как вы видите, Польша в одиночку возмутилась, когда Зеленский встал на колени перед прахом приспешника Гитлера, бандеровского палача поляков и евреев, русских и белорусов, на торжественной церемонии перезахоронения этого праха. Весь остальной Запад промолчал по поводу такого глумления над памятью жертв нацизма, причем промолчал отнюдь не стыдливо, а по сути поощрительно.
2: Ранее Лавров отметил, что Европа поощряет киевский режим в нанесении ударов, в том числе вглубь России, в надежде посеять панику и расколоть российское общество. Народная ипотека под 3%, ежегодная индексация пенсий, соцпособий, зарплат бюджетников не менее чем на 20%, последовательное снижение НДФЛ. Сегодня на предвыборном съезде ЛДПР в Подмосковье была озвучена программа партии и определен федеральный список на выборах депутатов Госдумы. В него вошли 10 человек во главе с Леонидом Слуцким. В своем выступлении он заявил, что задачи ЛДПР ставят перед собой поистине масштабные, охватывающие практически все сферы. По его словам, партия будет бороться за спасение каждого человека и спасение всей страны.
5: Дорогие коллеги, мы должны чувствовать себя совершенно по-особому. Чувство особой сопричастности к решению задач, которые нельзя оставлять на завтра, которые нужно было решать давно. Но они не решены. И люди просят нас, партию, в которую они верят, принимать участие в решении этих задач. Форсированном, полном и бесповоротном решении этих задач. Ответственность за это на нас.
2: Делегаты съезда ЛДПР представляют все 89 регионов страны, жители которых впервые примут участие в том числе Донбасс и Новороссию, жители которых впервые примут участие в думских выборах 20 сентября. Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в качестве нового посла России в Абхазии. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Константин Затулин. Гладков сменит в Сухуми нынешнего посла Михаила Шургалина. Мошенники рассылают фейковые судебные повестки, якобы от подразделений УБК МВД России. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Отмечается, что мошенники отправляют пользователю на почту письмо, в котором представляются полицейским следователем офицером. Сообщают о предполагаемой судебной повестке против IP-протокола пользователя и предупреждают, если получатель не ответит на уведомление в течение суток, то в отношении него будут предприняты серьезные юридические меры. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
1: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге. На старте соревнований российская теннисистка обыграла Энн Ли из США со счетом 6-1, 6-7, 6-1. В следующем раунде Александрова сыграет против соотечественницы мира Андреевой. Россиянки завоевали серебро в стрельбе из винтовки на юниорском чемпионате мира. Мария Круглова, Анастасия Горохова и Елена Кретинина стали вторыми в командном зачете в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа. Первое место заняли спортсменки из Швейцарии. Все 8 российских прыгунов на батуте, заявленные на этапы Кубка мира в Швейцарии и Португалии, получили шенгенские визы. Настроение нормальное в команде, запал боевой, ребята готовы к соревнованиям, рассказал главный тренер сборной России Алексей Рыжков. Швейцарская «Ароза» будет принимать этап Кубка мира с 26 по 27 июня, португальская «Коимбра» с 4 по 5 июля. Новым главным тренером баскетбольного «Зенита» станет иностранец, заявили в клубе. «Мы в решающей фазе и надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем контракт и объявим имя. Это известный специалист», заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. В минувшем сезоне «Зенит» возглавлял сначала Александр Секулич, затем Диан Радонич, а в серии за третье место командой руководил Ростислав Вергун. Арсен Захарян не перейдет этим летом в Краснодар. С нами никто не вступал в переговоры, опроверг слухи представитель футболиста. Захарян с 2023 года выступает за испанский Реал Сосьедад. Ранее в клубе заявили, что не имеют никакой необходимости с ним расставаться. «Локомотив» не намерен продавать лидеров команды, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. «Наша позиция – сохранение костяка. Я никого не готов отпускать. Хочу, чтобы наша команда сохранилась. Хочу дальше ее развивать», – рассказал Галактионов. Ранее сообщалось, что «Локомотив» может выручить порядка 50 миллионов евро на продажах Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Воробьева и ряда других игроков. С вами был Юра Геворкян.
2: В среду 24 июня в Ханты-Мансийске плюс 30, плюс 32, без осадков. В Иркутске без осадков плюс 25, плюс 27. В Петрозаводске плюс 15, плюс 17. Кратковременные дожди. В Сыктывкаре плюс 13, плюс 15. Дожди временами сильные. В Перми плюс 19, плюс 21. Временами дожди. В Пензе +22, +24 без осадков. Во Владимире +19, +21 без осадков. В Ставрополе +26, +28 кратковременные дожди, гроза. В Севастополе +27, +29 без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура +16, +18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура +21, +23. Сейчас в столице 22 градуса тепла.

0: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
1: С Лёвушкой встреча получилась прекрасно.
2: Как ребёнок-то?
3: Замечательно.
2: Наш?
3: Наш. Мы ещё дома решили наш.
1: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
0: Какие документы? Кто такой Лёвушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
9: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
12: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
13: Из Тюмени, столица Западной Сибири.
14: Из географического центра страны, города Красноярска.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
15: Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. И по традиции, каждый вторник и пятница посвящены регионам, которые вернулись в состав нашей страны, а именно Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Сегодня, как и всегда, вместе с вами и нашими коллегами будем обсуждать, чем же живут регионы и что там происходит.
16: И начинаем мы по традиции с Донецка. У нас на связи наш корреспондент Виктория Цыпленкова с последними новостями из региона. Виктория, здравствуйте.
15: Виктория, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Конечно, хотелось бы начать с новостей на линии фронта.
16: Да.
17: В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить активность наступления на Константиновку. Там продолжается активное освобождение этого населенного пункта. 138 зданий было освобождено нашими военнослужащими только за прошлые сутки. И это очень большая цифра, с учетом того, что многоквартирные жилые дома. И это очень большой труд. И, как отмечают военнослужащие, что в городе, да, по-прежнему еще остаются военнослужащие ВФУ, противник, но спрятавшись, так скажем, по норкам, и практически они не выходят, потому что город полностью находится под артиллерийским контролем наших военнослужащих, и постоянно, естественно, в круглосуточном режиме работают дроны и постоянно висят над этим населенным пунктом, поэтому противник пока только посылает, получает посылки, которые им отправляют для того, чтобы они могли хоть чем-то питаться, но не всегда эти посылки доходят. Опять же, наши ребята активно работают, а вот противник ВФУ, к сожалению, продолжает отыгрываться на мирных жителях. В Горловке вчера 18 гражданских получили ранения, из них один подросток. Удар совершили по автобусу, городской маршрут номер 2. И эти вот автобусы, кстати, еще достаточно давно, пару лет назад, оснастили средствами радиоэлектронной борьбы. опасный маршрут. Ну вот в очередной раз противник по нему ударил, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Более того, ВФУ уже позже отработал по пожарной автоцистерне, сотрудник МЧС также получил ранение, и в другом центральном городском районе Горловки также два мирных жителя, к сожалению, получили ранения и повреждения того самого автобуса, спецтехники МЧС, грузового автомобиля. Вчера в ДНР чтили память в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Начали, естественно, с 4 утра в Донецке у мемориального комплекса «Твоим освободителем Донбасс» прошла памятная акция, возлагали цветы активисты, общественники, участники специальной военной операции. Выпускники станцевали вальс памяти, это 15 пар школы номер 4 кадетского корпуса имени Захарченко, организовали это мероприятие в подземном паркинге и вложили символический смысл выпускники, что вот и мы не в непростых условиях сейчас находимся, и отдали дань памяти тем, да, выпускникам, которые встретили его в 22 июня 1941 года. И в одном из подземных переходов организовали интересную акцию «Огненные картины войны», оформили площадку в стиле фронтового блиндажа. Там же выступили коллективы Министерства культуры ДНР и читали стихотворения, максимально старались передать атмосферу времен Великой Отечественной войны. Хотелось бы перейти к таким максимально положительным и мирным новостям.
15: Да, пожалуйста.
17: В Донецке. Москва восстановила поврежденную обстрелами ВФУ поликлинику. Это больница имени Калинина. Прилетов туда было несколько, было много. И в декабре 2022 года, когда по нейрохирургическому отделению ударил противник, а в соседнем здании находится отделение гинекологии, где лежала и роддом, где лежали тогда на сохранении много беременных женщин, роженицы. И в феврале 2024-го также было повреждено одно из зданий, но сейчас разрушение полностью устранили. Более того, поликлиника сейчас оснащена более современно, чем ранее. После того, как Москва взяла ремонт поликлиники в свои руки, там появилось отделение и кабинеты, которых ранее не было. Например, полноценное эндоскопическое отделение, установлены современные стоматологические комплексы, лорокомбайн, акустическая камера для лоров. Работают там 150 сотрудников ежедневно. Медицинское учреждение может принимать более 1000 пациентов. 5000 единиц медицинского нового оборудования. Там есть все, полностью современная мебель, новый ремонт. Теперь там работает электронная регистратура, полная цифровизация, запись по электронному талону без ожидания и очередей. Крупная новость также появилась в Донецкой Народной Республике. В ДНР за 3 года привлекли 27 миллиардов рублей инвестиций. Об этом сообщил вице-премьер региона Кирилл Макаров. Всего в бюджет страны поступило 372 миллиона рублей налогов, и из них более 189 миллионов в бюджет Донецкой Народной Республики. В дальнейшем будут решаться вопросы нормативного регулирования инвестиционной деятельности для того, чтобы актуализировать законодательства, потому как отметил вице-премьер, инвестиционная активность в ДНР растет быстрее, чем успевают обновляться отдельные механизмы. Также в ДНР приняли закон, который направлен на повышение гибкости этих инвестиционных механизмов. Определенные требования теперь будут к объему вложений. Например, для туристической отрасли минимальный объем инвестиций 50 миллионов, для компаний в сфере IT 1 миллион, для легкой промышленности 30 миллионов. И вот такие инвестиции за последние годы — это было, конечно, шахты, строительство. Мы видим, как строятся многоквартирные жилые дома, например, в центре города 2 года назад начали строить новострой. Первое здание сдадут в конце этого года, и еще 2 здания параллельно, 2 многоквартирных жилых дома строятся, и Мариуполь, и другие сферы. Также прошу прощения, выпускники Мариупольского морского лицея побывали в Санкт-Петербурге. Отправились они туда, в город побратим. Санкт-Петербург помогает восстанавливать активно в Мариуполе. Они отправились в морской лицей имени Ушакова. Этот визит был приурочен памятной дате, о которой мы заговорили, Дню памяти и скорби. Там ребята приняли участие в церемонии возложения цветов у монумента «Мать Родина» почтили жителей и защитников Ленинграда и провели там же экскурсии по образовательному учреждению и других достопримечательностях этого города, нашей культурной столицы. Также в Мариуполе благоустроили остановки общественного транспорта, и это сделали в отдаленных поселках. Всего за день привели в порядок 45 остановочных павильонов. Это Сартана, Старый Крым. Две бригады дорожников по 5 человек в каждой работали, провели тщательную уборку павильонов и
16: теперь все в надлежащем виде, в надлежащем качестве. Да. Благодарим нашего корреспондента из Донецка. Виктория Цыпленкова была у нас на связи. Мы передвигаемся в Луганск.
0: Время новой России.
15: Да, все верно. Передвигаемся в Луганскую Народную Республику, где нас уже ожидает наш коллега, корреспондент Юрий Свидерский из Луганска. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте все наши коллеги, кто обеспечивает эфир, кого не видно в кадре в наших трансляциях. Ну и, конечно же, здравствуйте вся Россия. К сожалению, вынужден снова начать с обстрелов, пострадавших и жертв. ВСУ продолжают целенаправленно бить по энергетикам Луганской Народной Республики. Так, накануне были ранены два человека. 22 июня вражеский дрон ударил по бригаде компании «Луганскэнерго» в городе Рубежном, ровно в тот момент, когда специалисты собирались на выезд, чтобы восстановить людям свет. Ранения разной степени тяжести получили водитель и мастер, оба госпитализированы. Ну а ночью 20 июня украинские беспилотники заминировали оживленный участок трассы Луганской Народной Республики в сторону Ростовской области. И при этом погибли два человека. Взрывные устройства сбросили с беспилотника между поселком Должанский и городом Ровеньки. Один из автомобилистов заметил подозрительный предмет на дороге и попытался убрать его сам. В этот момент произошел взрыв, погибли два человека, об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. На трассе Е-50 в направлении контрольно-пропускного пункта на границе ЛНР и Ростовской области Должанский ограничивали движение транспорта, там проводились, соответственно, инженерно-саперные работы, на месте работали профильные службы. Ну, в общем, вот такое вот нечто новое было применено в коварной тактике украинского террора жовто-блакитного. Если раньше они занимались дистанционным минированием, поэтому да, у нас сейчас там весь берег реки Северский Донец, впадающий далее в Дон, он заминированный, никто его еще не разминировал, потому что, ну, даже непонятно, какие ресурсы на это нужны, то вот видите, вот такое дистанционное минирование с беспилотников абсолютно гражданской инфраструктуры, ну, это в нашем случае нечто новое.
15: Да, и разминировать намного сложнее.
2: Да. 18 лет колонии строгого режима получил житель города Рубежное за шпионаж через жену. Тоже интересная история была. Некто Владимир Лукашенко был противником СВО и охотно пошел на сотрудничество со своей супругой, ранее сбежавшей на Украину. Он 3 месяца, живя здесь, в ЛНР, вычислял расположение вооруженных сил Российской Федерации, а затем сбрасывал данные жене. Далее координаты уходили вражеской спецуре для ударов по городу. В суде шпион во всем признался и как бы даже якобы раскаялся. Ну, понятно. Когда
16: да. Раскаяние дело такое.
2: Никуда.
15: Само собой.
2: Да, делом его супруги правоохранители занимаются отдельно. Ну, а этот товарищ теперь будет 18 лет...
16: отбывать наказание.
2: На казенных харчах. Да,
15: прозябать.
2: Что называется. Под контролем, ну, теперь я о хороших новостях, позвольте,
16: да?
2: тоже расскажу.
16: Да, конечно,
2: под контролем
16: конечно.
2: Фонда развития территорий в городе Алчевске, а это город металлургов, да. более чем 100-тысячное население, там заменят почти 25 километров тепловых магистралей. Эта тема, если помните, еще с зимы, и приезжали ваши коллеги, когда весь Алчевск, точнее, ну в этот раз не весь, там полгорода точно сидели в морозы без отопления. То есть проблема знатная, проблема такая, возникавшая за 20 лет уже трижды, в 2006-м, напомню, Алчевск зимой полностью оставался в морозы без тепла, и тогда еще в 2006-м, напомню, Украине, поскольку в это время, еще в 2006 году, это был абсолютно украинский тогда еще город, по документам, пришла на помощь вся Российская Федерация, множество регионов, там и одеяло, и сухпайки, и еду горячую, кухни эти на колесах привозили, и готовили, ну, уже тогда. И проблема в городе была, и помощь от России была огромнейшая. И вот, наконец-то, здесь, после коллапса, который был минувшей зимой, да, принялись за ремонт. 25 километров тепловых магистралей будет заменено в этом году. Это примерно треть всего, что в городе нужно заменить. Работы пройдут в два этапа на 21 участке сети, износ которых регулярно и приводил к авариям. Сначала обновят 12 километров трубопроводов, затем еще около 13 километров. Ну и, как сообщил мне исполняющий обязанности министра ЖКХ и строительства ЛНР Станислав Дупленко, и в квартал будут заходить, и квартальная замена будет не только магистральная, вот этого вот всего хозяйства теплового подземного, но и в ближайшие два года тоже будет меняться, то есть это не то, что треть заменят, а дальше хоть трава не расти. Нет, конечно, просто невозможно все за один год весь город заменить. Что касается дорожного строительства, с начала сезона специалисты привели в норматив уже порядка 120 километров межмуниципальных трасс между городами, районами Луганской Народной Республики. На обновленных участках дорожники не только уложили новый асфальт, но и укрепили обочину, установили дорожные знаки, нанесли разметку. В общем, скажу я вам на примере некоторых территорий, дороги появляются подчас даже там, где их не было никогда. То есть даже не то, что меняется покрытие на старых, на которых там с советских времен никогда ничего не делалось.
16: А строится с нуля.
2: А строится даже там, где их не было. Да.
15: Даже
2: и
15: так.
2: Сейчас в работе еще три крупных участка общей протяженностью 35 километров. Основная задача, как сообщил министр транспорта Альберт Апшев, остается неизменной. К 2030 году довести долю межмуниципальных дорог, находящихся в нормативном состоянии, не менее чем до 60%. Еще сферу медицины, если мы затронем, то подвели небольшие промежуточные итоги наши медицинские коллеги и сообщили о том, что в Луганской Народной Республике с 2023 года, то есть, по сути, за чуть больше, чем три, отремонтировали 50 больниц и 37 объектов первичного звена, от поликлиники, построено 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Если Украина до этого на тех территориях, которыми она владела до 22 года, уничтожала здравоохранение, делая для того, чтобы банально к терапевту попасть, люди должны были ехать в райцентр по 40-50 километров, то теперь шефы регионы активно строят поселковые вот такие вот маленькие акушерские пункты, ну а Минздрав ЛНР туда трудоустраивает по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». И закупили вот тоже за три года более 15 тысяч единиц оборудования, которого вообще вообще никогда не было. У нас чем больше тут общаешься с врачами, тем больше люди говорят, что такой термин, как медицинский туризм, жители ЛНР просто уже забывают, не нужно никуда выезжать для помощи.
16: Все есть на месте. Да, это очень важно.
2: И до 2030 года планируется обновить еще 90 учреждений. Вот
16: Юрий Свидерский из Луганска был с нами на связи. После Спасибо. Небольшой паузы вернемся в студию, не переключайтесь.
0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
18: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
20: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
19: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Время новой России.
15: Время новой России. Сейчас, уважаемые радиослушатели, мы, Мария Тарабаева и Иван Фурсов, отправимся в Херсонскую область, и нам расскажет о последних событиях и новостях региона наш коллега, военный корреспондент Сергей Саблин. Сергей, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
21: Да, коллеги, добрый вечер.
16: Начнем, к сожалению, с обстрелов. Мы понимаем, что стабильно тяжелая обстановка в регионе на данный момент. Пожалуйста, расскажите подробнее.
21: Да, у нас в последнее время обстановка резко ухудшилась. Увеличилось прям вот, можно даже сказать, что в разы интенсивность обстрелов, а еще больше увеличилась интенсивность налетов дронов, причем по ночам сейчас налетают тяжелые дроны, вот эта вот пресловутая Баба-Яга, которая сбрасывает дроны камикадзе, находящиеся в спящем режиме, их разбрасывают вдоль дорог, и реагируя на движение, они уже поднимаются, более того, противник сейчас активно использует искусственный интеллект, занесли параметры основного транспорта, использующегося нами в базы данных ИШКИ, и машина сама определяет уже, дрон, вернее, сам определяет уже, по какой машине наносить удар. В результате этого у нас чаще всего, как ни странно, страдают как раз мирное население. Потому что, ну, людям же никто не объяснил, что нельзя ездить, к примеру, на «Ладах». А «Лады» почему-то у укронацистов считаются машинами, которые используют военные. Поэтому чаще всего бьют по машинам с мирным населением. Причем, не разбираясь, кто сидит, и даже видя, что в салоне находятся гражданские люди, все равно бьют. Вот за последнюю неделю у нас пострадало в общей сложности 18 человек, 2 человека, к сожалению, погибли. Вот. А из-за этого у нас сейчас, конечно, начинаются некоторые сложности с доставкой топлива в регион, ну и в Крым через нас. Вот. А также в последнее время начали бить по фурам, которые завозят сюда продукты в наши розничные сети. Вот. Но у нас сейчас барсы наши, батальоны армейские резерва, ведут контрдроновую борьбу, патрулируют нашими дронами сейчас основные дороги, и при обнаружении украинских дронов их уничтожают. Поэтому ситуация все-таки нормализуется, и мы надеемся, что в самом скором будущем все наладится и вернется к тому, что было до этого. А теперь давайте все-таки, может, о хорошем, потому что у нас хорошего все равно гораздо больше.
16: Давайте,
15: определенно.
21: Нам война не мешает налаживать мирную, спокойную жизнь. И вот буквально на днях, позавчера, я побывал на строительстве новых жилых кварталов, причем побывал в обоих городах, и в Скадовске, и в Геническе. посмотрел, как идет строительство, и хочу сказать, что первые дома будут сданы, как и планировалось, к концу этого года.
1: Приятно слышать.
21: Да, более того, я разговаривал с застройщиками, и они говорят, что практически 80% квартир, которые выставлены на продажу, уже раскуплены. Причем квартиры покупают люди из наших центральных регионов, из Сибири. Чаще всего покупают люди из Сибири. У нас здесь квартиры. Вот. Кроме того, часть квартир будет распределена среди работников социальной сферы, среди врачей, среди учителей. Они получат служебное жилье, которое по истечении определенного срока, говорят, что там 5 лет нужно будет отработать, и они смогут приватизировать эти квартиры, перевести их в свою собственность. Это очень большой стимул. Кроме того, у нас здесь работает льготная ипотека по 2% всего, поэтому люди квартиры раскупают активно. Но хочется еще рассказать о том, о чем, как правило, забывают даже те, кто готовится к поездке к нам сюда в регион или проезжая через нас в Крым. Очень мало людей посещает наши горячие источники целебные. А эти источники прошли полную модернизацию. Более того, источники по своему составу и действию уникальные. В советские еще времена начали их использовать для лечения людей с детским церебральным параличом. Вот. Очень хорошо влияют эти источники на тех, у кого ДЦП, даже известны случаи, причем не единичные, а случаи, так, которые перевалили за сотню, когда люди с ДЦП поднимались на ноги и возвращались к абсолютно нормальной жизни. И вот наши эти источники привели в порядок наконец-то, и они готовы принимать всех желающих, кто только к нам приедет. Мы надеемся, что обстановка улучшится, и отдыхающих будет гораздо больше, хотя в последнее время укронацисты пытались разрушить мосты, которые ведут здесь сюда к целебным источникам на Арабатскую стрелку. А Арабатская стрелка — это еще одна дорога, связывающая Херсонскую область с Крымом, поэтому пытались разрушить мосты, ничего у них не получилось, наши ПВОшники большую часть ракет сбили на подлете. Мосты получили незначительные повреждения. Более того, в оперативном порядке были построены объездные насыпи. Приведена дорога в удобный для перемещения вид.
16: Спасибо большое. У нас на связи был военный корреспондент Сергей Саблин из Херсонской области с последними новостями региона. Переходим дальше.
0: Время новой России.
16: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Вы можете оставлять свои сообщения. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в остальных мессенджерах. Не забываем также про платформу «Смотрим», где также собраны архивы программ наших коллег. Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Мы же с вами отправляемся в Запорожье, и об оперативной обстановке Максим Сергеевич Степанов расскажет нам, он уже у нас на связи. Максим Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим Сергеевич.
3: Здравствуйте.
1: Максим здравствуйте. Сергеевич, ну мы так понимаем, что обстановка...
3: Но прежде...
1: Да, все еще напряженная.
3: Да, простите. Да, я не очень хорошая связь, к сожалению.
1: Мы вас
3: у нас продолжаются удары. Да, продолжаются удары по области, практически по всем населенным пунктам, так или иначе, прилетает, и периодически возникают проблемы с электроснабжением. Были попытки ударов не только по бензовозам, но это уже кадры, так сказать, стали известны этого, а вот били по АЗС и в Бердянске, и в Мелитополе. Но там серьезного ущерба удалось избежать. Но, в общем-то, общий вектор, к сожалению, укронацистских атак, он здесь очевиден. Также из того, что, ну, скажем так, появилось совсем в недавнее время, и что сейчас присутствует, это удары по транспорту. Причем бьют и по грузовикам, бьют по легковым автомобилям, бьют по автобусам. Но, вот, в частности, рейсовый автобус Мелитополь-Кирпичное-Фруктовое, это села недалеко от города, подвергся атаке БПЛА и, в общем-то, получил серьезные повреждения, но там, к счастью, никто не пострадал. А вот чуть севернее, уже ближе к линии боевого соприкосновения, там гибли люди в результате ударов по автомобилям, по гражданскому транспорту. Это село Великое Знаменка, там погиб один человек. Кроме того, в Приморском и Акимовском муниципальных округах также на трассе били по автомобилям, и несколько человек были ранены, два человека погибло. И, в общем-то, пока, к сожалению, укронацисты продолжают этот адресный террор в отношении мирных жителей. Ну и также нельзя не сказать о том, что в Энергодаре продолжает очень напряженная оставаться обстановка. Достаточно теплая, жаркая погода установилась. И из-за ударов недалеко от ЗАЭС там горела трава, горел лес. Ну, в общем-то, огонь удалось локализовать. Но общее такое вот ощущение того, что пытаются спровоцировать экологическую катастрофу. И также в результате ударов по линиям электроснабжения также в 20-й раз с момента начала специальной военной операции прерывалось полностью электроснабжение ЗАЭС. Но при этом стоит отметить все-таки, что большая часть дронов сбивается, прям, ну, там, практически 100%, и количество этих сбитых дронов, в общем-то, у нас растет, и это момент, несомненно, положительный. Но на этом фоне хотелось бы сказать о тех положительных моментах, которые присутствуют, и здесь особенно важным кажется начало вступительной приемной кампании в вузы. Два основных вуза у нас в Запорожской области. Это Мелитопольский государственный университет и Азовский государственный педагогический. И год от года растет количество бюджетных мест в вузах и количество желающих поступать в университеты. Но достаточно сказать, что только в МелГУ 4658 бюджетных мест, при этом там 3128 мест в бакалавриате и специалитете бюджетных. А это выпускники школ в первую очередь будут поступать. Ну и, соответственно, это очень большой шанс на то, что жители региона, ну, в общем-то, понятно, что сейчас актуальна тенденция к переходу на, в том числе, и получение специального профессионального образования, это колледжи. Но вот здесь также очень большое количество выпускников школ и выпускников училищ останутся в регионе, получат высшее образование. Ну, в общем-то, буквально для каждого выпускника школ есть возможность остаться и учиться в вузе. Ну и традиционно основными, пока уже наиболее популярными направлениями являются энергетика, ну, в силу того, что регион очень много, да, связано здесь с энергетикой, это и ЗАЭС, и солнечные станции, и гидроэлектростанции, ну, подготовка энергетиков, специалистов в области сельского хозяйства, педагогов, ну и, конечно, юриспруденция здесь уже как во всей стране. Таким определенным, ну, единственной такой, может быть, ложкой дегтя здесь стало то, что долго очень говорилось о том, что совместно с ЗАЭС Севастопольский государственный университет откроет набор на СПО, то есть прямо свой филиал, колледж в Энергодаре. Но, к сожалению, вот та ситуация сейчас непростая и у нас, и южнее, да, в Севастополе, в общем-то, не позволила в полной мере, да, пока этот проект реализовать. Но, тем не менее, очень много ребят и те, кто проходит через специализированные так называемые атом-классы Росатома, да, те, кто родители, которых работают на ЗАЭС, значит, эти ребята из энергодарских школ, выпускники 11 классов, они смогут поступать по отдельным направлениям в Севастопольский госуниверситет на профильные направления подготовки. Ну, соответственно, то есть потом дальше продолжать уже вернуться к себе и делать жизнь в Энергодаре и в Запорожской области лучше, краше. Вот такая ситуация.
16: Максим Сергеевич,
3: есть,
16: скажите...
3: Слышно ли меня? Есть ли у меня...
16: Максим Сергеевич, к сожалению, у нас заканчивается практически время. Скажите, пожалуйста, поступление в университеты идет по экзаменам вузов или все-таки сдают ЕГЭ и их результаты?
3: Да, еще в этом году и в следующем вузы вот, наших регионов можно сдавать в формате вуза экзамены, но также принимаются экзамены ЕГЭ. Здесь дело все в том, что несколько такой параллельный процесс, то есть в школах заинтересованы в том, чтобы сдавали ЕГЭ, но ребята могут поступать и так, и так.
16: Спасибо большое. Это был Максим Сергеевич Степанов из Запорожья с новостями региона. Дорогие радиослушатели, напоминаю, мессенджеры работают 8-925-222-9992. После короткой паузы вернемся в студию. Мария Тарабаева, Иван Фурсов. Сегодня работаем для вас.
0: Радио России.
4: 3 июня.
0: Радио России. Вологодская область.
5: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. Отделение Социального фонда России по Вологодской области досрочно перечислит часть пенсий и пособий за июль и выплаты из средств материнского капитала. Это связано с праздничными и выходными днями. Так, 3 июля на счета вологжан поступят ряд пособий за июнь, а также ежемесячная выплата из материнского капитала. Далее выплаты будут перечисляться по обычному графику в течение месяца. В ведомстве отмечают, что зачисление средств может происходить в течение всего дня. В Вологде в июле начинается строительство санаторно-оздоровительного центра для реабилитации участников СВО и членов их семей. Трехэтажное здание возведут на пересечении улиц Возрождения и Псковской. На первом этаже разместится многофункциональный центр, а на втором и третьем – медицинские кабинеты и санаторные койки. Центр сможет принимать до 2500 человек в год. Проект стоимостью более 200 миллионов рублей планируется завершить в декабре 2027 года. В Череповце после ремонта открыли двор у дома номер 58 на улице Юбилейной. На благоустройство территории направили около 11 миллионов рублей. Подрядчик расширил проезд на 2 метра, обустроил парковку на 20 мест, обновил газоны, установил дорожные знаки и построил новую лестницу. Ремонт начался в мае и завершился раньше намеченного срока. Всего в этом году в Череповце по программе формирования комфортной городской среды обновят 31 двор. В Вологду приезжает Ирина Дубцова. Она выступит на Дне города. Концерт артистки пройдет 27 июня на Кремлевской площади, начало в 9 вечера. Со сцены прозвучат известные хиты певицы, а главным подарком для зрителей станет песня «Вологда». По словам организаторов, это новый гимн областной столицы. Музыку и слова написала сама Дубцова. Большой концерт станет кульминацией празднования Дня города и Дня молодежи. Сразу 7 выпускников из Череповца получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ по физике. Об этом пишет официальный сайт города. Среди них учащиеся лицея АМТЭК, а также школ номер 10, 23 и 26. Всего в Вологодской области на высший балл экзамен по физике сдали 20 человек. В этом году этот предмет выбрали около 900 выпускников региона. В Вологде на День города приготовят гигантский торт весом 120 килограммов. Гастрономическое шоу пройдет 27 июня на Кремлевской площади. Десерт украсят в стиле городского дизайн-кода с гербом и символикой Вологды. По оценкам организаторов, угощения хватит примерно на 1200 человек. И в продолжении темы вологодский дизайн-код добрался до гостиниц. До конца года в 20 отелях областного центра появятся номера, оформленные в едином городском стиле. В интерьерах используют традиционные орнаменты, символы и узнаваемые образы Вологды. Сейчас такие номера уже есть в 6 гостиницах. Проект направлен на повышение туристической привлекательности. В Череповце в этот четверг откроется учебный класс для подготовки сестер милосердия по уходу за тяжелобольными и лежачими пациентами. Он разместится на базе строящегося храмового комплекса святителя Николая Чудотворца в северном районе города. Обучение организуют специалисты Центральной клинической больницы святителя Алексия из Москвы. По итогам курса слушатели получат квалификацию младшей медицинской сестры по уходу за больными. В Вологде к концу этого года планируют завершить строительство крупнейшего на северо-западе мультитемпературного складского комплекса. Объект площадью 37 тысяч квадратных метров возводят на Старокирилловском шоссе. Он станет важным логистическим центром для региона и будет обслуживать торговые сети Вологодской и Архангельской областей. Сейчас на стройплощадке ежедневно работают около 150 специалистов. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал этого года. Экспорт вологодских кондитерских изделий вырос на 19%. За полгода региональные производители отправили за рубеж более 2000 тонн шоколадной, сахаристой и мучной продукции. Поставки увеличились на 19% по сравнению с прошлым годом. Основными направлениями экспорта стали страны СНГ, среди которых заметный рост показали Армения, Таджикистан и Киргизия. В регионе кондитерскую продукцию выпускают около 50 предприятий. Под Череповцом сгорела дача из-за оставленного без присмотра электрического чайника. Пожар произошел в садоводческом товариществе «Амафос номер 2». Огонь охватил около 40 квадратных метров, пострадала внутренняя отделка дома. На месте работали 7 пожарных и 2 единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании электроприбора. В Вологде и Никольском округе ввели ограничения на купание в водоемах. В реке Юг лабораторные пробы воды показали несоответствие санитарным нормам, из-за чего власти приняли решение закрыть ее для отдыхающих и призвали соблюдать запрет. Похожая ситуация в Вологде. Качество воды в городской реке также не прошло проверку. Глава Сергей Жестяников призвал горожан воздержаться от купания из-за риска кишечных инфекций. В Череповце суд вынес приговор участникам группы, организовавшей работу интим-салона. Бордель под видом салона релаксации работал на улице Ломоносова с октября 2024 года. По делу проходили 6 человек, 2 мужчин и 4 женщины. Как установил суд, заведение работало больше года. Организаторы получили по 2 года условно. Сотрудницам назначены штрафы по 100 тысяч рублей. Все фигуранты признали вину и раскаялись. Уже к 1 сентября в Вологде открывается обновленная детская библиотека номер 7 на улице Авксентьевского. Трехмесячный ремонт подходит к завершению. После модернизации библиотека станет современным пространством для чтения, творчества и общения. Для посетителей оборудуют новые залы, пополнят книжный фонд 4000 изданий и откроют доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки. Также учреждение станет полностью доступным для маломобильных граждан. В Череповце сотрудница банка помогла 70-летней пенсионерке сохранить более 2 миллионов рублей. Мошенники убедили жительницу Бабаева приехать в город и снять все сбережения, пугая якобы оформлением доверенности и доступом к ее счетам. Сотрудница банка Светлана Русанова убедила пенсионерку отказаться от снятия денег, сохранив сбережения. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Вологодская область присоединится к всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Она пройдет с 1 июля по 15 августа. Владельцы пушкинской карты смогут посетить культурные мероприятия, а их родители приобрести билеты со скидкой. В регионе к акции подключились 28 учреждений культуры. Для жителей и гостей области подготовили экскурсии, выставки, концерты и другие программы для семейного отдыха. Неделя перед Днем молодежи в Вологде будет насыщена культурными и спортивными событиями. С 23 по 27 июня для жителей города подготовили фестивали, концерты, кинопоказы, творческие встречи и соревнования. В программе фестиваль молодежного творчества «Каменный мост», проект «Дыхание улиц», танцевальные вечера, фестиваль уличного кино и другие мероприятия. Основные торжества, посвященные Дню молодежи и Дню города, пройдут 27 июня на Кремлевской площади и проспекте Победы. Первый в России женский квартет саксофонов «Сирены» выступит в Вологде. Концерт пройдет 2 июля в филармоническом дворике. Для зрителей прозвучат джазовые стандарты, музыка из известных фильмов и мировые хиты. В репертуаре коллектива произведения разных жанров. Однако в этот вечер музыканты сделают ставку на джазовые композиции. Начало концерта в 7 вечера. В Вологде и Череповце 24 и 25 июня будет работать телефон здоровья. Жители смогут получить бесплатные консультации специалистов наркологической службы. 24 июня на вопросы о профилактике реабилитации зависимости ответит врач Вологодского областного наркологического диспансера. Телефон 720060. А в четверг 25 июня в Череповце консультации проведут по теме профилактики наркомании в семье и формирования зависимости. Звонки принимаются с 15 до до 16 часов по телефону 55-18-47. В Усть-Кубинском округе начинается проект «Здоровый возраст», направленный на поддержку активного долголетия. Он стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Для пожилых жителей Устья и близлежащих деревень организуют бесплатное занятие по суставной гимнастике,

0: И в завершении выпуска губернатор Георгий Филимонов обсудил в Москве с основателем мотоклуба «Ночные волки» Александром Залдостановым проведение всероссийского мотопробега. Он может пройти в июле по маршруту Москва, Вологда, Кириллов, Ферапонтово и быть приурочен ко Дню Крещения Руси. В программе также планируются встречи с молодежью и мероприятия в Кириллове. Участниками пробега смогут стать байкеры со всей страны. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
2: Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантов категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в отдельных округах гроза. Ветер северо-западный, западный от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 7 до плюс 12, днем от плюс 17 до плюс 22. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью 12 градусов, завтра днем 20 градусов тепла, кратковременный дождь. В Никольске ночью кратковременный дождь, плюс 11, завтра днем 20 градусов. В Тотьме и в Кириллове ночью 9 градусов, завтра днем в Тотьме 20 градусов тепла, ночью кратковременный дождь, а в Кириллове завтра днем преимущественно без осадков, плюс 18. В Вытегре ночью 10, завтра днем кратковременный дождь, плюс 17, в Бабаеве преимущественно без осадков, ночью 8, завтра днем 18, в Череповце и в Вологде преимущественно без осадков, ночью 8 градусов тепла, завтра днем в Череповце 19 и в Вологде 20 градусов выше 0. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
7: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц. Областное радио.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте в этом выпуске.

0: Российские воинские подразделения каждый день двигаются вперед, заявил Путин. Правительство делает все, чтобы обеспечить рынок поставками топлива, отметил Новак. Средства российской ПВО за сутки сбили 13 авиабомб. Далее подробности. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году и в Анкоридже, но и реалии на земле в зоне СВО должны учитываться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства страны.
1: Вот те угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решает. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично. Что хотел бы в этой связи сказать? Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
0: На заседании Путин поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствий украинских ударов по российской инфраструктуре. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, правительство принимает все необходимые решения для обеспечения внутреннего рынка топливом, разработан комплекс мер.
2: Правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти.
0: По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, Кабмин совместно с Минобороны прорабатывают меры дополнительной защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом.
3: Благодаря системным мерам по развитию инфраструктуры Крымского полуострова у нас туризм является одним из драйверов развития экономики. Могу сказать, что в 2025 году, несмотря на все попытки там противника, чтобы нам мешать, у нас туристов было больше. 7,4 миллиона туристов было в 2025, в 2024 было 6,3 миллиона туристов. Вот у нас 75% туристов прибывает автомобильным транспортом, 25% железнодорожным транспортом. С учетом текущей ситуации происходит и некоторое снижение туристической активности на полуострове. Правительством совместно с регионами проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы, в том числе и детского отдыха. Мы все вопросы это обсудили, представитель правительства доложили. В ближайшие дни документы соответствующие будут выпущены, так как вы поручали.
0: Президент России поручил Кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работ по купированию угроз от атак ВСУ. Средства российской противовоздушной обороны за сутки сбили 13 авиабомб, 5 ракет Storm Shadow, производство Великобритании, 462 украинских БПЛА. Как отметили в Минобороны, группировкой Днепр нанесено поражение формированием бригады теробороны в районах двух населенных пунктов Запорожской области. ВСУ за сутки здесь потеряли более 50 военных, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Украина и ее западные союзники не оставляют попыток втянуть Белоруссию в прямой вооруженный конфликт, что серьезно осложнит в дальнейшем решение противоборства дипломатическим путем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Россия и Белоруссия союзники и готовы поддерживать друг друга.
4: С марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность союзного государства.
0: Ранее Зеленский в ультимативной форме потребовал от Минска убрать с границы некие ретрансляторы, которые, по его словам, якобы обеспечивают навигацию российских дронов. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2026 года позволит семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ подготовлен в исполнении поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон предоставит гражданам возможность при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные соревнования по спорту Кубок защитников Отечества среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками Единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел сегодня. Уфимская «Динамо» и челябинские ЧБК могут войти в состав участников в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной Единой лиге ВТБ. Нижний Новгород не сыграет в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ. Команда выступит только в молодежном первенстве. Защитник футбольного «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего футболиста были предложены нескольким клубам РПЛ, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 2025 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй раунд турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в 1/4 Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй круг турнира WTA 250 в Истборне. Она победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3 и далее сыграет с немкой Татьяной Марией. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В среду 24 июня в Мурманске плюс 7, плюс 9, небольшие дожди. В Вологде плюс 19, плюс 21, вечером небольшие дожди. В Уфе плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Оренбурге плюс 23, плюс 25, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, без осадков. В Туле плюс 23, плюс 25, без осадков. В Краснодаре плюс 29, плюс 31, кратковременные дожди, гроза. Во Владикавказе плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди, гроза. В Симферополе плюс 29, плюс 31, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23. Сейчас в Москве 22 градуса тепла.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Добрый вечер. В студии у микрофона Евгений Масейко. За пультом звукорежиссер Евгений Тюлев. С 20 июня в Вологодской области стартовала приемная кампания «Вологодские колледжи и вузы». Как отметила заместитель губернатора области, министр цифрового развития Анастасия Ильина, цифровые сервисы позволяют абитуриенту пройти весь путь поступления. От выбора специальности до получения уведомления о зачислении, не выходя из дома. Автоматическая проверка льгот, понятные справочники и возможность подать документы в один клик. Все это делает приемную кампанию более понятной. О важной и горячей теме приемной кампании 2026 года мы поговорим сегодня с нашими гостями. В студии у нас представители ведущих учебных заведений региона и Министерства образования Вологодской области. Итак, в студии у нас начальник отдела государственной политики в сфере профессионального образования Министерства образования Вологодской области Ольга Николаевна Наговицына. Приветствую вас.
3: Добрый день всем коллегам, которые присутствуют здесь, и слушателей на канале, который мы сейчас слушаем.
2: Также в студии у нас ректор Вологодского государственного университета Денис Владимирович Дворников. Приветствуем.
4: Здравствуйте.
2: В студии у нас директор Вологодского индустриально-транспортного техникума Светлана Александровна Балендина. Здравствуйте.
5: Всем вечер добрый.
2: В студии у нас директор Северо-Западного института филиала МГЮА Татьяна Николаевна Утерова. Приветствую вас.
6: Добрый вечер.
2: И в студии у нас еще два человека. Это ответственный секретарь приемной комиссии Северо-Западного института филиала МГЮА Наталья Александровна Костикова. Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
2: И ответственный секретарь приемной комиссии Вологодской ГМХ Ольга Игоревна Баринова.
8: Добрый вечер.
2: Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы нашим гостям, вы можете задать их прямо сейчас по телефону прямого эфира 57-28-07. Гости ответят на все ваши вопросы. Мы начнем наш эфир с Министерства просвещения, Министерства образования Вологодской области. Поделитесь, пожалуйста, Ольга Николаевна, вообще, какой процент выпускников 9 классов сейчас поступает в колледжи и техникумы нашей области?
3: Ну, если говорить за последние годы, процент поступления девятиклассников в наши колледжи и техникумы Вологодской области порядка 60%. Только за 2025 год он поднялся на 3% пункта, 63%.
2: Как вы считаете, с чем это связано? То есть ребята за руками и ногами за среднее образование, или это родители настаивают, что не нужно получать 11 классов, а главное, важнее получить профессию как можно быстрее?
3: Я считаю, что нет, наверное, это дети сами решают, потому что наша система среднего профессионального образования в последнее время изменилась очень кардинально и в лучшую сторону. Новые направления подготовки, плюс мы в Вологодскую область вступила профессионалитет. Можно посмотреть, что у нас создано 13 кластеров, если мы говорим про всю Вологодскую область. И дети смотрят, как изменилось, потому что я сама прошла среднее профессиональное образование. Да, оно изменилось. Да, я хочу здесь получать знания. Наши педагоги, наши специалисты поучились у нас в высших учебных заведениях и прошли стажировку, это по проекту «Профессионалитет», и теперь отдают все эти знания нашим студентам и новым абитуриентам, которых мы ждем в этом году с 20 июня по 15 августа. Приходите, мы вас ждем.
2: Спасибо. Так, вопрос представителю, наверное, самого большого вуза на территории нашей Вологодской области, ректору Вологодского государственного университета. Денис Владимирович, поделитесь, пожалуйста, сколько бюджетных мест вы открываете в этом году? И как быстро они заполняются, исходя вот из той практики, которая уже сложилась?
4: В этом году у нас радостное событие, у нас плюс почти 150 мест, то есть 954 места. До этого по разным там причинам количество бюджетных мест снижалось в течение 5 лет. Вот сейчас мы преломили эту историю, да, то есть как область вышла из депопуляции, да, как говорит губернатор Георгиевич Филимонов, так вот мы вышли из такой академической депопуляции и впервые сделали такой очень широкий шаг вперед. Поэтому места есть, но я бы не оттягивал принятие решений.
2: Так, вопрос практически будет сквозным. Я продолжу с ректором института Московской государственной юридической академии, точнее, директором, прошу прощения. Татьяна Николаевна, поделитесь здесь, как складывается ситуация с МГЮА, с
5: местами, да?
2: С местами, да.
5: Ну, вы знаете, мы филиал, мы небольшой, не университет, поэтому у нас значительно меньше, но для нашего филиала уже на протяжении последних 4 лет стабильно сохраняется высокое количество мест, это 125 бюджетных мест. Если учитывать, что общая численность контингента у нас всего лишь 1500, то в год 125 мест – это достаточно много. Буквально 4 года назад у нас было 40 мест. То есть мы постепенно наращиваем количество бюджетных мест. Ну и также, соответственно, платные. В среднем мы принимаем в год 500 абитуриентов всего лишь.
2: А если говорить про рейтинг для поступления на бюджет, сколько баллов должен набрать в среднем?
5: В связи с ростом количества бюджетных мест, конечно же, балл ЕГЭ у нас, проходной балл, снизился. Если буквально 4 года назад он был где-то 250 баллов за 3 экзамена, то сейчас уже проходной балл бакалавриата 223, если берем прошлый год, и специалитет 215. Это очное обучение, то есть балл значительно упал.
2: Но мы говорим о том, что выпускники могут попасть не обязательно, в академию мы можем попасть и в колледж, который есть при академии.
5: Да, конечно, у нас есть колледж, буквально 2 у нас направления осталось, это правоохранительная деятельность, она очень пользуется популярностью, хотя мы набираем всего лишь одну группу 30 человек, и там нет бюджетных мест. И второе направление – это юриспруденция, буквально недавно по новому в ГОСТу, здесь мы набираем 2 группы и есть 5 бюджетных мест. Все остальное у нас на платной основе, и тоже все места заполняются, но мы, колледж у нас, скажем так, небольшой, в год набираем максимум 90 человек.
2: Это дневное образование?
5: Да, это только очное образование на базе 9 классов, на базе 11 класса мы прием не ведем, и заочного обучения в колледже у нас нет.
2: Сквозной вопрос мы переадресуем в Вологодскую ГМХ. Ольга Игоревна, поделитесь, пожалуйста, здесь как у вас с местами?
6: У нас в этом году 710 бюджетных мест. Это количество осталось на уровне прошлого года. Хочется сказать, что у нас в бакалавриате несколько снизилось количество мест, а в магистратуре, наоборот, выросло. Вот, но это связано именно с изменениями в направлении подготовки, на которые мы получили контрольные цифры приема. У нас в академии, как вы знаете, есть и бакалавриат, и специалитет, да, то есть ветеринария – это специалитет, учим мы 5 лет, вот, и это тоже откладывает свои особенности при поступлении. Ну и хотела сказать, что у нас есть колледж, как и у наших коллег, да, и у нас там 135 мест, это больше, чем в прошлом году, и то есть мы набираем ребяток тоже на разные направления, у нас тоже очная форма обучения, набираем мы после 9 класса. Ну и хочется отметить, что платный прием на все абсолютно направления подготовки, виды образования мы тоже ведем и хотим набрать столько же, сколько планируем набрать на бюджет.
2: В среднем сколько в год вы принимаете студентов?
6: В прошлом году мы приняли 1111, вот, и где-то такую
2: в же... В этом году вы ожидаете столько же?
6: Хотим больше набрать. Даже в этом больше. Году, да. Нужно стремиться вперед.
2: Так, ну и у нас в студии есть представитель Вологодского индустриально-транспортного техникума Светлана Александровна. Поделитесь, пожалуйста, как получается здесь вы отбираете единицы для тех, кто получает специальное образование?
7: Ну, как уже сказала Ольга Николаевна, что среднее профессиональное образование, оно сделало огромный шаг вперед, и теперь стать студентом техникума, колледжа, это престижно, не менее престижно, чем быть студентом вуза. Поэтому я, наверное, пользуясь случаем, хочу рассказать о тех направлениях подготовки, которые есть именно в нашем Вологодском индустриально-транспортном техникуме, но и потом еще коротко скажу о том, как сделать так, чтобы все получилось. Значит, индустриально-транспортный, значит, мы охватываем и промышленную отрасль и транспортную отрасль, то есть два таких направления. Что касается транспортной, это судовождение. Новое, кстати, в этом году мы открыли новую специальность — эксплуатация судовых энергетических установок по запросам работодателей. Дальше железнодорожный транспорт. Это два направления у нас: помощник машиниста и техническая эксплуатация подвижного состава. И сервис на транспорте. Это специалист по сервису на транспорте, рабочая профессия, проводник железнодорожного транспорта. Кроме этого, отрасль машиностроения. Мы вошли в кластер профессионалитета машиностроения. И такие очень востребованные в нашей области направления – это оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, монтаж, техническая эксплуатация промышленного оборудования, сварочное производство, сварщик. То есть это вот все те актуальные для нашего региона профессии и специальности, которые мы даем в нашем учреждении. Для того, чтобы поступить, все очень просто. Просто через госуслуги можно подать документы вплоть до 15 августа. И потом, когда сделаете для себя выбор, принести оригинал документа. Комплект у нас нет, вот лично в нашем учебном заведении нету внутренних экзаменов. То есть это конкурс аттестата. Поэтому выстраивается рейтинг, берутся все оценки, высчитывается средний балл. И, соответственно, по этому рейтингу уже студенты... Абитуриенты будут зачислены. В каждой группе, по каждому направлению 25 бюджетных мест. Всего мы набираем в этом году 300 человек. Поэтому будем очень рады всем тем, кто сделает правильный выбор и решит посвятить свое будущее получению именно на благо Вологодской области работы.
2: Спасибо. Ольга Николаевна, довольно важный момент, который определяют для себя родители, брать ли целевое направление. И вот здесь, как вы считаете, где выгоднее применить целевое направление в вузе или все-таки сразу после 9 класса, когда ребенок стабильно получит и профессию, и работодателя?
3: Ну, как для всех скажу, целевое направление – это первый вопрос. Для работодателя есть место трудоустройства, уже есть и заключен целевой договор с работодателем. Приведу пример. Например, у нас коллега хочет, девочка, поступить на педагогическое. Пожалуйста, заключаем договор. У нас есть школы, которые нехватка наших педагогов. Все, пожалуйста, через определенный промежуток времени, получение аттестата, у нее есть рабочее место. Даже стажировка будет проходить в той школе, с кем заключен целевой договор.
2: Ну, допустим, ребенок училась в школе, ну, допустим, в 8-й, и сказала, я хочу преподавать в младших классах. Может ли она получить в этой же 8-й школе города Вологды целевое направление, чтобы в дальнейшем трудоустроиться сюда же?
3: Смотрите, если есть вакансия, эта школа должна разместить, вернее, не школа, школа относится у нас к администрации города Вологды. Администрация города Вологды размещает свои предложения на портале «Работа в России». Это новая у нас схема, которая работает несколько уже лет. И девочка из 8 класса должна откликнуться, и тогда заключаться целевой договор. И она, и организация, где у нас, она должна получать образование в Вологодский педагогический колледж. Пожалуйста. Готовый специалист, целевой договор, довольный и работодатель, и абитуриент, ну и, надеюсь, родители.
2: Я думаю, что да. Главное, чтобы наши выпускники в учебных заведениях были трудоустроены именно по той специальности, которую они старательно получали. Денис Владимирович, вопрос к вам. Какой процент целевых направлений, ну, как бы вы берете ежегодно, и кто основные, получается, работодатели будущих выпускников ВАГУ?
4: Ну, давайте так, о процентах говорить сложно, да, поскольку здесь у нас одно направление, которое действительно у нас очень хорошее и доброе отношение с Вологодским оптико-механическим заводом. Они уже исторически сложившиеся, поскольку тот институт политех, который создавался, собственно, да, в Вологде, он в том числе был создан для того, чтобы обеспечить оптическое производство. Да, и это, мы эту традицию поддерживаем. И поэтому, поскольку это сложное направление, сложная специальность, требующая так, многогранных навыков, потому что оптика – это не только стеклышки, да, это и механика, да, и мехатроника, и фотоника. То есть там много разных начинок внутри этого направления. И да, действительно, работодатель, завод заинтересован, чтобы к нему приходили действительно вот подготовленные ребята, которых можно... Понятно, что есть элемент наставничества, понятно, что их надо будет и поучить на производстве, но все-таки, чтобы они были алмазики ограненные. Вот, поэтому работает система как раз по... Это направление машиностроения, да, и вот, собственно, оптика, специальность. И вот здесь мы работаем. Плюс у нас есть сетевая программа с Бауманкой, да, которая подкрепляет еще и качество образования. Поэтому вот это порядка 10 человек.
8: Ну, то есть алгоритм для родителей какой? Вначале мы идем на оптику и берем там целевое направление, или все-таки также через сайт, работа в России?
4: Вначале ребенок увлекся какими-нибудь линзами, историями про лазеры, историями про свет. Вот, может быть, я бы с этого начинал. Да? А потом уже шел на госуслуги. Госуслуги – это инструмент. Самое главное, чтобы ребенку это было интересно, иначе никакая целевая работа у нас и программа не сработает. Потому что здесь надо исходить из внутренней такой предрасположенности будущего студента.
8: Спасибо. Так, Татьяна Николаевна, вопрос к вам. Юридическая стезя, она довольно узкая, одновременно очень широкая. Если говорить о целевиках, то кто заказчики у вас?
5: Если говорить про приемную кампанию текущего года, то заказчиками у нас выступают, по крайней мере, размещены предложения на портале «Работа в России». Это Управление судебного департамента Вологодской области, Управление судебного департамента Ленинградской области, УФСП России по Вологодской области. А если говорить о всех целевиках, кто у нас обучается, то очень большой процент – это прокуратура Вологодской области, целевые, арбитражный суд Вологодской области. То есть в основном целевые договоры мы готовим целевиков для органов государственной власти и судебного сообщества. То есть бизнес достаточно редко выступает, да, и он может выступать, если только у нас заказчиком будет какая-то администрация, допустим, да, района, а он выступает работодателем, чтобы получить федеральное бюджетное место. То есть мы работаем для госорганов, где нужны юристы.
8: Сколько целевых мест у вас открывается в 26-м?
5: Видите, сейчас целевые места зависят от количества, она детализированная квота. Вот сколько заявлений поступило на работу в России, столько получается. И мы открыли, и в этом году это 10 мест, и они уже конкретные. То есть ребята проходят внутренний конкурс сначала в этих подразделениях. То есть в основном силовые структуры, суды, они обязательно внутренний конкурс. И уже нужно пройти внутренний конкурс, и по отбору после этого ЕГЭ сдается, и подаются документы к нам, длительный этап. И кто дойдет до финала, не факт, что это будет все эти 10 человек.
8: Даже так. Все понятно. Так, вопрос адресую в Вологодскую ГМХ. По целевикам, с кем работаете? Кто основные работодатели?
6: Основными работодателями у нас являются предприятия агропромышленного комплекса Вологодской области и не только Вологодской области. То есть в этом году у нас 174 предложения размещенные на работу в России. В прошлом году было 143. То есть вы понимаете, что тенденция к увеличению. Но это связано с тем, что Вологодская область активно развивается, сельское хозяйство, вы знаете, что да, внедряются цифровые технологии. То есть это все меняется и привлекает, будем говорить, во-первых, отрасли нужны кадры. Во-вторых, это привлекает ребят, потому что это интересно становится работать в сельском хозяйстве. Но я бы сказала еще раз, увеличение количества мест связано с тем, что пищевые предприятия, им дана возможность являться заказчиками целевого обучения. Поэтому в этом году они тоже активно без посредника, то есть без Министерства сельского хозяйства, не могли подавать предложения. Но я бы отметила, что так как мы работаем вообще со всеми регионами Российской Федерации, то это Новгородская область, да, это ВИДА, Управление ветеринарии Новгородской области. У нас очень большое количество предложений. Мы уже работаем несколько лет. Архангельская область. Дальше это Республика Башкортостан. Ну и хочу отметить то, что Кировская область. То есть вот это агропромышленное предприятие, которое с нами сотрудничает.
8: То есть ребята будут там проходить практику?
6: Ребята будут проходить практику, потом они пойдут туда работать. Оттуда. И я бы еще ответила, что в некоторых регионах, в том числе и в нашей области, работает программа поддержки, да, абитуриентов, которые учатся по целевой квоте. То есть они получают дополнительную стипендию. То есть это 6 тысяч получают ребята-бакалавры и специалисты, которые учатся там агроинженерии, агрономия, зоотехния, ветеринария. Ну и получается, ребята, которые учатся в колледже, это эксплуатация, ремонт сельскохозяйственной техники, они получают 4 тысячи в месяц. То есть это большой бонус, и в некоторых регионах такая программа поддержки тоже есть. Просто государство и Оксана Николаевна Лудмина из сельского хозяйства, она считает, что это самый главный, наверное, да, источник пополнения кадров отрасли. Поэтому наша область и вообще как бы академия очень серьезно к этому относится. У нас очень хорошие отношения с нашими работодателями. Они, вы знаете, что у нас созданы агроклассы, да, агротехнологические классы, проект, лесные классы. И таким образом вот мы надеемся, да, что вот эти места потом ребята отучатся в школе, пойдут дальше на целевые места и придут работать в сельское хозяйство, пополнят ее новыми силами.
8: Хорошо, а сколько целевиков вы ожидаете в этом году?
6: 174.
8: То есть, можно сказать, больше всех.
6: Да, у нас вся информация по... Можно посмотреть о каждом работодателе информацию. У нас создан такой, можно, каталог работодателей, размещен на сайте. То есть, родители с ребятами могут посмотреть все, ознакомиться со всем, позвонить на предприятие. Да, то есть, не только на работу в России черпать какую-то информацию, но и посмотреть, что в дальнейшем предприятие предлагает и гарантирует.
8: Ну, вот такой вопрос. Если мы заинтересованы все-таки в первую очередь, чтобы вологодские ребята поступили, могут ли они взять направление, допустим, в Новгородской области или в Архангельской области? Что они здесь отучатся, а потом поедут туда работать?
6: Здесь все зависит от абитуриента, где он хочет дальше жить. Да, то есть, если он хочет остаться в Вологодской области, он подает, естественно, получается, свою заявку на, в предприятие Вологодской области. Но если он хочет уехать в другой регион, такая возможность для него тоже есть.
8: И вот мне подсказывает наш звукорежиссер. У нас первый звонок в студию гостей. Прошу разделить наушники. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
9: Алло. Иван.
8: Очень приятно.
9: Хотел задать вопрос. Вот поступление на заочное вузы на психолого-педагогическое образование. Только платное или есть бюджетные места?
8: Спасибо за вопрос.
4: Видимо, мы отвечаем.
8: Психолого-педагогическое образование, ну, возможно ли заочное обучение?
4: Есть, да, есть программа заочного обучения, есть программа ДПО. Здесь нужно просто конкретный какой запрос у человека. У нас очень, так сказать, работает, можно на сайте посмотреть, горячий телефон горячей линии, да, и, в общем, у нас все вопросы очень, мы внимательно следим за тем, чтобы отвечали как раз на вопросы тех, кто поступает. Но в целом у нас психологическая и педагогическая школа, мы говорим про Вологодский госуниверситет, она сильная, она историческая. Я вам говорил про оптику, да, и про механику. Uh-huh. Это одна часть. Вторая часть университета, вторая лыжа, да, uh-huh, на которой мы едем, это как раз педагогика и психология. Вот, поэтому, да, конечно...
8: У нашего радиослушателя еще второй вопрос есть. Да, слушаем вас. Уточните, пожалуйста.
9: Поступление только через интернет, онлайн или... Или можно по старинке?
4: Там, ну, как мы уже говорили, да, и коллеги, сейчас все происходит именно через госуслуги онлайн. Но можно прийти, и вам помогут, опять же, также воспользоваться этим сервисом.
8: Цифровыми сервисами, прямо,
4: да,
8: в УЗИ.
4: Можно прийти, приходите.
8: Так, а в части, если мы... Это уже вопрос от ведущего в продолжении. Ограничения по возрасту студентов есть? То есть, вот, допустим, если это уже не выпускник школы, а, допустим, лицо, которому там за 30 лет. Так, да.
5: Позвольте, да?
8: Татьяна Николаевна.
5: У нас учится прекрасная студентка, ей 64 года на первом курсе. Замечательная женщина, получает впервые высшее юридическое образование.
8: Нет предела совершенства.
5: Так что ограничений нет. Пожалуйста, ждем любого возраста. Но желательно на заочную форму обучения будет, наверное, некомфортно в таком возрасте с ребятами 20-летними на очное обучение.
4: Наоборот.
5: А может быть, наоборот, комфортно. Вот как вам нравится, приходите.
4: Я вот на помощника машиниста думал поступить. Вы что-то так хорошо рассказывали.
6: Ждем. Ножками.
8: Так, ладно, мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем вопросы приемной кампании в Вологодской области. В студии у нас представители высших учебных заведений и среднего учебного заведения. На все вопросы можно получить ответы по телефону прямого эфира 57-28-07. Так, продолжая вот вопрос, мы... По вузам более-менее картинка у нас складывается. Понятно, что все равно мы здесь все вузы сейчас нашего региона не обсуждаем. Наибольшие, наиболее важные, ну, представители которых есть в Вологде, мы здесь наблюдаем. Вопрос по СУЗам также адресую представителю Министерства образования Вологодской области Ольге Николаевне. Просветите.
6: Не поняла.
8: Сколько СУЗов в Вологодской области в этом году открывают двери? И...
3: На территории Вологодской области у нас на сегодня 43 средних профессиональных образовательных организации. У нас под государственных 32, 6 у нас частных организаций, 5 частных и 6 у нас среднее профессиональное образование при наших вузах.
8: Угу.
3: пожалуйста, приходите. Мы всех ждем, всех желающих. Мест свободных у нас бюджетных порядка 8,5 тысяч по многим направлениям. Мы ждем, как кто еще хочет получить второе. Новшество скажу, что с 1 сентября 2026 года у нас первоочередное право, как имели у нас члены семьи и ребята, которые у нас в специальной военной обстановке у нас сейчас есть, и первоочередное с 1 сентября те, кто заключили целевые договора, это у нас первый шаг, что вы будете зачислены в первых рядах.
8: Спасибо. Так, дальше я предлагаю все-таки поднять вторую часть вот сквозного вопроса, а именно не все ребята могут поступать на бюджет, кому-то просто не повезло, кому и пришлось волей-неволей рассчитывать на платное обучение, которое предлагают и помогают родителям.
4: Можно маленькую ремарочку, да? Вот есть такой стереотип, что бюджетные места – это бесплатное образование. Вот я предлагаю этот стереотип все-таки как-то трансформировать совсем в другую вещь. Это государство дает грант, это не бесплатно, государство оплачивает. А значит, если государство оплатило твое место в университете, либо в колледже, либо в техникуме, значит, надо соответствовать этим требованиям. То есть это не бесплатно. Вот само слово, когда мы говорим «бесплатные места», мы немножечко расхолаживаем, но это не бесплатно. Это государство тебе помогает и верит в тебя, и доверяет тебе, и оплачивает вот такой грант.
8: Давайте тогда мы уберем бюджетные и назовем доверительные места от государства.
4: Ну, грант.
8: Я согласен. Да, грантовая помощь, по сути. Так или иначе, все равно преподавательский состав нужно кормить, поить, стены вузов и СУЗов поддерживать.
4: И лаборатории, да, и все, и много чего.
8: Волей-неволей средства нужно изыскивать. Давайте тогда мы все-таки раскроем. Вот если мы берем Вологодский государственный университет, вот где, можем ли мы назвать топ-3 факультета или института, где наиболее высокий конкурсное место? И то есть вот где всегда, скажем, очереди и желающих больше даже, чем мест?
4: Ну, на самом деле, это и юриспруденция, экономика и государственное муниципальное управление. Вот. При том, что сейчас как раз эти направления в целом, они сокращаются. Контрольные цифры приема сокращаются. Ну, вот создается такая воронка, да, что вот люди действительно стремятся сюда. Возможно, по старинке. Я бы, честно говоря, подумал еще. Нам на самом деле, что будет через 5 лет? Да, какие профессии будут востребованы. И здесь надо просто очень внимательно и с таким, так сказать, не со стереотипом подходить, да, то есть, чтобы, так сказать, и другие направления рассматривать для себя.
8: Ну, я понимаю, что здесь, это, наверное, еще и задача родителей, не только ребят, а раскрыть кругозор ребенка, где что может поменяться в стране за 5 лет. Что будет востребовано, что будет
4: в технологиях, да, во всем, все, что
8: в цифре. Быть, да. Да, может
4: очень
8: быть,
4: много аспектов.
8: Может быть, компьютеры уже будут только доить коровушек, и максимум нужно будет только нажимать на кнопку.
4: Но хорошие юристы будут тоже нужны, это совершенно точно. Вопрос, какими навыками они должны обладать. Да, если, допустим, машина за тебя будет, так сказать,
8: составлять иск,
4: но все равно в стратегию ты и систему взаимодействия там, с клиентом, с правоохранителями, это все равно как раз те самые мягкие навыки, на которые должен быть сделан, наверное, упор. Но тут мы живем в очень интересное время. Знаете, его можно сравнить с моментом, когда мы с лошадей пересаживались на машины.
8: На повозки, да, безлошадные.
4: Да, и вместо овса, да, топливом становится бензин. Ну, то есть, интересно, но когда этот интерес еще имеет свои определенные риски для каждой карьерной траектории.
8: Хорошо, давайте мы тогда углубимся в тему юрпруденции и здесь заглянем. Какие отделения, факультеты внутри Московской государственной юридической академии Вологодского филиала также востребовано среди студентов, куда больше желающих, чем также мест.
5: Ну, в связи с тем, что мы институт, у нас внутри факультетов нет, у нас кафедры, базовые кафедры, 5 кафедр. Мы подготовку осуществляем, понятно, что по всем уровням, это специалитет, бакалавриат и магистратура, ну, а пользуются популярностью все буквально программы, у нас их не так много, мы сократили количество программ, потому что это становится нерентабельно. На бакалавриате пользуются популярностью, может быть, это связано с тем, что больше всего бюджетных мест, 60 это бакалавриат, юриспруденция, общий профиль. Все-таки я понимаю, что узкие специальности, наверное, это важно, это нужно для будущего, да, но когда ты идешь на общий профиль, это возможность реализовать себя в дальнейшем и выбрать траекторию магистратуры уже узкопрофильную, получив базу. Наверное, это правильно. Поэтому у нас общий профиль. В специалитете мы реализуем только одну программу со следующего года. У нас было три, но мы отказались от государственного муниципального управления и правового обеспечения национальной безопасности. У нас сейчас только набор на судебную и прокурорскую деятельность. И магистратура топ-2. Это юрист частного права и магистр частного права и магистр уголовного права. Но мы открываем новую программу. Магистр-эксперт в сфере публичного права для госслужащих, потому что я считаю, что профессия юриста, несмотря на то, что, да, конечно, цифровизация, да, внедрение искусственного интеллекта, конечно, заменит рутинные задачи, но человека-юриста никогда никто не заменит. Все говорят, что не нужны, сокращают количество цифр приема. Да, в этом году нам сократили платный прием, нам установили контрольные цифры, за которые мы не можем выйти. Но нехватка, некомплект в той же правоохранительной сфере 20%. Нехватка в других правоохранительных органов. Но если не будем готовить юрист, то нехватка еще будет больше. Кто займет эти, кто будет управлять государством, кто будет на ключевых в правоохранительной системе. Юристы нужны, и их не заменить искусственным интеллектом. Это мое чисто мнение. Да, рутинные задачи передадим какие-то, но не более.
8: Спасибо. Ну и также, насколько цифровой интеллект вытесняет отделение факультеты внутри Вологодской государственной...
6: Да. У нас в Академии факультеты, Академия, и вот если рассматривать, да, что на бакалавриате, как показал прошлый прием, у нас очень пользовался спросом агроинженерия. Это техническая, да, специальность, и дальше лесное дело, и продукты питания животного происхождения. Но я хочу сказать, что вот, назвав вот эти все три специальности, все жизненные, да, то есть нужны инженеры на предприятиях, да, которые обеспечивают, чтобы техника работала. Лесной комплекс, которым мы тоже готовим кадры, и которому кадры тоже нужны, да, тоже это очень востребованное направление. Ну и продукты питания животного происхождения. Мы с вами употребляем пищу каждый день, поэтому пищевая отрасль, она развивается, причем очень глобально развиваться много всего, и вы знаете, что Вологодская область, она, наши молочные продукты ценятся, у нас направление связано с молочным именно направлением, но кроме этого в плане есть абсолютно все направления пищевой отрасли, поэтому вот эти такие три направления, три топ. Ну, специалитет — это ветеринария. Как бы мы ни говорили, ребята хотят быть врачами, лечат животных, и тоже это очень-очень хорошо. По магистратуре, я бы сказала, количество бюджетных мест, оно разное, поэтому в топ входит это, получается, продукты питания животного происхождения, только дальше уже это с качеством продуктом связаны программы, это лесное дело, ну и я бы еще ответила, наверное, агроинженерии. Вот такие да, как бы сказать, направления или образовательные программы, которые идут. Вот поэтому количество бюджетных мест, оно есть везде. И я бы еще отметила, что конкурс много выше на заочной форме обучения, потому что там мест очень мало, по 10 мест. Я не знаю, как в других вузах, но у нас очень мало. Поэтому получается, что там конкурс очень высокий, потому что многие не пошли учиться сразу после окончания колледжа и сейчас хотят получить высшее образование. То есть их карьерный рост зависит именно от уровня образования. Вот такая тенденция у нас в вузе.
4: Если позволить маленькую ремарочку, у нас есть одно направление, которое мы ожидаем будет достаточно востребовано и интересно. Это публичная политика. Вот впервые вообще в истории университета, ну, так сказать, в этом году, да, у нас там 25 мест. Да.
6: Ну, еще бы хотела сказать, как уже сказали коллеги, что в этом году ограничены, да, количество мест на платную форму обучения. Это у нас экономика, у нас 111 мест, то есть довольно много. И получается, что вот мы ждем, что мы их заполним, конечно, но первый год мы так работаем в таких вот жестких условиях. Это тоже наложило свой отпечаток.
8: Спасибо. Светлана Александровна, а вот в топе у вас что пользуется наибольшей популярностью среди ребят?
7: Ну, наибольшей популярностью у нас пользуется все-таки направление транспорт. Это железнодорожный транспорт и судовождение. Они всегда, как правило, зашкаливают, и баллы высокие, и количество на одно место абитуриентов тоже больше. Но, тем не менее, в этом году, в 25-м году, значит, у нас пользовался очень большим спросом сварщик. Именно рабочая профессия на год и 10. Прям вот шли целенаправленные абитуриенты, только подавали документы именно на это направление, и баллы были тоже очень неплохие. Но так, в целом, вот именно железнодорожный, водный транспорт и сварочное производство.
8: Задам такой вопрос. Сварщик 3D-проектов какой-нибудь есть у вас? Потому что ощущение, что пора бы уже отойти от этих зайчиков, которые там держат, и чтобы именно с помощью 3D-проектирования можно было просто управлять и вот давать готовый результат.
7: Все-таки рабочие руки, они есть рабочая чуйка, и эти зайчики, и шовчик никто так не сделает, и кроме как...
8: своими руками.
7: Да, своими руками. А сварочное производство – это как раз специальность, в которой есть элементы работы вот как раз и в 3D-моделировании. Это есть все.
8: Спасибо.
3: Скажу, сколько топ у нас по среднепрофессиональному образованию по Вологодской области. Это у нас IT-специальности, сестринское лечебное дело и творческие дизайнерские направления. Вот три топа.
8: То есть туда у нас в основном идут выпускники 9 классов?
3: Это три топа. Нет, у нас... идут во многие и на сварщиков, и на строителей. У нас это, а это три топ.
4: Это плотный топ. То есть это не то, что они оторвались куда-то там от остальных.
8: Все
4: это,
8: понятно.
4: Это сложная была, видимо, такая конкуренция.
8: Так, ну тогда в продолжение. Я понимаю, что система образования, она постепенно совершенствуется, идет в ногу со временем. Какие новые направления профессии открываются у нас в средних учебных заведениях в Вологодской области? Здесь вот приоткройте карты. Может, мы еще о них даже не слышали.
3: Светлана Александровна уже одну ангажировала специальность, которая у нас сейчас открыты 5 новых направлений подготовки. Это город Вологда, Череповец, Сокол, Тотьма. Направление подготовки Сокольский лесопромышленный политехнический техникум. Это автоматизированная система управления, наладчик аппаратных и программных средств, инфокоммуникационных систем, это Вологодский колледж связи и информационных технологий, разработка и управление программным обеспечением, Вологодский колледж связи и информационных технологий, Тотьмский политехнический, Череповецкий металлургический колледж имени академика Бардина, Вологодский кооперативный колледж, Сокольский лесопромышленный техникум. Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем, это Вологодский колледж связи и информационных технологий, Череповецкий лесомеханический техникум имени Чкалова. И же пятое направление – эксплуатация судовых энергетических установок Вологодский индустриальный транспортный техникум.
8: Ну, в целом, довольно-таки актуальные, совсем рядом вот звенящие профессии.
3: Ну, мы же знаем, что у нас наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что мы берем направление на технологическое лидерство. Мы это исполняем.
8: Спасибо. Другой момент, который притесняет, так вот и скажу, вологодских абитуриентов, это поступление иногородних из других регионов. А здесь вот сколько отъедают от наших мест иногородние? Поделитесь, пожалуйста, Денис Владимирович, свагу. Какие вот факультеты, отделения или институты больше всего пользуются именно популярностью иногородних ребят?
4: Вы знаете, у нас... инженерно-строительный, например, да, то есть едут, потому что он достаточно такой известный, да, и у нас архитектура очень сильная. Едут из Архангельска, едут из Петрозаводска. Есть отдельно точечно, вы же знаете, что в Вологодской области можно получить высшее музыкальное образование. Да, у нас есть музыкальное отделение, туда едут не так много, но там очень такая интересная программа, связанная с фольклором, с народной музыкой. Едут... из Африки едут к нам,
8: даже концов,
4: да.
8: Да, а едут за гуманитарными или за техническими?
4: Нет, конечно же, те ребята из дальнего зарубежа, они дальних стран дальнего зарубежья, они, конечно, едут туда, где нет связи, так сказать, с языком местной культуры, а это именно как раз больше строительная, конечно, строительная архитектура и так далее. Вот, а, ну, соответственно, энергетика, там, да, машиностроение, ну, то, что у нас испокон веков все-таки русский кулибин, он имеет, так сказать, свою славу далеко и на других континентах.
8: Спасибо.
4: Если говорить о цифрах, да, ну вот, допустим, из Архангельска у нас было человек 80, наверное, вот в том году поступило. То есть вот такие, такой порядок, такой цифры, да.
8: И здесь на каких-то льготных условиях они.
4: Нет, идут? Нет, мы их просто очень приглашаем, ждем, не только из Архангельской области, из других областей. Тем более, что мы такой один русский север, в общем, у нас много общего. И...
8: Татьяна Николаевна, а среди юристов вологодских как часто встречаются не вологодские абитуриенты?
5: Знаете, я в приемной кампании в комиссии сама всегда нахожусь и разговариваю, и у меня такой удивительный момент. Наши школьники, они стремятся уехать в другой регион, видимо, хотят оторваться от своих родителей и жить самостоятельно. А вот школьники из других регионов стремятся к нам. И вы знаете, по числу поданных заявлений в прошлый год 1/4 это были другие регионы. В основном, конечно же, тоже наш север. Это Мурманск, Архангельская, Коми, и что еще Карелия. Важно, Карелия, и много, Ярославль, Кострома, то есть ближайшие регионы, хотя мы не выезжаем с профориентацией в эти области.
8: Интересно, то есть находят вас сами.
5: Да, они находят нас сами, ну и, конечно же, вот уже в этом году с Калининграда несколько заявлений уже подано, с Дальнего Востока, у нас с Владивостока учатся, с Симферополя учатся, то есть ребята вот как-то выбирают, находят по душе себе и место, где бы им нравилось, а Вологда — это красивый город, я думаю, стоит его выбрать для обучения, для жизни.
8: А для таких ребят предоставляется какое-то общежитие?
5: Нет, вы знаете, у нас это сложно. Ребятами? У нас это сложно, так как вуз не имеет своего собственного общежития. Благодаря нашему вузу-партнеру ВГМХ нам предоставляется определенное количество мест, куда ребята заселяются. В основном они сами решают жилищный вопрос.
8: То есть их не останавливают из другого региона приехать, главное поступить к вам, а уж жильем как-нибудь разберемся.
5: Вы знаете, МГЮА, стоимость обучения у нас незначительная на уровне других регионов юридического образования и на уровне нашего головного вуза. Она в 4 раза меньше, чем в головном вузе по тем же образовательным программам. Я думаю, это тоже привлекает в стоимость обучения. Тоже определенную роль играет в выборе вуза.
8: Понятно, спасибо. Адресую вопрос вологодской ГМХ в этой же части.
6: Да.
8: Как ущемляют права вологодских абитуриентов иногородние ребята?
6: Ну, я бы хотела сказать, права вологодских абитуриентов не ущемляют. Вот. У нас учатся ребята из Архангельской области, из других регионов. Но самый популярный, я, наверное, скажу, ветеринария. Да? То есть тормозной фактор играет очень большое значение. У нас очень много студентов, которые учатся именно в ветеринарии из Ленинградской области, Московской области, Новгородской области, то есть ближайшие области. Ну и продукты питания животного происхождения, потому что технологический факультет был образован первый, он уникальный. Да? Мы обладаем уникальными, будем говорить, материально-технической базой, да, которая у нас на учебно-опытном заводе находится. И все разработки, которые есть, да, это все внедряется, совершенствуется, и поэтому пользуясь спросом, эти ребята учатся из других регионов, есть и довольно много. Ну вот если проводить такие примеры, где-то более 35% это иногородние у нас.
8: Ну и такой же вопрос задам Светлане Александровне. Поделитесь, пожалуйста, вы только вологжан принимаете или все-таки есть у вас?
7: Нет, конечно. В прошлом году, 25-й год, у нас из 275 бюджетных мест 48 было иногородние. Это, как сказали коллеги, тоже регионы близлежащие нам. И наша эта задача не просто их отучить, а сделать так, чтобы они остались у нас. В Вологодской области.
8: Поэтому то есть вам еще их нужно было повязать работодателями, да?
7: Да.
4: В этом месте все закивали.
7: То есть это наша главная задача, и на наш взгляд мы пока с ней справляемся.
8: Здорово. Ну, вот у нас осталось буквально 3 минуты до конца эфира. Я предлагаю все-таки немножко продемонстрировать сливки, так сказать, обучения. Поделитесь, пожалуйста, фамилиями, именами, что ли, тех выпускников, которыми вы гордитесь. Начну днем мы с кого?
4: Евгений Артемович Богомазов, сенатор. Ну, слушайте, половина правительства — это представители Вологодского госуниверситета, это главы муниципалитетов, и селянин, и Дубов. В общем, на самом деле, мы когда собрали в прошлом году вот съезд выпускников, замечательные, совершенно талантливые люди. Есть, так сказать, представители такого международного олигархата, да, такие известные братья Бухманы, которые оканчивали наш, да, ну, они сейчас, кстати, так сказать, по некоторым обстоятельствам живут в другом месте, но мне кажется, не вот эти вот топовые единицы определяют, а именно такое, знаете, вот действительно университет дал путевку в жизнь очень много достойным людям, которые себя проявили ярко, талантливо, и как не только как специалисты, но и как личности. Ведь потому что университет и колледж, мы все воспитываем личности, а не только профессионалов.
6: Прекрасные управленцы. Да. Агропромышленный комплекс и Вологодской области, руководители, выпускники нашего вуза. Но если говорить, да, Жестяника Сергей Геннадьевич, мэр нашего города, он тоже выпускник нашей академии. То есть очень много людей.
3: Но по сфере среднего профессионального образования у нас, не могу сколько процент, но все возглавляют колледжи, директора сейчас, которые обучались в данных учебных заведениях.
8: Ну, я могу сказать, что как стартовая площадка, действительно, у меня очень много знакомых, друзей, которые сейчас на руководящих должностях находятся, они стартовали именно с колледжей, с техникумов, и это был абсолютно как бы разумный ход, который в дальнейшем помог им найти и определиться со своим.

0: отметить и Кочину Ирину Геннадьевну, это судью Верховного суда, и Заварина Романа Юрьевича, и Шепеня Владимира Степановича, Чапаева Игоря Александровича. Я могу бесконечно продолжать руководителей каких-то правовых ведомств, связанных с правом. Конечно же, у нас очень много выпускников. Мы подготовили за эти годы, наверное, более 15 тысяч.
1: Ну и последний вопрос на засыпку. Кто готов сказать, почему стоит поступать именно в Вологодскую область, а не рваться в Санкт-Петербург, Москву или там Нижний Новгород?
2: Очень просто. Во-первых, Вологодская область преображается сегодня. Это модное место, это яркое место, это место, которое притягивает не только туристов. Я могу сказать, что гости нашего университета, и в том числе из дальнего зарубежья, они просто были ошарашены, да, вот именно и красотой, и человеческой добротой. И да, безопасное место. Вот если говорить, допустим, про иногородних, куда отправить там девчонку молодую? Вот я бы предпочел Вологду, а не Москву, например. Совершенно точно. Да, плюс у нас действительно крепкие и сильные вузы с традициями, с историей. И не только те, которые здесь представлены, а в целом Вологодская область – это область интеллигентная. Поэтому
1: благодарю.
2: Здесь.
3: Душа русского севера.
0: Мы работаем с душой.
4: Да, да. Семья, мне кажется, каждый вуз – это своя семья.
0: Своя семья, я, своя душа, да, у каждой.
4: Свои традиции. Традиции.
2: А мы семья семей.
4: Да, мы семья.
1: Собрались здесь родители, так скажу.
4: Да.
1: На этой ноте мы завершаем нашу программу. Напоминаю, что мы сегодня разбирали вопросы приемной кампании 2026 года. В гостях у нас были начальник отдела государственной политики в сфере профессионального образования Министерства образования Вологодской области Ольга Николаевна Наговицына. Благодарю за участие.
3: Спасибо большое.
1: В студии у нас был ректор Вологодского госуниверситета Денис Владимирович Дворников. Спасибо вам за участие.
2: Вам спасибо за приглашение.
1: В студии у нас была директор Вологодского индустриально-транспортного техникума Светлана Александровна Баландина. Спасибо вам за выделенное время. Очень приятно было познакомиться сегодня с Татьяной Николаевной Утаровой, директором Северо-Западного института филиала Московской государственной юридической академии. Спасибо за выделенное время. Также в программе у нас принимала участие ответственный секретарь приемной комиссии Вологодской ГМХ Ольга Игоревна Баринова. Спасибо
4: вам за участие.
1: Сегодня со звуком работал и принимал звонки Евгений Тюлев, вел программу Евгений Масейко. До новых встреч.
5: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
6: Эфир областного радио завершат информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в отдельных округах гроза. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге, в Никольске и в Тотьме завтра днем синоптики обещают 20 градусов тепла. В Великом Устюге кратковременный дождь. В Кириллове плюс 18, преимущественно без осадков. В Вытегре днем кратковременный дождь плюс 17. В Бабаеве плюс 18, преимущественно без осадков. В Череповце плюс 19 и в Вологде 20 градусов выше нуля, преимущественно без осадков. На этом передача из Вологды окончена. Всего вам доброго, до свидания.
7: Вы слушали Радио России, Вологодская область. Московское время 19:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин назвал принципы, на которых Россия готова к переговорам с Украиной. Фальков заявил о льготном приеме в вузы участников СВО и их детей. США направят размороженные иранские средства на закупку продовольствия американского производства. Далее подробности. Россия будет двигаться вперед по всем направлениям с опорой на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижение вооруженных сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны.
9: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам.

0: с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
1: Президент попросил вице-премьеров России Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Как отметил Новак, правительство России рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива из России. По словам вице-премьера, все нефтеперерабатывающие заводы страны максимально увеличили мощности, сокращены сроки ремонтов. В целом ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая.
2: Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Также в ежедневном режиме решаем логистические вопросы и поставки топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях, при необходимости принимает меры. Максимально вовлечены в работу по производству моторного топлива и малые, и средние нефтеперерабатывающие заводы. Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок.
1: Также на совещании выступил глава Миноборнауки России Валерий Фальков. Он заявил, что ведомство ориентирует все университеты на индивидуальное сопровождение каждого участника СВО во время приемной кампании. По словам Фалькова, открыто специализированное подготовительное отделение для успешного поступления в инженерные вузы демобилизованных участников спецоперации. Глава ведомства подчеркнул, что в этом году для льготного приема в вузы участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты установлено более 53 тысяч мест. Он напомнил, что отдельная квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства в Великобритании и 462 дрона ВСУ. По данным ведомства, подразделения южной группировки уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике. В течение суток формирования ВСУ вытеснены из 130 зданий в городе. В Красном Лимане также в ДНР группировка «Запад» овладела 5 опорными пунктами и очистила 52 здания. Соединенные Штаты направят размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров исключительного производства США. Они поступят на подконтрольный Вашингтону эскроу-счет, заявил Дональд Трамп. Эти деньги будут использоваться исключительно для закупки медицинских товаров и продовольствия, включая кукурузу, пшеницу и соевые бобы от наших замечательных фермеров. Именно в этих товарах Иран остро нуждается, написал президент США в своей соцсети Truth Social. Роспотребнадзор поручил своим региональным управлениям усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе за инфекциями, которые передаются комарами. Кроме того, в ведомстве отметили, что в целом эпидемиологическая ситуация в России стабильная. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений. При этом начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Завтра в столице, как и сегодня, будет солнечно и обойдется без осадков. Затем, однако, в Москве ненадолго похолодает, но уже к воскресенью, как прогнозирует ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, вновь потеплеет опять до показателей нормы.
3: Завтра в среду также будет солнечно, без осадков. Минимальная температура воздуха составит плюс 10-13, максимальная плюс 20-23. Ну и в четверг, пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет фронтальный раздел, поэтому облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В ночные предутренние часы плюс 8-11, а в дневное время посвежеет до плюс 17-20, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу снова распогодится и 20-23, в воскресенье потеплеет опять до нормы 22-25 градусов, но здесь в теплом секторе циклона пройдет дождь и не исключена гроза. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Утвержден формат и основные даты проведения нового сезона баскетбольной единой лиги ВТБ. В сезоне 26-27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля будущего года. Плей-ин и плей-офф запланированы на 8 апреля, 7 июня. Серия за третье место состоится 20-29 мая, а финал с 20 мая по 7 июня. Тем временем бывший главный тренер «Химок» 68-летний Душ Иванович возглавит «Зенит», сообщает издание «Tips and Slips». Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии, Швейцарии. В марте этого года Иванович покинул итальянский клуб «Виртус». Московский футбольный «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на один сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Пресс-служба Ростова объявила о переходе голкипера Даниила Голикова из Краснодара. Вратарь присоединился к «желто-синим» на правах аренды до конца предстоящего сезона. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бадхомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3 и далее сыграет с немкой Татьяной Марией. И пока это все новости спорта.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В среду 24 июня в Архангельске плюс 15, плюс 17, небольшие дожди. В Великом Новгороде плюс 17, плюс 19, небольшие дожди. В Кирове кратковременные дожди плюс 18, плюс 20. В Казани плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди. В Самаре небольшие дожди плюс 23, плюс 25. В Туле плюс 23, плюс 25, без осадков. В Волгограде без осадков плюс 27, плюс 29. В Сочи плюс 25, плюс 27, без осадков. В Нальчике без осадков плюс 28, плюс 30. В Ялте плюс 28, плюс 30. Кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23. Сейчас в Москве 22 градуса тепла.

0: «Посоветуйте доктор». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
1: «Посоветуйте доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
7: Радиожурнал «Баянталын айылгы» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте. Радио России мы там называемся. Там в последнем сообщении идет видеотрансляция. Под ней также можно оставить свой комментарий. Здесь мы его сразу же увидим. Подписывайтесь, скачивайте приложение в Рустор и Google Play наше Радио России. Доступно оно там совершенно бесплатно. Там есть все те же самые функции, и даже больше. И сообщения можно отправить, и видеотрансляцию посмотреть, и в архивчик наш заглянуть. Ну, в общем, устанавливайте его и используйте на здоровье. Ну, а самые свежие интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
8: Переходим к темам обсуждения. Сегодня президент Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов. Встреча прошла очень торжественно в Георгиевском зале Московского Кремля. Да, и я думаю, что все 600 выпускников учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственных комитетов и ФСИН запомнят эту встречу, конечно же, на всю жизнь.
9: Несколько важных заявлений президент сделал на этой встрече. Так, например, он отметил, что выпускникам предстоит приступить к службе в непростом время. Не прекращается вооруженное противостояние. На Ближнем Востоке, говорит президент, страны НАТО открыто говорят о подготовке к войне с Россией. Владимир Путин напомнил, что Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Вместе с тем мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, говорит президент. Фрагмент его выступления, еще один про противостояние с НАТО, как раз мы предлагаем послушать.
10: Современная международная ситуация далека от стабильной. Не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке. Серьезно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира. В целом ряде регионов мира, в том числе на пространстве Евразии. Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий так называемого же демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России.
8: Ну, надо сказать, что после официального выступления Владимир Путин лично пообщался с выпускниками, подошел, они задавали ему вопросы. Ну, в частности, один из них спросил про письмо, которое Зеленский направил российскому президенту. И вот что ответил Владимир Путин. Вот он направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи. Ну и что? А через 3 дня удар по Старобельску. Как это понимать? Что же здесь? Какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?
9: Наоборот, говорит президент, все это только формирует конфликтный потенциал. Кто забыл Старобельск, это удар по колледжу в Старобельске, да, где студенты и студентки, в основном из них, стали жертвами этого удара в ВСУ. Вслед за встречей с выпускниками
8: Военных вузов, силовых
9: ведомств, была встреча с кабинетом министров у Владимира Путина. И здесь тоже есть несколько заявлений, которые стоит узнать, услышать и спросить о них у экспертов. Давайте несколько заявлений сначала послушаем, а потом уже все это проговорим. Во-первых, что Владимир Путин говорит, что дополнительные угрозы, которые пытается создать Россия и киевский режим, должны сводиться к минимуму, и что это абсолютно решаемая задача. Напоминает, что мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины.
8: И мы предлагаем тоже сейчас фрагмент заявления Владимира Путина посмотреть и послушать.
10: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
8: Какие еще заявления были сделаны? Удары ВСУ по России не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где вооруженные силы освобождают один населенный пункт за другим, сказал президент. И также сказал, что Киев ударами по России пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров.
9: Ну, теракты Киева, это опять же, Владимир Путин об этом сказал, не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где российские войска освобождают территорию за территорией. Что касается терактов Киева, то об этом только что заявление сделал посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник. Он сказал, что московский регион столкнулся с беспрецедентной по своей интенсивности и масштабом серии воздушных атак с применением беспилотников силами противовоздушной обороны на подступах к столице было перехвачено и уничтожено 194 дрона. Дальше Мирошник очень подробно говорит о жертвах этих атак ВСУ, да, которых Владимир Путин назвал не иначе как террористическими, а режим неонацистским. Итак, что он говорит? Основная тяжесть ударов пришлась на юго-восточный район Москвы и соседние округа Подмосковья. За минувшую неделю 23 мирных жителя пострадали. В Раменском округе во время пожара погибла девочка 8 лет. Самая сложная ситуация с пострадавшими в Котельниках. 10 человек, где есть 3-летний ребенок, девочки 10 и 13 лет, Раменской и Воскресенской округах. А всего за неделю от атак ВСУ пострадали более 290 человек. И это с начала 2026-го наибольшее число пострадавших за неделю.
8: Ну что ж, я думаю, что все эти заявления нужно обсудить с нашим экспертом. К нам присоединяется политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
8: Очень внимательно мы слушали все заявления, и те, которые делал президент, и вот то, что мы сейчас зачитали, Родион Мирошник сделал заявление. И хотелось бы понять... Какая мысль за этим стоит? Мы сейчас готовимся к переговорам?
11: Ну, смотрите, Россия все время говорит, что мы готовы к переговорам, но к переговорам на наших условиях. И в этом разница в трактовке. К переговорам готов и Запад, и об этом Запад говорил все 4 года, но западная концепция – это переговоры о капитуляции России на тех условиях, которые Запад будет диктовать. Россия говорит, что мы выставили справедливые условия обеспечения безопасности и для нас, и для всего европейского континента с сохранением суверенных гарантий прав нашей страны. И это есть база, на которой готовы переговариваться мы. Мы от этих слов не отказывались, не отказываемся и сейчас. Другое дело, что еще раз, содержание переговоров, транслируемое противоположной стороной и нашей стороной, взаимопротивоположное. Поэтому никаких переговоров нет, и в ближайшее время конструктивных переговоров содержательных, наверное, не ожидается. Переговоры об обмене пленными, о каких-то частных вопросах, они происходили последние месяцы, полгода, год. Возможно, они будут восстановлены. Содержательных переговоров сейчас ожидать вряд ли нужно.
9: Владимир Владимирович, еще хочется поинтересоваться. Ну вот смотрите, Владимир Путин говорит, что ударами по России Киев пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров. И наверняка вот заявление о том, что Россия готова к переговорам, да, хотя мы это действительно, вы правы, постоянно повторяем, да, ни для кого это не секрет, ни для кого это не новость, в общем, но тем не менее сейчас не исключено, что Запад и Киев воспримет это как некоторую слабость и продолжит давление. Скажите, пожалуйста, ну вот это реальный вариант развития событий или все-таки будет по-другому?
11: Ну, реальное развитие событий – это когда одна из сторон, мы считаем, что это Запад, поймет, что сопротивление дальше бесполезно. И сопротивление Запада и Украины бесполезно будет после победы российской армии на линии боевого соприкосновения. Решаться это будет там. И после того, как там будет прорвана оборона ВСУ, и там начнется продвижение российских вооруженных сил, там освобождение Херсона, Запорожья, Днепропетровска, Харькова, Одессы. Вот после этого будут содержательные переговоры. Пока содержательных переговоров в нынешней ситуации ожидать не стоит. Украина будет пытаться остановить продвижение России или предотвратить его, как считают там, нанося удары по российской инфраструктуре в глубине страны. По нефтебазам, НПЗ, мостам, по жилым объектам, по мирным гражданам, по всему, до чего смогут дотянуться. Такая будет стратегия в ближайшее время.
9: Владимир Владимирович, а как тогда объяснить то, что Евросоюз тоже начал поиск переговорщика с Россией? Вроде как с той стороны запрос на какой-то диалог тоже начал присутствовать, может быть, в какой-то такой пока эфемерной степени, коль скоро они не смогли на последнем собрании выбрать этого самого переговорщика. Но само начало об этом разговора как бы намекает на то, что они вроде как хотят. Нет?
11: Они считают, что сейчас для них складывается удачный момент для давления на Россию и для предъявления России условий капитуляции, российской капитуляции. Поэтому сейчас они заговорили о переговорах. Mm-hmm. Они считают, что в России экономический кризис, что ВСУ пробивают ПВО и ПРО-России. И сейчас Россию можно склонить к тому, чтобы она западные условия приняла. Для этого нужен переговорщик. Они считают так.
9: Но удастся им это сделать? Есть ощущение, что все-таки у нас позиция несколько иначе.
11: Наша позиция принципиально иная. То есть удастся им что? Удастся им найти переговорщика? Ну, скорее всего, там не с первого раза, но да, удастся. В конце концов, там Владимир Ильич Путин и с Макроном когда-то говорил по телефону и открыт для разговора с другими лидерами. Может кто-то позвонить, может кто-то приехать. Роберт Фицо вот прилетал в Словакию, член Евросоюза. Поэтому мы можем встречаться с представителями Евросоюза. Угу. Вопрос, о чем будет встреча?
8: Вот, и мне кажется, что именно поэтому так сложно выбрать переговорщика, даже не столько потому, как этот переговорщик будет восприниматься в Москве, да, потому что, ну, мне кажется, вести переговоры мы-то можем с кем угодно. Главное, как вы сказали, что будут говорить. А говорить будут, видимо, что мы должны сократить армию, ну, вот этот вот весь список-то, который они уже выдавали как-то.
11: Ну, первая часть — это 5 пунктов, которые были сформулированы Евротройкой 1.5 недели назад, сколько там, да, 2 недели назад на встрече в Лондоне. Вот это будет первый пункт. Ну, а дальше, да, дальше сокращение российской армии, контроль Запада над российскими госкомпаниями, там выплата репараций в размере нескольких сот миллиардов, может быть, там триллион, из расчета, что Европа должна покрыть свои расходы на нынешнюю кампанию. И, собственно, все состояния европейских финансов, они только и держатся за счет того, что ожидают компенсировать свои расходы за счет российских репараций. Вот будут дальше переговоры об этом. Ну, а дальше понятно, что говорил Европарламент, деколонизация России, то есть там разделение России на пару десятков квази-государств под управлением, опять же, Европы, Соединенных Штатов, Японии и всех остальных, кто захочет сюда дотянуться. Вот это план, который у них есть, который они собираются реализовать.
8: А все вот эти террористические акты, которые следуют один за другим в последнее время довольно плотно, да? Вот, например, Яна Лантратова сегодня, вчера, накануне она сообщила, что подготовит для ООН ответное обращение с данными по удару ВСУ в Старобельске, и вроде бы как ООН впервые заинтересовались и попросили эти данные для изучения. То есть такое ощущение, что как будто бы что-то приподнялось, там как-то приоткрылись глаза как-то где-то там на Западе вот к тому, что происходит. Вот эта плотность, она так и сохранится, как вы считаете? Возможно ли введение переговоров на этом фоне?
11: Не, на этом фоне, ну как, мы еще раз говорим по поводу этих переговоров, но все равно переговоры изменят свое содержание после изменения ситуации на линии боевого соприкосновения. До этого ничего не изменится. Там то, что в ООН рядом с папками, подготовленными там Европейским Союзом с фальсифицированными данными, как бы совершенных Россией преступлениях, положат маленькую папочку, которую принесет Россия, ну да, скажут, что вот у нас есть одни материалы, есть и другие материалы, смотрите, мы готовы рассматривать и ваш российский, но сначала мы посмотрим вот эти европейские. В Европе к этому сценарию тоже готовы, он по такому пути может пойти. Считать, что тут будет наша принципиальная победа, ну в общем нет. То, что мы сможем показать и свои материалы тоже, это, конечно, важно.
9: Владимир Владимирович, а вот то, что Владимир Путин говорит о подходе к переговорам, сначала там теракты, нападения, чтобы более выигрышную позицию получить, ну, со стороны Европы и киевского режима, вот он говорит, что так не делается, да, ну, вот про письмо Зеленского он ярко сказал, ну, кто так делает, говорит, сначала о переговорах просят, а потом теракты совершают. Вот этот посыл здесь в чем? В том, что на таких условиях и мы не будем вести переговоры, что ли? Так не понимают этого или как? Зачем это еще раз повторять?
11: Ну, мы это повторяем, потому что это наша позиция, как бы мы демонстрируем, что она не меняется. Это тоже важно. А то, что отношение к переговорному процессу с той стороны именно формулируется так, как мы видим, с унижением России и с демонстрацией своего превосходства там любого морального, там, психологического, еще какого-то. Вот там пытаются провести контакты именно на этом уровне. И там ничего не меняется, и наша позиция не меняется. Важно, что мы не прогибаемся.
9: А значит, переговоров действительно ждать еще не скоро. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Политолог, политтехнолог Дмитрий Солоников был с нами на связи.
0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
12: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
9: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. По-прежнему наши контакты. И переходим к следующей теме. Обратили внимание на то, что Владимир Зеленский решил перессориться со всеми соседями. И не только мы на это обратили внимание, но и многие эксперты в отрасли тоже говорят о том, что напряжение с Белоруссией и с Польшей обострились. Со Словакией и Венгрией тоже в последнее время дела не очень идут. Только что прокомментировал угрозы Зеленского в адрес Минска Сергей Лавров, глава российского МИДа. Он сказал, что Белоруссию стремятся втянуть в украинский конфликт. Киеву и Западу о договоре России и Беларуси по безопасности союзного государства, напоминает Сергей Лавров, да, и при необходимости, и то, что при необходимости может быть задействован весь комплекс предусмотренных мер. Я напомню в двух словах, что Зеленский потребовал от Беларуси прекратить помогать России, но я тут в подробности вдаваться не буду, там они с военными историями связаны.
8: Ну, может быть, даже и стоит, потому что, на мой взгляд, как мне кажется, это такая, знаешь, придуманная тема. Ну, то есть уберите ретрансляторы, иначе уберем их мы, даем вам на эту неделю. Такое ощущение, что вот эти ретрансляторы – это что-то такое кардинально влияющее на процессы на фронте. Мне кажется, нет.
9: Ну, Украина считается, что с помощью ретрансляторов вроде как помогают наводить оружие на регионы Украины. Ну, насколько это правда, у военных экспертов, конечно, нужно спросить. Что касается Польши, то там все еще проще. После того, как Украина стала активно бандеровцев,
8: ну, там военному подразделению, они военному подразделению дали имя героев УПА, запрещенной в России организации. Да, вот. Ну, то есть это, конечно, не могло просто поляков не задеть, потому что все помнят Волынь, и все точно знают, кто именно там на Волыне все эти преступления творил.
9: В общем, лишили поляки Зеленского ордена Белого Орла, это высшая награда Польши, и там президенты Украины тоже остальные сдали эти свои ордена.
8: Там замечательно было, да, еще прекрасно было, когда кто-то из бывших политиков, ну, экс...
9: Да Кучма это был.
8: Нет, нет, нет, именно из польских бывших политиков кто-то сказал, а чего вы нам эти медальки-то возвращаете? Вы нам тогда танки возвращаете, оружие, наш самолет возвращаете. Чего нам эти... Ну, раз уж вы от всего отказываетесь-то.
9: Вот, и, значит... Зеленский в итоге не поехал на конференцию по восстановлению Украины, которая должна была в польском Гданьске проходить. Поехал туда премьер-министр, если мне память не изменяет. Ну, такая ситуация сложилась с Польшей и Белоруссией, ближайшими соседями Украины. Хочется все это обсудить. С нами на связи военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
8: Здравствуйте, Владимир Валерьевич. Вот по поводу этих ретрансляторов хочется понять, насколько это критично действительно для Украины, и является ли это достойным поводом для того, чтобы предъявить ультиматум, причем со сроками, там неделю он дал, 20 числа это произошло, сегодня 23, то есть 3 дня уже прошло, 4 осталось.
13: Ну, вы знаете, как смешно об этом говорить. Все-таки граница между Белоруссией и Украиной – это не 37-я параллель на Корейском полуострове. Поэтому, если там какие-то ретрансляторы действительно на них реагируют жестко, то здесь это просто лишь повод. Угу. Повод оказать давление на союзника России и Беларусь, попробовать ее втянуть в войну, и заодно втянуть в войну там Польшу, какие-то другие государства. То есть я за этим вижу в первую очередь попытку Европы расширить масштаб конфликта. И поэтому же перед этим же говорилось же не только о Беларуси, говорилось о Калининградской области Российской Федерации. То есть вот как считается, сейчас Россия не готова к противостоянию с Европой. И они пытаются таким образом Россию попытаться втянуть в какие-то вот такие действия, учитывая, что российские войска в основном вовлечены на СВО. Но это совершенно понятно, что эти попытки, они достаточно эфемерные, да? Они не могут привести к реальному вооруженному конфликту, но они могут обострить ситуацию с Беларусью. В отношении Польши хотелось бы заметить, что не надо преувеличивать вот польско-украинское противоречие. Да, действительно, есть Волынская резня, да, есть негатив в отношении к УПА, есть негатив в проживании украинцам, которые сейчас находятся на территории Украины. Хочу заметить, на территории Польши. Сейчас хочу заметить, что на территории Польши проживает где-то до 1 миллиона 200 тысяч приблизительно украинцев.
8: Угу. Свежеприбывшие, как бы, да?
13: Да, это от 700 тысяч до 1 200 000. Ага. И вот эти украинцы, они ведут себя как у себя дома, то есть считают, что им все кругом все обязаны, вот что их должны содержать, давать им пособие, как бы далеко не все хотят работать, а они еще будут права качать. Приблизительно такая манера поведения раздражает. Но есть другой момент. Украинцы, которые находятся на территории Польши и работают, все-таки приносят налоги. Польша сейчас стала одним из крупных производителей оружия для Украины на европейские деньги. Это порядка будет свыше 2 миллиардов долларов. То есть в несколько раз было увеличено производство вооружений. Помимо этого, Польша как бы не заинтересована в дальнейшем обострении отношений с Украиной, потому что против этого и Брюссель, и Вашингтон. Поэтому вот я думаю, что вот это недопонимание, это очередной камень вот в этих двусторонних отношениях, вот как бы противоречие. Но не надо за этим ожидать какого-то там кардинального изменения позиции Польши, прекращения поставок вооружений. Я приведу буквально один пример. Угу. Польша хочет поставить Украине последние самолеты МиГ-29, которые у них есть. Это 9 самолетов. Так вот, причиной непоставки этих самолетов является не то, что Польша не хочет поставлять России, не поставлять Украине, а только то, что Польша хочет за это получить дополнительные украинские военные технологии. То есть, вот понимаете, то есть вот речь идет о том, что на самом деле противоречия не так сильны, как, может быть, нам хотелось.
8: То есть вот эта вот история историческая, да, исторического противостояния, она сейчас используется как рычаг для ведения переговоров по технике, так что ли я понимаю?
13: Ну вот, смотри, то есть Польша хочет Украине получить какие-то дополнительные уступки.
8: Да, Украина давать их не хочет, но хочет самолет, да, и начинается. Да, да. Я в 1941 году.
13: Просто вам привел как пример.
8: Ага, ага.
13: Что на самом деле, руководство Польши и президент, и премьер-министр, они оба являются русофобами. Вся польская элита является русофобами.
8: Угу.
13: Поэтому ожидать, что вот эти русофобы из-за того, что у них есть память о Волынской резни, что они перестанут сотрудничать с Украиной, но это будет просто смешно.
8: Ну вот действительно обращала на себя внимание, что свастики по всей Украине были с 2014 года, да? Что доказательств того, что там национализм не просто процветает, а он активно развивается, разрастается, это вот на протяжении всего конфликта тоже. Были там явные доказательства, причем такие, которые попадали даже на немецкие телеэкраны, в новости, да, там вот эти вот все флаги, потом их вырезали, из эфиров пытались удалять, там, ну, вот эта вот вся история. А тут вдруг увидели, что, ой, оказывается, на Украине национализм. Даже вот когда перезахоранивали этого лидера Мельника. Националистического Мельника, да, даже в этот момент как-то Польша почему-то промолчала. А тут, боже, что случилось? Видимо, действительно какие-то там закулисные решения не продавливаются.
13: Ну, вы знаете, на самом деле интерес Польши понятен. Польша хочет присоединить Западную Украину к себе. Это вот совершенно понятный интерес Польши. И ради этого, хочу заметить, тысячи поляков уже погибли на территории Украины. Там есть разные оценки, сколько тысяч. Но по количеству погибших, польских военнослужащих погибло больше всего. Вот в зоне СВО. Поэтому их интерес понятен. И они как бы постоянно пытаются готовить почву к тому, что если вот Украина будет сыпаться, что если она начнет распадаться, в это время нужно как можно быстро захватить территорию. Но могу сказать, интерес у них есть не только к Украине, есть интересы и к Беларуси. Вы знаете, что есть Западная Белоруссия, есть Западная Украина. То есть вот вы понимаете, то есть получается, что с одной стороны это элемент давления, но за этим очевидное желание такой захвата украинской территории, как только для этого момент будет благоприятный. И это является самым серьезным фактором, почему противоречия с Украиной не могут быть очень сильными.
9: Скажите, пожалуйста, Владимир Валерьевич, и вот в этом контексте еще хочется, обращает на себя внимание то, что и, в общем, не то чтобы наши союзники, хотя нет, вообще союзники, нужно сказать.
8: Вообще говоря, да. Очень даже союзники.
9: Армения в первую очередь, а во вторую очередь вот появились новости о том, что Таджикистан и Украина проводят политические консультации между МИД двух стран. Почему они-то стремятся к диалогу с Киевом, российские союзники?
13: Ну, то, что к этому диалогу стремится Армения, совершенно понятно, потому что Никола Пашинян прозападный премьер-министр. Вот элита является прозападной. И несмотря на фальсификацию выборов, он пытается остаться премьер-министром и, скорее всего, останется премьер-министром. Вот. То есть вот позиция нынешнего руководства Армении, она совершенно понятна.
8: Хорошо. Очевидно, а вот что Таджикистан. Переговоры прошли, между прочим, вчера, 22 июня, и вот на официальном сайте посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации значится, консультации прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания между Украиной и Таджикистаном.
13: Ну, вы знаете, мне трудно понять, но я хотел бы обратить ваше внимание, что на праздник 9 мая Эмоли Рахмон тоже не приехал. Вот, в отличие, например, от президента Казахстана и Узбекистана. Да? Возможно, что здесь какой-то есть элемент, что-то пообещал Запад за это, чтобы он вот так вот себя повел в отношении Украины. То есть пока не очень ясны вот эти мотивы. Почему вообще вот пытается изменить? Вот,
9: покупают наших союзников.
13: Это же Таджикистан занимает такую позицию. Ведь как силовое состояние с Киевом. Но все же понимали, что как бы военный потенциал Таджикистана держится за счет Российской Федерации, за счет российской базы, с которой идет поставки оружия, где готовят военнослужащих. Очевидно, что именно российская военная база является таким как бы локомотивом как бы обновления вооруженных сил Таджикистана. То есть вы понимаете, и в то же время то открывают русские школы, да, и вот получается непонятен пока мотив. Я выскажу свою личную точку, свое предположение. Я думаю, что в период, когда Эмоли Рахмон хочет передать власть своему сыну, ну это мое личное предположение, да? Вот, в этот момент ему очень хочется, чтобы не было каких-то катаклизмов.
9: катаклизмом, ну, в смысле со стороны Запада имеется в виду, чтобы они...
13: Нет, что смотрите, речь идет о легитимности власти, да? У нас на постсоветском пространстве были удачные смены власти, не совсем удачные смены власти, путем перехода там, от, положим, отца там, к сыну, например. Такие примеры есть.
8: Угу.
13: В данном случае речь идет о передаче власти.
8: То есть все должно пройти гладко, его должны признать все страны, в том числе и Запада, если...
13: Да, да. Вот я думаю, что может быть вот это. Может быть. Как бы одно из предположений. Потому что я не очень понимаю, потому что экономически очень сильно влияние Китая в Таджикистане.
8: А еще очень сильно влияние экономически же России, потому что 1 миллион граждан Таджикистана сейчас проживает и трудится на территории России. Это информация от октября 2025 года.
9: И почему-то это в расчет не берется.
8: Это как-то забываемо, что ли?
13: Но я хочу напомнить вам и другое. Посольство Украины, которое находится в Душанбе, оно же занималось вербовкой таджиков для совершения терактов на территории Российской Федерации.
8: Да.
13: Такого рода примеры мы знаем. И поэтому вот я просто предположил, что, может быть, речь идет...
8: Может быть, вот так. Поняли.
9: Владимир Валерьевич, время, к сожалению, заканчивается. Ваша мысль понятна. Спасибо вам большое за беседу. Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев был с нами на связи.
0: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
14: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
15: Как ребенок-то? Замечательно.
16: Наш?
15: Наш. Мы еще дома решили наш.
14: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
0: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
6: Словарь русских говоров Забайкали.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
9: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Кстати, спасибо большое, дорогие радиослушатели, что комментируете и спрашиваете, и оставляете собственное мнение. Благодарим вас за то, что вы так активно подключились к обсуждению тем. Мы же переходим к следующей из них. Двойной теракт предотвратила Федеральная служба безопасности в Пятигорске. Задержали двух женщин. По версии спецслужб, они по заданию Украины доставили две бомбы и планировали совершить двойной теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Как все было? Значит, на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задерживают девушку 2006 года рождения, 20 лет. Совсем молодая.
8: Ну, совсем дети, да.
9: А, как потом написали, она искала подработку в интернете, и вот, значит, что-то попалось. В ее рюкзаке спецслужбы находят самодельное взрывное устройство мощностью около 2 килограммов тротила. Помещают в безопасное место, после чего взрывают. Кстати, видео тоже есть в социальных сетях, в интернете оно опубликовано. Естественно, все произошло без пострадавших. В районе тут же вводят меры повышенной безопасности, начинается поиск соучастников задержанной. И поблизости находится россиянка 1979 года рождения. И у нее тоже находят самодельное взрывное устройство, и также украинские кураторы ее вели к месту, к тому же месту, где должны были подорвать первую бомбу.
8: Надо сказать, что за июнь это уже четвертое сообщение о предотвращении террористических актов по заданию украинских кураторов. Вот, например, вчера была новость о том, что ФСБ задержал двух агентов Киева, которые готовили теракт в Подмосковье. 17 июня тоже три пособника Киева были задержаны. Они планировали теракты против военных. 9 июня... был предотвращен теракт в колонии в канун Курбан-Байрама в Ульяновской области.
9: Согласно пресс-релизу ФСБ, обе задержанные уже дали признательные показания и сказали, что действовали по заданию украинских спецслужб и не знали, что будут использованы в качестве смертниц. Уголовные дела возбуждены по совершению теракта, по перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств. Обсудим статистику, работу спецслужб и то вообще, как люди попадаются на вербовку. С военным экспертом, членом Ассоциации ветеранов контрразведки «Виткон» Антон Щепетнов с нами на связи. Антон Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Антон Николаевич.
16: Добрый вечер.
8: Ну вот по поводу этого двойного теракта. Насколько сложно предотвратить совершение подобного преступления? Каким образом выявляют преступников?
16: Ну я немножко издалека зайду. Украинские спецслужбы, вот те, кто этим занимается, они продолжают вот славные в кавычках традиции террористов, которые мы с которыми мы сошлись на Кавказе. Такие вещи практиковались, двойное минирование во время чеченских войн. То есть когда минируют там обочину, инженер саперной группы подходит обезвреживать боеприпасы, в то время взрывается вторая. Вот, обезвреживать их очень сложно. Почему? Потому что не жертвы, это не, я не считаю этих людей, которые пошли на теракт жертвами, они орудие преступления. Это самые обычные люди, они ничем от нас не отличаются, это не нужно искать каких-то людей с особыми, не всегда нужно искать людей с каким-то там девиантным поведением. Достаточно поймать самого обычного человека в определенном состоянии, например, в стрессовом, в депрессии, в подавленности, собрать о нем, предположим, какую-то чувствительную информацию, скажем, финансовую, вот, огорошить его. Это еще связано с развитием технологий коммуникации, потому что сотовый телефон мобильный – это часть нашего личного пространства. И когда тебе звонят на телефон, называют тебя по имени-отчеству, владеют какой-то информацией, скажем, банковскими счетами, тем более у нас, у людей, вот, ну, там, у российских людей у нас очень сильно, ну, доверие к государству, у нас вовлеченность государства в дела граждан. И когда звонивший злоумышленник представляется, там, упаси боже, сотрудником органов госбезопасности, то возникает некоторое, ну, если не робость, но все-таки какое-то особое,
8: ну, легкое волнение точно.
9: Антон Николаевич, да. А можно я сразу вот обострю эту ситуацию? Ну, смотрите, допустим, кто-то вот из этих орудий, да, как вы их назвали, искал что-то в интернете, ну, подработку, вот, да, мы знаем тут. И, значит, вот находит, звонит, ему говорят, вы знаете, вот у вас проблемы на счетах, вот Иван Иванович или там Мария Ивановна, да, а вот отнесите, пожалуйста, вот эту коробку вот туда-то и туда-то. Ну, неужели звонок в голове не звенит, что ну никто не будет так делать? Это, возможно, какие-то, ну, не мошенники уже, хочется сказать, а преступники.
8: Тем более, что об этом, ну, мне кажется, только утюги не разговаривают у нас, розетки и стен. Вот, ну, все вещают о том, что вот именно так они работают.
16: Здесь, смотрите, ситуация следующая. Здесь действует технология, вот очень многие действительно эффективные военные решения, диверсионные решения, к сожалению, пришли от эффективных гражданских решений. Та же система «Палантир» гражданская, потом нашла себя в военной сфере. Беспилотники. Сначала это гражданская штука была, потом пришли в военной сфере. «Старлинг». Гражданская система потом уже начала применяться в боевых ситуациях. Здесь аналогично общение по телефону, то есть это средство коммуникации пришло к нам откуда? Правильно, из бизнес-процессов, технологий холодных продаж. Любой учебник по холодным продажам из бизнеса на Западе отточен столетиями. Сначала face-to-face продажи лицом к лицу, потом продажи по телефону. Установление первоначального контакта, отработка возражений. Там, потом формируется воронка, и потом уже как финальное заключение сделки. Здесь то же самое. Установка первоначального контакта, отработка возражений, подавление воли. Вот. И затем уже финально сделай то-то там, и сделаешь там видеоотчет, пришлешь. Вот и все. А если, например, то есть они, люди идут на сознательную подработку, зная, отнеси, принеси, там, не обязательно, например, там, взрывчатку могут, а могут вполне наркотики, запросто, как вариант. Ну, можно человека поздравить, он своим IQ низким, он себе заработал много, такой долгий-долгий срок. Здесь вообще разговоров быть не может.
8: Хорошо, ну, вот когда действительно там пойди, сделай то-то, ну, мы тебе денежку заплатим, тут как-то все еще, ну, не то чтобы понятно, все равно я этого не понимаю, как можно за 10 тысяч пойти совершить преступление. Ну, вот у меня в голове это не укладывается. Ну, окей, ладно, предположим, какие-то люди, для них это аргумент. Но когда за идею, ну, точнее так, там, ты помогаешь государству, поэтому пойди и подожги вот эту машину, она принадлежит преступнику, ты сейчас спасешь страну тем, что ты вот разольешь бензин. Неужели вообще нет соображения, что это преступление?
16: Ну вот у меня одну мою знакомую раскрутили, на, извиняюсь за сленг, на очень крупную сумму, более 5 миллионов. 1,5 миллиона своих сбережений и 4 миллиона заемных. Очень разумная женщина, она говорит, я была как во сне.
8: То есть это гипноз по телефону, что ли?
16: Нет, это технология. Просто, опять же, здесь вступают бизнес-процессы. То есть, как у менеджера по продаж, на 100 звонков у него есть конверсия. То есть, на 100 звонков определенный процент удачи, 3-5%, как правило. Здесь аналогично. Каждый из нас там, звонил с мошенниками, каждому из нас звонили мошенники.
8: Обязательно.
16: Не по одному разу. Конечно. Я вот могу сказать, при всем моем богатом коммуникативном опыте разных ситуаций. Если раньше я их троллил, скажи, чай Крым, например, повторяй за мной, да здравствует Россия, Сейчас я этим, если время позволяло, сейчас я этим не занимаюсь. Почему? Потому что я не знаю, что они еще могут придумать. Я не уверен. Поэтому здесь просто, понимаете, это явление носит уже достаточно массовый характер. А если это носит массовый характер, значит, это не случайность, это технология.
8: Ну хорошо, это мы с вами поняли. А как же все-таки вычислили-то? Ведь это же преступление было предотвращено. Да? Как вычислили? По переписке или по каким-то сигналам? Или вот,
9: Только как-нибудь я так, думаю, Антон Николаевич, чтобы не вскрыть технологию целиком.
8: Да.
16: Я ей не владею этой технологией, честно вам скажу, и слава тебе, Господи, потому что такие вещи должны... Я думаю, существуют определенные технические решения, которые контролируют узлы связи, например, узлы связи там украинской стороны.
8: Поняли.
16: Это же все равно через определенные порталы, в том же Телеграме, через определенные порталы, группы, напиши в бот обратной связи, мы с тобой свяжемся. Я думаю, так или иначе, эти вещи компетентными товарищами контролируют. Затем, я предполагаю, я не знаю. И слава тебе, Господи, что это так.
8: Понятно. Еще совсем мало времени остается. Вот когда, действительно, теракт, понятно, а когда вот женщину заставили поджечь собственную квартиру, вот это-то как? Тоже просто технологии или находят людей с ослабленной психикой?
16: Находят, это все вместе. Это может быть технология, может быть, человек просто в определенном состоянии, в стрессе. Помните, футболист один, да, женщину зарезал?
8: Да.
16: Вот, казалось бы, спортсмен, в здоровом теле, здоровый дух, а вот на тебе. Это все вместе. Понятно. И технология, и человек может быть, опять же, в определенном состоянии, в стрессе, в депрессии. Но прежде всего, опять же, повторюсь, это массовый стресс, и это технология. А массовый всегда даст какой-то выход на выходе.
9: Антон Николаевич, будем, в следующий раз говорить о технологиях противодействия. Спасибо вам большое за интересную беседу. Антон Щепетнов, военный эксперт, член Ассоциации ветеранов контрразведки «Витком», был с нами на связи.

0: сохранить доброту и веру в людей.
1: Вот и вся история.
2: Ну,
1: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
0: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
7: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
8: 16+.
9: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
10: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин-Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома «5G». 6+.

0: московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин заявил, что Киев пытается создать видимость сильных позиций для переговоров. Хуснуллин рассказал о проработке мер по поддержке турпредприятий. Следующий российский экипаж МКС проведет 2 выхода в открытый космос. Далее подробности. Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
2: Вот те угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решает. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично. Что хотел бы в этой связи сказать? Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью.

0: создать для себя благоприятные условия в случае начала, или точнее возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
1: Президент попросил вице-премьеров России Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Хуснуллин доложил, что в Крыму наблюдается снижение туристической активности. Кабмин примет оперативные решения по развитию Крыма и Севастополя.
2: Благодаря системным мерам по развитию инфраструктуры Крымского полуострова у нас туризм является одним из драйверов развития экономики. Могу сказать, что в 2025 году, несмотря на все попытки там противника, чтобы нам мешать, у нас туристов было больше. 7,4 миллиона туристов было в 2025, в 2024 было 6,3 миллиона туристов. Вот у нас 75% туристов прибывает автомобильным транспортом, 25% железнодорожным транспортом. С учетом текущей ситуации происходит и некоторое снижение туристической активности на полуострове. Правительством совместно с регионами проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы, в том числе и детского отдыха. Мы все вопросы это обсудили, представитель правительства доложили. В ближайшие дни документы соответствующие будут выпущены, так как вы поручали.
1: Как отметил на совещании президента вице-премьер Александр Новак, власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощности. Также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Правительство держит ситуацию на особом контроле. В частности, Кабмин следит за ценовой динамикой, а также вопросами обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складом горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах трех населенных пунктов Харьковской области и двух в ДНР. Противник потерял здесь за сутки более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину «Сенатор» канадского производства, 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России, драматурга, поэта-писателя Михаила Ножкина. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных и близких, всех поклонников его щедрого дарования, отметил президент. Михаил Ножкин скончался накануне на 90-м году жизни. 25 июня в храме Христа Спасителя состоится прощание с народным артистом. Зрители запомнили его по ярким ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Следующий российский экипаж Международной космической станции выполнит 2 выхода в открытый космос в ноябре и январе, сообщил командир корабля «Союз МС-29» Петр Дубров. Ранее во вторник в Центре подготовки космонавтов сообщили, что межведомственная комиссия допустила основной дублирующий экипаж корабля «Союз МС-29» к предстартовой подготовке на Байконуре. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» запланирован на 14 июля. В основной экипаж корабля входит космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннон. В Лондоне из-за аномальной жары отменили смену караула в Букингемском дворце. Ранее британское метеобюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе. Согласно прогнозу, на этой неделе будет побит июньский температурный рекорд. Ожидается 39 градусов и выше. Смена караула знаковая и популярная среди туристов церемония. Она обычно продолжается около 45 минут. Непривычно жарко сейчас и в других странах Европы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел сегодня. Уфимская «Динамо» и челябинский ЧБК могут войти в состав участников единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге ВТБ. Защитник московского футбольного «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего футболиста были предложены нескольким командам РПЛ, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Илья Самошников перешел в «Спартак» летом 2025 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал работу клуба на трансферном рынке. «Нам нужны левоногие игроки как оборонительного плана, так и атакующего. Также нужны креативные футболисты, способные нестандартными действиями взломать оборону противника. У нас есть некий бюджет на трансферы. Наша задача – найти хорошее сочетание цены и качества. Плюс есть новый лимит на легионеров. Нам нужно обращать внимание и на россиян», – приводит слова Артиги «Бизнес онлайн». Итальянский тренер Дженаро Гаттузо возглавил римский Лацио. Ранее Гаттузо работал главным тренером сборной Италии, но покинул этот пост после поражения в финале отбора к чемпионату мира от национальной команды Боснии и Герцеговины. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В среду 24 июня в Петрозаводске плюс 15, плюс 17, кратковременные дожди, в Калининграде плюс 23, плюс 25, без осадков, в Перми плюс 19, плюс 21, временами дожди, в Пензе плюс 22, плюс 24, без осадков, в Ярославле без осадков, плюс 20, плюс 22, в Воронеже плюс 24, плюс 26, без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 30, плюс 32, без осадков, в Ставрополе плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди, гроза, в Севастополе без осадков плюс 27, плюс 29. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23. Сейчас в Москве 22 градуса тепла.

0: сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
1: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
3: Мы продолжаем наш эфир. Вернулись в студию Людмила Шаулина и Данил Гусельников. И впереди у нас еще час нашего времени.
4: Совершенно верно. И как всегда в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста. Спасибо за то, что уже подключились к беседе. Задавайте вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Заходите на нашу страничку ВКонтакте. Там идет прямая трансляция. Под ней можно также оставить свой комментарий. Ну, а кроме того, там есть актуальные новости, тоже их можно прочитать, там с ними познакомиться. Можно скачать приложение на Радио России в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно, оно доступно. Устанавливайте его себе на телефон и точно так же смотрите трансляцию, отправляйте сообщения, слушайте наш эфир. Ну, а свежие и интересные новости на вести.ру читайте.
3: Переходим к темам обсуждения. Несмотря на то, что вроде бы как лето в разгаре, образовательный процесс продолжается. Во всяком случае, кампания ЕГЭ еще не завершена. Вот 24-25 июня – это основной период, резервные дни. Но основные, конечно, экзамены, тем не менее, уже сданы.
4: Сегодня видел новость о том, что впервые в одном из регионов, значит, появился молодой человек, который сдал экзамены на 400 баллов. Это максимально. То есть это он все на 100
3: все
4: сдал.
3: На 100.
4: Да. 400 баллов
3: мы
4: набрал.
3: Мы искренне рады за этого ребенка. Мы его поздравляем. Ну, господи, где же было его детство?
4: Будем надеяться, что он успел совместить и хорошо время проводил, и отдыхал, и играл, и успел подготовиться. Отлично. Ну, и тем не менее, очень много новостей про образование приходит, причем про все его, скажем так, ступени. Ну, вот что касается высшего образования, да, чего, собственно, сейчас добиваются те, кто сдает ЕГЭ, так вот, российское правительство утвердило правила проведения проекта пилотного по изменению уровней высшего образования. В 26-30-х годах Михаил Мишустин соответствующие документы подписал. Напоминаю, что вообще-то сейчас новая структура высшего образования будет, и уже идет тестирование, сейчас расширяется список вузов, которые будут это все отрабатывать. Да? Вот сначала было одно количество, а сейчас будет 17. Базовое высшее образование от 4 до 6 лет, специализированное высшее образование от 1 до 3 лет в зависимости от направления подготовки, и профессиональный уровень уровень – это то, что, значит, аспирантские программы раньше были, теперь они выходят на так называемый профессиональный уровень.
3: Это вот высшая ступень, угу. Да, есть средняя ступень школа, там тоже свои нюансы изменения. Изменят программу обучения в старших классах. Новый образовательный стандарт в следующем году должен вступить в силу. Сергей Кравцов, министр просвещения, об этом сообщил. Он рассказал, что ученик может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, а может какие-то предметы изучать углубленно.
4: Программы по таким предметам, как математика, физика, химия и биология, станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов. Надеюсь, ЕГЭ по метапредметным результатам не будет вводить. И спускаемся еще на одну ступеньку в рамках нашего образования. Единый цифровой ресурс для сферы дошкольного образования появится в России с 1 сентября 2026 года. Он объединит методические материалы для работников детских садов и контент для родителей. Мультфильмы, сказки, рекомендации по литературе и обучающим игрушкам. Также в Минпросвещении об этом нам сообщают. Отмечается, что для сотрудников детских садов и родителей будет предусмотрен контент. Художественная литература, книги, сказки, игрушки, игровые средства обучения, мультфильмы, разумеется. Вот об этом, обо всем, и в частности про дошкольное образование, что почему-то нас больше всего заинтересовало. Сейчас поговорим с общественным омбудсманом в сфере образования Амет Володарский. С нами на связи. Амет Александрович, рада вас слышать.
3: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
3: Ну, давайте, наверное, с первой ступенечки начнем, как раз с дошкольного образования. Что же это за единый такой цифровой ресурс? Как он поможет воспитателям и родителям? И к чему их обяжет, что немаловажно?
5: Ни к чему обязывать он не будет. Это такой плюс-минус агрегатор, который соберет все достижения различных образовательных организаций дошкольного образования для того, чтобы, ну, в общем-то, скажем, собрать всех в одну экосистему, то, что сейчас модно такое слово «экосистема», то есть в одну профессиональную систему. Дело в том, что я напомню, у нас же вот слово «детский сад» уже давно стало как бы таким неформальным, потому что де юре детских садов нет. У нас есть дошкольные образовательные учреждения или организации. То есть с января 2014 года впервые в России появились федеральные государственные образовательные стандарты для дошкольных организаций. То есть детские сады приравнялись к, ну, скажем так, первой ступени вообще в системе образования. Поэтому, а так как садов у нас много, да, от Камчатки до Калининграда, и результаты по внедрению этих стандартов у всех разные, соответственно, вот возникло такое желание собрать в один агрегатор все достижения, в том числе, кстати говоря, это не только для родителей и для педагогов, но и для администраторов, управленцев в области дошкольного образования. Ну, то есть это такой как бы помощник. Так что здесь никакого императива. У нас люди, конечно, уже боятся любого нововведения. Это понятно, потому что, ну, у нас как начались реформы в образовании с 86-го года, ну, вот до сих пор с 1986-го.
3: Да, да, да. Да. Это как-то напоминает вот тот самый детский калейдоскоп, да?
5: Да, и знаете, конечно, еще ни одна реформа, никто еще не сказал, как и чем закончилась, но мы живем, как говорится, сегодняшним днем. Я хочу сказать, что, ну, конечно, есть и плюсы, и минусы. Ну, вот, например, вот тот федеральный государственный образовательный стандарт для детских садов, который был введен с 2014 года, он, в принципе, дал возможность детским садам развиваться. Понимаете? То есть, если раньше детские сады, все зависело от директора, все зависело от методической службы, и особенно в периферии не хватало каких-то ресурсов для того, чтобы детей выпускать, ну, хорошо подготовленными к школе, mm-hmm. в том числе и на уровне психологии. Да, мы же знаем, те самые нейронные связи, они максимальное развитие получают до 7 лет. Именно поэтому в советские времена наши врачи и физиологи очень настаивали на том, чтобы все-таки оставили поступление в первый класс не с 6 лет, а с 7 лет. Я помню, что прям целая такая была серьезная дискуссия. Ну и, в общем, пришли к выводу, ну, с 6,5 лет. Это у нас до сих пор с 6,5 лет ребенок идет в первый класс. То есть ему должно, на момент поступления в первый класс ему должно быть 6,5 лет. Ну вот, кстати говоря, вот этот год с 6 до 7, он очень важный. И даже вот эти полгода, да, 6,5 до 7 лет, они очень важны. Поэтому во многих странах, вот, например, я недавно был в Ташкенте, в Узбекистане, у них в обязательном порядке с 6 лет ребенок должен поступать на программу, которая называется «Почемучка». То есть это...
3: Ну, то есть некая подготовка к школе, да?
5: К школе, да, потому что ты можешь не быть в детском саду, но «Почемучку» пройти ты обязан.
3: Но готов ты быть должен, да. Амет Александрович, давайте мы перейдем уже к следующей ступени, а то у нас еще две, а времени совсем мало. Вот по поводу старших классов, что это за такая новая система, новая программа будет, каким образом это все будет работать? Означает ли это, что дети, наконец, если они определили, что им нужна, там, не знаю, математика, физика и русский, что им не надо на химию тратить время в последних двух классах?
5: Да, вы совершенно правильно говорите, но я бы чуть больше раскрыл бы. Дело в том, что у нас были обязательные предметы, которые ребенок, хочет он или не хочет, он, значит, должен изучать углубленно. А так как у нас молодежь, ну, то есть вот в наше время, скажем, когда я был ребенком, да, у нас, скажем, вот сейчас я понимаю, что у одного был СДВГ, у другого там какой-то аутизм и так далее, да, а мы это как-то... Нам говорили, ну, не усидчивый ребенок, ну и что? А сейчас это все очень глубоко стали изучать, и не все дети не то что могут себе позволить, не потому что у них есть медицинские какие-то противопоказания, просто им нужна другая методика для получения тех или иных, ну вот, тех базовых и углубленных знаний. И поэтому не все могут освоить вот эту углубленную программу. И я думаю, это некий такой первый шаг для того, чтобы... Ну, освободить детей.
3: Ну, облегчить, да, подготовку к ЕГЭ.
5: Да, то есть дать некую базу, а дальше как раз ты получаешь некую базу, дальше идешь там условно в колледж, а колледжи сегодня очень даже неплохие, поверьте мне, как специалисту. Это не ПТУ там 80-х годов, и даже не 90-х и нулевых, сегодня очень хорошие колледжи. А уже после колледжа, когда у тебя уже есть определенные и базовые школьные знания, и предпрофессиональные, и среднепрофессиональные, ты можешь уже осознанно, тоже модное словечко, осознанно выбрать себе продолжение обучения.
3: Ну и правильное словечко-то, конечно. Спасибо.
4: Да. Амет Александрович, спасибо вам большое. Про высшую школу поговорим как-нибудь отдельно. Время сейчас уже заканчивается. Благодарим еще раз общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский был с нами на связи. Мы же к другой теме переходим.
0: Наше время.
4: Мы обратили внимание, что утвердили, ну или завершили работу, да, как правильно тут сказать, над ГОСТом в сфере кемпинга. И начали разбираться в этой теме и поняли, что, значит, что-то не так журналисты здесь понимают. Поэтому не будем придумывать. ГОСТ в сфере кемпинга. Сейчас узнаем, что такое кемпинга, что такое кемпинг, кемп-стоянки и все, что с этим
3: чем
4: связано.
3: Чем одно от другого отличается, зачем
4: да,
3: он ГОСТ?
4: В чем да. ГОСТ? Руководитель учебно-тренингового центра Национального союза профессионалов индустрии кемпинга и автотуризма Андрей Артюхов с нами на связи. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей Вячеславович.
6: Здравствуйте, друзья.
3: Давайте по порядку. Кто такие кемпинги и чем они отличаются от кемп-стоянок?
6: Ну, кемпинг – это средство размещения, которое может в современном формате разместить и владельцев автомобиля с палаткой, соответственно, и владельца специализированной техники для автотуризма, автодомов, или, соответственно, на территории. В кемпинге у нас сейчас принято жить. Если в отеле мы снимаем номер, то в кемпинге по современным стандартам выделяет вам специальный оборудованный участок определенной площади. Обычно это примерно 70-80 квадратных метров. У него есть визуальные границы, у него есть такой же номер, как номер в отеле. И вы берете в аренду этот участок, размещаете свои палатки, либо ставите свой автодом. На таких участках могут размещаться и модульные домики с удобствами, либо без удобств. Соответственно, вы тоже можете в них временно размещаться, если приезжаете отдыхать на природу. Но есть сейчас и кемпинги городские в малых исторических городах, в крупных туристических городах. Вот в Москве есть кемпинг, уже более 10 лет работает, прямо в парке Сокольники. Вы можете приехать в Москву, прилететь с палаткой и жить в центре города с палаткой в парке Сокольники. В Санкт-Петербурге
3: я
6: есть
3: надеюсь, кемпинг, в Казани есть
4: кемпинг. Мне кажется, москвичи...
6: Да, и при этом со всеми удобствами, с теплым душем, туалетом. Угу. Вот, поэтому вот такой современный, скажем так, формат комфортного, но при этом доступного отдыха на природе и в туристических городах.
3: А вот этот ГОСТ, который разработали, во-первых, для чего он был нужен, во-вторых, кто ему будет следовать, потому что ГОСТ у нас не обязательный.
6: ГОСТ, да, у нас всегда носит рекомендательный характер. Этот ГОСТ не новинка, это уже вторая редакция. Первую редакцию мы с Институтом стандартизации разрабатывали еще в 2018 году. В прошлом году мы начали работу совместно с командой Роскачества и сделали вот новую редакцию этого ГОСТа, куда вошли все современные требования, связанные с классификацией кемпингов, соответственно, и новые требования к МЧС. Они нужны прежде всего и бизнесу, для того, чтобы вы понимаете, как правильно создавать такие современные средства размещения. Они нужны региональным органам исполнительной власти, чтобы понимать, как правильно, на что именно они выдают субсидии. Сейчас даются субсидии на строительство кемпингов. И, в принципе, они нужны потребителю сейчас, чтобы ориентироваться. У нас же сейчас все средства размещения проходят классификации, в том числе и кемпинги, и базы отдыха. И потребитель должен знать, что его ждет, на что он вправе рассчитывать, чтобы отличить, как говорится, современный настоящий кемпинг от той псевдоистории, которая может сейчас еще работать в сером секторе неофициально.
3: От выровненной площадочки без всего, да.
6: Хорошо. Да, вот. А отвечая на вторую часть вопроса, что такое кемпинговая стоянка? Кемпинговая стоянка, она больше ориентирована в первую очередь на караванеров, владельцев специализированной техники.
3: На автодом. Если вам нужно...
6: Ну, на автодом, да. Либо, если эта история может быть в рамках придорожного сервиса, если вы едете на юг с палаткой, вам нужно просто поставить палатку и переночевать, без всякой там рекреации, без отдыха, поэтому такой упрощенный формат кемпинга. На одну-две ночи, чтобы просто переночевать, да, не снимать отель там за 5000 рублей, а за 1000-1500 поставить палатку, что-то в кафешке перекусить, принять душ, соответственно, утром собрать палатку и поехать дальше.
4: Вот нас как раз вопрос стоимости всегда интересует, да. Потому что, ну, примерно по стоимости отелей мы все плюс-минус знаем. Видим, сколько это стоит там на Черноморском побережье, где-то еще там кто куда едет, в Калининград, Санкт-Петербург. А вот что касается кемпинга, здесь вот как по стране варьируется стоимость?
6: Ну, скажем так, для владельцев, для тех, кто предпочитает жить в палатке, средняя цена сейчас одного места в аренду, с учетом пользования душем, туалетом, начинается, и кухни для приготовления пищи, начинается примерно в районе 1000-1500 рублей за семью. Есть варианты и дороже, то есть люди, которые предоставляют владельцы кемпингов большее количество удобств, более современные душевые, кафе, кухни современные, большие оборудованные детские площадки и, допустим, близость моря, свой пляж, пользование пляжем, куча других дополнительных услуг, включенных в цену, там цена может доходить до 5000 рублей за семью с двумя детьми в сутки для палаточника. Ну, там уже, соответственно, высокий уровень сервиса. Тот же примерно уровень цен, если вы берете в домик в аренду, соответственно, в сутки. Мы стараемся, и бизнес этот уровень цен держит, чтобы было примерно на семью из 4 человек, 2 взрослых, 2 детей, до 6000 рублей, соответственно, ночевка.
4: Андрей Вячеславович,
6: для караванеров тоже примерно 1500-2500 сейчас цена современного оборудованного кемпинга.
4: 20 секунд, даже меньше остается у нас. А где искать? Ну, понятно, отели мы ищем на специализированных сайтах. Здесь тоже какие-то специализированные ресурсы есть?
6: Да, у нас есть специализированный ресурс rvland.ru, соответственно, и другие. То есть можно найти, и, в принципе, сейчас информация там должна быть актуализирована. Mm-hmm. Есть единый реестр средств размещения, раздел кемпинги. Там можно тоже найти именно официальные кемпинги.
4: Спасибо вам большое. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Андрей Артюхов был с нами на связи.
0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
7: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
4: Продолжаем наш эфир, и к нам в студии присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
11: Приветствую.
4: Ну что, поздравляю Марианну Ковалевскую.
11: Да, безусловно.
4: Расскажи, пожалуйста, я для себя, к своему стыду, наверное, да, в данном случае узнал, что есть, оказывается, соревнования по детскому фитнесу.
11: Ну, Марианна Ковалевская, это, да, повод, да, чтобы мы немножечко поговорили о детском фитнесе, потому что, действительно, я сегодня прочитал про нее, да, такой универсальный спортсмен, она чемпионка Европы, чемпионка мира по стритлифтингу, участница всяческих ТВ-шоу, достаточно такая серьезная звезда, на самом деле, детского фитнеса. Ей 12, по-моему, или 13 лет.
4: Это просто, чтобы вы понимали уровень, да?
11: Да. Нет, я вообще, в принципе, задумался, что такое детский фитнес. То есть это человек, это топ, да, такой, этого направления. А вот, в принципе, вот для обычных людей, что это такое, потому что я, честно говоря, не очень понимаю, да, что скрывается под этим названием, под этой оберткой. Видимо, это какая-то все-таки адаптированная под возраст ребенка система тренировок, ну, которая, соответственно, направлена на здоровье, на развитие координации, гибкости и выносливости без всяких экстремальных спортивных нагрузок. Да? То есть, если детей, например, там, отдают там, с маленького возраста, не знаю, там, фигурное катание, либо в художественную гимнастику. Это все очень крайне травматичные, на самом деле, виды спорта. А если они там начинают заниматься и тем более достигают каких-то серьезных высот, да, то это превращается, на самом деле, в, безусловно, не факт, что удастся добиться совсем уже высоких, да, результатов на профессиональном уровне, там, выиграть, там, не знаю, там, чемпионат мира. Нет, я, конечно, не говорю, что это не удастся, да, но такое тоже может быть, там до верха доходят единицы, конечно. Это известная история. И родители, в принципе, сейчас как бы все чаще уводят детей из секции с высоким риском травм в сторону общего оздоровления, да, то есть это такое, дети из среднего класса, может быть, да. Что в себя включает детский фитнес? Для малышей он начинается, это от 1,5 до 3-4 лет, занятия проходят вместе с родителями, ну, это наша любимая пальчиковая гимнастика. Это мы обычно в школе, да, этим занимались, да, но сейчас немножко возраст пониже стал. Игры на развитие мелкой моторики, ну, действительно, в таком возрасте очень важно развивать моторику, ну и простейшие упражнения на удержание равновесия. Затем идет следующая категория для дошкольников от 4 до 6-7 лет. Это какие-то подвижные игры, основы детской йоги, аэробика, и упражнения, может быть, там, профилактика плоскостопия, формирование правильной осанки, да, потому что это закладывается перед школой. Ну и затем уже для школьников и подростков, это от 8 до 13 лет, это основная группа, это уже такой более функциональный тренинг, какие-то силовые упражнения со своим весом, танцевальные направления, растяжка, основы единоборств, ну и дальше уже кто захочет идти, тот пойдет. А мы сегодня пообщались с экспертом и методистом детского фитнеса, тренером клуба GT Fit, организатором спортивных и фитнес-кемпов для детей и взрослых, Артемом Юрьевым, и вот что он, собственно говоря, рассказал нам о детском фитнесе.
12: Детский фитнес становится таким дополнительным стимулом, возможностью, так скажем, развиваться и совершенствоваться в физическом и ментальном плане через призму занятий физической культурой и спортом. То есть, по сути, у наших детей с раннего возраста всегда есть репетиторы по учебе, по развитию интеллекта, по развитию различных предметов, да, которые изучаются в школе, но зачастую не существует такого репетитора по физической культуре, по физическому развитию. Так вот, фитнес-клубы, фитнес-тренеры, тренеры детского фитнеса как раз созданы для того, чтобы помогать вашему ребенку развиваться и совершенствоваться в соответствии со своим возрастом, а может быть даже опережая его. Приходите в фитнес-клубы, занимайте своих детей физической культурой, спортом. В России и в Москве, в частности, есть огромное количество крутых специалистов. Нужно их просто искать, и вы точно их найдете.
11: Собственно, мы еще и говорили, сейчас я упомянул градацию вот этого детского фитнеса по годам, да, по годам развития. Вот что, собственно говоря, об этом сказал Артем Юрьев.
12: В основном это дети от 8 до 13 лет. Безусловно, есть дети и помладше, и постарше, но самая насыщенная по количеству занимающихся группа в возрасте от 8 до 13 лет. Дети помладше. В детском фитнесе так заведено, что в основном приходят с 3 лет. Если пораньше, то это, соответственно, через призму бассейна, то есть родители приходят в фитнес-клуб с запросом на бассейн и потом уже увлекаются групповыми тренировками по фитнесу, и кто-то даже уже переходит в персональный тренинг, если видят в этом ценность.
11: Естественно, какие-то есть выезды, естественно, есть какие-то соревнования, потому что для детей, безусловно, соревновательный процесс, он наиболее интересен, они наиболее как втягиваются, да, в эту историю, начинают интересоваться, и Артем Юрьев рассказывает об этом, собственно говоря, какие выезды бывают у них, например, и какие соревнования могут быть.
12: Вообще в детском фитнесе на регулярной основе проходят различные мероприятия. Они проходят как на уровне клубов, так и на уровне сетей фитнес-клубов, так и на уровне различных федераций бодибилдинга и различных федераций спорта. Поэтому любому ребенку можно, приходя в фитнес-клуб, заявить о том, что он хочет где-либо поучаствовать, неважно в каком виде спорта, просто сказать, что мы хотим принимать активное участие, сказать об этом тренеру, и любой тренер, работающий в детском фитнесе, может так или иначе подготовить ребенка к каким-либо выступлениям. Это будет мотивировать его дополнительно и позволит, так скажем, увеличить интенсивность занятий для того, чтобы прийти побыстрее к результату. Ну и от одного мероприятия к другому ребенок будет все лучше и лучше, поэтому, безусловно, вызовы, челленджи нужны для того, чтобы ребенка вовлекать и увлекать.
11: Ну, собственно говоря, если мы начинали наш разговор с Марианой Ковалевской, которой 13 лет, да, она трехкратная уже чемпионка по детскому фитнесу, но это надо понимать, что это уже такой полупрофессиональный, даже если не профессиональный спортсмен, потому что вот буквально сейчас, по-моему, проходил в июне с 13 по 15 число чемпионат мира по фитнесу среди детей под эгидой Международной Федерации. Мариана взяла золото сразу в двух номинациях: акробатический фитнес и функциональный фитнес. Понятно, что там были какие-то истории с судейством, пытались, да, что-то там не туда, не те оценки поставить, занижать оценки, снять около 20 баллов, но все равно она одержала победу.
13: Я как понял, там судьи были с Украины.
11: Ну, да, там политическая история вот эта вмешалась, но, тем не менее, она все равно победила. Ее тренирует отец Сергей Ковалевский, это не единственный ее спортивный опыт, я имею в виду Марианна, она пробовала свои силы в акробатике, фигурном катании, кроссфите и пауэрлифтинге. Это в 13 лет. Я, честно говоря, не очень представляю, как это вообще, в принципе, возможно.
3: Пауэрлифтинг, да, 13 лет, вещи несопоставимые.
11: И кроссфит, да, нет, все возможно, конечно, да, но попробовал понять, что пока, может быть, еще не получается, и надо куда-то двигаться дальше, и вот она пошла вот в фитнес, и, собственно говоря, здесь и добилась успеха. Не знаю, для меня это кажется такой, знаете, идеально упакованный продукт, коммерческий продукт, созданный вот специально под, под ценности такого среднего класса, да, под детей среднего класса, вполне вероятно. И как бы в отличие от традиционных бесплатных или детско-юношеских спортивных школ, которые до сих пор, может быть, где-то работают по таким старым лекалам, фитнес-клубы предлагают родителям не только спортивные разряды, а комфорт, безопасность и вот какое-то психологическое спокойствие, да, то есть вот в эту сторону, конечно, может быть, двигается детский фитнес, но вот как мы видим на примере Марианы Ковалевской, это могут быть еще такие серьезные соревнования. Артем Юрьев продолжает наш эфир, он расскажет о лиге фитнеса и о соревнованиях.
12: Безусловно, существует огромное количество площадок для того, чтобы участвовать в мероприятиях по фитнесу. Если мы говорим про любительские соревнования, практически в каждом месте, где проходят занятия, есть какие-то соревнования. Я, например, провожу соревнования на ежемесячной основе даже для своих персональных клиентов. То есть они у нас челлендж из занятия в занятие становится все лучше и лучше. По миллиметрику, по сантиметрику, прибавляя в каждом движении, в каждом каком-то упражнении, мы каждый раз совершенствуемся и за это получаем определенного рода бонусы. Далее, соответственно, можно заявиться на мероприятия городского масштаба, муниципального масштаба, районного и так далее. Если мы говорим про какие-то определенные профессиональные лиги, если брать, например, там какой-то определенный вид спорта, то, безусловно, там тоже любой тренер может организовать соревнования либо на местном уровне, либо вывести команду поучаствовать в каких-то соревнованиях, где будет конкуренция из других клубов или из других городов и так далее.
11: И еще одно мнение Артема Юрьева, он расскажет про направление детского фитнеса.
12: В основном в детском фитнесе распространены два направления. Это коррегирующие тренировки и развивающие тренировки. Оба направления всегда будут интересны детям, только если они будут сопоставлены с каким-то режимом игры. В игровом формате эти тренировки даются им максимально легко, интересно, и они увлекаются. Далее уже, соответственно, если ребенок вовлечен, если ему интересно, если есть определенный матч с тренером, то уже любая из этих тренировок может быть скорректирована и направлена в сторону либо развития функциональных способностей, либо это специальная физическая подготовка, если ребенок занимается дополнительно какой-то секцией и нужно поработать над улучшением физических качеств и навыков для того, чтобы лучше себя чувствовать в том виде спорта, в котором он занимается профессионально.
11: Ну, собственно, этот рынок сейчас в России бьет всякие рекорды огромные, там, по-моему, сотни миллиардов рублей рынок фитнеса составляет, и детский фитнес, он является таким одним из локомотивов, детские секции, ключевой такой драйвер роста этой индустрии. Ну, смотрите, какая ситуация, да, сейчас же, как мы знаем, ну, практически все дети сидят в телефонах, да,
14: конечно.
11: То есть кривая осанка, гиподинамия, то есть как вариант занятий детским фитнесом, это, конечно, безусловно, плюс, потому что действительно время изменилось, там сейчас там, я вот, ну, во двор, ну, мало кто выпускает просто так пойти погулять, как вот раньше мы ходили, гуляли, там, прыгали, бегали с разодранными коленками, сейчас там все за сердце хватается, там, не дай бог, да, а когда здесь все под присмотром тренера, это, конечно, полезно, прежде всего, интересно, и ребенок хотя бы хоть как-то двигается, а не сидит, да, вот в такой позе, там, 5 часов, да, перекрученный весь. А единственное, что напрягает, главная опасность, не опасность, может быть, а настороженность, потому что под видом профессионального тренера может быть работать, да, обычный аниматор в спортивном костюме, который просто развлекает детей, то есть он без образования, без профильного, без физкультурного и медицинского, там, не закончил простые, там, двухнедельные курсы, да, и получил право заниматься с детьми, конечно, здесь надо, безусловно, обращать на это внимание, здесь надо знать анатомию детского организма, как растет, да, какие нагрузки давать, что делать, да, там, ну, естественно, основы первой помощи, не дай бог что, иначе, потому что действительно все может привести к травме. Стоит ли это своих денег? Ну, это вопрос, потому что в больших городах куда-то ездить в серьезные секции, это пробка, пробки, это все время ты в дороге, там полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую, вот три часа, собственно говоря, из жизни и выброшены, или там пользоваться транспортом, все равно долго. Если во дворе нет безопасной площадки, да, это отличная, хоть и не самая дешевая альтернатива.
13: Мне кажется, что это не такой престижный спорт, как, я не знаю, как фигурное катание или какой-нибудь самбо.
11: Я боюсь, фигурное катание чуть-чуть подороже, раз в пять будет за занятие, к сожалению.
13: Ну, да, но это уже, конечно, решение родителей. Да? Самое главное, да, что мы рассказали о том, да, что это такое, с чем это едят, как занимаются и какие риски присутствуют. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии. Андрей, спасибо тебе большое.
3: Спасибо, Андрей.
0: Театр «Радио России» представляет.
14: Лучшие ваншины, командира роты у меня в полку нет.
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
15: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
16: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
17: Трудно.
16: Не труднее, чем воевать, справимся.
17: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. В эфире программа «Люди и песни».
18: С одним из популярнейших хитов 70-х «Кто тебе сказал» связана загадочная история, поскольку никто точно не знает, кто спел его впервые. Эту песню композитор Вячеслав Добрынин и поэт Леонид Дербенев написали в 1969-м. Участники ансамбля «Добрые молодцы», кстати, первого ВИА в СССР, утверждали, что Добрынин отдал песню именно им. И она впервые прозвучала на одном из их концертов, тогда же, в 69-м. Впрочем, доказать это нельзя, поскольку ни аудиозаписи, ни видеосъемки не сохранилось. Тогда ведь мобильных телефонов не было, и для записи нужно было разрешение руководства телевидения или радио. Но известная певица Нина Бродская настаивала на своем первенстве. Но и здесь доказательств нет. Со времени создания этой песни прошло целых 6 лет, пока, наконец, ее запись не осуществила фирма «Мелодия». Повезло ансамблю «Поющие сердца». С формальной точки зрения получается, что именно этот ВИА и его солист Игорь Офицеров и были первыми исполнителями песни. Со временем она стала визитной карточкой коллектива.

дальнейшем хит «Кто тебе сказал» вошел в репертуар большинства вокально-инструментальных ансамблей Советского Союза. От веселых ребят и Калинки до «Здравствуй, песня» и «Ариэля». Особенно пришлась по душе слушателям версия ансамбля «Лейся, песня». Она была записана в стиле джаз-рок в аранжировке молодого Михаила Шуфутинского. Легкие голоса первых солистов ансамбля Владислава Андрианова и Игоря Иванова придали этому варианту особенный шарм.

0: В 21 веке песня «Кто тебе сказал» вновь обрела популярность. В 2006 году на экраны вышел телесериал «Счастливы вместе» о семействе Букиных. Сериал, хоть и был основан на сюжете американского ситкома «Женатые с детьми», но, по мнению зрителей, герои словно вышли из русских народных сказок. Заглавной песней саундтрека этого сериала и стал шлягер 70-х «Кто тебе сказал», записанный исполнителем главной роли Виктором Логиновым.
1: Хочешь, я в глаза взгляну, в твои глаза, и слова припомню все, и снова повторю –

0: что придет разлука и не сбудутся мечты. Ночью я кричу, от горя я кричу, если снится, что меня не любишь ты.
1: Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце мое.

0: люди и песни. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.

0: без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
1: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
2: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
3: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
3: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
3: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин прокомментировал удары Киева по гражданской инфраструктуре. Минобороны сообщила об уничтожении 31 дрона над российскими регионами Абхазии. Заказчиков атаки на автобус с детьми в Брянской области объявили в розыск. Далее подробности. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм в Москве, получает информацию об этом по разным каналам.
2: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача оккупирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
1: Путин рассказал, на какой базе Москва готова вести переговоры по Украине. Это договоренности с Стамбулом, о дальности Анкориджа, реалии на земле и принципы, оглашенные Путиным в выступлении в МИД в июне 2024 года. Также во вторник президент России вручил в Георгиевск

0: Тронном зале Кремля орден Жукова президентскому полку ФСО России под звуки торжественного марша в присутствии выстроившихся в зале воинской славы России кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. Президентский полк отмечает свое 90-летие. Миноборнауки России держат на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в вузы. Об этом в ходе совещания президент с членами правительства сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, число льготных мест в этом году стало больше.
1: Для льготного приема участников специальной военной операции детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах. Но мы внимательно проанализировали опыт прошлых приемных кампаний и на его основе 364 вузах в этом году установили размен данной квоты выше минимальных 10%. Кроме того, сами совершенствуем и порядок приема. В частности, в этом году даем вузам право перераспределять на данную отдельную квоту для участников СВО и их детей невостребованные места из других квот.
0: В случаях, когда по каким-то причинам недостаточно квоты, всегда находится решение, как, например, обучение за счет средств вуза, добавил Фальков. Дежурные средства российской противовоздушной обороны с 14.00 до 20.00 по московскому времени сбили 31 украинский беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что силами ПВО перехвачены и уничтожены украинские дроны над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией и над Черным морем. Следственный комитет установил заказчиков атаки на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Об этом рассказал официальный представитель СК Светлана Петренко. Преступников объявили в международный розыск. Также известно, кто стал исполнителем теракта, в результате которого один пассажир погиб, а 8 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
2: Они обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта. В их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
0: США не будут продолжать переговоры с Ираном, если эта страна не допустит на свою территорию инспекторов МАГАТЭ, заявил американский президент Дональд Трамп. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление иранской стороны о том, что Тегеран не ожидает визитов инспекторов МАГАТЭ. Президент США, в свою очередь, заверил, что ранее Вашингтон получал заверения от Тегерана о том, что такие инспекции состоятся. По его словам, эксперты МАГАТЭ выполняют свою работу в нужное время. На Смоленской набережной в Москве, недалеко от дома правительства, произошло ДТП с участием двух элитных автомобилей. По информации телеграм-канала «Шот», столкнулись кроссовер «Феррари», примерная стоимость которого составляет 60 миллионов рублей, и седан BMW 7 серии стоимостью около 15 миллионов. Водитель итальянской машины начал резко разворачиваться через направляющий островок, а в этот же момент по нему сзади на высокой скорости двигался BMW. При столкновении обе машины вылетели на встречную полосу. По предварительной информации, люди в аварии не пострадали. Смерчи в ближайшие дни могут быть зафиксированы на востоке Свердловской области, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом РИА Новости заявил профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов. Он добавил, что также возможны смерчи в конце недели в регионах Зауралья, если выйдет следующий циклон с юга. В понедельник СМИ Свердловской области опубликовали кадры, на которых в городе Кушеве большая воронка торнадо гнет деревья и движется в сторону жилых строений. Вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Пострадали 17 человек, полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками Единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел сегодня. Кроме этого, утвержден формат и основные даты проведения нового сезона. В предстоящем сезоне примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля. Плей-ин и плей-офф с 8 апреля по 7 июня. Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал трансферную ситуацию своего клиента. Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, Еврокубки здесь не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в Еврокубках. Артем хочет продолжать играть только в РПЛ, это даже не обсуждается, отметил Гольдман. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил сегодня в матче ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против Узбекистана и таким образом стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на 6 мировых первенствах. Итальянский тренер Дженаро Гаттузо возглавил римский клуб Лацио. Ранее Гаттузо работал главным тренером сборной Италии, но покинул этот пост после поражения в финале отбора к чемпионату мира от национальной команды Боснии и Герцеговины. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-2. И далее сыграет с немкой Татьяной Марией. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В среду 24 июня в Мурманске плюс 7, плюс 9, небольшие дожди. В Сыктывкаре плюс 13, плюс 15, дожди временами сильные. В Уфе плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Оренбурге кратковременные дожди плюс 23, плюс 25. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, без осадков. Во Владимире плюс 19, плюс 21, без осадков. В Краснодаре плюс 29, плюс 31, кратковременные дожди, гроза. Во Владикавказе плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди, гроза. В Симферополе плюс 29, плюс 31, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23, сейчас в Москве плюс 21.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня в передаче будут звучать исключительно записи российских джазовых музыкантов. Во время 5-го Московского джазового фестиваля прошел 8-й международный джазовый форум «Jazz Across Borders», то есть «Джаз поверх границ». Мне довелось принять в нем участие как члену жюри, отбиравшего артистов для участия в шоу-кейсах, скажем так, показательных выступлениях, и оказаться в компании специалистов, публично обсуждавших российские джазовые альбомы 25 и 26 годов. Всего мы слушали 18 пластинок, как вы понимаете, фрагменты всех нам сегодня не удастся зацепить, но пьесы с 7-8, думаю, получится. Начну с альбома, который удивил и порадовал многих любителей джаза и джазовых специалистов. Это дебютная работа пианиста Даниэля Одеянца, уже имеющего в своем активе премию «Все цвета джаза». Диск «Another Miracle» – «Обыкновенное чудо» выпущен в октябре 25 года лейблом «Art Beat Music». Записан трио Даниэля, в котором он объединился с опытнейшими московскими музыкантами, контрабасистом Сергеем Васильевым, барабанщиком Павлом Тимофеевым. Все пьесы написал сам Даниэль. Честно говоря, если бы я изначально не знал, что это его произведение, полез бы искать авторов, мастеров середины прошлого века.

Скрипач Илья Ершов, по образованию академический музыкант, выпускник Петрозаводской консерватории, увлекся джазом, на мой взгляд, очень вовремя. В настоящее время живет и работает в Ярославле. Его мини-альбом, всего 5 авторских пьес, называется 4D. Записан при участии гитариста Николая Куликова, контрабасиста Дмитрия Денисова и барабанщика Сергея Терентьева. Если вы, как и я, любите скрипку в джазе, рекомендую.

Известный диджей, большой знаток фанка Анатолий Айс, альбом «Everything is Broken». Музыка на стыке афробита, но очень современного джаза и аналоговой электроники. Живые барабаны в традициях Тони Аллена. Участники записи Анатолий Айс, клавиши, синтезаторы, драм-машина и Виталий Антонов, ударный. Я бы отнес альбом к категории «Альтернативный джаз» с учетом появившейся в 2024 году номинации Грэмми «Лучший альтернативный джазовый альбом».

Алина Ростоцкая, электронно-акустический проект певицы Матильда, новый альбом «Зоркое сердце», весь материал пластинки и музыка и тексты на русском языке полностью авторский. Музыкальным продюсером и клавишником проекта стал Лев Трофимов. В записи приняли участие ведущие музыканты московской джазовой сцены Максим Шибин, Салман Абуев, Алексей Максимов и Александр Кульков. Алина одной из первых из этого поколения стала исполнять авторский джаз на русском. Ее дебютному альбому «Flow» в этом году исполнилось 10 лет. Новая пластинка страшно далека от джазового мейнстрима, что, на мой взгляд, является ее достоинством. Очень интересно наблюдать, точнее слушать, как видит современный джаз одна из самых талантливых российских вокалисток в окружении столь же талантливых музыкантов.

Победители 4-го всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов московский ансамбль «Илло Трио» — это пианист и композитор Николай Хоменко, контрабасист Алексей Баусин и барабанщик Виктор Кулиш. Свою музыку, выдержанную в духе «Гоу Пингвин» и различных трио, выпускавших пластинки на лейбле Манфреда Айхера и CM, именуют кинематографичным пост-джазом. Их дебютный альбом, вышедший в ноябре 2024 года, был отмечен в прошлом году на 7-м международном джазовом форуме «Jazz Across Borders» жюри, в составе которого были народный артист России Игорь Бутман, руководитель и арт-директор джаз-клуба Алексея Козлова Райка Копян, заслуженный артист России, первый заместитель директора Академии джаза Павел Овчинников и я. Хотя и пластинка не была в списке обсуждаемых на панельной дискуссии. Второй альбом коллектива «Wandering» в этом году обсуждался, получил исключительно положительные отзывы, мне порекомендовали обязательно сходить на концерт «Илло Трио», надеюсь, в ближайшее время выберусь.

Очередной альбом лейбла Artbeat Music, к сожалению, джазовых лейблов у нас не так много, пластинка проекта Максимов Сокуляр Project, коллектива двух известных басистов отечественной сцены Дмитрия Максимова и Сергея Сокуляра. Два других участника проекта – это Константин Данилов – клавишный и Дмитрий Фролов – барабаны. Уникальность ансамбля заключается в том, что в основе группы два басовых инструмента – шестиструнная бас-гитара и акустический контрабас. В аннотации к альбому написано, что музыканты играют смуз-джаз. На мой взгляд, это не совсем корректно, здесь предостаточно элементов южной и даже нью-эйджа. И это совершенно не занудная работа, в отличие от большинства смуз-джазовых пластинок последнего 20-летия.

Очень интересное молодое трио «Элс» из Новокузнецка представило альбом «Endless». В составе коллектива победители всероссийских международных конкурсов студенты Кузбасской академии джаза Татьяна Михайлова клавишной, Влада Русских бас-гитары и Дмитрий Андреев ударный. Трио создано в 2024 году, завоевало первое место на третьем московском джазовом фестивале, стало победителем первого международного конкурса фестиваля авторского джаза «Русский джаз» и лауреатом пятого международного онлайн-конкурса «Ла Ноте». В 2025 году трио стало лауреатом международного фестиваля «День джаза» в Кемерово. Вдохновляются современными гигантами джаза Тиграном Амасяном, Авишаем Коином и Гоу Гоу Пингвин и при этом никого не копируют.

Очередной выпуск программы «Просто о джазе» подошел к концу. Сегодня в ней звучали фрагменты альбомов российских исполнителей, обсуждавшихся на панельной дискуссии «Публичное прослушивание» в рамках 8-го международного джазового форума «Jazz Across Borders». Видео дискуссии круглых столов вы можете посмотреть на сайте jazz.ru. В заключение прозвучит пьеса «Послезвучие» с альбома Игоря Володина «Многоточие», ставшего, к великому сожалению, последней работой прекрасного пианиста, композитора и продюсера фестиваля духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине».

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов,

0: бабки, живущие в станицах.
1: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Белухи. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
3: Белухи — это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
2: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Те самые пластинки, те самые сказки.
4: Кто это?
5: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
6: Какой такой Колобок?
2: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
7: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
8: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
2: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжает продвигаться вперед по всем направлениям. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. На сегодняшнем совещании президент также попросил вице-премьеров доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Дежурные средства ПВО за 6 часов с 14 до 20.00 сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжает продвигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент рассказал, при каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
1: По словам Путина, Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. Президент поручил Минобороны

0: обороны и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. В частности, на сегодняшнем совещании президент попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Так, Хуснуллин сообщил, что в Крыму наблюдается снижение туристической активности. Кабмин примет оперативные решения по развитию Крыма и Севастополя.
1: С учетом текущей ситуации происходит и некоторое снижение туристической активности на полуострове. Правительством совместно с регионами проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы, в том числе и детского отдыха. Мы все вопросы это обсудили, представитель правительства доложили. В ближайшие дни документы соответствующие будут выпущены.
0: Вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы, по его словам, увеличили мощности. Также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Дежурные средства ПВО за 6 часов с 14 до 20.00 сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами, Черным морем и Абхазией, сообщает Минобороны России. Дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями и Крымом. За сутки в зоне СВО вооруженные силы России нанесли поражение объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и 462 дрона ВСУ. Подразделения южной группировки уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки в Красном Лимане. Группировка «Запад» заняла 5 опорных пунктов и очистила 52 здания. Дональд Трамп пригрозил отменить дальнейшие переговоры с Ираном, если Тегеран не допустит в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Выступая перед журналистами в Пенсильвании, американский президент заявил, что договоренность об инспекциях уже достигнута на 100% во время недавних встреч в Швейцарии. Глава Белого дома подчеркнул, что если бы согласия не было, то он немедленно прекратил бы диалог. При этом ранее представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сказал, что вопрос новых проверок ядерных объектов в Бюргенштоке не обсуждался. США и Иран ранее подписали меморандум о прекращении боевых действий, а швейцарские переговоры при посредничестве Катара и Пакистана были посвящены реализации именно этого соглашения. В Москве временно отменили требования о грузовых пропусках для бензовозов. Водители могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему без специального оформления, чтобы обеспечить бесперебойную поставку топлива на автозаправочные станции. Штрафы за отсутствие пропуска выставляться не будут. Обычно для движения грузовиков массой более 3,5 тонн по столице необходим специальный документ, но если это правило, но сейчас это правило приостановлено. Мера носит временный характер и направлена на стабильное снабжение города горючим, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте и подробно расскажем о погоде.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбол утвержден формат и основные даты проведения нового сезона Единой Лиги ВТБ. В сезоне 26-27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля 2027 года. Плей-ин и плей-офф запланированы на 8 апреля, 7 июня. Тем временем бывший главный тренер «Химок» 68-летний Душка Иванович возглавит петербургский «Зенит», сообщает издание «Tips and Slips». Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии, Швейцарии. В марте этого года Иванович покинул итальянский клуб «Виртус». Футбол. Защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего Самошникова были предложены нескольким клубам российской премьер-лиги, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 25 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Московский «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на 1 сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, 24 июня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 11 градусов, облачно с прояснением. Вечером ожидаются небольшие дожди. Во Владивостоке 18-20 тепла и тоже дождливо. В Екатеринбурге еще теплее, до 23 градусов. Осадки также предполагаются в Омске. Жара до 33 градусов, здесь без осадков. В Мурманске всего 7-9 тепла, облачно и небольшие дожди. В Казани плюс 20-22, кратковременный дождь. В Туле и Воронеже плюс 24-25 градусов, без осадков. В Волгограде до 28 тепла, в Сочи 25-27 градусов, выше 0, без осадков. В Санкт-Петербурге днем небольшие дожди. Плюс 16-18 градусов, ночью 11-13 тепла, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью те же плюс 11-13, днем до 23 градусов, выше 0. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
4: Неопалимая Купина. Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть вторая.

тому назад получила твое письмо, в котором ты пишешь, что был ранен в бою с фашистскими бандитами, но из строя не вышел. Я горжусь тобой, папа. Ты такой сильный и смелый. Я хорошо знаю, что ты никогда не отступишь перед врагом. Знаю, что ты и жизнь готов отдать за Родину. Так же, как и мы, работающие в тылу, готовы отдать жизнь для победы над проклятым врагом. Папа, комсомолки нашей организации, когда узнали, что я буду говорить с тобой по радио, очень просили передать свой горячий привет и пожелание успехов нашим дорогим героям, бойцам и командирам. Когда мы читаем в газетах и слушаем по радио о том, как вы на фронте, не щадя своей крови, деретесь с коварным врагом, сердце наполняется гордостью за нашу великую страну, за доблестных защитников ее свободы и счастья. Желаю тебе, папа, и всем бойцам и командирам здоровья и победы. Возвращайся домой.

0: старый историк на празднике 7 ноября сказал:
1: «Неопалимая вы наша Купина, товарищ Иваншина! Настоящая, советская, неопалимая Купина!»
2: Это что за религиозное сравнение?
3: Это просто-напросто куст, который в огне не горит.
2: Ясно.
4: Навстречу Международному женскому дню 8 марта 1950 года. «Неопалимая Купина». Так называется наша передача об Антонине Иваншиной, командире стрелковой роты Энского стрелкового полка Энской дивизии.
5: Дорогой мой старший лейтенант Тонечка, мы с женой услышали по радио передачу о тебе. Ты и вправду неопалимая Купина Великой Отечественной войны. Ну, как живешь? Где трудишься? Вспоминаешь ли о лейтенанте Валентине Вильяминове?
6: Может же.

0: Иванщиной Антонине Федоровне явиться в горвоенкомат.
1: Я вот по повестке. Возможно, путаница, у меня инвалидность.
0: Товарищи офицеры, по поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик...
2: Словом, награда нашла героя. За последний бой, тот, в котором сухим комом в позвоночник, старшего лейтенанта Иваншину Антонину Федоровну наградили орденом Красной Звезды. А вручить не успели. В госпиталь комрота угодила. А там война кончилась.
1: Разрешите по фронтовому ордену отметить, товарищ полковник?
0: А как же! Непременно по фронтовому.
2: Нашли котелок. Натуральный, солдатский.

0: Бросила в него Антонина новенькую звездочку, вылила пол-литра и полковнику протянула первому, как положено было на фронте.
1: За тебя! Дай бог, как говорится, не последний тебе орденок в жизни.
0: Полковник понравился Антонине. И говорил толково, и не выпендривался, и мужиком был боевым, и видным, и даже на нее клюнул сходу. Клюнул, что называется, с первого глотка.

0: Тоне было очень приятно и немного грустно, потому что воспользоваться мгновением она уже не могла. Некуда стало заполучать их, боевых соратников. Случилось так, что, возвращаясь с институтского новогоднего бала в 5 утра, Тоня неподалеку от общежития встретила тихо, устало и безнадежно плачущую девчонку-первокурсницу. Девчонка сидела на чемодане, шмыгала носом, продрогла в легком пальтишке и, видно, отчаялась в конец. Естественно, Иваншина никак не могла пройти мимо, хотя шла не одна, а с аспирантом, который давно за ней ухлёстывал.
1: Ничего, мужик, воевавший, комбат образца 44-го. Года два держала на расстоянии и свято блюла принцип только не со своими, а на балу расчувствовалась и решилась.
2: А тут девчонка.
1: Чего сидишь? Чего ревешь? Да не бойся, Иваншина я, Тоня. Меня все в институте знают.
3: Хозяйку выгнала. Еле за полгода вперед заплатила, она взяла и выгнала.
1: Ой, вот сука, где живет? Сейчас ей пару ласковых.
3: А мне куда же? Я приезжая, папа на фронте погиб, а мама...
1: Кончай рев. Ну, кому сказала? Как тебя, Зина? А ты чего ждешь, кавалер? Хватай мешки, вокзал тронулся. Ко мне все волоки. Закусим, согреемся, а там разберемся. Так-то, Зинка, корзинка. Держись за меня, скользко.
4: А, аспирант ушел, не солоно хлебавший.
2: А Зиночка, корзиночка, осталась.
1: Странно. Антонина об этом не жалела ни тогда, ни потом.
2: А все потому... что Зиночка-корзиночка оказалась абсолютно неприспособленной к жизни. Могла проспать начало занятий, вовремя не позавтракать или не поужинать. Могла легко одеться в мороз, забыть о простых чулках или шерстяных рейтузах и вообще простудиться могла. И за всем теперь приходилось следить Антонине. Она ворчала, сердилась, командовала, кормила завтраками и ужинами. Огорчалась и радовалась, плакала и смеялась, с каждым днем все больше привязываясь к своей несмышленой квартирантке. И эта постоянная, уже не ежедневная, а ежечасная возня с неумехой первокурсницей постепенно настолько заполнила ее жизнь, что ни на что другое у Иваншины уже не оказалось ни времени, ни сил, ни желаний.
1: Почему поздно домой заявилась?
2: Занималась.
1: Парня завела?
2: Нет.
1: Покажешь.
2: Вот.
1: Господи, какие же они смешные, какие доверчивые, какие глупенькие эти разнесчастные девчонки. Так им хочется хоть чуточку, хоть капелечку любви и счастья. Ну как можно отправлять их без присмотра на учения в город, где столько соблазнов, столько парней, мужиков, которые все готовы сделать, абы сорвать первоцвет да ноги унести? Нет, пропадет Зиночка, это же ясно. Не за понюх, пропадет.
2: Нет, пропадет Зиночка, это же ясно. Не за понюх, пропадет.
1: Позже 11 домой приходить запрещаю. Категорически, Зинаида, ясен приказ?
2: Так точно, служу Советскому Союзу. Но сурово брови мы насупим. Если враг захочет нас сломать, бум-бум-бум.
0: Вот так, за домашними хлопотами и подошли госэкзамены. А там и выпускной вечер.
1: Бывший командир стрелковой роты, старший лейтенант Антонина Федоровна Иваншина, стала дипломированным преподавателем истории в средней школе номер 22, что по улице Фрунзе.
2: И старичкой, выражаясь школьным языком.
1: После дождичка
2: небеса просторней.

0: Антонина Федоровна, извините меня, Бога ради, но обязана сказать. Обязана. Не любят вас дети? Да. Огорчительно очень, но не любят во всех классах. Вы уж простите меня, пожалуйста.
1: А на черта мне их любовь, Марья Ивановна. Мне же не хац пришла преподавать историю.
0: Ну да, и еще воспитывать. А вы так странно выражаете свои мысли. А ведь мы детей воспитываем, голубушка Антонина Федоровна. А воспитание без любви...
1: Я мужиков воспитывала. 120 душ за 3 месяца формировки. В полном порядке были и без всякой любви. Не беспокойтесь.
0: Ты кто? Мужики?
2: Послевоенные дети, в лучшем случае имеющие отца-инвалида, а чаще давно уж потерявшие отцов, были в большинстве плаксивыми, изнервленными, неуравновешенными, обожженными войной, короче говоря. Естественно, никто не мог предполагать, каким последствиям может привести массовая безотцовщина это, но Иваншина, обладая командным опытом, почувствовала неладное и старалась держаться посуровее. Нелегко давалось ей это, особенно дружная нелюбовь детей. Немало слез пролила она, но истинная трагедия подкрадывалась совсем с другой стороны.

0: Как так? Замуж? Тебе же еще год учиться.
1: Тоня, он чудный, чудный. Помнишь, я приводила его? Он в электротехникуме учится, уже оканчивает. И мы решили...
0: Как же так? Я не понимаю, как же так? Тебе же еще целый год учиться.
1: Так ведь я люблю, я его люблю, то...

0: Может, обождешь?
1: Может, доучишься сперва?
2: О, Тонечка, да ведь Саратов его распределил, а у него там тетка с квартиры, и она нас к себе зовет, и там я институт окончу.
1: Ах ты, Зинка моя, Зиночка, Зиночка, корзиночка.
2: Тонечка, это же чудесно, это же замечательно, я вся такая счастливая, счастливая.
3: Никогда ничего не теряла Антонина Иваншина таким тоскливым, безнадежным отчаянием. Даже лейтенанта Вильяминова. Вспомним мы тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу.
0: А горечь фронтовых потерь вообще была принципиально иной. Там за горем стоял его виновник. Нелепость случайности. Рок. Ведь почему-то именно его. И, наконец, жажда мщения и полная возможность утолить эту жажду.
4: Ich bin Oberleutnant Würzhagen. Ich bin gestorben bei einer russischen Infanterie.
0: Кроме того, боевые потери переживались сообща. Горе роднило, а не разъединяло. Плечо товарища ощущалось не метафорой, а вполне реальной опорой. Фронтовое братство являлось самым действенным лекарством против любой самой ужасной, самой нелепой трагедии. Вспомним мы тех, кто неделями долгими мерзнул в сырых блиндажах, бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Волхове, не отступал ни на шаг.
3: Мирные утраты били прежде всего в ее одиночество. Их не с кем было разделить, и оказались они сугубо личными. Личными потерями бывшего старшего лейтенанта Тони Иваншиной. Она впервые испытала их затяжную боль.
0: Ах ты, Зинка-корзинка.
3: Зинаида должна была поступить так, как поступила. И бывший командир стрелковой роты снова глухо рыдала в подушку, яростно презирая себя за такую слабость.
0: А потом пришла в пединститут, который окончила 3 года назад, поговорила с педагогами, познакомилась с девчонками-первокурсницами, поболтала с ними, посмеялась. Неделю выясняла и приглядывалась, а там пригласила к себе на все время обучения самую тихую, незаметную, у которой, как, впрочем, и у многих в те времена, отец погиб в самом конце войны.
3: Так возникла система, в которой Антонина находила и радость, и смысл собственного существования. Материнский инстинкт требовал выхода, действий, забот и хлопот, и она была безмерно счастлива, что может кого-то кормить, на кого-то ворчать, кому-то стирать и штопать, с кем-то говорить и смеяться, а иногда, правда не часто, даже ходить в театр. И никогда не возникало у нее ни конфликтов, ни ссор со своими воспитанницами. То ли везло, то ли нюх у нее был на хороших людей.
0: Правда, этот нюх однажды подвел ее. Подвел жестоко, неожиданно и столь несправедливо, что Антонина пережила собственную ошибку, как самая тяжкая из своих ранений.
3: Но сначала о соседях, иначе непонятными окажутся не только горькая осечка с избранной воспитанницей, но и вся дальнейшая история жизни и смерти Антонина Иваншина. Стало быть, старший лейтенант Иваншина, с учетом фронтовых заслуг, ранений, женского своего естества и полной бездомности, получила жилплощадь с помощью старого военкома еще в те времена, когда только-только начинали что-то чинить, а о том, чтобы строить, еще и мечтать не смели.
0: Лейтенант Иваншина ненавидела своих соседей настолько холодно и презрительно, что даже не знала их точного числа.
3: Соседки поначалу никак не желали оставлять ее в покое, непрерывно жалуясь в милицию.
5: Иваншина сдает непрописанным гражданкам углы и живет на нетрудовые доходы.
6: Участковый несколько раз проверял эти жалобы, но девочки оказывались студентками, клятвенно заверяли, что хозяйка не берет с них ни копейки. Такие клятвы умудренной жизнью участковый давно не верил, но Иваншина была фронтовичкой, беспокоить ее расспросами он не стал. Он вместо этого провел суровую воспитательную беседу с кляузными соседками, доведя их до слез и чистосердечного признания.
7: А почему это она одна в 14 метрах, а мы пятеро в 17, а?
6: А потому что она клеветой в адрес заслуженных советских граждан не занимается.
3: И только когда соседи переезжали, Антонина и обратила на них внимание. Уж очень громко вещи перетаскивали. Соседи исчезли, наступила тишина. Комната долго стояла пустой. Потом появился управдом, и с ним молодой, простой и приятный парень с обезоруживающей улыбкой.
8: Беляков Олег, ордер вот получил. Соседом вашим буду. Вот ремонт сделаем и въедем.
3: Это уже было после института. Уже лет 20, что ли, прошло. У Иваншины сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом... Но Антонина не обижалась. Понимала, что замотались ее девчонки между семьей и школой, между детьми и мужем, между домом и работой. Она все понимала. Хотя веселее ей от этого не становилось.
0: В то время у нее жила Лада. Ладочка. Ладушка.
9: Хмуриться не надо, Лада. Хмуриться не надо, Лада. Для меня твой смех награда. Лада.
10: Можно я буду называть вас мамой? Я из маленького районного городка, а мечтаю работать здесь, в областном. Мы, конечно же, с учениками будем друзьями, но я сразу покажу характер. Верно, мамочка? Я не хочу казенщины, образ Татьяны и так далее. Я хочу, например, такую тему. Женщины в творчестве и жизни Александра Блока. Правильно, мамочка? Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?
9: Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, Лада.
0: Ладушка, хочешь работать в моей школе? У нас хороший коллектив, опытные педагоги.
10: Мамочка, я не смею сказать «хочу». Я могу только мечтать о таком счастье.
0: Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в ГУРАНО.
10: Я ни о чем не прошу.
0: Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя. Надеюсь, мне не откажут, если я лично попрошу для тебя постоянную прописку.
10: Мамочка, зачем эти хлопоты? Я поеду, куда направят. В конце концов, я комсомолка, и это мой долг.
0: И ты оставишь меня?
10: Мамочка, ты моя родная, самая родная, прости, но это вырвалось совершенно инстинктивно.
0: Говори мне так всегда, мне приятно.
10: Мамочка моя.
11: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Жабраилова, Игорь Гордин, Екатерина Васильева, Кирилл Вытоптов, Елена Доронина, Сергей Колесников, Валерий Маркин, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы. Продолжение завтра в это же время.
12: Радио России.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: 22 июня ровно в 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Помните такую фронтовую переделку песни про маленький синий платочек? Вот каждый раз, каждый год в эти долгие июньские дни, когда в 10 вечера ты еще светло и повизгивает в далеком небе стрижи, я всегда думаю о том, что ну и тогда, 22 июня 41-го, наверняка и небо было такое же, и стрижи также повизгивали. И ровно в 4 часа, когда бомбили Киев, уже было совсем светло. Хотя нет, на юге летние дни покороче. Смотрите, 22 июня. Всего лишь через 2 дня самые длинные дни пойдут на убыль. То есть 24-го тьма временно победит свет и начнет свое наступление и так до самой зимы. Но мир устроен так, что зло не торжествует долго. Свет побеждает. Все равно побеждает. Правда, иной раз с очень большими потерями. Ведь демоны войны требуют своих кровавых жертв, упиваясь человеческим горем.
0: Великая радиоэпоха. Голос войны.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами, как всегда, в этот день и в этот час ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Великая Отечественная война уникальна, да, помимо всего прочего, еще и тем, что у нее есть свой исторический голос. И все мы его знаем и мгновенно узнаем по неповторимому тембру и интонации. Это голос Юрия Левитана. Не было больше в Отечестве другого такого голоса, которому бы так чутко не прислушивалась бы вся страна, весь наш народ, когда с тревогой, когда с надеждой. Это знаменитая историческая запись. Диктор Левитан зачитывает срочное заявление партии и правительства.

0: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
1: Диктору Юрию Левитану сейчас всего лишь 27 лет. Он ровесник прошлой мировой, 14-го года рождения. Удивительно, что с первого же дня, да даже с первых часов, Вторая мировая была провозглашена у нас как Великая Отечественная война. То есть все прекрасно понимали, что это будет страшная и долгая бойня. Ведь враг силен и беспощаден. А союзники? Да уж какие могут быть союзники из недавних коварных интервентов, которым просто не дали до конца разграбить истекающую кровью великую страну. Ранним утром, 22 июня 1941 года, когда стало известно о гитлеровском вторжении, членов Политбюро ЦК ВКПБ созвали на срочное заседание. Среди прочих вопросов обсуждали, кто должен объявить народу о том, что произошло. Ну, все члены Политбюро считали, что объявление по радио надо делать лично товарищу Сталину. Но товарищ Сталин отказался и поручил выступление народному комиссару иностранных дел Вячеславу Михайловичу Молотову. Ну, правда, текст редактировал самолично. И вот в полдень 22 июня Молотов выступил по радио из студии, расположенной в Центральном телеграфе. Его выступление заканчивалось фразой, ставшей, ну, как теперь принято выражаться, мемом на все годы войны. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». А уже спустя несколько часов после этого эфира тот же текст Молотова, ну, правда, с незначительными правками, повторил диктор Юрий Левитан. Именно поэтому и само первоначальное выступление народная молва ошибочно стала приписывать тоже ему. Хотя надо заметить, что новичком Юрий Борисович в 41-м году уже не был. И именно ему доверяли самые ответственные выступления. Вот смотрите, нашлась любопытная газетная статья, которую мы сейчас процитируем.
2: Мало кто знает об особенностях очень трудной профессии диктора. Диктор должен читать простой разговорной речью. Необходимы мягкость и теплота в передаче текста, предельная выразительность, бодрость и жизнерадостность голоса. Поэтому для диктора важно систематически работать над собой, повышая политический, культурный и художественный уровень своего развития. Всеми этими качествами в совершенстве владеет 25-летний диктор Юрий Левитан. Ему поручаются все ответственнейшие радиопередачи. С 1933 года не было ни одного доклада товарищей Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, материалов съездов партий, сессий Верховного Совета и других важных материалов, которые не читал бы по радио Юрий Левитан. Московский комсомолец от 21 марта 1940 года.
1: Голос у него и правда был феноменальным от природы, за что еще в детстве Юру прозвали «Трубой». Известно, что родился и вырос будущий диктор во Владимире. Именно оттуда характерный волжский говор, что называется, сильно окал. Вот почему, когда в 1931 году он 17-летним пареньком решил поступать в московский кинотехникум, то был забракован приемной комиссии. Ну, это, правда, официальная версия, но, знаете, вот мне кажется, что просто с образованием у Юрия Борисовича дело обстояло тогда не очень хорошо. Кстати, что это за кинотехникум такой, который кочует из одной биографии Левитана в другую? Я не поленился проверить. Так оказалось, что так в простонародье называли ГИК, будущий в ГИК, то есть Институт кинематографии. институт. То есть речь шла не о среднем, а о высшем образовании. Известно, что еще во Владимире большую роль в воспитании Юры сыграл его дядя, который ставил любительские спектакли. Он и заразил племянника вот этой страстью к актерской игре. Сам Левитан потом не раз говорил, что мечтал стать артистом и сыграть в кино. Вот, кстати, знаете, меня всегда очень интересовало, каким голос великого диктора был в быту. Стал я искать неофициальный голос Левитана. Вот было у меня подозрение, что все-таки в повседневной жизни он был другим, этот голос. Просто в студии перед микрофоном великий диктор мгновенно входил в образ, и появлялась вот эта державная бронза, которая разливалась по стране из динамиков радио, как какой-то напевный эпос. Нашел. Чудом сохранившееся интервью коллегам из Чехословакии, 1970 год. А голос-то оказался также красив и богат обертонами. И, среди прочего, попался там любопытный фрагмент о детстве и юности, который и относит нас к тому довоенному времени, с которого мы с вами еще не перешли в эпоху Великой Отечественной. Ну, вот послушайте сами.
3: Я родился во Владимире, такой старинный русский город. У нас широкая река под названием Клязьма, красивое название. Как и все мои товарищи, я занимался в различных кружках, иногда пел в хоре мальчиков и девочек, когда народу не хватало. Вот единственное, что предполагало мою будущую профессию диктора, это когда нужно было позвать мальчишку или девчонку с одного берега реки Клязьмы на другой, то обычно родители всегда ко мне обращались. Ну-ка, Юра, крикни. Занимаясь в различных кружках в школе, особенно в драматическом, мне сказали, что, знаешь что, из тебя выйдет актер. Парень ты такой, фигуры хорошие, еще в очках, так, интеллигентный вид у тебя, голос хороший. Поезжай, будь киноактером. Вот я и хотел быть киноактером. А отец мой, он был портной. Он хотел, чтобы я был военным инженером. Меня тянуло искусство. Я, значит, подумал, что я смогу быть артистом. И двинулся в Москву, не имея там ни родных, ни знакомых. Пришли мы с приятелем. Он тоже хотел быть киноартистом. Но он, в отличие от меня, немножко толстенький такой. Нас посмотрели, говорят, во-первых, мальчики, вам лет мало. Ну, а во-вторых, говорят, для артиста внешность нужна. Конечно, особой внешности у нас тогда не было. Ничего, подумали мы, ничего. Поработаем годика 2-3 в Москве, поприоденемся, приобретем внешность. Ну, и потом снова придем в институт. Вот и тут начинается приключение. Знаете, мы хотели устроиться на работу. Ну, знаете, знакомых нет. Ездили по Москве на трамваях. Увидели какой-нибудь завод, учреждение, спрыгивали на ходу с трамвая, шли, просили устроить нас на работу. Ну, тогда было очень тяжело у нас устроиться неквалифицированному человеку на работу, да еще ребятам. И вот один раз увидели, состоится конкурс дикторов. Объявление на доске объявлений. Что, думаю, за диктора такие? Но потом поняли, что это люди, которые из Москвы по радио читают. Ну, пойдем, Сереж, попробуем. Если бы даже, знаете, был объявлен конкурс на верхолазов, мы все равно пошли бы. Вот мы пришли, на конкурс собралось больше 850 человек. Женщины, хорошо одетые, мужчины в шляпах, тогда было редкостью. Ну, из нас двое, больше таких экземпляров и не было. Я подошел к секретарю комиссии, товарищ секретарь, вот мы хотим с товарищем к вам на работу устроиться дикторами. Она говорит, вы что, говорит, из Иваново, что ли, там тоже Владимирский акцент? Я, да нет, мы рядом из Владимира. Ну и поезжайте, у вас Владимирский акцент.
1: Ну, вот видите, что называется информация из первоисточника. Ну, а давайте дальше Юрия Борисовича послушаем.
3: Я занимался, жил в радиокомитете, работал над собой, над акцентом. Чтобы не было владимирского наречия, чтобы было московское произношение литературное. И через несколько месяцев меня приняли диктором. Вот и тогда-то произошло мое первое не очень такое удачное столкновение с микрофоном. А случилось это таким образом. Мне поручили читать первую передачу текстовую. Была у нас такая радиостанция имени Коминтерна. Ну, самая сильная, серьезная станция. Я изучил передачу, думал, как бы ее получше начать. И потом вспомнил, что некоторые товарищи перед некоторыми передачами очень красиво говорят «всем, всем, всем». Думаю, дай-ка я тоже так скажу. Включил микрофон и говорю: «Говорит Москва, работает радиостанция имени Коминтерна. Всем, всем, всем начинаем передачу для домашних хозяек». Ну, мне понравилось. Смотрю, все идут, аплодируют, ну, значит, им тоже понравилось, смеются. «Молодец», говорит, «молодец, толк будет». Так объявил, что все работы побросали. Ну, вызвал меня начальник отдела Весновская. У нас такая Мария Павловна была, очень симпатичная женщина. Всегда ее вспоминаю добрым словом. Она так о молодежи пеклась и заботилась. Она чувствовала, что из молодого человека может получиться при определенных обстоятельствах диктор. И она мне говорит: «Ну, ты знаешь что, говорит, если еще раз так объявишь, во Владимир поедешь. На первый раз мы тебя прощаем». Вот так я стал работать у микрофона Всесоюзного радио. Когда я пришел на радио, мне было всего 17 лет, я, собственно говоря, не знал, что такое диктор. Но потом мне старшие товарищи объяснили, что это человек, читающий микрофона. То, что написано, то и читай. Где точка – понижение, где запятая – повышение. Никакого своего отношения. Но потом наша страна после гражданской войны НЭПа начала строить очень быстро, создавать гиганты первых пятилеток. Появились Днепрогэс, появился Комсомольск на Амуре, первый дом на Магнитке. Вся наша страна была в лесах новостроек. И поэтому мы, молодые дикторы, не могли, конечно, читать безучастно. Мы читали так, как будто мы вместе строим с теми, кто возводит новые города и гиганты первых пятилеток. Мы привносили свое отношение.
4: То есть получается, что к микрофону Левитана пустили, когда ему еще не было 20 лет. Очень скромно он о себе сказал, как бы невзначай: «Ну, я начал работать». Это был очень тяжелый и упорный труд. Не просто работать. Он бесконечно читал тексты, отрабатывал дикцию, переворачивал страницы на бок, отходил на разные дистанции, при том, что видел плохо, ходил в очках с толстыми линзами, даже становился на голову и читал вниз головой, стоя. Тогда приходилось просить кого-то из товарищей держать перед глазами нужную страничку. Уж не знаю, набивал ли он рот камешками, как его античный коллега Демосфен, но хорошо известно, что шел он по этой дороге упорных трудов и тренировок все-таки не один. С ним работали профессионалы с радио. Ставили речь, дыхание, помогали избавиться от окающего говора. Далее во всех его биографиях следует такой хрестоматийный факт. Мол, голос молодого диктора услышал как-то ночью по радио сам товарищ Сталин. И голос ему так понравился, что он распорядился, чтобы именно Левитан прочитал его доклад на очередном партийном съезде. Почему Сталин не стал читать его сам? Ну, потому что, в отличие от Левитана, не смог избавиться от своего кавказского акцента. Вряд ли. Кстати, этот акцент в жизни у Сталина чувствовался вовсе не так сильно, как его изображают артисты, играющие роль генералиссимуса. Мой отец, который, ну, никогда не был сталинистом, рассказывал мне, что сам великий кормщий очень редко выступал перед народом.

0: голосом великой страны советов, то есть не понравилось, а скорее распознал редкий талант диктора. Вот как описывает это событие Александр Добровольский в статье «Главный голос страны советов. 100 лет назад родился Юрий Левитан».
1: Послушав немного радио, вождь поднял трубку телефона. «Соедините с председателем радиокомитета. Товарищ Мальцев, завтра я делаю доклад на съезде. Так вот, пусть по радио его прочитает тот самый человек, который у вас там сейчас диктует передовицу правды. Мне нравится его голос». Радионачальство пришло в ужас от такой прихоти. Но не станешь же объяснять хозяину, что в ночном техническом эфире работает мальчишка, у которого нет практического опыта. У Юры почти не было времени, чтобы подготовиться к эфиру. Текст привезли лишь около полудня 26 февраля. До эфира Левитан только успел бегло просмотреть его. А буквально через пару часов вчерашний стажер уже сидел перед включенным микрофоном в студии. «Внимание! Говорит Москва! Передаем текст доклада». Он читал сталинскую речь 5 часов без перерыва и не сделал при этом ни единой ошибки или оговорки. Вождь, который, конечно, слышал эту передачу, был очень доволен. Он вновь позвонил председателю радиокомитета и сказал: «Теперь пускай все мои выступления и другие важнейшие тексты читает по радио именно этот человек». Так 19-летний юноша в одночасье стал главным диктором Советского Союза.
0: С тех пор этот голос зачитывал все самые важные сообщения. Когда началась война, Левитан не только озвучивал победные реляции, но и передавал скорбную информацию. В отличие от геббельсовской оголтелой пропаганды, которая врала своей нации без зазрения совести, Советское информбюро докладывало своему народу не только о победах, но и о поражениях. Левитан объявлял, какой очередной город захватил враг. И тогда в его голосе звучала боль. Но зато какое торжество чувствовалось в его бронзовых интонациях, когда спустя время он объявлял, что этот же город освободили советские войска. Он очень точно чувствовал и передавал все нюансы настроения своей воюющей родины. Каким-то удивительным чутьем он мог угадать и сыграть нужной ноткой вот в самую точку. А это уже, извините, дар. Неумолимое время. Впрочем, оно летит быстро, так что скоро, ровно через неделю, встретимся снова. Засим разрешите откланяться. Искренне ваш Александр Хабургаев.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки.

ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь...

0: между прошлым и будущим.
1: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Киев наносит удары по гражданским объектам России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке Донецкой Народной Республики соединения части южной группировки войск продолжают наступление на всех направлениях. Госдума во втором и сразу в третьем окончательном чтениях приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
2: Все, что делается на этом направлении, этом самом киевским режимом, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
1: Президент еще раз подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Владимир Путин также поручил Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Президент попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Как рассказал Хуснуллин, совместно с Минобороны реализуются дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Правительство на этой неделе представит предложение по поддержке туризма и детского отдыха с учетом ситуации в Крыму. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая, и правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы

0: увеличили свои мощности, сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. В Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке Донецкой Народной Республики соединения и части южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки зачищено 128 зданий в Красном Лимане. В ДНР штурмовые отряды группировки «Запад» тоже продолжают вести наступательные действия. В северо-западной части города российские военные заняли 5 опорных пунктов противника и 50 зданий. Госдума во втором и сразу в третьем окончательном чтениях приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет. При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка один раз за время действия кредитного договора заемщик может временно на период до 18 месяцев приостановить выплаты по ипотеке, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ вступит в силу уже в сентябре.
1: Мы людям, которые имеют детей, планируют будущих, даем дополнительные возможности, чтобы в сложной ситуации, если она возникает, в силу разных обстоятельств, они могли воспользоваться кредитными каникулами до 1,5 лет. Решение долгожданное.
0: Также Госдума приняла в первом чтении проект, направленный на поддержку Почты России. Это целый комплекс по модернизации почтовой службы, который позволяет ей стать более современной и удобной для граждан, интегрироваться с госуслугами и предложить цифровую альтернативу той корреспонденции, которая сейчас доставляется только на бумаге. О законопроекте рассказал зампред правительства России Дмитрий Григоренко.
2: Законопроект предоставляет возможности Почте России оказывать услуги в цифровом виде. Он позволяет создать электронную цифровую платформу, через которую можно будет письма отправлять, юридически значимые письма, не на бумаге, а в электронном виде. Граждане хотят получать в отделениях Почты России. Это прежде всего госуслуги отдельно, это продажа определенных товаров, это возможности платить коммунальные платежи без комиссии и тому подобное.
0: В Москве в среду будет все еще тепло, до плюс 20 градусов и без осадков, а вот вторая половина недели отметится прохладой. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В среду также солнечная, без осадков, минимальная температура составит плюс 10-13, а максимальная 20-23. Вторая половина недели будет более прохладной, в четверг и пятницу атмосфера неустойчивая. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. Ночные предутренние часы плюс 7-12, а в дневное время посвежее до плюс 15 и плюс 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
0: В Лондоне тем временем аномальная жара. Отменили смену караула в Букингемском дворце. Это знаковая и популярная среди туристов церемония. Ранее британское метеобюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе. Согласно прогнозу, на этой неделе будет побит июньский температурный рекорд. Ожидается 39 градусов и выше. Непривычно жарко сейчас и в других странах Европы. Власти Нидерландов, например, предупредили о сильном смоге и угрозе для жизни из-за жары. А во Франции 40 человек утонули в водоемах за время аномально жаркой погоды. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел во вторник. Уфимская «Динамо» и челябинский клуб «ЧБК» могут войти в состав участников единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге ВТБ. Футбол. Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал трансферную ситуацию своего клиента. Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и Еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в Еврокубках. Артем же хочет продолжить играть только в российской премьер-лиге. Это даже не обсуждается, конец цитаты. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против Узбекистана. Таким образом, Роналду забил свой 9-й мяч на чемпионатах мира и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на 6 мировых первенствах. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3 и далее сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира, который пройдет в Будапеште. Тренерским советом было принято это решение. Спортсмены сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона, сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров ОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков. В Челябинске 23-25 тепла, кратковременные дожди. В Сургуте жара, плюс 33 градуса и без осадков. В Архангельске и Петрозаводске 15-17 тепла, небольшие дожди. В Оренбурге до плюс 25 и тоже дождливо. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 20. В Ростове-на-Дону 30-32 градуса тепла. В Севастополе плюс 27-29. В Санкт-Петербурге днем небольшие дожди до плюс 18, в столице без осадков до плюс 22. Атмосферное давление в Москве будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 20.

0: Вадимом Тихомировым. Его лицо, как, в принципе, и лицо Люсьена Оливье, долгое время не было известно широкой публике. А все потому, что они кормили первых лиц государства. Но времена меняются, и теперь этого харизматичного человека с гусарскими усами знают все. Я от всей души в нашей студии приветствую живую легенду кухни Кремля, повара Анатолия Галкина. Здравствуйте, Анатолий.
1: Добрый день.
0: Но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве ваша бабушка баловала вас суточными щами, которые просто обожал товарищ Сталин?
1: Да, это так.
0: Так?
1: Это так было. Угу. Ну, не так часто, потому что это очень хлопотно, да, делать это все, но...
0: Но ведь там надо было замораживать щи, а потом размораживать. Где же вы в московской квартире это делали?
1: Ну, квартира большая, во-первых, была.
0: Так?
1: Да, да, да, она была подарена именно бабушке.
0: Это товарищем было... Сталиным?
1: Да, да, и это была на Садовнической набережной.
0: Ого!
1: Сейчас она называется, а раньше она была набережной Горького.
0: Так.
1: Вот, напротив Кремля. Вот, там была... Была она и есть, это большая квартира. Но холодильник тоже был. Правда, небольшой морозильник, где можно было кастрюльку поставить. Но 3-4 литра это можно было туда, в морозилку поставить.
0: Угу. Или за окошко, знаете, бросить, да?
1: И за окошко, да. Зимы тогда были, дай бог.
0: Да.
1: Да.
0: Угу. Хорошо.
1: Да. Так что это было.
0: Это правда, что свою супругу вы нашли в кулинарном техникуме?
1: Это точно. Кашонкин луг. Это техникум.
0: Это здесь Останкино.
1: Да, здесь Останкино. Вот там мы встретились. Она немножко была младше меня на год. Вот.
0: Как звали эту прекрасную девочку?
1: Алла. Ее так и зовут.
0: Аллочка. Так.
1: Да.
0: А чем же она вас поразила?
1: Вы знаете, мне кажется, какой-то своей простотой. У нее были очень длинные волосы. И такой как-то они закручены были в косу. И мне как-то вот это вот милое личико. Вот уже 45 лет мы вместе.
0: Да. Это надо же между котлетами и борщом найти свою судьбу. Хорошо. Это правда, что для того, чтобы устроиться на работу поваром в Кремль, вам пришлось пройти проверку на детекторе лжи?
1: Да, конечно. Но раньше он так не назывался.
0: А как он назывался раньше?
1: Вы знаете, это... Точно не помню, как это научно было называлось. Но они говорили, это тест. А, давайте пройдем тест.
0: Это в советское время?
1: Это в советское время.
0: Когда всем говорили, что полиграф – это все, это пережиток буржуазного прошлого. Так, а как это происходило?
1: Ну, это было, да. Так, это было в поликлинике на Варсановском переулке. Она и сейчас существует. Это была вот типа этой комнаты. Вот мы сидим два специалиста, и они задают вопросы. Самые, только говорите «да» или «нет».
0: А вы в датчиках?
1: В датчиках, да. Здесь. Да, наверное, штук 8-10, наверное, точно не
0: помню. По телу. Так.
1: Да, по телу. Вот и они задают вопрос, не надо, говорить там что-то рассказывать, просто скажите, да или нет. Всю аппаратуру, которую там, конечно, я стоял, я ее первый раз, я ее не видел. Но я не один раз проходил этот...
0: А почему?
1: Не знаю, почему. Понимаете, потом где-то в конце вот 90-х начали очень много принимать людей с улицы. И вот как-то такое, наверное, мы все проходили, да.
0: Ну,
1: все проходили. Да, и личная охрана, которая была вот в первой линии, тоже так все ребята проходили.
0: Хорошо. Ну и напоследок, это правда, что в свое время своим кулинарным талантом вы поразили сердце женщины королевских кровей, которую звали Елизавета II.
1: Да, это было.
0: Так.
1: Михаил Сергеевич направлял меня на стажировку.
0: Это Горбачев.
1: Да, Горбачев. Был визит в Англию. Вот. И он мне говорит, что греха таить не надо, здесь сейчас секрета нет. В Кремле очень было так все посредственно. И с посудой, и с текстилей, и все такое.
0: Да как же наш фарфор?
1: Фарфор, да, он остался и был такой. Ну, все равно это все уже такое потертое было.
0: Да?
1: Такое за это, да. И приборы, и блюда, которые выносили, выдавали. Вот. Нужно было обновить. Он хотел это сделать.
0: Эстет.
1: Вот. Да. Да, хотел. И Раиса Максимовна очень хотела. Ну, вот им не удалось. Это сделал Борис Николаевич уже все.
0: Ну,
1: сделал.
0: Да.
1: Ремонт он сделал уже все там как следует. Вот. И,
0: так, конечно, а вас направили?
1: Да, направили. Я был там почти 5 месяцев.
0: Ух ты!
1: Я был в посольстве нашем. Вот, а это очень посольство близко находится, прям к дворцу. И вот, ну, многое, конечно, ничего не показывали.
0: Да?
1: Так, где, да, да, это было много очень секретов.
0: А какие секреты, например?
1: Ну, даже секрет такой один, знаете, она не любила морковь нигде.
0: Да что, серьезно?
1: Да, она не ела нигде морковь вообще. Вот ни в одном блюде не должно быть ни, даже намек этого. Вот из этого был секрет. А я вижу, что-то они делают. Вот, такие вопросы, там, допустим, ну, лук идет, там ага. разные, там белый, порей, там сибулет, там все. Я говорю, а что для моркови? Даже для бульона. Говорю, что-то вы для бульона даже, для цвета такого. Нет, ну не говорили. Потом я уже, конечно, все это узнал.
0: Так, ну а чем вы ее поразили, сердце?
1: Ну, там поражать, конечно, нечего было, там все было, все, что она хотела. Ну, в питании она такая была немножко консерватор, знаете, как-то так вот то, что она любила, угу. вот она любила. Она раз в неделю ела большой стейк, такой с кровью, да. Я удивляюсь, с женщиной вроде так.
0: Ну, это да.
1: Сладкое любила, что-то вот, мороженое, разные ягоды. Ну, ягоды это всегда. Это малина, ежевика, вот это ягоды прямо.
0: Анатолий, а чем она запивала все это?
1: Вино, шампанское.
0: В обед?
1: Нет, не в обед. А. Не в обед, нет, не в обед. Я знаю, что ну, такой, как бы обед, он как бы ужин в 5 часов у нее угу. был. Это расписание такое сдвинутое было немного у нее. Она вставала рано. Вот, ну, на завтрак я там не знаю, что
0: ну, да.
1: такое. А вот это вот все. Вино, я знаю, что она пела шабли. Да, шабли, я не знаю, почему, как-то вот так вот, прям вот определенных
0: Надо же.
1: Годов, да. Вот.
0: Я думал, виски. Английская королева.
1: Ну, виски-то пили, они пили, да. Я думаю, что.
0: Так что же вы сделали?
1: Ну, сделал я, так это придумал, не знаю, что я зашел просто, ну, в то время в Москве у нас проблемно было и с фруктами. Зимой я как раз у меня командировка была, вот январь и дальше ага. туда. Вот я зашел в один из английских магазинов и увидел необыкновенную клубнику. Прям вот такая вот.
0: Бройлерная, да?
1: Да, бройлерная, точно. Вот, мне кажется, она меня поразила. И у меня что-то в голове такое, что-то можно сделать. Что-то можно сделать такое. Ну, сделал десерт такой. Я клубнику зафаршировал его кедровыми орешками.
0: Как, прям самыми настоящими?
1: Да, настоящими кедровыми орешками. Вот, кстати, у них орехи не растут. Все орехи только идут с России.
0: Так.
1: Да. Вот, это сделали, сделал буше небольшое к этому, зафаршировал.
0: Буше – это что-то, это соус?
1: Буше, нет, это не соус, это нежные-нежные бисквитики, которые просто тают во рту. Такое.
0: Как мило.
1: И вот все это сделал красиво. Соус сделал на коньячке. Вот, орешки, то, что середина вынимается из клубники, она идет в соус такое, как бы желе. Красиво получилось.
0: Да.
1: И почему-то, я не знаю, Вадим, но то, что реакция была сразу. Ко мне бежит посол замятенный, говорит, ты что наделал? Я говорю, что я наделал? Я ничего не делал. Ты что там кому-то передал, ты кому-то дал? Я говорю, послушай, я занимался своей работой, с ребятами разговаривали. Я говорю, вот, говорю, сделайте. Они спрашивали меня, им интересно было.
0: Английским поварам?
1: Да, английским поварам кухни.
0: Так.
1: Вот. И ради бога, я говорил, у меня секретов не было. Они что меня спрашивали, я им говорил по русской кухне, что им интересно. Было. Я говорю, вот знаете, вам еще десерт русский. Он говорит, у вас что, круглый год клубника? Я говорю, нет, у нас в сезоне клубника. Но у вас, я смотрю, на круглый год.
0: Да.
1: И все. Но то, что до нее это дошло.
0: Да.
1: Дали, там, посмотрели, и все. Ей очень понравилось.
0: Хорошо. Итак, Анатолий Галкин, замечательный повар. Ваш отец был военный?
1: Да.
0: В каком звании?
1: Полковника.
0: Каких войск?
1: Ну, он был летчиком.
0: Так. Да.
1: Вот, он летал на самолетах, очень, они очень много мест поменяли, и Сафоново, и Уссурийск, и Дальний Восток, и Камчатка, очень много, а я, мне пришлось здесь быть с бабушкой практически в основном, я очень редко только на каникулы к ним выезжал.
0: А, вот так даже?
1: Да.
0: Зато жили два шага от Кремля.
1: Ну, да, да.
0: Учились это... плохо в школе?
1: Нет, хорошо, я учился.
0: Да?
1: Да, я учился хорошо. Хочу сказать, что я закончил 10 классов. Раньше же не было 11, 10
0: ну, да.
1: классов. Я закончил, у меня была одна тройка. Одна тройка по геометрии.
0: Ого.
1: Да, и что-то мне все тянули. Я говорю, не нужна она мне.
0: Подождите, не как же после школы с одной тройкой вы пошли в кулинарный техникум?
1: Ой, там была целая такая эпопея. Папа же хотел, чтобы я был военным.
0: Ну, конечно.
1: И все, он говорил, что потом меня пугала армия почему-то. Я не знаю, но я ее не боялся, армию.
0: Папа пугал армию?
1: Да, он говорит, не пойдешь учиться в училище военное, пойдешь в армию. Я говорю, пойду, и что такое?
0: Ну да.
1: Я пошел в армию, я отслужил нормально.
0: Так, и вы говорите, все, пойду в кулинарный техникум.
1: Он даже не знал. Бабушка только знала. Ни мама, ни папа
0: не знал. Вообще никто не знал.
1: Когда я уже отучился сюда, 2 месяца или 3, бабушка только сказала. Им
0: это, да вы что?
1: Проговорилась. Да.
0: У бабушек кремень была. Слушай, а как бабушку звали?
1: Анастасия.
0: Слушай, а вот бабушка Анастасия что-то рассказывала про товарища Сталина? Я понимаю, что это военная тайна.
1: Но... Нет, не военная тайна. Она не так много рассказывала, как... Она же на ближней даче здесь работала.
0: Да, я знаю. Да. В Куцево.
1: Да, да. И мне было интересно о войне. Вот так... Она почему-то всегда говорила, говорит, если бы не Сталин, мы бы, говорит, не выиграли войну.
0: Почему?
1: Не знаю. Я не понимал тогда. Ну, да. Мне как-то неинтересно, наверное, было это. Но почему-то она всегда так говорила. Это говорит, только благодаря, говорит, его, говорит, воле, его, говорит, настырству, его. И уже на 82-м году умерла. Она говорила, что, конечно, говорит, правители наши, говорит, дело наделали много, говорит, и, говорит, Сталин не исключением был. Ну, видно, она не хотела мне там забивать голову вот этим всем репрессиями.
0: Ну, да.
1: Вот. Да, но это же было. Ну, как-то она говорила, что он многого не знал. Вот как-то, понимаете, она говорит, он многого еще и не знал. То, что делалось за его спиной, от его имени. Ну, я так подумал, потом же на Берия, там еще вся было такое.
0: А о человеческих качествах?
1: Он был очень такой внимательный, дарил ей подарки. Первая книга кулинарная, вот эта вот была в 1953 году. Вот у меня она есть, подписана им, Сталиным, прям для нее. Первое издание было.
0: Оно сохранилось?
1: Оно сохранилось, оно у меня есть, да.
0: Так.
1: Да, у меня есть эта книга. Вот. Ну и что-то такое домашнее какое-то, такое вот дарили. То она говорила, то какие-то полотенца, то наборы кухонные такие, вот, ну, для дома все. Угу. Вот. Что-то осталось, да, какие-то черпачки такие остались, вот серебряные такие вот.
0: Но он не производил впечатления сатрапа, вождя?
1: Нет, он очень к ним хорошо относился, очень. Он, говорит, очень редко заходил на кухню, очень редко, но иногда заходил. Иногда, говорит, приоткрой дверь, и стоит, не заходя, слушал. Ну, у них очень маленькое количество людей было, именно вот из обслуги такой.
0: Да, вот. Интересно.
1: Поэтому, да, так она как-то вот хорошо от него говорила.
0: Ну, вернемся к вам. Анатолий Галкин, замечательный повар. Где в армии служили?
1: Ну, я служил в связи. Связь.
0: Это так называется?
1: Осенат спецназ, да.
0: Ага.
1: Радиоперехват.
0: Ого.
1: Да.
0: Ничего себе.
1: Ленинградская область.
0: А потом уже вернулись из армии и...
1: Я уже учился. Я отучился 1.5 года в техникуме. Угу. Понимаете? И меня забрали в армию. Мне не дали
0: доучиться. А даже так?
1: Да.
0: А, ну да.
1: Да, мне не дали доучиться, потому... Ну, тогда. Так было вот так. Я ушел, потом пришел с армии, 2 года я отслужил. Закончил уже вот этот год. Ну, там я быстро сдал, они уже меня знали, ждали.
0: И потом с военно-атташе поехали в ГО.
1: Ну, до этого я еще работал в Совете экономической взаимопомощи.
0: Это здесь, на Новом Арбате?
1: На Новом Арбате, да. А первое место моей работы было ресторан «Золотой колос» на ВДНХ. Он еще работал. Русская зима какая там была, первая вот после выпуска. Тройки, иностранцы, икра, водка. Ой, какая это.
0: Красота.
1: А сейчас вот его отделывают. Я здесь приезжал недавно. У меня прям ностальгии било. Вот, понимаете, я так хотел его увидеть.
0: Ох.
1: Да.
0: И вот вы поехали в Бонн, там отработали.
1: Да.
0: Кстати, как немецкая кухня?
1: Вообще никакая.
0: Вот я то, что подумал. Вот ни о чем.
1: Мне кажется, у них собрано со всего мира.
0: Ну да.
1: Так же, как и Англия.
0: Там вообще нет кухни. Ну, кроме этой картошки с начинками.
1: Да, да, да. Ну, что-то у них, да, делают какие-то салаты, там это все майонезное, все это картофельное, все это такое жирное.
0: А скажите, вот эта поездка в Германию вам потом не помогла, когда вы готовили для Владимира Владимировича Путина?
1: Ну, в принципе, я же работал с Лушевым
0: Петром Юрьевичем. Ну да. Это потом один из последних, кто руководил Варшавским договором.
1: Да, да. И, в принципе, это с его подачи меня устроили в Кремль. Он мне давай, я не хотел вот эту бабушкину вот эту,
2: ну, да.
1: Она меня как-то предупреждала. Ты говорит, просто будешь себе не принадлежать. Она мне говорила, если ты пойдешь туда.
2: А вы все равно пошли.
1: Да, он мне настоял, он мне звонил несколько раз. Ты ушел, ты звонил в кадры, ты звонил, я уже позвонил. Я говорю, нет, не звонил. Ну,
2: слушай, вы знаете, вот такая шутка о театре армии, что там все актеры, это не народные, не заслуженные артисты, а это лейтенанты, капитаны, генералы. А скажите, а вот у вас там на Кремлевской кухне тоже все в званиях?
1: Все аттестованные, конечно.
2: Нет, звания.
1: В званиях, да, да, все.
2: И какое у вас звание?
1: Я офицер.
2: Ого, ничего себе. Да, не, да. Это хорошо.
1: Это хорошо, конечно, да.
2: Военные пенсии, опять-таки.
1: Военные пенсии, да, да, да, да. Уже давно выработано.
2: Ну да.
1: И получается.
2: Слушайте, а как же так получилось, что вас допустили до первых лиц? Ведь так просто не бывает.
1: Ну, не знаю. Я из тех людей, которые я вот там я видел много людей, которые, знаете, чтобы пробиться, получить, ну, да, звание, там идут, ноги обтирают, а в своих же эти. Ну, я не такой был. Мне вот пусть кто там сейчас вот, кто еще остался, кто, ну, кто на пенсии, ну, да, там уже, ну, все равно. И те люди, которые знают меня, и те, которые работают, и сейчас в Совете Федерации, там многие меня знают.
2: Да, все знают, да.
1: И никто мне не скажет, что ты, Галкин, ты там кого-то утопил, ты там кого-то там подставил. Нет. Я не знаю, но такое было предложение.
2: Слушайте, а ведь там тоже у вас интриги, расследования.
1: Да еще какие.
2: Да.
1: Но меня очень любил Плеханов. Это начальник 9-го управления был охраны.
2: О, да.
1: И такой был генерал генералов.
2: Ух ты.
1: Первый зам его. Они ко мне очень хорошо относились. Вот когда я только пришел, второго генерала умерла теща, и я приезжал к нему в дом. Мы кое-что готовили, такое там на поминке.
2: На поминке.
1: Нигде это не было, ни в ресторане, было дома. Да, на юго-западе, квартира большая, ага, такая все. И Юрий Сергеевич Плеханов очень часто меня отправлял к Крючкову.
2: Это будущему председателю КГБ.
1: Да. А с Крючковым я часто ездил в резиденцию Семеновской, такая есть по Калуге. Такая идеальная. Это с Завидовым даже не сравнится. Просто идеально. Там прям вот как микроклимат какой-то, mm-hmm, вообще. Вот. И горная река, и форели, и все, и пруды. А Крючков встречался там с резиденциями. И Юрий Сергеевич мне всегда говорил: Толя, смотри, чтобы даже жена не знала, что ты увидишь, услышишь, как, что.
2: Да, все, Толя.
1: Жена, во-первых, ничего не знала.
2: Слушай, я вот думаю, вот ваша жена Алла, она просто, не знаю, она ангел. Вы когда уезжали на работу утром? Во сколько?
1: Где-то 6:30.
2: Так, во сколько возвращались?
1: И час, и два.
2: Сколько командировок в месяц?
1: 4-3 каждый месяц. По России было 2 раза, и одна в месяц была куда-то. Вот.
2: То есть лучше за подводника замуж выйти, да?
1: Ну да, так получилось.
2: Так, ну а детей-то успели сделать?
1: Да, да, 2 детей, сын и дочь.
2: Хорошо.
1: Да, ну вот это делись тоже, меня не было в Москве.
2: А, то есть, да. Да ладно.
1: Точно.
2: Скажите, там в Кремле вы Брежнева застали?
1: Конечно. 2 года. В 80-м году я пришел, угу, а он умер в 82-м.
2: Да. Да.
1: И 2 года. Ну, я у него в личке не был.
2: Ну, понятно.
1: Ну, я был несколько раз в Завидово.
2: Туда
1: вот мы выезжали, меня брали. Ну, я только пришел, еще так.
2: Слушайте, вот, вы знаете, такого. Вот я смотрю на хронику, а он был очень душевный и, главное, с юмором.
1: Ой, тот на кухне, он придет с утра к обеду, все посмотрит, все ли у вас, ребят, хватает, что-то, mm-hmm, там, как вы домой поедете, чтобы рыбу, мясо взяли.
2: Да,
1: все обязательно 5 раз спросит, что там у вас, как там дома, как что.
2: А почему он был забавный? На ваш взгляд.
1: А забавный, знаете, он, да, мне интересно, каждый раз, когда заходил в наше отделение, ну, да, он всегда говорил: ой, ну ладно, вы-то здесь, конечно, хорошо, все, но в Кремле меня лучше кормят. А в Кремле заходил, говорил: о, меня как в Завидово кормят. Никак не понимал, что одни и те же все.
2: Слушайте, а это правда, что он любил котлеты холодными?
1: Он много что мог взять просто вот с кастрюльки, с противня.
2: Просто попробовать на укус, да?
1: Да.
2: Слушай, а вот эти детические супы, которые прописывали Леониду Ильичу.
1: Ты что, он там не ел это?
2: Да.
1: Прямо отодвигал бурду, это не надо мне.
2: Правильно, вот это сейчас вот хорошо сказали. Нет. И еще я знаю, что у него была маленькая термокружка, в которой был чай, заваренный на молоке. Да?
1: Я не могу сказать. Вот то, что Михаил Сергеевич, это вот пил он чай с молоком,
2: да,
1: когда он выступал вот в Большом Кремлевском дворце, ага, вот этого.
2: Ну да, я помню.
1: Это я всегда выносил. Выносил ему на трибуну. Это же был секрет, же ни в коем случае нельзя было говорить. И только я выходил из ореховой
2: комнаты. Так это вы выходили?
1: Конечно, конечно.
2: Да ладно, я же помню это.
1: Да, тарелочку, стакан, закрытой салфеткой. И к трибуне, когда он говорил, я ему выносил это белое. Все говорили, что же он пьет? Что? Это была обычная часть с можжевеловым молоком. Все.
2: Слушайте, а это правда говорят, что Владимир Владимирович тоже любит чай на основе алтайских трав и даже добавляет туда свеклу и хрен?
1: Ну, делают сок ему, я знаю. Я не знаю, как чай, а чай он пьет. Травы ему собирают, все привозят, это вот тут заваривает. Вот. Но то, что вот в кружке в этой, там не чай. Там напиток, да, но не чай, не холодный.
2: Ну, хорошо. Вернемся, Анатолий Галкин, к нашему замечательному Михаилу Сергеевичу Горбачеву. А почему стали уличным поваром? Вы приглянулись ему?
1: Не знаю, наверное. Ну, там никто не спрашивал.
2: А у вас был разговор с ним какой-то?
1: Да, конечно. Это была командировка. Плеханов мне сказал, ты летишь с нами. Это была Екатеринбург, там дальше что-то.
2: Это начальник 9-го управления.
1: Да. Угу. Я говорю, хорошо. Ну, говорю, ну, да. Юрий Сергеевич, ну, надо... Я вообще близко-то не был. Говорю, надо как-то мне... Ему, он, хорошо, это не твое дело, я все это... И прям первые мы прилетели там. Все, я был на подготовке резиденции. Это когда там за неделю приезжаем, все готовим, там все вот оно. Да, они прилетают, и Юрий Сергеевич заходит и говорит, сейчас Михаил Сергеевич придет, я тебе вот с ним познакомлю, чтобы он знал тебя. И все. И мы заходим, он в рубашке так вот, в брюках таких уже не по парадному,
2: но
1: по-домашнему в резиденции. Он говорит, Михаил Сергеевич, вот Анатолий Галкин, вот... Хотим попробовать с вами. Он говорит, хорошо, все, у меня зять Толик, все, ничего, я тебе
2: так... Толик.
1: Да, и все, и вот так и пошло. Здесь обед, и все, нас я уже обслуживал.
2: А какое впечатление на вас произвело?
1: Первое, мне кажется, никакое-то. Мне показалось, что прям какой-то вот немножко даже как бы слащавое первое. Такое для меня, я это не заслужил, и кто я для него, и кто он там.
2: Ну да.
1: Вот. Ну хотя мы уже глазами-то встречались, когда это вот избрание было, все это ореховые комнаты, все эти, мы уже встречались, он-то меня видел уже. И не раз, потому что мы одни и те же там никуда. Я был один из тех людей, нас было всего 5 человек, которые мы были и как повара. И нас закрепляли за каждым охраняемым. Мы и там воду давали, подавали, и обслуживали уже на приемах. Знаете, за каждым был закреплен. Вот. И вот Плеханов меня закрепил за Михаилом Сергеевичем, когда он еще не был секретарем уже. Ну, это как-то было так вскользь.
2: Ну, да.
1: Все. А потом же, когда его избрали, я его поздравил в ореховой комнате, Михаил Сергеевич. Так, потом я там немножко все это. Вот. И как-то вот было так.
2: А что там за кофе вы варили, Раиса Максимовна?
1: Она любила свежемолотый, во-первых, чтобы она слышала это утро.
2: Как кофемолка.
1: Как кофемолка работала.
2: А ваша что, кухня была прям рядом?
1: Ну, это рядом, конечно, ну, вот прям с апартаментом. С апартаментом всегда это слышно.
2: Так.
1: Все это слышно. Или кто-то даже. Ну, уже кофе, конечно, готово. Что там?
2: Ну,
1: оно уже в турке, прожарено немножко. Это так, чтобы она слышала. Она все время внучкам говорила. Вот видите, Толик кофе там молит? Видите? Вот так только надо. Турочка, да. Кладется кофе, там, 2 там чайные ложечки. Она маленькие чашечки кофейные пила. Буквально прям 40-50 грамм. Турочка прогретая должна быть. Такая, чтобы теплая.
2: Да,
1: высыпаем туда молотый кофе, немножко его как бы прожариваем.
2: Поджариваем,
1: Немножечко. Не то, чтобы там пахло орехом, не надо ни в коем случае. Заливаем

0: 2-3 секунды и опять. Вот два раза пеночка у меня поднималась. Угу. Потом, самое интересное, вот эту пенку я аккуратно снимаю верхнюю и кладу ее в кофейную чашку. Пенку.
1: На дно прям?
0: Прям на дно, да. Ага. Прям на дно туда ее. Потом еще раз. Тогда 3 раза. Пенку я снимал 3 раза. И потом самое главное, чтобы эту пенку не разрушить, уже из турки вы наливаете, ставите чайную ложку и наливаете по краю, чтобы она не на пенку текла, ну, кофе, да, а на край чашки. И пенка поднимается вот так вот вся. Понимаете?
1: О, красиво.
0: Вот это, да. Вот.
1: Слушайте, она... вы, конечно, сейчас подставили бок. Значит, Раиса Максимовна слышала, как вы работаете с кофемолкой. Но получается, что и вы слышали, что там происходит в апартаментах. Раиса Максимовна часто ругалась на Михаила Сергеевича?
0: Да, особенно когда...
1: А то есть Михаил Сергеевич любил тоже, да, немножечко?
0: Ну, все вот эти заседания последние были, она все время говорила: «Толя, я тебя прошу, не наливай». Я говорю: «Раиса Максимовна, я не могу так». Представляете, сидят,
1: ну, да, люди, да,
0: все наливаем там, да, водку. Он всегда спрашивал, что, кто, да, чего. Если пьем, то все, да, одинаково пили.
1: А, даже, да, так, да?
0: Не было такого, угу, что один коньяк, другой. Ну, да. Пьем водку. Едим сало, он спрашивал, особенно Вогарёва, ага, знаете. Сало едим? Ну, сало без чеснока, как без чеснока.
1: Ну, как?
0: Да. Все, если едим, то едим все вместе.
1: Ну да, логично.
0: Вот он всегда вот он спрашивал,
1: так,
0: как и что. Да, конечно, кто там первый, ага, второй, это все там, понятно, каждый выбирал. А это, да, водка, коньяк.
1: А кто там молодой был?
0: По-разному. Он никогда не был. Был просто один такой, я вот никогда не забуду. Был прием такой, например, встреча такая была, угу, с иностранцами. И с нашей стороны был. Ну, какой-то генерал, даже фамилии его не помню. Ну, большой генерал, ну, да, очень большой генерал. Это по военным было.
1: Ну, да.
0: Это было в особняке МИДа. Так, с одной стороны, наверное, человек 12, стол. Человек 20-25. И там с Михаилом Сергеевичем мы приехали. Угу. И он так меня подвел, говорит: «Я сегодня не это самое,
1: не выпиваю,
0: да, не выпиваю. Первую рюмочку нальешь мне коньяка. Немножко», говорит. Я говорю: «Хорошо, Михаил Сергеевич, не вопрос». Все это началось, там у них было совещание какое-то, потом обед, типа такого рабочего обеда. И там Михаил Сергеевич, как всегда, там: «Что, водку, там все такое». Uh-huh. Ну, водку. Всем разливают водку. Ну, я ему наливаю. Этот генерал видит, что я наливаю ему коньяк.
1: Так.
0: И прям во весь стол. Говорит: «Я же сказал, типа на меня, не на него, ага, я же сказал тебе, хотя он мне ничего не говорит,
1: ну, да,
0: я же сказал тебе водку налить президенту». Я вообще никогда не слушаю ничего. У меня вот один человек,
1: да,
0: которого я смотрю, чё очки, чё, ну, ему, да, дать, чё, и всё, и то, что он мне говорит. Вот. И Михаил Сергеевич здесь, я думал, сейчас он промолчит. Нет. Он так прям глаза на него поднял и говорит: «Анатолий делает то, что говорю ему я. И никто либо».
1: Ого.
0: Прям за столом.
1: Так, а Раиса Максимовна, значит, ругала с утра?
0: Ну, она все время говорила: «Я же тебя просила». И она, ну, она была такая деликатная, она при мне такое никогда ему ничего не говорила. Угу. Она мне все время говорила: «Толя, выйди, оставь нас двоих». Я пошел.
1: Да, слушай, а можно рецептик? Как опохмелялся Михаил Сергеевич?
0: Молоко.
1: Вы что, серьезно?
0: Я не знаю, почему.
1: Прям холодное молоко?
0: Холодное молоко. Он прям: «Дай мне молока утром, дай мне молока». И она начинала ему под молочком.
1: Слушайте, еще один маленький вопрос. Я совершенно недавно узнал, что, оказывается, Михаил Сергеевич перед большими поездками за рубеж иногда по 2 часа проводил время в церкви.
0: Да, всегда, Вадим.
1: Да?
0: Всегда. Это маленькая церквушка. Вот,
1: прямо в Кремле.
0: В Кремле, да. Это вот в Большом Кремлевском дворце. Ага. Вот. И вот она маленькая очень такая. Вот там они были. И она, Раиса Максимовна, ну, не всегда, но была часто с ним. Да. Она очень часто приезжала в Кремль. Он молодец, мне всегда говорил. Он: «Толь, сегодня Раиса Максимовна приедет на обед.
1: Готовься».
0: Ой, кошмар. Он понимал это, что для нас это... Он понимал это. Он открыто не говорил мне, что там ты не переживай.
1: Ну да, да, да.
0: Но она, конечно, так свое такое вставляла.
1: Слушай, а когда Великий пост был, было постное меню в Кремле?
0: Всегда было.
1: В советское время?
0: В советское время. Всегда было постное меню. На это самое, как он встречался же со священниками и знал прекрасно все это. Всегда было постное меню, но он никогда не придерживался.
1: Слушай, Анатолий Галкин, можно еще один вопрос? Скажите, а во время событий в Форосе где вы были?
0: Там. Да. Там я был. Я все отдыхи, которые он проводил в Форосе или где-либо, я всегда был с ним. Один раз даже я с женой и сыном.

0: Ну, она меня, конечно, не видела.
1: Ну да. Понятно. Слушайте, а что вы пережили? Какое у вас было внутреннее ощущение, когда вы находились там?
0: Вот какая-то вот, как будто вот грязью облили. Вот честно, Дим, я не знаю. Я, ну, кто я, ну, да? Вот там, там никто не понимал еще, какое это...
1: Что происходит?
0: Что происходит. Ни этот, ни Владимир Тимофеевич ничего не говорил. Они
1: это
0: там...
1: начальник охраны.
0: Да, начальник охраны был. Да. Потом он уехал вообще, бросил нас там.
1: Да вы что?
0: Да, да. Он бросил нас за почти за двое суток. Ну, его Плеханов к себе вызвал, сказал, что все. Тогда, когда его судили, он говорит, я генерал, говорит, но я военный. Мне сказали приказ, вот приказ, и все. И он ничего не был. Всех судили, и там Крючков,
1: ну, да,
0: и,
1: да.
0: И Плеханов, все генералов, а он вот.
1: Ух ты!
0: Да. Я его часто сейчас встречаю.
1: Он жив?
0: Он, да, конечно, он жив. Он живет в 26-м доме.
1: Надо же. Хорошо. Вы знаете, конечно, хочется поговорить о вас, о вашей жизни, но я понимаю, что вся ваша жизнь была в Кремле. А вот скажите мне, Анатолий Галкин, а как так могло произойти? Ну, есть такой слух, что Константин Черненко, к сожалению, раньше ушел из жизни только потому, что отравился копченой рыбой. А такое вообще возможно было?
0: Нет, это исключено. Столько это проходит проверки. Это вообще, это вот ужасно. Вот я приезжал, допустим, к 8, там полдевятого где-то, ну, 8 ну, да. где-то я уже был, даже раньше я приезжал, потому что рано уезжал. И мы каждое утро ждем с института на Мосфильмской, ну, это база была.
1: Ну, да.
0: Вот она есть сейчас, все проверка всех. Должно быть молоко, колбаса, все мясные, все должно пройти по анализам, все. Только тогда нам привозили ее прямо в Кремль.
1: Запечатанную.
0: Запечатанную. Ага. Ну, там боксы, ну, да. специальные с пломбами. Я их все вскрывал, и все. Мы знаем, какая, ну, пломба, да. должна прийти ко мне на высоту, какая там. Все по-разному уже идет заказ. Каждый охраняемый, он себе заказывает то, что там необходимо. Его там буфетчик, там, ну, да. его повар, они там заказывают продукты, то, что необходимо.
1: Слушайте, а как, например, происходит, если вот Юрий Владимирович Андропов
0: да.
1: болел диабетом и любил конфеты «Мишка на севере»? А как ему сказать, вам нельзя, Юрий Владимирович?
0: Нет, говорили доктора ему.
1: Говорили, да?
0: Говорили, да. Ну, такое, такое бывает. Они же все такие прожженные в 4-м управлении были у нас.
1: Врачи.
0: Вот, врачи.
1: Да, почему да. я должен говорить о том, что вам можно, что нельзя?
0: Самолет летит, да, там, видит, они, ага. ну, они сидят, я прохожу там с кофе.
1: Ага.
0: Доктор там у нас, Игорь был. Толь. Ты уже четвертую там чашку кофе несешь. Ему нельзя.
1: Михаил Сергеевич, да?
0: Михаил Сергеевич, говорю, ага. вот иди и скажи. Слышь меня, говорю, иди и скажи, что ты мне здесь говоришь? Кто я и кто он? Ты чего вообще? И все, и он сразу затих, сидит в кресле.
1: О, молодцы.
0: Ты их не видел, я его не видел тебя. Но свои две копейки, чтобы
1: вставит.
0: Пятую точку себе прикрыть.
1: Ну да, да, да, да.
0: О,
1: да, да.
0: Там такого я насмотрелся. Это потом уже как-то не обращать внимания, еще, наверное, молодой был, и как-то вот это все не запоминается, а потом уже анализируешь все это и думаешь, господи, вот там подстава была, вот здесь подстава была, здесь, здесь, здесь. Но он всегда за меня заступался. Если где-то что-то там.
1: Михаил Сергеевич?
0: Да.
1: Молодец. Слушайте, а вы же Бориса Николаевича кормили?
0: Да.
1: Ельцина.
0: Борис Николаевич, вообще мы с ним прям друзья были, можно сказать, перед этим все. Ну, потом, конечно, он отыгрался на меня. Ну, он терпел меня из-за того, что у них не было ничего, никакой команды, ничего там,
1: Дима, ну, да.
0: там все это, Саш там, Крыжаков,
1: ага.
0: все там ходили, так, как эти все такие деловые. Я с ним хороших отношений был. Ну, Борис Николаевич из тех людей, которые должны быть ему преданы до мозгов. И я вдруг Горбачевский, и у него.
1: Да, конфликт интересов.
0: Да, да, да, да. И немножко у нас так с ним получилось, завидую я был. Да,
1: ничего.
0: Он же никогда не мог один пить.
1: Да я не могу.
0: Иди, да, иди, наливай, давай, и все. И все, я отказал ему. Все, да, я сказал, Борис Николаевич, я
1: это
0: не могу.
1: Да.
0: Я тебе приказываю. Борис Николаевич, я не могу. Я говорю на службе.
1: Да.
0: И все.
1: А что за пельмени у него были любимые? Рецептик можете подкинуть?
0: Борис Николаевич?
1: Да.
0: Ну, он любил обычные мясные пельмени.
1: Да?
0: Он добавлял, да, добавляли ему свинину, говядину, вот, и с дичью. Дичью немножко добавляли, да. Вот, но дичь не кабана, а, или вот лось, марал, вот это такое вот все. Немного для запаха такое. И лук должен быть шинкованный мелкой крошкой туда, не перетертый, ну, да. как фарш.
1: Слушайте, такой. Мне все время Коржаков рассказывал о том, как он на кухне в Кремле разбавлял водку, а потом ее обратно закрывали, да.
0: Да. Это действительно так? Да, действительно так. Минеральной водой с газом разбавляли, да. Ну, не понимал уже потом все. Это все кончалось, там виски, это начало виски, там коньяк, это водка и все остальное.
1: Ох, вот вы натерпелись. Вы знаете, совсем недавно ушел из жизни замечательный ваш коллега Виктор Беляев, не выдержал сердца. А у вас сколько инфарктов было из-за этой работы?
0: Ну, открытых-то, наверное, не было. Может быть, какие-то закрытые были там что-то. Переживаний было очень много.
1: Это же какая ответственность?
0: Это как-то как на потоке, что ли, было. Угу. Об этом не думаешь. Ты просто ты должен сам себя контролировать во всем, в каждом шаге.
1: Вы знаете, как-то Гиппократ сказал, что мы то, что мы едим. А скажите, а можно определить характер человека по тому, что он ест? То, что любит есть?
0: Ну да, это можно. Я же потом очень часто работал с Алексеем Вторым.
1: Я знаю.
0: Да, очень меня любил вообще.
1: Очень светлый человек был. Да.
0: Мог поговорить со мной. И прям для меня это было блаженство.
1: И а о чем вы говорили с ним?
0: Просто в Переделкино могли. Я часто приезжал к нему в Переделкино. И мы могли просто ни о чем. Угу. Пойдем фазанов кормить. Вот так вот. Да. И идем что-то... Вот.
1: То есть не о Боге.
0: Да, он говорил очень много. У него все равно все это приходило. И что-то мы тогда с ним как-то вот о питании, да, он спрашивал, как, чего.
1: Так.
0: Что-то я все набираю, набираю.
1: Да,
0: я говорю, ваше святейшество, он же, допустим, там, он очень любил пельмени. Пельмени я делал ему с черной кровью.
1: Да. Это как это?
0: Ну, все-таки икра – это рыба такая, и белковая. Он мне сметану туда положи. Я говорю, с икрой, это пельмени. Не говорю, не с это, не с мясом. Ну, ничего, хорошо, кладем. А я начинаю, говорю, ваше сетичество. Ну, вот надо немножко там убрать, говорю, вот там жирная сметана. Притом там у них матушки делают там козьи, вот такое все.
1: Ну, да.
0: Это же свое хозяйство было. Ничего, потом он так. И он говорит, я никогда это не забуду. Талюнь, не страшно, что говорит в рот. Страшно, говорит, что изо рта.
1: О-о-о.
0: Понимаете как?
1: Да, это глубоко, на самом деле.
0: Очень глубоко. То, что мы говорили про пост, нужно там поститься, он говорит, не страшно, что ты там съел что-то там скорбное там или такое, говорит, не страшно, что в рот, говорит. Самое страшное, говорит, что изо рта. Люди, говорят, да, говорят и делают.
1: Да. Скажите мне, а когда Михаил Сергеевич вышел и сказал, что все, я больше не президент,
0: как-то я это помню, все это прям при мне все было. Записи, все, там мне тогда еще сказали, Галкин, даже чашка пустая стояла, даже чая не налили ему. Ну, это было,
1: ну, да.
0: Это бред. Он сидел, пил, и у него в чашке, он так заглядывает, и там половина чашки была. Я стоял в 2 метрах, когда он подписывал это все, когда он говорил эти слова.
1: А
0: это
1: вы понимали, было... что происходит вообще в этот момент?
0: Ну, я понимал, что это рухнет. Мы все, ну, уже готовился все, мы и библиотеку собирали уже там за неделю. Он же сначала дал 2 недели ему, Борис Николаевич, чтобы переехал. А потом приезжает Крыжаков.
1: Покиньте наши апартаменты.
0: Покиньте наши апартаменты, да. Для нас это было вообще все.
1: Ничего
0: там
1: себе.
0: Еще 2 помощницы у меня были с этого, со старой площади девчонки. Катя с этой, они пришли, я их позвал собирать все. Там все-таки много было, и одежды много было, и обуви, и все. Ну,
1: да.
0: В комнате отдыха, все.
1: И получается, что вы за все отвечали?
0: Ну, так-то да.
1: Ой, слушай, давайте вернемся к кухне, Анатолий Галкин. Скажите, пожалуйста, вот Владимир Владимирович Путин очень любит мороженое. А у меня всегда вопрос возникает, а это мороженое покупное?
0: Нет, не покупное.
1: А можно рецептик президентского мороженого?
0: Ну, можно. Можно, конечно. Это все сливки свежайшие. Так. Жирные, больше 30%.
1: Ого.
0: Да.
1: Так.
0: Сливки берутся, свежие ягоды, сгущенное молоко.
1: Так.
0: Хорошее. Сгущенное молоко поставляет с Беларуси.
1: Ух ты.
0: Да. Там у батьки есть
1: свое производство. Да.
0: Да. Но он себя очень ограничит. Вот человек железный.
1: Это
0: все сказал, что не буду, я не буду. Нет.
1: Слушайте, вы знаете, вот говорят, что есть еда живая и мертвая. А действительно, еда может или помочь, или убить человека?
0: Конечно, может.
1: А как?
0: Может. Он тогда, Владимир Владимирович, он мне говорит, Толя, вот мне угощали там, я был на приеме, ну, они были когда в Англии, его угощали фуагрой.
1: Так.
0: Первый раз он попробовал, на закуску горячему дали. Это вот что? Что это такое? Ну, это же нежно очень такое. Ну, я чувствую, что это жирно. Я говорю, да, Владимир Владимирович, очень, очень жирно это, говорю, печень. Ну, сказал, ну да. Как кормит, как все. Он говорит, о, ужас какой. Он говорит, ну как вкусно-то.
1: Я это
0: говорю,
1: да.
0: Ну да. Ну, говорю, это очень вредно. Ну, вот так. Много такое.
1: И еще смотрите, как-то вы рассказывали о том, что когда впервые попали в Кремль, вы увидели меню для каждого члена политбюро.
0: Ссылочки такие.
1: Да, ссылочки. А получается, что по большому счету вы могли, потому что человек ест, понимать, чем он болеет.
0: Конечно.
1: То есть, по большому счету, это военная тайна,
0: конечно,
1: что человек ест.
0: Так она и есть. Ни в коем случае. Мы не могли это. Не там, ну, этих не было, фотоаппаратов таких. И, во-первых, никто там и не проносил.
1: Ну, это понятно, да.
0: Да, мы не имели права это ни запоминать, ничего. Мы только ссылку читали, и все там, когда вот я только что пришел. Было, да, было 19... Все под номерами они были. 001 – это первый, там 002, 003, 19, 19, 019. Каждая ссылочка на каждого была. Кому что нельзя, допустим, в понедельник нельзя молочное, нельзя там масло, нельзя соль, там зелень какая ограничена. Ну, я всех знал, все что.
1: Получается, вы были ценный персонаж для зарубежной разведки. А подкатывали к вам вообще, нет?
0: Ну, было немножко, было в Германии это было. Просто такие, знаете, такие разговоры, ой, да что там, вы тут типа сюда приезжаете, вы что-то берете, что-то там даже покупаете. Я говорю, да, что-то мы берем, говорю, ну и вы бываете у нас в Москве, вы тоже что-то берете,
1: ну, да.
0: Что у вас нет. Ну так
1: ну,
0: уже, мы-то уже подкованы в этом отношении, какие ожидать вопросы и что.
1: Ну
0: там
1: да.
0: Там же а много таких было. Да, типа, а не думали перебраться сюда? Я говорю, у меня Россия, говорю, дом России.
1: Да.
0: Я говорю, никогда не думал сюда перебраться. Зря с вашим там талантом или с вашими там знаниями. Ну, очень корректно,
1: ну,
0: так. Не прям.
1: Ну, аккуратненько. Они такие, да, умеют.
0: Все умеют, как все. Подарок подарить или что-то. Вот, все.
1: Ага. Слушай, а если, например, вот вы куда-то ехали в командировку с первым лицом государства, приходите, например, в Кишлак, а ему и говорят, первому лицу, попробуйте из нашего кубка, или вот попробуйте, как говорится, наше блюдо. А что делать?
0: Это было так. Было так, в Кишлаке приехали мы, в Киргизии.
1: С кем?
0: С Горбачевым.
1: Так.
0: Приезжаем в Кишлак, в горах. Юрта стоит, все это. Идешь как это самое, по топе. Это от навоза, от этого. Там все вот плавает. Я вообще, это ужас. И заходим, все это, вот головы бараньи,
1: ага,
0: жареные, вареные, вот это все. Ох. Это вот стоит. Сколько это все стояло, сколько это все лежало. Я ему говорю, сели, все. Я говорю, Михаил Сергеевич, ничего не проверено, говорю, ничего нельзя. А у тебя что, есть свое? Я говорю, да, конечно, говорю, сейчас я быстро подделаю. Ну, а тут же первый тост, ухо отрезает ему барана и дают ему, как гостю основному.
1: Так.
0: Он сидит такой, говорит, Толь, ты пробовал? Я сзади стою. Толь, ты пробовал? Я говорю, нет, Михаил Сергеевич. Ну, на, попробуй, я что, один, что ли, буду?
1: Буду помирать в ладу. Так.
0: Да.
1: И чем закончился?
0: Ну, что закончилось? Спускаемся с гор, первая машина. Я сижу во второй машине, ага, еду. Первую машину, у меня рация. Одну и половинку. Ну, это лекарство от живота. Ага. И это самое. Боржоми у тебя есть? Я говорю, есть, конечно. Останавливаем на дороге, и все, я ему несу это. Я говорю, почему доктор? Доктор сидит, ну, все, ну, время, да, ко мне. То ли вот одну таблетку, ну, да, и пол таблетки. Мы уже знали, чего.
1: Чего?
0: Что не надо было, ну, говорить, да, там живот или что-то. Расстройство, конечно. И боржоми.
1: Да.
0: Ой, кошмар вообще.
1: Ужас, ужас, Анатолий Галкин. Как книга? Покупается, читается?
0: Ну да, идет потихонечку.
1: Я знаю.
0: Да.
1: А скажите мне, повар Анатолий Галкин, а не жалеете о том, что могли бы стать и художником, и бизнесменом, и военным, а стали поваром?
0: Как-то я не задумывался об этом, Вадим. Не знаю. Но мне кажется, я прожил интересную жизнь.
1: Да и проживаете, ладно, да, прожили.
0: Все-таки столько с людьми, с Колем, Маргарет Тэтчер. Такие необыкновенные люди.
1: А кто удивил больше всего?
0: Ну, наверное, Гельмут Коль, да. Тогда мы ездили с ним в Архыз. Они отдыхали неделю. Ну, потом...
1: У нас?
0: Да.
1: Так.
0: Неделю. Ну, там было совещание, ага, потом... Угу. Вот, ну, я немецкий немножко, ну, да, знал все. И мне было с ним легко. И Коль меня знал очень хорошо. Его вот такая доброта, вот какая-то вот простота. Угу. Утром встает, о, привет, привет, давай, чё, кофейку. Я говорю, что-то покушать, завтрак там, ай, ладно, успеем еще. Там у нас вечер, это, в обед бараны, там это, шашлыки, и все. Такое, яичко, что-то, кофе, и все. Вот просто так, вот просто так. И мне очень удивительно было еще вот, вот работать с Маргарет Тэтчер на приемах, сколько вот она приезжала сюда всегда. Она очень ко мне относилась очень хорошо. Всегда здоровалась со мной за руку.
1: Да, даже?
0: Да, да, да, да. И все время говорила, после России 2 килограмма плюс. После России. Ну, так все вкусно. Все вкусно.
1: Слушайте, то есть получается, что на самом деле и вы тоже приложили руку к тому, чтобы разрядка напряженности во всем мире была?
0: Ну, конечно, конечно. Такой вот, были много таких, вот, не, ну, не на официальных приемах, я имею в виду, в грановитой там, что, а так вот что-то вот, что-то договаривать, что-то не получается такое. Михаил Сергеевич там и Борис Николаевич тоже. Ладно, все, давайте сейчас сделаем перерыв, пойдемте поедим. Да, пойдемте поедим. И вот там обстановка, она вот как-то разряд какой-то происходит. Поели, что-то поговорили, посмеялись там что-то вот и по-другому. Ну, если там еще и
1: выпили,
0: вина выпили, да, какого-то, то совсем все по-другому.
1: Вот это есть большая политика.
0: Да, дипломатия.
1: Анатолий Галкин, у нас осталась 1 минута времени. А скажите что-то нашим слушателям.
0: Ой, так хочется мира, так хочется добра, так хочется спокойствия, чтобы люди жили прям душа в душу, чтобы хорошо кушали, не забывали русскую кухню, не забывали наши рецепты старинные, и этим пользуясь, и жили, жили дальше на здоровье.
1: Это, наверное, самое главное. А себя, Анатолий Галкин, я добавлю. Когда-то я встретил одного очень известного повара из Италии. Я спросил, в чем секрет хорошей еды? Он говорит, быстрый огонь, хорошие продукты, наглость и большое сердце.
0: Да, так и есть.
1: Вот я могу сказать, что у вас действительно большое сердце. И я очень рад, что мы сегодня встретились.
0: Спасибо.
1: До встречи.
0: Спасибо.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что Киев пытается создать в России проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. В Москве получают информацию об этом по разным каналам. В Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке Донецкой Народной Республики российские войска продолжили наступление на всех направлениях. В Красном Лимане, в ДНР штурмовые отряды также продолжают вести наступательные действия. Следственный комитет России установил заказчиков атаки на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области. Сообщили в Следственном комитете. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. В Москве получают информацию об этом по разным каналам.
2: Видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача оккупирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
1: В частности, Владимир Путин поручил Кабмину предпринять дополнительные меры. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, в Крыму наблюдается снижение туристической активности, и Кабмин принимает оперативные решения по развитию Крыма и Севастополя.
3: Мы реализуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. В части сельского хозяйства идет подготовка к уборочной кампании. Непростая задача, но я думаю, что Новаков Александр Валентинович скажет. Мы все-таки надеемся, что получить неплохой урожай в этом году, его необходимо собрать. Также мы продолжаем работу по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. При необходимости коммунальным службам будет оказана дополнительная поддержка. Держим на контроле всех застройщиков жилья и гостиниц. У нас из года в год инвестиции в недвижимость и объем строительства вот последние годы, несмотря на что, у нас объем инвестиций в эту отрасль продолжается. Поэтому мы сейчас в оперативном режиме вместе с губернаторами отрабатываем все меры для того, чтобы минимизировать все задержки и простой.
1: Власти также рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании у президента заявил вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что уже сейчас действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке Донецкой Народной Республики соединения и части южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки зачищено 128 зданий.

0: В Красном Лимане ДНР штурмовые отряды и группировки «Запад» тоже продолжают вести наступательные действия. В северо-западной части города российские военные заняли 5 опорных пунктов противника и полсотни зданий. Следственный комитет установил заказчиков атаки на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области. Об этом рассказал официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Преступников объявили в международный розыск. Также известно, кто стал исполнителем теракта.
1: Они обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта. В их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
0: Ребенок, наиболее пострадавший от удара БПЛА по белорусскому автобусу под Брянском, переведен из реанимации в отделение хирургии. Его состояние стабильное. Такова последняя информация от пресс-службы Минздрава Беларуси. Напомню, что в результате теракта один пассажир погиб, 8 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 детей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его возможный преемник, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернам, во вторник провели тайное совещание. По крайней мере, так утверждает телеканал Sky News со ссылкой на источники. Это первые их переговоры после заявления Стармера о скорой отставке. Содержание переговоров неизвестно. Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист Энди Бернам, который получил депутатский мандат в понедельник, заявил о своем намерении избираться на пост главы партии, что обеспечит ему премьерское кресло. Доверие президенту США Дональду Трампу выразили лишь 23% респондентов в 36 странах, следует из опроса аналитического центра Pew Research. При 3/4 опрошенных заявили, что не верят американскому лидеру, а во многих государствах этот показатель упал по сравнению с прошлым годом. Общее отношение к Соединенным Штатам остается скорее положительным, 57%, однако надежным партнером Америку считают только 47% опрошенных. 35% полагают, что Соединенные Штаты способствуют поддержанию мира и стабильности, а почти 2/3 уверены, что Вашингтон не учитывает интересы других государств. Финал рабочей недели в Москве будет облачным, с дождями и небольшим похолоданием до плюс 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в четверг и пятницу через регион пройдет холодный фронт, облаков станет больше, пройдут дожди, а северный ветер понизит температуру. Ночью и в предутренние часы ожидается от плюс 8 до 11 градусов, днем от 17 до 20. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбол утвержден формат и основные даты проведения нового сезона Единой лиги ВТБ. В сезоне 26-27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля 2027 года. Плей-ин и плей-офф запланированы на 8 апреля, 7 июня. Тем временем бывший главный тренер «Химок» 68-летний Душка Иванович возглавит петербургский «Зенит», сообщает издание «Tips and Slips». Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии, Швейцарии. В марте этого года Иванович покинул итальянский клуб «Виртус». Футбол. Защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего Самошникова были предложены нескольким клубам российской премьер-лиги, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 25 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Московский «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на один сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС в Хабаровске сегодня днем до плюс 30-32 градусов. Ожидается небольшая облачность и без осадков. В Тюмени 25-27 тепла, кратковременные дожди и грозы. В Новосибирске также в районе 30 градусов жары. В Калининграде плюс 23-25 без осадков. В Уфе до 23 градусов и кратковременные дожди. В Ярославле и Владимире 22-23 градуса тепла. В Краснодаре до плюс 30, кратковременные дожди и грозы. Во Владикавказе плюс 26-28, также дождливо. В Санкт-Петербурге днем до плюс 18, небольшие дожди. В Москве без осадков, плюс 21-23 градуса.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
7: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
5: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем постоянном проекте «Инопрактика искусства создания будущего» мы будем говорить о квантовых коммуникациях, о квантовой экосистеме, о квантовых вычислениях и о той инфраструктуре, которая создается в нашей стране. Россия участвует в квантовой гонке, квантовых коммуникациях. Вообще, для чего это нужно? Мы только что, казалось бы, привыкли к массовому использованию обычных компьютеров, которые используют обычные оптоволоконные сети, но почему нужны квантовые сети, квантовые коммуникации? Об этом сегодня мы поговорим с нашими добрыми друзьями Вячеславом Владиславовичем Шумковым, кандидатом экономических наук, руководителем департамента по управлению интеллектуальной собственностью и квантовыми технологиями компании «Инопрактика». Здравствуйте, Вячеслав Владиславович.
10: Дмитрий, здравствуйте.
9: И Артур Викторович Глейм, кандидат технических наук, начальник департамента квантовых коммуникаций акционерного общества «Российские железные дороги». Здравствуйте, Артур Викторович.
11: Здравствуйте.
9: У меня самый простой вопрос к вам, Вячеслав Владиславович, с этого и начнем. Вообще, квантовые коммуникации, квантовая система, которая создается в России, вообще для цифровой России. Что это? Для чего это нужно? Почему такое важное значение уделяет этому и компания «Инопрактика», и правительство, и президент? Что это такое квантовая гонка во всем мире?
10: Дмитрий, это совершенно правильный вопрос для начала нашего мероприятия, нашего интервью. Надо сказать, что квантовые технологии, они, в принципе, разделяются на три крупных блока. Это квантовые вычисления, квантовые коммуникации, квантовые сенсоры. Вот развитие квантовых вычислений несет за собой как позитивные вещи, это супервычисления, которые будут там давать экспоненциальный рост вычислительной мощности в различных задачах материаловедения. Очень много полезных задач в будущем будет реализовано с помощью квантовых компьютеров. Однако любая такая технология, которая имеет такую серьезную мощность и влияние, в принципе, на вычисление, она несет за собой определенные риски, в том числе риски информационной безопасности. Вот для того, чтобы митигировать эти риски информационной безопасности, развивается параллель квантовой коммуникации. У нас в стране есть две дорожные карты, как по квантовой квантовым вычислением, это развитие технологии квантовых вычислений. Надо сказать, что уже на 7 платформах созданы такие квантовые вычислители. Они в той или иной степени работают, но на сегодняшний день это пока что в мире не создано квантового компьютера, который бы мог взламывать существующие криптографические алгоритмы шифрования информации. Вот, однако, по разным оценкам международных экспертов, так называемый quantum debt, квантовая угроза, может наступить в периоде там, с 29 по 35 год. То есть, по разным оценкам, такая угроза висит. И надо сказать, что в рамках нашего международного анализа там, страны G7, они институциализировали эту угрозу, квантовую угрозу, и выработали некий алгоритм и стратегию подготовки к этой квантовой угрозе. И вот это некая такая преамбула, зачем нужны квантовые коммуникации. И при этом у нас в стране за развитие квантовой коммуникации отвечает компания ВРЖД. Это лидер в области развития этого высокотехнологичного направления. И надо сказать, что мы также очень плотно работаем с ЖД уже более 6 лет, и мы видим, что в международном разрезе РЖД входит в тройку лидеров по протяженности квантовых сетей. Для нас это очень яркий показатель того, что уровень инфраструктурной готовности и технологическая база, которая сформирована на базе научных коллективов в нашей стране, она довольно-таки высокого уровня. И в целом мы как инфраструктурно, так и научно готов к этому квантовому будущему. И в этом смысле мы видим нашу цель, нашу роль, как и на практике, почему мы этим направлением занимаемся, это донести до представителей бизнеса, до представителей корпорации о том, что готовиться к квантовому будущему нужно уже сейчас. Нужно сейчас, и у нас все есть. У нас есть магистральная квантовая сеть ОРЖД, которая уже там 7000, более 7800 километров. У нас есть сертифицированное квантовое оборудование, которое можно, серийное квантовое оборудование, которое можно уже сейчас интегрировать в любой контур информационной безопасности любой корпорации. Это оборудование компании АО «Инфотекс» и оборудование компании «Смартсмарт Телеком». Это сертифицированное оборудование, сертифицированный регулятор. Оно соответствует всем международным требованиям, всем требованиям российским. И то есть мы видим свою роль в том, чтобы интегрировать эти решения, решения в области квантовых коммуникаций в корпоративный сектор. И это такая, так скажем, ситуация вин-вин, когда выигрывают производители оборудования, держатели магистральной инфраструктуры, и выигрывают конечные потребители, потому что они обезопасят себя от будущих угроз. Но здесь важно сказать, извините, что я так долго отвечаю на ваш вопрос, что квантовые коммуникации решают не только будущие угрозы, но и текущие угрозы информационной безопасности, такие, например, как человеческий фактор. Сегодня при работе с критической информацией, всегда присутствует человек. Но, как мы понимаем, человек такое, как сказать, явление, да, оно переменное, да, и влияет очень огромное количество факторов на принятие решений, тех или иных решений. В любом случае, человеческий фактор, он во всех моментах по информационной безопасности, он фигурирует, да, поскольку это такая некая уязвимость в этом процессе, неконтролируемая ни компьютером, ни кем-либо, это вот человеческий фактор. Квантовые коммуникации за счет своей технологии, за счет автоматизации этого процесса решают эту проблему. Это первая часть. И есть вторая часть, которую сегодня тоже квантовые коммуникации решают. Так называемый сценарий, я по-английски просто озвучу, harvest now, decrypt later. Да, это означает то, что собирай сейчас, расшифровывай после. Что на практике это означает для нас, для корпораций? Вся информация, которая на сегодняшний день передается там, с помощью асимметричного шифрования, она может быть собрана там, злодеями, и в будущем, даже сейчас, если она зашифрована и недоступна для дешифровки злоумышленниками, в будущем она может быть дешифрована. При этом наличие квантовых коммуникаций и защита канал передачи данных с помощью квантовых коммуникаций защищает от этих двух проблем. И в этом смысле внедрение квантовой коммуникации, развитие экосистемы квантовой коммуникации, лично я со своей стороны вижу, это ключевая вещь, в которую корпорации, бизнес и как можно больше участников должны включаться. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы донести эту информацию до предприятий о ценности и необходимости работы в области квантовой коммуникации. Коллеги из РЖД делают все возможное и все необходимое для того, чтобы предоставить и сервис, и услугу, и магистраль для оказания таких услуг в области защиты данных с помощью квантовых коммуникаций. Производители оборудования тоже это делают, научные коллективы делают. То есть, завершая свой ответ, я хочу сказать, что у нас есть и технологии, и люди, и инфраструктура для того, чтобы обеспечить информационную безопасность с помощью квантовых коммуникаций.
9: Очень простой и наивный вопрос, возможно, ну такой даже глупый. С детства там мы привыкли видеть образ российских железных дорог, ну знаете, как в детской считалочке. Рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый, но мы уже привыкли к тому, что поезда ходят секунда в секунду. Это вам не Германия, где сейчас поезда опаздывают на час. И почему квантовые коммуникации, почему РЖД является ответственным за развитие этого всего проекта, этой экосистемы? Почему так получилось? Какие возможности есть у РЖД для развития такого гигантского проекта?
11: Дмитрий, сегодня российские железные дороги – это в полной мере одно из ведущих технологических предприятий страны. Это сложнейшие технологии, комплекс сложнейших и очень важных технологий, которые мы используем каждый день в своем хозяйстве и каждый день, когда мы сталкиваемся с железнодорожной инфраструктурой, когда покупаем билеты, когда ездим на поездах, отправляем груз. И это все вшито в ДНК российских железных дорог сегодня. И одним из существенных столпов, собственно, такого технологического лидерства компании, в котором РЖД сейчас присутствует и активно развивается, это вопросы, безусловно, связанные с задачей безопасности. Потому что безопасность – это одно из ключевых преимуществ компании РЖД сегодня – и на рынке грузоперевозок, и пассажироперевозок, и других составляющих. А это возможно только при консолидации полного мера технологического ландшафта. Я здесь хотел бы, Вячеслав сегодня говорил, еще раз отметить наше давнее партнерство и коллаборацию с компанией «Наопрактик», потому что вот такой именно платформенный системный подход – это то, что мы с коллегами много лет совместно успешно развиваем. Мы уверены, что большое количество важных и значимых задач еще успеем решить. Вот, поэтому фактически, что такое российские железные дороги с точки зрения квантовой коммуникации? В первую очередь, это мощнейший телекоммуникационный кластер. Немногие знают, но РЖД – это больше 70 тысяч километров оптических сетей связи. Это мощная телекоммуникационная инфраструктура, и телекоммуникация – это неотрывная часть системы и перевозок, и работы с грузами и пассажирами. Второй момент – это внутренняя экспертиза, мощнейшая экспертиза с точки зрения информационной безопасности и телекоммуникации. Мы обладаем несколькими ключевыми центрами компетенции. В группу компаний входит компания «Транстелеком». Это один из крупнейших телекоммуникационных операторов страны. С другой стороны, РЖД обладает разветвленной инфраструктурой, то есть позволяет сервисами, в том числе телекоммуникационными сервисами, дотянуться до каждого уголка страны и до каждой точки, где присутствует компания российской железной дороги. И таким образом РЖД является, с одной стороны, значимым потребителем по перспективным информационным сервисам, цифровым сервисам и новым технологиям, с другой стороны, очень эффективной экосистемой для того, чтобы, соответственно, вот эти новые технологические решения доводить до конечного потребителя для отрасли и для страны в целом, развивая комплексно сразу множество направлений. И это крайне важно, потому что идеология развития высокотехнологичных направлений, реализованных в дорожных картах, а в 2019 году было заключено соглашение между правительством Российской Федерации и компанией «Российские железные дороги» по развитию высокотехнологичного направления, это и есть тот самый системный подход по работе с инновациями, которые в полной мере реализуют развитие данного высокотехнологичного направления. А это большая, сложная и комплексная работа. То есть это, с одной стороны, экосистема предприятий, их уже сейчас в этой сфере более 200, это и производители оборудования, научные центры, операторы связи, потребители, образовательные центры, то есть целый пул задач, которые, собственно, и партнеров, кто, без кого нельзя создать, собственно, вот этот новый рынок. Это вопросы, связанные с нормативными документами, стандартизацией, развитием нормативной базы. Это, безусловно, отраслевая экспертиза и внутренний спрос на технологичные решения. То есть фактически мы в этом плане являемся и методологами, и примером для других компаний для развития, создания и внедрения вот такого комплексного перспективных технологий. Поэтому, соответственно, вот такая база сейчас создана, и на ее основе создаются передовые и лучшие в мире решения. И вот сейчас хотел бы обратить внимание, я нахожусь в Центре управления мониторинга квантовой коммуникации компании «Российские железные дороги». Это действующий центр, который, собственно, обслуживает, обеспечивает существование вот этой самой новой инфраструктуры, которая сейчас создается в России. А сегодня создано уже свыше 7800 километров магистральных квантовых сетей. Если задуматься, это 13 городов-миллионников, это 27 субъектов Российской Федерации, в которых квантовые коммуникации уже присутствуют. Это то, где мы находимся на переднем рубеже в мире. Фактически, когда мы говорим о лидерстве, что такое лидерство, по сути, Россия находится в тройке стран по развитию квантовых коммуникаций и квантовых технологий в целом. И это крайне важно, потому что здесь, в этой сфере, именно в этом направлении, мы находимся в состоянии опережающего развития. То есть мы не находимся в состоянии догоняющего или в попытке сравнить паритет, а мы движемся, притом движемся на переднем лидирующем рубеже с другими странами, как Китай, Штаты и другие, кто, собственно, создают такие решения. А это крайне важно, потому что сейчас вот эти высокотехнологичные направления и вот то, что компания РЖД делает вместе с «Напрактикой» и другими партнерами, это впитать те лучшие практики, те лучшие решения, которые есть в стране, аккумулировать их в единый фронт, то есть создать такую кооперацию ведущих и лучших центров. То есть фактически я без преувеличения могу сказать, что мы подключили к работе и ввели вот в такой единый круг единомышленников, кто вместе двигает, всех лучших специалистов, кто в той или иной мере занимается развитием этой отрасли в стране, и они работают как единая команда для обеспечения глобальной конкуренции. То есть, соответственно, аккумулировали силы в один кулак у нас, а с другой стороны, обеспечили равную конкурентную борьбу на мировой площадке. И это крайне важно, и это то, что с другой стороны позволяет как раз трансформировать очень быстро и эффективно такие решения до конкурентных продуктов. А особенность в том, что квантовые технологии – это концентрация тех знаний, которые всегда в России были на очень высоком уровне. Это вопросы и, значит, квантовых технологий, вопросы оптических технологий, фотоники, передовых технологий фотоники, информационной безопасности, которая всегда была на высочайшем уровне у нас в стране. А квантовые технологии сегодня, особенно квантовые коммуникации, это конвергенция вот этих направлений, где мы всегда были сильны. Но в чем задача? То есть нужно взять вот эти знания, взять новые решения и идеи и трансформировать их в производство, в продукты и сервисы, довести до конечного потребителя. И это то, чем сейчас компания РЖД активно занимается. То есть наша ключевая задача – посадить за один стол и потребителей, и компании, кто предоставляет услуги, чтобы они показали науке, технологическим центрам производства, где находится рынок, где находится потребитель, какое это решение должно быть, как на это смотрят эксплуатационные подразделения, и очень быстро ввести в этот производственный процесс. И это нам успешно удается, потому что фактически, что такое 2019 год? Это пятилетний период, за который мы находились в точке, когда не было вообще ничего. То есть были отдельные образцы устройств, изделия, лаборатории их создавали, их можно было потрогать, но максимум, что можно было делать, это, там, например, соединить два офиса между собой. Сегодня эта инфраструктура на тысячи километров. То есть это тот период, за который, как правило, создаются только отдельные изделия. За это время были созданы не только изделия, была создана технология внедрения, технология эксплуатации, технология доведения создания сервисов, нормативная база. И все это создано, это и сейчас, и, собственно, вот в студии, в которой я сейчас нахожусь, можно просто наблюдать результаты этой работы. Это просто то, что действует, то, что эксплуатируется, то, что применяется в компании в РЖД сейчас. Это вот тот объем работы, массив работ, который был сделан. И еще многое предстоит, но я думаю, что успешно будем активно двигаться в этом направлении вперед.
9: Вячеслав Владиславович, когда в 2018 году президент России Владимир Владимирович Путин обращался к Федеральному собранию, он рассказывал в том числе и
3: упомянул такое понятие, как цифровая Россия. Только-только мы привыкли к цифровой России. По сути дела, мы сейчас говорим уже о квантовой России, то есть о той истории, которая обеспечивает нашу, извините, выживаемость в ближайшем будущем, когда вычислительные мощности, в том числе и наших конкурентов, будут, так скажем, в том числе и пытаться проверить нас на прочность. С точки зрения вот этого передового, самого переднего края науки, техники и технологий, которые реализуются в рамках этого и конгломерата компаний, и выдающихся наших научных центров, и ученых. С точки зрения, вы уже упомянули исследования, которые проводила компания на практике, для того, чтобы понять и наше место в мире, и какая роль и в будущем предстоит квантовым коммуникациям, квантовым системам с точки зрения конкуренции. Вот что вы можете сказать о месте России в этой квантовой гонке? Потому что вот Артур Викторович сказал, да, мы лидируем, опережающее развитие, но в целом все-таки люди привыкли, ну, находиться в таком иногда состоянии уныния. Но то ли дело там, где-то там. Вы четко говорите, мы первые. Тогда уже расскажите, что вы там изучили и систематизировали.
11: Дмитрий, если можно, я один пример приведу, и он, ну, попробую опровергнуть этот тезис, который озвучили. Буквально несколько месяцев назад проходил совет по стандартизации, соответственно, это самый верхний уровень в мире, куда съезжаются специалисты и предприятия со всей планеты для того, чтобы найти, ну, единые технические стандарты в области развития квантовых технологий как таковых. Вот на данный момент Россия входит в очень узкий сегмент стран, которые присутствуют в Совете с правом голоса. И далеко не все европейские страны, не все крупнейшие европейские страны туда входят. А причина этому очень проста. Это при том в текущей сложной и непростой политической ситуации. Это те мощные и крайне высокоэффективные результаты, которые являются базой для нашей работы, которые имеют международное признание. И с этим это невозможно не считаться и невозможно не учитывать, а сильные результаты они всегда вызывают глубочайшее уважение и другой уровень сотрудничества. Поэтому здесь мы находимся принципиально в другом качестве. Здесь вопрос стоит не в выживаемости, а мы чувствуем себя комфортно и уверенно, потому что мы понимаем свое место. Это место очень твердое, очень устойчивое, с уникальными отечественными технологическими решениями, что важно, глубокой инновации. И это крайне важный момент, потому что в этом направлении мы двигаемся вплоть до компонентной базы и единичных элементов, где создаются лучшие российские технологии. И поэтому сейчас в этом смысле мы в полной мере являемся основателями того направления, которое сегодня обсуждаем, и чувствуем себя в нем абсолютно уверенно и движемся крайне активно. И вот этот темп, то, что нужно сохранять, соблюдать и продолжать активно развивать, потому что с точки зрения той школы, которая используется, и того базиса, с одной стороны, с другой стороны, удивительного потенциала, здесь все складывается крайне эффективно, и это действительно такое лидерство, но темп нужно поддерживать. Задач множество, борьба идет конкурентно, и важно понимать, почему сейчас, я немножко к началу нашей дискуссии переключусь, почему сейчас квантовые технологии важны. Дело в том, что это такой же современный вызов, как когда-то был вызов в области полупроводниковой техники, когда-то был вызов в области искусственного интеллекта, это следующее поколение вот таких революционных изменений в области вычислений и технологий. И вот это то ожидание, с которым мы сейчас работаем, и в этом смысле это, безусловно, крайне важно с точки зрения государственного суверенитета и технологической независимости. Но важно, что здесь мы можем находиться с такой очень высокой стартовой позицией, развиваться активно. Вот, и, ну, думаю, что Вячеславу есть что добавить в этом направлении. Хотел бы такой ремарк включить.
10: Спасибо, Дмитрий. Ваш вопрос, спасибо. Я вот действительно, наверное, продолжу мысль Артура Викторовича. Вот я прям пометил слово «выживаемость». Да? Ну, в части квантовых технологий, мне кажется, нашей стране не приходится говорить такими терминами, как «выживаемость». Мы говорим терминами, говорили сначала «технологический суверенитет», когда, ну, сродни понятию импортозамещения, да, то есть пытались там заместить какие-то технологии в области коммуникации, вычислений, сенсоров и так далее. Вот мы сейчас перешли в фазу технологического лидерства, то есть это там, где мы создаем новые технические отделы и пытаемся лидировать эти направления. Более того, вот в рамках нашего анализа мы действительно, ну, там была многокомпонентная анализ по множеству критерий, мы таблично видим рейтинг стран, да, по развитию там, квантовых коммуникаций. И Россия уверенно занимает технологическое там, второе эти место в мире по развитию квантовых коммуникаций. За счет чего? За счет инфраструктуры. Во-первых, распределенная большая инфраструктура у нас в стране уже создана, и она создается. Да? То есть эта работа ведется постоянно, системно, как Артур Викторович отметил, да? Важно держать темп. Да, то есть здесь нельзя останавливаться в таких высокотехнологических направлениях, и оно экспоненциальное, оно, то есть не такое там поступание движения. В области квантовых вычислений приходит регулярно, там, выходят международные статьи про новые достижения, да, достижения требований для квантовых компьютеров, которые там, в будущем будут там, взламывать уже существующую криптографию. Об этом на разных уровнях говорят. Вот. При этом мы видим, что, вот я вам просто пример приведу, эта работа началась в 2019 году по развитию направления квантовых коммуникаций. Поскольку у меня еще одно направление моей профессиональной деятельности, управление интеллектуальной собственностью, в том числе и в корпорациях, да, вот нам известно, что был показатель на 2020 год, два результата интеллектуальной деятельности должны быть запатентованы за 2020 год в области квантовых коммуникаций. Это вот было закреплено дорожная карта. Но поскольку только это начинается направление, то на сегодняшний день по результатам 2025 года таких результатов 58. Да, и надо сказать, что если посмотреть в это соотношение, то рост в 30 раз. И ежегодный прирост этих объектов интеллектуальной собственности в области квантовых коммуникаций, он составляет от 20 до 50%. То есть ежегодный рост. Что для нас это говорит? Рост патентной активности, рост изобретательской активности говорит о степени зрелости того или иного технологического направления. По квантовой коммуникации мы можем смело сказать, что это направление оно технологически зрелое. Более того, мы проводим даже оценку уровня готовности технологий в области квантовых коммуникаций, омляем это все. То есть сильное производство, то, о чем я говорю, да, у нас в войне, в России есть серийно производимого квантовое оборудование, в том числе стоит на магистральной квантовой РЖД. Мы здесь не выживаем, мы там не там обороняемся. Мы создаем собственную инфраструктуру, готовую к квантовому будущему и, в принципе, суверенную инфраструктуру, с которой мы будем в будущем работать. Помимо этого, я ранее отмечал, в России реализуется не только направление квантовых коммуникаций, есть и дорожная карта по квантовым вычислениям, которая развивается, уже есть свои ключевые показатели, которые все показатели ежегодно выполняются, реализуются, и действительно созданы квантовые вычислители на 7 платформах. Теперь также параллельно развивается направление в области квантовых сенсоров, тоже перспективное направление. Надо сказать, что вот на мой взгляд, это было правильное решение поручить развитие высокотехнологических направлений вот, в части квантовых коммуникаций и квантовых вычислений компаниям. То есть не научным институтам, а именно компаниям. Потому что компании, во-первых, могут вокруг себя аккумулировать как научные коллективы, так и производители оборудования, так и интеграторов, так и институтов развития. И вот создана огромная экосистема в области квантовых коммуникаций, куда входят и федеральные органы исполнительной власти, и производители оборудования, интеграторы, банки, университеты, научные коллективы, институты развития. В свою очередь это создает такую системную работу, когда все понимают, ради какой ли они работают, ради цели лидерства нашей страны в области квантовых коммуникаций. И я могу, наверное, смело заверять, что мы находимся в уверенной тройки по развитию квантовых коммуникаций.
3: Насколько вот ваша задача заключается в том, чтобы приучить ваших клиентов, ваших партнеров, с кем вы находитесь в сотрудничестве, к вот этому квантовому мышлению, да, чтобы вот как в онкологии есть квантовая, вернее, есть своя настороженность, да, по отношению к разным болезням, а здесь должна быть квантовая осведомленность и квантовая тоже настороженность к пониманию того, что ожидает ваших партнеров. Вот как вы к этому их приучаете, обучаете, информируете, потому что, ну, это же сложная работа. Человек, наверное, одно из самых консервативных явлений на этой планете. Он привык к старым явлениям, и он очень любит экономить энергию. Этим пользуются все, от криптографов до мошенников. Поэтому, с точки зрения квантового мировоззрения, что значит думать квантово?
10: Дмитрий, да, действительно, есть определенный скепсис в разных кругах, в разных уровнях решений у наших партнеров, да, и наши партнеры. Мы действительно стараемся их приобщить к пониманию, что квантовым технологиям как минимум нужно заниматься, интересоваться. Вот как мы работаем, как мы видим эту работу по посвящению наших партнеров, я выделяю лично так три механизма: доведение информации, доведение представления о квантовых технологиях до корпоративного, так скажем. Первый механизм, который мы используем для повышения осведомленности наших партнеров, это реализация так называемых пилотных проектов по использованию оборудования квантового распределения ключей в контуре наших партнеров. Такие проекты мы уже проводили с банком ВТБ, с ПАО «Новатек» в топливно-энергетическом комплексе. Что позволяют сделать данные пилотные проекты? Они позволяют нашим партнерам понять, что квантовые технологии — это не какое-то там будущее, да, это уже здесь, сейчас есть уже оборудование, оно сертифицировано, оно интегрируется в ваш корпоративный контур информационной безопасности, оно соединяется с существующим оборудованием, которое у вас есть в области защиты информации. При этом существует оператор магистральной квантовой сети в лице ООО РЖД, который готов вам уже сейчас предоставить сервис по объединению ваших центров обработки данных или там корпоративных центров в городах присутствия магистральной квантовой сети, то есть распределенная такая сеть. Вот пилотные проекты, они позволяют немного поменять сознание лиц, принимающих решения, о том, что квантовые технологии — это уже здесь, сейчас, и это вот можно пощупать. Второй механизм, который мы видим, вот он, наверное, более относится к самому вопросу, как просветительский, да, это разработка стратегии квантовой трансформации. Вот был ряд исследований, которые показывают, что в момент появления квантового компьютера, когда об этом все узнают, пересобрать свою информационную инфраструктуру на quantum ready, так называемую, да, на квантово готовую инфраструктуру, это займет довольно-таки много времени. Вот. И для того, чтобы, более того, вы должны понимать, а где вам нужно такое оборудование, которое будет вас защищать от квантового компьютера, какие каналы должны быть защищены с этим, с помощью квантовых коммуникаций. Какие инвестиции вам нужны для этого? Ну, то есть это целая такая инфраструктурная системная работа. И что мы предлагаем? Мы предлагаем коллегам, нашим партнерам формировать некие стратегии, даже не некие, наверное, неправильное слово, да, формировать стратегии квантовой трансформации. Они включают в себя ряд этапов. Первый этап, он заключается в диагностике существующей инфраструктуры. То есть мы анализируем IT и телеком-инфраструктуру на предмет уязвимости в будущем к квантовому компьютеру. То есть определяем там ключевые точки, где потенциально может произойти в будущем проблема. Дальше мы занимаемся проектированием такой инфраструктуры, проектированием уже с помощью там, может быть, с помощью оборудования квантового распределения ключей, может быть, с помощью где-то оборудования симметричного шифрования квантово готового, чтобы в будущем можно было туда интегрировать технологии квантового распределения ключей. Потом следующий этап после проектирования идет финансовое планирование. То есть любому бизнесу важно понимать, сколько это стоит, да, и какие затраты это за собой несет. И здесь тоже вот такой камень преткновения, все по-разному оценивают риски. Ну, это же, да, известно. Вот,
3: абсолютно. Вот риски все оценивают по-разному. Вот как раз, вот давайте здесь мы поставим короткую паузу и через несколько секунд продолжим, потому что, я думаю, и нашим слушателям важно здесь сделать маленькую паузу, осознать простые факты о том, что Россия занимает лидирующие позиции в области квантовых трансформаций, квантовых коммуникаций, и тем более не намеревается снижать темпы. Но как это будет на самом деле и как это происходит с точки зрения вот всех этих внедрений, опережающих внедрений, об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые друзья, сегодня говорим о развитии квантовых коммуникаций, квантово-цифровой России. И это наши специальные проекты на практике искусства создания будущего, где мы говорим о том, как совместно с ведущими партнерами компании на практике и другие выдающиеся научные центры занимаются квантовой трансформацией наших цифровых сетей. Об этом мы сегодня говорим с нашими добрыми друзьями Вячеславом Владиславовичем Шумковым, кандидатом экономики наук, руководителем департамента по управлению интеллектуальной собственностью и квантовыми технологиями компании «Иннопрактика». Артур Викторович Глеем, кандидат технических наук, начальник департамента квантовых коммуникаций нашего любимого ОАО «Российские железные дороги». Вячеслав Владиславович, вы говорили о том, какие этапы нужно пройти совместно с вашими партнерами, с вашими заказчиками для того, чтобы заранее в режиме, ну так скажем, даже не предугадывания, а предпланирования заложить, так скажем, правильную генетику трансформации сетей, когда войдет в нашу жизнь квантовые компьютеры, которые, как предполагается, или нет в этом сомнений, будут щелкать самые сложные криптографические ключи, ключи защиты, шифрования информации. К этому нужно быть готовыми для того, чтобы как раз сама физическая основа квантовых коммуникаций, квантовых сетей защищала подобных попыток. И вы остановились на том, что, помимо всего прочего, конечно, все капиталисты, все считают деньги. Тут нужно считать бюджеты и заранее это правильно закладывать, предсказывать, чтобы потом не было в режиме «ой» и начинается бег, такие тараканьи бега. В данном случае. Итак, этап планирования инвестиций, я правильно понимаю?
2: Да, все верно. То есть вот после этапа проектирования происходит этап планирования инвестиций, поскольку действительно все считают риски по-разному, но в случае с утечкой информации, с криптографией, с информационной безопасностью, такие риски могут быть фатальными, там, так скажем, для любой организации, туда, где придет злоумышленник с квантовым компьютером. И как я уже раньше говорил, есть такой вот сценарий, который, в принципе, в мире признается, когда данные собираются сейчас, а дешифруются в будущем. Да? То есть это уже происходит здесь и сейчас, и нужно, ну, на мой взгляд, необходимо уже сейчас переходить на квантовые коммуникации или там симметричное шифрование плюс квантовые коммуникации, это как бы не взаимозаменяющие технологии, они взаимодополняющие. Вот, поскольку мне известно как экономист. Вот. Значит, вот оценка этих рисков, оценка стоимости внедрения, на мой взгляд, она, вот если провести аналогию, вы ранее там упомянули некую область медицины, да, вот сейчас популярно, очень популярно обрело развитие так называемого ЧК, да, это же превентивная медицина, да, вот она, ну, казалось бы, стоит вроде бы дорого. Зачем ее проводить, если у тебя ничего не болит сейчас, да, но ты проводишь этот чекап для того, чтобы у тебя не болело в будущем. Вот, и вот здесь на самом деле похожая ситуация. Вот провел чекап, заплатил деньги и живешь себе спокойно. Вот, а если не провел, ну, не дай бог, что-то в будущем произошло такое, вот, и ты заплатил в 10 раз больше. Я это вот, мне просто, исходя из вашего вопроса, вот, родилась такая ассоциация. Вот, и, значит, вот механизм диагностика, планирование, финансовое планирование. Дальше, как я уже ранее говорил, мы проводим пилотные проекты, где приводится физическое оборудование. Вот мы провели 2 пилотных проекта на оборудовании компании АО «Инфотек», производитель сертифицированного квантового оборудования. И следующий, последний этап – это интеграция корпоративного заказчика в магистральную квантовую сеть ОАО РЖД с целью объединения удаленных центров обработки данных, удаленных корпоративных центров. Вот такую работу мы проводим там, системно и взаимодействуем с нашими партнерами. Помимо этого, у нас есть еще один из элементов, это так уже больше там научно-популярная деятельность, когда мы проводим различные семинары, вебинары в области квантовых коммуникаций, в области квантовых вычислений для корпоративных заказчиков, для того, чтобы лица, принимающие решения, были более осведомлены в уровне развития данных технологий в нашей стране. Вот, помимо этого, вот, чтобы как не быть голословным относительно роли и на практике в развитии этого направления, важно отметить две сущности, в которых мы уже поучаствовали. В общем, Иннопрактика является одним из членов консорциума научно-образовательной сети, межуниверситетской квантовой сети. И была одним из главных инициаторов создания такой межуниверситетской квантовой сети. Что под собой это подразумевает? Межуниверситетская квантовая сеть – это распределенная научная инфраструктура, которая находится в Москве, в Санкт-Петербурге, в Самаре и в Нижнем Новгороде. Для нас это является киберполигоном, на котором мы вместе с научными командами и с научными центрами отрабатываем и пилотируем различные решения в области квантовых коммуникаций. Вот это касаемо того, насколько мы верим в эти технологии. Вот. И второй элемент. При нашей поддержке в 2024 году была создана автономная некоммерческая организация «Центр развития квантовых технологий», которая базируется на фундаментальных исследованиях, фундаментальном научном заделе Московского государственного университета и призвана реализовывать прикладные задачи и создавать продукты на базе квантовых технологий с целью их внедрения на рынок. Вот, и мы с этими двумя сущностями постоянно взаимодействуем и работаем. То есть вот состав, например, Центра развития квантовых технологий, который является резидентом кластера Ломоносов у нас в Москве, порядка 30 человек ученых, которые занимаются ежедневно разработкой и смотрят в будущее в области применения квантовых технологий в целом. Не только коммуникации, но и вычислений, сенсоров. И надо сказать, что мы регулярно в стратегическом партнерстве работаем как с научными командами, это и Курчатовский институт, и Московский государственный университет, и Питерский университет ЭТМО в рамках нашего взаимодействия в консорциум. Также мы работаем и с нашим постоянным и стабильным партнером ООО РЖД в части развития квантовых технологий, квантовых коммуникаций в частности. Ну и, безусловно, мы работаем с федеральными органами исполнительной власти в части развития этих технологий, как с точки зрения науки, так и с точки зрения будущего внедрения.
0: Дмитрий, если можно, одну мысль хотел отметить.
1: Давайте.
0: О чем говорит Вячеслав, крайне важно. Когда мы традиционно говорим о внедрении новых продуктов, и вот часто мы смотрим на эту ситуацию так, мы идем уже сложившуюся потребность, пытаемся предложить в эту потребность какое-то решение. То есть там рынок уже сформирован, и мы попадаем в жесткую конкурентную среду. Вот та задача, которую мы сейчас решаем, и та цель, которая стоит, это двигаться иным путем, когда, соответственно, эти рынки создаются новая платформа или экосистема, и в этой платформе экосистемы создаются новые потребности. А почему это важно? Потому что это целый пул продуктов и сервисов, которые паровозом тянут друг друга вперед. Это, по сути, модель, похожая на модель Силиконовой долины и прочее. И это абсолютно другая емкость рынка, абсолютно другая добавленная стоимость, абсолютно другой вклад в экономику. И вот только вот такие комплексные проекты и комплексный подход, о котором говорит Вячеслав, он как раз дает прорыв не встраивание в очень плотную и тяжелую ситуацию, а создание новой ниши и лидерство в этой нише. И это возможно только, когда выстраиваешь этот процесс полностью. Поэтому крайне важно, это ключевое на самом деле в любом деле, особенно в вопросах технологии, это вопрос работы с молодежью. Это студенты, притом студенты самых ранних курсов. Не выпускники, не те, кто уже состоявшиеся специалисты, а прямо с первых лет. И на самом деле студенты, которые только планируют стать студентами. Это школьники, которые выбирают свою специальность. Почему это ключевое? Дело в том, что в этот период у специалиста, будущего специалиста формируется мировоззрение. И когда технологии, когда лидерство, когда идеи и лучшие идеи практики являются частью жизни и частью самих себя у молодых людей, это дает феноменально другой эффект, феноменально другое качество. И поэтому важны такие проекты, как межуниверситетская квантовая сеть. Ведь это что такое? Это, с одной стороны, площадка для обучения, это способ быстро войти в этот процесс, подключиться к этому движению и, выходя специалистом выходить в тот рынок, который будет через 6-7-8 лет, то есть тогда, когда образовательный цикл выйдет. Потому что мы, когда идем, студент будущий идет в университет, он идет в университет, глядя на мир глазами той даты, когда он туда поступает. А работать, состояться ему нужно в ту дату, когда он выпустится. А это уже не тот мир, в котором он приходит. И вот это управление ожиданиями, управление развитием, управление процессом формирования всей индустрии и по кадрам, и по производствам, по технологии, нормативке и всем остальным составляющим, это и есть основа вот этого быстрого рыночного движения вперед. Потому что, по сути, впереди оказывается тот, кто умеет правильно сократить вот эти транзакционные издержки, наиболее точно спрогнозировать и наиболее точно прогнозовать процесс управления. И это есть вот такая глубокая система работы с инновациями сегодня, тот принцип, на котором стоит движение. И, безусловно, направление квантовых технологий, квантовых коммуникаций – это в чистом виде проявление вот этой модели, вот, которая, собственно, сейчас активно развивается.
1: Вы знаете, то, что вы говорите, это просто ошеломительно. Когда я слышал когда-то, что интернет тоже создавался как межвузовское объединение сетей. Правильно ли я понимаю, что фактически вы создаете уже квантовый интернет, интернет, живущий по принципам квантового шифрования, передачи информации, ее защиты и так далее. Это, ну как скажем, новая вселенная передачи информации. Вот, Вячеслав Владиславович, что вы по этому поводу скажете?
2: Совершенно справедливо вы вспомнили про создание интернета, в принципе, сети интернет. Да, межуниверситетская квантовая сеть – это, в принципе, там, прообраз будущей внутригородской инфраструктуры, которая вот, будет подключена к магистральной квантовой сети РЖД. Например, это прообраз городской квантово-коммуникационной инфраструктуры, если коротко.
1: Добро пожаловать в будущее, и тогда, Артур Викторович, вы как хозяин будущего, тем более в таком футуристическом центре, что вы можете сказать молодым людям, которые нас слышат?
0: Сейчас мы живем в уникальное время, когда те государственные институты и механизмы, которые сейчас созданы, дают феноменальные возможности для самореализации. Таких возможностей нету нигде в мире, я могу абсолютно уверенно это сказать. И эти возможности являются хорошей базой, отличной базой для дальнейшего старта вперед. А успех каждого в отдельности, каждого молодого человека, который приходит в индустрию, это успех общества в целом. И сейчас вот те возможности, которые есть, это то, что может быть величайшим драйвером. Главное, правильно и вовремя этим пользоваться. Потому что сейчас, и это крайне важно, и это действительно очень большая часть жизни и развития технологий, у нас ведущие очень хорошо оснащенные лаборатории. То есть и оборудование, и технологические возможности. Самые лучшие эксперты в мире по разным направлениям, я говорю не только про квантовые направления, но про огромное количество технологических направлений. Это хорошие возможности для создания новых проектов, создания реализации стартапов, большой спрос на интеллектуальный продукт и на решение в этом направлении. И в этом плане есть большая потребность для прихода новых молодых людей и будущих лидеров вот, технологической отрасли, кто в этот процесс втекает, включается.
1: Золотые слова. Вячеслав Владиславович, Артур Викторович, я благодарю вас за эту беседу и всего хорошего. До свидания.
2: До свидания. До свидания.
3: Радио России. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
4: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает у них, чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
3: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. ВСУ теряют одну территорию за другой, а Россия продолжает двигаться вперед по всем направлениям в зоне СВО. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Сегодня президент вручил орден Жукова президентскому полку службы коменданта Московского Кремля. Два дрона обнаружены в Турции. Их принадлежность сейчас выясняют. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. ВСУ теряет одну территорию за другой. Россия же продолжает двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
2: Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
1: По словам Путина, Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. Президент в том числе поручил Минобороны и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Владимир Путин вручил орден Жукова президентскому полку службы коменданта Московского Кремля. В этом году полк отметил свое 90-летие. Глава государства отметил, что кремлевцы всегда отличались высочайшей выучкой. В годы Великой Отечественной они проявили мужество и профессионализм на передовой. А сегодня полк бережет традиции и служит образцом, охраняя сердце России, Московский Кремль и другие важные объекты. А также несет почетный караул у Вечного Огня. Поблагодарив военнослужащих за службу, решимость и верность, Путин выразил уверенность, что они никогда не подведут и впредь будут достойно решать все поставленные задачи. Как сообщает Минобороны, подразделения группировки войск «Север» атаковали живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Вольной Слободы, Бачевской и Новой Сечи Сумской области. В Харьковской области поражены формирования механизированной и мотострелковой бригад ВСУ в районах Колодезного, Казачьей Лопани и Белого Колодезя. За прошедшие сутки в зоне действия группировки войск «Север» противник потерял 215 боевиков. Также ВСУ утратили 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и израильскую станцию контрбатарейной борьбы. Два беспилотника, обнаруженные в турецких причерноморских провинциях Кастамону и Самсунг. Как сообщает ТАСС, принадлежность беспилотников сейчас выясняют специалисты. Один из дронов весом свыше 200 килограммов упал в саду рядом с жилым домом. При ударе о землю он загорелся, а пострадавших не сообщается. Второй дрон обнаружили местные жители, о чем проинформировали жандармерию. Место опасной находки было блокировано по первичным оценкам. Это может быть дрон «Камикадзе» украинского производства. Обломки БПЛА направлены.

0: данные для проведения технической экспертизы, по итогам которой станет ясно, кому он принадлежит. Соединенные Штаты уже 28 раз компенсировали свои финансовые затраты на проведение военной операции в Венесуэле за счет доступа к венесуэльской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Это была однодневная операция. Теперь мы зарабатываем хорошие деньги с Венесуэлой. И у Венесуэлы тоже хорошо идут дела, сказал Трамп. Нам потребовалось ровно 48 минут на то, чтобы победить в этой войне. Мы вывезли миллионы баррелей нефти, сказал хозяин Белого дома, выступая в Пенсильвании с речью по вопросам экономики. Трамп также отметил, что люди, которые управляют Венесуэлой, это наши люди, отличные люди, и нам удается отлично ладить друг с другом. Таковы были его слова. Напомню, 3 января Соединенные Штаты нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле, захватили президента страны с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро и его супруга вины не признают. Функции главы государства исполняет президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии из-за масштабного сбоя в системе радиосвязи. Об этом сообщил телеканал НТВ и ряд других немецких СМИ. Специалисты активно работают над устранением причин сбоя. Приводятся слова представителей концерна. По некоторым данным, в Берлине не работает даже городская электричка. В акватории Авачинской бухты у берегов Петропавловска-Камчатского утром в среду возобновились поиски трех рыбаков, пропавших в ночь на вторник после инцидента с перевернувшимся катером, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. В район происшествия направился катер «Лидер» поисково-спасательного отряда МЧС. Если позволит погода, людей также будут искать с помощью беспилотника. К вылету на место происшествия готовится вертолет МЧС со спасателями на борту. Ранее волонтеры обследовали местные бухты и прибрежную территорию. Перевернувшийся катер спасатели обнаружили накануне с воздуха, но рыбаков пока не нашли. На ночь поиски были приостановлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками Единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел во вторник. Уфимская «Динамо» и челябинский клуб «ЧБК» могут войти в состав участников Единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной Единой лиге ВТБ. Футбол. Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал трансферную ситуацию своего клиента. Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и Еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в Еврокубках. Артем же хочет продолжить играть только в российской премьер-лиге. Это даже не обсуждается. Конец цитаты. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против Узбекистана. Таким образом, Роналду забил свой 9-й мяч на чемпионатах мира и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на 6 мировых первенствах. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3 и далее сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира, который пройдет в Будапеште. Тренерским советом было принято это решение. Спортсмены сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона, сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 11 градусов, облачные небольшие дожди. В Ханты-Мансийске жара до плюс 32 и без осадков. В Иркутске 27 градусов выше 0, в Великом Новгороде плюс 17-19 небольшие дожди. В Перми до 20 градусов, временами дождливо. Небольшие осадки возможны в Самаре, там до 25 тепла. В Ставрополе плюс 26-28. В Ялте до 30, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь до плюс 18 градусов. В Москве переменная облачность без осадков. Днем плюс 21-23 градуса. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Сейчас в столице плюс 16 и без осадков.

0: В эфире «Экзотика».
1: Здравствуйте! В эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе ветераны прогрессивного рока, легендарная группа «Yes», совместный проект ямайского даб-патриарха Ли Скретч Перри и немецких электронщиков «Маус он Марс», очередная сольная работа гитариста Radiohead Эда О'Брайена и бывший участник нью-йоркской группы «Vampire Weekend» Ростам. Открывает нашу встречу талантливая представительница британской неоклассической сцены Поппи Акроид с композицией «Континуум».

Poppy Acroyd Continuum из альбома Liminal, изданного лейблом One Little Independent Records. Получившая классическую подготовку, лондонская скрипачка и пианистка Poppy Acroyd – давняя соратница шотландского композитора Джо Ачесона и постоянная участница его проектов Hidden Orchestra и Джо Ачесон Quartet. Также в ее активе 7 крайне интересных сольных альбомов, которые ставят Acroyd в один ряд с такими яркими представителями постклассической сцены, как Макс Рихтер, Хаушка и Нильс Фрам. Подобно им, в своей музыке Поппи, с одной стороны, развивает традиции, уходящие корнями в лирический романтизм XIX века и аскетичный минимализм XX, а с другой использует достижения современной электроники и передовые технологии звукозаписи.

0: Это была британская мультиинструменталистка, композитор и продюсер Поппи Акройд. Прозвучала пьеса «Between Two Worlds» «Между двумя мирами» из нового альбома «Liminal».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает легенда британского прогрессивного рока группы Yes с композицией «Переломная ситуация».

Yes, Turnaround Situation из 24-го студийного альбома «Аурора», выпущенного лейблом Inside Out Music. Группа Yes была основана вокалистом Джоном Андерсоном и басистом Крисом Сквайром в 1968 году. Этот уникальный коллектив не только стал одним из флагманов прогрессивного рока, но и оказал мощное влияние на развитие всей современной музыки во всем многообразии стилей и жанров. За свою более чем полувековую историю Yes не раз переживали взлеты и падения, смены составов и творческие кризисы. Но, несмотря на все это, сохранили свое легко узнаваемое звучание и способность создавать сложно устроенную, изобретательную и вдохновляющую музыку. И хотя Джон Андерсон и Рик Уэйкман давно предпочли сольную карьеру, а Крис Сквайр и Алан Уайт покинули подлунный мир, история Yes продолжается. Вот что говорит о новом альбоме гитарист Стив Хау, лидер и единственный оставшийся ветеран в нынешнем составе группы. В нашем творчестве самым важным всегда было сотрудничество. Кто-то может написать песню, но пока каждый день несет свой вклад, это не настоящая песня Yes. Мы не пытаемся повторять прошлое, мы просто несем дух Yes вперед и превращаем его во что-то новое.

0: Это были легендарные «Yes». Прозвучала композиция «Ариадна» из нового альбома «Аврора». А у нас на очереди Ли Скретч Перри и «Маус он Марс» с треком «Рок Карри».
1: Thank you.

Ліскрі Чпері і Маус он Марс «Рок Карі». З альбому «Special No Problem» – пространственний, без проблем, изданного лейблом «Доміно». Последняя официальная работа легендарного ямайского даб-пионера Ли Скретч Перри была записана незадолго до его смерти в 2019 году в берлинской студии немецкого электронного продюсерского дуэта «Маус он Марс». Перри, Яну Сентвернеру и Энди Тома потребовалось всего 3 дня, чтобы открыть новые горизонты и создать уникальную музыку, которая охватывает буквально все. От электронных экспериментов и духовых Нового Орлеана до крауд-рока, даба, эмбиента и джаза.

Это были Ли Скретч Перри и Маус он Марс. Прозвучала композиция «Hello, Shiva» из совместного альбома «Special No Problem». А нашу программу продолжает гитарист Radiohead Эд О'Брайен с песней «Sweet Spot».

Эд О'Брайен, Sweet Spot из альбома Blue Morpho, выпущенного Transgressive Records. Эд О'Брайен – признанный гитарист и автор песен, известный как сооснователь и постоянный участник группы Radiohead. Его второй сольный альбом, названный в честь радужной бабочки Blue Morpho, довольно необычное сочетание гипнотического психофолка, инди-рока, джаза и трип-хопа, украшенное изысканными гитарными партиями. Продюсировал пластинку Пол Эпворд, известный своими работами с Адель, Florence and the Machine и Coldplay. В записи также приняли участие Шабака Хатчинс флейта, Дэйв Акуму гитары, бас, барабанщик Radiohead Филипп Сэллоуэй и таллинский камерный оркестр.

0: Это был гитарист культовой британской группы Radiohead Эд О'Брайен. Прозвучала заглавная композиция из нового альбома Blue Morpho.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершать наш еженедельный обзор бывший участник нью-йоркской группы «Vampire Weekend» Ростам с песней «Вес».

Rostam – The Wait из альбома American Stories, выпущенного лейблом Mazur Projects. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня из нового альбома Rostam «Американские истории». Она называется «Back of the Truck».

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
2: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически. В абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
4: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
5: Как ребенок-то?
6: Замечательно.
5: Наш?
6: Наш. Мы еще дома решили наш.
4: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
0: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
7: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
8: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там, или продаешь там в третьей стране.
7: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные прижимают врага по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, заявил Владимир Путин. На совещании с членами правительства глава государства также дал Кабмину и Минобороны поручение принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией стрельбой себе в ногу. Из-за сильных дождей в Оренбургской области перекрыли движение еще на одном участке автомобильной дороги в Бугурусланском районе. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные прижимают врага по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом заявил Владимир Путин во время неформального общения с выпускниками военных вузов.
2: Ребята, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят эту. И придет туда, куда нужно.
3: Мы поможем.
2: Я не сомневаюсь. Сомнений нет.
1: Позже на совещании с членами правительства глава государства дал Кабмину и Минобороны поручение принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Так президент поручил вице-премьеру Александру Новаку и вице-премьеру Марату Хуснуллину доложить о проделанной работе. Как рассказал Хуснуллин, совместно с Минобороной реализуются дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Правительство на этой неделе представит предложение по поддержке туризма и детского отдыха с учетом ситуации в Крыму.
4: Мы реализуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. В части сельского хозяйства идет подготовка к уборочной кампании. Непростая задача, но я думаю, что Новак Александр Валентинович скажет. Мы все-таки надеемся, что получить неплохой урожай. В этом году его необходимо собрать. Также мы продолжаем работу по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. При необходимости коммунальным службам будет оказана дополнительная поддержка. Держим на контроле всех застройщиков жилья и гостиниц. У нас из года в год инвестиции в недвижимость и объем строительства вот последние годы, несмотря на что, у нас объем инвестиций в эту отрасль продолжается. Поэтому мы сейчас в оперативном режиме вместе с губернаторами отрабатываем все меры для того, чтобы минимизировать все задержки и простой.
1: Власти также рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании у президента заявил вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. А текущая ситуация на топливном рынке, по его словам, хоть и непростая, но контролируемая. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Зеленский не поедет на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, чтобы избежать лишней политизации скандалов, как заявил представитель Министерства иностранных дел этой страны. Делегацию на встрече, которая пройдет 25-26 июня, возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. По словам представитель этой страны, это абсолютно оправдано, чтобы мероприятие оставалось в прагматичных экономических рамках. Ранее польский премьер Дональд Туск назвал отсутствие Зеленского шагом деэскалации и отметил, что его отсутствие приведет к более эффективному проведению конференции. Напомню, участие главы Украины оказалось под вопросом на фоне напряженности в отношениях с Польшей после присвоения воинской части имени героев УПА, что вызвало возмущение в Варшаве, а затем и лишение Зеленского ордена Белого Орла. Добавлю, что согласно решению Верховного суда России, УПА, то есть Украинская повстанческая армия, признана экстремистской. Ее деятельность на территории нашей страны запрещена. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал отказ США от прямого авиасообщения с нашей страной стрельбой себе в ногу. По его словам, за все время нынешней администрации Трампа сдвигов в этом вопросе не было. При этом американцы сами ухудшили конкурентные условия

0: для своих перевозчиков, тогда как авиакомпании других стран пользуются правом пролета над Россией и могут строить оптимальные маршруты. Рябков подчеркнул, что Россия выступает за возобновление сообщения, и при наличии политической воли регулярные вопросы можно решить, по его словам, оперативно. Из-за сильных дождей в Оренбургской области перекрыли движение еще на одном участке автомобильной дороги в Бугурсланском районе. Ранее в Оренбурге из-за дождей было перекрыто еще 9 участков дорог в 6 районах. В регионе уже несколько дней идут сильные дожди. Местами за сутки выпало до 4-месячных норм осадков. Потоплены жилые дома, приусадебные участки, низководные мосты и дороги. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бугуруслане, Оренбургском, Бугурсланском, Матвеевском и Алексеевском районах. В понедельник в Бугуруслане и Бугурсланском районе был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Новые дома и здания после капремонта в России будут сдаваться уже с готовой инфраструктурой для доступа в интернет. Причем пользоваться ею смогут любые провайдеры. По данным «Известия», Минцифра прорабатывает это требование с отраслевыми организациями, чтобы упростить подключение жильцов и не допустить монополию одного оператора. В Москве в среду будет все еще тепло, до плюс 22 градусов и без осадков, а вот вторая половина недели отметится прохладой. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В среду также солнечная, без осадков, минимальная температура составит плюс 10-13, а максимальная 20-23. Вторая половина недели будет более прохладной, в четверг и пятницу атмосфера неустойчивая. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. Ночные предутренние часы плюс 7-12, а в дневное время посвежее до плюс 15 и плюс 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбол утвержден формат и основные даты проведения нового сезона Единой лиги ВТБ. В сезоне 26-27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля 2027 года. Плей-ин и плей-офф запланированы на 8 апреля, 7 июня. Тем временем бывший главный тренер «Химок» 68-летний Душка Иванович возглавит петербургский «Зенит», сообщает издание «Tips and Slips». Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии и Швейцарии. В марте этого года Иванович покинул итальянский клуб «Виртус». Футбол. Защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего Самошникова были предложены нескольким клубам российской премьер-лиги, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 25 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Московский «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на один сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня в Петропавловске и Камчатском до плюс 11 градусов, облачно с прояснениями, вечером небольшие дожди. Во Владивостоке до 20 градусов тепла, тоже дождь. В Екатеринбурге до плюс 23, здесь осадки будут кратковременными. В Красноярске до 30 градусов, настоящая жара. В Вологде плюс 20, вечером небольшой дождь. В Пензе 22-24 градуса тепла, без осадков. В Воронеже до 26, в Нальчике до плюс 30, а в Симферополе до 31. Здесь пройдут кратковременные. Временные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге днем небольшие осадки, плюс 16-18 градусов, атмосферное давление будет ниже нормы. А в Москве без осадков, днем до плюс 22, и атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 18.
1: Не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов, затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника, постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображению тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор. Теперь настал черед мастера Николаса.
2: О, рыцарь печального образа! Не сетуй, что ты попал в плен, ибо так нужно для скорейшего завершения подвига, на который тебя толкнуло твое мужество. А завершится плен тогда, когда свирепый ламанский лев соединится с белоснежной табосской голубкой, и от этого дивного союза появится на свет Божий отважные львята, у которых будут такие же цепкие когти, как и у славного родителя. А ты, о самый благородный и послушный из оруженосцев, которые когда-либо имели шпагу на поясе.
3: Неужто это вы мне, сеньор?
2: Да тебе. Имели шпагу на поясе, бороду на подбородке,

твоего доброго господина исполнится, ибо такова воля мудрый Навраг.

0: Выслушав эти речи, Дон Кихот утешился, так как смысл пророчества был ему совершенно ясен. Он сочетается священными законными узами брака со своей возлюбленной Дульсинеей Тобоской, и у них родятся сыновья Львята, которым суждено навеки прославить Ла-Манчу.
1: Кто бы ты ни был, молю тебя, попроси мудрую волшебницу, чтобы не дала мне зачахнуть в темнице, куда меня увозят. Пусть исполнятся прежде несравненные и радостные обещания, которые я только что слышал. Благодарю тебя и за утешение, которое ты приносишь моему оруженосцу Санчо Пансе. В своем завещании я уже назначил ему награду. К сожалению, соразмерную с малыми моими средствами, а не с его великими заслугами.
0: Санчо Панса с большой почтительностью склонился перед Дон Кихотом и поцеловал ему обе руки. Впрочем, он и при желании не мог поцеловать только одну, ибо они были стянуты вместе. Затем привидения поставили клетку на телегу, запряженную валами.
1: Санчо, обыкновенно волшебники уносят странствующих рыцарей по воздуху, на огненной колеснице или на летающем драконе, но телега, запряженная валами, клянусь Богом, что-то неслыханное, возможно, что для меня, воскресившего забытое дело странствующих рыцарей, изобретены новые способы околдования и похищения. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?
2: Я уж не знаю, сеньор, что и думать на этот счет. Я ведь не читал рыцарских книг и не так много, как ваша милость, знаю обо всем этом. Но, может быть, все вокруг заколдовано, кроме подбрасывания на одеяле. Что бы вы ни говорили, а эта неприятная штука произошла вполне естественным путем.
3: А все же я бы решился присягнуть, что призраки
2: совсем не добрые католики.
1: Католики? Голубчик мой, да как же им быть католиками? Ведь это дьяволы, принявшие призрачные тела. Если хочешь убедиться, что я говорю правду, потрогай и пощупай их, и ты увидишь, что тела их из воздуха.
2: Позвольте, ваша милость, доложить вам, что вот у этого привидения, что по правую сторону от вас, тело гладкое и холеное, как у знатного кабальера, да и пахнет от него душистой амброй, а не серой, как положено от чертей.
1: Тут есть чему подивиться, друг мой Санчо. Имей в виду, что дьяволы сами по себе не пахнут. Просто их сопровождает зловоние ада. И если тебе кажется, что от этого дьявола исходит запах амбры, то либо ты ошибаешься, либо он хочет, чтобы ты не догадался, что он дьявол.
0: Пока между рыцарем и оруженосцем происходила эта беседа, священник и мастер Николас спешно готовились к отъезду. Росинант был оседлан, осел Санчо взнуздан, а священник уговорил стражников за хорошее вознаграждение проводить очарованного пленника до его деревни. Мастер Николас привесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой – бритвенный таз, и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести Росинанта на поводу. Стражники стали по обеим сторонам телеги, и процессия двинулась в путь. Позади всех на своих мулах ехали в масках священник и цирюльник мастер Николас. Рыцарь со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, что напоминал скорее каменную статую, чем живого человека. Так медленным шагом, в глубоком молчании, проехали они около 2 миль. В какую-то минуту священник обернулся и увидел вдали несколько хорошо одетых всадников. Они быстро нагнали наших путников, так как ехали на крепких, быстроногих мулах. Как оказалось впоследствии, это был каноник из Толедо со своими слугами, спешивший добраться раньше наступления сиесты до постоялого двора. Поравнявшись со странной процессией, увидев телегу, стражников, Санчо, Росинанта, священника, цирюльника, мастера Николаса и, наконец, связанного и посаженного в клетку Дон Кихота, толецкий каноник обратился к стражникам.
4: Сеньор, скажите, а чего этого человека везут таким необыкновенным способом в клетке?
5: Это опасный преступник. Разбойник с большой дороги.
4: Вот как. Хотя при виде всадников с мушкетами и со знаками достоинства жезлами, я и сам заподозрил, что этот пленник опасный преступник. А что же он такое совершил, что его посадили в клетку?
5: Сеньор, пускай этот человек сам объяснит, почему его посадили в клетку. Нам об этом ничего не известно.
0: Каноник обратился к Дон Кихоту.
6: Простите меня, сеньор, за мое любопытство, но не могли бы вы объяснить, почему вы оказались в клетке?
7: Достаточно ли вы сведущи, сеньоры, в делах странствующих рыцарей?
6: Сказать по правде, сын мой, я более начитан в рыцарских романах, нежели в богословских сочинениях. Так что вы можете без всяких опасений рассказывать мне все, что вам будет угодно.
0: В это время священник и мастер Николас заметили, что подоспевшие всадники вступили в беседу с Дон Кихотом Ломанческим. Боясь, как бы не открылся их хитроумный план, они подъехали поближе.
7: В таком случае узнайте, сеньор рыцарь, что меня, странствующего рыцаря, кому предназначено на зло самой зависти начертать свое имя на храме бессмертия, везут в этой клетке околдованного завистливыми и вероломными волшебниками, кои преследуют добродетель сильнее.
8: Да, ваше преподобие. Сеньор Дон Кихот Ломанческий говорит сущую правду. Он действительно посажен в эту клетку не за грехи и преступления, а по злым проискам злодеев, которым добродетель несносна, а доблесть ненавистна. Да, перед вами, ваше преподобие, рыцарь печального образа.
0: Когда каноник услышал, каким слогом говорят пленник и его спутник, он от изумления чуть не перекрестился. Да и вся его свита рты разинула, недоумевая, что все это значит. Но тут Санчо Панса, слышавший, о чем идет разговор, захотел вывести дело на чистую воду.
9: «Пугайте или хвалите меня, сколько вам будет угодно, сеньоры, но я не буду молчать. Мой господин Дон Кихот околдован не больше, чем моя матушка. Он в полном рассудке, он ест, он пьет, он отправляет все свои нужды не хуже всякого другого. А коли так, неужели вы станете меня уверять, что он околдован? Мне всегда говорили, что заколдованные не едят, не пьют и не говорят. А мой господин, если только его не остановишь, мог бы наговорить больше, чем 30 стряпчих.
7: Не забудь, Санчо, что твое имя будет также отлито в бронзе рядом с моим. Как бы зависть не старалась затмить наши деяния.
8: Санчо, друг ты наш, ты слышишь, что говорит в полном рассудке твой господин.
9: Ах, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнал? Как вы там не лукавьте, я давно раскусил все ваши хитрости. Черт меня побери! Если б не ваше преподобие, так мой господин уже женился бы на инфанте Микмикон. И я, по меньшей мере, был бы графом. Мне обидно не столько за себя, сколько за жену и детей. Ведь их отец мог вернуться домой губернатором или вице-королем какого-нибудь острова. А вместо этого, как был бедняк, так им и остался. Все это я говорю для того, сеньор священник, чтобы пробудить у вас совесть и раскаяться в дурном обращении с моим господином. Как бы Господь не потребовал вас к ответу за то, что вы посадили сеньора Дон Кихота в клетку, лишив его возможности совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся.
7: Слышите, падре, какие он пули отливает? Так значит, Санчо, вы одного поля ягода с вашим господином? Я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку. Видно, вы заразились рыцарскими бреднями сеньора Дон Кихота и так же околдованы, как и он. В недобрый час вы поверили его обещаниям и втемяшили себе в голову этот остров.
9: А что же худого в острове? Есть много вещей похуже всякого острова. Каждый из нас сын своих дел. Я ведь человек, а значит, могу сделаться не только губернатором острова, но и самим папой. Лучше вы, мастер Николас, сначала подумайте, а потом говорите. Это вам не бороды брить. Тут нельзя мерить всех одной меркой. Я напрямик говорю, нечего мне голову морочить. Что же до того, что будто волшебники околдовали моего господина, об этом лучше помолчим. Бог правду видит, он нас и рассудит.
0: Мастер Николас решил не отвечать Санчо, боясь, как бы тот по своему простодушию не выдал их секрета. А священник тем временем предложил канонику проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о помешательстве Дон Кихота и о том, с каким трудом удалось его выманить из ущелья и засадить в клетку, чтобы отвезти домой и попытаться вылечить. Каноник с глубоким вниманием выслушал священника.
6: Поистине, я не могу понять, как можно увлекаться такими нелепыми сочинениями, как рыцарские романы. Вымышленные истории надо писать так, чтобы, смягчая невозможное и сглаживая всякие преувеличения, они возбуждали в нас восторг, удивление и радость. А между тем авторы рыцарских романов словно нарочно стремятся как раз к обратному. Нагромождают друг на друга небылицы и чудовищные выдумки, искажают истину, уничтожают всякое правдоподобие. При этом пишут крайне неуклюжим слогом, бесконечно невежественны по части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства.
8: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш Идальго возомнил себя рыцарем.
6: Ну, это чересчур.
8: Нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
6: Да, тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
8: Как это верно, ваше преподобие.
0: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем, видя, что священник и цирюльник заняты разговором с каноником, а Дон Кихот оставлен без надзора, решил, что самое время побеседовать со своим господином.
2: Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Вот те двое в масках, никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник мастер Николас. И мне сдается, что это они из зависти надумали похитить вас таким вот образом. А все потому, что ваши славные подвиги не дают им спать. А если так, то выходит, что вас не заколдовали, а просто оплели и околпачили. в доказательство этого, позвольте задать вам один вопрос. А коли вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
1: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но если ты думаешь, что будто эти существа, которые едут с нами, наши старые знакомые священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Впрочем, мне решительно все равно, что ты болтаешь о священнике и мастере Николасе. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, но никак не люди. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня, и я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего дня.
2: Помоги мне, Пресвятая Мадонна. Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну, ладно. Я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо. И да избавит вас Творец от этой напасти, и хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсинеи Топоз.
1: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
2: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
1: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу, да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, ну, да присказками.
2: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или за малой нуждой?
1: Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
2: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно? Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать такое? Пи-пи, пи-пи. Ну, отчего не отвертишься?
1: Теперь я понимаю, Санчо. Конечно, хотелось и не раз. Да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец, я уж и не знаю, как нам быть. Боюсь, как бы не было беды.
2: Вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не впопад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
1: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе, с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный, малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся.
2: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив. Я обещаю вам всячески помочь в этом.
1: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо. Как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.

0: Вы слушали 18-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, каноник Олег Форостенко, всадник Александр Быков. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим сегодня об эпидемиях, которые сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Мы, конечно, с ними отчаянно боремся, но одерживаем лишь временные победы. Научились редактировать геном живых существ, а с бактериями и вирусами сладить не можем.
3: Это вас беспокоит?
4: Да, любой вирус, но, скорее всего, что-то похожее на грипп.
3: Из-за быстрой передачи?
4: Да, по воздуху, через кашель.
3: Простите, я про перелеты людей. Вы писали об этом в своей книге.
4: Да, новый вирус, возникший, скажем, на Мадагаскаре, может добраться до Чикаго всего лишь за пару недель, а закончится все глобальной пандемией, то есть болезни охватит весь мир.
2: В живых организмах, и в нашем в том числе, содержатся в ничтожных количествах 1,5-2 десятка микроэлементов. Это преимущественно металлы. И все они невероятно активны. В смысле, биологически активны. Впервые на особую роль микроэлементов в биологических процессах указал основатель отечественной геохимии академик Владимир Иванович Вернадский. Он отметил, что состав почвы не случайен, а находится в тесной связи с составом других частей биосферы. Владимир Иванович Вернадский создал учение, согласно которому химические элементы костной и живой материи связаны. Он утверждал и оказался прав, что микроэлементы жизненно необходимы любому живому организму, потому что они регулируют жизненные процессы. Многие заболевания человека связаны с содержанием химических элементов в окружающей среде, с их избытком, недостатком и дисбалансом. Я говорю о воде, которую мы пьем, и о растениях, которые мы едим. А микроорганизмы еще более чувствительны к таким колебаниям. Микроэлементы поступают из почвы и грунтовой воды в растения, которыми питаются животные, но в том числе и человек. В организме животного эти микроэлементы формируют среду, в которой обитают бактерии и вирусы. Пока с концентрациями микроэлементов все нормально, бактерии и вирусы не безобразничают и ведут себя тихо и мирно. Но как только баланс нарушается, микроорганизмы впадают в ярость и начинают уничтожать хозяина.
5: Дача товарища Сахова!
6: Ага.
5: Санэпидемстанция!
7: Вам кого? В районе эпидемия. Поголовные прививки.
5: Ящер!
7: Распишитесь. Обязательное постановление.
2: Вот такая красивая гипотеза была сформулирована 60 лет назад. Оставалось только ее проверить. И самый простой способ проверки – пойти и посмотреть на все это в природе. То есть сравнить элементный состав корма зверьков в местах с чумой и в местах без чумы. И вот в конце 70-х первая экспедиция биологов отправилась в Северный Прикаспий, где после многолетнего перерыва вдруг вспыхнула чума среди малых сусликов. И вот вам результат. По концентрации марганца, кобальта, меди, цинка и молибдена каждый образец растений из очагов чумы резко отличался от любого контрольного образца из мест, где чумы не было. На протяжении десятка лет наши биологи проводили аналогичные наблюдения в горах Алтая и Тувы, в песках Волго-Уральского междуречья, в солончаковых пустынях Нижней Эмбы, в песках Кызылкума, а также в монгольском Нагорье Хангай. Ученые собирали растения в чумных очагах и анализировали содержание в них 5-7 микроэлементов. Это были металлы из четвертого периода таблицы Менделеева. И все эти наблюдения подтверждали первый результат. Да, в очагах чумы концентрации микроэлементов сильно отличались от нормы. Они были либо сильно больше, либо сильно меньше. Оказалось, что, например, повышенная концентрация железа в растениях создает благоприятные условия для развития чумы. А вот если концентрация цинка резко в 5-10 раз падает, то это может спровоцировать вспышку других массовых заболеваний животных. Интересно, что на вирусные инфекции те же элементы влияют иначе, чем на бактерию чумы. Тот же самый химизм среды, который препятствует развитию чумы, напротив, способствует заражению животных вирусами клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки. То есть, если связь инфекции с геохимическими условиями – это общая закономерность, то в отношении разных болезней проявляется она отнюдь не одинаково.
3: Доктор Ньюман, вы тоже эпидемиолог. Полагаю, что риск глобальной пандемии и вам не дает спать по ночам?
6: Нет.
3: Нет?
6: Нет.
3: Что ж, ясно. На этом у нас все.
6: Нет, человечество испокон веков ведет войну с вирусами. Порой умирали миллионы людей, но в итоге мы всегда одерживали верх.
3: Но вы ведь согласны с тем, что микроорганизмы несут угрозу?
6: О, да. Причем очень большую.
2: Ну вот вопрос, а почему вдруг резко меняется состав микроэлементов в растениях, которыми питаются зверьки и человек? Все микроэлементы попадают в растения из почвы. А почва – это не застывшая субстанция. Это живая, дышащая и очень сложная композиция. Ну, можно сказать, сущность, если хотите, в которой постоянно происходит круговорот веществ и множество других процессов. Ну, например, грунтовые воды вдруг прорвались из глубины к поверхности и принесли в почву много микроэлементов. Или наоборот, грунтовые воды вдруг ушли и обеднили почву. И так далее. На эту тему мы обязательно как-нибудь поговорим с геохимиком. Приглашу его в программу. Так вот, эти колебания концентрации передаются растениям, от них животным, от животных к микроорганизмам. И если эти колебания сильные, резкие и неправильные, то минеральное питание нарушается, и вспышка инфекции неизбежна. В данном случае чумы, что изучали биологи. Итак, ученые установили, что безвредный микроб сапрофит, мирно обитавший в теле хозяина, лишь в критических для себя условиях, когда резко нарушено его минеральное питание, превращается в агрессора. Это как бунт голодной толпы, которая убивает своего правителя, не думая о трагических последствиях содеянного. Впрочем, как всякий бунт, бунт микробов можно предупредить. И не только репрессивными мерами. В первую очередь надо отрегулировать минеральное питание. Иначе говоря, микроб в организме хозяина должен быть сытым. И ему от хозяина должно перепадать все, в том числе все необходимые микроэлементы. Кстати, хорошо известно, что люди, приезжающие в какую-то местность издалека, страдают от самых разных поветрий. Эти случаи описаны в научной литературе, их довольно много. И медики давно заметили, например, что те, кто приезжают из центральных районов России на сезонную работу на север, часто страдают от пневмонии и простудных заболеваний, хотя рабочий сезон на севере – это обычно теплое время года. А на самом деле там происходит то же, что и у зверьков. Болезнь среди грызунов, которых изучали биологи, дает особенно сильную вспышку тогда, когда в растениях сильно и резко падает концентрация некоторых важных для организма элементов, ну, например, той же меди. Но ведь при поездке на север В край чистых снегов и очень пресной воды происходит примерно то же. Приезжие попадают в новую для себя геохимическую обстановку. В такую, где в природной среде снижена концентрация определенных жизненно важных микроэлементов, и микробы в нашем теле устраивают бунт. В таких случаях наши бабушки и дедушки говорили: да это все из-за воды, она там другая. И, кстати говоря, были правы. В разных регионах содержание микроэлементов в воде разное. Да, их количество ничтожное, это очень тонкие процессы, но они работают. Так ученые добыли чрезвычайно важное фундаментальное знание, что между инфекционными болезнями и химическими факторами среды есть прямая связь. Ну что тут скажешь? Только одно. Химия, друзья, это жизнь.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работа не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Здравствуйте! Как все-таки приятно каждое утро просыпаться полным сил и с улыбкой на лице. Это легко удается тем, кто хорошо высыпается, не болеет и чей кишечник работает четко, как часы. Но, к сожалению, если пищеварение дает сбой, возникают запоры, и это становится системой, привычное состояние меняется. Появляется тяжесть, апатия, дискомфорт. Я в таких случаях чувствую себя вялой и разбитой весь день. Как наладить регулярность стула и сделать это безопасно для здоровья? Обсудим с гостем студии, специалистом по здоровому образу жизни Светланой Лихачевой. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, что самое опасное и неприятное в запорах?
4: Нет, что именно?
5: Это то, что мы их недооцениваем. Люди думают, что это ерунда. Ну, подумаешь, запор. Выпил слабительное и забыл до следующего раза. А это не так. Опорожнение кишечника – это сложно организованный процесс, в котором участвует не только сам кишечник, но и миллионы его ворсинок, пищеварительные железы, нервные рецепторы, сфинктеры и даже мозг. Только представьте, у кишечника есть даже своя нервная система. А если у вас в кишечнике запор, значит, в системе неполадки и мозг работает ненормально. И наоборот.
4: Запор – это всегда куча проблем. Как будто носишь с собой какую-то невероятную тяжесть, устаешь от этого, начинаются боли, колики, проблемы с аппетитом, изо рта пахнет, изжога, вздутие и так далее.
5: Это только вершина айсберга. Доказано, что хронические запоры увеличивают шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний минимум на 23%. Представьте, сколько токсичных масс скапливается в кишечнике. Они твердеют, распирают ткани, давят на органы, формируются каловые камни, отсюда геморрой, трещины, а еще идут и гнилостные процессы. Это значит хроническая интоксикация, размножение патогенных бактерий, который может привести к воспалениям, патологиям, вплоть до кишечных дыр.
4: Так можно и в хирургии оказаться.
5: Конечно, можно, поэтому лучше этого не допускать. Но даже если не брать крайности, из-за непроходимости кишечника постепенно перестает работать моторика, а значит, проблема будет только усиливаться. Может выработаться синдром ленивого кишечника, и вот тогда уже наладить правильное пищеварение станет в разы сложнее. При хронических запорах нарушаются обменные процессы. Клетки недополучают питание, угасает синтез пищеварительных ферментов и возникают сбои при передаче нервных импульсов. Все это может вести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу и гормональному сбою. Могут возникать аллергии, головные боли, тахикардия, страдает печень, желчевыводящие пути. А у пожилых людей это может стать причиной развития деменции и старческого слабоумия. Я уже не говорю про иммунитет.
4: Одним словом, запор – это стартовая площадка для самых разных болячек, правильно? И не обязательно связанных с кишечником.
5: Конечно. Поэтому запускать ситуацию нельзя ни в коем случае и решать проблему комплексно. Недостаточно выпить слабительное или сделать микроклизму. Вы прочистите кишечный засор один раз. Здесь и сейчас. Но причины и последствия останутся, и в следующий раз запор будет лишь сильнее. Поэтому важно и нужно восстанавливать все функции кишечника. Пищеварение, перистальтику, микрофлору. Надо заживить поврежденные участки слизистой, рецепторы, железы. Вот тогда запоры уйдут навсегда. потому что вся пищеварительная система и весь кишечник будут работать правильно.
4: А что предлагает современный рынок?
5: Ну, во-первых, есть немедикаментозные методы, это клизмы и определенные виды гимнастики. Есть и физиотерапия, которая тоже не всегда подходит. Но обычно все эти вещи используют в комплексе с лекарствами. И здесь без консультации врача действовать опасно. Существует много видов химических слабительных. Гастропротекторы, которые должны защищать кишечник от повреждений. Энтеросорбенты для очищения. Проипребиотики для микрофлоры, которые нам тоже предлагают повсюду. Есть даже прокинетики. Это очень сильные вещества с кучей побочек, которые обычно используют, когда уже ничего не помогает. Разобраться в этом самостоятельно простому человеку невозможно, поэтому люди экспериментируют самостоятельно. Отсюда как минимум отсутствие результата, как максимум еще большие проблемы.
4: Получается, все на свой страх и риск. А какие последствия будут, неизвестно. А ведь запоры – это бич в первую очередь пожилых людей, так? А значит, и рисков больше.
5: Но запоры бывают даже у детей. И рано или поздно с этой проблемой может столкнуться каждый. А с возрастом, к сожалению, возникают дополнительные причины для запоров. Так, среди тех, кто старше 65 лет, на запоры жалуются более 60% людей. А среди тех, кому исполнилось 80, уже почти все. И это понятно. Естественный обмен веществ замедляется, вырабатывается меньше коллагена, мышцы теряют тонус, а значит и перистальтика ухудшается. Неправильное питание приводит к нарушению микрофлоры, это тоже не улучшает ситуацию. Меньше пищеварительных ферментов, меньше движения, меньше смазывания, и запоры возникают все чаще.
4: Значит, и поддержка нужнее.
5: Конечно. Причем поддержка бережная, безопасная. Чем мы старше, тем больше хронических болячек и тем больше лекарств, а это химическая нагрузка на организм. Она тоже может провоцировать сбои в работе кишечника, поэтому надо ему помогать, поддерживать, чтобы кишечник не ленился, а клетки получали питание и могли восстанавливаться.
4: Что может комплексно поддержать пищеварение и позволить сохранить качественную работу кишечника без химии и вреда для здоровья?
5: Да, для этого существуют натуральные продукты, направленные на поддержку правильного функционирования всей пищеварительной системы. Меня, например, заинтересовала разработка наших ученых из Пущино. Они предлагают многофункциональный гель полного цикла. Гель называется дезапорин. Это не отдельное слабительное или гастропротектор. Это целый комплекс активных природных веществ в одной банке, который проверен, сбалансирован и подобран таким образом, чтобы поддержать здоровье кишечника, не оставляя запорам ни единого шанса. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. Дезапорин подарит легкость, комфорт и красоту.
4: А из чего делают этот гель?
5: Дезапорин – это живой молекулярный гель из диких водорослей фукус, которые собирают вручную на Белом море. Дезапорин – это не только уникальное сырье, это еще и запатентованная технология производства без химических реагентов, высоких температур и спирта. Благодаря этой технологии наши ученые расщепляют каждую клетку водоросли на молекулы нужного размера, точно такие же, как в дикой природе. Потом добавляют к нему органические масла, субстанции, экстракты, а также витамины, макро- и микроэлементы, и в результате получают молекулярный гель, в котором собраны все необходимые вещества для оздоровления организма. И это не слабительное, не гастропротектор, не прокинетик и не пребиотик. Дезапорин – это комплекс полного цикла. Открыл банку дезапорина, и не надо никуда идти, еще что-то подбирать, рисковать, думать, составлять самодельные комплексы. Все есть, все здесь, все в одной банке. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин.
4: Хорошо, а тогда давайте по пунктам.
5: Во-первых, благодаря сразу нескольким компонентам происходит послабляющее действие. Содержимое кишечника выводится мягко, бережно, без напряжения. Во-вторых, гель обволакивает стенки желудка и кишечника тонкой микропленкой, оказывая защитное действие. Также в дезопарине есть те самые вещества для микрофлоры, пребиотики, которые дают пищу для роста полезной микрофлоры кишечника.
4: А есть ли что-то в дезопарине, что может поддержать перистальтику кишечника?
5: В дезопарине есть специальные компоненты и даже целый индийский комплекс с прокинетическим эффектом. То есть это такие вещества, которые поддерживают регуляцию перистальтики кишечника и обеспечивают естественную работу мышц, продвигая пищу по кишечнику. Причем в дезопарине они только натуральные. Ну и кроме того, в составе геля множество питательных веществ, необходимых для слизистой кишечника. Это помогает создать условия для активной регенерации клеток.
4: Получается, дезопарин поддерживает всю пищеварительную систему комплексно?
5: Да, и это важнейшее преимущество. Вам не надо собирать коллекцию из разных средств, гадать об их совместимости. Разработчики дезопарина уже скомпоновали все, что нужно, в одной банке. Не ставьте на себе эксперименты. Выберите природную, а значит безопасную заботу о кишечнике с гелем дезопарин. Позвоните и получите дезопарин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезопарин.
4: Отлично. Теперь не надо ничего искать, сочетать несочетаемое. Все в одной банке. А главное, принимать дезопарин очень легко. В 2 ложках геля в день весь необходимый комплекс натуральных компонентов для качественной работы кишечника, а значит регулярного стула. Теперь можно выдохнуть с облегчением.
5: Верно. Я бы сравнила дезопарин с современной строительной техникой. Знаете, почему сейчас в городах так быстро и легко строят метро? Потому что используют многофункциональный землепроходческий щит полного цикла. Это такая машина, которая не просто тоннель роет, но сразу и кабель кладет, и рельсы, и стены укрепляет, и так далее. Так вот, дезопарин действует комплексно, как эта машина. 2 ложки дезопарина поддерживают ваш желудочно-кишечный тракт во всех направлениях. И размягчает содержимое, и смазывает стенки кишечника, и стимулирует его рецепторы и перистальтику. Ну и, конечно же, плавно, легко и без повреждения слизистой выводится все лишнее. А когда кишечник работает четко, без задержек и отклонений, тогда и жизнь становится легкой и комфортной.
4: Удивительно, что можно за один прием получить так много пользы.
5: А главное, дезопарин – это готовое решение для вашего кишечника. Вам не нужно больше страдать и терпеть, экспериментировать и рисковать. Живите без запоров с гелем дезопарин. Позвоните и получите дезопарин в подарок. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезопарин. Дезопарин подарит легкость, комфорт и красоту.
4: Будьте здоровы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

Московское время 3 часа. Радио России.